Владимир Федорович Адоевский. Сильфида. Из записок благоразумного человека. Поэтому мы увенчаем цветами и выведем его вон из города. Платон. Три столба у царства: поэт, меч и закон. Предание северных бардов. Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлением. Одна из промышленных компаний 18 века, возможно, 19 век. Письмо первое. Наконец, я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах у окошка. Правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный. Огород, 2-3 яблони, четвероугольный пруд, голое поле и только. Видно, дядюшка был небольшой хозяин. Любопытно знать, что же он делал, проживая здесь в продолжение 15 лет безвыездно. Неужели он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в 5, напьется чаю и сядет раскладывать гран-пасьянс вплоть до обеда. Отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гран-пасьянс вплоть до ночи. Так проходят 365 дней. Не понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка. Они мне отвечали: «Да так-с». Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки. Право, умный был человек, покойник. В самом деле, я здесь, по крайней мере, хладнокровнее, нежели в городе, и доктора очень умно сделали, отправив меня сюда. Они, вероятно, сделали это для того, чтобы сбыть меня с рук. Но, кажется, я рад их обману. Сплин мой, подивись, почти прошел. Напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде. Неправда. Светская жизнь бесит. Книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастье, я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги. Этого счастья описать нельзя, надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь. Начало тебя заманивает, обещает золотые горы, подвигаешься дальше и видишь одни мыльные пузыри. Ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить. Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи. Однако ж, не думай, чтобы я жил совершенно отшельником. По древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастью, немного. Говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал.

Первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние — для смеха, который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине, зато пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о химии или плодопеременном хозяйстве. Но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастью человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости. Умора, да и только. И по делам этим умникам, об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей, рассуждают и о политике. Всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафиз-Бузи. Также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон Карлосом. Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом, то есть отказываемся читать газеты, а они самым естественным, то есть читают и не понимают. Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастье может состоять только в том, чтобы все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям, она им очень по сердцу, а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне, как я, будучи прекраснейшим человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты. Но надеюсь, что они к этому привыкнут, и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению – сидеть, склавши руки. Но к черту философию, она умеет вмешаться в мысли самого животного человека. Кстати, о животных. У иных из моих соседей есть прихорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью. Тучные, полные, здоровые, и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой, и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если бы она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под эту прекрасную оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полузаспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень желательно, как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку. И я приготовляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки. «Летом-с бывает очень много мух». Гоголь, примечание Адоевского. И посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою. Прощай, пиши ко мне чаще, но от меня ожидай писем очень редко. Мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них. Письмо второе. 2 месяца спустя первого. Говори теперь о твердости духа человеческого. Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги? Но не прошел и месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось с тем, что соседи мои надоели мне до смерти. Правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых, и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да, я уверился, мой друг, невежество не спасение. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными. То же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба,

0: та же лесть, та же низость, только с той разницей, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее, а между тем предметы мельче. Скажу более, человека образованного развлекает сама его образованность, и душа его, по крайней мере, не каждую минуту своего существования находится в полном унижении. Музыка, картина, выдумка роскоши – все это отнимает у него время на низости. Но моих друзей страшно узнать поближе. Эгоизм проникает, так сказать, в весь состав их. Обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять взятку считается не втихомолку, но прямо, открыто делом умного человека. Ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу, долгом благовоспитанного человека. Долголетняя злоба и мщение естественным делом. Пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному, невинным повседневным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою. Как и быть иначе? Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целое поколение. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастьем. Христианство недаром призывает человека к забвению здешней жизни. Чем более человек обращает внимание на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь жизни, тем он несчастливее. Эти мелочи становятся для него целью бытия. Для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям, характер портится, все высшие, отвлеченные, успокаивающие понятия забываются, терпимость, это высшая из добродетелей, исчезает, и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ. Внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно. Человек всегда беспокойный, не нарушили в отношении к нему уважения или приличий. Хозяйка дома вся погруженная в смотрение за хозяйством. Ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов. Чиновник в канцелярском педантизме, забывающий истинное назначение службы. Человек в низких расчетах, забывающий свое достоинство. Посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными. Они ужасны. Жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают. Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями, я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четыреугольный прут, попробовал было срисовать его, но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался. Трудился, вышла гадость. Принялся было за стихи, вышел по обыкновению скучный спор между мыслями, стопами и рифмами. Я даже было запел, хотя никогда не мог наладить с волнением, с трепетом, и, наконец, увы, призвал старого управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него, да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки? Седой старичок низко мне поклонился и отвечал, «Нет, батюшка, такой у нас никогда не бывало». «Да что же такое?» — спросил я в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине. «Там, батюшка, лежат книги. По смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать. Открой их». Мы вошли на мезонин, управитель отдернул едва державшиеся восковые печати, шкаф открыт, и что же я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и каббалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик верно искал философского камня. П. проказник. И как он умел сохранять это в секрете? Нечего было делать, я принялся за те книги, которые нашлись. И теперь вообрази себе меня, человека в 19 веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждения о первой материи, о всеобщем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно и скучно и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка, один порядочный, хотя и скучный человек из всего уезда, часто у меня бывает и очень за мною ухаживает. Все, что я не слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, «предостойная девица», то есть имеет большое приданое. Между тем я слышал стороною, что она делает много добра, например, выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека. Все окрестные жители называют ее ангелом. Это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это? Письмо третье. 2 месяца спустя. Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился? Ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом. Я пью. И знаешь ли что? Чего не выдумает безделье. Я пью воду. Не смейся, надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности. Тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большой части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий. «Элементарные духи, — говорит автор, — очень любят людей и довольны со стороны человека малейшего усилия, чтобы войти в сношение с ними. Так, например, для того, чтобы видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы. Но более мы говорить не смеем. Сапиент сат. Для понимающего достаточно. Здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель, и прочее, и прочее. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его хоть для того, чтобы иметь право похвастаться, что я на себе испытал каббалистическое таинство. Я вспомнил было Ундину, которая так утешала меня в ребячестве, но, не желая иметь дело с ее дядюшкою, я пожелал видеть Сильфиду. С этой мыслью, чего не делает безделье, бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что, по крайней мере, это очень здорово. Еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее. Знаешь ли, что я не перестаю читать моих каббалистов и алхимиков, и знаешь ли, что я еще скажу тебе? Эти книги для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители. Наше дело, говорят они, очень просто. Женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его. Умей только понимать нас. Я видел, говорит один, при мне это было, когда Парацельсий превратил 11 фунтов свинца в золото. Я сам, говорит другой, я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению. Прошлого года, говорит третий, я сделал из глины очень хороший яхонт и прочее. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище. Человек говорит с презрением о том, что они называют ученостью профанов, то есть нас, с гордой самоуверенностью достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву Всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека. Один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких. Многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях. С ними тоже случилось, что с драконом, которого 30 лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскали налицо между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальную стихию? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания. Если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти. В этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки. Письмо четвертое. В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета. Я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа. Мне, наконец, удалось заставить говорить ее. И я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество, а именно, она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, припоручая все мои дела управителю. У нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих крестьян. Эта тяжба длится уже более 30 лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться. А чтоб мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что в самом деле? Молодость моя уже прошла. Великим человеком мне не бывать. Все мне надоело. Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая. Женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни. Упрочу благосостояние людей, мне подвластных. Одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли? Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решил жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы. Как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? Спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет никакого средства надоесть мне? Одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтобы из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением. Письмо пятое. Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословение. Едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела, Она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее. «Я не знаю», — сказала она мне, — «удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столь счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если бы ты слышал, с каким выражением они были сказаны. Ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувство, нежели в длинной речи. В Катиных словах я видел целый мир мыслей. Они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати. После этого ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком, да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела, я хочу, чтобы ты был свидетелем моего, как говорят, счастья. Приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда не видывал. Сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны. Письмо шестое. Несколько недель спустя. Не знаю, как начать мне мое письмо. Ты меня почтешь сумасшедшим. Ты будешь смеяться, бронить меня. Все позволяю, позволяю даже мне не верить. Но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет, не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые до ныне существуют в природе. И мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось. Читай и удивляйся. Мои разговоры с Катей, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей вазе с солнечной водою. Ты знаешь, любознательность, или просто сказать любопытство, есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает. Мне от нее век не отделаться. Все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет. И что же? Ну, обратимся к делу. Вчера вечером, подошедши к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман, и, чтобы удостовериться, взял вазу в руки. Но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли. Лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу. Я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе. Он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было, видимо, только для одного меня. Чтобы не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением. Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую. Всякий раз то же явление повторялось с удивительной точностью. И между тем оно неизъяснимо никакими физическими законами. Неужели в самом деле это правда? Неужели мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столь важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее? Письмо седьмое. Нет, мой друг, ты ошибся. И я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли. Напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы, какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека. Слушай и удивляйся. Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение. Смотрю, поверх воды струятся голубые волны, и в них отражаются радужные опаловые лучи. Бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние. Вся вода была в волнении, били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец, радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место. По зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу. И все утихло. Вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней. С тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда. Но тщетно. Роза цветет спокойно и лишь наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием. Я невольно вспомнил читанное мною в одной каббалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы, прежде нежели достигнут своего настоящего образа. Чудно, чудно. Через несколько дней. Сегодня я подошел к моей розе и в середине ее заметил что-то новое. Чтобы лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую. Но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатою струею перелились вместе с водою. И снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок. Все успокоилось, но в середине его что-то мелькало. Листы растворились мало-помалу, и, я не верил глазам моим, между оранжевыми тычинками покоилось, поверишь ли ты мне, покоилось существо, удивительное, невыразимое, неимоверное, словом, женщина, едва приметная глазу. Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту? Эта женщина была не младенец. Представь себе миниатюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами. Небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперев в нее глаза, удерживал дыхание, чтобы не прервать ее сладкого спокойствия. О, теперь я верю каббалистам. Я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкой недоверчивости. Нет, если существует истина на всем свете, то она существует только в их творениях. Я теперь только заметил, что они не так, как наши обыкновенные ученые. Они не спорят между собою, не противоречат друг другу. Все говорят про одно и то же таинство. Различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их. Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношение с людьми. Другой, новый, таинственный мир для меня открывается. Я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни. Письмо Гавриила Сафроновича Реженского к издателю. Милостивый государь, извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, не безызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, покоем он нынче находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие. Впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела. Но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги, нужные к сему, очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиной случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а, наконец, и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напомнить ему о том, что он забыл свою невесту. А он хоть бы извинился, только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжении некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал. Думал я, что он хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство. Однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, пристранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником. Я, сударь, сам некогда учился в университете, хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю. Однако мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель. Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе, это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит в графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшую просьбою немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться. Снова ли начать тяжбу или покончить решенное дело, ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрашивает. В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть и прочее. Рассказ. Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом. «Все это очень понятно», — сказал мне доктор, — «и совсем не ново для медика. Ваш приятель просто с ума сошел». «Но перечтите его письма», — возразил я, — «есть ли в них малейший признак сумасшествия? Отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления». «Все это понятно», — повторил медик. «Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествия. Весаниае — безумие на латыни. К первому роду относятся все виды бешенства. Это не касается до вашего приятеля. Второй род содержит в себе, во-первых, расположение к призракам — hallucinationes, галлюцинации на латыни. Во-вторых, уверенность в сообщении с духами — демономания, демономания на латыни. Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии, в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора. Это чтение подействовало на его мозговые нервы. Нервы. Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял. Но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля. Михаил Платонович лежал в постели худой, бледный. В продолжении нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, он не узнал нас, хотя глаза его были открыты. В них горел какой-то дикий огонь. На все наши слова он не отвечал нам ни слова. На столе лежали исписанные листы бумаги. Я мог разобрать в них лишь некоторые строки. Вот они. Отрывки. Из журнала Михаила Платоновича. «Кто ты?» «У меня нет имени. Оно мне не нужно». «Откуда ты?» «Я твоя. Вот все, что я знаю. Тебе я принадлежу и никому другому. Но зачем ты здесь? Как здесь душно и холодно. У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки. За мной! За мной! Как тяжела твоя одежда! Сбрось! Сбрось ее! А еще далеко, далеко до нашего мира. Но я не оставлю тебя. Как все мертво в твоем жилище. Все живое покрыто хладною оболочкой. Сорви! Сорви ее! Так здесь ваше знание? Здесь ваше искусство? Вы отделяете время от времени и пространство от пространства? Желание от надежды, мысль от ее исполнения, и вы не умираете от скуки? За мной! За мной! Скорое! Скорое! Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повелика по твоим развалинам! Но развалины шевелятся, из зеленого дерна поднимаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок, через них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой. Помост стелится игривым мозаиком. На помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн. Оратор в белой одежде с венцом на голове поднимает руки. И все исчезло. Пышные здания клонятся к земле, столпы изгибаются, своды врываются в землю, повелика снова вьется по развалинам. Все умолкло. Колокол призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусикийского орудия, тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслью, они улетают одна за другою, как сновидения. Если бы схватить, остановить их. И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные невозвратимые движения души. Храм опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи, они сходят с мест своих, проходят мимо меня полные жизни, их речи древни и новы, важна их улыбка и значителен взор, но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи. Уж поздно. Нас ждет веселый, тихий приют. В окошках мелькает Тибр, за ним Капитолий Вечного Града. Очаровательная картина, она слилась в тесную раму нашего камелька. Да, там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек. Обними меня, прелестная дева. В жемчужном кубке кипит искрометная влага. Пей, пей. Там хлопьями валится снег и заметает дорогу. Здесь меня греют твои объятия. Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу. Взвивайте столбом ледяной прах. В каждой пылинке блистает солнце. Розы вспыхнули на лице прелестной. Она прильнула ко мне душистыми губками. Где ты нашла это художество поцелуя? Все горит в тебе. И кипящую влагою обдает каждый нерв в моем теле. Мчитесь, мчитесь, быстрые кони по хрупкому снегу. Что? Не крик ли битвы? Не новая ли вражда между небом и землею? Нет. То брат предал брата, то невинная дева во власти преступления. И солнце светит, и воздух прохладен? Нет. Потряслась земля, солнце померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла преступного. И снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностью. За мной, за мной, есть другой мир, новый мир. Смотри, кристалл растворился, там внутри его новое солнце, там совершается великая тайна кристаллов. Поднимем завесу. Толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами. Здесь воздух, солнце, жизнь, вечный свет. Они черпают в мире растений благоуханные смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненную стихией. За мной, мы еще на первой ступени. По бесчисленным сводам струятся ручьи. Быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю. Над ними живая призма преломляет лучи солнца. Лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры. Они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети. Жизненные духи, прикованные к вечно кипящим кубам, притворяют живую влагу в душистый пар. Он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни. Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа. За мной, за мной! На возвышенном троне восседает мысль человека. От всего мира тянутся к ней золотые цепи. Духи природы преклоняются в прах перед нею. На востоке восходит свет жизни. На западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны, и по произволу мысли то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками. У подножья престола она сжала меня в своих объятиях. Мы миновали землю. Смотри, там, в безбрежной пучине, носится ваша пылинка. Там проклятие человека, там рыдание матери, там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта. Здесь все сливается в сладостную гармонию. Здесь ваша пылинка — не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира. Простись с поэтическим земным миром, и у вас есть поэзия на земле, оборванный венец вашего блаженства. Бедные люди, странные люди, в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастье. Вы страданию даете поэтический отблеск. Вы гордитесь вашим страданием. Вы хотите, чтобы жители другого мира завидовали вашей жизни. В нашем мире нет страдания. Оно удел лишь несовершенного мира, создание существа несовершенного. Вольно человеку преклоняться пред ним, вольно ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину. Неужели ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта. Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу, тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтобы вынести вас из грубых оков вещества, тогда вы достойны нашего лика. Смотри, есть ли страдания в моем поцелуе? В нем нет времени, он продолжится в вечность, и каждый миг для нас — новое наслаждение. О, не измени мне, не измени себе, берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы. Смотри, там вдали, на вашей земле, поэт преклоняется пред грудою камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. «Природа!» — восклицает он в восторге. «Величественная природа! Что выше тебя в этом мире? Что мысль человека пред тобою? А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека. Лишь в душе души высоки вершины». Лишь в душе души бездны глубоки. В их глубину не дерзает мертвая природа, в их глубине независимый, крепкий мир человека. Смотри, здесь жизнь поэта — святыня, здесь поэзия — истина. Здесь договаривается все недосказанное поэтом. Здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений. «О, люби меня! Я никогда не увяну! Вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди. Вечное наслаждение будет для тебя ново и полно, и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной существенностью». Этот младенец — это дитя наше. Он не ждет попечения отца, он не будет ложных сомнений. Он заранее исполнил твои надежды. Он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает. Для него нет возможных страданий, если только ты не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли. Нет, ты не убьешь нас одним желанием. Но дальше, дальше есть еще другой, высший мир. Там самая мысль сливается с желанием. За мной, за мной. Дальше почти невозможно было ничего разобрать. То были несвязные, разнородные слова. Любовь, растение электричества, человек, дух. Наконец, последние строки были написаны какими-то странными, неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице. Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну. Больной затрясся всем телом. «Добрый знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выражалось какое-то пристранное чувство, как будто раскаяние, просьба, мучение разлуки. Слезы его катились градом. Я обращал на это выражение лица внимание доктора. Доктор отвечал: «Facis Hippocratica» — предсмертная маска на латыни. Через час еще бульонная ванна и ложка микстуры. За нею порядочно мы побились. Больной долго терзался и упорствовал, но, наконец, проглотил. «Победа наша!» — вскричал доктор. Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить его чувственность. Так мы и сделали. Сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал, видимо, оправляться. Наконец показался и аппетит, он уже начал кушать без нашего пособия. Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину. Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия. Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и, в особенности, несколько бутылок отличного лафита, которые я догадался привезти с собою. Это сродство, вместе с чудесным окровавленным ростбифом, совершенно поставило на ноги моего приятеля, так, что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился. Я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал и, пожелав ему счастья, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностью. Устроив мои дела, я через несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия. Застал я его поутру. Он сидел в халате, с трубкой в зубах, жена разливала чай, в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша. Он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив. Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою: «Ну что? Несчастлив ты, брат». «Что же вы думаете? Он разговорился?» «Да, только что он напутал». «Счастлив», — повторил он с усмешкой. «Знаешь ли ты, что сказал этим словом? Ты внутренне похвалил себя и подумал: какой я благоразумный человек, я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив. Счастлив. Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей, и твое самолюбие гордится и чванится, не так ли? Если бы и так, сказал я, так довольствуйся же этими похвалами и благодарностью, а моей не жди. Да, Катя меня любит, имение наше устроено, доходы избираются исправно, словом, ты дал мне счастье, но не мое. Ты ошибся номером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты. Он нехорошо смерил, инструменты в него не входят. Как быть? А ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты, где выгнул, где спрямил. Они вошли в ящик и улеглись спокойно. Любо посмотреть на него, да только одна беда. Инструменты испорчены. Господа, не инструменты для ящика, а ящик для инструментов. Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику. Что ты хочешь этим сказать? Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загубил мои чувства, покрыл их какой-то непроницаемой покрышкой, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика. Прекрасно. Инструмент улегся, но он испорчен. Он был приготовлен для другого назначения. Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не сумею, но которые были мне понятны. Где это счастье? Возврати мне его. Ты, братец, поэт, и больше ничего, — сказал я с досадою. Пиши стихи. Пиши стихи, — возразил больной. Пиши стихи. Ваши стихи тоже ящик. Вы разобрали поэзию по частям. Вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись. Куда угодно. А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись. Искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков. Найди мне его. Может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира. Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение. Он говорил про себя: «Прошло, не возвратится. Умерла, не перенесла. Падай, падай». И прочее тому подобное. Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком, завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжеб по землям, у него через полосица, здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и припорядочное брюшко. Нотабене, он до сих пор употребляет бульонные ванны. Они ему очень помогают. Одно только худо. Говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями, а иногда даже и без соседей. Также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет. Но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере, он теперь человек, как другие. Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Платона Михайловича. Очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории. Не будут ли счастливее читатели?
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Мы пришли с Каладана, райского мира для нашей человеческой формы жизни. Там, на Каладане, не было нужды строить рай для тела и духа. Перед нашими глазами была уже райская действительность. Но за нее мы заплатили ту цену, какой люди всегда расплачивались за райскую жизнь. Мы стали слабыми, изнеженными, потеряли закалку. Принцесса и Рулан. Беседы с Муаддибом. «Так, значит, ты и есть тот самый знаменитый Гурни Халик», — повторил его собеседник. Халик стоял в круглом, вырубленном в скале зале, оборудованном подо что-то вроде конторы, напротив сидящего за металлическим столом контрабандиста. На хозяине кабинета были фрименские одежды, но глаза не были такими беспросветно синими, как у фрименов, выдавая, что ему нередко приходится есть инопланетную пищу. Помещение имитировало центральный командный пункт космического фрегата. На одной шестой стены размещались экраны интеркомов и внешнего обзора. С обеих сторон дугу экранов замыкали пульты управления вооружением, а стол выступал из противоположной стены. «Я Стабан Туек, сын Эсмара Туека», — представился контрабандист.
1: «Тогда я именно тебя должен благодарить за оказанную помощь», — поклонился Халик.
0: «А, благодарность», — неопределенно сказал Туек. «Что ж, присаживайся».
2: Из стены возле экранов выдвинулось корабельного типа глубокое кресло, и Халик со вздохом опустился в него. Он почувствовал, как устал. Теперь он видел свое отражение в темной поверхности экрана возле контрабандиста и скривил губы, заметив тяжелые линии на своем бугристом лице, следы усталости. Багровый шрам от чернильника на скуле тоже искривился от его гримасы. Оторвавшись от отражения, Халик взглянул на Туека. Да, он походил на отца. Те же густые тяжелые брови, такие же рубленные черты.
1: «Твои люди сказали мне, что твой отец убит Харконненами», — проговорил Халик.
0: «Может, Харконненами, а может, и предателями из ваших», — бросил Туек.
2: Гнев почти заставил Халика забыть об усталости.
1: «Ты можешь назвать имя?»
0: «У нас нет полной уверенности».
1: Суфир Хават подозревал леди Джессику.
0: Бене Гессеритская ведьма, возможно. Но Хават сейчас в руках Харконненов.
1: Слышал. Халик глубоко вздохнул. Похоже, без новых убийств не обойдется.
0: «Мы не предпримем ничего, что могло бы привлечь к нам внимание», — отрезал Туек.
2: Халик замер.
1: «Как, а...»
0: «Ты и все твои люди найдете среди нас убежище», — сказал Туек. «Ты говорил о благодарности, прекрасно. Можешь отработать свой долг. Нам нужны настоящие храбрецы. Хотя... попытайся ты выступить против Харконненов, и мы, не задумываясь, уничтожим тебя».
1: «Но они же убили твоего отца!»
0: «Возможно. Но даже если и так, я отвечу тебе, как отвечал мой отец тем, кто сперва действует, а потом думает. Камень тяжел, и песок весит немало, но гнев глупца еще тяжелее».
1: «Ты хочешь сказать, что спустишь им это с рук?» — презрительно прищурившись, спросил Халик.
0: «Такого я не говорил. Я лишь сообщаю, что не хочу ставить под удар наш договор с гильдией, а гильдия хочет, чтобы мы играли осторожно. Для того, чтобы уничтожить врага, есть и другие методы».
1: «О-о-о!
0: Вот именно, а-а! Хочешь искать свою ведьму — ищи. Но я должен предупредить тебя, что, скорее всего, ты опоздал. К тому же мы сомневаемся, что предала именно она».
1: Коварт редко ошибался.
2: Но все же ошибался. Например, дал себя заполучить Харконненом.
1: «Так, по-твоему, это он предатель?»
2: Туек пожал плечами. «Этот вопрос представляет скорее чисто академический интерес. Ведьма, как мы имеем основание полагать, мертва. Харконнены, по крайней мере, в этом убеждены.

0: Согласно последним сведениям, он и его мать попали в пустынную бурю, так что мало надежды даже на то, что найдутся хотя бы их кости.
1: «Значит, и ведьма мертва, все мертвы», — Туек кивнул.
0: «А вдобавок ко всему, зверь-рабан, как говорят, снова возьмет власть на Дюне в свои руки».
1: «Граф Рабан Ланквельский?»
0: «Он самый».
1: Халику пришлось приложить немалые усилия, чтобы подавить вспышку ярости. Задыхаясь, он медленно сказал: «К зверю Рабану у меня есть свой счет. Я задолжал ему за смерть всей моей семьи». Он провел пальцами по скуле. «И за это».
0: «Можно ли рисковать всем ради поспешного сведения счетов?» — укоризненно сказал Туек. Он хмурился, глядя, как ходят желваки на скулах Халика, как обратился куда-то внутрь взгляд его полуприкрытых глаз.
1: «Да, я знаю», — выдохнул, наконец, Халик.
0: «Итак, ты и твои люди можете оплатить вывоз вас с Аракиса, работая на нас. Есть много мест, куда...»
1: «Я снимаю со своих людей все обязательства передо мной. Пусть решают сами. Но раз Рабан здесь, я остаюсь».
0: «Не уверен, что мы сможем тебя оставить с такими-то настроениями».
1: Халик в упор взглянул на контрабандиста. «Ты сомневаешься в моем слове?»
0: «Нет».
1: «Ты спас меня от Харконненов. Я был верен герцогу Летоза тоже. Поэтому я остаюсь на Аракисе. С тобой. Или с Фрименами».
0: «Высказана мысль или нет, но она реально имеет силу», — сказал Туек. «А ты знаешь, что, оказавшись среди Фрименов, можешь найти грань между жизнью и смертью слишком острой и подвижной?» Халлик прикрыл на миг глаза. На него внезапно навалилась чудовищная усталость.
1: «Где Господь, который вел нас по пустыне, по земле сухой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной?» — пробормотал он.
0: «Не торопись, и день твоей мести придет», — сказал Туек. «Поспешность — орудие шайтана. Умерь свое горе. У нас есть все необходимое для того. Есть три вещи, способные успокоить сердце: вода, зеленая трава и красота женщин». Халлик открыл глаза.
1: «Я предпочел бы, чтобы возле моих ног текла кровь Рабана Харконнена». Он в упор посмотрел на Туека. «Ты думаешь, придет такой день?»
0: «Я почти никак не связан с твоим будущим, Гурни Халлик. Все, что я могу, это помочь тебе сегодня».
1: «Тогда я принимаю помощь. И остаюсь с тобой, пока ты не решишь, что пришло время мстить за твоего отца и всех, кто...»
0: «Слушай, воин!» Туек перегнулся через стол, вытянув шею и жестко глядя на Халлика. Лицо контрабандиста закаменело. «Вода моего отца! За его воду я расплачусь сам, собственным клинком!»
1: Халлик ответил Туеку таким же взглядом в упор. В этот миг контрабандист напомнил ему герцога Лето, вождь, смелый, уверенный в себе, непоколебимый в своих поступках. «Да, точно как герцог Лето. Да, Аракиса». «Ты хочешь, чтобы мой клинок был рядом с твоим?» — спросил Халлик.
0: Туек откинулся на спинку кресла, расслабился, молча разглядывая Халлика.
1: «Ты считаешь меня воином?» — настаивал Халлик.
0: «Во всяком случае, ты единственный из приближенных герцога, кому удалось спастись», — ответил Туек.

0: Враг был гораздо сильнее, но ты боролся и отходил. Ты боролся с ним, как мы, с Аракисом.
1: А?
0: Мы живем пока что в покорстве, Гурни Халик, объяснил Туек. Наш враг — Аракис.
1: Значит, бей врага поодиночке, так?
0: Так.
1: Это и фриманский принцип?
0: Возможно.
1: Ты сказал, что жизнь с фриманами может показаться мне слишком суровой. Ты имел в виду, что они живут в открытой пустыне?
0: Кто знает, где живут фриманы? Для нас центральное плато — земля ничейная, пустая. Но я хочу поговорить с тобой еще вот о...
1: Мне говорили, что гильдия старается не водить свои меланжевые лихтеры над пустыней, — сказал Халик. Но ходят слухи, что если все-таки лететь над пустыней и знать, где искать, можно увидеть в некоторых местах островки зелени.
0: — Слухи, — скривился Туек. — Ну ладно. Так что ты выберешь, жизнь с нами или с фриманами? Мы живем в относительной безопасности. Наш сиеч высечен в скале, у нас есть собственные хорошо укрытые котловины. Мы живем, в конце концов, как цивилизованные люди, а фриманы — шайки бродяг и оборванцев, которых мы нанимаем, как охотников за пряностью.
1: Но они могут убивать Харконненов.
0: А результат? Уже сейчас за фриманами идет охота, как за дикими зверями. С лучеметами, они ведь не используют щиты. Их просто уничтожают. А почему?
1: Потому что они убивали Харконненов. Именно Харконненов?
0: — спросил Халик.
1: — Что ты имеешь в виду? — Разве ты не слышал, что на стороне Харконненов, возможно, были сардуукары?
0: — Опять слухи.
1: — Но погром — это совсем не в стиле Харконненов. Слишком расточительно.
0: — Я верю только тому, что вижу своими глазами, — отрезал Туек.
1: «Выбирай же, воин, я или фримены. Я могу обещать тебе убежище и возможность когда-нибудь пролить кровь нашего общего врага. Можешь в этом на меня положиться. Ну а фримены смогут предложить тебе лишь жизнь. Жизнь преследуемого. Жизнь дичи».
0: Халик задумался. Слова Туека звучали мудро и сочувственно. Но все же что-то его настораживало, а что он и сам не понимал.
1: «Ты должен больше верить себе», — настойчиво сказал Туек.
0: «Чьи решения помогли тебе в бою, если не твои собственные? Решай!»
1: «Да, решать надо», — проговорил Халик. «Так герцог и его сын мертвы».
0: «Харконнены считают, что мертвы. В подобных делах я склонен верить Харконненам», — мрачная улыбка коснулась губ Туека. Но в чем-либо ином вряд ли.
1: «Тогда я принимаю решение», — сказал Халик. Он в традиционном жесте поднял правую руку ладонью вверх, прижав большой палец. «Мой меч, твой меч».
0: «Я принимаю его».
1: «Хочешь ли ты, чтобы я постарался привлечь на твою сторону также и моих людей?»
0: «Ты что, предоставишь им решать это самим?»
1: «Они шли за мной до сих пор. Но почти все они уроженцы Каладана. Аракис обманул их. Они потеряли здесь все, кроме своей жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы они могли решать сами».
0: «Разве теперь время миндальничать? Ведь они же шли за тобой.
1: Иначе говоря, они тебе нужны».
0: «Мы всегда найдем дело для опытных бойцов. Особенно в такие времена».
1: «Ты принял мой меч. Хочешь ли ты, чтобы я убедил и своих людей?»
0: «Я думаю, Гурни Халик, что они пойдут за тобой».
1: «Надеюсь, что да».
0: «Уверен».
1: «Итак, я могу решать это сам?»
0: «Решай». Халик не без труда встал из глубокого кресла. Даже это небольшое усилие, оказывается, было слишком тяжело для него.
1: «Сейчас я бы хотел посмотреть, как они устроены, и не нуждаются ли в чем-нибудь.
0: «Обратись к моему квартирмейстеру», — сказал Туек. «Его звать Дриск. Передай, что я велел проявить к вам максимум внимания. Чуть позже я подойду сам, а сейчас я прежде всего должен проследить за отправкой груза пряности».
1: «С кем удача, тот всюду пройдет», — пробормотал Халлик.
0: «Всюду», — подтвердил Туек. «Надо сказать, в смутное время в нашем деле открываются просто редкостные возможности».
1: Халлик кивнул. Послышался тихий шелест, Гурни ощутил движение воздуха. Рядом с ним открылся люк. Он повернулся и, пригнувшись, вышел. Он оказался в зале, через которую незадолго до этого его с товарищами провели люди Туека. Длинное узкое помещение было высечено в скале. Гладкие стены показывали, что тут применялись лучерезы. Потолок, следуя природному строению скалы и образуя надежный свод, уходил вверх достаточно высоко, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха в помещении. Вдоль стен тянулись закрытые шкафчики и стойки с оружием. Не без гордости Халлик отметил, что те из его людей, кто был способен держаться на ногах, все еще стояли. Даже усталые, потерпевшие поражение, они не позволяли себе расслабиться. Среди них Халлик заметил также медиков-контрабандистов, которые оказывали помощь раненым. По левую руку составили контейнеры-носилки, и возле каждого из тяжелораненых сидел кто-нибудь из людей Атрейдисов. Это было в правилах дома Атрейдис. С этого начиналось обучение воинов. Мы заботимся о своих. И это правило, выдержав все, оказалось незыблемо. Один из офицеров подошел к Халлику, доставая из футляра его девятиструнный балисет. Резко отсулетовав, офицер сообщил. «Командир, врачи сказали, что Маттай безнадежен. Банка костей и органов здесь у них нет. Только то, что необходимо для первой помощи. Так что Маттай скоро умрет. И у него есть к вам просьба». «Какая?»
0: Офицер протянул ему балисет. Маттай хотел бы услышать песню, чтобы она облегчила его уход. Он говорит, вы знаете. Он часто просил вас ее спеть. Лейтенант переглотнул. Она называется «Моя женщина, сэр». Может быть, вы...
1: Я знаю ее.
0: Халлик взял балисет, достал из паза на деке мультиплектор. Взял мягкий аккорд. Оказывается, кто-то уже настроил инструменты. У него защипало в глазах, но он выбросил это ощущение из головы и повел мелодию, заставляя себя непринужденно улыбаться. Несколько его людей и один из врачей-контрабандистов склонились над носилками умирающего. Один из бойцов Атрейдисов негромко запел, легко ведя песню в контртон. Было видно, что песня хорошо знакома ему. «Женщина моя у окна». Нежных линий плавный изгиб. Рук прекрасных живая волна на квадрате светлом стоит. За окном полыхает закат, и струится изгиб нежных рук. Жду вас, руки любимой моей, руки милой. Обнимите нежней и теплей, руки милой. Певец смолк и забинтованной рукой прикрыл веки человека на носилках. Халлик завершил мелодию тихим мягким аккордом. «Теперь нас осталось 73», — подумал он. Семейную жизнь в Royal Crash, королевских яслях, многие могут найти достаточно трудной для понимания. Но все же я попытаюсь дать хотя бы самое общее представление об этом. Я думаю, что у отца был лишь один настоящий друг. Граф Хасимир Фенринг. Генетический евнух и один из лучших бойцов империи. Граф — это был вертлявый и довольно уродливый коротышка, но большой щеголь. Привел как-то к отцу новую рабыню-наложницу. Мать попросила меня поглядеть за происходящим. Нам всем приходилось шпионить за отцом просто ради собственной безопасности. Разумеется, ни одна из наложниц, которых, согласно договору между Бен и Гессерит и гильдией космогации, подарили моему отцу, не могла бы принести ему наследника. Но интриги в этом направлении не прекращались никогда и даже угнетали своим однообразием. Нам же, матери, сестрам и мне, пришлось в совершенстве научиться избегать изощреннейших орудий убийства. Возможно, ужасно говорить так о своем отце, но я отнюдь не уверена, что он был непричастен ко всем этим покушениям. Императорская семья, увы, не походит на обычные семьи. Итак, новая рабыня оказалась рыжеволосой, как отец, гибкой и изящной. У нее были сильные мышцы настоящей танцовщицы, а ее подготовка, это было видно с первого взгляда, включала знание системы нейрообольщения. Отец долго рассматривал ее обнаженную и, наконец, сказал: «Нет, она чересчур красива. Пожалуй, лучше сохранить ее для подарка кому-нибудь». Вы не сможете вообразить, какое смятение вызвало такое самоограничение в Royal Crash. Дело в том, что проницательность, коварство и способность к самоконтролю всегда были для нас главной угрозой. Принцесса и Рулан в доме моего отца. Уже наступал вечер. Пауль стоял возле десятитента. Расщелина, где он разбил палатку, уже была затоплена тенью. Пауль смотрел через песчаный пролив на скальную стену и прикидывал, не пора ли будить мать. Она еще спала в палатке. От устья расщелины вдаль бежали бесконечные складки дюн. Под катящимся к горизонту солнцем дюны отбрасывали жирные тени, словно под ними прятались клочья ночи. Монотонность плоской равнины угнетала. Он попытался уцепиться глазами хоть за что-нибудь, но все было плоско и неподвижно, кроме дрожащего марева раскаленного воздуха. Нигде не былинки, которая могла бы дрогнуть от ветерка, лишь дюны и далекая стена под сверкающим серебристо-голубым небом. А что мы будем делать, если окажется, что это вовсе не одна из заброшенных испытательных станций? — думал он. Что если там нет фрименов и замеченные нами растения — лишь случайность? В это время Джессика проснулась, повернулась на спину и сквозь прозрачную секцию посмотрела на сына. Он стоял к ней спиной, и что-то в его позе, фигуре напомнило ей его отца. Она ощутила, как волна горя вновь поднимается в ней, и отвернулась. Наконец она смогла заняться собой. Застегнула десятикомп, попила воды из кармана десятитента, вышла и потянулась, прогоняя сон. Не поворачиваясь, Пауль проговорил: «Какая тишина! Я поймал себя на том, что уже наслаждаюсь ею». «Как его разум приспосабливается к окружающему», — подумала Джессика и припомнила одно из основополагающих утверждений учения Бена Гессерит. Под воздействием стресса разум может отклониться в любую сторону, как в положительную, так и отрицательную, как верньер от позиции «включено» и до «выключено». Представьте себе это как спектр или шкалу, где на одном конце полное отключение сознания, а на другом — гиперсознание. То, куда отклонится разум, во многом зависит от подготовки. «А тут можно было бы неплохо жить», — сказал Пауль. Она попыталась увидеть пустыню его глазами. Попыталась представить все те лишения, которые Аракис принимал как должное, и гадала, какие варианты будущего видит ее сын. «Здесь, — думала она, — человек может быть один, не боясь врага за спиной, не опасаясь охотников». Она подошла к сыну, подняла бинокль, подстроила масляные линзы и вновь оглядела противоположную стену. Да, действительно, сагуаро, еще какие-то колючки. А в их тени низкая и редкая желто-зеленая трава. «Я сворачиваю лагерь», — решил Пауль. Джессика кивнула, прошла к самому концу расщелины, откуда открывался более широкий вид, повела биноклем налево. Там сверкала белоснежная солончаковая котловинка, белое поле, а в этом мире белый был цветом смерти. Но котловина говорила о другом, о воде. Когда-то эта искрящаяся белизна была скрыта водой. Джессика опустила бинокль, поправила бурнус и некоторое время стояла неподвижно, прислушиваясь к тому, как позади Пауль убирает палатку. Солнце опускалось. Через соляную котловинку протянулись длинные тени. Над закатным горизонтом загорелись яркие полотнища цвета. Постепенно начала сгущаться темнота. Угольно-черные тени казались пальцами ночи. Она будто осторожно трогала пустыню, прежде чем ступить на нее, словно купальщица на краю холодной воды. И вот занавес ночи опустился над песками. Вспыхнули звезды. Джессика подняла к ним глаза. Подошел Пауль. Она почувствовала его движение. Ночь в пустыне устремлялась ввысь. Казалось, будто ты сам поднимаешься к звездам. Давящая тяжесть дня уходила. Лиц коснулся ночной ветерок. «Скоро встанет первая луна», — сказал Пауль. Я уже уложил рюкзак и поставил манок. «Мы можем навсегда сгинуть в этом проклятом месте», — подумала Джессика. «Никто даже не узнает». Ветерок поднимал облачка песка, и песчинки били по лицу. Он нес запах корицы, который источала ночь. «Чувствуешь запах?» — спросил Пауль. «Даже через фильтры. Тут просто несметные сокровища. Но воды здесь на них не купишь». Она повела рукой. «Смотри, ни одного огонька». Фрименский сиеч, если он здесь есть, должен быть укрыт за теми скалами, возразил он. Над горизонтом по правую руку блеснула серебряная полоска. Всходила первая луна. Она поднялась. На ее диске отчетливо вырисовывался силуэт руки. Джессика внимательно оглядывала посеребренные лунным светом пески. «Я поставил манок в самом глубоком месте нашей расщелины», — сообщил Пауль. «Когда я зажгу свечу, у нас будет около 30 минут».
2: «30 минут?»
0: «Ну да, прежде чем он начнет звать». «Ну, червя».
2: «О, понятно».
0: «Я готова, идем?» Пауль отошел. Слышно было, как он поднимается к месту их дневки. «Ночь как тоннель», — думала Джессика. «Дыра в завтра. Если завтра наступит для нас». Она потрясла головой, отгоняя тяжелые предчувствия. «Да что это я? Нельзя поддаваться мрачным мыслям. Меня не тому учили». Вернулся Пауль. Поднял рюкзак и зашагал вниз. Дойдя до первой дюны, он остановился, поджидая мать, и, не оборачиваясь, слышал ее мягкие шаги. Мерные тихие звуки на языке пустыни были опасными звуками. «Надо идти без ритма», — озабоченно сказал Пауль, припоминая, как ходят в пустыне. Это была память и реальная, и праведческая. «Смотри», — сказал он, — «вот как фримены ходят по пескам». Он ступил на наветренный склон дюны и пошел вдоль ее изгиба, подволакивая ноги. Джессика следила за ним шагов 10, потом пошла следом, подражая походке сына. Она уловила принцип. Надо стараться имитировать естественные звуки пустыни, возникающие от подвижек песка, от ветра. Но мышцы не желали следовать ненормальной системе. Шаг, шарканье, шарканье. Шаг, пауза, шарканье, шаг. Вокруг них расстилалось само время. Скальная стена впереди, кажется, вовсе не приближалась, а та, что осталась за спиной, все так же возвышалась над ними. Тумп, тумп, тумп, тумп.
2: застучало сзади. «Манок!» — сквозь зубы пробормотал Пауль. Машинка стучала, и вдруг оказалось, что очень трудно не поддаться ее ритму, не шагать в такт ударом. Тумп, тумп, тумп, тумп. Они шли по залитой луной котловине, и мерный стук пронизывал все вокруг вниз и вверх, вверх и вниз по осыпающимся склонам дюн. Шаг, шарканье, пауза, шаг. По крупному песку, почти гальке, на котором оскальзываются ноги, шарканье, пауза, пауза, шаг. Напряженно вслушиваясь, они ждали, что вот-вот послышится знакомый шорох. Когда же этот звук наконец пришел, он был вначале так тих, что шаги его заглушили. Но звук, приближаясь с запада, нарастал, становился все громче, громче. Тумп, тумп, тумп, тумп, усердно долбил манок. Оглушительный шорох затопил ночь. Обернувшись на ходу, они увидели огромный движущийся вал песка. «Иди», — прошептал Пауль, — «не оглядывайся». Сзади от скал раздался яростный шум, схожий со звуком обвала. «Иди», — повторил Пауль. Он отметил, что теперь обе стены и впереди, и сзади были на одинаковом удалении. А позади разъяренный червь крушил скалы, бился о них, и грохот сотрясал тьму. Они все шли и шли. Мышцы ныли той же привычной болью, которая, казалось, растянулась в бесконечность, но манящая стена впереди приближалась. Джессика шла словно в пустоте, сконцентрировавшись только на том, чтобы идти, лишь сила воли заставляла ее передвигать ноги. Рот горел от жажды, но раздавшиеся за спиной звуки не позволяли и думать остановиться, пусть даже на миг, чтобы попить воды из водяных карманов. Тумп, тумп. Взрыв бешеной ярости позади с новой силой сотряс скалы, заглушив манок. И все смолкло. «Быстрее!» — прошептал Пауль. Она кивнула, хотя и знала, что он не видит ее жеста, который был нужен ей самой, как бы дать понять мышцам и без того измотанным до предела работой в противоестественном ритме, что от них потребуются еще большие усилия. Стена впереди, несущая безопасность, уже закрывала звезды. У ее подножия тянулась полоса совершенно ровного песка. Пауль ступил на песок, споткнулся. Он очень устал и, пытаясь удержать равновесие, почти впрыгнул на гладкую поверхность. Гулкий удар сотряс песок. Пауль резко отпрыгнул в сторону на два шага. Бум-бум.

0: «Барабанные пески!» — придушенно воскликнула Джессика. Пауль ухитрился восстановить равновесие. Мельком оглянулся, успев охватить взглядом пески и скалы. До них оставалось всего 200 метров. А позади раздался шорох, как ветер, как гул потока в мире без воды. «Беги!» — закричала Джессика. «Пауль, беги!» И они побежали. Барабанный песок оглушительно рокотал под ногами. Миновав его предательскую полосу, они вылетели на мелкий гравий. Какое-то время бег казался отдыхом, по крайней мере, в нем был нормальный ритм. Это было естественное, понятное действие. Но песок и гравий словно хватали за ноги, а страшный шорох приближался. Казалось, на них надвигается буря. Джессика споткнулась, упала на колени. Для нее не осталось ничего, лишь усталость, лишь звук позади, лишь ужас. Пауль рывком поднял ее. Впереди появился тонкий шест, торчащий из песка. Они миновали его, увидели следующий. Но Джессика поняла, что видит нечто необычное, лишь когда шесты остались позади. А вот и еще один шест, изъеденный ветром и песком, торчит из щели в камне. И еще один — скала. Она почувствовала ее под ногами. Твердая поверхность, а не вязкий песок. Стало легче бежать. У нее будто прибавилось сил. В каменной стене впереди темнела вертикальная тень, щель в скале. Они из последних сил рванулись к ней и забились внутрь. А позади стих зловещий шорох. Джессика и Пауль обернулись. Там, где кончались песчаные волны, метрах в 50 от каменного берега, над пустыней вставал серебристо-серый холм, и каскады песка срывались с него. Холм вздымался все выше. И вот в нем разверзлась чудовищная жаждущая пасть, черный круглый провал, и его края искристо блестели под луной. Пасть искала их, тянулась к узкой расщелине, куда забились Джессика и Пауль. На них обрушился густой запах корицы. Лунный свет сверкал на кристальных остриях зубов. Огромный рот рыскал из стороны в сторону, то приближаясь к трещине, то откатываясь назад. Пауль затаил дыхание. Джессика сжалась у стены, не в силах оторвать взгляд от ужасающего зрелища. Ей пришлось собрать воедино все, чему учили ее в Бен-Гессерит, чтобы совладать с древним ужасом, с наследственными страхами расовой памяти, готовыми затопить ее разум. Пауль чувствовал почти экстатический подъем. Только что он, переступив барьер времени, вступил на новую, тоже неизвестную ему территорию. Он чувствовал тьму впереди, непроницаемую для его внутреннего взора. Как будто какой-то его шаг был шагом в колодец, в провал меж волн, откуда будущее было невидимо для него. Все окружавшее его резко изменилось. Но это ощущение слепоты, видение тьмы времени отчего-то не испугало его, но невероятно обострило все остальные чувства. Оказывается, он воспринимал и вбирал в себя до мельчайших подробностей вставшую из песков тварь, которая искала их. Пасть червя была огромна, 80 метров в диаметре, не меньше. По краю ее сверкали изогнутые, как крисы, кристаллические зубы. Могучее дыхание несло плотный запах корицы, менее различимые летучие запахи альдегидов, кислот. Червь ткнулся в скалу над ними, закрыв лунный свет. В щель посыпался дождь из песка и щебня. Пауль толкнул мать глубже назад. «Корица!» Запах корицы окутывал его. «Что общего у червя с пряностью? С меланжей?» — спросил он себя. И припомнил, как Лиет Кинес проговорился, намекнув на какую-то связь между червем и пряностью. «Брум!» Откуда-то справа издали послышался сухой громовой раскат. И снова «брум!» Червь ушел обратно в песок. Какой-то миг он лежал неподвижно. Кристаллы зубов разбрасывали вокруг лунные блики. Тумп, тумп, тумп, тумп. «Еще манок», — понял Пауль. «Тоже справа». По огромному телу чудовища прокатилась дрожь. Оно погрузилось глубже в песок, теперь над поверхностью оставалась лишь арка пасти. Точно разверстый зев уходящего в песок тоннеля. Песок зашуршал, зашелестел. Червь еще глубже ушел в песок, начал разворачиваться. Теперь это снова был продолговатый песчаный холм, ползущий через дюны. Пауль вышел из укрытия, глядя, как катится грозная песчаная волна через пустыню на новый зов. Вслед за ним из щели осторожно выбралась Джессика. Прислушалась. Тумп, тумп, тумп, тумп. Наконец звук смолк. Пауль нашарил трубку своего десятикомба, глотнул водяной конденсат. Джессика смотрела, как он пьет, но словно не видела. Она еще не отошла от усталости и пережитого ужаса. «Он точно ушел?» — шепотом спросила она. «Его кто-то позвал», — ответил Пауль. «То есть не кто-то. Фримены». Понемногу она приходила в себя. «Он огромен, чудовищен. Но не так огромен, как тот, что слопал наш топтер. А это действительно были фримены?» «Они пользовались манком». «Почему они помогли нам?» «Может, они вовсе не помогали. Просто позвали червя». «Но зачем?» Ответ был где-то рядом, на грани понимания, но так и не пришел. Было что-то, видение, что-то связанное с телескопическими, снабженными крюками небольшими штангами, крюками подателя. «Зачем им звать червя?» — повторила Джессика. Ледяное дыхание страха коснулось разума Пауля, и лишь с большим трудом удалось ему заставить себя отвернуться от матери и посмотреть вверх на гребень стены. «Надо бы найти дорогу наверх еще до света», — поднял руку, показал. «Помнишь, мы пробежали мимо шестов? Смотри, вон еще такие же». Она проследила за его рукой. Действительно, шесты, изъеденные ветром, стояли вдоль почти незаметного узкого карниза, который высоко вверху изгибался и переходил в трещину. «Шесты отмечают путь наверх», — сказал Пауль. Он вскинул на плечи рюкзак, подошел к основанию стены, полез вверх. Джессика постояла, собираясь силами, и последовала за ним. Они карабкались по склону, следуя указательным шестам. Наконец карниз сузился до совсем уже крохотного выступа перед входом в темную расщелину. Пауль нагнул голову, заглянул в тень. Опора под ногами на узком карнизе была ненадежна, но он из осторожности медлил. В расщелине было темно, хоть глаз выколи. Правда, вверху, куда она уходила, горели звезды. Он прислушался, но не услышал ничего подозрительного. Сыплется песок, негромко трещат насекомые, суетливо топочет какая-то мелкота. Осторожно пошарив ногой, Пауль ощутил припорошенную песком скалу. Он медленно, дюйм за дюймом, обогнул нависший над карнизом выступ и махнул матери за мной. Ухватил ее за полу и придержал, пока она обходила выступ. Звезды смотрели в щель меж каменных стен. Пауль почти не различал фигуру матери, так смутный серый призрак, почти невидимое движение во мраке. «Фонарик бы зажечь», — шепнул он, — «жаль, нельзя». «У нас есть не только зрение», — напомнила Джессика. Пауль передвинул ногу дальше вперед, перенес на нее вес, пошарил второй ногой и наткнулся на что-то. Подняв ногу, обнаружил, что это ступенька, и поднялся на нее. Протянул руку назад, поймал руку Джессики и потянул за собой. Еще ступенька. Удобная и ровная, добавила про себя Джессика. Без сомнения, дело рук человека. Она поднималась вслед за почти невидимым сыном, ногой нащупывая ступени. Стены постепенно сблизились. Теперь лестница была узкой, еле пройти. Плечи почти касались стен. Наконец она вывела их в узкое ущелье с ровным полом, которое, в свою очередь, открывалось в неглубокую, залитую лунным светом, котловинку. Пауль вышел на край котловинки, огляделся и прошептал: «Как красиво!» Джессика, стоявшая за его плечом, могла лишь молча с ним согласиться. Как бы она ни устала, как бы ни раздражали катетеры, носовые фильтры и наглухо застегнутый десятикомб, как бы она ни боялась и не мечтала об отдыхе, красота котловинки захватила ее. «Как в сказке», — прошептал Пауль. Джессика кивнула. Перед ними расстилалась целая рощица пустынной растительности. Кусты, кактусы, крохотные розетки зеленых листиков. Дул ветерок, и листья трепетали в лунном свете. Стены котловинки по левую руку были зачернены тенью, справа озарены луной. «Наверняка тут живут фримены», — проговорил Пауль. «Да, такое количество растений без человеческого ухода не выживет», — согласилась она и, сняв колпачок с питьевой трубки, глотнула воды. Теплая, с еле заметным горьковатым привкусом влага смочила горло, сразу освежив ее. Когда она закрывала трубку, под колпачком захрустели попавшие в него песчинки. Внимание Пауля привлекло движение. Справа от них, на расстилающемся внизу дне котловинки. Сквозь кусты дымника и поросль травы виднелся освещенный луной клин песка, а на нем хоп-хоп, прыг-скок, хоп-скок, хоп, резвились какие-то крошечные зверушки. «Мыши!» — прошептал он. Хоп-хоп-хоп, они то скрывались в тенях, то снова выпрыгивали на свет. Беззвучная тень упала с неба на зверьков. Пронзительный птичий крик, хлопанье крыльев, и серая птица призраком поднялась над котловинкой с темным комочком в когтях. «Весьма своевременное напоминание», — подумала Джессика. Пауль все смотрел в котловинку. Глубоко вздохнув, он почувствовал чуть резковатый запах шалфея, струящийся из ночной тьмы. «Хищная птица». Он принял ее как реальность пустыни, естественный порядок вещей в ней. После атаки хищников в котловинке наступила такая несказанная тишина, что, казалось, слышно было, как льется настоящие на страже кусты сагуара и ощетинившегося зелеными копьями красочника молочно-голубой свет луны. И тихое пение этого света было, наверное, древнейшей, первозданной гармонии Вселенной. «Пора, пожалуй, найти место для палатки», — нарушил, наконец, молчание Пауль. «А завтра с утра попробуем найти фрименов, которые, чаще всего, незваные гости не слишком радуются, найдя фрименов», — прервал его слова тяжелый мужской голос, раздавшийся откуда-то сверху и справа. «Только, пожалуйста, не надо бежать, пришельцы», — добавил голос, когда Пауль дернулся было обратно к проходу. «Если вы побежите, только растратите зря влагу своих тел». «Им нужна вода нашей плоти», — с ужасом подумала Джессика. Ее мышцы пришли в полную готовность, мгновенно преодолев усталость. Внешне, впрочем, это было невозможно заметить. Определив направление на голос, она невольно поразилась. «Вот это мастера!» Даже она не слышала, как фримены подобрались так близко. Тут же она сообразила, что владелец голоса был неслышим потому, что звуки его движения были неотличимы от обычных звуков пустыни. Второй голос откликнулся со стены котловины слева. «Кончай с этим, Стил. Берем их в воду и идем дальше. Времени до рассвета осталось немного». Пауль, не так хорошо, как мать, подготовленный к неожиданным опасностям, был раздосадован. Он замер. Он пытался даже бежать. Он позволил панике, пусть даже на миг, захватить себя. Теперь он усилием воли заставил себя действовать так, как его учили. Расслабиться. Затем от настоящей расслабленности перейти к кажущейся и быть готовым в любой миг нанести удар в любом направлении. Но он все еще чувствовал страх и знал его причину. Он по-прежнему не видел будущего, и того, что происходило сейчас, он раньше не видел. А их окружали фримены, которым нужна лишь вода двух беззащитных тел. Эта религиозная традиция фрименов является таким образом источником и основой учения, известного сегодня как «Столпы Вселенной», и его квизар-атафвит ныне среди нас, неся все свои знамения, пророчества и свидетельства. Они несут нам мистический сплав веры, вышедший из горнила Аракиса. Глубинную красоту этой веры лучше всего выражает волнующая музыка, основанная на старинных формах, но отмеченная знаком нового пробуждения. Кто не слыхал песнь старца? Кого не тронула она до глубины души? Я влачил стопы свои в пустыне, где сонмы миражей дрожали и текли. Я жаждал славы, я к опасности стремился, достичь пытался горизонтов Аль-Куляба, и видел я, как сравнивает горы седое время, часть настичь меня. И видел, воробьи примчались, быстрее, чем волк в прыжке убийственном, и сели на ветви древа юности моей. Я слышал, в кроне стая их порскала, но растерзали меня их злые маленькие коготки и клювы. Принцесса Ирулан. Аракис пробуждающийся. Человек полз через гребень дюны. Пылинка под полуденным солнцем. На нем были лишь рваные лохмотья, все, что осталось от плаща Джуббы. Голое тело под прорехами было беззащитно перед жарой. Капюшон Джуббы был оторван. Но человек из полосы ткани от подола плаща сумел сделать себе тюрбан. Между витков тюрбана торчали клочья песочного цвета волос. Редкая бородка и густые брови были того же цвета. Под сплошь синими глазами оставалось еще темное пятно. Полоска свалявшихся волос на усах и бороде, тут проходила трубка десятикомба от носовых фильтров к водяным карманам. Человек замер на гребне, перебросив руки на осыпающийся склон. На его спине, на руках и ногах запеклась кровь. К ранам присохла корка серовато-желтого песка. Человек медленно подтянул руки под себя, поднялся рывком и встал, пошатываясь. Даже это слабое, неловкое усилие сохраняло следы былой четкости и отточенности движений. «Я Лиет Кинес», — хрипло произнес он, обращаясь к пустынному горизонту. Его голос был лишь слабой карикатурой на самое себя. «Я планетолог Его Императорского Величества», — продолжил он уже шепотом. «Планетный эколог на Аракисе. Я хранитель этой земли». Он оступился, неловко упал на хрупкую спекшуюся корку, стянувшую склон дюны. Руки, пробив ее, бессильно погрузились в песок. «Я хранитель этого песка», — подумал он с горечью. Он понимал, что почти бредит, что надо зарыться в песок, найти в нем относительно более прохладный слой и как-нибудь укрыться в нем. Но он чувствовал также сладковато-тухлый запах эфиров. Где-то под ним созревал, как нарыв, карман перемеланжевой массы. Кто-кто, а он лучше любого Фримена знал, чем это чревато. Раз слышен запах премеланжевых масс, значит, давление газов в глубине стало критическим, близким к взрыву. Надо убираться отсюда. Его руки слабо скребли песок. Внезапно пришла четкая и ясная мысль. Подлинное сердце планеты, ее ландшафт, то, насколько мы заняты в этой основе цивилизации, агрикультуре. Как странно, думал он, что мозг никак не может сойти с привычной колеи. Харконненские солдаты бросили его здесь без воды, без десятикомба, в расчете на то, что если не пустыня, то червь покончит с ним. Кого-то забавляла мысль о том, что он будет медленно в одиночку умирать, что его убьет собственная его планета. «У Харконненов всегда были сложности с убийством Фрименов», — усмехнулся он про себя. «Нас не так-то легко убить. Я сейчас должен был бы уже быть мертв. Я действительно скоро умру. Но экологом быть не перестану. Не смогу». Первая, основная и наивысшая функция экологии — умение видеть последствия. Звук этого голоса потряс его. Ведь владелец голоса был давно мертв. Это был голос его отца, который занимал здесь должность планетного эколога до него и погиб в провальной воронке у гипсовой котловины. «Да, ты, сынок, крепко влип», — сказал отец. «Но ты должен был заранее оценить возможные последствия, когда решился помочь сыну герцога». «Я брежу», — подумал Кинес. Голос, кажется, звучал откуда-то справа. Кинес, оцарапав лицо песком, повернул туда голову. «Ничего. Только воздух дрожит над изгибом песчаного склона, раскаленного полуденным солнцем». Чем больше жизни содержит система, тем больше в ней и ниш для жизни, назидательно произнес отец. Сейчас голос звучал сзади и слева. «Чего он кружит вокруг меня?» — раздраженно подумал Кинес. «Он что, не хочет, чтобы я его увидел?» «Жизнь таким образом повышает способность окружающей среды поддерживать жизнь», — продолжал отец. «Поскольку жизнь делает питательные вещества более пригодными к употреблению. Она связывает в системе энергию через многочисленные химические связи между организмами». «Да что же он все твердит одно и то же?» — подумал Кинес. «Я знал все это, когда мне еще 10 не было. Пустынные коршуны, трупоеды, как большинство диких животных здесь, уже кружили над ним». Кинес увидел тень, черкнувшую по песку подле его руки, и с усилием повернул голову так, чтобы видеть небо. Птицы виделись ему размытыми пятнами на серебристо-голубом небе, как плавающие в вышине хлопья сажи. «Обобщение — наша специальность», — сказал отец. «Проблему планетарных масштабов не очертить тонкой линией. Планетология — это искусство кроить и подгонять». «Что он мне хочет сказать? Может быть, я не учел какие-то последствия?» Его голова снова упала на песок, и сквозь вонь премеланжевых газов он ощутил запах опаленного камня. Где-то в уголке разума, где еще жила логика, возникла мысль. «Это стервятники. Может быть, кто-нибудь из моих Фрименов заметит это и придет узнать, в чем дело». Для каждого действующего планетолога важнейшим орудием являются люди, поучал отец. «Ты должен насаждать в народе экологическую грамотность. Именно поэтому я разработал эту совершенно новую систему экологической нотации, экостенографии. Вот что. Он повторяет то, что уже говорил мне, когда я был ребенком. Он почувствовал прохладу, но тот все еще действующий уголок сознания деловито разъяснил. Солнце в зените, на тебе нет 10 комба, ты перегрелся, и солнце высушивает твое тело. Пальцы бессильно прочертили канавки в песке. Даже 10 комба не оставили. Наличие в воздухе влаги, сообщил отец, предотвращает слишком быстрое испарение таковой живыми организмами. «Ну что он все говорит, такие очевидные вещи?» — дивился Кинес. Он попробовал думать о воздухе, насыщенном влагой, дюны, поросшие травой, а там, внизу, открытая вода, широкий полноводный арык, протянувшийся через пустыню и деревья вдоль него. Он никогда не видел открытой воды, разве что на иллюстрациях. Открытая вода, вода для полива. Он вдруг вспомнил, для орошения 1 гектара земли в период вегетации необходимо 5000 кубометров воды. На Аракисе первой нашей целью будет создание травяного покрова на больших территориях. Мы начнем эту работу, используя мутированные засухоустойчивые травы. Связав влагу в дерне, мы перейдем к посадке лесов на холмах, а затем дело дойдет до создания открытых водоемов. Сначала небольших, вытянутых вдоль линии преобладающих ветров, с ветровыми ловушками и осадителями, которые отберут у ветра украденную им влагу. Мы, наверное, создадим настоящие сирокко, влажные ветры, но нам никогда не уйти от необходимости ставить ветровые ловушки. Вечно он читает мне лекции. Чтобы ему, наконец, заткнуться. Он что, не видит, что я умираю? «И ты тоже, безусловно, погибнешь, как и я», — заверил отец, «если не уберешься немедленно с образующегося под тобой пузыря. Да-да, там внизу примеланжевый карман, и ты это и сам понимаешь. Ты ведь чувствуешь запах газов и понимаешь, что маленькие податели уже начинают выпускать воду в премеланжевую массу. Мысль об этой воде в глубине сводила с ума. Он представлял ее, эту воду. Там, в пористых породах, запечатанная кожистыми телами полурастений, полуживотных маленьких подателей, была вода. Чистейшая, прозрачная, свежая. И она выливается сквозь тонкий пока разрыв в премеланжевую массу. Он вдохнул гнилостно-сладкий запах. Да, он заметно усилился. Кинес заставил себя подняться на колени. Раздался резкий птичий крик. Захлопали крылья. «Это пустыня пряности», — думал он. «Даже днем здесь должны быть фримены. Они обязательно увидят птиц и придут выяснить, в чем дело». «Движение в среде — обязательное условие для животной жизни», — объявил отец. «Кочевые народы следуют этому принципу. Линия же движения зависит от потребности в воде, пище, минералах и другом сырье. Теперь мы должны контролировать это движение, приспосабливая его для наших целей».
1: «Заткнись, а!» — пробормотал пересохшим ртом Кинес.
0: «Мы должны сделать на Аракисе то, что никогда еще не применялось к целой планете», — ответил отец. «Мы должны использовать человека в качестве созидательной экологической компоненты, внедрять приспособленные к местным условиям земные формы. Тут растения, там животное и, наконец, человек, который преобразует водяной цикл и самый ландшафт».
2: «Заткнись!»
0: «Именно линии движения дали нам ключ к пониманию связи между червями и пряностью», — сообщил отец.
1: «Да, червь», — со внезапной надеждой подумал Кинес. «Податель всегда приходит при взрыве премеланжевого кармана, но у меня же нет крюков. Как я взберусь без них на большого подателя?» Он чувствовал, как отчаяние выпивает последние его силы. Вода так близко, всего в сотни метров под ним. И червь придет наверняка. Но удержать его на поверхности и воспользоваться им не удастся. Кинес вновь упал ниц на песок в продавленную им выемку. Песок обжег его левую щеку. Правда, это ощущение словно пришло откуда-то издалека. Экосистема Аракиса организовывалась на основе эволюции эндемических форм жизни, вещал отец. Не странно ли, что практически никто не поднял глаз от пряности? Не удивился тому, что при отсутствии крупных участков, занятых растительностью, в атмосфере поддерживается практически идеальное соотношение азота, кислорода и углекислого газа. Вот она перед вами, вся планета, только смотрите и изучайте. Перед вами процесс, процесс жестокий, но это процесс. В нем есть разрыв? Значит, должно быть что-то, занимающее этот разрыв. Наука, собственно, и состоит из ряда фактов, которые, будучи объяснены, стали считаться очевидными. Я знал о маленьких подателях, населяющих глубины под песками, задолго до того, как увидел их.

0: были кожной болезнью планет. Природа же всегда старается бороться с недугом. Она уничтожает или инкапсулирует ее, или включает ее в собственную систему так, как нужно ей самой. Коршун пригнул голову, расправил крылья, хлопнул ими и опять уставился на неподвижно вытянутую руку. Сил крикнуть у Киноса уже не было. Однако исторически сложившаяся система взаимного ограбления кончается здесь, на Аракисе, сказал отец. Нельзя бесконечно красть у природы, не заботясь о тех, кто придет следом. Физические свойства планеты — основа ее экономики и политики. Мы увидим их, и наш путь очевиден. Он никогда не мог остановиться, заведя лекцию. Лекции, лекции, вечные лекции. Коршун подпрыгнул на шаг ближе к безвольной руке Киноса. Наклонил голову, взглянул оценивающе на тело сперва одним глазом, потом другим. «Аракис — планета монокультуры», — сказал отец. «Монокультура! Всего одна! Она обеспечивает правящему классу такую жизнь, какую во все времена вели правящие классы, в то время как внизу подбирала их объедки безликая масса недочеловеков-полурабов. Так вот, нас занимают именно эти массы и эти, так сказать, объедки. Они куда ценнее, чем кто-либо мог предположить».
1: «Я тебя не слушаю, так и знай», — прошептал хрипло Киннес. «Уходи!»
0: И он опять подумал с надеждой.
1: «Наверняка поблизости должны быть мои фримены, они придут, хотя бы для того, чтобы проверить, не удастся ли поживиться здесь водой».
0: «Итак, массы Аракиса узнают, что мы трудимся, чтобы земля здешняя изобиловала водами», — продолжал отец. «Разумеется, у большинства будут лишь полумистические представления о том, как мы собираемся сделать это. Многие неосознающие проблемы ограничения веса могут вообразить, что мы собираемся ввозить воду с какой-нибудь планеты, где она имеется в избытке. Что ж, пусть думают что угодно, пока они в целом верят нам».
1: «Вот сейчас я встану и выскажу ему все, что о нем думаю», — подумал Киннес. «Вместо того, чтобы помочь, стоит, поучает».
0: Птица подобралась еще на шаг ближе к руке. Чуть поодаль опустились на песок еще два коршуна. «Религия и закон должны быть едины для всей этой нашей массы», — сказал отец. «Всякий акт неповиновения должен рассматриваться как грех и караться именно как таковой, наложением религиозной же кары. Это принесет двойную выгоду, укрепляя как повиновение, так и храбрость. Мы, заметь, должны опираться не столько на храбрость отдельных личностей, сколько на храбрость всего населения».
1: «И где же оно, это мое население? Как раз сейчас оно мне особенно нужно», — сердито подумал Киннес.
0: Он собрал остаток сил и двинул руку к ближайшему коршуну. Ему удалось сдвинуть ее сантиметра на полтора. Тот отпрыгнул к своим сородичам, готовый в случае чего тут же взлететь. «Составленный нами график перейдет в природный феномен», — объявил отец. «Жизнь на планете подобна ткани, в которой переплетены многие тысячи нитей. Изменения флоры и фауны на первом этапе будут определяться исключительно сторонним физическим воздействием, нашим воздействием. Но по мере укрепления внесенные нами изменения начнут сами воздействовать на эти воздействия. Нам придется еще разбираться с этим. Учти, что контролируя лишь 3% энергии на поверхности планеты, только 3%, мы сумеем превратить систему в самодостаточную и самообеспечивающую».
1: «Что же ты мне не поможешь?» — устало спросил про себя Киннес. «Так всегда. Ты подводишь меня именно тогда, когда ты мне нужнее всего».
0: Он хотел повернуться туда, откуда слышался голос отца, и хотя бы взглядом заставить его замолчать, упрекнуть его, но мышцы отказались повиноваться. Коршун вновь пришел в движение. Осторожно, шажок за шажком, птица подобралась к Киннесу.

0: Ги и две делали вид, что не обращают внимания ни на будущего сотрапезника, ни на будущий обед. Коршун остановился в шаге от руки Кинеса. И в этот миг на Кинеса сошло озарение. Неожиданно он увидел такое будущее, такую возможность для Аракиса, которого отец не представлял. Вероятности, связанные с этим путем, переполняли его. «Нет худшей беды для твоего народа, чем оказаться в руках героя», — отрезал отец. «Он читает мои мысли», — рассердился Кинес. «А, впрочем, пусть его». Потом мысли его перешли на другое. «Сообщения уже отправлены во все мои сиетчи», — подумал он с удовлетворением. «И ничто их не остановит. И если сын герцога жив, они найдут его и будут оберегать, как я велел. Они, правда, могут убить его мать, но мальчика... мальчика спасут». Коршун сделал еще шажок. Теперь он мог клюнуть руку. Он наклонил голову на бок, рассматривая безвольно простертое тело. Вдруг он замер, вздернул голову и, резко вскрикнув, взлетел в воздух вместе с другими птицами. «Пришли!» — закричал беззвучно Кинес. «Пришли, мои фриманы!» И тут он услышал, как рокочут пески. Этот звук знал любой фриман и без труда отличал от звука идущего червя или любого другого звука пустыни. Где-то под ним премеланжевые массы вобрали достаточно воды и органики, выделенных маленькими, и достигли критической стадии роста. Там, в глубине, возник и начал подниматься огромный пузырь двуокиси углерода. Это было как направленный вверх взрыв. И в эпицентре его возникла песчаная воронка, точно водоворот. В результате произойдет обмен. Пустыня выбросит наверх то, что образовалось в ее недрах, поглотит все, что было на поверхности вместе выброса. Коршуны кружили над ним, разочарованно крича. Они-то знали, что происходит. Это знали все жители пустыни.
1: «Я тоже житель пустыни. Пустынная тварь», — подумал Кинес. «Видишь, отец, я житель пустыни».
0: Он почувствовал, как пузырь приподнял его, лопнул, и пескопад охватил его, унося в прохладную тьму. На какой-то миг ощущение прохлады и влаги принесли благодатное облегчение. А потом, когда его планета убивала своего эколога, ему пришло в голову, что отец и другие ученые ошибались, и основными принципами Вселенной были случайность и ошибка. Даже коршуны согласились бы с ним.

0: fantastiche.
1: Пророчество, предвидение. Как испытать их перед лицом вопросов, ждущих ответа? Сколько подлинного пророчества содержит волна предвидения, как называл свои видения сам Муаддиб, и насколько сам прорицатель воздействует на будущее, подгоняя его под собственные предвидения? А гармонические связи, улавливаемые в акте пророчества? Видит ли пророк само будущее или же слабое место, щель, на которое можно воздействовать, используя слово или решение, подобно тому, как гранильщик бриллиантов раскалывает алмаз ударом резца, попав в верную точку? Принцесса Ирулан. Мои размышления о Муаддибе. «Берем их воду», — сказал человек, прячущийся во тьме. Пауль поборол страх, взглянул на мать. Опытным взглядом он увидел, что она незаметно изготовилась к бою, что ее мышцы напряжены для молниеносного удара. «Жаль было бы просто убить вас», — сказал голос сверху. «Это тот, который заговорил первым», — подумала Джессика. «Их по крайней мере двое, один справа, один слева».
2: «Цигнору Хробосу, Сукарис Хинманге, Лапчкагавас, Дойме Камвас, Набеслас Лелепал Хробас!» — это крикнул тот, что справа, обращаясь к товарищам на другой стороне котловины. Паулю его выкрик показался сплошной тарабарщиной, но Бен и Гессерит обучали языкам, и Джессика узнала этот. Чакобса — один из древних охотничьих языков. Человек, прячущийся над ними, предположил, что, возможно, это и есть те самые чужаки, которых они ищут. Наступила неожиданная пауза. В это время над скалами встал и заглянул в котловину голубой, отливающей немного слоновой костью, ободок второй луны. Сверху, слева, справа послышался шорох, и в котловину скользнули темные тени. «Да их целый отряд», — подумал Пауль, и по его спине пробежал внезапный холодок. К Джессике подошел высокий человек в пятнистом бурнусе. Лицевой клапан капюшона был откинут в сторону, чтобы не мешал говорить. Луна освещала густую бороду, но само лицо и глаза скрывались в тени капюшона. «Посмотрим, кто нам попался, джинны или люди». Джессика услышала в его голосе спокойную усмешку и позволила себе каплю надежды. У него был голос человека, обладающего властью. Именно он испугал их, раздавшись внезапно в ночи. «Вроде бы люди все-таки», — проговорил Фриман, отвечая сам себе. Джессика заметила, не столько увидела, сколько почувствовала нож, спрятанный в складках его одежды. Вот тут она пожалела, что у них нет щитов. «А говорить-то вы умеете?» — с усмешкой спросил Фриман. Джессика постаралась ответить с королевской надменностью в голосе и манерах. Медлить было нельзя, хотя она не успела еще оценить незнакомца, его культуру и слабости. «Кто подкрался к нам, подобно разбойникам, в ночи?» — требовательно спросила она. Голова под капюшоном бурнуса дернулась. Затем Фриман медленно расслабился, и это говорило о многом. Он прекрасно владел собой. Пауль отодвинулся от матери, чтобы они не представляли собой одну цель, и чтобы у каждого было пространство для боя. Капюшон повернулся, следуя за движением Пауля, и свет луны выхватил из тени часть лица. Острый нос, блестящий глаз... «Какой темный», — подумала Джессика, — «да, совсем без белка, под тяжелой бровью, закрученный вверх ус». «Парнишка вроде похож», — пробормотал Фриман. «Вот что, если вы бежите от Харконненов, то, может, статься мы примем вас. Ну так как, мальчик?» Варианты мелькали в голове Пауля. Что это, ловушка? Или все-таки он говорит искренне? Тянуть было нельзя. А с чего бы это вам привечать тех, кто бежит от Харконненов? «Ребенок, который думает и говорит, как мужчина», — задумчиво проговорил высокий Фриман. «Ну, что до твоего вопроса, мой юный Вали, то я не из тех, кто платит фай, водяную дань Харконненам. Вот почему я могу и принять вас».
1: «Он знает, кто мы», — понял Пауль. «И, судя по голосу, он что-то скрывает».
2: «Я Стилгар». «Фриман», — сказал собеседник, — «может, это сделает тебя поразговорчивее, мальчик?»
1: «Тот самый голос», — подумал Пауль, вспомнив тот совет, на котором этот самый человек требовал тело своего товарища, убитого Харконненами.
2: «Да, Стилгар, я тебя знаю», — ответил он. «Я был с отцом на совете, куда ты пришел за водой своего друга. Ты тогда еще взял с собой человека моего отца, Дункана Айдаха, вместо своего друга».
1: «Айдаха бросил нас, вернулся к своему герцогу», — сказал Стилгар. Уловив нотку неприязни, Джессика изготовилась к бою.
2: Голос со стены напомнил. «Стил, мы теряем время».
1: «Это сын герцога», — отрезал Стилгар.
2: «И он тот, кого велел найти Лиет».
1: «Но... он же ребенок, Стил».
2: «Герцог был настоящим мужчиной».
1: «А этот паренек воспользовался манком», — возразил Стилгар.
2: «Разве ты не видел, как смело пересек он путь Шайхулуда?»
1: Джессика поняла, что о ней даже не говорят. «Приговор уже вынесен?»
2: «У нас нету времени испытать его», — пытался протестовать человек наверху.
1: «А что, если он действительно Лиссан Аль-Гаиб?» — спросил Стилгар.
2: «Он ждет знака», — поняла Джессика. «Знамение».
1: «Ну а женщина?» — настаивал голос сверху. Джессика вновь подобралась. В этом голосе она слышала смерть.
2: «Да, женщина», — проговорил Стилгар.
1: «Женщина и ее вода».
2: «Ты ведь знаешь закон», — сказал Фриман на стене котловины. «Кто не может жить в пустыне?»
1: «Довольно», — оборвал его Стилгар. «Времена меняются».
2: «Разве Лиет приказал нам это?» — спросил его собеседник.
1: «Ты что, не слышал голос Сейлага, Джамис?» — рассердился Стилгар. «Что ты ко мне прицепился?»
2: «Сейлаго», — подумала Джессика. «Это уже было кое-что. Язык Илма и Фикха. Сейлаго — это не топырь, небольшое летающее млекопитающее. Голос Сейлаго — тоже ясно. Они получили дистранс-сообщение с приказом найти Пауля и ее».
1: «Я только хотел напомнить тебе о твоем долге, друг Стилгар», — сказали сверху.
2: «Мой долг — думать о силе племени», — отрезал Стилгар.
1: «И это единственный мой долг. Я не нуждаюсь в напоминаниях о нем. Меня заинтересовал этот мальчик-мужчина. У него крепкое плотное тело. Он не испытывал недостатка в воде, и он жил неопаляемый отцом солнцем. У него нет глаз и бада. Но при всем том, он говорит и действует вовсе не как слабаки из чащ. И то же самое можно было сказать о его отце. Так как это возможно? Но не можем же мы припираться тут всю ночь», — пробурчал невидимый собеседник. «Если патруль...»
2: «Я велел тебе замолчать, Джамис. Дважды я не приказываю».
1: Человек наверху замолчал, но было слышно, как он, перепрыгнув через расщелину, начал спускаться на дно котловины по левую руку от них.
2: «Голос Сейлага сообщил, что мы не прогадаем, если спасем вас, что вы стоите многого», — проговорил Стилгар.
1: «Ну, что до этого крепкого мальчика-мужчины, допустим, он еще молод и может учиться. Но что касается тебя, женщина...» Он вопросительно посмотрел на Джессику.
2: «Так, я разобралась с его голосом и образом мышления», — подумала Джессика. Теперь я могла бы управлять им, да, одного слова хватило бы. Но он сильный человек. Он куда ценнее для нас, не затронутый контролем, свободный в своих поступках. Посмотрим. «Я мать этого мальчика», — напомнила она. «Своей силой, которой ты так восхищаешься, он отчасти обязан моему обучению». «Сила женщины может оказаться беспредельной», — задумчиво сказал Стилгар. «Без сомнения. Преподобная мать обладает такой беспредельной силой». «Ты преподобная мать?» Джессика решилась отбросить мысли о возможных последствиях этого вопроса и ответила правду. «Нет». «Ты обучена жить в пустыне?» «Нет, но многие высоко оценивают мои знания». «Мы сами судим, что ценно, а что нет. Всякий имеет право на собственные суждения», — сказала она. «Хорошо, что ты понимаешь это», — сказал Стилгар. «Задерживаться здесь, чтобы испытать тебя, мы не можем, понимаешь, женщина? Но мы не хотим, чтобы твоя тень преследовала нас. Я приму мальчика-мужчину, твоего сына. Он получит мое покровительство и убежище в моем племени, но что касается тебя, женщина, ты ведь понимаешь, что против тебя лично я ничего не имею, но закон есть закон». Из тесла ради общего блага. Разве эта причина недостаточна сама по себе? Пауль сделал полшага к нему. «О чем это ты?» Стилгар мельком взглянул на него, но обращался по-прежнему к Джессике. «Кто не был с детства обучен жизни здесь, может погубить все племя, таков закон. Мы не можем позволить себе таскать с собой бесполезно». Джессика словно бы в обмороке начала оседать на песок. Чего еще ждать от слабака инопланетянина? Очевидная штука. Но очевидное замедляет реакцию. Требуется какое-то время, чтобы распознать незнакомое в знакомом. Вот его плечо опустилось, рука потянулась в складке одежд за оружием. Он повернулся, чтобы не упускать ее из виду, и в этот миг она скользнула в сторону. Резкий поворот, взмах рук, взметнувшиеся и перепутавшиеся одежды, его и ее, и вот она уже стоит у скалы, а могучий Фримен повержен, беспомощный перед ней. Еще когда Джессика начала свое движение, Пауль отступил на пару шагов. Когда же она атаковала Стилгара, Пауль нырнул в густую тень. На его пути вырос бородатый Фримен. Пригнувшись, он бросился на Пауля, выставив перед собой оружие. Пауль нанес ему прямой удар в солнечное сплетение и тут же, отступив в сторону, свалил согнувшегося человека рубящим ударом сверху в основание черепа. Пока Фримен падал, Пауль успел освободить его от оружия. В следующий миг Пауль уже был в тени и полез по скале вверх, заткнув оружие за кушак. Хотя оно было незнакомой формы, Пауль опознал его как метательное, что-то вроде механического пистолета. Еще одно напоминание о том, что здесь не используют щиты. Сейчас они будут заняты матерью и этим Стилгаром. Ничего, она с ним справится, а я должен занять выгодную позицию, с которой мог бы угрожать им и так дать ей возможность уйти. Внизу защелкали пружины. Иглы засвистели вокруг, застучали по камням. Одна пробила полу бурнуса. Пауль, прижимаясь к скале, обогнул уступ и оказался в узкой вертикальной щели. Уперся ногами в одну стенку, спиной в другую и, медленно стараясь не шуметь, полез вверх. Донесся рык Стилгара. «Назад вы, вши червеголовые! Она мне шею свернет, если вы подойдете ближе!» Кто-то сказал: «Мальчишка сбежал, Стил, что нам?» «Еще бы ему не сбежать, у пескомозглые! Ух, да легче ты, женщина!» «А ты скажи им, чтобы прекратили палить по моему сыну». «Они уже прекратили, женщина! Парень смылся, как ты и хотела! Великие боги в глубинах! Что же ты сразу не сказала, что ты колдунья и воительница?»
0: «Теперь вели им отойти», — скомандовала Джессика. «Вон туда, в котловину, чтобы я их видела. И лучше тебе сразу поверить, что я знаю, сколько их». А сама подумала: опасный момент. Но если он так умен, как мне кажется, У нас есть шанс». Пауль, медленно карабкавшийся вверх, обнаружил узкую каменную полку. Теперь можно было отдохнуть и осмотреться. Снизу снова послышался голос Стилгера.
3: «А что, если я откажусь? Как ты можешь быть? Ух! Да хватит же, оставь меня, женщина! Мы тебе сейчас худого не сделаем, великие боги! Если ты можешь эдак скрутить сильнейшего из нас, ты стоишь в 10 раз дороже своего веса в воде!»
0: «А теперь, — подумала Джессика, — испытание разума». «Ты упомянул Лисан Аль-Гайба?» — спросила она.
3: «Может, вы и правда люди из легенды?» — проворчал Стилгер. «Но я в это поверю не раньше, чем проверю. А пока все, что я знаю, это то, что вы заявились сюда с этим глупцом-герцогом, кого... Ой! Слушай, женщина, ты меня хоть убей. Он, конечно, был достойным и храбрым человеком и все такое, но соваться под Харконненский кулак было глупостью».
0: После паузы Джессика наконец сказала: «У него не было выбора. Но в любом случае обсуждать мы это не будем. А теперь вели своему человеку за теми кустами прекратить целиться в меня. Не то я сперва избавлю мир от тебя, а после займусь им».
3: «Эй, ты!» — взревел Стилгер. «Делай, как она велит!»
0: «Но, Стил!»
3: «Делай, как она велит, ты червемордый, ползучий, пескоголовый кусок ящерицы на дерьма, или я сам помогу ей разнести тебя в клочки. Вы что, не видите? Этой женщине цены нет!»
0: Фримен, прятавшийся в кустах, встал и опустил оружие.
3: «Ну вот, он послушался», — сказал Стилгер.
0: «А теперь, — сказала Джессика, — четко объясни всем своим людям, что ты собираешься со мной делать. Я не хочу, чтобы какой-нибудь горячий мальчишка наделал глупостей».
3: «Когда мы идем в поселки и города, нам приходится скрывать, кто мы, смешиваться с народом чаш и грабинов», — сказал Стилгер. «И мы не берем с собой оружие, ибо наши крисы священны. Но ты, женщина, владеешь каким-то колдовским искусством боя, мы о таком только слышали, да и то многие сомневались, что это возможно. Однако теперь мы увидели это искусство своими глазами. Ты победила вооруженного Фримена, и это... оружие, которое не обнаружит никакой обыск».
0: По людям в котловине прошло движение. Слова Стилгера попали в цель. «А что, если я соглашусь обучать вас колдовским приемам?»
3: «Мое покровительство тебе, так же, как и твоему сыну».
0: «Как я могу быть уверена, что это твое обещание не ложь?» Голос Стилгера потерял часть своей убедительности. Взамен в нем зазвучала резкая нотка.
3: «Здесь, в пустыне, у нас нет бумаги для контрактов, женщина. И не бывает так, чтобы вечером мы дали обещание, которое собираемся нарушить на рассвете. Мужчина обещал, и это уже контракт. И как вождь я связываю своим словом и моих людей. Учи нас колдовским приемом боя, и пока желаешь, будешь иметь убежище среди нас. И вода твоя смешается с нашей».
0: «Ты можешь говорить за всех Фрименов?»
3: «Со временем, может, и смогу. А сейчас за всех Фрименов может говорить только мой брат Лиет. Но я обещаю, что сохраню вашу тайну. Мои люди не упомянут про вас людям других Сиечи. Харконнены вернулись на дюны во всеоружие, а герцог ваш мертв. Вас считают погибшими в буре матери. Охотник не станет искать мертвую дичь».
0: «Да, это, кажется, гарантирует нам безопасность», — подумала Джессика. «Но у Фрименов неплохо налажена связь. Что, если они пошлют сообщение?» «Я полагаю, за наши головы назначена награда», — сказала она. Стилгер промолчал, и она почти увидела его мысли, ощущая движение его мышц под руками. Наконец он ответил:
3: «Повторю еще раз. Я дал слово от имени всего племени. Теперь мои люди знают тебе цену. Что могли бы дать нам Харконнены? Нашу свободу? Ха! Нет! Ты таква, ты можешь дать нам больше, чем могла бы купить вся пряность в карконненских сундуках.
0: Тогда я стану учить вас моему искусству боя, — объявила Джессика и сама почувствовала, что бессознательно произнесла эти слова с какой-то ритуальной напряженностью.
3: «Может, отпустишь меня, наконец?»
0: «Хорошо». Джессика разжала захват и шагнула в сторону, не теряя из виду людей в котловине.
3: «Это Машат. Предельное испытание. Но Пауль должен знать о них правду, даже если мне придется заплатить за это знание жизнью».
0: В выжидательной тишине Пауль перебрался чуть повыше, чтобы лучше видеть мать. Подтягиваясь, он вдруг услышал над собой тяжелое дыхание. Неизвестный затаился. В расщелине на фоне звездного неба обрисовалась смутная тень. Стилгар закричал снизу.
3: «Эй, там, хватит гоняться за парнем, он сейчас сам спустится!»
0: Из темноты сверху ответил не то мальчишеский, не то девчоночий голос.
3: «Но Стил, он не может быть далеко от...» «Я сказал, Ча, не оставь его, слышишь? Ящерица на дочь!»
0: Наверху тихо ругнулись и шепотом добавили. «Он назвал меня дочерью ящерицы!» Но все-таки тень убралась. Пауль снова повернулся к котловине, нашел глазами Стилгара, серую тень рядом с матерью.
3: «Ну, все сюда!» — скомандовал Стилгар и обернулся к Джессике. «А теперь спрошу я. А где гарантии, что ты выполнишь свою часть уговора? Это ведь ты всю жизнь жила с бумажками, всякими там никчемными контрактами вроде... Мы, Бен и Гессерит, умеем держать слово не хуже вас», — ответила Джессика.
0: Настала и долго тянулась тишина. Затем много голосов зашептались в темноте.
4: «Бене Гессеритская ведьма!»
0: Пауль вытянул из-за кушака трофейное оружие, навел на темную фигуру Стилгара, но ни он, ни его люди не двигались с места. Не отрываясь, все смотрели на Джессику.
4: «Все точно! Как в легенде!» — прошептал кто-то.
3: «Нам передавали, что сообщила Шэдоут Мэйпс о тебе», — проговорил Стилгар. «Но это слишком важно, чтобы принять просто на веру, без испытания. Если ты и вправду та самая Бене Гессерит из легенды, чей сын поведет нас в рай...»
0: Он пожал плечами. Джессика вздохнула. «Значит, наша миссионария протектива даже устроила в этом аду своего рода религиозные предохранительные клапаны. Что ж, пригодятся. Они для того и придуманы». И произнесла: «Провидица, которая принесла вам эту легенду, принесла вместе с ней прорицание Карамы и Иджаза, прорицание чуда и неизбежности пророчества, и я знаю это. Тебе нужен знак?» В свете луны было видно, как расширились его ноздри.
3: «У нас нет времени на обряды», — пробормотал он.
0: Джессика припомнила карту, которую Кинес показал ей, когда намечал пути для бегства. Как казалось, давно это было. Да, так на той карте рядом с местом, обозначенным Сиечтабр, стояла пометка «Стилгар».
3: «Хорошо», — согласилась она, — «может, позже, когда мы придем в Сиечтабр».
0: Это его проняло. А Джессика подумала, знал бы он, какими фокусами мы пользуемся. А она была молодец. Та сестра из миссионарии протектива. Фримены превосходно подготовлены к тому, чтобы уверовать в нас. Стилгар беспокойно шевельнулся. «Пора идти». Джессика кивнула, чтобы он понял, что это она дозволяет идти. Он поднял глаза вверх, почти точно туда, где на карнизе прятался Пауль.
3: «Эй, парень, можешь слезать».
0: Потом вновь повернулся к Джессике и сказал извиняющимся тоном: «Твой сын очень уж нашумел, пока туда лез. Ему придется еще многому научиться, чтобы не навести на нас беду. Впрочем, он еще молод». «Я не сомневаюсь, что нам есть чему поучиться друг у друга», — ответила Джессика. «Кстати, взгляни, что там с твоим товарищем. Мой сын обошелся с ним грубовато, когда разоружал». Стилгар резко обернулся так, что капюшон взметнулся за плечами. «Где?» «А вон за кустами», — показала она. Стилгар тронул двух своих людей за плечо. «Посмотрите, что там». Затем он осмотрел своих. «Нет Джамиса». Он опять повернулся к Джессике. «Даже твой парень владеет приемами колдовского боя?»
2: «Между прочим, мой сын не послушался твоего приказа спуститься», — заметила Джессика.
0: Двое посланных Стилгаром вернулись, поддерживая третьего. Тот, спотыкаясь и глотая ртом воздух, брел между ними. Стилгар усмехнулся.
3: «Значит, твой сын будет слушаться только тебя, а?»
0: «Ну-ну, порядок знает».
2: «Пауль, можешь спуститься», — сказала Джессика.
0: Пауль поднялся из своего укрытия в лунный свет, засунул фрименское оружие за кушак. Когда он поворачивался, от скалы перед ним отделился второй силуэт. В лунном свете, лившемся с неба и слабо отраженным серым камнем, Пауль увидал невысокую тонкую фигурку в свободных фрименских одеждах. На лицо падала тень от капюшона. Из складок бурнуса на Пауля глядел ствол пружинного пистолета.
2: «Я Чани, дочь Лиета». Голос веселый и звонкий. Она, кажется, сдерживала смех. «Я бы не позволила тебе палить по нашим».
0: Пауль сглотнул. А Чани повернулась к свету, и он увидал лицо эльфа с темными провалами глаз. Знакомые черты этого лица, которое являлось ему бесчисленное множество раз в его первых видениях, так поразили Пауля, что он застыл неподвижно. Он вспомнил, как когда-то, бравируя в своей гневной запальчивости, описывал это лицо из сна преподобной матери Гайи Елене Махиям. «Я когда-нибудь встречу ее», — сказал он тогда. И вот она в яви перед ним. Но такая встреча ни разу не виделась ему.
3: «Ты шумел, как Шайхулут в ярости», — сообщила она. «И вдобавок ухитрился выбрать самый сложный подъем. Пошли, я покажу тебе, где спуститься полегче».
0: Он выбрался из расщелины и пошел за ней. Ее бурнус взметался, когда девчонка скользила через изломанные скалы. Она была как серна, легко скачущая по камням. Пауль почувствовал, как к лицу прилила кровь. Хорошо еще, что темно. Что за девушка? Словно прикосновение судьбы. Пауля захватила радостная волна. Вскоре они уже стояли среди фрименов на дне котловинки. Джессика криво улыбнулась сыну, но обратилась к Стилгару.
2: «Да, нам полезно будет поучиться друг у друга. Надеюсь, ты и твои люди не в обиде на нас за случившееся. Мне показалось, что другого выхода нет, ты был готов совершить ошибку».
3: «Удержать человека от ошибки — это воистину небесный дар», — отозвался Стилгар. Он поднес левую руку к губам, а правой вытянул из-за пояса Пауля оружие и бросил одному из своих спутников. «Когда заслужишь, парень, у тебя будет свой маулет». Пауль хотел было ответить, но сдержался, вовремя припомнив наставление матери. «Начало — пора деликатное. С ним нужно быть осторожным».
0: «У моего сына есть все необходимое оружие», — ответила за него Джессика и посмотрела Стилгару в глаза. Тот сразу вспомнил, как в руки мальчика попал пистолет, и оглянулся на Фримена, побежденного Паулем. Это был Джамис. Он стоял в стороне, опустив голову и затрудненно дыша.
3: «С тобой нелегко иметь дело, женщина», — сказал Стилгар.
0: Потом, протянув руку в сторону одного из своих людей и щелкнув пальцами, велел:
3: «Кушти баккате!»
0: «Опять Чакапса», — отметила Джессика. Тот немедленно подал вожаку два квадратных газовых платка. Стилгар пропустил их сквозь пальцы и повязал один на шее Джессики под капюшоном, а второй таким же образом на шее Пауля.
3: «Ну вот», — сказал он, — «теперь у вас есть платки бакка. Если нам случится разойтись, вас всякий опознает как принадлежащих к сиечу Стилгара, а об оружии поговорим в другой раз».
0: Он обошел своих людей, проверяя, готовы ли они. Затем взвалил фримпакет Пауля на одного из них.
2: «Бакка», — вспомнила Джессика. «Это религиозный символ. Бакка значит плакальщик.
0: Ясно, что тут какая-то символика, объединяющая племя, но какая? Почему скорбь?» оплакивание объединяют их. Стилгар подошел к девочке, так смутившей Пауля. «Чани, возьми этого мужчину-ребенка под свое крылышко и оберегай его». Чани тронула Пауля за руку. «Ну пошли, мужчина-ребенок». Пауль сдержал раздражение и ответил: «Мое имя Пауль, и лучше бы тебе...» «Мы дадим тебе имя, будущий мужчина», — ответил вместо нее Стилгар. «Во время мехны на испытании Акль». «Испытание разума», — перевела про себя Джессика. Она вдруг ощутила, что надо немедленно доказать превосходство Пауля и его зрелость. Это ощущение перевесило всякие мысли об осторожности, и она резко воскликнула: «Мой сын прошел испытание Гом-Джабаром!» По наступившей вдруг мертвой тишине стало ясно, что она поразила таких. Прямо в сердце. «Да, многое нам предстоит узнать друг о друге», — проговорил Стилгар. «Но мы зря теряем время. Нельзя, чтобы лучи дневного солнца застигли нас в открытом месте». Затем он подошел к поверженному Паулем Фриману. «Идти можешь, Джамис?» Тот мрачно фыркнул в ответ.
5: «Просто он ударил неожиданно, и все. Кто мог ждать от него такой прыти? Это случайность. А идти чего могу?»
0: «Случайность тут ни при чем», — возразил Стилгар. «И слушай, Джамис, ты будешь отвечать за их безопасность вместе с Чани. Они под моим покровительством». Джессика посмотрела на Джамиса. «Это его голос», — возражал Стилгару со стены. «Он хотел их смерти». И Стилгар явно считал нужным подчеркнуть свой приказ специально для Джамиса. Стилгар вновь внимательно оглядел свой отряд и жестом подозвал двоих. «Ларус, Фарух, пойдете позади и проследите, чтобы следов не оставалось. Будьте особо внимательны, ведь с нами двое необученных новичков». Он повернулся и указал рукой направление через котловину. «Походной цепочкой с фланговым охранением пошли. Нам надо поспеть в пещеру кряжей до рассвета». Джессика шла нога в ногу со Стилгаром, пересчитывая людей. 40 фрименов, с ней и Паулем 42, идут, как заправские солдаты, даже эта девочка Чани. Пауль шагал позади Чани. Он уже позабыл, как разозлился на то, что девочка захватила его врасплох. Сейчас в его голове кружились слова матери: «Мой сын прошел испытание Гом-Джабаром». Руку кололо воспоминание о давней боли.
6: «Смотри, где идешь!» — прошипела Чани. «Не зацепись за куст! Оставишь нитку на ветке, выдашь нас!»
0: Пауль сглотнул, кивнул. Джессика слушала, как движется отряд. Шаги свои и сына она различала, а фримены, 40 человек, шли, и не было слышно звуков, отличных от естественных звуков пустыни. Их одеяния плыли во мраке, словно паруса призрачных лодок, и путь их лежал в Сиечтабр, Сиеч Стилгара. Она думала о самом слове «Сиеч», старое слово, опять-таки из Чакобса. И бесчисленные прошедшие века не изменили его. Сиеч — это место сбора во время опасности. Только теперь, спустя какое-то время после стычки, она задумалась о том, что вытекало из значения слова и самого употребления древнего охотничьего языка. «Хорошо, идем», — заметил Стилгар. «С милостью шайху Луда мы таки дойдем до пещеры кряжей к рассвету». Джессика молча кивнула, берегла силы. Оказывается, она была вымотана до предела, и только сила воли как-то подавляла усталость. «Сила воли и гордость», — призналась она себе, — «и воодушевление». Она думала о том, как же ценны эти люди. Да, сегодня ей открылось немало нового о фрименах. Все они, весь народ воспитаны как воины. Поистине бесценная находка для герцога-изгнанника.

0: Хуан Эстремадура. Спортивная жизнь. Улица, как и все другие улицы в этом городе, представляла собой широкую гаревую дорожку, и на ней были идеально точно размечены дистанции 100 метров, 200, 400, 1000, 1500 и 10 тысяч. Там и сям, среди зелени, виднелись спортивные площадки с необходимым инвентарем, кольцами, параллельными брусьями, шведскими стенками, гирями и всем прочим. И в каждом квартале были бассейны, футбольные и баскетбольные поля, теннисные корты. Было раннее утро, и город казался вымершим, только иногда бесшумно промелькнет кто-нибудь, добровольно или поневоле поднявшийся на заре. Наверху, над крышами высоких зданий, солнце уже играло с первыми отфильтрованными дымами из труб и с последними каплями росы, которые судорожно, словно опасаясь за свою жизнь, цеплялись за антенны трехмерного телевидения. Сержант из отдела по борьбе с неженками искоса посмотрел на юношу. «Кого ты думаешь провести?» Казалось, говорила улыбка на красном, пышущем здоровьем лице. Он повернулся к другому патрульному и сказал, «Ты только посмотри на него. Хочет уверить нас, что живет спортивно». «Напрасно старается сержант, ему нас не обмануть». И явно сетуя на то, что на свете так много безрассудных юношей, полицейский улыбнулся тоже. «Этот?» Да он наверняка не делает в день и получаса гимнастики.
1: «Дома делают целых 3 часа», — запротестовал юноша, — «и еще 1,5 на службе».
0: «Поспорим, что неправда?» Сержант смотрел прямо на юношу, и взгляд у него теперь был холодный и жесткий. «Сейчас узнаем. Иди вон к той стартовой линии и пробеги 100-метровку». Не говоря ни слова, но с душой полной страха и дурных предчувствий, юноша снял с себя тренировочный костюм, в котором полагалось ходить по улицам, и пошел к линии старта. Подойдя к ней, он сделал робкую разминку, на несколько мгновений замер, встал на старт, и едва раздался выстрел, бросился вперед со всей силой и вступлением, на какие был способен. А они были немалые. 12 секунд! — прокричал сержант и, оторвав взгляд от секундомера, пристально посмотрел на бегуна. «По уставу тебе в твоем возрасте полагается бежать 100-метровку самое большое за 11,3 секунды». Говорить юноша не мог, он задыхался.
1: «Еще раз, если можно», — произнес он наконец.
0: Сержант расправил грудь. «Нет, мальчик, нельзя. Теперь ты сам видишь, мы правы».
1: «Дело вот в чем, сержант», — продолжал юноша, и в голосе его теперь слышался ужас. «Только я вышел из своего дома, как меня остановил другой патруль вашего отдела, и мне пришлось пробежать 1500, а потом 10 минут заниматься тяжелой атлетикой и проделать упражнения на коне. Результаты я показал хорошие, но устал, если вы позволите».
0: «А почему у тебя не пробита карточка проверки?»
1: «Я протянул им ее, но они заспешили, увидели двух подозрительных».
0: «Очень странно. Очень». Сержант погрузился в размышления. «Хорошо. Дам тебе еще одну возможность. Последнюю. Пойдем посмотрим, как ты справляешься с 6-м».
1: Втроем они прошли на ближайшую площадку для прыжков в высоту, и пока юноша разглядывал планки, полицейские подняли одну из них довольно-таки высоко.
0: «Не хочу тебя пугать»,
1: «Но выполнить минимум тебе будет, по-моему, трудновато», — громко сказал сержант и покачал головой. «Сам знаешь, 3,5 метра». Юноша молчал. Он взял шест, крепко сжал его, расслабил на мгновение ноги, а потом побежал. Первые несколько метров он протрусил медленной рысцой, потом шаги его стали увеличиваться, и, наконец, он уперся шестом в землю. Двум полицейским почудилось, будто внезапный порыв поднял его к облакам. Какой-то миг они были уверены, что он преодолеет препятствие, и у одного даже вырвался ободряющий крик. Но они тут же увидели, как планка падает следом за юношей на мат из пенопласта. «Ну что, убедился?» — крикнул сержант. «Понял, что нас не проведешь. Мы и так уж слишком долго с тобой возимся». Юноша встал на ноги. Глаза его метали молнии, рот кривился в горькой гримасе. «Почему не отложили проверку до завтра? Скажите мне, почему?» Он смотрел на них с ненавистью. «Ведь говорил вам, я устал. Это противозаконно». «Спокойно, спокойно», — сказал напарник сержанта. «Ты живешь неспортивно. Это любому видно за 100 километров. Ты в плохой форме, мальчик. А устав есть устав. Так что, знаешь сам, 2 недели в доме ускоренной физической подготовки, да и то только если уже не попадался как слабак или безразличный к спорту. Ну, а если попадался, то не миновать тебе предолимпийского лагеря». Юноша опустил голову, и они втроем двинулись в путь. Когда они собрались перейти улицу, им пришлось остановиться и переждать. Двое, белые как мел, истекая потом, бежали по ней марафонскую дистанцию.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

Генри Катнер, Кэтрин Мур, «Все тенели Бараговы». Нет смысла описывать ни Унта Хорстена, ни его местонахождение, потому что, во-первых, с 1942 года нашей эры прошло немало миллионов лет, а во-вторых, если говорить точно, Унта Хорстен был не на Земле. Он занимался тем, что у нас называется экспериментированием, в месте, которое мы назвали бы лабораторией. Он собирался испытать свою машину времени. Уже подключив энергию, Унта Хорстен вдруг вспомнил, что коробка пуста, а это никуда не годилось. Для эксперимента нужен был контрольный предмет, твердый и объемный, в трех измерениях, чтобы он мог вступить во взаимодействие с условиями другого века. В противном случае, по возвращении машины, Унта Хорстен не смог бы определить, где она побывала. Твердый же предмет в коробке будет подвергаться энтропии и бомбардировке космических лучей другой эры. И Унта Хорстен сможет по возвращении машины замерить изменения как качественные, так и количественные. Затем в работу включатся вычислители и определят, где коробка побывала в миллионном году новой эры. Или в тысячном году. Или, может быть, в 0001 году. Не то, чтобы это было кому-нибудь интересно, кроме самого Унта Хорстена. Но он во многом был просто ребячлив. Времени оставалось совсем мало. Коробка уже засветилась и начала содрогаться. Унта Хорстен торопливо огляделся и направился в соседнее помещение. Там он сунул руку в контейнер, где хранилась всякая ерунда, и вынул охапку каких-то странных предметов. Ага, старые игрушки сына Снована. Мальчик захватил их с собой, когда, овладев необходимой техникой, покидал Землю. Ну, Сновану этот мусор больше не нужен. Он перешел в новое состояние и детские забавы убрал подальше. Кроме того, хотя жена Унта Хорстена и хранила игрушки из сентиментальных соображений, эксперимент был важнее. Унта Хорстен вернулся в лабораторию, швырнул игрушки в коробку и захлопнул крышку. Почти в тот же момент вспыхнул контрольный сигнал. Коробка исчезла. Вспышка при этом была такая, что глазам стало больно. Унта Хорстен ждал. Он ждал долго. В конце концов он махнул рукой и построил новую машину. Но результат получился точно такой же. Поскольку ни Снован, ни его мать не огорчились пропаже первой порции игрушек, Унта Хорстен опустошил контейнер и остатки детских сувениров использовал для второй коробки. По его подсчетам, эта коробка должна была попасть на Землю во второй половине 19 века новой эры. Если это и произошло, то коробка осталась там. Раздосадованный, Унта Хорстен решил больше не строить машину времени. Но зло уже свершилось. Их было две. И первое... Скотт Пародин нашел ее, когда прогуливал уроки. К полудню он проголодался, и крепкие ноги принесли его к ближайшей лавке. Там он пустил в дело свои скудные сокровища, экономно и с благородным презрением к собственному аппетиту. Затем отправился к ручью поесть. Покончив с сыром, шоколадом и печеньем и опустошив бутылку соды,

и поэтому открыть ее было невозможно. Во всяком случае, до тех пор, пока Скотт не пустил в ход подходящий камень и не выбил эту спиралевидную неспираль в более удобную позицию. Фактически, он вышиб ее из контакта с четвертым измерением, высвободив пространственно-временной момент кручения. Раздался резкий щелчок. Коробка слегка содрогнулась и лежала теперь неподвижно, существуя уже полностью. Теперь Скотт открыл ее без труда. Первое, что попалось ему на глаза, был мягкий вязаный шлем. Но Скотт отбросил его без особого интереса. Ведь это была всего-навсего шапка. Затем он поднял прозрачный стеклянный кубик. Такой маленький, что он уместился на ладони. Слишком маленький, чтобы вмещать какой-то сложный аппарат. Моментально Скотт разобрался, в чем дело. Стекло было увеличительным. Оно сильно увеличивало то, что было в кубике. А там было нечто странное. Например, крохотные человечки. Они двигались. Как автоматы, только более плавно. Как будто смотришь спектакль. Скотта заинтересовали их костюмы, а еще больше то, что они делали. Крошечные человечки ловко строили дом. Скотту подумалось, хорошо бы дом загорелся, он бы посмотрел, как тушат пожар. Недостроенное сооружение вдруг охватили языки пламени. Человечки с помощью множества каких-то сложных приборов ликвидировали огонь. Скотт очень быстро понял, в чем дело. Но его это слегка озадачило. Эти куклы слушались его мыслей. Когда он сообразил это, то испугался и отшвырнул кубик подальше. Он стал было взбираться вверх по берегу, но передумал и вернулся. Кубик лежал наполовину в воде и сверкал на солнце. Это была игрушка. Скотт чувствовал это безошибочным инстинктом ребенка. Но он не сразу поднял кубик. Вместо этого он вернулся к коробке и стал исследовать то, что там осталось. Он спрятал находку в своей комнате наверху, в самом дальнем углу шкафа. Стеклянный кубик засунул в карман, который уже и так оттопыривался. Там был шнурок, моток проволоки, два пенса, пачка фольги, грязная марка и обломок полевого шпата. Вошла в перевалку двухлетняя сестра Скотта Эмма и сказала «Привет». «Привет, пузырь», — кивнул Скотт с высоты своих 7 лет и нескольких месяцев. Он относился к Эмме крайне покровительственно, но она принимала это как должное. Маленькая, пухленькая, большеглазая, она плюхнулась на ковер и меланхолически уставилась на свои башмачки. «Завяжи, Скотти, а!» «Балда!» — сказал Скотт добродушно, но завязал шнурки. «Обед скоро?» — Эмма кивнула. «А ну-ка, покажи руки!» Как ни странно, они были вполне чистые. Хотя, конечно, не стерильные. Скотт задумчиво поглядел на свои собственные ладони и гримасничая отправился в ванную, где совершил беглый туалет, так как головастики оставили следы. Наверху в гостиной Деннис Парадин и его жена Джейн пили предобеденный коктейль. Деннис был среднего роста, волосы чуть-чуть тронуты сединой, но моложавый. Тонкое лицо с поджатыми губами. Он преподавал философию в университете. Джейн – маленькая, аккуратная, темноволосая и очень хорошенькая. Она отпила мартини и сказала. «Новые туфли. Как тебе?» «Да здравствует преступность», – пробормотал Парадин рассеянно. «Что? Туфли? Не сейчас. Дай закончить коктейль. У меня был тяжелый день». «Экзамены? Ага. Пламенная юность, жаждущая обрести зрелость. Пусть они все провалятся. Подальше. В ад. Аминь». «Я хочу маслину», – сказала Джейн. «Знаю», – сказал Парадин уныло. «Я уж и не помню, когда сам ее ел. Я имею в виду в мартини. Даже если я кладу в твой стакан полдюжины, тебе все равно мало. Мне нужна твоя. Кровные узы. Символ. Поэтому». Парадин мрачно взглянул на нее и скрестил длинные ноги. «Ты говоришь, как мои студенты. Честно говоря, не вижу смысла учить этих мартышек философии. Они уже не в том возрасте. У них уже сформировались и привычки, и образ мышления. Они ужасно консервативны. Хотя, конечно, ни за что в этом не признаются. Философию могут постичь совсем зрелые люди. Либо младенцы, вроде Эммы и Скотта». «Ну, Скотти к себе в студенты не вербуй», — попросила Джейн. «Он еще не созрел для доктора философии. Мне вундеркинды ни к чему, особенно если это мой собственный сын. Дай свою маслину». «Уж Скотти-то, наверное, справился бы лучше, чем Бетти Доусон», — проворчал Парадин. «И он угас с 5-летним стариком, выжив из ума», — продекламировала Джейн торжественно. «Дай свою маслину». «На. Кстати, туфли мне нравятся». «Спасибо. А вот и Розали. Обеда

0: «Все готово, мисс Парадин», — сказала Розали, появляясь на пороге. «Я позову мисс Эмму и мистера Скотти».
1: «Я сам». Парадин высунул голову в соседнюю комнату и закричал. «Дети, сюда! Обедать!»
0: Вниз по лестнице зашлепали маленькие ноги. Показался Скотт, приглаженный и сияющий, с торчащим вверх непокорным вихром. За ним Эмма, которая осторожно передвигалась по ступенькам. На полпути ей надоело спускаться прямо, она села и продолжила путь по обезьяне, усердно пересчитывая ступеньки маленьким задиком. Парадин, зачарованный этой сценой, смотрел не отрываясь, как вдруг почувствовал сильный толчок. Это налетел на него сын.
1: «Здорово, папка!» – завопил Скотт.
0: Парадин выпрямился и взглянул на сына с достоинством. «Сам здорово. Помоги мне подойти к столу. Ты мне вывихнул минимум одно бедро». Но Скотт уже ворвался в соседнюю комнату, где в порыве эмоций наступил на туфли, пробормотал извинения и кинулся к своему месту за столом. Парадин, идя за ним с Эммой, крепко уцепившейся короткой пухлой ручкой за его палец, поднял бровь. «Интересно, что у этого шалопая на уме?»
1: «Наверное, ничего хорошего», — вздохнула Джейн.
0: «Здравствуй, милый. Ну-ка посмотрим твои уши». Обед проходил спокойно, пока Парадин не взглянул случайно на тарелку Скотта. «Привет, это еще что, болен? Или за завтраком объелся?» Скотт задумчиво посмотрел на стоящую перед ним еду.
1: «Я уже съел, сколько мне было нужно, пап», — объяснил он.
0: «Ты обычно ешь, сколько в тебя влезет, и даже больше», — сказал Парадин. «Я знаю, мальчики, когда растут, должны съедать в день тонны пищи. А ты сегодня не в порядке. Плохо себя чувствуешь?»
1: «Нет, честно, я съел столько, сколько мне нужно».
0: «Сколько хотелось?»
1: «Ну да, я ем по-другому».
0: «Этому вас в школе учили?» – спросила Джейн. Скотт торжественно покачал головой.
1: «Никто меня не учил, я сам обнаружил. Мне плевотина помогает».
0: «Попробуй объяснить снова», – предложил Парадин. «Это слово не годится».
1: «Ну, слюна, так?»
0: «Ага, больше пепсина?»
1: «Что, Джейн, в слюне есть пепсин?»
0: «Я что-то не помню». «В моей есть яд», – вставила Джейн. Опять Розали оставила комки в картофельном пюре. Но Парадин заинтересовался. «Ты хочешь сказать, что извлекаешь из пищи все, что можно, без отходов, и меньше ешь?» Скотт подумал.
1: «Наверное, так. Это не просто слюна. Я вроде бы определяю, сколько положить в рот за один раз и чего с чем. Не знаю, делаю и все».
0: Сказал Парадин, решив позднее это проверить. «Довольно революционная мысль. У детей часто бывают нелепые идеи, но это могла быть не такой уж абсурдной». Он поджал губы. «Я думаю, постепенно люди научатся есть совершенно иначе, я имею в виду, как есть, а не только что именно, то есть какую именно пищу». «Джейн, наш сын проявляет признаки гениальности».
1: «Да?»
0: «Он сейчас высказал очень интересное соображение о диетике. Ты сам до него додумался, Скотт?»
1: «Ну, конечно»,
0: сказал мальчик, сам искренне в это веря.
1: «А каким образом?»
0: «Ну, я...» Скотт замялся.
1: «Не знаю, да это ерунда, наверное».
0: Парадин почему-то был разочарован.
1: «Но ведь...» «Плюну, плюну!»
0: Вдруг завизжала Эмма в неожиданном приступе озорства и попыталась выполнить свою угрозу, но лишь закапала слюной на грудник. Пока Джейн с безропотным видом увещевала и приводила дочь в порядок, Парадин разглядывал Скотта с удивлением и любопытством. Но дальше события стали развиваться только после обеда, в гостиной. «Уроки задали?»
1: «Нет», — сказал Скотт, виновато краснея.
0: Чтобы скрыть смущение, он вынул из кармана один из предметов, который нашел в коробке, и стал расправлять его. Это оказалось нечто вроде четок с нанизанными бусами. Парадин сначала не заметил их, но Эмма увидела. Она захотела поиграть с ними.
1: «Нет, отстань, пузырь», — приказал Скотт.
0: «Можешь смотреть». Он начал возиться с бусами, послышались странные мягкие щелчки. Эмма протянула пухлый палец и тут же пронзительно заплакала.
1: «Скотти»,
0: — предупреждающе сказал Парадин. «Я ее не трогал».
1: «Укусили! Они меня укусили!» — хныкала Эмма.
0: Парадин поднял голову. Взглянул, нахмурился.
1: «Какого еще...»
0: «Это что, абак?»
1: «Абак — вид счетов»,
0: — спросил он. «Пожалуйста, дай взглянуть». Несколько неохотно Скотт принес свою игрушку к стулу отца. Парадин прищурился. Абак в развернутом виде представлял собой квадрат не менее футов поперечнике,
1: образованные тонкими твердыми проволочками, которые местами переплетались. На проволочке были нанизаны цветные бусы. Их можно было двигать взад и вперед с одной проволочки на другую, даже в местах переплетений. Но ведь сквозную бусину нельзя передвинуть с одной проволоки на другую, если они переплетаются. Так что, очевидно, бусы были не сквозные. Пародин взглянул внимательнее. Вокруг каждого маленького шарика шел глубокий желобок, так что шарик можно было одновременно и вращать, и двигать вдоль проволоки. Пародин попробовал отсоединить одну бусину. Она держалась как намагниченная. Металл больше похож на пластик. Да и сама рама. Пародин не был математиком, но углы, образованные проволочками, были какими-то странными. В них совершенно отсутствовала эвклидова логика. Какая-то путаница. Может, это так и есть? Может, это головоломка? Где ты взял эту штуку? Мне дядя Гарри дал. Мгновенно придумал Скотт. В прошлое воскресенье, когда он был у нас. Пародин попробовал передвигать бусы и ощутил легкое замешательство. Углы были какие-то нелогичные. Похожи на головоломку. Вот эта красная бусина, если ее передвинуть по этой проволоке в том направлении, должна попасть вот сюда. Но она не попадала. Лабиринт. Странный, но наверняка поучительный. У Пародина появилось ясное ощущение, что у него на эту штуку терпения не хватит. У Скотта, однако, хватило. Он вернулся в свой угол и, что-то ворча, стал вертеть и передвигать бусины. Бусы действительно кололись, когда Скотт брался не за ту бусину или двигал ее в неверном направлении. Наконец он с торжеством завершил работу. «Получилось, пап!» «Да? А ну-ка посмотрим!» Эта штука выглядела точно так же, как и раньше. Но Скотт улыбался и что-то показывал. «Я добился, чтобы она исчезла!» «Но она же здесь!» «Вот та голубая бусина, ее уже нет!» Пародин этому не поверил и только фыркнул. Скотт опять задумался над рамкой. Он экспериментировал. На этот раз эта штука совсем не кололась. А Бак уже подсказал ему правильный метод. Сейчас он уже мог делать все по-своему. Причудливые проволочные углы сейчас почему-то казались уже не такими запутанными. Это была на редкость поучительная игрушка. «Она, наверное, действует, — подумал Скотт, — наподобие этого стеклянного кубика». Вспомнив о нем, он вытащил его из кармана и отдал Абак Эми, онемевшей от радости. Она немедленно принялась за дело, двигая бусы, и теперь не обращая внимания на то, что они колются. Да и кололись они только чуть-чуть. И поскольку она хорошо все перенимала, ей удалось заставить бусину исчезнуть почти так же быстро, как Скотту. Голубая бусина появилась снова, но Скотт этого не заметил. Он предусмотрительно удалился в угол между диваном и широким креслом и занялся кубиком. Внутри были маленькие человечки. Крошечные куклы, сильно увеличенные в размерах благодаря увеличительным свойствам стекла. И они двигались по-настоящему. Они построили дом. Он загорелся, и пламя выглядело как настоящее. А они стояли рядом и ждали. Скотт нетерпеливо выдохнул. «Гасите!» Но ничего не произошло. Куда же девалась эта странная пожарная машина с вращающимися кранами? Та, которая появлялась раньше. Вот она. Вот, вплыла в картинку и остановилась. Скотт мысленно приказал ей начать работу. Это было забавно. Как будто ставишь пьесу, только более реально. Человечки делали то, что Скотт мысленно им приказывал. Если он совершал ошибку, они ждали, пока он найдет правильный путь. Они даже предлагали ему новые задачи. Кубик тоже был очень поучительной игрушкой. Он обучал Скотта подозрительно быстро и очень развлекал при этом. Но он не давал ему пока никаких по-настоящему новых сведений. Мальчик не был к этому готов. Позднее. Позднее. Эмми надоела Бак, и она отправилась искать Скотта. Она не могла его найти. И в его комнате его тоже не было. Но когда она там очутилась, ее заинтересовало то, что лежало в шкафу. Она обнаружила коробку. В ней лежало сокровище без хозяина. Кукла, которую Скотт видел, но пренебрежительно отбросил. С громким воплем Эмма снесла куклу вниз, уселась на корточках посреди комнаты и начала разбирать ее на части. «Милая, что это? Мишка!» Это был явно не ее Мишка. мягкий, толстый и ласковый, без глаз и ушей. Но Эмма всех кукол называла мишками. Джейн Парадин помедлила. «Ты взяла это у какой-нибудь девочки?» «Нет, она моя». Скотт вышел из своего убежища, засовывая кубик в карман.
2: «Это дядя Гарри».
1: «Эмма, это дал тебе дядя Гарри?»
2: «Он дал ее мне, для Эммы», — торопливо вставил Скотт, добавляя еще один камень в здание обмана. «В прошлое воскресенье».
1: «Ты разобьешь ее, маленькая».
0: Эмма принесла куклу матери.
2: «Она разнимается, видишь?»
1: «Да, это... Ох!» Джейн ахнула.
0: Парадин быстро поднял голову. «Что такое?»
1: Она подошла к нему и протянула куклу. Постояла, затем, бросив на него многозначительный взгляд, пошла в столовую. Он последовал за ней и закрыл дверь. Джейн уже положила куклу на прибранный стол. «Она не очень-то симпатичная, а, Дэнни?» На первый взгляд кукла выглядела довольно неприятно. Можно было подумать, что это анатомическое пособие для студентов-медиков, а не детская игрушка. Эта штука разбиралась на части. Кожа, мышцы, внутренние органы. Все очень маленькое, но, насколько Парадин мог судить, сделано идеально. Он заинтересовался.
0: «Не знаю, у ребенка такие вещи вызывают совсем другие ассоциации».
1: «Посмотри на эту печень. Это же печень?»
0: «Конечно. Слушай, я... Странно».
1: «Что?»
0: «Оказывается, анатомически она не совсем точна».
1: Парадин придвинул стул.
0: «Слишком короткий пищеварительный тракт. Кишечник маленький. И аппендикса нет».
1: «Зачем Эмме такая вещь?»
0: «Я бы сам от такой не отказался», — сказал Парадин.
1: «И где только Гарри ухитрился ее раздобыть?»
0: «Нет, я не вижу в ней никакого вреда. Это у взрослых внутренности вызывает неприятные ощущения. А у детей нет. Они думают, что внутри они целенькие, как редиски. А с помощью этой куклы Эмма хорошо познакомится с физиологией».
1: «А это что? Нервы?»
0: «Нет, нервы вот тут. А это артерия. Вот вены. Какая-то странная аорта».
1: Парадин был совершенно сбит с толку.
0: «Это как по латыни сеть. Во всяком случае... А? Ретана? Ротина?
1: Респирация?» — предложила Джейн наугад.
0: «Нет, это дыхание», — сказал Парадин уничтожающе.
1: «Не могу понять, что означает вот эта сеть светящихся нитей. Она пронизывает все тело, как нервная система».
0: «Кровь?» «Да нет. Ни кровообращение и ни нервы. Странно. И вроде бы связано с легкими».
1: Они углубились в изучение загадочной куклы. Каждая деталь в ней была сделана удивительно точно. И это само по себе было странно, если учесть физиологические отклонения от нормы, которые подметил Парадин.
0: «Подожди-ка, я притащу Голда», —
1: сказал Парадин, и вскоре он уже сверял куклу с анатомическими схемами в атласе. Это мало чем ему помогло и только увеличило его недоумение. Но это было интереснее, чем разгадывать кроссворд. Тем временем в соседней комнате Эмма двигала бусы на абаке. Движения уже не казались такими странными, даже когда бусины исчезали. Она уже почти почувствовала, куда. Почти. Скотт пыхтел, уставившись на свой стеклянный кубик, и мысленно руководил постройкой здания. Он делал множество ошибок, но здание строилось. Оно было немного посложнее того, что уничтожило огнем. Он тоже обучался, привыкал. Ошибка Парадина с чисто человеческой точки зрения состояла в том, что он не избавился от игрушек с самого начала. Он не понял их назначения, а к тому времени, как он в этом разобрался, события зашли уже довольно далеко. Дяди Гарри не было в городе, и у него проверить Парадин не мог. Кроме того, шла сессия, а это означало дополнительные нервные усилия и полное изнеможение к вечеру. К тому же Джейн в течение целой недели неважно себя чувствовала. Эмма и Скотт были предоставлены сами себе. «Пап!» — обратился Скотт к отцу однажды вечером. «Что такое исход?»
0: «Поход?»
1: Скотт поколебался.
2: «Да нет, не думаю. Разве исход — неправильное слово?»
0: «Исход — это по-научному результат. Годится?»
2: «Не вижу в этом смысла», —
1: пробормотал Скотт и хмуро удалился, чтобы заняться абаком. Теперь он управлялся с ним крайне искусно.
2: Но, следуя детскому инстинкту избегать вмешательства в свои дела, они с Эммой обычно занимались игрушками, когда рядом никого не было. Не намеренно, конечно, но самые сложные эксперименты проводились только если рядом не было взрослых. Скотт обучался быстро. То, что он видел сейчас в кубике, мало было похоже на те простые задачи, которые он получал там в начале. Новые задачи были сложные и невероятно увлекательные. Если бы Скотт сознавал, что его обучением руководят и направляют его, пусть даже чисто механически, ему, вероятно, стало бы неинтересно. А так его интерес не увидал. А бак и кукла, и кубик, и другие игрушки, которые дети обнаружили в коробке. Ни Парадин, ни Джейн не догадывались о том воздействии, которое оказывало на детей содержимое машины времени. Да и как можно было догадаться? Дети – прирожденные актеры из самозащиты. Они еще не приспособились к нуждам взрослого мира, нуждам, которые для них во многом необъяснимы. Более того, их жизнь усложняется неоднородностью требований. Один человек говорит им, что в грязи играть можно, но копая землю, нельзя выкапывать цветы и разрушать корни. А другой запрещает возиться в грязи вообще. 10 заповедей не высечены на камне. Их толкуют по-разному, и дети всецело зависят от прихоти тех, кто рождает их, кормит, одевает и тиранит. Молодое животное не имеет ничего против такой благожелательной тирании, ибо это естественное проявление природы. Однако это животное имеет свою индивидуальность и сохраняет свою целостность с помощью скрытого пассивного сопротивления. Поле зрения взрослых ребенок меняется. Подобно актеру на сцене, если только он об этом не забывает, он стремится угодить и привлечь к себе внимание. Такие вещи свойственны и взрослым, но у взрослых это не менее заметно. Для других взрослых. Трудно утверждать, что у детей нет тонкости. Дети отличаются от взрослых животных тем, что они мыслят иным образом. Нам довольно легко разглядеть их притворство, но и им наше тоже. Ребенок способен безжалостно разрушить воздвигаемый взрослыми обман. Разрушение идеалов – прерогатива детей. С точки зрения логики, ребенок представляет собой пугающе идеальное существо. Вероятно, младенец – существо еще более идеальное, но он настолько далек от взрослого, что критерии сравнения могут быть лишь поверхностными. Невозможно представить себе мыслительные процессы у младенца. Но младенцы мыслят даже еще до рождения. В утробе они двигаются, спят, и не только всецело подчиняясь инстинкту. Мысли о том, что еще не родившийся эмбрион может думать – нам может показаться странной. Это поражает и смешит, и приводит в ужас. Но ничто человеческое не может быть чуждым человеку. Однако младенец еще не человек, а эмбрион тем более. Вероятно, именно поэтому Эмма больше усвоила от игрушек, чем Скотт. Разве что он мог выражать свои мысли, а она нет, только иногда, загадочными обрывками. Ну вот, например, эти ее каракули. Дайте маленькому ребенку карандаш и бумагу, и он нарисует нечто такое, что для него выглядит иначе, чем для взрослого. Бессмысленная мазня мало чем напоминает пожарную машину, но для крошки это и есть пожарная машина. Может быть, даже объемная, в 3 измерениях. Дети иначе мыслят и иначе видят. Парадин размышлял об этом однажды вечером, читая газету и наблюдая Эмму и Скотта. Скотт о чем-то спрашивал сестру. Иногда он спрашивал по-английски, но чаще прибегал к помощи какой-то тарабарщины и жестов. Эмма пыталась отвечать, но у нее ничего не получалось. В конце концов, Скотт достал бумагу и карандаш. Эмме это понравилось. Высунув язык, она тщательно царапала что-то. Скотт взял бумагу, посмотрел и нахмурился. «Не так, Эмма», — сказал он. Эмма энергично закивала. Она снова схватила карандаш и нацарапала что-то еще. Скотт немного подумал, потом неуверенно улыбнулся и встал. Он вышел в холл. Эмма опять занялась абаком. Парадин поднялся и заглянул в листок. У него мелькнула сумасшедшая мысль, что Эмма могла вдруг освоить правописание. Но это было не так. Листок был покрыт бессмысленными каракулями, такими, какие знакомы всем родителям. Парадин поджал губы. Скотт вернулся, и вид у него был довольный. Он встретился с Эммой взглядом и кивнул. Парадина кольнула любопытство. «Секреты?» «Не, Эмма, ну, попросила для нее кое-что сделать». Возможно, Парадин и Джейн выказали слишком большой интерес к игрушкам. Эмма и Скотт стали прятать их и играли с ними только когда были одни. Они никогда не делали этого открыто, но кое-какие неявные меры предосторожности принимали. Тем не менее, это тревожило, и особенно Джейн. Дэнни, Скотти очень изменился. Миссис Бернс сказала, что он до смерти напугал ее Фрэнсиса.
1: «Полагаю, что так».
2: Парадин прислушался. Шум в соседней комнате подсказал ему местонахождение сына. «Скотти!» «Бабах!» — сказал Скотт и появился на пороге, улыбаясь. «Я их всех поубивал, космических пиратов! Я тебе нужен, пап?»
1: «Да».
2: «Если ты не против отложить немного похороны пиратов. Что ты сделал Фрэнсису Бернсу?» Синие глаза Скотти выразили беспредельную искренность.
1: «Я?»
2: «Подумай. Я уверен, что ты вспомнишь». «Ах, ах, это! Не делал я его!»
1: «Ему», — машинально поправила Джейн.
2: «Ну, ему. Честно. Я только дал ему посмотреть свой телевизор, и он испугался».
1: «Телевизор?»
2: Скотт достал стеклянный кубик.
1: «Ну, это не совсем телевизор, видишь?»
2: Парадин стал разглядывать эту штуку, неприятно пораженный увеличительными стеклами. Однако он ничего не видел, кроме бессмысленного переплетения цветных узоров. «Дядя Гарри!» Парадин потянулся к телефону. Скотт судорожно глотнул.
1: «Он уже вернулся?»
2: «Да». «Ну, я пошел в ванную». И Скотт направился к двери. Парадин перехватил взгляд Джейн и многозначительно покачал головой. Гарри был дома, но он совершенно ничего не знал об этих странных игрушках. Довольно мрачно Парадин приказал Скотту принести из его комнаты все игрушки. И вот они все лежат в ряд на столе. Кубик, абак, шлем, кукла и еще несколько предметов непонятного назначения. Скотту был устроен перекрестный допрос. Какое-то время он героически лгал, но, наконец, не выдержал и с ревом и всхлипываниями выложил свое признание. После того, как маленькая фигурка удалилась наверх, Парадин подвинул к столу стул и стал внимательно рассматривать коробку. Задумчиво поковырял оплавленную поверхность. Джейн наблюдала за ним.
1: «Что это, Дэнни?»
2: «Не знаю. Кто мог оставить коробку с игрушками у ручья? Она могла выпасть из машины. Только не в этом месте. К северу от железнодорожного полотна ручей нигде не пересекает дорога. Там везде пустыри и больше ничего». Парадин закурил сигарету. «Налить тебе чего-нибудь, милая?»
1: «Я сама».
2: Джейн принялась за дело, глаза у нее были тревожные. Она принесла Парадину стакан и стала за его спиной, теребя пальцами его волосы.
1: «Что-нибудь не так?»
2: «Разумеется, ничего особенного. Только вот откуда взялись эти игрушки?»
1: «У Джонсов никто не знает, а они получают свои товары из Нью-Йорка».
2: «Я тоже наводил справки», — признался Парадин. «Это кукла?» — он ткнул в нее пальцем. «Она меня тревожит. Может, это дело таможни? Но мне хотелось бы знать, кто их делает».
1: «Может, спросить психолога? А Бак? Кажется, они устраивают тесты с такими штуками».
2: Парадин прищелкнул пальцами. «Точно. И слушай, у нас в университете на следующей неделе будет выступать один малый, Холловей. Он детский психолог. Он фигура с репутацией. Может быть, он что-нибудь знает об этих вещах?»
1: «Холловей? Я не...»
2: «Рекс Холловей. Он живет недалеко от нас. Может, это он сам их сделал?» Джейн разглядывала абак. Она скорчила гримаску и выпрямилась.
1: «Если это он, то мне он не нравится. Но попробуй выяснить, Дэнни».
2: Парадин кивнул. «Непременно». Нахмурясь, он выпил коктейль. Он был слегка встревожен, но не напуган. Пока.
3: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Рекса Холлоуэя Парадин привел домой к обеду неделю спустя. Это был толстяк, сияющий лысиной. Над толстыми стеклами очков, как мохнатые гусеницы, нависали густые черные брови. Холлоуэй как будто и не наблюдал за детьми, но от него ничего не ускользало, что бы они ни делали и ни говорили. Его серые глаза, умные и проницательные, ничего не пропускали. Игрушки его обворожили. В гостиной трое взрослых собрались вокруг стола, на котором они были разложены. Холлоуэй внимательно их разглядывал, выслушивая все то, что рассказывали ему Джейн и Парадин. Наконец он прервал свое молчание. «Я рад, что пришел сюда сегодня. Но не совсем. Дело в том, что все это внушает тревогу». «Как?» Парадин широко открыл глаза, а на лице Джейн отразился ужас. То, что Холлоуэй сказал дальше, их отнюдь не успокоило. «Мы имеем дело с безумием». Он улыбнулся, увидев, какое воздействие произвели его слова. С точки зрения взрослых, все дети безумны. Читали когда-нибудь «Ураган на Ямайке» Хьюза? У меня есть. Парадин достал с полки маленькую книжку. Холлоуэй протянул руку, взял книгу и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужного места. Затем стал читать вслух. Разумеется, младенцы еще не являются людьми. Это животные, со своей древней и разветвленной культурой, как у кошек, у рыб, даже у змей. Они имеют сходную природу, только сложнее и ярче, ибо все-таки из низших позвоночных это самый развитый вид. Короче говоря, у младенцев есть свое собственное мышление, и оно оперирует понятиями и категориями, которые невозможно перевести на язык понятий и категорий человеческого мышления. Джейн попыталась было воспринимать его слова спокойно, но ей это не удалось. «Вы что, хотите сказать, что Эмма...» «Способны ли вы думать так, как ваша дочь?» — спросил Холлоуэй. «Послушайте, нельзя уподобиться в мыслях младенцу, как нельзя уподобиться в мыслях пчеле». Парадин смешивал коктейли. Он сказал через плечо. «Не слишком ли много теории? Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что у младенцев есть своя собственная культура и даже довольно высокий интеллект?» «Не обязательно. Понимаете, это вещи несоизмеримые. Я только хочу сказать, что младенцы размышляют совсем иначе, чем мы. Не обязательно лучше. Это вопрос относительных ценностей. Но это просто различный способ развития». В поисках подходящего слова он скорчил гримасу. «Фантазии», — сказал Парадин довольно пренебрежительно, но с раздражением из-за Эммы. «У младенцев точно такие же ощущения, как у нас». «А кто говорит, что нет?» — возразил Холлоуэй. — Просто их разум направлен в другую сторону, вот и все. Но этого вполне достаточно. — Я стараюсь понять, — сказала Джейн медленно, — но у меня аналогия только с моей кухонной машиной. В ней можно взбивать тесто и пюре, но можно и выжимать сок из апельсинов. Что-то в этом роде. Мозг — коллоид, очень сложная организация. О его возможностях мы пока знаем очень мало, даже... Мы даже не знаем, сколько он способен воспринять. Но зато доподлинно известно, что по мере того, как человеческое существо созревает, его мозг приспосабливается, усваивает определенные стереотипы, и дальше мыслительные процессы базируются на моделях, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Вот взгляните. Холлоуэй дотронулся до бака. «Вы пробовали с ними упражняться?» «Немного», — сказал Парадин. «Но не так уж, а?» «Ну, а почему?» «Бессмысленно», — пожаловался Парадин. «Даже в головоломке должна быть какая-то логика. Но эти дурацкие углы...» «Ваш мозг приспособился к эвклидовой системе», — сказал Холлоуэй. «Поэтому эта штуковина вас утомляет и кажется бессмысленной. Но ребенку об эвклиде ничего не известно. И иной вид геометрии, отличный от нашего, не покажется ему нелогичным. Он верит тому, что видит». «Вы что, хотите сказать, что у этой чепухи есть четвертое измерение?» — возмутился Парадин. «На вид, во всяком случае, нет», — согласился Холлоуэй. «Я только хочу сказать, что наш разум, приспособленный к эвклидовой системе, не может увидеть здесь ничего, кроме клубка запутанной проволоки. Но ребенок, особенно маленький, может увидеть и нечто иное. Не сразу. Конечно, и для него это головоломка. Но только ребенку не мешает предвзятость мышления». «Затвердение мыслительных артерий», — вставила Джейн. но Пародина это не убедило. Тогда, значит, ребенку легче справиться с дифференциальными и интегральными уравнениями, чем Эйнштейну. Нет, я не это хотел сказать. Мне ваша точка зрения более или менее ясна. Только... Ну хорошо, предположим, что существует два вида геометрии. Ограничим число видов, чтобы облегчить пример. Наш вид – эвклидова геометрия. И еще какой-то, назовем его x. x никак не связан с эвклидовой геометрией, но основан на иных теоремах. В нем 2 и 2 не обязательно должны быть равны 4. Они могут быть равны y2, а могут быть даже вовсе не равны ничему. Разум младенца еще ни к чему не приспособился, если не считать некоторых сомнительных факторов наследственности и среды. «Начните обучать ребенка принципам Эвклида, бедный малыш», — сказала Джейн. Холлоуэй бросил на нее быстрый взгляд. «Основам эвклидовой системы, начальным элементам. Математика, геометрия, алгебра — это все идет гораздо позже. Этот путь развития нам знаком. А теперь представьте, что ребенка начинают обучать основным принципам этой логики X. Начальные элементы какого рода?» Холлоуэй взглянул на Абак. «Для нас в этом нет никакого смысла. Мы приспособились к эвклидовой системе». Пародин налил себе неразбавленного виски. «Это прямо-таки ужасно. Вы не ограничиваетесь одной математикой». «Верно. Я вообще ничего не хочу ограничивать. Да и каким образом? Я не приспособлен к логике X». «Вот вам и ответ», — сказала Джейн со вздохом облегчения. «А кто к ней приспособлен? Ведь чтобы сделать вещи, за которые вы, видимо, принимаете эти игрушки, понадобился бы именно такой человек». Холлоуэй кивнул, глаза его щурились за толстыми стеклами очков. «Может быть, такие люди существуют?» «Где?» «Может быть, они предпочитают оставаться в неизвестности?» «Супермены?» «Хотел бы я знать. Видите ли, Пародин, все опять упирается в отсутствие критериев. По нашим нормам, эти люди в некоторых отношениях могут показаться сверхумниками, а в других – слабоумными. Разница не количественная, а качественная. Они по-иному мыслят. И я уверен, что мы способны делать кое-что, чего они не умеют». «Может быть, они бы и не захотели?» – сказала Джейн. Пародин постучал пальцем по оплавленным приспособлениям на поверхности коробки. «А как насчет этого? Это говорит о...» «О какой-то цели, разумеется». «Транспортация?» «Это прежде всего приходит в голову. Если это так, коробка могла попасть сюда откуда угодно». «Оттуда, где все по-другому?» – медленно спросил Пародин. «Именно. В космосе или даже во времени. Не знаю. Я психолог. И, к счастью, я тоже приспособлен к эвклидовой системе». «Странное должно быть место», — сказала Джейн. «Дэнни, выброси эти игрушки». «Я и собираюсь». Холлоуэй взял в руки стеклянный кубик. «Вы подробно расспрашивали детей?» Пародин ответил. «Ага. Скотт сказал, что когда он впервые взглянул в кубик, там были человечки. Я спросил его, что он видит там сейчас». «Что он сказал?» Психолог перестал хмуриться. «Он сказал, что они что-то строят. Это его точные слова. Я спросил, кто человечки, но он не смог объяснить». «Ну да, понятно», – пробормотал Холлоуэй. «Это, наверное, прогрессирует». «Как давно у детей эти игрушки?» «Кажется, месяца 3». «Вполне достаточно. Видите ли, совершенная игрушка механическая, но она и обучает. Она должна заинтересовать ребенка своими возможностями, но и обучать, желательно незаметно. Сначала простые задачи, затем...» «Логика X», — сказала бледная, как мел, Джейн. Пародин ругнулся в полголоса. «Эмма и Скотт совершенно нормальны. А вы знаете, как работает их разум сейчас?» Холлоуэй не стал развивать свою мысль. Он потрогал куклу. «Интересно было бы знать, каковы критерии там, откуда появились эти вещи. Впрочем, метод индукции мало что даст. Слишком много неизвестных факторов. Мы не можем представить себе мир, который основан на факторе X. среда, приспособленная к разуму, мыслящему неизвестными категориями X.
1: «Это ужасно», — сказала Джейн.
0: «Им так не кажется. Вероятно, Эмма быстрее схватывает X, чем Скотт, потому что ее разум еще не приспособлен к нашей среде».
1: Парадин сказал. «Но я помню многое из того, что я делал ребенком, даже когда был совсем маленьким».
0: «Ну и что?
1: Я был тогда безумен?»
0: «Критерием вашего безумия является как раз то, чего вы не помните», — возразил Холловей. «Но я употребляю слово «безумие» только как удобный символ, обозначающий отклонение от принятой человеческой нормы. Произвольную норму здравомыслия». Джейн опустила стакан.
1: «Вы сказали, господин Холловей, что методом индукции здесь действовать трудно. Однако мне кажется, что вы именно этим и занимаетесь, а фактов у вас очень мало. Ведь эти игрушки...»
0: «Я прежде всего психолог, и моя специальность – дети. Я не юрист. Эти игрушки именно потому говорят мне так много, что они не говорят почти ни о чем».
1: «Вы можете и ошибаться».
0: «Я хотел бы ошибиться. Мне нужно проверить детей. Я позову их», – сказал Парадин.
1: «Только осторожно, я не хочу их спугнуть».
0: Джейн кивком указала на игрушки, Холловей сказал. «Это пусть останется, ладно?» Но когда Эмму и Скотта позвали, психолог не сразу приступил к прямым расспросам. Незаметно ему удалось вовлечь Скотта в разговор, то и дело вставляя нужные ему слова. Ничего такого, что явно напоминало бы тест по ассоциациям. Ведь для этого нужно сознательное участие второй стороны. Самое интересное произошло, когда Холловей взял в руки абак.
1: «Может быть, ты покажешь мне, что с этим делать?»
0: Скотт заколебался.
1: «Да, сэр, вот так».
0: Бусина в его умелых руках скользнула по запутанному лабиринту так ловко, что никто из них не понял, что она в конце концов исчезла. Это мог быть просто фокус.
1: Затем опять.
0: Холловей попробовал сделать то же самое. Скотт наблюдал, морща нос.
1: «Вот так?
0: Угу. Она должна идти вот сюда».
1: «Сюда? Почему?»
0: «Ну, потому что иначе не получится».
1: Но разум Холловея был приспособлен к эвклидовой системе. Не было никакого очевидного объяснения тому, что бусина должна скользить с этой проволочки на другую, а не иначе. В этом не видно было никакой логики. Ни один из взрослых как-то не понял точно, исчезла бусина или нет. Если бы они ожидали, что она должна исчезнуть, возможно, они были бы гораздо внимательнее. В конце концов, так ни к чему и не пришли. Холловею, когда он прощался, казалось, было не по себе.
0: «Можно мне еще прийти?»
1: «Я бы этого хотела», — сказала Джейн.
0: «Когда угодно.
1: Вы все еще полагаете...»
0: Он кивнул.
1: «Их умы реагируют ненормально. Они вовсе не глупые, но у меня очень странное впечатление, что они делают выводы совершенно непонятным нам путем. Как если бы они пользовались алгеброй там, где мы пользуемся геометрией. Вывод такой же, но достигнут другим методом».
0: «А что делать с игрушками?» – неожиданно спросил Парадин.
1: «Уберите их подальше. Если можно, я хотел бы их пока взять».
0: В эту ночь Парадин плохо спал. Холловей провел неудачную аналогию. Она наводила на тревожные размышления. Фактор X. Дети используют в рассуждениях алгебру там, где взрослые пользуются геометрией. Пусть так. Только алгебра может дать такие ответы, каких геометрия дать не может, потому что в ней есть термины и символы, которые нельзя выразить геометрически. А что, если логика X приводит к выводам, непостижимым для человеческого разума?
1: «Черт!» – прошептал Парадин.
0: Рядом зашевелилась Джейн.
1: «Милый, ты тоже не спишь?»
0: «Нет». Он поднялся и пошел в соседнюю комнату. Эмма спала, безмятежная, как херувим, пухлая ручка обвела мишку. Через открытую дверь Парадину была видна темноволосая голова Скотта, неподвижно лежавшая на подушке. Джейн стояла рядом. Он обнял ее.
1: «Бедные малыши», – прошептала она.
0: А Холловей назвал их ненормальными.
1: «Наверное, это мы сумасшедшие, Деннис».
0: «Да, просто мы нервничаем». Скотт шевельнулся во сне. Не просыпаясь, он пробормотал что-то. Это явно был вопрос, хотя вроде бы и не на каком-то языке. Эмма пропищала что-то,
1: Звук ее голоса резко менял тон. Она не проснулась. Дети лежали, не шевелясь. Но Парадину подумалось, эта ты мысль неприятно засосала под ложечкой. Что это было, как будто Скотт спросил Эмму о чем-то, и она ответила. Неужели их разум изменился настолько, что даже сон и тот был у них иным? Он отмахнулся от этой мысли. «Ты простудишься. Вернемся в постель. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Кажется, да», — сказала Джейн, наблюдая за Эммой. Рука ее потянулась было к девочке, но она отдернула ее. «Пойдем, мы разбудим детей». Вместе они выпили немного бренди, но оба молчали. Потом, во сне, Джейн плакала. Скотт не проснулся, но мозг его работал, медленно и осторожно выстраивая фразы. Вот так. «Они заберут игрушки. Этот толстяк, может быть, Листава опасен, но направление Горика не увидеть. Им Дун Уванкрус у них нет. Интродикция, яркая и блестящая. Эмма, она сейчас уже гораздо больше капранит, чем... Все-таки не пойму, как Таверари Тьмиксердист». Кое-что в мыслях Скотта можно было еще разобрать. Но Эмма перестроилась на логику X гораздо быстрее. Она тоже размышляла. Не так, как ребенок. Не так, как взрослый. Вообще не так, как человек. Разве что, может быть, как человек совершенно иного типа, чем Homo sapiens. Иногда и Скотту трудно было поспеть за ее мыслями. Постепенно Парадин и Джейн опять обрели нечто вроде душевного равновесия. У них было ощущение, что теперь, когда причина тревог устранена, дети излечились от своих умственных завихрений. Но иногда все-таки что-то было не так. Однажды в воскресенье Скотт отправился с отцом на прогулку, и они остановились на вершине холма. Внизу, под ними, расстилалась довольно приятная долина. «Красиво, правда?» — заметил Парадин. Скотт мрачно взглянул на пейзаж. «Это все неправильно», — сказал он. «Как это?» «Ну, не знаю». «Но что здесь неправильно?» «Ну...» Скотт удивленно замолчал. «Не знаю я». В этот вечер, однако, Скотт проявил интерес и довольно красноречивый к угрям. В том, что он интересовался естественной историей, не было ничего явно опасного. Парадин стал объяснять про угрей. «Но где они мечут икру? И вообще они ее мечут?» «Это все еще не ясно. Места их нереста неизвестны. Может быть, Саргассово море, или же где-нибудь в глубине, где давление помогает их телам освобождаться от потомства». «Странно», — сказал Скотт в глубоком раздумье. «С лососем происходит более-менее то же самое. Для нереста он поднимается вверх по реке». Парадин пустился в объяснение. Скотт слушал завороженный. «Но ведь это правильно, пап. Он рождается в реке и, когда научится плавать, уплывает вниз по течению к морю. И потом возвращается обратно, чтобы метать икру, так?» «Верно». «Только они не возвращались бы обратно, — размышлял Скотт. Они бы просто посылали свою икру. Для этого нужен был бы слишком длинный яйцеклад, — сказал Парадин и отпустил несколько осторожных замечаний относительно размножения. Сына его слова не удовлетворили. «Ведь цветы, — возразил он, — отправляют свои семена на большие расстояния». «Но ведь они ими не управляют, и совсем немногие попадают в плодородную почву». «Но ведь у цветов нет мозгов. Пап, почему люди живут здесь?» «В Глендале?» «Нет, здесь, вообще здесь. Ведь, спорим, это еще не все, что есть на свете».
2: «Ты имеешь в виду другие планеты?»
1: Скотт помедлил. «Это только часть чего-то большего. Это как река, куда плывет лосось. Почему люди, когда вырастают, не уходят в океан?» Парадин сообразил, что Скотт говорит иносказательно, и на мгновение похолодел. «Океан? Потомство этого рода не приспособлено к жизни в более совершенном мире, где живут родители. Достаточно развившись, они вступают в этот мир. Потом они сами дают потомство. Оплодотворенные яйца закапывают в песок в верховьях реки. Потом на свет появляются живые существа. Они познают мир. Одного инстинкта совершенно недостаточно, особенно когда речь идет о таком роде существ, которые совершенно не приспособлены к этому миру, не могут ни есть, ни пить, ни даже существовать, если только кто-то другой не позаботится предусмотрительно о том, чтобы им все это обеспечить. Молодежь, которую кормят и о которой заботятся, выживет. У нее есть инкубаторы, роботы. Она выживет, но она не знает, как плыть вниз по течению, в большой мир океана. Поэтому ее нужно воспитывать. Ее нужно ко многому приучить и приспособить. Осторожно, незаметно, ненавязчиво. Дети любят хитроумные игрушки. И если эти игрушки в то же время обучают... Во второй половине 19-го столетия на травянистом берегу ручья сидел англичанин. Около него лежала очень маленькая девочка и глядела в небо. В стороне валялась какая-то странная игрушка, с которой она перед этим играла. А сейчас она мурлыкала песенку без слов, а человек прислушивался краем уха. «Что это такое, милая?» — спросил он наконец. «Это просто я придумала, дядя Чарли. А ну-ка, спой еще раз». Он вытащил записную книжку. Девочка спела еще раз. «Это что-нибудь означает?» Она кивнула. «Ну да, вот как те сказки, которые я тебе рассказывала, помнишь?» «Чудесные сказки, милая». «Ты когда-нибудь напишешь про это в книгу?» «Да, только нужно их очень изменить, а то никто их не поймет. Но я думаю, что песенку твою я изменять не буду». «И нельзя. Если ты что-нибудь в ней изменишь, пропадет весь смысл». «Этот кусочек, во всяком случае, я не изменю», — пообещал он. «А что он обозначает?» «Я думаю, что это путь туда», — сказала девочка неуверенно. «Я пока точно не знаю. Это мои волшебные игрушки, мне так сказали. Хотел бы я знать, в каком из лондонских магазинов продаются такие игрушки. Мне их мама купила. Она умерла. А папе дела нет». Это была неправда. Она нашла эти игрушки в коробке. Как-то раз, когда играла на берегу Темзы. И игрушки были поистине удивительные. Это маленькая песенка. Дядя Чарли думает, что она не имеет смысла. На самом деле он ей не дядя, вспомнила она. Но он хороший. Песенка очень даже имеет смысл. Она указывает путь. Вот она сделает все, как учит песенка. И тогда... Но она была уже слишком большая. Пути она так и не нашла. Скотт то и дело приносил Эми всякую всячину и спрашивал ее мнение. Обычно она отрицательно качала головой. Иногда на ее лице отражалось сомнение. Очень редко она выражала одобрение. После этого она обычно целый час усердно трудилась, выводя на клочках бумаги немыслимые каракули, а Скотт, изучив эти записи, начинал складывать и передвигать свои камни, какие-то детали, огарки свечей и прочий мусор. Каждый день прислуга выбрасывала все это, и каждый день Скотт начинал все сначала. Он снизошел до того, чтобы кое-что объяснить своему недоумевающему отцу, который не видел в игре ни смысла, ни системы. Но почему этот камешек именно сюда? Он твердый и круглый, пап. Его место именно здесь. Но ведь и этот вот тоже твердый и круглый. Ну, на нем есть вазелин. Когда доберешься до этого места, отсюда иначе не разберешь, что это круглое и твердое. А дальше что? Вот эта свеча. Лицо Скотта выразило отвращение. Она в конце, а здесь нужно вот это железное кольцо. Пародину подумалось, что это как игра в следопыты, как поиски вех в лабиринте. Но опять тот самый произвольный фактор. Объяснить, почему Скотт располагал свой дребедень так, а не иначе, логика. Привычная логика была не в состоянии. Пародин вышел. Через плечо он увидел, как Скотт вытащил из кармана измятый листок бумаги и карандаш и направился к Эмме, на корточках размышляющей над чем-то в уголке. Ну-ну. Джейн обедала с дядей Гарри, и в это жаркое воскресное утро, кроме газет, нечем было заняться. Пародин с коктейлем в руке устроился в самом прохладном месте, какое ему удалось отыскать, и погрузился в чтение комиксов. Час спустя его вывел из состояния дремоты топот ног наверху. Скотт кричал торжествующе. «Получилось, пузырь! Давай сюда!» Пародин, нахмурясь, встал. Когда он шел к холлу, зазвенел телефон. Джейн обещала позвонить. Его рука уже прикоснулась к трубке, когда возбужденный голосок Эммы поднялся до визга. Лицо Парадина исказилось.
2: «Что, черт побери, там наверху происходит?»
1: Скотт пронзительно скрикнул.
2: «Осторожней! Сюда!»
1: Парадин забыл о телефоне. С перекошенным лицом, совершенно сам не свой, он бросился вверх по лестнице. Дверь в комнату Скотта была открыта. Дети исчезали. Они таяли постепенно, как рассеивается густой дым на ветру, как колеблется изображение в теневом зеркале. Они уходили, держась за руки, и Парадин не мог понять, куда, и не успел он моргнуть, стоя на пороге, как их уже не было.
2: «Эмма», — сказал он чужим голосом,
1: — «Скотти!» На ковре лежало какое-то сооружение. Камни, железное кольцо, мусор. Какой принцип у этого сооружения? Произвольный? Под ноги ему попался скомканный лист бумаги. Он машинально поднял его.
2: «Дети, где вы?
1: Не прячьтесь!»
2: «Эмма! Скотти!»
1: Внизу телефон прекратил свой оглушительно монотонный звон. Парадин взглянул на листок, который был у него в руке. Это была страница, вырванная из книги. Непонятные каракули Эммы испещряли и текст, и поля. Четверостишее было так исчеркано, что его почти невозможно было разобрать. Но Парадин хорошо помнил Алису в Зазеркалье. Память подсказала ему слова. «Часово, жирки и товы, и джикали, и джакали в исходе. Все тенали, бороговы, и гука светали о воде». Ошалело он подумал. Шалтай-болтай у Кэрола объяснил Алисе, что это означает. «Жиркие» — значит смазанные жиром и гладкие. «Исход» — основание у солнечных часов. «Солнечные часы» — как-то давно Скотт спросил, что такое «исход». Символ «часово гукали» — точная математическая формула, дающая все условия и в символах, которые дети поняли. Этот мусор на полу. «Товы» должны быть «жирки», «вазелин», и их надо расположить в определенной последовательности, так, чтобы они джикали и джакали.
2: Безумие!
1: Но для Эммы и Скотта это не было безумием. Они мыслили по-другому. Они пользовались логикой X. Эти пометки, которые Эмма сделала на странице. Она перевела слова Кэрола в символы, понятные ей и Скотту. Произвольный фактор для детей перестал быть произвольным. Они вспомнили условия уравнения времени-пространства. И гука светали о воде. Парадин издал какой-то странный гортанный звук. Взглянул на нелепое сооружение на ковре. Если бы он мог последовать туда, куда оно ведет, вслед за детьми. Но он не мог. Для него оно было бессмысленным. Он не мог справиться с произвольным фактором. Он был приспособлен к эвклидовой системе. Он не может этого сделать, даже если сойдет с ума. Это будет совсем не то безумие. Его мозг как бы перестал работать. Но это оцепенение, этот ужас через минуту пройдут. Парадин скомкал в пальцах бумажку.
2: «Эмма, Скотти,
1: слабо...»

0: fantastique.
1: Глава четвертая. Сова вышла из сумрака, едва я переступил порог. Вспорхнула, на миг я почувствовал легкий укол когтей и устремилась на холодильник. «Может, тебе насест соорудить?» — спросил я, запирая дверь. Первый раз я увидел, как Ольга разговаривает. Клюв задергался, она выталкивала слова с явным усилием. Честно говоря, все равно не понимаю, как птица способна разговаривать. Да еще и столь человеческим голосом. «Не надо, а то я примусь откладывать яйца». Видимо, это была попытка пошутить. «Если обидел, извини», — на всякий случай предупредил я. «Я тоже пытаюсь снять неловкость». «Понимаю. Все нормально». Зарывшись в холодильник, я обнаружил там кое-что из закуски, сыр, колбаса, соленья. Интересно, как соотнесется 40-летний коньяк с малосольным огурцом? Наверное, они испытывают взаимную неловкость, как я с Ольгой. Я достал сыр и колбасу. Лимонов нет, извини. Я понимал всю абсурдность приготовлений, но все же, зато коньяк.

Легкое, неприятное шипение, напоминающее то ли разбуженную змею, то ли подтекающий из баллона газ. Ольга, извини, но я обернулся. Совы больше не было. Да, я ожидал чего-то подобного. Надеялся, что ей позволено хоть иногда принимать человеческий облик, и мысленно нарисовал портрет Ольги, заточенной в птичье тело женщины, помнящей еще восстание декабристов. Почему-то представлялась княжна Лопухина, убегающая из бала. Только постарше, посерьезнее, с мудростью в глазах, чуть осунувшаяся. А на табуретке сидела молодая, внешне совсем молодая женщина, лет 25. Коротко по-мужски стриженная, щеки грязные, словно из пожара выбралась, красивая, и черты лица аристократически тонкие. Но это гарь, грубая уродливая стрижка. Одежда шокировала окончательно. Грязные армейские штаны образчика 40-х годов, расстегнутый ватник, под ним серая от грязи гимнастерка. Ноги босые. «Красивая?» — спросила женщина. «Все-таки да», — ответил я. «Свет и тьма, почему ты так выглядишь?» «Последний раз я принимала человеческий облик 55 лет назад». Я кивнул. «Понимаю. Тебя использовали во время войны. Меня используют во время всех войн», — Ольга мило улыбнулась. «Во время серьезных войн. В иное время мне запрещено принимать человеческий облик. Сейчас войны нет. Значит, будет?» На этот раз она не улыбалась. Я сдержал проклятие, лишь сделал знак отрицания беды. «Хочешь принять душ?» «С удовольствием». «Женской одежды у меня нет. Джинсы и рубашка устроят?» Она кивнула, поднялась неловко, смешно поведя руками, с удивлением посмотрела на свои босые ноги и пошла в ванную, как будто не в первый раз принимала у меня душ. Я кинулся в спальню. Вряд ли у нее много времени. Джинсы старые, зато на размер поменьше, чем ношу сейчас. Все равно велики будут. Рубашка? Нет, лучше тонкий свитер. Белье? «Да, три раза да. Антон!» Я сгреб одежду в кучу, подцепил чистое полотенце и бросился обратно. Дверь в ванную была открыта. «Что у тебя за краны?» «Импортные, шаровые, сейчас...» Я вошел... Ольга стояла в ванне, спиной ко мне, обнаженная, задумчиво поворачивала рычаг крана влево и вправо. «Вверх», — сказал я. «Поднимаешь вверх — это напор. Влево — холодная вода, вправо — горячая». «Ясно. Спасибо». Она совершенно меня не стеснялась. Понятное дело, учитывая ее возраст и ранг, пусть даже бывший ранг. А вот я смутился и от этого стал циничен. «Вот тряпки. Может быть, что-то подберешь». «Если это нужно, конечно». «Спасибо, Антон», — Ольга посмотрела на меня. «Не обращай внимания. Я 80 лет провела в птичьем теле, большую часть времени в спячке, но все равно мне хватило». Глаза у нее были глубокие, затягивающие, опасные глаза. «Я больше не воспринимаю себя ни человеком, ни иной, ни женщиной. Совой, впрочем, тоже. Так, злая, старая, бесполая дура, иногда способная говорить». Из души ударила вода. Ольга медленно подняла руки, с наслаждением повернулась под тугими струями. «Смыть копоть для меня куда важнее, чем смущать симпатичного юношу». Проглотив юношу без всяких пререканий, я вышел из ванной. Покачал головой, взял коньяк, раскупорил бутылку. По крайней мере, ясно одно. Она не оборотень. Оборотень не сохранил бы одежду на теле. Ольга – маг. Маг. Женщина. Возраст около 200 лет. 80 лет назад была наказана лишением тела. Надежда на реабилитацию остается. Специалист по силовым воздействиям.

0: действием, последний раз привлекалась к работе приблизительно 55 лет назад. Достаточно данных, чтобы поискать в компьютерной базе. К полным файлам у меня доступа нет, не тот уровень. Но, к счастью, высшее начальство и не подозревает, сколько информации может дать косвенный поиск. Конечно, если я и впрямь хочу выяснить личность Ольги. Разлив по бокалам коньяк, я стал ждать. Ольга вышла из ванны минут через пять, на ходу вытирая волосы полотенцем. Она надела мои джинсы и свитер. Нельзя сказать, чтобы полностью преобразилась и все же стала симпатичнее на порядок. «Спасибо, Антон. Ты не представляешь, какое это удовольствие. Догадываюсь?» «Догадываться мало. Запах, Антон. Запах гари. Я почти привыкла к нему за полвека». Ольга неловко села на табуретку, вздохнула. «Это плохо, но я рада нынешнему кризису. Пусть даже меня не помилуют, но зато возможность вымыться. Ты можешь оставаться в этом облике, Ольга. Я схожу и куплю нормальную одежду. Не стоит. У меня лишь полчаса в день». Скомкав полотенце, Ольга бросила его на подоконник. Вздохнула. «Следующие возможности вымыться я могу и не дождаться. Так же, как возможности выпить коньяка. Твое здоровье, Антон. Твое здоровье». Коньяк был хорош. Я пригубил его с удовольствием, несмотря на полный сумбур в голове. А Ольга выпила залпом, поморщилась, но вежливо сообщила: «Неплохой. Почему шеф не разрешает тебе принимать нормальный облик?» «Это не в его власти». «Ясно. Значит, наказало ее не региональное бюро, а высшие чины. Я желаю тебе удачи, Ольга. Что бы ты ни совершила, уверен, что твоя вина давно искуплена». Женщина пожала плечами. «Хотела бы верить. Я понимаю, что легко вызываю сочувствие, но наказание справедливо. Впрочем, давай серьезно».
1: «Давай».
0: Ольга потянулась ко мне через стол, сказала таинственным шепотом. «Скажу честно, мне надоело. У меня крепкие нервы, но так жить нельзя. Мой шанс выполнить миссию такой важности, что у руководства не будет выхода, кроме как помиловать меня».
2: «А где взять такую миссию?»
0: «Она уже есть и состоит из трех этапов. Мальчишка, мы защитим его и перетащим на сторону света. Вампирша, мы ее уничтожим». Тон у нее был уверенный, и я вдруг поверил Ольге.
2: «Защитим и уничтожим. Без проблем».
0: «Только это все мелочи, Антон. Тебе подобная акция поднимет уровень, но меня не спасет. Главное, девушка с черной воронкой. Ей уже занимаются, Ольга. Нас от задания отстранили».
2: «Ничего.
0: Им не справиться».
2: «Да?»
0: — с иронией спросил я.
2: «Не справиться.
0: Борис Игнатьевич сильный маг, но в иных областях». Ольга насмешливо прищурилась. «А я занималась прорывами инферно всю жизнь».
2: «Вот почему война», — сообразил я.
0: «Конечно. Таких выплесков ненависти в мирное время не бывает. Гаденыш Адольф, у него было много поклонников, но его спалили бы в первый же военный год, вместе со всей Германией. У Сталина ситуация была иной, чудовищно много обожания, мощный щит. Антон, я простая русская женщина». Мимолетная улыбка показала все отношение Ольги к слову «простая». Всю последнюю войну занималась тем, что прикрывала врагов своей страны от проклятий. За одно лишь это я заслужила помилование. Веришь?
2: Верю.
0: Мне показалось, что она захмелела. Сволочная работа. Всем нам приходится идти против человеческой природы, но заходить настолько далеко. Так вот, Антон, они не справятся. Я могу попробовать, хотя полной уверенности нет и у меня.
2: Ольга, если все так серьезно, ты должна подать рапорт.
0: Женщина покачала головой, оправила мокрые волосы.
2: Не могу. Мне запрещено общаться с кем-либо, кроме Бориса Игнатьевича и партнера по заданию. Ему я сказала все. Теперь могу лишь ждать и надеяться, что мне удастся справиться в самый последний момент. А шеф этого не понимает? Думаю, что наоборот, понимает.
0: «Вот оно что!» – прошептал я.
2: «Мы были любовниками. Очень долго. И вдобавок друзьями, что встречается реже. Итак, Антон, сегодня решаем вопрос с мальчиком и психованной вампиршей. Завтра ждем. Ждем, пока не прорвется инферно. Согласен?»
0: «Мне надо подумать, Ольга».
2: «Славно. Думай. А сейчас мне пора».
0: «Отвернись». Я не успел. Наверное, Ольга сама виновата в этом. Не рассчитала, сколько времени ей отпущено.

Это действительно выглядело отвратительно. Ольга задрожала, выгнулась дугой, по телу прошла волна. Кости изгибались, будто резиновые. Кожа лопалась, обнажая кровоточащие мышцы. Через мгновение женщина превратилась в смятый комок плоти, бесформенный шар. И шар все съеживался и съеживался, обрастая мягкими белыми перьями. Полярная сова вспорхнула с табуретки с криком полуптичьим, получеловеческим. Метнулась к облюбованному месту на холодильнике. «Дьявол!» – закричал я, забывая все правила и наставления. «Ольга!» «Красиво!» Голос женщины был задыхающимся, еще искаженным болью. «Почему? Почему именно так?» «Это часть наказания, Антон». Я протянул руку, коснулся расправленного, трепещущего крыла. «Ольга, я согласен». «Тогда за работу, Антон». Кивнув, я вышел в прихожую. Распахнул шкаф со снаряжением, перешел в сумрак, иначе просто не увидишь ничего, кроме одежды и старого хлама. Легкое тельце опустилось на мое плечо. «Что у тебя есть?» «Ониксовый амулет я разрядил. Ты можешь его наполнить?» «Нет. Я лишена почти всех сил. Оставлено лишь то, что необходимо для нейтрализации инферно. И память, Антон. Еще оставлена память. Как собираешься убить вампиршу?» «Она без регистрации», — сказал я. «Только народными средствами». Сова издала хохочущий клёкот. «Осинка до сих пор в ходу?» «У меня ее нет». «Понятно. Из-за твоих друзей?» «Да. Я не хочу, чтобы они вздрагивали, переступая порог». «Тогда что?» Из выдолбленного в кирпичах гнезда я достал пистолет. Покосился на сову. Ольга внимательно изучила оружие. «Серебро. Для вампира очень болезненно, но не смертельно. Там разрывные пули. Я выщелкнул из Desert Eagle обойму. Разрывные серебряные пули, калибр 0,44. Три попадания нашпигуют вампира так, что он станет беспомощным. А далее? Народные средства?» «Я не верю в технику», — с сомнением отозвалась Ольга. «Я видела, как восстановился оборотень, разорванный на клочки снарядом». «И быстро он восстановился?» «За трое суток». «А я о чем говорю?» «Хорошо, Антон, если ты не доверяешь своим собственным силам...» Она осталась недовольна, я это понимал. «Но я не оперативник. Я штабной работник, которому поручили поработать в поле». «Все будет хорошо», — успокоил я. «Поверь. Давай сосредоточимся на поисках приманки». «Пошли». «Вот здесь все и произошло», — сообщил я Ольге. «Мы стояли в подворотне, разумеется, в сумраке. Порой мимо проходили люди, смешно огибая меня, пусть и невидимого. Здесь ты убил вампира». Тон Ольги был до нельзя деловым. «Так, понимаю, друг мой. Зачистил мусор плохо. Впрочем, неважно. На мой взгляд, никаких следов от упокоившегося вампира не осталось. Но я не спорил. Тут была вампирша. Здесь ты ее чем-то ударил. Нет, плеснул водкой». Ольга тихонько засмеялась. «Она ушла. Наши оперативники совсем потеряли хватку. След четкий до сих пор». «Она обернулась», — мрачно ответил я. «В летучую мышь?» «Да. Гарик сказал, что она успела в последний момент». «Плохо. Вампирша сильнее, чем я надеялась. Она же дикая. Она пила живую кровь и убивала. Опыта у нее нет, а вот сил хоть отбавляй». «Уничтожим», — жестко сказала Ольга. Я промолчал. «А вот и след мальчишки», — в голосе Ольги послышалось одобрение. «А и впрямь хороший потенциал. Пошли посмотрим, где он живет». Мы вышли из подворотни и двинулись по тротуару. Двор был большой, окруженный домами со всех сторон. Я тоже чувствовал ауру мальчишки, хотя очень слабую и спутанную. Он тут ходил регулярно. «Вперед», — командовала Ольга. «Сверни налево». «Дальше». «Направо». «Постой». Я остановился перед какой-то улицей, по которой медленно полз трамвай.
Из сумрака я так и не выходил. — В этом доме, — сообщила Ольга. — Вперед! Он там! Дом был чудовищный, плоский, высоченный, да вдобавок еще стоящий на каких-то ножках-опорах. При первом взгляде он казался исполинским памятником спичечному коробку, при втором — воплощением болезненной гигантомании. — В таком доме хорошо убивать, — сказал я, — или сходить с ума. — Займемся и тем, и другим, — согласилась Ольга. — Знаешь, у меня в этом большой опыт.

Егор не хотел выходить из дома. Когда родители ушли на работу, когда хлопнула дверь, он немедленно почувствовал страх. И в то же время знал, за пределами пустой квартиры страх превратится в ужас. Спасения не было. Нигде и ни в чем. Но дом создавал хотя бы иллюзию безопасности. Мир сломался. Мир рухнул вчера ночью. Егор всегда честно признавал, ну не при всех, а для себя самого, что он не храбрец. Но и трусом, пожалуй, тоже не был. Были вещи, которых можно и нужно бояться. Шпана, маньяки, террористы, катастрофы, пожары, войны, смертельные болезни. Все в одной куче и все одинаково далеко. Все это реально существовало и в то же время оставалось за гранью повседневного. Соблюдай простые правила, не броди по ночам, не лезь в чужие районы, мой руки перед едой, не прыгай на рельсы. Можно бояться неприятностей и в то же время понимать, что шанс в них влипнуть весьма невелик. Теперь все изменилось. Существовали явления, от которых невозможно спрятаться. Явления, которых нет и не может существовать в мире. Существовали вампиры. Все помнилось четко. Он не лишился памяти от ужаса, на что смутно надеялся вчера, когда бежал домой, против обыкновения перебегая улицу без оглядки. И робкие чаяния, что к утру случившееся покажется сном, тоже не оправдались. Все было правдой. Невозможной правдой. Но это случилось вчера. Это случилось с ним. Он возвращался поздно, да, но ему случалось приходить домой еще позднее. Даже родители, которые по твердому убеждению Егора до сих пор не понимали, что ему почти 13 лет, относились к этому спокойно. Когда он с ребятами вышел из бассейна, да, уже было 10, все вместе они завалились в Макдональдс и просидели там минут 20. Это тоже было обычно. Все, кому позволяли финансы, шли после тренировки в Мак. Потом они все вместе дошли до метро, недалеко, по светлой улице, восьмером. Тогда еще все было нормально. В метро он почему-то начал волноваться. Глядел на часы, озирался на окружающих, но ничего подозрительного не было. Разве что Егор услышал музыку. И началось то, чего быть не может. Он зачем-то свернул в темную, вонючую подворотню, подошел к девушке и парню, которые ждали его, которые его подманили, и сам подставил девушке шею под тонкие, острые, нечеловеческие зубы. Даже сейчас, дома, в одиночестве, Егор ощущал холодок, сладкий, манящий, щекоткой пробегающий по коже. Он ведь хотел, боялся, но хотел касания сверкающих клыков, короткой боли, за которой что-то будет, наверное. И никто в целом мире не мог помочь. Егор помнил взгляд той женщины, что выгуливала собак. Взгляд, прошедший сквозь него, настороженный, но вовсе не равнодушный. Она не испугалась, она просто не видела происходящего. Егора спасло лишь появление третьего вампира, того бледного парня с плеером, что увязался за ним еще в метро. Они схватились из-за него, как матерые и голодные волки грызутся над загнанным, но еще не убитым оленем. Вот тут все путалось. Слишком быстро произошло. Крики о каком-то дозоре, о каком-то сумраке, вспышки синего света, и один вампир начал рассыпаться на глазах, как в кино. Вой вампирши, которые что-то плеснули в лицо, и его паническое бегство. И понимание, страшное, еще страшнее случившегося, никому и ничего нельзя говорить. Не поверят, не поймут. Вампиров нет. Нельзя смотреть сквозь людей и не замечать их. Никто не сгорает в вихре голубого огня, превращаясь в мумию, скелет, горстку пепла. «Неправда», — сказал Егор самому себе. «Есть. Можно. Бывает». Даже себе поверить было трудно.
Он не пошел в школу, но зато убрался в квартире. Хотелось что-то делать. Несколько раз Егор подходил к окну и пристально оглядывал двор. Ничего подозрительного. А сумеет ли он увидеть их? Они придут. Егор не сомневался ни на секунду. Они знают, что он помнит о них. Теперь его убьют как свидетеля. Да и не просто убьют. Выпьют кровь и превратят в вампира. Мальчик подошел к книжному шкафу, где половина полок была заполнена видеокассетами. Наверное, можно поискать совета. «Дракула, мертвый и недовольный». Нет, это комедия. «Однажды укушенный». Совсем ерунда. «Ночь страха». Егор вздрогнул. Этот фильм он помнил. И теперь уже никогда не рискнет пересмотреть. Как там говорилось? «Крест помогает, если в него веришь». А чем ему крест поможет? Он даже не крещеный. И в Бога не верит. Раньше не верил. Теперь, наверное, надо. Если есть вампиры, то значит есть и дьявол. Если есть дьявол, то есть и Бог. Если есть вампиры, то есть и Бог. Если есть зло, то есть и добро. «Ничего нет», — сказал Егор. Засунул руки в карманы джинсов, вышел в прихожую и посмотрел в зеркало. Он в зеркале отражается. Может быть, слишком мрачный, но вполне обычный мальчишка. Значит, пока все нормально. Его укусить не успели. На всякий случай он все же покрутился, пытаясь рассмотреть затылок. Нет, ничего, никаких следов. Тощая и, пожалуй, не совсем чистая шея. Идея пришла неожиданно. Егор кинулся на кухню, спугнув по пути кота, устраивавшегося на стиральной машине. Стал рыться среди пакетов с картошкой, луком и морковью. Вот и чеснок. Торопливо очистив одну головку, Егор принялся жевать. Чеснок был злой. Рот обжигал. Егор налил стакан чая, стал запивать каждый зубчик. Помогало слабо, язык горел, чесались десны. Но ведь это должно помочь. Кот заглянул в кухню. Недоуменно уставился на мальчика, издал разочарованный мяв и удалился. Он не понимал, как можно есть подобную гадость. Последние два зубчика Егор разжевал, выплюнул на ладони и стал натирать шею. Ему самому было смешно то, что он делал, но остановиться он уже не мог. Шею тоже защипало. Хороший чеснок. Любой вампир сдохнет от одного запаха. Кот недовольно завопил в прихожей. Егор насторожился и выглянул из кухни. Нет, ничего. Дверь закрыта на три замка и цепочку. «Не ори, Грейсик!» — строго велел он. «А то и тебя чесноком накормлю!» Оценив угрозу, кот умчался в родительскую спальню. Что бы еще сделать? Серебро, кажется, помогает. Повторно вспугнув кота, Егор прошел в спальню, открыл шифоньер, из-под простыни и полотенец достал шкатулку, где мама хранила украшения, достал серебряную цепочку, надел. Будет вонять чесноком, да и все равно придется снять к вечеру. Может быть, опустошить копилку и купить себе цепочку с крестиком и носить, не снимая. Сказать, что поверил в Бога. Бывает же такое, что человек не верил, не верил, а потом вдруг стал верить. Он прошел через зал, уселся с ногами на диване, окинул комнату задумчивым взглядом. Есть у них в доме осина? Вроде бы нет. А как она вообще выглядит, осина? Пойти в ботанический сад и вырезать себе из сучка кинжал? Это все хорошо, конечно. Вот только поможет ли, если снова зазвучит музыка? Тихая, манящая музыка. Вдруг он сам скинет цепочку, сломает осиновый кинжал и вымоет измазанную чесноком шею. Тихая-тихая музыка. Невидимые враги. Может быть, они уже рядом? Просто он их не видит? Не умеет смотреть? А вампир сидит рядом и усмехается, глядя на наивного пацана, готовящегося к обороне. И не страшна им осина, не пугает чеснок. Как воевать с невидимкой? «Грейсик!» — позвал Егор. «На, кис-кис!» Кот не откликался, у него был сложный характер. «Иди сюда, Грейсик!» Кот стоял на пороге спальни.
Шерсть у него топорщилась, глаза горели. Он смотрел мимо Егора в угол на кресло у журнального столика. На пустое кресло. Мальчик почувствовал, как по телу пробежал уже привычный холодок. Он рванулся так резко, что слетел с дивана и упал на пол. Кресло было пустым. Квартира была пустой и запертой. Вокруг потемнело, словно солнечный свет за окном померк. Рядом кто-то был. «Нет!» – закричал Егор, отползая. Я знаю, вы здесь!» Кот издал хриплый звук и метнулся под кровать. «Я вижу!» – крикнул Егор. «Не трогай меня!»

0: Подъезд и без того оказался мрачным и грязноватым. А уж глядя из сумрака, настоящая катакомба. Бетонные стены, в обычной реальности просто грязные, в сумраке оказались поросшими темно-синим мхом. Гадость. Ни одного иного тут не живет, чтобы вычистить дом. Я поводил ладонью над особо густым комком, мох зашевелился, пытаясь отползти от тепла. «Гори», — велел я. «Не люблю паразитов. Пусть даже особого вреда они не причиняют, всего лишь пьют чужие эмоции. Предположение, что крупные колонии синего мха способны раскачивать человеческую психику, вызывая то депрессии, то необузданное веселье, никем так и не доказано. Но я всегда предпочитал перестраховаться». «Гори», — повторил я, посылая в ладонь немножко силы. Пламя, прозрачное и жаркое, охватило спутанный синий войлок. Через миг пылал весь подъезд. Я отступил к лифту, надавил кнопку, вошел в кабину. Кабинка была почище. «Девятый этаж», — подсказала Ольга. «Зачем тратишь силы?» «Копейки». «Тебе может понадобиться все, что ты имеешь. Пускай бы рос». Я промолчал. Лифт медленно полз вверх. Сумеречный лифт, двойник обычного, по-прежнему стоявшего на первом этаже. «Как знаешь», — решила Ольга. «Молодость, бескомпромиссность». Двери разошлись. На девятом этаже огонь уже прошел, синий мох горит, как порох. Было тепло, куда теплее, чем обычно в сумраке. Слегка пахло гарью. «Вот эта дверь», — сказала Ольга. «Вижу». Я действительно почувствовал ауру мальчика у двери. Он даже не рискнул сегодня выйти из дома. «Прекрасно. Козленок привязан за крепкую веревочку. Остается дождаться тигра». «Войду, наверное», — решил я и толкнул дверь. Дверь не открылась. «Да не может такого быть!» «В реальности двери могут быть закрыты на все замки. У сумрака свои законы. Только вампиры нуждаются в приглашении, чтобы войти в чужой дом. Это их плата за излишнюю силу и гастрономический подход к людям. Чтобы запереть дверь в сумраке, надо по меньшей мере уметь в него входить». «Страх», — сказала Ольга. «Вчера мальчишка был в ужасе и только что побывал в сумеречном мире. Он закрыл за собой дверь и, не заметив того, сделал это сразу в двух мирах». «И что делать?» «Иди глубже». «Иди за мной». Я посмотрел на плечо, никого не было. Вызвать сумрак, находясь в сумраке, — непростая игра. Я поднимал свою тень с пола несколько раз, прежде чем она обрела объем и заколыхалась напротив. «Давай, давай. У тебя получается», — шепнула Ольга. Я вошел в тень, и сумрак сгустился. Пространство наполнилось густым туманом. Краски исчезли вовсе. Из звуков осталось лишь биение моего сердца, тяжелые и медленные, раскатистые, словно лупили в барабан на дне ущелья. Досвистел ветер. Это воздух вползал в легкие, медленно расправляя бронхи. На моем плече возникла белая сова. «Долго тут не выдержу», — шепнул я, открывая дверь. На этом уровне она, конечно же, не была заперта. Под ноги метнулся темно-серый кот. Для котов не существует обычного мира и сумрака. Они живут во всех мирах сразу. Как хорошо, что у них нет настоящего разума.
1: «Кис-кис-кис», — прошептал я. «Не бойся, котик».
0: Скорее для пробы собственных сил я запер за собой дверь. «Вот так, мальчик, теперь ты защищен чуть лучше. Но поможет ли это, когда ты услышишь зов?» «Выходи», — сказала Ольга. «Ты очень быстро теряешь силы. На этом уровне сумрака тяжело даже опытному магу. Пожалуй, и я выйду повыше». Я с облегчением шагнул наружу. Да, я не оперативник, умеющий гулять по всем трем слоям сумрака. В общем-то, у меня и нужды в этом не было. Мир стал немножко поярче, я огляделся. Квартира была уютная и не особо загаженная порождениями сумеречного мира. Несколько полосок синего мха у двери — не страшно. Сами сдохнут, раз основная колония уничтожена. Возникли и звуки, кажется, из кухни. Я заглянул туда. Мальчишка стоял у стола и ел чеснок, запивая его горячим чаем. «Свет и тьма», — прошептал я. Сейчас паренек казался еще младше и беззащитнее, чем вчера. Худой, нескладный, хотя и слабым его не назовешь, видимо, занимается спортом. В линялых голубых джинсах и синей футболке. «Бедолага», — сказал я. «Очень трогательно», — согласилась Ольга. «Распустить слух о магических свойствах чеснока — это был удачный ход со стороны вампиров. Говорят, сам Брэм Стокер это и придумал». Мальчишка сплюнул на руку пережеванной кашицей и стал натирать шею чесночным пюре. «Чеснок — полезная штука», — сказал я. «Да, и защищает от вирусов гриппа», — добавила Ольга. «Ох, как легко умирает истина! Как живуча ложь!» Но мальчик и впрямь силен. «Ночному дозору не помешает новый оперативник». «Он наш?» «Пока он ничей. Несформированная судьба, сам видишь. А к чему тяготеет?» «Не понять. Пока не понять. Слишком напуган. Сейчас он готов сделать все, что угодно, лишь бы спастись от вампиров. Готов стать темным, готов стать светлым. Не могу осуждать его за это. Конечно. Пойдем». Сова вспорхнула, полетела по коридору. Я пошел следом. Мы сейчас двигались раза в три быстрее, чем люди, один из основных признаков сумрака — изменение хода времени. «Будем тут ждать», — велела Ольга, очутившись в гостиной. «Тепло, светло и уютно». Я сел в мягкое кресло возле столика, покосился на газету, валяющуюся на столике. Ничего нет более веселого, чем читать прессу через сумрак. «Прибыли от кредитов падают», — гласил заголовок. В реальности фраза выглядит иначе. На Кавказе растет напряженность. Можно взять сейчас газету и прочитать правду. Настоящую. То, что думал журналист, сляпавший статью на заданную тему. Те крохи информации, что он получил из неофициальных источников. Правду о жизни и правду о смерти. Зачем только? Давным-давно я научился плевать на человеческий мир. Он — наша основа, наша колыбель, но мы иные. Мы ходим сквозь закрытые двери и храним баланс добра и зла. Нас убийственно мало, и мы не умеем размножаться. Дочь мага вовсе не обязательно станет волшебницей. Сын оборотня совсем не обязательно научится перевоплощаться лунными ночами. Мы не обязаны любить обыденный мир. Мы храним его лишь потому, что паразитируем на нем. Ненавижу паразитов.

«О чем ты задумался?» — спросила Ольга. В гостиной показался мальчишка. Метнулся в спальню, очень быстро, учитывая, что он в обыденном мире, стал рыться в шкафу. «Да так, грустно. Бывает. В первые годы бывает со всеми». Голос Ольги стал совсем человеческим. «Потом привыкаешь». «О том и грущу. Радовался бы, что мы еще живы. В начале века популяция иных упала до критического минимума. Ты в курсе, что дискутировался вопрос об объединении темных и светлых? Что разрабатывались евгенические программы?» «Да, я знаю. Наука нас едва не убила. В нас не верили, не хотели верить. Пока считали, что наука способна изменить мир к лучшему». Мальчик вернулся в гостиную. Уселся на диван, стал поправлять на шее серебряную цепочку. «Что есть лучшее?» — спросил я. «Мы вышли из людей. Мы научились ходить в сумрак. Научились менять природу вещей и людей. Что изменилось, Ольга?» «Хотя бы то, что вампиры не охотятся без лицензии. Скажи это человеку, у которого пьют кровь». На пороге появился кот, уставился на нас, завопил, гневно глядя на сову. «Он на тебя реагирует», — сказал я. «Ольга, уйди глубже в сумрак». «Уже поздно», — ответила Ольга. «Извини, я потеряла бдительность». Мальчик соскочил с дивана, куда быстрее, чем возможно двигаться в человеческом мире. Неловко, он еще и сам не понимал, что с ним происходит, вошел в свою тень и сейчас падал на пол, глядя на меня, уже из сумрака. «Ухожу», — шепнула сова, исчезая. Когти больно впились в плечо. «Нет!» — закричал мальчик. «Я знаю! Я знаю! Вы здесь!» Я начал вставать, разводя руки. «Я вижу! Не трогай меня!» Он был в сумраке. Все. Случилось. Без всякой помощи со стороны, без курсов и стимуляторов, без руководства мага-куратора мальчишка пересек грань между обыденным и сумеречным мирами. От того, как ты впервые войдешь в сумрак, что ты увидишь, что почувствуешь, во многом от этого зависит, кем ты станешь, темным или светлым. На темную сторону мы его отпускать не вправе, баланс по Москве рухнет окончательно. Мальчик, ты на самом краю, и это пострашнее, чем неопытная вампирша. Борис Игнатьевич вправе принимать решение о ликвидации. Не бойся. — сказал я, не двигаясь с места. — Не бойся. Я друг и не причиню тебе вреда. Мальчишка дополз до угла и замер. Он не отрывал от меня взгляда и явно не понимал, что перешел в сумрак. Для него все выглядело так, будто в комнате внезапно стемнело. Нахлынула тишина, и из ниоткуда появился я. — Не бойся, — повторил я. — Меня зовут Антон. — Как тебя зовут? Он молчал, часто-часто глотал, потом прижал руку к шее, нащупал цепочку и, кажется, немного успокоился. «Я не вампир», — сказал я. «Кто вы?» — пацан кричал. «Хорошо, что в обыденном мире этот пронзительный крик услышать невозможно. Антон, работник ночного дозора». У него расширились глаза, резко, как от боли. «Моя работа заключается в том, чтобы охранять людей от вампиров и прочей нечисти». «Неправда». «Почему?» Он пожал плечами. «Хорошо. Пытается оценивать свои действия, аргументировать мнение. Значит, не совсем лишился разума от страха». «Как тебя зовут?» — повторил я. «Можно было надавить на мальчика, снять страх, но это было бы вмешательством, и причем запрещенным». «Егор?» «Хорошее имя. А меня зовут Антон. Понимаешь? Я Антон Сергеевич Городецкий, работник ночного дозора. Вчера я убил вампира, который пытался напасть на тебя. Одного?» «Прекрасно. Завязывается разговор». «Да, вампирша ушла. Сейчас ее ищут. Не бойся, я здесь, чтобы тебя охранять, чтобы уничтожить вампиршу». «Почему вокруг так серо?» — вдруг спросил мальчик. «Молодец.
Нет, какой молодец? Я объясню. Только давай договоримся, что я тебе не враг. Хорошо? Посмотрим. Он держался за свою нелепую цепочку, словно она могла от чего-то спасти. Мальчик, мальчик, если бы все было так просто в этом мире, не спасет ни серебро, ни осина, ни святой крест. Жизнь против смерти, любовь против ненависти и сила против силы, потому что сила не имеет моральных категорий. Все очень просто. Я это понял за каких-то 2-3 года. Егор, я медленно пошел к нему. Выслушай, что я скажу. Стойте! Командовал он так резко, будто у него было в руках оружие. Я вздохнул, остановился. Хорошо. Слушай тогда. Кроме обычного, человеческого мира, который доступен глазу, есть еще теневой, сумеречный мир. Он думал. Несмотря на страх, а боялся он дико, меня обдавало волнами удушливого ужаса. Мальчишка пытался понять. Бывают люди, которых страх парализует, а бывают те, кому он только придает силы. Я очень хотел бы надеяться, что и я из вторых. Параллельный мир? Ну вот, пошла в ход фантастика. Пускай, что уж тут, в именах нет ничего, кроме звука. Да. И в этот мир могут попасть лишь те, кто обладает сверхъестественными способностями. Вампиры? Не только. Еще оборотни, ведьмы, черные маги, белые маги, целители, пророки. Это все есть на самом деле? Он был мокрый, как мышь. Волосы слиплись, футболка прилипла к телу, по щекам ползли бисеринки пота. И все же мальчик не отрывал от меня взгляда и готовился дать отпор, словно это ему по силам. Да, Егор, иногда среди людей появляются те, кто умеет входить в сумеречный мир. Они становятся на сторону добра или зла, света или тьмы. Они иные. Так мы называем друг друга. Иные. Вы иной? Да. И ты тоже? Почему? Ты в сумеречном мире, малыш. Погляди вокруг. Вслушайся. Краски стерлись. Звуки умерли. Секундная стрелка на часах еле ползет. Ты вошел в сумеречный мир. Ты захотел увидеть опасность и перешел грань между мирами. Здесь медленнее идет время. Здесь все иное. Это мир иных. Я не верю. Егор быстро обернулся, снова посмотрел на меня. А почему Грейсик здесь? Кот? Я улыбнулся. У животных свои законы, Егор. Коты живут во всех пространствах сразу. Для них нет никакой разницы. Не верю. У него дрожал голос. Это все сон, я знаю. Когда свет меркнет, я сплю. У меня такое было. Тебе снилось, что ты включаешь свет, а лампочка не загорается? Я знал ответ и уж тем более прочел его в глазах мальчишки. Или загорается, но слабо-слабо, как свечка. И ты идешь, а вокруг колышется тьма, а протягиваешь руку, не можешь различить пальцев. Он молчал. Это бывает со всеми нами, Егор. Каждому иному снятся такие сны. Это сумеречный мир вползает в нас, зовет, напоминает о себе. Ты иной. Пусть еще маленький, но иной. И только от тебя зависит. Я не сразу понял, что у него закрыты глаза, голова клонится на бок. «Идиот!» — прошипела с плеча Ольга. «Он первый раз самостоятельно вошел в сумрак. У него нет на это сил. Вытаскивай его быстро, или он останется тут навсегда!» Сумеречная кома — болезнь новичков. Я почти забыл о ней. Мне не приходилось работать с молодыми иными. «Егор!» Я подскочил к нему, встряхнул, подхватил за подмышки. Он был легкий, совсем легкий. В сумеречном мире меняется не только ход времени. «Очнись!» Он не реагировал. Мальчик и так сотворил то, на что другим требуются месяцы тренировок. Сам вошел в сумрак. А сумеречный мир обожает пить силы. «Тащи!
Ольга взяла командование на себя. «Тащи его живо! Он не очнется сам!» И это было труднее всего. Я проходил курсы неотложной помощи, но вытаскивать из сумрака по-настоящему мне еще никого не приходилось. «Егор, приди в себя!» Я похлопал его по щекам. Вначале слабо, потом перешел на полновесные оплеухи. «Ну же, парень! Ты уходишь в сумеречный мир! Очнись!» Он становился все легче и легче, истаивал у меня в руках. Сумрак пил его жизнь, вытягивал последние силенки. Сумрак менял его тело, превращал в своего обитателя. «Что же я натворил?» «Закрывайся!» Голос Ольги был холодным, отрезвляющим. «Закрывайся вместе с ним, дозорный!» Обычно я создавал сферу больше минуты, сейчас справился секунд за пять. Вспышка боли, будто в голове взорвался крошечный заряд. Я запрокинул голову, когда сфера отрицания вышла из моего тела и окутала меня радужным мыльным пузырем. Пузырь рос, надувался, неохотно вбирая в себя и меня, и мальчишку. «Все, теперь держи. Я ничем не могу тебе помочь, Антон. Держи сферу!» Ольга была не права. Она помогала уже одними советами. Наверное, я и сам сообразил бы создать сферу, но мог потерять еще несколько драгоценных секунд. Вокруг стало светлеть. Сумрак все еще пил наши силы, у меня с трудом, у мальчишки в волю. Но теперь в его распоряжении было лишь несколько кубических метров пространства. Здесь нет обычных физических законов, но есть их аналоги. Сейчас в сфере создавалось равновесие между нашими живыми телами и сумраком. Либо сумрак растворится и выпустит добычу, либо мальчишка превратится в обитателя сумеречного мира. Насовсем. Такое бывает с магами, выложившимися до конца, по неосторожности или по необходимости. Такое бывает с новичками, не умеющими толком защищаться от сумрака и отдающими ему больше, чем следует. Я посмотрел на Егора, его лицо серело на глазах. Он уходил в бесконечные просторы теневого мира. Перекинув мальчишку на правую руку, я левой вынул из кармана перочинный нож, зубами открыл лезвие. «Это опасно?» — предупредила Ольга. Я не ответил. Просто полоснул себя по запястью. Сумрак зашипел, как раскаленная сковорода, когда обрызнула кровь. У меня помутилось в глазах. Дело было не в потере крови. Вместе с ней уходила сама жизнь. Я нарушил свою собственную защиту от сумрака. Зато он получил такую порцию энергии, которую был не в состоянии проглотить. Мир посветлел. Моя тень прыгнула на пол, и я переступил через нее. Радужная пленка сферы отрицания лопнула, выпуская нас в обыденный мир.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Глава пятая. Кровь тоненькой струйкой брызгала на палас. Мальчик, сникший у меня на руках, был еще без сознания, но лицо его уже начинало розоветь. Кот вопил из другой комнаты, будто его резали. Я опустил Егора на диван, сел рядом, попросил: «Ольга, бинт». Сова сорвалась с моего плеча, белым росчерком унеслась на кухню. Видимо, по пути она вошла в сумрак, потому что вернулась уже через несколько секунд с бинтом в клюве. Егор открыл глаза как раз в тот миг, когда я взял у совы бинт и принялся перевязывать свою руку. Спросил: «Это кто?»
2: «Сова.
1: Не видишь разве?»
2: «Что со мной было?» — спросил он. Голос почти не дрожал. «Ты потерял сознание».
1: «Почему?» Его взгляд испуганно пробежал по следам крови на полу и на моей одежде. Егор я ухитрился не испачкать. «Кровь моя», — объяснил я. «Порезался случайно, Егор. В сумрак надо входить осторожно. Это чужая среда, даже для нас, иных. Находясь в сумеречном мире, мы должны постоянно тратить силы, подпитывать его живой энергией. Понемножку. А если не контролировать процесс, сумрак высосет из тебя все живое. Ничего не поделаешь. Это плата».
2: «Я заплатил больше, чем был должен?»
1: «Больше, чем имел. И едва не остался в сумеречном мире навсегда. Это не смерть, но, может быть, это хуже смерти. Давайте помогу». Мальчишка сел, на миг сморщился, видимо, закружилась голова. Я протянул руку, он стал бинтовать запястье. Неумело, но старательно. Аура мальчишки не изменилась, по-прежнему была переливчатой, нейтральной. Он уже входил в сумрак, но тот еще не успел наложить свою печать. «Веришь, что я друг?» — спросил я.
2: «Не знаю. Не враг, наверное. Или не можете ничего мне сделать?»
1: Протянув руку, я потрогал мальчишку за шею. Он сразу напрягся, расстегнул и снял с него цепочку. «Понял?»
2: «Значит, вы не вампир». Голос чуть просел.
1: «Да, но вовсе не потому, что смог коснуться чеснока и серебра. Егор, это не помеха для вампира. Во всех фильмах, а еще во всех фильмах, хорошие парни побеждают плохих.
2: Мальчик, суеверия опасны. Они внушают лживые надежды.
1: А надежды бывают правдивыми?»
2: «Нет, по сути своей».
1: Я встал, потрогал повязку. «Ничего, держалось крепко и наложено достаточно туго. Через полчаса можно будет заговорить рану, но пока слишком мало сил». Мальчик смотрел на меня с дивана. Да, он немножко успокоился, но еще мне не доверял. Забавно было то, что на белую сову, с невинным видом задремавшую на телевизоре, он и внимания не обращал. Похоже, Ольга все-таки вмешалась в его сознание. Оно и к лучшему. Объяснять, кто такая белая говорящая сова, было бы крайне трудно.
2: «У тебя найдется еда?» — спросил я.
1: «Какая?»
2: «Да любая. Чай с сахаром. Кусок хлеба. Я тоже потратил много сил».
1: «Найдется. А как вы поранились?»
2: Я не стал уточнять, но не стал и врать. «Нарочно. Так было нужно, чтобы вытащить тебя из сумрака».
1: «Спасибо, если это правда».
2: Наглость у него была, но мне это понравилось.
1: «Не за что. Сгинь ты в сумраке, и с меня начальство снимет голову». Мальчик хмыкнул, встал. Он все-таки старался держаться подальше от меня.
2: «А какое начальство?»
1: «Строгое. Ну, ты нальешь мне чая?»
2: «Для хорошего человека ничего не жалко».
1: Да, он продолжал бояться и прятал страх за развязанной хамоватостью. «Сразу уточняю. Я не человек. Я иной. И ты иной».
2: «А в чем разница?» Егор демонстративно окинул меня взглядом. «На вид и не скажешь».
1: «Пока не напоишь чаем, буду молчать. Тебя учили принимать гостей?
2: Незваных?
1: А как вы вошли?
2: Через дверь. Я покажу. Позже.
1: Пойдемте. Кажется, меня все-таки решили угостить чаем. Я пошел следом за мальчиком, невольно морщась. Не выдержал и попросил. Только знаешь, Егор, вымой вначале шею. Не оборачиваясь, мальчик замотал головой. Это по меньшей мере глупо, защищать одну лишь шею. На человеческом теле есть 5 точек, куда может укусить вампир.
2: Да ну?
1: Ну да. Разумеется, я имею в виду мужское тело. У него даже затылок покраснел. Я всыпал в кружку 5 полных ложек сахара, подмигнул Егору. Налейте стакан чая с 2 ложками сахара, хочу перед смертью попробовать. Видимо, он не знал этого анекдота.
2: А мне сколько сыпать?
1: Ты сколько весишь?
2: Не помню.
1: Я прикинул на глаз. Сыпь 4. Начальную гипогликемию снимешь. Шею он все-таки вымыл, хотя полностью от чесночного запаха не избавился. Попросил, жадно глотая чай, объясняйте. Да, не так я все планировал. Совсем не так. Проследить за пацаном, когда его настигнет зов, убить или схватить вампиршу и отвезти благодарного мальчика к шефу, уж тот сумеет хорошо объяснить. В давние времена, я поперхнулся чаем, похоже на начало сказки, верно? Только это не сказка. Я слушаю. Ладно, начну с другого. Есть человеческий мир. Я кивнул на окно, на крошечный дворик и ползущие по дороге машины. Вот он. Вокруг нас. И большинство не может выйти за его пределы. Так было всегда. Но иногда появляемся мы, иные. И вампиры?
2: Вампиры тоже.
1: Вампиры тоже иные. Правда, они другие иные. Их способности определены заранее.
2: Не понимаю, Егор помотал головой.
1: Ну да я не куратор. Не умею, да и не люблю объяснять прописные истины. 2 шамана, наевшись ядовитых грибов, колотят в свои бубны, — сказал я. Давным-давно, еще в первобытные времена. Один из шаманов честно морочит голову охотникам и вождю. Другой видит, как его тень, дрожащая на полу пещеры в свете костра, обретает объем и поднимается в полный

0: У мальчишки сузились зрачки, чуть побледнела кожа. Хорошая стрессовая реакция и впрямь годится в оперативники. Кем я могу стать?
1: Ты?
0: Кем угодно. Ты еще не определился. И знаешь, какой выбор лежит в основе? Добро и зло. Свет и тьма.
1: И ты добрый?
0: Прежде всего, я иной. Различие добра и зла лежит в отношении к обычным людям. Если ты выбираешь свет, ты не будешь применять свои способности для личной выгоды. Если ты выбрал тьму, это станет для тебя нормальным. Но даже черный маг способен исцелять больных и находить пропавших без вести. А белый маг может отказывать людям в помощи.
1: Тогда я не понимаю, в чем разница?
0: Ты поймешь. Поймешь, когда встанешь на ту или иную сторону.
1: Никуда я не буду вставать.
0: Поздно, Егор. Ты был в сумраке, и ты уже меняешься. День другой, и выбор будет сделан.
1: Если ты выбрал свет...
0: Егор встал, налил себе еще чая. Я заметил, что он впервые повернулся ко мне спиной без опаски.
1: То кто ты?
0: Маг? Ученик мага. Я работаю в офисе ночного дозора. Это тоже нужно.
1: А что ты можешь делать?
0: Покажи, я хочу проверить. Ну вот, все как по учебнику. Он был в сумраке, но это его не убедило. Мелкие балаганные фокусы куда более впечатляющие.
1: Смотри!
0: Я протянул к нему руку. Егор остановился, пытаясь понять, что происходит. Потом посмотрел на чашку. От чая уже не шел пар. Чай похрустывал, превратившись в цилиндрик мутно-коричневого льда со вмороженными чаинками.
1: «Ой!» — сказал мальчик.
0: Термодинамика — самая простая часть управления материей. Я позволил броуновскому движению восстановиться, и лед вскипел. Егор вскрикнул, роняя чашку. «Извини». Я вскочил, схватил с раковины тряпку, присел, вытирая с линолеума лужу.
1: «От магии сплошные неприятности», — сказал мальчик.
0: «Чашку жалко».
1: «Сейчас».
0: Тень прыгнула мне навстречу. Я вошел в сумрак и посмотрел на осколки. Они еще помнили целые, и чашке вовсе не суждено было разбиться так быстро. Оставаясь в сумраке, я сгреб рукой горстку осколков. Несколько самых мелких, отлетевших под плиту, охотно подкатились поближе. Я вышел из сумрака и поставил белую чашку на стол.
1: Только чай наливай заново.
0: Круто! Кажется, этот маленький фокус произвел на мальчика сильное впечатление.
1: А так с любой вещью можно?
0: С вещью? Почти с любой.
1: Антон, а если что-то разбилось неделю назад?
0: Я невольно улыбнулся. Нет. Извини, уже слишком поздно. Сумрак дает шанс, но его надо использовать быстро. Очень быстро.
1: Егор помрачнел. Интересно, что он разбил неделю назад?
0: Теперь веришь?
1: Это магия?
0: Да. Самые примитивные. Ей почти не нужно учиться. Наверное, я сказал это зря. В глазах у мальчика появился огонек. Он уже оценивал свои перспективы. Выгляду.
1: Свет и тьма. А опытный маг, он может и другие вещи делать?
0: Даже я могу.
1: А управлять людьми?
0: Свет и тьма.
1: Да, сказал я. Да, можем. И вы это делаете? А почему террористы захватывают заложников? Ведь можно незаметно прокрасться через сумрак и застрелить их. Или заставить застрелиться. А почему люди умирают от болезней? Маги ведь могут лечить, вы сами сказали.
0: Это будет добро, сказал я.
1: Конечно. Так вы же светлые маги.
0: Если мы совершим любое, безусловно, доброе действие, темные маги получают право на действие злое.
1: Егор удивленно смотрел на меня. На него слишком многое вывалилось в последние сутки, он еще неплохо справлялся.
0: К сожалению, Егор, зло сильнее по своей природе. Зло деструктивно. Оно разрушает куда легче, чем добро созидает.
1: А что вы тогда делаете? Вот этот ваш ночной дозор. Вы воюете с темными магами?
0: Мне нельзя было отвечать. Я понимал это с той же убийственной ясностью, с которой знал, вообще не стоило открываться перед мальчиком. Надо было его усыпить, уйти в сумрак глубже, но не давать никаких объяснений.
1: Я ничего не смогу доказать.

0: Вы с ними воюете?
1: — Не совсем, — сказал я. Правда была хуже лжи, но я не имел права на ложь. Мы следим друг за другом.
0: Готовитесь воевать?
1: Я смотрел на Егора и думал о том, что он очень, очень неглупый мальчик. Но именно мальчик. И если сказать ему сейчас, что близится великая битва добра и зла, что он может стать новым джедаем сумеречного мира, то он будет наш. Правда, ненадолго.
0: Нет, Егор. Нас очень мало. Светлых. Меньше, чем темных.
1: Вот сейчас он готов бросить дом, маму с папой, надеть сверкающие доспехи и пойти умирать за дело добра.
0: Вообще иных. Егор, битвы добра и зла шли тысячи лет с переменным успехом. Порой свет побеждал, но если бы ты знал, сколько людей, даже не подозревающих про сумеречный мир, при этом гибли. Иных мало, но ведь каждый иной способен повести за собой тысячи обычных людей.
1: Егор, если сейчас начнется война добра и зла, погибнет половина человечества. Потому почти полвека назад был подписан договор, великий договор между добром и злом, тьмой и светом. У него округлились глаза. Я вздохнул и продолжал.
0: Это короткий договор. Сейчас я прочту его в официальном переводе на русский язык. Ты уже вправе знать.
1: Прикрыв глаза, я посмотрел в темноту. Сумрак ожил, заклубился под веками, и развернулось серое полотно, испещренное пылающими красными буквами. Договор нельзя произносить на память, его можно лишь читать. Мы иные. Мы служим разным силам, но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. Мы заключаем великий договор о перемирии. Каждая сторона будет жить по своим законам. Каждая сторона будет иметь свои права. Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные. Мы создаем ночной дозор, чтобы силы света следили за силами тьмы. Мы иные. Мы создаем дневной дозор, чтобы силы тьмы следили за силами света. Время решит за нас.

0: У Егора округлились глаза. Свет и тьма живут в мире? Да. Вот вампиры. Он снова и снова возвращался к этой теме. Они темные? Да. Это люди, полностью перерожденные сумеречным миром. Они получают огромные возможности, но теряют саму жизнь. И поддерживать свое существование могут лишь чужой энергией. Кровь – самая удобная форма для ее перекачивания. И они убивают людей. Они могут существовать на донорской крови. Это как сублимированные продукты, мальчик. Невкусно, но тоже питательно. Если бы вампиры позволили себе охотиться, но на меня нападали? Он думал сейчас лишь о себе. Плохо. Некоторые вампиры нарушают законы. Для того и нужен ночной дозор — следить за соблюдением договора. А так вот просто вампиры на людей не охотятся? Мою щеку обдало ветром от невидимых крыльев. Коготки вцепились в плечо. — Что ты ему ответишь, дозорный? — шепнула Ольга из глубины сумрака. — Ты рискнешь сказать правду? — Охотятся, — сказал я. И добавил то, что когда-то, 5 лет назад, ударило меня страшнее всего. По лицензии. Иногда. Иногда им нужна живая кровь. Он спросил не сразу. Я читал в его глазах все, что мальчик думал, все, что хотел спросить, и знал, что отвечать придется на все вопросы. А вы? А мы предотвращаем браконьерство. Так на меня могли напасть по этому вашему договору? По лицензии? Да, сказал я. И выпили бы кровь? А вы прошли бы мимо и отвернулись? Свет и тьма. Я закрыл глаза. Договор пылал в сером тумане. Чеканные строки, за которыми стояли тысячелетние войны и миллионы жизней. Да. «Уходите!» Мальчишка сейчас был взведен, как пружина, на грани истерики, на краю безумия. «Я пришел защитить тебя. Не надо!» «Вампирша свободна! Она попытается напасть! Уходите!» Ольга вздохнула. «Доигрался, дозорный?» Я поднялся. Егор вздрогнул, отодвигаясь подальше вместе с табуреткой. «Ты поймешь», — сказал я. У нас нет иного выхода. Я и сам не верил в свои слова, и спорить сейчас было бесполезно. А за окнами темнело, и вот-вот наступит время охоты. Мальчик шел следом, будто стараясь убедиться, что я выйду из квартиры, а не спрячусь в шкафу. Больше я ничего не говорил. Открыл дверь, вышел на лестницу. Дверь хлопнула за спиной. Поднявшись напролет выше, я сел на корточки у лестничного окна. Ольга молчала, молчал и я. Правду нельзя открывать так резко. Человеку нелегко признать сам факт нашего существования. А уж примириться с договором... «Мы ничего не могли сделать», — сказала Ольга. «Недооценили паренька, его способности и его страх. Были обнаружены». Вынуждены были отвечать на вопросы и отвечать правдиво. «Сочиняешь рапорт?» — спросил я. «Знал бы ты, сколько подобных рапортов я писала!» Воняло гнилью из мусоропровода. За окном шумел проспект, медленно погружающийся в сумерки. Уже начинали мерцать фонари. Я сидел, крутил в руках сотовый телефон и размышлял. «Звонить сейчас шефу или подождать его звонка?» Наверняка Борис Игнатьевич наблюдает за мной. Наверняка. «Не переоценивай возможности руководства», — сказала Ольга. «У него сейчас по уши проблем с черной воронкой». Телефон в моих руках заверещал. «Угадайте, кто?» — спросил я, открывая трубку. «Вуди Вудпекер или Вупи Голдберг?» Мне было не до шуток. «Да? Где находишься, Антон?» Голос шефа был усталый, замученный. Таким я его не знал. На лестничной площадке уродского многоэтажного дома, рядом с мусоропроводом. Здесь довольно тепло и уже почти уютно. Нашел мальчишку? Без всякого интереса спросил шеф. Нашел. Хорошо. Я пошлю к тебе тигренка и медведя. Здесь им делать все равно нечего. А ты приезжай в Перово. Немедленно. Я полез было в карман, и шеф немедленно уточнил. Если нет с собой денег... Впрочем, пускай даже есть. Останови милицейскую машину, и пусть довезут тебя с ветерком. — Так серьезно? — только и спросил я. — Весьма. Можешь выехать немедленно. Я посмотрел в темноту за окном. — Борис Игнатьевич, не стоит оставлять парня одного. Он и впрямь потенциально силен. Да знаю я. Ладно, ребята уже едут. С ними мальчику ничего не грозит. Дождись и немедленно сюда. Застучали гудки. Сложив трубку, я покосился на плечо. — И что ты скажешь, Ольга? — Странно. — Почему? — Ты сама сказала, что им не справиться. — Странно, что он позвал тебя, а не меня, — Ольга задумалась. — Может быть... Да нет. — Не знаю. Я глянул сквозь сумрак и на самом горизонте обнаружил два пятнышка. Оперативники мчались с такой скоростью, что могли быть на месте минут через 15. Он даже адреса не спросил, — мрачно заметил я. — Времени не хотел терять. А ты не почувствовал, как он взял координаты?
1: — Нет.
0: — Тренируйся больше, Антон. Я не работаю в поле.
1: — Теперь работаешь.
0: Пошли вниз. Зов мы услышим. Поднявшись, местечко на лестнице и впрямь уже казалось насиженным и уютным. Я побрел вниз. На душе был осадок, скверный, тоскливый. За спиной хлопнула дверь. Я обернулся. «Мне страшно», — сказал Егор без всяких церемоний. «Все в порядке». Я стал подниматься обратно. «Мы тебя охраняем». Он кусал губы, смотрел то на меня, то на полумрак лестницы. Впускать меня в квартиру ему тоже не хотелось, но и одному оставаться уже сил не было. — Мне кажется, на меня смотрят, — сказал он наконец. — Это вы делаете?
1: — Нет. Скорее всего, это вампирша.
0: Мальчишка не вздрогнул. Ничего нового я ему не сообщил. Как она нападет? Войти в дверь без приглашения она не сможет. Особенность вампиров, они из сказки не врут. Тебе захочется выйти самому. Впрочем, ты уже хочешь выйти. Я не выйду. Когда она применит зов, выйдешь. Будешь понимать, что происходит, но все равно выйдешь. Вы мне можете посоветовать что-нибудь? Егор сдался. Он хотел помощи, любой возможной помощи. Могу. Доверься нам. Его колебания длились секунду. Входите. Егор отступил от двери. Только сейчас мама придет с работы.
1: Ну и что?
0: Вы спрячетесь? Или что мне сказать?
1: — Это ерунда, — отмахнулся я, — но мне открылась дверь соседней квартиры, осторожненько приоткрылась на цепочке. Выглянула морщинистая старушечья личика. Я коснулся ее сознания легонько, на миг, как можно осторожнее, чтобы не повредить и без того расшатанный разум.
2: — А, это ты? — старуха расплылась в улыбке. — Ты...
0: — Антон, — любезно подсказал я.
2: — Я уж думала, кто чужой ходит,
0: — снимая цепочку и выдвигаясь на лестничную площадку, сообщила бабулька.
2: — Время тут такое, сплошные безобразия, творят, что хотят.
0: — Ничего, — сказал я, — все будет хорошо. Вы лучше посмотрите телевизор. Там сейчас новая серия идет. Старуха закивала и, послав мне еще один дружелюбный взгляд, скрылась в квартире.
1: «Какая серия?» — спросил Егор.
0: Я пожал плечами. «Да не знаю. Какая-нибудь. Мало ли мыльных опер.
1: А откуда вы нашу соседку знаете?»
0: «Я? Ее?»
1: «Да ниоткуда».
0: Мальчик молчал.
1: «Вот так», — пояснил я.
0: «Мы иные. А входить я не буду. Мне надо сейчас уезжать».
1: «Как?»
0: «Тебя будут охранять другие, Егор. И не беспокойся, они профессионалы куда лучше меня». Я глянул сквозь сумрак, два ярких оранжевых огня приближались к подъезду.
1: — Я не хочу! — мальчишка сразу запаниковал. — Лучше вы!
0: — Не могу, у меня другое задание. Внизу в подъезде хлопнула дверь, застучали шаги. А лифтом боевики пренебрегли.
1: «Я не хочу!» — Егор схватился за дверь, будто решил закрыться. «Я им не верю!»
0: «Или ты доверяешь всему ночному дозору, или не доверяешь никому!» — жестко отрезал я. «Мы не супермены-одиночки в красно-синих плащах. Мы наемные работники. Полиция сумеречного мира. Мои слова — слова ночного дозора».
1: «А кто они?» — мальчик уже сдавался. «Маги?»
0: «Да, только узкоспециализированные». Внизу на изгибе лестницы появилась тигренок.
1: «Привет, мальчишки!» — жизнерадостно воскликнула девушка, одним прыжком преодолевая пролет.
0: Прыжок был нечеловеческий. Егор даже съежился и отступил, настороженно глядя на тигренка. Я покачал головой. Девушка явно балансировала на грани трансформации. Ей это нравилось, а сейчас к тому же имелись все основания порезвиться.
1: «Как там?» — спросил я.
0: Тигренок шумно вздохнул, а потом улыбнулась. «Ой, весело! Все в панике! Иди, тебя ждут, Антошка!»
1: «А ты мой подопечный, да?»
0: Мальчишка молчал, разглядывая ее. Честно говоря, шеф сделал прекрасный выбор, послав на охрану именно тигренка. Она внушала доверие и симпатию всем, от детей до стариков. Говорят, даже темные иногда подкупались на ее поведение. Впрочем, они-то как раз были неправы.
1: «Я не подопечный», — ответил, наконец, мальчик. «Меня Егор зовут».
0: «А я тигренок». Девушка уже вошла в квартиру, дружелюбно обняла мальчишку за плечи. «Давай, показывай плацдарм. Начнем готовить оборону».
3: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
4: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Я пошел вниз, на ходу качая головой. Минут через 5 тигренок будет демонстрировать мальчику, за что получила свое имя.
1: «Привет!» — буркнул идущий навстречу медведь.
0: «Привет!» Мы обменялись короткими рукопожатиями. Из всех сотрудников дозора медведь вызывал у меня самые странные и смешанные эмоции. Медведь был чуть выше среднего роста, крепкий и с совершенно непроницаемым лицом. Говорить много не любил. Как он проводит нерабочее время, где живет, не знал никто, кроме разве что тигренка. Ходили слухи, что он был даже не магом, а оборотнем. Рассказывали, что вначале он работал в дневном дозоре, а потом, во время какой-то миссии, вдруг перекинулся на нашу сторону. Все это была полнейшая чушь, светлые не становятся темными, а темные не превращаются в светлых, но что-то, порождающее невольную оторопь, в медведе крылось.
1: «Машина тебя ждет», — не останавливаясь, сказал оперативник. «Водитель ас, доедешь с ветерком».
0: Медведь чуть заикался и потому строил короткие фразы. Он не спешил, тигренок уже заступил на дежурство, а вот мне медлить не стоило.
1: «Там тяжело?» — ускоряя шаг, спросил я.
0: Сверху донеслось. «Там уже никак». Перепрыгивая через ступеньки, я выскочил из подъезда. Машина и впрямь стояла, я на миг залюбовался ею, приостановившись. Роскошный темно-багровый БМВ последней модели с небрежно прикрепленной на крыше мигалкой. Обе дверцы со стороны подъезда были открыты, а водитель, у которого под полой пиджака угадывалась кобура, торопливо курил, высунувшись из машины. У задней дверцы стоял совершенно монументального вида немолодой мужчина в очень дорогом костюме, на лацкане которого блестел депутатский значок в расстегнутом пальто. Мужчина говорил по сотовому.
5: «Да кто он такой? Когда смогу, приеду. Что? Какие твои мать девки? Умом тронулся. Шагу ступить сами не можете».
0: Покосившись на меня, депутат, не прощаясь, прервал разговор и полез в машину. Водитель жадно затянулся, откинул сигарету и схватился за руль. Мотор мягко завыл, я едва успел сесть на переднее сиденье, как машина тронулась. По дверце со скрипом прошлись обледенелые ветки.
5: — «Ослеп, что ли?» — рявкнул депутат на шофера,
0: хотя вина в случившемся была лишь моя.
1: Но стоило хозяину машины повернуться ко мне, как тон изменился. В первого тебя. Еще ни разу меня не подвозили представители власти. Да еще ко всему не то милицейские чины, не то бандитские авторитеты. Умом я понимал, что перед возможностями дозорного все едино, но экспериментировать никогда не пытался. Да туда же, откуда ребята приехали. И побыстрее бы.
5: — Слышишь, Володька? — обратился депутат к водителю. — Жми!
1: Володька поднажал. Да так резво, что мне стало не по себе, и я глянул в сумрак. Доедем ли вообще? Выходило, что доедем. Но не только из-за мастерства водителя или коэффициента удачи, у меня, как у любого дозорного, искусственно повышенного. Похоже было, что кто-то прошелся по вероятностному полю, вычищая оттуда все аварии, пробки и слишком уж ревностных гаишников. В нашем отделе такое мог сотворить лишь сам шеф. Вот только зачем?
0: Мне тоже жутковато, шепнула с плеча невидимая птица. Когда мы с графом...
1: Она замолкла, будто поймав себя на излишней откровенности. Машина прошла перекресток на красный свет по немыслимой кривой, увертываясь от легковушек и каких-то фургонов. С остановки кто-то показал в нашу сторону рукой.
5: «Глотнешь?» — дружелюбно вопросил депутат.
1: Протянул маленькую бутылочку Рэм и Мартен и пластиковый одноразовый стаканчик. Это выглядело настолько смешно, что я, не колеблясь, налил себе 30 граммов. Даже на такой скорости и на разбитой дороге машина шла мягко, коньяк не расплескивался. Я вернул бутылку, кивнул, вытянул из кармана наушники плеера, надел, включил диск. Выпала старая-престарая песня «Воскресенье», моя любимая. Тот городок был мал, как детская игрушка. Не знал с давних пор болезней и нашествий. На башне крепостной ржавела молча пушка, и стороной ушли маршруты путешествий. И так за годом год, без праздников и будней, весь город спал. Во сне он видел земли городов безлюдных и мертвых скал. Мы вышли на трассу. Машина все наращивала скорость. Я еще никогда не ездил в Москве так быстро. Да и не только в Москве. Если бы не вычищенное вероятностное поле, заставил бы сбросить ход, а так просто страшновато. Среди холодных скал музыка звучала, а город спал. Куда она звала, кого она искала, никто не знал. Я невольно вспомнил о том, что Романов сам иной, только не инициированный. Его заметили слишком поздно. Предложение было сделано, но он отказался. Это тоже выбор. Интересно, как часто он слышал эту музыку в ночи. Кто в духоте ночной не закрывал окна, того уж нет. Ушли искать страну, где жизнью жизнь полна, за песней вслед. И еще хочешь? Депутат был сама благожелательность. Интересно, что ему внушили медведь и тигренок? Что я его лучший друг? Что он мой вечный должник? Что я внебрачный, но любимейший сын президента? Какая ерунда все это! Существуют сотни способов вызвать в людях доверие, симпатию и желание помочь. У света есть свои методы, жаль только, что и у тьмы их немало. Ерунда это. Вопрос в другом. Зачем же я потребовался шефу?

0: Глава шестая. У дороги меня ждал Илья. Стоял, засунув руки в карманы, с отвращением глядя в небо, сыплющее мелким снежком. «Долго», — только и сказал он, когда я, за руку распрощавшись с депутатом, выбрался из машины. Шеф заждался. «Что тут происходит?» Илья ухмыльнулся, но обычной жизнерадостности в этой улыбке не было. «Сейчас увидишь. Идем». Мы зашагали по утоптанной дорожке, обгоняя бредущих от супермаркета женщин с сумками. Как странно, супермаркеты у нас появились совсем как настоящие, а вот походка у людей осталась прежней, словно они только что отстояли часовую очередь за синими куриными трупиками. «Далеко?» — спросил я. «Было бы далеко, взяли бы машину». «А что наш сексуальный гигант? Не справился?» Игнат старался. Только я ответил Илья. Почему-то я испытал короткое и мстительное удовольствие, будто провал красавца Игната был в моих интересах. Обычно, если требовало задание, он оказывался в чужой постели через час-другой после получения задания. Шеф объявил готовность к эвакуации, вдруг сказал Илья.
1: Что?
0: Полная готовность. Если воронка не стабилизируется, то иные покидают Москву. Он шел впереди, и я не мог заглянуть в его глаза. Но зачем бы Илье врать? А воронка по-прежнему, начал я и замолчал. Я увидел. Впереди, над унылой девятиэтажкой, на фоне темного снежного неба, медленно вращался черный смерч. Его уже нельзя было назвать воронкой или вихрем. Именно смерч. Он тянулся не из этого здания, а из следующего, еще скрытого, и, учитывая угол темного конуса, смерч шел почти от самой земли.
1: «Дьявол!» — прошептал я.
0: «Не накликай!» — оборвал Илья. «Вполне пролезет».
1: «В ней метров 30-32,
0: и продолжает расти. Я торопливо посмотрел на свое плечо и увидел Ольгу. Она вышла из сумрака. «Вы когда-нибудь видели испуганную птицу, испуганную по-человечьи? Сова казалась взъерошенной. Неужели перья могут вставать дыбом? Глаза горели желто-оранжевым янтарным огнем. Моя несчастная куртка была изодрана на плече в мелкую лапшу, а когти все скребли и скребли, будто намеревались добраться до тела. «Ольга!» Илья обернулся, кивнул. «Вот-вот». Шеф говорит, что в Хиросиме воронка была ниже. Сова взмахнула крыльями, взмыла в воздух беззвучно, плавно. За спиной вскрикнула женщина. Я обернулся, увидел растерянное лицо, изумленные глаза, провожающие птицу.
2: «Ворона летит!»
0: Негромко, в полоборота взглянув на женщину, сообщил Илья. Реакция у него была куда быстрее моей. Через миг случайная свидетельница уже обогнала нас, что-то недовольно ворча об узкой тропинке и любителях заслонять дорогу. «Быстро растет?» — кивнув на смерч, спросил я. Рывками. «Но сейчас идет стабилизация. Шеф вовремя отозвал Игната. Пошли?» Сова, по широкому кругу обогнув смерч, снизилась и полетела над нами. Какое-то самообладание Ольга сохранила, но неосторожный выход из сумрака явно показывал ее растерянность. А что он натворил? Да ничего, кроме излишней самоуверенности. Завязал знакомство, стал форсировать и добился роста воронки. Да еще какого роста? Не понимаю, растерянно сказал я. Такой рост может идти при энергичном подпитывании со стороны мага, вызвавшего инферно. О чем и речь? Кто-то отследил Игната и подбросил в топку уголька сюда. Мы вошли в подъезд того здания, что заслоняло нас от вихря. Сова в последний миг влетела следом. Я недоуменно посмотрел на Илью, но спрашивать ничего не стал. Впрочем, тут же стало ясно, зачем мы здесь. На первом этаже в одной из квартир был развернут оперативный штаб. Могучая стальная дверь, в человеческом мире прочно закрытая, в сумраке была распахнута настежь. Илья, не останавливаясь, нырнул в сумрак и прошел. Я несколько секунд провозился, поднимая свою тень, и последовал за ним. Большая квартира, комнаты 4, все очень уютно. При этом шумно, жарко и накурено. Здесь было больше 20 иных, и оперативники, и мы, конторские крысы. На мой приход даже внимания не обратили, на Ольгу поглядывали. Я понял, что старые работники дозора ее знают, но никто даже не попытался поздороваться или улыбнуться белой сове. «Что же ты натворила?» «В спальню, шеф, там», — бросил Илья, сам сворачивая на кухню. На кухне гремели бокалами. Может быть, пили чай, а может, и чего покрепче. Бросив беглый взгляд, я убедился, что прав. Игната отпаивали коньяком. Наш сексуальный террорист выглядел совершенно убитым и раздавленным. На его долю давно не доставались такие неудачи. Я прошел дальше, толкнул первую попавшуюся дверь, заглянул. Это была детская. На маленькой кровати спал ребенок лет 5. На ковре рядом его родители и девочка-подросток. Все понятно. Хозяев квартиры погрузили в сладкий и здоровый сон, чтобы не путались под ногами. Можно было развернуть весь штаб в сумеречном пространстве, но к чему зря тратить силы? Меня похлопали по плечу. Я обернулся, это оказался Семен. «Шеф там», — коротко сообщил он. «Давай». Похоже, все в курсе, что меня ждут. Я вошел в другую комнату и на миг оторопел. Нет ничего нелепее, чем оперативный штаб ночного дозора, развернутый в жилой квартире. Над туалетным столиком, обильно заставленным косметикой и заваленным бижутерией, висел магический шар средних размеров. Шар транслировал вид на вихрь сверху. Рядом на пуфике сидела Лена, наш лучший оператор, молчаливая и сосредоточенная. Глаза у нее были закрыты, но при моем появлении она чуть приподняла руку в приветствии. Ладно, это дело обычное. Оператор шара видит пространство в комплексе, от него невозможно укрыться. На кровати, обложившись подушками, полулежал шеф. Был он в пестром халате, мягких восточных туфлях и тюбетейке. Сладкий дымок переносного кальяна наполнял помещение. Белая сова сидела перед ним. Судя по всему, они общались невербально. Тоже нормальное дело. В минуту особого напряжения шеф всегда обращается к привычкам, перенятым в Средней Азии. Он там работал на рубеже 19-20 века, маскируясь вначале под муфтия, потом под предводителя басмачей, а затем под красного комиссара, а под конец лет 10 прослужил секретарем райкома. У окна стояли Данила и Фарид. Даже моих способностей хватало, чтобы заметить пурпурное мерцание магических жезлов, спрятанных в их рукавах. Вполне заурядная раскладка. Без охраны в такие минуты штаб не оставляют. Данила и Фарид — бойцы не самые сильные, но опытные, а это зачастую куда важнее грубой силы. Но вот как относиться к еще одному иному, находящемуся в комнате? Он сидел в уголке, на корточках, скромно и незаметно, худой, как щепка, щеки впалые, черные волосы коротко по-военному подстрижены, глаза большие, печальные. Возраст совсем непонятен, может, 30 лет, а может и 300. Темная одежда, свободный костюм и серая рубашка хорошо гармонировали с обликом. Человек, наверное, принял бы незнакомца за члена маленькой секты, и в чем-то был бы прав. Это был темный маг, причем маг высочайшего уровня. Когда он вскользь взглянул на меня, я почувствовал, как скорлупа защиты, не мной, между прочим, поставленная, затрещала и начала прогибаться. Я невольно сделал шаг назад, но маг уже опустил глаза в пол, словно показывая, зондирование было случайным, мимолетным. «Борис Игнатьевич», — я почувствовал, что голос мой слегка хрипит. Шеф коротко кивнул, потом повернулся к темному магу. Тот сразу же уставился на шефа. «Выдай ему амулет», — отрывисто велел шеф. Голос темного оказался грустным и тихим, как у человека, удрученного всеми бедами мира сразу. «Я не делаю ничего запрещенного договором». «И я не делаю. Мои сотрудники должны быть иммунны к наблюдателям». «Вот как. В нашем штабе наблюдатель со стороны темных. Значит, рядом развернут полевой штаб дневного дозора, и там сидит кто-то из наших. Темный маг опустил руку в карман пиджака, порылся, достал резной костяной медальончик на медной цепочке, протянул мне. «Бросай», — сказал я. Маг слегка улыбнулся, все так же меланхолично и сочувственно взмахнул рукой. Я поймал медальон. Шеф одобрительно кивнул. «Имя?» — спросил я. «Завулон». Я не слышал раньше этого имени. Либо он не слишком известен, либо стоит у самых верхов дневного дозора. «Завулон», — повторил я, посмотрев на амулет. «У тебя нет больше власти надо мной». Медальон потеплел в ладони. Я надел его поверх рубашки, кивнул темному магу и подошел к шефу. «Такие дела, Антон», — сказал шеф чуть неразборчиво, не выпуская из губ мундштук кальяна. «Такие дела. Видишь?» Посмотрев в окно, я кивнул. Черный вихрь вырастал из такой же девятиэтажки, как та, в которой мы находились. Тонкий, гибкий черенок вихря кончался где-то на уровне первого этажа, и, потянувшись сквозь сумрак, я смог точно локализовать квартиру. «Как это могло случиться?» — спросил я. «Борис Игнатьевич, это ведь уже не кирпич на голову и не взрыв газа в подъезде». «Мы делаем все, что можем», — шеф будто счел нужным отчитаться передо мной. «Все ракетные шахты под нашим контролем, то же самое уже сделано в Америке и Франции, заканчивается работа в Китае. Труднее с тактическим ядерным оружием, никак не можем выявить все работоспособные лазерные спутники. Бактериологической гадости в городе полно. Час назад едва не прошла утечка в НИИ вирусологии». «Судьбу не обманешь», — осторожно сказал я. «Именно. Мы затыкаем пробоины в днище корабля, а корабль уже разламывается пополам». Я вдруг заметил, что все, и темный маг, и Ольга, и Лена, и боевики смотрят на меня. Стало неуютно. «Борис Игнатьевич, ты на нее завязан». «Что?» Шеф вздохнул, а выпустил трубочку, холодный опиумный дымок потек к полу. «Ты, Антон Городецкий, программист, холост, способности средние, завязан на девушку, над которой висит эта черная гадость». Темный маг в углу едва слышно вздохнул. «Ничего лучшего, чем спросить, почему я не нашел?» «Не знаю. Мы направили к ней Игната. Тот сработал чисто, ты же знаешь, он может обольстить кого угодно. А с ней не вышло?» «Вышло. Вот только воронка стала расти. Они общались полчаса. Воронка выросла с 1,5 метров до 25. Пришлось отзывать. Срочно». Я покосился на темного мага. Завулон вроде бы смотрел в пол, но тут же приподнял голову. На этот раз защита не отреагировала, амулет надежно прикрывал меня. «Нам это не нужно», — тихо сказал он. «Только дикарь способен убить слона, чтобы позавтракать кусочком мяса». Сравнение меня покоробило, но, похоже, он не врал. «Подобный размах разрушений бывает нужен нам нечасто», — добавил темный маг. «Сейчас у нас нет проектов, требующих выброса энергии такого масштаба». «Очень надеюсь», — чужим скрипучим голосом произнес шеф. «Завулон, ты должен понимать, если катастрофа все-таки произойдет, мы тоже выжмем из нее максимум». На лице темного мага появилась тень улыбки. «Количество людей, которые ужаснутся происшедшему, прольют слезы и посочувствуют горю, будет велико. Но больше, неизмеримо больше окажется тех, кто жадно прильнет к экрану телевизора, кто будет наслаждаться чужой бедой, радоваться, что она миновала их город, сострит по поводу Третьего Рима, который постигло наказание, наказание свыше. Ты знаешь это, враг мой». Он не злорадствовал. У темных высшего ранга нет столь примитивной реакции. Он информировал. «И все же мы готовы», — сказал Борис Игнатьевич. «Ты знаешь». «Знаю. но мы в более выигрышном положении. Если ты не держишь в рукаве пару тузов, Борис. Ты знаешь, у меня всегда каре. Шеф повернулся ко мне, будто утратив к темному магу малейший интерес. Антон, воронку питает не дневной дозор. С ней работает одиночный автор. Неизвестный темный маг чудовищной силы. Он почувствовал Игната и стал форсировать события. Теперь вся надежда на тебя.
2: Почему?
0: Я же говорю, вы связаны, Антон. В вероятностном поле три вилки. Шеф повел рукой, и в воздухе развернулась белая плоскость экрана. Завулон сморщился, наверное, его слегка задело выбросом энергии. «Первая линия развития событий», — сказал шеф. По белому полотнищу, висящему посреди комнаты, без всякой опоры, прошла черная полоса. Расплылась безобразной кляксой, выходившей за пределы экрана. «Наиболее вероятный путь. Воронка достигает максимума и прорывает инферно. Миллионы жертв, глобальный катаклизм, ядерный, биологический, падение астероида, землетрясение в 12 баллов, все что угодно».
2: «А прямой выход в инферно?» — осторожно спросил я. Покосился на темного мага, его лицо осталось безучастным.
0: «Нет, вряд ли. Порог еще далеко», — шеф покачал головой. «Иначе, я полагаю, дневной и ночной дозоры уже истребили бы друг друга». «Второй путь. Тонкая линия, отходящая от черной полосы, оборванная. Уничтожение цели. Вихрь рассосется, если цель погибнет самостоятельно». Завулон шевельнулся и любезно произнес: «Я готов помочь в этой маленькой акции. Ночной дозор не может осуществить ее самостоятельно. Не так ли? Мы к вашим услугам». Повисла тишина. Потом шеф засмеялся. «Как угодно», — Завулон пожал плечами. «Повторяю, пока мы предлагаем свои услуги. Нам не нужна глобальная катастрофа, которая единомоментно уничтожит миллионы людей. Пока не нужна». «Третий путь», — сказал шеф, глядя на меня. «Смотри внимательно. Еще одна линия, ветвящаяся от общего корня, истончающаяся, сходящая на нет. Это, если в игру вступаешь ты, Антон».
2: «Что мне надо сделать?» — спросил я.
0: «Не знаю. Вероятностный прогноз никогда не давал точных указаний. Известно одно. Ты можешь снять воронку».
2: В голове пронеслась нелепая мысль, что проверка продолжается. Испытание в поле, вампира я убил, а теперь... Да нет, не может быть. Не с такими ставками. «Я никогда не снимал черных воронок». Голос почему-то стал чужим, не то чтобы испуганным, скорее удивленным. Темный маг Завулон захихикал. «Противно, по бабье». Шеф кивнул.
0: «Знаю, Антон».
2: Он поднялся, запахнул халат, подошел ко мне. Выглядел он нелепо, во всяком случае, в обстановке нормальной московской квартиры его восточное облачение казалось неудачной карикатурой.
0: «Таких воронок еще никто и никогда не снимал. Ты будешь первым, кто попытается».
2: Я молчал.
0: «И учти, Антон, если ты напортишь хоть самую малость, хоть в чем-то, ты сгоришь первым. Ты даже не успеешь уйти в сумрак. Знаешь, что бывает со светлыми, когда они попадают под прорыв инферно?»
2: В горле пересохло, я кивнул.
0: «Простите, любезный враг мой», — насмешливо сказал Завулон, — «а вы не даете своим сотрудникам права выбора? Даже на войне в подобных случаях вызывали желающих.
2: «Вызывали добровольцев», — не оборачиваясь, бросил шеф. «Мы все добровольцы. Давным-давно. И никакого выбора у нас нет».
0: «А у нас есть.
2: Всегда». Темный маг опять хихикнул.
0: «Когда мы признаем право выбора за людьми, мы отнимаем его у себя.
2: Забулон», — Борис Игнатьевич покосился на темного мага.
0: «Ты стараешься перед чужой аудиторией. Не мешай».
2: «Молчу». Забулон опустил голову, съежился.
0: «Попытайся», — сказал шеф. «Антон, не могу дать совета. Попробуй. Прошу тебя, попробуй. И забудь все, чему тебя учили. Не верь тому, что говорил я. Не верь тому, что ты писал в конспектах. Не верь своим глазам. Не верь чужим словам.
2: Чему тогда верить, Борис Игнатьевич?
0: Если бы я знал, Антон, то вышел бы из штаба и сам вошел в тот подъезд».
2: Мы синхронно посмотрели в окно. Черный вихрь кружился, покачиваясь из стороны в сторону. Какой-то человек, шедший по тротуару, вдруг свернул на снег и стал огибать черенок вихря по широкой дуге. Я заметил, что по обочине уже протоптана тропинка. Люди не могли видеть рвущееся на землю зло, но они чувствовали его приближение.
3: «Я буду прикрывать Антона», — вдруг сказала Ольга. «Прикрывать и обеспечивать связь».
0: «Снаружи», — согласился шеф. «Только снаружи».
2: «Антон, иди. Мы постараемся максимально закрыть тебя от любого наблюдения».
0: Белая сова взлетела с кровати, села мне на плечо.
2: Бросив взгляд на друзей, на темного мага, тот словно в спячку впал, я вышел из комнаты и сразу почувствовал, как стихает шум в квартире. Меня провожали в полной тишине, без ненужных слов, без похлопываний по плечам и советов. Ведь на самом деле я не делал ничего особенного. Просто шел умирать.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Тихо было. Как-то неправильно тихо. Даже для спального московского района и в этот поздний час. Будто все забились по домам, погасили свет, укрылись с головой одеялами и молчат. Именно молчат, а не спят. Лишь синевато-красные пятна дрожали на окнах. Всюду работали телевизоры. Это уже стало привычкой, когда страшно, когда тягостно включать телевизор и смотреть все, что угодно. От телешопа до новостей. Люди не видят сумеречного мира, но они способны чувствовать его приближение.
3: — Ольга, что скажешь об этой воронке? — спросил я.
2: — Непреодолимо. Сказал, как отрезало. Я стоял перед подъездом, глядя на гибкий, будто слоновый хобот, черенок вихря. Заходить пока не хотелось.
3: — Когда? При каком размере воронки ты сможешь ее погасить?
2: Ольга подумала. — 5 метров в высоту. Еще есть шанс. При 3 метрах наверняка.
3: А девчонка при этом спасется?
2: Возможно. Что-то не давало мне покоя. В этой ненормальной тишине, когда даже машины старались огибать обреченный район стороной, какие-то звуки все же оставались. Потом я понял. Скулили собаки. По всем квартирам, во всех домах, вокруг, тихо, жалобно, беспомощно жаловались своим хозяевам несчастные псы. Они видели близящиеся инферно.
3: «Ольга, информацию о девушке, всю».
2: Светлана Назарова, 25 лет, врач-терапевт, работает в поликлинике номер 17, в поле наблюдения ночного дозора не попадала. В поле наблюдения дневного дозора не попадала. Магические способности не выявлены,
0: Родители и младший брат живут в Братеево, контакты с ними эпизодические, в основном телефонные. Четыре подруги проверяются, пока все чисто. Отношения с окружающими ровные, резкой неприязни не замечено.
3: «Врач», — задумчиво сказал я.
0: «Ольга, а ведь это ниточка. Какой-нибудь старик или старуха, недовольные лечением. В последние годы жизни обычно происходит всплеск латентных магических способностей».
3: «Проверяется», — ответила Ольга. «Пока таких данных нет».
0: «Да уж. Глупо бросаться в догадки, полдня с девушкой работали люди поумнее меня».
3: «Что еще?»
0: «Группа крови первая. Серьезных заболеваний нет, временами легкие кардиалгии. Первый сексуальный контакт, 17 лет, со сверстником, из любопытства. 4 месяца была замужем, 2 года как разведена, с бывшим мужем отношения остались ровными. Детей нет».
3: «Способности мужа?»
0: «Нулевые. У его новой жены тоже, проверено в первую очередь».
3: «Враги?»
0: «2 недоброжелательницы на работе, 2 отвергнутых поклонника по месту работы. Школьный товарищ полгода назад пытался получить фальшивый больничный лист».
3: «И?»
0: «Отказала».
3: «Надо же».
0: «Как у них с магией?»
3: «Практически никак. Уровень недоброжелательности бытовой. Магические способности у всех слабые. На такой вихрь они не способны».
0: «Смерть пациентов за последнее время?»
3: «Не было».
0: «Так откуда же взялось проклятие?» — задал я риторический вопрос.
3: «Да, теперь понятно, почему дозор попал в тупик. Светлана оказалась просто-напросто паинькой. 5 врагов в 25 лет. Можно лишь гордиться».
0: Ольга промолчала.
3: «Надо идти», — сказал я. Обернулся на окно, где виднелись силуэты ребят. Кто-то из охраны помахал мне рукой.
0: «Оля, а как работал Игнат?»
3: «Стандартно. Знакомство на улице, по варианту неуверенный интеллигент, кофе в баре, разговоры. Уровень симпатии объекта быстро повышается. Игнат перешел к форсированному знакомству, купил шампанское и ликер, они пришли сюда».
0: «Дальше».
3: «Вихрь стал расти».
0: «Повод?»
3: «Никакого. Игнат ей понравился, более того, она стала испытывать сильное влечение. Но в этот момент пошел рост воронки, катастрофически быстрый. Игнат сменил 3 стиля поведения, добился однозначного предложения остаться на ночь, после чего воронка перешла в стадию взрывного роста. Был отозван. Воронка стабилизировалась».
0: «Как его отозвали?»
3: «Я уже замерз, и в ботинках чувствовалась противная сырость, и я еще не готов был действовать. Больная мама. Звонок по сотовому, разговор, извинения, обещание позвонить завтра. Все было чисто, подозрений у объекта не возникло».
0: «И воронка стабилизировалась?»
3: Ольга помолчала, видимо, связывалась с аналитиками. «Даже несколько присела, на 3 сантиметра. Но это может быть обычным откатом после прекращения подпитки».
0: «Что-то во всем этом было. Вот только я никак не мог сформулировать невнятные подозрения».
3: «Где ее участок, Ольга?»
0: «Здесь, вокруг, включая этот самый дом. К ней частенько заходят больные».
3: «Прекрасно. Тогда я пойду как пациент».
0: «Тебе требуется помощь с наложением ложной памяти?»
3: «Справлюсь».
0: «Шеф одобряет», — через паузу ответила Ольга.
3: «Работай.
0: Твоя маска — Антон Городецкий, программист, холост, наблюдается 3 года, диагноз — язвенная болезнь желудка, проживает в этом же доме, квартира 64. Она сейчас пустая, в случае необходимости обеспечим тыл».
3: 3 года я не потяну», — признался я.
0: «Год. Максимум год».
3: «Хорошо».
0: Я посмотрел на Ольгу, она на меня, своим немигающим птичьим взглядом, в котором все же было что-то от той грязной, аристократичной женщины, пившей коньяк у меня на кухне.
3: «Удачи», — пожелала Ольга.
0: «Попытайся снизить воронку, хотя бы 10 метров. Тогда я рискну».
3: Птица взлетела и мгновенно ушла в сумрак, куда-то в самые глубокие слои.

Вздохнув, я пошел к подъезду. Хобот вихря заколебался, пытаясь коснуться меня. Я протянул навстречу ладони, сложив их в ксамади, знаки отрицания. Вихрь дрогнул и откатился. Без страха, скорее принимая правила игры. При таких размерах рвущееся инферно уже должно обрести разум, стать не тупой самонаводящейся ракетой, а скорее свирепым и опытным камикадзе. Смешно звучит «опытный камикадзе», но в отношении тьмы этот термин оправдан. Вломившись в человеческий мир, вихрь инферно обречен погибнуть, но это не более чем гибель одной осы из огромного роя. «Твой час еще не настал», — сказал я. Инферно все равно не ответит, но мне хотелось это сказать. Я прошел мимо черенка. Вихрь казался сделанным из истинно черного стекла, обретшего резиновую гибкость. Внешняя поверхность его была почти неподвижна, а вот в глубине

0: Без нужды не было, я чувствовал девушку. Вряд ли стоит отказывать ей в праве называться девушкой на основании замужества. Это скорее категория возраста. Я знал, куда идти, я уже видел ее квартиру, точнее, не видел, а воспринимал всю целиком. Единственное, чего я не понимал, как мне убирать эту проклятую воронку. Я остановился перед дверью, обычной, не стальной, что очень странно на первом этаже, да еще с выломанным в подъезде замком. Глубоко вздохнул и позвонил. 11. Поздновато, конечно. Послышались шаги. Никакой звукоизоляции.
1: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

Роберт Шекли, бухгалтер. Мистер Ди сидел в большом кресле. Его пояс был ослаблен, на коленях лежали вечерние газеты, он мирно покуривал трубку и наслаждался жизнью. Сегодня ему удалось продать два амулета и бутылочку приворотного зелья. Жена домовито хозяйничала на кухне, откуда шли чудесные ароматы, да и трубка курилась легко. Удовлетворенно вздохнув, мистер Ди зевнул и потянулся. Через комнату прошмыгнул Мортон, его 9-летний сын, нагруженный книгами. — Как дела в школе? — окликнул мистер Ди. — Нормально, — ответил мальчик, замедлив шаги, но не останавливаясь. — Что там у тебя? — спросил мистер Ди, махнув на охапку книг в руках сына. — Так, еще кое-что по бухгалтерскому учету. Невнятно проговорил Мортон, не глядя на отца. Он исчез в своей комнате. Мистер Ди покачал головой. Парень ухитрился втемяшить в башку, что хочет стать бухгалтером. Бухгалтером. Спору нет. Мортон действительно здорово считает, и все же эту блажь надо забыть. Его ждет иная, лучшая судьба. Раздался звонок. Мистер Ди подтянул ремень, торопливо набросил рубашку,

0: и открыл дверь. На пороге стояла мисс Грип, классная руководительница сына. — Пожалуйста, заходите, мисс Грип, — пригласил Ди. — Позволите вас чем-нибудь угостить? — Мне некогда, — сказала мисс Грип, и подбоченясь застыла на пороге. Серые растрепанные волосы, узкое длинноносое лицо и красные слезящиеся глаза делали ее удивительно похожей на ведьму. Да и не мудрено, ведь мисс Грип и впрямь была ведьмой. — Я должна поговорить о вашем сыне, — заявила учительница. В этот момент, вытирая руки о передник, из кухни вышла миссис Ди. — Надеюсь, он не шалит? — с тревогой произнесла она. Мисс Грип зловеще хмыкнула. — Сегодня я дала годовую контрольную. Ваш сын с позором провалился. — О, Боже! — запричитала миссис Ди. — Четвертый класс! Весна! Может быть, весна тут ни при чем! — оборвала мисс Грип. — На прошлой неделе я задала великие заклинания Кордуса, первую часть. Вы же знаете, проще некуда. Он не выучил ни одного. — Хм... — протянул мистер Ди. По биологии не имеет ни малейшего представления об основных магических травах. Ни малейшего. — Немыслимо, — сказал мистер Ди. Мисс Грип коротко и зло рассмеялась. — Более того, он забыл тайный алфавит, который учили в третьем классе. Забыл защитную формулу, забыл имена 99 младших бесов третьего круга, забыл то немногое, что знал по географии ада, но хуже всего он просто не желает учиться. Мистер и миссис Ди молча переглянулись. Все это было очень серьезно. Какая-то талика мальчишеского небрежения дозволялась, даже поощрялась, ибо свидетельствовала о силе характера. Но ребенок должен знать азы, если надеется когда-нибудь стать настоящим чародеем. «Скажу прямо», — продолжала мисс Грип, — «в былые времена я бы его отчислила и глазом не моргнула. Но нас так мало!» Мистер Ди печально кивнул. Ведовство в последние столетия херело. Старые семьи вымирали, становились жертвами демонических сил или учеными. А непостоянная публика утратила всякий интерес к дедовским чарам и заклятиям. Теперь лишь буквально считанные владели древним искусством, хранили его, преподавали детям в таких местах, как частная школа мисс Грип. Священное наследие и сокровище. «Надо же, стать бухгалтером!» — воскликнула учительница. «Я не понимаю, где он этого набрался». Она обвиняюще посмотрела на отца. «И не понимаю, почему эти глупые бредни не раздавили в зародыше?» Мистер Ди почувствовал, как к лицу прилила кровь. «Но учтите, пока у Мортона голова занята этим, толку не будет». Мистер Ди не выдержал взгляда красных глаз ведьмы. «Да, он виноват. Нельзя было приносить домой тот игрушечный арифмометр. Когда он впервые застал Мортона за игрой в двойной бухгалтерский учет, надо было сжечь грозбух. Но кто мог подумать, что невинная шалость перейдет в навязчивую идею?» Миссис Ди разгладила руками передник и сказала: «Мисс Грип, вся надежда на вас. Что вы посоветуете?» «Что могла, я сделала», — ответила учительница. «Остается лишь вызвать Борбаса, демона детей. Тут, естественно, решать вам». «О, вряд ли все так уж страшно», — быстро проговорил мистер Ди. «Вызов Борбаса — серьезная мера. Повторяю, решать вам», — сказала мисс Грип. «Хотите, вызывайте, хотите, нет. При нынешнем положении дела, однако, вашему сыну никогда не стать чародеем». Она повернулась. «Может быть, чашечку чаю?» — поспешно предложила миссис Ди. «Нет, я опаздываю на шабаш ведьм в Цинциннати», — бросила мисс Грип и исчезла в клубах оранжевого дыма. Мистер Ди отогнал рукой дым и закрыл дверь. «Хм!» — он пожал плечами. «Могла бы и ароматизировать». «Старомодно», — пробормотала миссис Ди. Они молча стояли у двери. Мистер Ди только сейчас начал осознавать смысл происходящего. Трудно было себе представить, что его сын, его собственная кровь и плоть не хочет продолжать семейную традицию. Но не может такого быть. «После ужина», — наконец решил мистер Ди, — «я с ним поговорю. По-мужски. Уверен, что мы обойдемся без всяких демонов». «Хорошо», — сказала миссис Ди, — «надеюсь, тебе удастся его вразумить». Она улыбнулась, и ее муж увидел, как в глазах сверкнули знакомые ведьмовские огоньки. «Боже! Жаркое!» — вдруг опомнилась миссис Ди, и огоньки потухли. Она заспешила на кухню. Ужин прошел тихо. Мортон знал, что приходила учительница, и ел, словно чувствуя вину, молча. Мистер Ди резал мясо, сурово нахмурив брови. Миссис Ди не пыталась заговаривать даже на отвлеченные темы. Проглотив десерт, мальчик скрылся в своей комнате. «Пожалуй, начнем». Мистер Ди допил кофе, вытер рот и встал. «Иду». «Где мой амулет убеждения?» Супруга на миг задумалась, потом подошла к книжному шкафу. «Вот», — сказала она, вытаскивая его из книги в яркой обложке. «Я им пользовалась вместо закладки». Мистер Ди сунул амулет в карман, глубоко вздохнул и направился в комнату сына. Мортон сидел за своим столом. Перед ним лежал блокнот, испещренный цифрами и мелкими аккуратными записями. Также 6 остро заточенных карандашей, ластик, абак и игрушечный арифмометр. Над краем стола угрожающе нависла стопка книг. «Деньги». Римраамера, «Практика ведения банковских счетов Джонсона и Кэллоуна», «Курс лекций для фининспекторов» и десяток других. Мистер Ди сдвинул в сторону разбросанную одежду и освободил себе место на кровать. «Как дела, сынок?» — спросил он самым добрым голосом, на какой был способен. «Отлично, пап!» — затараторил Мортон. — «Я дошел до 4 главы основ счетоводства, ответил на все вопросы». — «Сынок», — мягко перебил Ди, — «я имею в виду занятия в школе». Мортон смутился и заелозил ногами по полу. — «Ты же знаешь, в наше время мало кто из мальчиков имеет возможность стать чародеем». — «Да, сэр, знаю». Мортон внезапно отвернулся и высоким срывающимся голосом произнес: «Но, пап, я хочу быть бухгалтером. Очень хочу, а, пап?» Мистер Ди покачал головой. «Наша семья, Мортон, всегда славилась чародеями. Вот уж 11 веков фамилия Ди известна в сферах сверхъестественного». Мортон продолжал смотреть в окно и елозить ногами. «Ну, ты ведь не хочешь меня огорчать, да, мальчик?» Мистер Ди печально улыбнулся. «Знаешь, бухгалтером может стать каждый, но лишь считанным единицам подвластно искусству черной магии». Мортон отвернулся от окна, взял со стола карандаш, попробовал острие пальцем, завертел в руках. «Ну что, малыш? Неужели нельзя заниматься так, чтобы мисс Гри была довольна?» Мортон затряс головой. «Я хочу стать бухгалтером». Мистер Ди с трудом подавил злость. «Что случилось с амулетом убеждения? Может, заклинание ослабло? Надо было подзарядить». «Мортон», — продолжал он сухим голосом, — «я всего-навсего адепт 3-й степени. Мои родители были очень бедны. Они не могли послать меня учиться в университет.
1: — Знаю, — прошептал мальчик. — Я хочу, чтобы у тебя было все то, о чем я лишь мечтал. Мортон, ты можешь стать адептом первой степени.
0: Мистер Ди задумчиво покачал головой. — Это будет трудно. Но мы с твоей мамой сумели немного отложить и кое-как наскребем необходимую сумму. Мортон покусывал губы и вертел карандаш. — Сынок, адепту первой степени не придется работать в магазине.
1: Ты можешь стать прямым исполнителем воли дьявола. — Прямым исполнителем?
0: — Ну, что скажешь, малыш? На секунду Ди показалось, что его сын тронут. Губы Мортона разлепились, глаза подозрительно заблестели. Потом мальчик взглянул на свои книги, на маленький абак, на игрушечный арифмометр. — Я буду бухгалтером, — сказал он.
1: — Посмотрим, — мистер Ди сорвался на крик, его терпение лопнуло. — Нет, молодой человек, ты не будешь бухгалтером. Ты будешь чародеем. Что было хорошо для твоих родных, будет хорошо и для тебя. Клянусь всем, что есть проклятого на свете. Ты еще припомнишь мои слова. И он выскочил из комнаты.
0: Как только хлопнула дверь, Мортон сразу же склонился над книгами. Мистер и миссис Ди молча сидели на диване. Миссис Ди вязала, но мысли ее были заняты другим. Мистер Ди угрюмо смотрел на вытертый ковер гостиной.
1: «Мы его испортили», — наконец произнес мистер Ди. «Надежда только на Борбаса».
0: «О, нет!» — испуганно воскликнула миссис Ди. «Мортон совсем еще ребенок».
1: — Хочешь, чтобы твой сын стал бухгалтером?
0: — горько спросил мистер Ди.
1: — Хочешь, чтобы он корпел над цифрами вместо того, чтобы заниматься важной работой дьявола?
0: — Разумеется, нет, — сказала жена. — Но, Борбас,
1: знаю, я сам чувствую себя убийцей.
0: Они погрузились в молчание. Потом миссис Ди заметила. — Может, дедушка? Он всегда любил мальчика?
1: — Пожалуй, — задумчиво произнес мистер Ди. — Но стоит ли его беспокоить? В конце концов, старик уже 3 года мертв.
0: — Понимаю. Однако третьего не дано. Либо это, либо Борбас.
1: Мистер Ди согласился. Неприятно, конечно, нарушать покой дедушки Мортона, но прибегать к Борбасу неизмеримо хуже.
0: Мистер Ди решил немедленно начать приготовление и вызывать своего отца. Он смешал белину, размолотый рог единорога, болиголов, добавил кусочек драконьего зуба и все это поместил на ковре. — Где мой магический жезл? — спросил он жену.
1: — Я сунула его в сумку вместе с твоими клюшками для гольфа, — ответила она.
0: Мистер Ди достал жезл и взмахнул им над смесью. Затем пробормотал 3 слова «высвобождение» и громко назвал имя отца. От ковра сразу же поднялась струйка дыма.
1: — Здравствуйте, дедушка! — миссис Ди поклонилась.
0: — Извини за беспокойство, папа, — начал мистер Ди. — Дело в том, что мой сын, твой внук, отказывается стать чародеем. Он хочет быть...
1: счетоводом.
0: Струйка дыма затрепетала, затем распрямилась и изобразила знак старого языка. — Да, — ответил мистер Ди, — мы пробовали убеждать. Он непоколебим. Дымок снова задрожал и сложился в иной знак.
1: — Думаю, это лучше всего, — согласился мистер Ди. Если испугать его до полусмерти, он раз и навсегда забудет свои бухгалтерские бредни.
0: Да, жестоко, но лучше, чем Борбас.
1: Струйка дыма отчетливо кивнула и потекла к комнате мальчика. Мистер и миссис Ди сели на диван. Дверь в комнату Мортона распахнулась и, будто на чудовищном сквозняке, с треском захлопнулась. Мортон поднял взгляд, нахмурился и вновь склонился над книгами. Дым принял форму крылатого льва с хвостом акулы. Страшилище взревело угрожающе, оскалило клыки и приготовилось к прыжку. Мортон взглянул на него, поднял брови и стал записывать в тетрадь колонку цифр. Лев превратился в трехглавого ящера, от которого несло отвратительным запахом крови. Выдыхая языки пламени, ящер двинулся на мальчика. Мортон закончил складывать, проверил результат на абаке и посмотрел на ящера. С душераздирающим криком ящер обернулся гигантской летучей мышью, испускающей пронзительные невнятные звуки. Она стала носиться вокруг головы мальчика, испуская стоны и пронзительные невнятные звуки. Мортон улыбнулся и вновь перевел взгляд на книги. Мистер Ди не выдержал. «Черт побери!» — воскликнул он. «Ты не испуган?» «А чего мне пугаться?» — удивился Мортон. «Это же дедушка!» Летучая мышь тут же растворилась в воздухе, а образовавшаяся на ее месте струйка дыма печально кивнула мистеру Ди, поклонилась миссис Ди и исчезла. «До свидания, дедушка!» — попрощался Мортон. Потом встал и закрыл дверь в свою комнату. — Все ясно, — сказал мистер Ди. — Парень чертовски самоуверен. Придется звать Борбаса. — Нет, — вскричала жена. — А что ты предлагаешь? — Не знаю, — проговорила миссис Ди, едва не рыдая. — Но Борбас! После встречи с ним дети сами на себя не похожи. Мистер Ди был тверд, как кремень. «И все же ничего не поделаешь. Он еще такой маленький», — взмолилась супруга. «Это травма для ребенка». «Ну что ж, используем для лечения все средства современной медицины», — успокаивающе произнес мистер Ди. «Найдем лучшего психоаналитика, денег не пожалеем. Мальчик должен быть чародеем». «Тогда начинай!» Не стесняясь своих слез, выдавила миссис Ди, «но на мою помощь не рассчитывай». «Все женщины одинаковые», — подумал мистер Ди, «когда надо проявить твердость, разнюниваются». Скрипя сердце, он приготовился вызывать Борбаса, демона детей. Сперва понадобилось тщательно вычертить пентаграмму вокруг двенадцатиконечной звезды, в которую была вписана бесконечная спираль. Затем настала очередь трав и экстрактов, дорогих, но совершенно необходимых. Оставалось лишь начертать защитное заклинание, чтобы Борбас не мог вырваться и уничтожить всех, и тремя каплями крови гиппогрифа. «Где у меня кровь гиппогрифа?» — раздраженно спросил мистер Ди, роясь в серванте. «На кухне, в бутылочке из-под аспирина», — ответила миссис Ди, вытирая слезы. Наконец все было готово. Мистер Ди зажег черные свечи и произнес слова снятия оков. В комнате заметно потеплело, дело было только за прочтением имени. «Мортон!» — позвал отец. «Подойди сюда». Мальчик вышел из комнаты и остановился на пороге, крепко сжимая одну из своих бухгалтерских книг. Он выглядел совсем юным и беззащитным. «Мортон, сейчас я призову демона детей. Не толкай меня на этот шаг, Мортон». Мальчик побледнел и прижался к двери, но упрямо замотал головой. — Что ж, хорошо, — проговорил мистер Ди. — Борбас! Раздался грохот, полыхнуло жаром, и появился Борбас, головой подпирая потолок. Он зловеще ухмылялся. «А-а-а!» — вскричал демон громовым голосом. «Маленький мальчик!» Челюсть Мортона отвисла, глаза выкатились на лоб. «Непослушный маленький мальчик!» — просюсюкал Борбас и, рассмеявшись, двинулся вперед. От каждого шага сотрясался весь дом. «Прогони его!» — воскликнула миссис Ди. «Не могу!» — срывающимся голосом произнес ее муж. «Пока он не сделает свое дело, это невозможно!» Огромные лапы демона потянулись к Мортону. Но мальчик быстро открыл книгу. «Спаси меня!» — закричал он. В то же мгновение в комнате возник высокий, ужасно худой старик с головы до пят, покрытый кляксами и бухгалтерскими ведомостями. Его глаза зияли двумя пустыми нулями. «Зикопикорил!» — взвыл демон, повернувшись к незнакомцу. Однако худой старик засмеялся и сказал: «Контракт, заключенный с высшими силами, может быть не только оспорен, но и аннулирован, как недействительный». Демона швырнуло назад. Падая, он сломал стул. Борбас вскарабкался на ноги, от ярости кожа его раскалилась до красна, и, прочитав главное демоническое заклинание «Врат хэт хо», но худой старик заслонил собой мальчика и выкрикнул слова изживания: «Отмена, истечение, запрет, немощность, отчаяние и смерть». Борбас жалобно взвизгнул, попятился, нашаривая в воздухе лаз, сиганул туда и был таков. Худой старик повернулся к мистеру и миссис Ди, забившимся в угол гостиной, и сказал: «Знаете, что я бухгалтер. Знаете также, что это дитя подписало со мной договор, став подмастерьем и слугой моим. В свою очередь, я бухгалтер. Обязуюсь обучить его проклятию душ путем заманивания в коварную сеть цифр, форм, исков и репрессалий. Вот мое клеймо». Бухгалтер поднял правую руку Мортона и продемонстрировал чернильное пятно на среднем пальце. Потом он повернулся к мальчику и мягким голосом добавил: «Завтра, малыш, мы займемся темой уклонения от налогов как путь к проклятию». «Да, сэр», — восторженно просиял Мортон. Напоследок, строго взглянув на чету Ди, бухгалтер исчез. Наступила долгая тишина. Затем мистер Ди обернулся к жене. «Что ж», — сказал он, — «если парень так хочет быть бухгалтером, то лично я ему мешать не стану».

0: Макс Черепанов. Двое в поле.
1: «Остановись, Ник!» — прозвучало сзади.
0: Я аккуратно поставил на паркет занесенную над порогом ногу и повернулся на голос. Входную дверь, уже приоткрытую наружу, предусмотрительно закрывать не стал. Эльза стояла в дверном проеме спальни. Из одежды на ней были только черные кружевные трусики, контрастирующие с вызывающей белизной тела. Плечом она опиралась на косяк. Руки были сложены на груди, чуть ниже розоватых сосков. Соски не торчали.
1: «Ник, у нас с тобой 2 месяца и 7 дней не было сексуального контакта. Это достаточно продолжительный период. Чем обусловлена такая длительная пауза?»
0: Я смотрел в ее немигающие голубые глаза, на длинные, пепельного цвета волосы, не спадающие на плечи. Волосы, которые когда-то так нравились мне.
1: «Утренние часы наиболее благоприятные для копуляции», — продолжала Эльза. «А ты незаслуженно пренебрегаешь ими. Отсутствие секса отрицательно сказывается на твоем и моем здоровье. Подобное поведение безответственно?»
0: Бешенство накатило волной изнутри и осело в животе легкой тошнотой. Но девушку не смутил потяжелевший взгляд. Она решила провести беседу и не собиралась отступать от плана.
1: «Если ты слишком устаешь на работе, то мы можем использовать стимуляторы, химические или, как раньше, мою ротовую полость. Способ зарекомендовал себя как очень эффективный. В том случае, если не поможет и это, имеет смысл обратиться за медицинской помощью».
0: Левая рука сама толкнула дверь, и я шагнул за порог. «Эльза, Эльза», — бросил на ходу через плечо, — «где твои крылья?»
1: «Ты бредишь, Ник? Остановись! Речевая коммуникация не завершена!»
0: Лифта дожидаться не стал. 124 этажа. Совсем немного пешком по лестнице, если вниз. Есть небольшой секрет. Последние 4 ступеньки каждого пролета можно перепрыгивать. Сосредоточенной толпой мы втекли в метро, мимо скорчившегося у дверей седого человека. Он был еще жив. Узловатые пальцы царапали бетон крыльца, из горла доносился слабый хрип. Но кому есть дело до этого? Болезни теперь не существует, и люди умирают только по факту полного износа организма. Дежурный по станции наверняка уже зафиксировал происходящее по камерам и вызвал медицинскую команду. Нет повода отвлекаться от установленного распорядка дня и нарушать заведенный режим. Это чревато опозданием к началу рабочего дня и многочисленными сложностями. На выходе с эскалатора сердце дернулось и забилось быстрее. 3 человека в серой форме стояли так, что обойти их было никак нельзя, и всматривались в проходящих мимо. Время от времени старший офицер выдергивал кого-нибудь из потока и направлял в сторону. Сложно с этими парнями из службы нравственного здоровья. Если смотреть на них, особенно в глаза, обязательно остановят. Если нарочито не смотреть, воротя морду, тоже не пропустят мимо. Надо идти так, как будто никого на платформе нет. Или там растут 3 дерева. К чему мне обращать внимание на обрыдлый элемент пейзажа? Я просто иду вперед. Мне все равно. Смотрю перед собой, только перед собой. Не уклоняясь и не обращая внимания. Раз, два. Раз, два. Дышим ровно. Вон и поезд подошел. Мне во 2-й вагон. Двери открылись. Как там уютно и светло внутри. Я иду. Я успею. «Молодой человек», — без интонации обратился ко мне офицер, деликатно, но цепко остановив за рукав куртки. «Пройдите налево, к аппарату. Проверка». Пожав плечами, отхожу к двум другим серым, зевая под их внимательными взглядами. Сейчас очень важно не выказывать никаких эмоций, пока они закатывают мне рукав и нацепляют на руки датчики. Нормальный человек в подобной ситуации должен быть абсолютно спокоен, потому что а чего ему бояться? Значит, и мне должно быть все равно. «Кладите подбородок сюда. Глаза держите открытыми. Смотрите прямо». Проектор похож на игровой автомат «Морской бой» позапрошлого века. Я видел такие в музее. Ящик и на уровне лица нечто вроде перископа. Прижимаешь лицо к окуляру, и через секунду специальные зажимы лишают голову подвижности. Фраза насчет глаз – чистая издевка. Ведь хитрые щипчики придерживают веки так, что глаза при всем желании не закрыть и даже не моргнуть. Датчики противно холодят локоть и кисть. «Начали», — звучит справа. Когда-то я потратил немало времени на то, чтобы при чтении стихов про себя не шевелились губы, иначе вместо помощи от них с тем же успехом можно было бы выйти на улицу с плакатом «Долой нормализацию». Стихи и песни сейчас не в почете. Зачем они нужны? Только отвлекают людей от работы. Но теперь я читаю их про себя. Очень громко. Так громко, как только могу, сжав челюсти. «Любого примет пустота. Легко, как нож, войдет в любого. И не спасет ни сила слова, ни черты рун, ни знак креста». Вот-вот и начнется. Сейчас. Экран передо мной взрывается быстро меняющимся цветным изображением. Это похоже на клип. Вот только вместо музыки — рев, стоны и хрипы. Человеку отпиливают голову ржавой пилой. Парень и девушка занимаются любовью. Рыдающего ребенка бросают в пропасть. Двое парней страстно целуются. Гора книг пылает на площади. Книги горят. Спокойно. Спокойно. Дышим. «Не верь ни в книги, ни в судьбу, ни в прошлое, ни в то, что будет». Я стараюсь дышать ровно и размеренно. Знакомые строки успокаивают, вводят в транс. Прохладным льдом встают в мозгу на пути лавы, льющиеся в него через распахнутые глаза. Солдаты в зеленой форме маршируют, опустив вниз странные знамена. Это мимо. Успеваю перевести дух. «И жребий твой горит на лбу, а люди, а они лишь люди». Женщина кормит грудью малыша. Человеку отстреливают скиммером сначала руки, потом ноги, потом ставят оружие на малую мощность и медленно поджаривают. Группа молодых людей бежит по пляжу, смеясь и взявшись за руки. Те же солдаты в зеленой форме насилуют девушку. Хорошо видно запрокинутое в крике лицо. Она похожа на Эльзу, только волосы не того цвета. «Не того! Не того!» «Отрицание будет тебе броней, равнодушие станет твоим щитом». Толпу кричащих, плачущих, полураздетых людей сталкивают бульдозером в котлован, заполненный булькающей мутной жижей. Но уже поздно. И в могиле доспехов, но сам живой. Ты найдешь забвение, покой и дом. Все. Даже широко открытые глаза могут быть направлены зрачками внутрь. Пестрые картинки сменяются еще минут пять, но теперь это просто бессмысленное цветное месиво. Затем гаснет и оно. Один из серых хмуро изучает ленту самописца, ползущую из аппарата. Пока отцепляют датчики, я тру свободной рукой покрасневшие глаза.
2: «Вначале у вас тут гуляли показатели», —
0: наконец роняет проверяющий и поднимает на меня тяжелый, бесцветный свой взгляд.
2: «Вас что-то расстроило? Взволновало?»
0: Пожимаю плечами снова.
1: «Мне натерло веки фиксаторами. Испытывал болезненные ощущения, затем они снизились».
2: «Как вам вообще видео?»
0: Хочу пожать плечами опять, но сдерживаюсь. Не стоит переигрывать.
1: «Чушь какая-то. Бессмыслица».
0: Серый сопит. Листает ленту с записью. Останавливается на моменте, где красная линия колеблется больше всего.
2: «Там была девушка и солдаты. Вам не было ее жаль?»
1: «Войны давно не ведутся. Должно быть, это старая хроника. События были обусловлены историческим моментом. В те невежественные времена еще не была изобретена нормализация, которая...»
2: «Вы свободны. Идите».
0: Я перемещаюсь на платформу, сливаясь с массой спешащих людей. Колени начинают подрагивать, но заставляю себя ступать твердо. Нет ничего глупее, чем пройти проверку и засыпаться на отходнике после. «Человек в сером, ты не дал мне закончить. Нормализация, которая дала человечеству избавление от болезней, абсолютное здоровье и стабильность психики. Поголовное исправление генома в самых благих целях. Нормализация, которая вместе с генами гемофилии и алкоголизма невзначай отняла у людей кое-что еще. Способность к любви, творчеству и состраданию. Эмоции, гнев, страх, радость стали больше не нужны. Сначала аномалию на волне восторга не заметили, а потом сделали вид, что так и надо. Так исходно и задумывалось. Ведь что такое норма? Это то, что принимается большинством. А если большинство состоит из здоровых, крепких, трезвомыслящих, безэмоциональных индивидов, то аномалией становятся все прочие. Те, кто еще способен чувствовать и переживать. Выродки, сумасшедшие, несчастные люди. Подлежат изоляции и лечению. Когда я шагнул в вагон, меня уже не трясло.
3: «Николас, за неделю это уже четвертое опоздание. Ведь сколько раз повторять? Все начинается с малого. Сначала приходим на работу на минуту позже, потом на две, потом на час, а потом можно вообще на работу не ходить. Это неуважение к коллективу и лично ко мне. Кто-то опаздывает, другие смотрят, дисциплина падает, происходит срыв сроков внедрения, что категорически недопустимо. Ведь если мы не успеем с отчетом, это может привести, страшно сказать, к срыву отчета всего управления!»
0: Герштольц кипятится, как старый чайник. Ему лет 60. Делали ли тогда уже нормализацию или нет? Да нет, делали, конечно же. Иначе как бы он удержался на руководящем посту? Их же по два раза в месяц проверяют. Киваю и делаю скорбное лицо, с трудом удерживаясь от улыбки. Мне на удивление положить на управление с его тупыми проблемами. Может быть, я постепенно становлюсь таким же, как они? С кем поведешься, так тебе и надо.
2: «Потерял 10 минут в метро на проверке сотрудниками службы. Вынужденная задержка».
0: Про прыжки через ступеньки скромно умолчим.
3: «Сколько можно это слушать? Сегодня служба, вчера ты застрял в лифте, в понедельник метро сломалось, завтра небо упадет на землю!»
0: «А, неплохо бы». Поднимаю на начальника внимательный взгляд.
2: «Герштольц, а что вы так напряжены? Эмоциональный фон явно повышен. Может быть, вы даже... волнуетесь?» Старик прячет глаза и отворачивается в окно. «Идите, Николас, и подумайте о своем отношении к работе».
0: «К работе я давно не отношусь никак. Сидишь и смотришь в три экрана. Иногда перенаправляешь потоки. Но обычно просто сидишь и смотришь. Ужасно трудное занятие. Ничего не делать. Плюс-минус 5 минут опоздания тут точно ничего не решают. Но как объяснить это человеку, который слышит только себя?»
2: Заканчиваем мы на 3 часа позже, чем большинство учреждений, и поэтому на станции метро практически пусто. Я стою на краю платформы, бессмысленно уставившись в бетон стены. Домой не хочется. Там Эльза и неизбежное выяснение отношений. Тупое и безнадежное. А куда пойти еще? Жизнь современного нормального человека состоит из работы и дома. Под это построено все. Не вписываешься – твои проблемы. Поднимаю голову и вижу над головой надпись «Выхода нет». Конечно, все просто. Глупая табличка под потолком умнее человека. Умнее даже выродка со стажем. Далеко-далеко, на грани слышимости, рассекает воздух приближающийся поезд. Шаг. Просто один шаг. Немного раньше, чем нужно, и конец мучениям, ежедневному напряжению, бессонным ночам, когда лежишь на спине и сверлишь слепым взглядом потолок, безысходному одиночеству, которая принимает тебя в свои объятия каждое утро и не отпускает насовсем даже в редком и неспокойном сне. Сейчас можно не сдерживаться, и я начинаю шептать в такт строкам, звучащим в голове. «Не тех, что смотрят с тоской Мадоньей сквозь непроглядные облака, а нас. Ведь нас не сыскать бездомней, больней, безвыходней и бездонней. Мы спим на теплых его руках. Мы знаем запах его ладоней, полыни, пота и молока. Мы не покинем его пока». Четко и раздельно произносят за моей спиной. Ощущение, как от удара электрическим током. Оборачиваюсь, сзади стоит девушка в красном берете. Она улыбается мне. Возможно ли такое совпадение? «Бери нас, Боже, скорее! Ну же, бери в гимнасты, в шуты бери!» Нараспев читаю я, подходя к ней. «Тебе же вряд ли совсем не нужен огонь, живущий у нас внутри. Хотя на секундочку посмотри...» «Господь молчит», — отвечает она, и улыбка ее кажется застывшей, а рука твердо держит скиммер, стволом прислоненный к моему лбу. «Николас Болас, вы арестованы по обвинению в несоответствии норме», — чеканит она. «Статья 3, пункт. Выбиваю скиммер. Провожу прямой в челюсть. Она ныряет под руку. Бок взрывается болью. Встречаю коленом. Рублю ребром ладони наотмашь в шею. Попадаю в голову. Прямо по берету. Некогда добивать. Бегу к поезду. Слева и справа какие-то тени. Пара ребер сломана. Ерунда. Спину и шею рвут леденящие укусы. Ноги не подчиняются. Грязный пол бьет по лицу». Я стою в серой форме у турникетов, пытливо всматриваясь в текущий мимо поток усталых, невыспатых лиц. Новичков всегда сначала ставят на первичный поиск. За год-другой становится ясно, годится ли человек на что-то более серьезное. Так рассказала мне Алина. Она больше не дуется на меня за сотрясение мозга, которое я устроил ей на задержании. «Сами виноваты. Устроили целый спектакль. объяснили бы по-человечески. Ухаживаю за ней старомодно, с прогулками за руку и походами в наш подпольный театр. Она требует, чтобы я пел ей серенады, в крайнем случае посвящал стихи. Весьма нерациональное требование, так я ей и сказал, за что был жестоко покусан за ухо. Общество, как тело человека, объяснили мне, пальцы, руки, ноги должны лишь выполнять свои функции, но голова просто обязана быть думающей и чувствующей. Для этого мы здесь. Проходящий мимо парень, высокий брюнет с бегающими глазами, ощутимо вздрагивает, встретившись со мной взглядом. «Молодой человек, ловлю я его за руку. Остановитесь, не спешите. Проверка, обычная проверка». Подмигиваю Алине за его спиной, и она показывает язык мне в ответ. Макс Черепанов. «Двое в поле». Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

Дул холодный северный ветер. Тяжелые серо-синие тучи так низко нависали над землей, что касались вершин холмов. Роэн укуталась в три слоя одежды под старой зеленой курткой, которую ей одолжила Джорджина. Но, поднимаясь на вершину холма, где собирались загонщики, все же замерзла. Да, ее кровь стала жиже за время жизни в долине Нила. Двух пар толстых шерстяных носков не хватило, чтобы защитить пальцы от холода. Они совсем онемели. Обычно во время охоты Джорджину ставили за линию огня, чтобы они с магом подбирали подбитых птиц. Но на завершающий гон главный егерь поставил ее вместе с загонщиками. Напоследок осталось самое лучшее — высокие лиственницы. Требовались все женщины и мужчины до одного, чтобы выгнать фазанов из укрытий на вершинах холмов и вынудить лететь над долиной, где охотники поджидали неосторожных птиц. Роэн казался странным такой подход. Сначала фазанов выращивают, а потом, когда те взрослеют, тратят столько усилий, чтобы их было как можно труднее добыть. Но Джорджина объяснила ей, что чем выше летят птицы, тем сложнее в них попасть, а это больше всего нравится охотникам, и они готовы платить огромные деньги за возможность подстрелить дичь. «Ты не поверишь, сколько платят за день охоты», — сообщила Джорджина. «Сегодняшний день принесет поместью почти 14 тысяч фунтов. В этом сезоне стреляют 10 дней. Подсчитай и поймешь, что из этого складывается основной доход поместья. Не говоря уже об удовольствии от загона птиц и работы с собаками, мы, местные, имеем весьма приятную возможность подзаработать». К этому моменту Роэн была не уверена, много ли удовольствия получаешь от роли загонщика. По густым зарослям ежевики идти было нелегко, и она не раз спотыкалась и падала. Колени и локти перемазались в грязи. Перед Роэн оказался ров, наполненный водой, покрытой тонкой корочкой льда. Она осторожно подошла к нему, балансируя при помощи трости. Роэн устала, это уже был пятый гон, и каждый из них отнимал немало энергии. Она бросила взгляд на свою мать, удивляясь, как та умудряется получать удовольствие от подобной пытки. Джорджина весело шагала рядом с дочерью, подавая магу команды свистом и жестами. Взглянув на Роэн, она подмигнула ей. «Последние усилия, солнышко! Почти конец!» Роэн стало неприятно, что ее усталость и неловкость так заметны. Она решительно уперлась тростью в землю и попыталась перемахнуть ров. Увы, недооценив расстояние, Роэн не допрыгнула и оказалась по колено в ледяной воде, которая хлынула в резиновые сапоги. Джорджина рассмеялась и протянула дочери конец трости, чтобы вытащить из грязи на берег. Роэн не могла позволить себе остановиться даже на миг, чтобы вылить воду из сапог, тогда линия загонщиков оказалась бы разорвана. Поэтому пришлось продолжать двигаться вперед, хлюпая на ходу. «Левый край! Не торопитесь!» — донесся из рации приказ главного загонщика, и люди послушно остановились. Искусство загонщика заключается в том, чтобы выгонять птиц из-под леска, причем не единой стаей, а по одной-две. Тогда они пролетают над охотниками парами, а у тех появляется возможность взять второе ружье после того, как магазин первого опустел, и выстрелить в следующую жертву. Размер чаевых загонщика и его репутация напрямую зависят от того, как он показывает птиц стрелкам. За время вынужденного отдыха Роэн успела перевести дыхание и оглядеться по сторонам. Сквозь просветы в лиственничной роще, благодаря которой гон и получил название, виднелась долина. У подножья холмов расстилался просторный луг, покрытый зеленой травой. Там местами виднелись пятна серовато-грязного снега, оставшегося после снегопада на прошлой неделе. Именно на этом лугу и были расставлены номера. Перед началом охоты стрелки кинули жребий, чтобы определить, кому какой достанется. Теперь каждый из охотников занял свое место, а за его спиной заряжающий держал ружье, готовясь передать, как только магазин первого опустеет. «Кто из них сэр Николас?» — спросил Роэн, и Джорджина указала на человека у дальнего номера. «Вон тот, высокий!» — ответила она. В этот момент по рации раздался очередной приказ. «Левый край, тихонечко! Начинайте стучать!» Загонщики принялись стучать палками. Не слышалось ни криков, ни улюлюканья. Все было строго рассчитано. «Медленно вперед! Останавливайтесь, спугнув птиц!» Шеренга людей шаг за шагом продвигалась вперед, и в кустах ежевики впереди Роэн услышала тихий шорох фазанов, которые отступали все дальше, до самого последнего момента, не желая взлетать.

Джина. «Вперед! Выгони их оттуда!» Спаниель нырнул в самый густой куст и полностью исчез из виду. Минута принюхивания, копания, и вот в глубине канавы раздалось сердитое кудахтанье и хлопанье крыльев. Из кустов вылетела пара птиц. Сначала показалась самка, тускло-коричневая, размером с курицу. Она не привлекала взора, но последовавший за ней самец был великолепен. Голову фазана венчала зеленая корона, а щеки и бородка отливали алым. Хвост состоял из светло-коричневых и черных полос и по длине почти не уступал телу. Остальные перья горели разными цветами. Глядя, как фазан поднимается в низкое серое небо, сверкая подобно драгоценному камню, брошенному рукой императора, Роэн восхищенно охнула. «Смотри, как они летят», — проговорила Джорджина. «Какие красавцы! Лучшая пара за сегодня! Спорим, охотники не коснутся и перышка на их спинках?» Птицы поднимались все выше и выше, причем самка вела самца за собой, пока ветер над холмом не подхватил их и не понес к долине. Загонщики любовались прекрасным зрелищем. Им пришлось немало потрудиться, чтобы достичь своей цели. Они подгоняли птиц, и ветер уносил их голоса. Загонщики радовались, видя высоко летящих фазанов. «Вперед!» — кричали они. «Выше!» Строй загонщиков невольно остановился, следя за полетом пары птиц, боровшихся с ветром. На дне долины все стрелки подняли лица кверху, и те виднелись бледными пятнами на фоне зеленой травы. Даже с высоты было заметно, как охотники волнуются, дожидаясь, пока фазаны разовьют достаточную скорость, перестанут махать крыльями и начнут парить, спускаясь в долину. Да, дичь выдалась не из легких. Пара высоко летящих фазанов, подгоняемых ураганным ветром, снижалась на предельной скорости и должна была пронестись над 12 ружьями. Люди внизу ожидали подходящего момента, хотя даже самый лучший стрелок мог рассчитывать только на одну из птиц. Кто бы осмелился позариться на обеих? «Ставлю фунт», — подала голос Джорджина. «Фунт, что оба улетят». Ни один из загонщиков не принял ставку. Ветер постепенно сносил фазанов вбок. Вначале они летели точно в середину линии огня, теперь же приближались к дальнему ее концу. Роэн видела, что стрелки внизу напрягались, когда начинало казаться, что птиц несет на них, и расслаблялись, когда те оказывались в недосягаемости. Причина подобного облегчения была очевидна. Никто не хотел стрелять по такой сложной мишени, будучи в центре всеобщего внимания. В конце концов, на пути птиц остался только один стрелок. Последний. «Ваша птица, сэр», — шутливо окликнул его товарищ, и Роэн невольно задержала дыхание. Николас Куэнтон Харпер, казалось, и не подозревал о приближении фазанов. Он стоял совершенно спокойно, слегка сгорбившись, держа под мышкой ружье, оба ствола которого смотрели вниз. Наконец, самка оказалась перед ним примерно под углом 60 градусов, и владелец поместья в первый раз шевельнулся, небрежно подняв ружье вверх. В некий момент он одним движением упер приклад в плечо, прицелился и выстрелил. Из-за расстояния звук не сразу долетел до Роэн. Дернулся магазин, а из дула поднялся голубоватый дымок. Потом сэр Николас опустил ружье, а самка неожиданно опустила голову и сложила крылья. Она не билась в судорогах, потому что пуля попала в голову и убила ее мгновенно. Звук выстрела донесся до Роэн только когда тело птицы полетело вниз. К этому моменту над головой Николаса оказался самец. На сей раз охотник вскинул ружье одним движением, но отклонился назад так, чтобы дуло указывало вверх, напоминая натянутый лук. И снова оружие у него в руках выстрелило. «Он промахнулся», — подумал Роэн одновременно с облегчением и разочарованием, когда самец продолжил полет на вид целый и невредимый. С одной стороны, ей хотелось, чтобы бедная птица спаслась, а с другой, чтобы человек восторжествовал. Но постепенно направление полета самца начало меняться, крылья сложились, и он перекувырнулся в воздухе. Роэн не знала, что пуля вошла ему в сердце, и потому фазан умер через несколько секунд после ранения. Когда самец полетел вниз за предыдущей жертвой, по ряду загонщиков прокатились приветственные крики. Даже некоторые стрелки не смолчали. «Хороший выстрел, сэр!» — закричали они. Роэн не присоединилась к радующимся, но все же ненадолго позабыла об усталости и холоде. Она едва ли могла понять, какое искусство требуется, чтобы попасть в цель в такой ситуации, но стрелок произвел на нее впечатление. С первого взгляда этот человек соответствовал тому, что о нем рассказывал Дурайт. Когда охота закончилась, уже стемнело. По лесной дороге к усталым загонщикам и их собакам подъехал старый армейский грузовик.

0: Мать подтолкнула Роин вперед, а потом влезла вслед за ней вместе с магом. Они с готовностью опустились на одну из длинных жестких скамеек, и Джорджина, закурив сигарету, с радостью присоединилась к беседе егерей и загонщиков. Роин молча сидела на краю скамейки, наслаждаясь чувством победы. Она перенесла этот тяжелый день. Она ужасно устала, но почему-то испытывала некоторое удовлетворение. Целый день ей удалось не думать ни о краже свитка, ни об убийстве Дурайда, ни о неизвестном невидимом враге, готовящем для нее мучительную смерть. Грузовик спустился с холма и затормозил, достигнув самого низа и немного съехав на обочину, чтобы пропустить зеленый рейндж-ровер. Когда машины поравнялись друг с другом, Роин повернулась, посмотрела в открытое окно дорогого внедорожника и встретилась взглядом с Николасом Куэнтон Харпером. Она в первый раз увидела его настолько близко, чтобы рассмотреть черты лица, и немало удивилась молодости баронета. Роин думала, что ему примерно столько, сколько было Дурайду. Оказалось, что хозяину Куэнтон Парка не больше 40, в густых черных волосах проглядывали только первые серебряные нити. Загорелое лицо со слегка обветренной кожей выдавало испытанного путешественника. Из-под темных бровей смотрели зеленые пронзительные глаза. Сэр Николас улыбался какой-то шутке, брошенной водителем грузовика, говорившим с сильным йоркширским акцентом, а в глазах застыла печаль. Роин вспомнила, что рассказывал профессор о недавней утрате Харпера, и ее сердце немедленно исполнилось сочувствия. В конце концов, она не одинока в своем горе. Их взгляды встретились, и выражение лица баронета изменилось. Роин прекрасно знала, что хороша собой, и чувствовала, когда это осознавали мужчины. Она явно произвела впечатление на хозяина Куэнтон-парка, но не испытала от этого ни малейшего удовольствия. Слишком свежа была рана, нанесенная смертью Дурайда. Роин отвернулась, и рейндж-ровер покатился вперед по дороге. Лекция в университете прошла успешно. Роин владела искусством слова, а тема выступления была ей хорошо знакома. Рассказ о находке могилы царицы Лострис и спрятанных там свитков по-настоящему захватил слушателей. Многие из них читали книгу и после лекции забросали докладчицу вопросами, насколько сказанная там правда. Роин старалась отвечать мягко, не желая порочить автора. После этого профессор Диксон пригласил Роин и ее мать на обед. Он был в восторге от успеха Роин и заказал самую дорогую бутылку кларета в Картивин, чтобы отметить такое радостное для него событие. Диксон даже немного огорчился, когда Роин отказалась от бокала. «Боже мой, я совсем забыл, что вы мусульманка», — извинился профессор. «Копт», — поправила его она, — «и дело тут не в религии, мне просто не нравится вкус». «Не беспокойтесь», — утешила его Джорджина. «У меня нет такой склонности к мазохизму, как у моей дочери. Должно быть, она унаследовала ее от отца. Я помогу вам справиться с этим прекрасным вином». После выпитого кларета профессор стал благодушен и развлекал женщин историями об археологических находках, сделанных им за долгие годы. Когда принесли кофе, он снова повернулся к Роин. «Боже мой, я забыл сказать, что устроил для вас посещение музея в Куэнтон-парке на следующей неделе. Любой день во второй половине, только позвоните заранее миссис Стрит, и она вас встретит и впустит внутрь. Это личный помощник Николаса». Роин запомнила дорогу к Куэнтон-парку с тех пор, как ездила с Джорджиной на охоту. Но на сей раз она оказалась за рулем лендровера одна. Массивные железные ворота в поместье украшало искусное литье. За ними дорога разделялась, и несколько указателей сообщали: Куэнтон-парк, частная собственность, администрация поместья и музей. Дорога к музею вела через оленей заповедник, где стада коричневато-желтых оленей паслись под облетевшими дубами. Сквозь туман виднелись очертания большого дома. Согласно путеводителю, врученному ей профессором, дом был построен сэром Кристофером Реном в 1693 году, а парк посажен знаменитым садоводом-дизайнером Брауном 60 лет спустя. Результат производил впечатление. Музей находился в буковой роще в полумиле от дома. К зданию явно неоднократно пристраивались новые части. Миссис Стрит ждала у боковой двери и, впуская Роин внутрь, немедленно представилась. Она оказалась весьма уверенной в себе, седоволосой женщиной средних лет. «Я была на вашей лекции в понедельник вечером. Просто замечательно. У меня есть для вас путеводитель, и вы увидите, что экспонаты подробно описаны. Я занимаюсь этим почти 20 лет, других посетителей сегодня не будет, так что вы будете предоставлены самой себе. Можете просто побродить вокруг в свое удовольствие. Я ухожу не раньше 5, так что времени достаточно. Если вам потребуется помощь, мой кабинет в конце коридора. Не стесняйтесь». Роэн вошла в зал африканских млекопитающих, и музей захватил ее целиком. В комнате приматов были выставлены все без исключения виды обезьян, обитающих на континенте. От огромного самца-гориллы с серебристой спиной до изящного колобуса с длинным черно-белым мехом. Хотя некоторым экспонатам было более 100 лет, все прекрасно сохранились и были представлены наилучшим образом в рисованных диорамах, изображающих естественную среду обитания. Должно быть, над музеем потрудилось немало искусных художников и таксидермистов. Даже вообразить сложно, сколько это могло стоить. Роэн решила, что 5 миллионов долларов, вырученных за украденный фриз, были потрачены не зря. Роэн прошла в зал антилоп и принялась любоваться чудесными животными. Она остановилась перед диорамой семьи гигантских соболиных антилоп, относящихся к давно вымершему ангольскому виду Hippotragus niger variani. Восхищаясь самцом с угольно-черной спиной и белой грудкой, Роэн грустила о его безвременной гибели от руки одного из семьи Куэнтон Харпер. Потом она упрекнула себя в глупости. Если бы не странный пыл охотника-коллекционера, убившего животное, будущие поколения никогда бы не увидели антилопу во всей красе. Роэн прошла в следующий зал, посвященный африканским слонам, и остановилась в центре комнаты перед парой таких огромных бивней, что, казалось, они не могли принадлежать живому зверю. Бивни больше напоминали мраморные колонны эллинского храма, посвященного Диане, богине охоты. Роэн прочитала подпись. «Бивни африканского слона, Лаксодонта африкана, подстрелен в 1899 году сэром Джонатаном Куэнтоном Харпером. Левый бивень 289 фунтов, правый бивень 301 фунт. Длина большего бивня 11 футов 4 дюйма, диаметр 32 дюйма. Самые большие бивни, когда-либо добытые охотником-европейцем». Охотничий трофей был вдвое выше Роэн и немногим тоньше ее талии. Проходя в египетский зал, молодая женщина еще дивилась размеру и силе животного, которому принадлежали такие огромные бивни. Роэн резко остановилась, едва заметив фигуру в центре комнаты. Это была 15-футовая статуя Рамзеса II, выполненная из полированного красного гранита. Фараон стоял на мускулистых ногах, одетый только в сандалии и складчатую юбку. В левой руке он держал остатки боевого лука, от которого отломились верхние и нижние части. Но то были единственные отметины времени на статуе. Остальное сохранилось превосходно, различались даже следы резца скульптора. В правой руке фараон держал печать с царским картушем. На величественной голове покоилась высокая двойная корона верхнего и нижнего царств. Выражение лица было спокойным и загадочным. Роэн узнала статую, потому что ее брат-близнец стоял в большом зале музея Каира. Она проходила мимо нее каждый день по пути на работу. Археолога начал охватывать гнев. Одно из главных сокровищ того самого Египта и украдено из какого-то святилища ее страны. Статуи здесь не место. Она должна находиться на берегах великой реки Нил. Роэн даже задрожала от силы собственных чувств и подошла к статуе, чтобы посмотреть на нее повнимательнее и прочесть иероглифическую надпись у основания. В центре заносчивой надписи красовался царский картуш. «Я божественный Рамзес, повелитель 10 000 колесниц. Страшитесь меня, враги Египта!» Роэн не стала читать перевод вслух, это сделал негромкий низкий голос прямо за ее спиной. Она не слышала шагов. Роэн резко обернулась и увидела перед собой хозяина музея. Тот стоял, засунув руки в карманы бесформенного синего кардигана с дырой на локте. Кроме того, на Харпере были выцветшие поношенные джинсы и мягкие тапочки с монограммой. Так частенько одеваются некоторые английские джентльмены, поскольку нельзя показывать, что ты заботишься о собственной внешности. «Простите, не хотел вас напугать». Баронет лениво улыбнулся. Зубы у него были белые и слегка неровные. Неожиданно выражение лица Николаса изменилось. Он узнал женщину. «А, это вы». Роэн должно было польстить, что он запомнил ее, хотя видел всего мгновение. Но что-то в глазах баронета вызывало внутренний протест. Тем не менее, она приняла протянутую руку. «Ник Куэнтон Харпер», — представился он. Должно быть, вы бывшая студентка Персиваля Диксона. Кажется, я встречал вас на охоте в минувший четверг. Вы не были загонщицей?» У Харпера оказались очень приятные, обезоруживающие дружелюбные манеры, и раздражение оставило ее. «Да, я Роэн Альсимма. Насколько я знаю, вы были знакомы с моим мужем, Дурайдом Альсимма».
1: «Дурайд.
0: Конечно, я знаю его. Прекрасный человек. Мы с ним провели немало времени в пустыне. Один из самых лучших людей среди тех, с кем я знаком. Как он поживает?»
1: «Он мертв».
0: Роэн не хотела, чтобы ответ прозвучал так прямо и бездушно, но другого способа сказать правду не видела.
1: «Мне очень жаль. Я не знал, как и когда это случилось.
0: Совсем недавно, 3 недели назад, его убили».
1: «О, Господи!»
0: В глазах Николаса читалось искреннее сочувствие, и Роэн снова вспомнила пережитую им трагедию. «Я звонил ему в Каир не более 4 месяцев назад. Он был весел и жизнерадостен, как всегда.
1: Убийцу нашли?»
0: Она покачала головой и осмотрела зал, чтобы хозяин музея не заметил ее полные слез глаза.
1: «У вас удивительная коллекция», — проговорила она.
0: «В основном благодаря моему деду». Николас немедленно понял ее желание сменить тему. Он служил у Ивлина Беринга, Овер Беринга, как звали его многочисленные враги. Он был представителем Британской империи в Каире, когда...
1: «Да, я слышала об Ивлине Беринге», — перебил Роэн.
0: «Первый граф Кромера, британский генерал-консул в период с 1883 по 1907 год. Все это время он был единовластным правителем моей страны. Имел много врагов, как вы подметили».
1: Николас прищурился.
0: «Персиваль предупреждал, что вы были одной из лучших его студенток, но не предупредил, что вы националистка. Очевидно, мне не стоило переводить надпись на статуе Рамзеса. Вы справились бы и сами».
1: «Мой отец служил при Гамале Абдель-Насере», — пробормотал Роэн.
0: Именно Насер окончательно освободил Египет от власти Британии. Став президентом, он национализировал Суэцкий канал к немалой ярости англичан.
1: «Ха!» — сказал Николас.
0: «Значит, мы по разные стороны баррикад. Но все изменилось. Надеюсь, мы не станем врагами по такому поводу».
1: «Нет», — согласилась Роэн. «Дурайт очень уважал вас».
0: «А я его». Харпер снова сменил тему. «Мы очень гордимся коллекцией у Шепти. У нас есть экспонаты из могилы каждого фараона со времен Древнего Царства и до дней Птолемея. Позвольте показать их». Роэн последовала за ним к огромной витрине, занимающей целую стену. Все полки в ней были уставлены статуэтками, которые помещали в могилы фараонов, чтобы они служили покойным правителям в загробном мире. Николас открыл стеклянную дверцу ключом и вынул самые интересные экспонаты. Это Ушепти Майя, который служил 3 фараонам. Тутанхамону, Эйе и Хорэмхэбу. Это статуя из могилы Эйе, который умер в 1343 году до нашей эры. Он протянул статуэтку Роэн, и та прочитала древнюю надпись так же легко, как заголовки утренней газеты. «Я Майя, казначей 2 царств. Я отвечаю за божественного фараона Эйе. Да живет он вечно». Она заговорила по-арабски, чтобы проверить собеседника, и тот бегло и правильно ответил на том же языке.
1: «Кажется, Персиваль Диксон сказал мне правду. Наверное, вы были необычной студенткой».
0: Теперь их объединяли общие интересы и возможность говорить на английском и арабском. В результате изначальный антагонизм между ними несколько сгладился. Николас и Роэн медленно шли по залу, останавливаясь перед каждой витриной, осматривали все интересные экспонаты. Казалось, они перенеслись назад во времени на 1000 лет. Что часы и дни по сравнению с такой древностью? Поэтому голос миссис Стрит, прервавший увлекательную экскурсию, вырвал обоих как бы из сладкого сна.
2: «Я ухожу, сэр Николас. Можно доверить вам запереть дверь и включить сигнализацию? Охрана уже заступила на пост».
0: «Который час?» — Николас ответил на собственный вопрос, бросив взгляд на стальной Rolex Submariner.
2: «Ого, 5:40. Куда же пропал весь день?»
0: Он театрально вздохнул.
2: «Идите скорее, миссис Стрит.
0: Извините, что задержали вас».
2: «Не забудьте включить сигнализацию», — еще раз напомнила секретарша, а потом повернулась к Роэн.
0: Он становится таким рассеянным, когда оседлает любимого конька.
2: Она явно относилась к своему начальнику, как тетушка, к непоседливому племяннику.
0: «Вы дали довольно ценных указаний, ступайте», — ухмыльнулся Николас и обратился к гостье.
2: «Не могу отпустить вас, не показав кое-что, добытое не без помощи Дурайда. Можете задержаться на пару минут?»
0: Роэн кивнула
2: и он сделал движение, желая взять ее за руку, но затем поспешно отступил. В арабском мире оскорблением считалось даже случайное прикосновение к женщине. Роян оценила вежливость по достоинству и прониклась к хозяину Куэнтон-парка еще более теплыми чувствами. Он провел ее через музейные залы к двери с надписью «Служебное помещение, вход только для сотрудников», потом по длинному коридору к двери в самом конце.
1: «Святая святых!»
2: Баронет пропустил Роян вперед. «Простите за беспорядок. Мне надо, наконец, прибраться здесь. Моя жена обычно...» Он неожиданно умолк и бросил взгляд на семейную фотографию в серебряной рамке на столе. Николас сидел под развесистым дубом на коврике для пикника рядом с красивой черноволосой женщиной. Возле пристроились две девочки, сильно напоминающие мать. Младшая сидела на коленях у Николаса, а старшая стояла рядом, держа под уздцы шотландского пони. Роин бросила взгляд на спутника и прочла в его глазах бесконечное горе. Чтобы не смущать его, она принялась осматривать другую часть комнаты, которая явно служила и кабинетом, и мастерской. Просторная и удобная, типичная комната мужчины, она воплощала его противоречивый характер – ученого и человека действия. Среди груд книг и музейных экспонатов лежали спиннинги, тростниковые удочки Харди для ловли лосося. На крюках висели разгрузочный жилет, брезентовый чехол для ружья и кожаный патронтаж с вышитыми инициалами НКХ. Некоторые из картин на стенах оказались знакомы. Это были подлинные акварели художников, сопровождавших наполеоновскую армию по пути в Египет. На них можно было увидеть, как выглядели памятники древности до современных раскопок и реставрации. Николас подошел к камину, подбросил бревнышко в гаснущие угли и хорошенько поворошил их. Когда огонь весело разгорелся, он подвел Роян к занавеси, закрывающей половину стены от потолка до пола. Потянув за шнур с видом фокусника, баронет отдернул занавесь и с удовлетворением воскликнул: «И что вы об этом скажете?» Роян принялась изучать барельеф на стене. Тот был искусно вырезан, образы передавались необычайно четко, но археолог никак не выразила своих чувств. Шестой царь Амареев, Хаммурапи, около 1780 года до нашей эры, проговорила она, притворяясь, что изучает искусно высеченные черты древнего правителя. Да, скорее всего, из развалин его дворца на юго-западе от зиккурата в Ашуре. Вероятно, таких фризов было два. Каждый из них стоит около 5 миллионов долларов США. Мое предположение, их похитили у святого правителя современной Месопотамии, Саддама Хусейна, два бессовестных мошенника. Говорят, один из фризов находится в коллекции некоего мистера Питера Уолша из Техаса. Николас некоторое время смотрел на Роян в изумлении, а потом расхохотался. «Черт подери, я взял с Дурайда слово молчать об этой проделке!» Роян в первый раз услышала его смех. Звук оказался довольно приятным, душевным и чистосердечным. «Вы не ошиблись насчет обладателя второго фриза», — все еще смеясь проговорил он. «Но ему он обошелся в 6 миллионов, а не в 5. «Дурайт рассказал мне и о вашем визите в Чад и Южную Ливию», — сказал Роян. Баронет покачал головой в притворном раскаянии. «Кажется, у меня нет от вас секретов». Николас подошел к высокому шкафу у противоположной стены. Это был превосходный образец инкрустированной мебели, должно быть, относящийся к Франции 17-го столетия. Открыв двойные дверцы, коллекционер проговорил: «Вот что мы с Дурайдом привезли из Ливии без разрешения полковника Муаммара Каддафи».
3: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно ведь заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДН».
4: «Вы слушаете радио «Фантастики»?»
2: Николас извлек на свет маленькую бронзовую статуэтку и протянул гости. Это была фигурка матери, кормящей ребенка, покрытая слоем зеленой патины. «Ганнибал, сын Гамилькара Барки», — пояснил коллекционер, — «примерно 203 год до нашей эры.
0: Их обнаружил отряд туарегов в одном из старых лагерей на реке Баградас в Северной Африке. Должно быть, Ганнибал успел спрятать сокровище до сокрушительного поражения, нанесенного римским военачальником Сципионом. В кладе их было около 200, и у меня осталось почти 50. «Значит, остальные вы продали?» — спросил Роэн, любуясь статуэткой. В ее голосе прозвучало неодобрение. «Как вы могли расстаться с такой красотой?» «Боюсь, у меня не было выбора», — вздохнул Николас. «Как ни печально, но экспедиция за ними обошлась мне в крупную сумму. Пришлось продать часть добычи, чтобы покрыть издержки». Он подошел к столу, вытащил из нижнего ящика бутылку виски и поставил ее на стол рядом с двумя стаканами. «Позвольте предложить», — спросил он, но Роэн покачала головой. «Я вас понимаю. Даже шотландцы признают, что это можно пить только в промозглую погоду, когда температура опускается ниже нуля при ураганном ветре, если ты выследил и подстрелил первоклассного оленя». «Может, чего-нибудь более подходящего для леди?» «Кока-кола у вас есть?» — спросил Роэн. «Да, но она ужасно вредная, даже хуже, чем виски. Там столько сахара, чистый яд». Она приняла из рук хозяина стакан и провозгласила тост. «За жизнь!» После этих слов она продолжила. «Вы правы. Дурайт действительно рассказал мне о статуэтках». Она поставила пуническую фигурку в шкаф и снова повернулась лицом к столу. «Именно Дурайт направил меня к вам. Такова была его предсмертная воля». «Ага. Значит, все это не совпадение. Кажется, я просто пешка в чьей-то сложной и хитрой игре». Он указал на стул напротив стола. «Садитесь и говорите». Сам Николас примостился на краешке стола, держа в правой руке стакан с виски и покачивая длинной ногой. Он чем-то неуловимо напоминал леопарда. Хотя баронет вопросительно улыбался, пронзительные глаза внимательно наблюдали за лицом Роэн. Она подумала, что лгать этому человеку будет непросто. Она глубоко вздохнула и начала. «Вам приходилось слышать о древнеегипетской царице по имени Лострис, жившей в эпоху Среднего Царства, когда происходили первые нашествия гиксосов?» Николас рассмеялся с легким презрением. «А, как в книге «Речной бог», верно?» Он подошел к полке и снял с нее томик. Хотя и довольно зачитанная книга по-прежнему была в суперобложке, и на передней странице красовался довольно сюрреалистический пейзаж, написанный пастельными красками зеленого и розового оттенков, вид на пирамиды через реку. Николас положил книгу перед гостей. «Вы читали ее?» — спросила та. «Да, я прочитал почти все творения Уилбора Смита. Этот писатель забавен. Кстати, он пару раз приезжал на охоту в Куэнтон-парк». «Значит, вам нравится большое количество насилия и секса в литературе?» — поморщилась Роэн. «А что вы скажете об этой конкретной книге?» «Ну, должен признать, автор одурачил меня. Пока я читал ее, мне ужасно хотелось, чтобы она была основана на реальных фактах. Потому-то я и позвонил Дурайду». Николас снова взял книгу и пролистал до конца. Примечание автора написано довольно убедительно, но особенно западает в душу последняя фраза. Николас зачитал ее вслух. «Где-то в Абиссинских горах, у истоков Голубого Нила, в нетронутой могиле фараона Мамоса лежит мумия Тануса». Николас почти сердито швырнул книгу на стол. «Бог мой, вы не представляете, как мне хотелось, чтобы история оказалась правдой. Вы не представляете, как бы я хотел отыскать могилу фараона Мамоса. Я не мог не поговорить с Дурайдом. И когда он заверил, что это полная чушь, я почувствовал, будто меня надули. Пламя надежды так разгорелось, а разочарование оказалось настолько горьким». «Это не чушь», — возразила Роэн и тут же поправилась. «По крайней мере, не полная». «Понимаю. Выходит, Дурайт мне солгал?» «Не солгал», — принялась горячо защищать покойного мужа Роэн. «Просто временно скрыл правду. Тогда он не был готов рассказать все, ответить на вопросы, которые вы бы непременно задали. Но Дурайт собирался сам позвонить, когда придет время. Ваше имя возглавляло список потенциальных спонсоров». «Значит, у него не было ответов? Зато они есть у вас?» — скептически улыбнулся Николас. «Однажды меня уже провели. Вряд ли второй раз я попадусь на ту же самую приманку». «Свитки существуют. 9 из них по-прежнему находятся в хранилище Каирского музея. Именно я отыскала их в могиле царицы Лострис. Роэн открыла кожаную сумочку и, порывшись там, вытащила тоненькую стопку глянцевых цветных фотографий 10x15. Выбрав нужную, она протянула ее собеседнику. Это снимок задней стены гробницы. Здесь можно разглядеть алебастровые кувшины в нише. Сфотографировано до того, как их извлекли оттуда.
1: Красивая картинка, но такую можно сделать где угодно.
0: Роэн не обратила внимания на ехидную реплику и протянула Николасу еще один снимок. 10 свитков в мастерской Дурайда в музее. Узнаете людей, стоящих рядом со столом?
1: Он кивнул. Дурайд и Уилбур Смит.
0: Скептическое выражение лица сменилось сомнением и удивлением.
1: Что, черт подери, вы пытаетесь сказать?
0: Я, черт подери, пытаюсь сказать, что помимо поэтических преувеличений и прочих вольностей, которые допустил автор, книга основана на реальном материале. Однако свиток, который нас интересует больше всего, 7-й, украден убийцей моего мужа.
1: Николас поднялся, подошел к камину,
0: подбросил дров и яростно поворошил их кочергой, словно давая выход чувствам, переполняющим его. Потом баронет заговорил, не оборачиваясь.
1: И почему этот свиток намного важнее остальных?
0: В нем содержались описания похорон фараона Мамоса и, как мы считаем, указания, которые помогут найти место его упокоения.
1: Вы так считаете? Или уверены?
0: Коллекционер резко обернулся, сжимая кочергу, словно оружие. В подобном настроении его можно было испугаться. Рот превратился в тонкую линию, а глаза яростно сверкали. Значительная часть 7-го свитка была написана особым кодом в серии зашифрованных стихов. Мы с Дурайдом почти расшифровали их, когда...
1: Она умолкла и глубоко вздохнула.
0: Когда его убили.
1: Но у вас же должна была остаться копия такой бесценной информации.
0: Баронет так смотрел на нее, что Роэн стало не по себе. Все микрофильмы, все наши записи, все было украдено вместе со свитком. Потом убийцы Дурайда отправились в нашу квартиру в Каире и уничтожили мой компьютер, в котором хранились данные.
1: Николас с грохотом швырнул кочергу в ящик для угля и сел за стол.
0: Значит, не осталось никаких доказательств? И ничем нельзя подтвердить правдивость ваших слов?
1: Нет, покачала головой Роэн.
0: Только то, что находится здесь. Она постучала по голове длинным изящным пальцем. У меня хорошая память. Ее собеседник нахмурился и провел рукой по волнистым волосам.
1: И зачем же вы пришли ко мне?
0: Чтобы дать вам шанс отыскать могилу Мамоса, просто сказала Роэн. Нужна ли она вам? Неожиданно что-то изменилось в Николасе. Он ухмыльнулся, как школьник, замысливший шалость.
1: Пожалуй, очень нужна.
0: «Тогда нам придется заключить некое рабочее соглашение», — проговорила Роэн, наклоняясь вперед.
1: «Давайте я изложу свои пожелания, а потом вы ответите мне тем же».
0: Торг получился нелегкий, и ближе к часу ночи Роэн объявила, что устала. «Я уже не могу здравомыслить. Нельзя ли продолжить завтра с утра?»
1: «Завтрашнее утро уже наступило», — сообщил Николас.
0: «Однако вы правы. Это неблагородно с моей стороны». Но вы можете остаться здесь, в конце концов, в этом доме 27 спален.
1: Нет, благодарю вас, Роэн поднялась. Я поеду домой.
0: Дорога могла замерзнуть, предупредил ее хозяин. Но, увидев решительное выражение на лице молодой женщины, поднял руки, сдаваясь.
1: Ладно, ладно, не буду настаивать.
0: И во сколько же завтра?
1: В 10 у меня встреча с юристами, но к полудню мы должны закончить.
0: Почему бы нам не пообедать здесь?
1: Завтра я собирался поехать стрелять в Гантон, но это легко отменить.
0: Тогда день и вечер окажутся в вашем распоряжении.
1: Встреча Николаса с юристами состоялась на следующее утро в библиотеке Квентон-парка. Она оказалась непростой и весьма неприятной, впрочем, хозяин поместья ждал этого. В последнее время мир вокруг него словно начал разваливаться на части. Вспомнив, с чего начался этот год, Харпер невольно сжал кулаки. Мгновение невнимательности на обледеневшей дороге, и вот на них несутся слепящие огни грузовика. Не успел Николас оправиться от этого удара, как на него обрушился следующий, в виде финансового отчета страховой компании «Ллойд», который, как отец и дед до него, нынешний хозяин Квентон-парка, был крупным акционером. Около половины столетия семья регулярно получала свою долю прибыли. Разумеется, Николас прекрасно знал, что несет также полную ответственность за убытки. Последствия этой ответственности никогда не сказывались на нем, потому что за последние 50 лет компания не терпела серьезных убытков. В нынешнем году такое произошло впервые. Сначала землетрясение в Калифорнии, потом огромный штраф за нанесение экологического ущерба, присужденный одной из международных химических корпораций. В результате потери страховщиков составили более 26 миллионов фунтов стерлингов. Доля Николаса в этих убытках была 2,5 миллиона фунтов. Отчасти долго удалось уйти, но остальное подлежало выплате в течение 8 месяцев. И неизвестно еще, какие новые неприятные сюрпризы готовил проклятый год. И действительно, вслед за крахом Ллойда на сахарную свеклу, выращиваемую в поместье примерно на 1000 акров земли, напала ризомания, заболевание корней. Был потерян весь урожай. «Нам требуется хотя бы 2,5 миллиона», — проговорил один из юристов. «Проблем с этим не должно возникнуть. Куэнтон Парк набит ценными предметами, не говоря уж о музее. Какую сумму можно выручить за экспонаты?» Николас поморщился при мысли о продаже статуи Рамзеса, бронзовых фигурок, фриза Хаммурапи или любых других столь любимых вещей из музея или дома. Приходилось признать, что выход на аукцион поможет покрыть долги, но баронет сомневался, что сможет жить без своих сокровищ. Все, что угодно, представлялось лучшим выходом, чем расставание с ними. «Нет, черт подери», — проговорил Николас. Юрист холодно взглянул на него. «Тогда посмотрим, что у нас еще есть», — безжалостно продолжил он. «Скажем, стадо молочного скота». «Оно принесет сотню тысяч, если повезет», — проворчал хозяин Куэнтон-парка. «Остается найти 2,4 миллиона». «Племенные кони», — вступил в разговор финансист. «Сейчас у меня только 6 коней. Еще 2 сотни в лучшем случае», — мрачно улыбнулся Николас. «Остается 2,2. Медленно продвигаемся». «Яхта», — предложил молодой юрист. «Она старше меня», — покачал головой Николас, — «и принадлежала еще моему отцу. Скорее всего, ее вообще не удастся продать. Она дорога только как память. Мои ружья и то стоят больше». Оба юриста снова склонились над своим списком. «Ах, да, они и вправду есть. Пара ружей мастерской Перде в хорошем состоянии, примерно 40 тысяч». «Есть у меня еще подержанные носки и трусы», — сообщил Николас. «Почему бы их тоже не внести в список?» Они не обратили никакого внимания на сарказм баронета. «Меть также дом в Лондоне», — продолжал привычный к человеческим страданиям старший юрист, нисколько не смущаясь. «Неплохое расположение. Стоимость — 1,5 миллиона долларов». «Не в этом финансовом климате», — возразил Николас. «Более реалистичным представляется миллион». Юрист сделал пометку на полях документа и снова заговорил. «Разумеется, нам хотелось бы избежать необходимости выставить на продажу все поместье». Встреча оказалась очень трудной, и собеседникам не удалось прийти ни к чему конкретному. В итоге Николас покинул юристов злой и расстроенный. Проводив законников, он вернулся в дом, чтобы принять душ и переодеться. Потом, совершенно неожиданно для себя, Харпер побрился и побрызгал на лицо лосьоном. Проехав через парк на рейндж-ровере, он оставил машину на стоянке возле музея. Снег превращался в дождь, и, добравшись до двери, Николас слегка намок. Роэн ждала его в кабинете миссис Стрит. Кажется, они сумели поладить. Остановившись у двери, Николас услышал смех молодой женщины. Ему стало немного легче. Горячий обед прислали из дома в музей. Кажется, слуги посчитали, что основательная еда сумеет скрасить хмурый день. Баронету и его гости подали полную кастрюлю густого наваристого мясного супа с овощами и тушеное мясо с картофелем по-ланкаширски. Также принесли полбутылки красного бургундского для Николаса и кувшин свежевыжатого апельсинового сока для Роэн. Они ели возле камина, а дождь барабанил в окна. За едой Николас попросил Роэн поведать ему об убийстве Дурайда. Она рассказала все в подробностях, не забыв упомянуть о собственных ранах и даже закатала рукав, чтобы показать повязку. Он выслушал с неослабевающим вниманием и историю второго покушения на ее жизнь на улицах Каира. «Какие-нибудь подозрения есть?» — спросил Николас, когда Роэн умолкла. «У вас нет идей, кто бы мог это сделать?» Она покачала головой. Ничто не предвещало беды. Они окончили обед в тишине, думая каждый о своем. За кофе Николас снова заговорил. «Ну ладно. Так как насчет нашего соглашения?» Они спорили около часа. «Трудно согласиться с такой долей добычи, пока я не узнаю, каков будет ваш вклад.
2: — возражал Николас, складывая чашки стопкой. «В конце концов, мне придется финансировать и организовывать экспедицию».
1: «Придется поверить, что мой вклад будет значительным, иначе добычи, как вы выражаетесь, не будет вообще. В любом случае, можете быть уверены, я не скажу ничего, пока мы не придем к соглашению и не пожмем руки».
2: «Немного жестко», — заметил Николас. Роэн одарила его хитрой улыбкой. «Если вам не нравятся мои условия, в списке потенциальных спонсоров есть еще 3 имени», — пригрозила она.
1: «Ладно», — перебил ее Николас с видом мученика. «Я согласен на ваше предложение. Но как мы подсчитаем равные доли? Я выберу первый предмет из археологических находок, которые нам удастся добыть, вы второй, и так далее».
2: «А может, мне выбирать первым?» — приподнял бровь хозяин Куинтон-парка.
1: «Бросим жребий», — предложила гостья, и Николас выудил из кармана монету.
2: «Играем».
1: Николас подкинул монету, и пока она была в воздухе, Роин сказала: «Орел».
2: «Черт!» — воскликнул он, ловя денежку и засовывая ее в карман.
1: «Хорошо. Вы первые выбираете добычу, если она, разумеется, будет».
2: Николас протянул руку над столом.
1: «И можете делать с ней все, что захотите. Даже пожертвовать Каирскому музею, если этого желает ваш помутненный рассудок».
2: «По рукам?»
1: — Роин пожала его руку.
2: «По рукам», — согласилась она.
1: «Теперь мы партнеры».
2: «Тогда за дело. Между нами не должно быть секретов, и давайте, наконец, перейдем на «ты». Расскажи мне все подробности».
1: «Неси книгу», — Роин указала на речного бога, и пока Николас ходил к полке, отодвинула в сторону грязную посуду.
2: «Первым делом следует обратиться к тем разделам книги, которые редактировал Дурайт».
1: Она открыла последние страницы. «Вот».
2: Здесь он начал мутить воду.
1: «Хорошее слово», — улыбнулся Николас.
2: «Но лучше этим больше не заниматься».
1: Роин даже не улыбнулась.
2: «До этого момента ты знаешь правдивую историю. Царицу Лострис и ее народ изгнали из Египта гиксосы. Изгнанники отправились вверх по Нилу, пока не добрались до слияния Белого и Голубого Нилов. Другими словами, до горы Хартум. Все это согласуется со свитками».
1: «Припоминаю. Продолжай».
2: «Они тащили мумифицированное тело мужа царицы Лострис, фараона Мамоса VIII, на лодках по воде. 12 лет назад, когда тот умирал от стрелы, пробившей легкое, она поклялась ему, что найдет надежное место для его захоронения. Место, где он навеки останется со своими сокровищами. Достигнув Хартума, Лострис решила, что пришло время исполнить обещание. Царица послала выполнять эту миссию своего 14-летнего сына, царевича Мемнона, и его учителя, который и рассказывает эту историю, неутомимого Таиту».
1: «Да, я помню эту часть».
2: «Мемнон и Таита совещаются с захваченными ими рабами и по их совету направляются по левому рукаву реки, потому что сегодня называют Голубым Нилом».
1: Роин кивнула и продолжила рассказ.
2: «Они отправились на восток и добрались до жутких гор, таких высоких, что их назвали Небесной крепостью. До этого места книга довольно точно соответствует свиткам, но здесь», — она постучала пальцем по странице, — «мы и добираемся до хитрости Дурайда. Описывая предгорье», — ее перебил Николас, — «я помню, что когда прочитал книгу впервые, то подумал, что район, где Голубой Нил вытекает из Эфиопских гор, описано неверно, там вовсе не предгорье, горы там очень высокие, и река вырывается из них, как змея из норы. Тот, кто писал эти слова, не знал, как течет Голубой Нил».
1: «А ты знаешь этот район?» — спросил Роин.
2: Ее собеседник рассмеялся. «Когда я был моложе и еще глупее, чем сейчас, то замыслил грандиозный план — проплыть по ущелью Абая от озера Тана до Суданской плотины».
1: «Зачем?»
2: «Потому что до меня этого не делал никто. Майор Чисман, британский консул, сделал попытку в 1932 году и чуть не утонул. Я думал снять фильм, написать книгу о путешествии и сколотить состояние на гонорарах. Даже уговорил отца финансировать мою авантюру. Такие безумные затеи очень радовали его. Он вообще хотел принять участие в экспедиции. Я изучил течение реки Абай, и не только по картам. Купил старую Сесну и пролетел по ущелью 500 миль от озера Тана до плотины. Говорю же, в 21 год мной владело безумие».
1: «И чем дело закончилось?»
2: «Роин захватила эта история. Дурайт не рассказывал об этом, а именно такие приключения казались ей подходящими для баронета. Я собрал 8 друзей из Сандхерста, и мы посвятили попытке рождественские каникулы. И потерпели фиаско. На этой бешеной воде нам удалось продержаться только 2 дня. Ущелье — самый адский уголок на земле, где я только был. Оно почти вдвое шире и глубже, чем большой каньон реки Колорадо в Аризоне. Наши каяки разлетелись в щепки, не успели мы проплыть и 20 миль из 500. Пришлось бросить снаряжение и карабкаться по стенам ущелья, чтобы добраться до цивилизации.
1: Николас посерьезнел. Я потерял 2 членов нашего отряда. Бобби Палмер утонул, а Тим Маршалл сорвался с обрыва. Нам даже не удалось вытащить их тела. Они так и лежат там внизу. Мне пришлось сообщать об этом их родителям.
2: Он умолк, вспомнив мучительный разговор. «Но кому-нибудь удалось проплыть по Голубому Нилу?» — спросила Роян, чтобы отвлечь собеседника от мрачных мыслей. «Да, я вернулся через несколько лет. На сей раз не в роли руководителя, а в качестве одного из младших участников экспедиции вооруженных сил Великобритании. Потребовалась армия, чтобы покорить эту реку».
1: Роян посмотрела на баронета с немым восхищением. Он действительно смог проплыть на плоту по Абаю. Казалось, ее привела к Николасу сама судьба. Дурайт оказался прав. Пожалуй, во всем мире не было человека более подходящего для задуманной миссии.
2: «Значит, ты знаешь о том, как на самом деле выглядит ущелье. Я попытаюсь дать тебе общие указания, которые присутствуют в 7-м свитке Таиты. К сожалению, эта часть рукописи пострадала от времени, и нам с Дурайдом пришлось заняться экстраполяцией сведений из других частей текста. Ладно, скажешь, как наши догадки соотносятся с твоими сведениями о рельефе».
1: «Хорошо», — согласился Николас.
2: «Таита описывает скалы примерно как и ты. Из гладкой стены вырывается река. Они вынуждены были оставить колесницы, которые не могли продвигаться по крутым и неровным склонам каньона. Тогда египтяне пошли пешком, ведя лошадей под узцы. Скоро стены ущелья стали настолько отвесными и опасными, что путники потеряли нескольких животных, которые упали в реку. Это не остановило их, и они продолжили путь по приказу царевича Мемнона». «Я совершенно согласен с описанием. Это довольно пугающий кусочек дикой природы». «Затем Таита говорит о серии препятствий, которые называют ступенями. Мы с Дурайдом не смогли точно разобраться, что это. Самая правдоподобная идея — водопады».
1: «Их в ущелье Абая хватает», — кивнул Николас.
2: «Теперь очень важная часть рукописи. Таита сообщает, что через 20 дней пути они дошли до второй ступени. Здесь, на их счастье, царевичу пришло послание от покойного отца в форме сна, где говорилось, что фараон выбрал это место для захоронения. Таита утверждает, что дальше они не пошли. Если мы поймем, что остановило египтян, то сможем оценить, куда они сумели добраться».
1: «Прежде чем продолжить этот разговор, следует запастись картами и спутниковыми фотографиями гор. А еще я должен просмотреть дневник экспедиции и прочие записи», — решил Николас.
2: «Я стараюсь поддерживать библиотеку в порядке и пополнять ее новинками, поэтому спутниковая съемка и новые карты должны быть здесь, в музее. Если они есть, миссис Стрит их найдет».
1: Он встал и потянулся. «Сегодня вечером откопаю свои старые дневники и перечитаю их. Мой прадед тоже охотился и собирал экспонаты в Эфиопии в прошлом веке. Я знаю, что он пересекал Голубой Нил в 90-каком-то, и его записи я постараюсь найти. Они хранятся в архиве. Старик мог отметить что-нибудь очень полезное».
2: Николас проводил Роэн до старого зеленого ленд-ровера, стоящего на парковке, и когда она уже завела мотор, сказал через открытое окно: «Я по-прежнему думаю, что тебе стоило бы остаться в Квентон-парке. До Брэнсбери не менее 1,5 часа езды, туда и обратно 3 часа. Нам придется проделать немало работы, прежде чем можно будет думать о поездке в Африку».
1: «А что скажут люди?» — поинтересовалась она.
2: «Плевать на людей», — проговорил Николас. «Когда я увижу тебя завтра?»
1: «Мне надо заехать к доктору в Йорке. Он снимет швы с руки, так что до 11 я не появлюсь», — крикнул Роэн, высунув голову из окна.
2: Ветер взметнул ее темные волосы. Николасу всегда нравились темноволосые женщины. В красоте Розалинды тоже был загадочный восточный колорит. Он чувствовал, что как бы изменяет ее памяти, сравнивая с новой знакомой, но образ Роэн оказалось не так просто выкинуть из головы. Она была первой женщиной, заинтересовавшей Николаса со времени смерти Розалинды. Его притягивали полукровки. Роэн была достаточно необычна, чтобы удовлетворить его любовь к восточной внешности, но в достаточной мере англичанка, чтобы говорить на том же языке и понимать его чувство юмора. Образованная и умная, она разбиралась в вещах, интересующих Николаса, и трудно было не восхититься ее сильным характером.
0: Обычно восточных женщин с рождения учат быть покорными и уступчивыми. Роэн же оказалась совсем другой.

0: Джорджина позвонила врачу в Йорке и записала Роэн на снятие швов. Они выехали из Брэнсбери вскоре после завтрака. Джорджина села за руль, Роэн рядом, а Мак устроился на заднем сиденье, просунув голову между ними. На главной улице деревни, возле почты, Роэн заметила большой грузовик, но не обратила на него особого внимания. Когда выехали на загородное шоссе, начал подниматься туман, и его густые клубы местами снизили видимость до 30 ярдов. Джорджина, несмотря на непогоду, гнала дребезжащий ленд-ровер на максимальной скорости, которая, как с облегчением отметила Роэн, составляла 60 миль в час. Она обернулась и посмотрела на дорогу. Грузовик следовал за ними, только кабина торчала над стелющимся морем тумана, напоминая боевую рубку подводной лодки. Вскоре туман поглотил машину целиком. Роэн прислушалась к тому, что говорила мать. «Нынешнее правительство — сборище некомпетентных дураков!» Джорджина прищурилась, потому что дым от сигареты попадал ей в глаза. Одна рука лежала на руле, а другой Джорджина гладила шелковое ухо мага. «Я не возражаю, когда министры впадают в ступор, но когда они начинают играть с размером моей пенсии, я впадаю в бешенство». Пенсия за работу за границей, которую получала мать Роэн, была ее единственным источником дохода и не слишком большим. «Но ты же не хочешь лейбористов в правительстве, мама?» — поддразнила дочь, зная архиконсервативные взгляды Джорджины. Та поколебалась, но уклонилась от ответа. «Я скажу только одно. Верните Мэгги!» Роэн снова обернулась и бросила взгляд в грязное окно. Грузовик все еще следовал за ними, едва вырисовываясь в тумане и синим следе выхлопных газов, которые оставляла за собой машина Джорджины, будто настоящий реактивный самолет. Все это время грузовик держался позади, но теперь неожиданно увеличил скорость. «Кажется, он хочет обогнать тебя», — спокойно сообщила Роэн матери. Массивный капот грузовика находился в 20 футах от их заднего бампера. На радиаторе красовался логотип MAN, и он находился выше кабины ленд-ровера, так что лица водителя не было видно. «Все хотят меня обогнать», — посетовала Джорджина, упорно держась середины дороги. «Такова история моей жизни». Роэн увидела, что грузовик подъехал еще ближе. Водитель отпустил сцепление, и огромный мотор угрожающе взревел. «Лучше уступить, мне кажется, он не шутит». «Подождет», — проворчала Джорджина, не выпуская изо рта сигареты. «Терпение, добродетель. В любом случае, здесь я его пропустить не могу, перед нами узкий мост. Я знаю этот кусок шоссе, как дорогу в собственную ванную». В этот миг водитель грузовика просигналил так близко, что оглушил их. Мак подпрыгнул на заднем сиденье и яростно залаял. «Идиот!» — выругалась Джорджина. «Что он о себе возомнил? Запиши его номер, я сообщу о нем в полицию Йорка». «Номер заляпан грязью, не могу разобрать, но похоже на европейскую регистрацию, кажется, немецкую». Словно услышав протест, водитель притормозил и слегка отстал. Расстояние между двумя машинами снова выросло до 20 ярдов. Роэн внимательно посмотрела на преследователя. «Так-то лучше», — самодовольно заметила Джорджина. «Грубый гун учится хорошим манерам». Она вгляделась в туман. «А вот и мост». Роэн, наконец, смогла разглядеть кабину преследовавшего их автомобиля. На водителе был вязаный темно-синий шерстяной шлем, закрывающий все, кроме глаз и носа. Выглядел он весьма зловеще. «Осторожно!» — неожиданно закричала она. «Он едет прямо на нас!» Звук мотора стал еще громче, напоминая рев урагана. Мгновение Роэн видела только блеск стали, а потом грузовик врезался в них. От удара Роэн почти перебросила через спинку сиденья. Она с трудом приподнялась и увидела, что грузовик подцепил их подобно лисе, схватившей зубами птицу. Он толкал ленд-ровер все дальше и дальше решеткой, защищающей блестящий хромированный радиатор. Джорджина отчаянно сражалась с рулем, пытаясь взять машину под контроль, но ее усилия были тщетны. «Не могу удержать ее! Мост, попытайся выбраться!» Роэн нажала кнопку на ремне безопасности и потянулась к ручке двери. Каменные перила моста приближались с угрожающей скоростью. Ленд-ровер скользил по дороге, окончательно потеряв управление. Под напором Роэн дверь открылась, но она не смогла распахнуть ее полностью, потому что машина врезалась в бетонные столбы, стоявшие у въезда на мост. Женщины одновременно закричали, когда кузов автомобиля начал сминаться, а от удара обеих швырнуло вперед. Ветровое стекло разлетелось вдребезги от столкновения с бетоном, а ленд-ровер окончательно слетел с дороги и покатился по насыпи. Роэн через открытую дверь выбросила наружу, она упала на склон. От боли у нее перехватило дыхание. Роэн скатилась вниз и рухнула в ледяную воду речки, текущей под мостом.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Перед тем, как окунуться с головой, она увидела небо и мост. Заметила и поспешно уезжающий грузовик. Два огромных фургона словно поднялись над каменной оградой моста. Трейлер покрывал тяжелый зеленый нейлоновый тент. Краем глаза она заметила название компании и большой красный логотип, нарисованный на боку ближайшего фургона. Но не успев как следует рассмотреть его, Рой окунулась в ледяную воду. От холода у нее снова перехватило дыхание. Роэн с трудом вынырнула на поверхность и обнаружила, что ее немного снесло течением. Промокшая одежда мешала двигаться в воде, но она все же добралась до берега и, ухватившись за ветку дерева, вылезла на сушу. Роэн опустилась на колени в грязь, кашляя от попавшей в дыхательные пути воды, и попыталась осознать, насколько она пострадала. Но стоило ей услышать жуткие стоны матери со стороны перевернутого и помятого лендровера, как Роэн позабыла о собственной боли. В паническом ужасе она с трудом поднялась на ноги и заковыляла по обледеневшей траве к машине, лежащей у основания моста колесами вверх. Корпус помялся, и там, где содралась темно-зеленая краска, просвечивал яркий блестящий алюминий. Двигатель работал, передние колеса все еще бесполезно крутились. «Мама, где ты?» — закричала Роэн. Ужасные стоны не смолкали. Ухватившись за остатки машины, чтобы не потерять равновесие, она захромала к автомобилю, с ужасом ожидая того, что ей предстоит увидеть. Джорджина сидела на мокрой земле, прислонившись спиной к борту машины. Ноги она вытянула перед собой, левая была неестественно вывернута, так что носок сапога смотрел вниз. Очевидно, она была сломана в колене или близко к нему. Но не это было истинной причиной отчаяния Джорджины. На коленях она держала мага, склонившись над ним в безутешном горе, и вовсю рыдала. Грудную клетку пса раздавила. Язык высовывался из угла пасти в последней улыбке, с розового кончика капала кровь, и Джорджина утирала ее собственным шарфом. Роэн опустилась на землю рядом с матерью и обняла за плечи. Ей впервые пришлось видеть слезы Джорджины. Она прижалась к ней изо всех сил, пытаясь разделить скорбь, но плач не стихал. Роэн не знала, сколько они просидели так. Однако вид искалеченной ноги матери и просыпающийся страх, что водитель вернется, чтобы закончить свое черное дело, заставили ее подняться. Роэн с трудом заползла на склон и выбралась на середину дороги, пытаясь остановить какую-нибудь проезжающую машину. Только когда с момента назначенной встречи прошло 2 часа, Николас достаточно обеспокоился, чтобы позвонить в полицейское управление Йорка. К счастью, он запомнил регистрационный номер лендровера. Это оказалось совсем несложно, инициалы его матери и несчастное число 13. Небольшая пауза. Женщина-полицейский открывала сводку происшествий на компьютере. «Мне очень жаль, сэр, но эта машина сегодня утром попала в аварию». «Что случилось с водителем?» — резко спросил Николас. «Водитель и один пассажир доставлены в Йоркскую приходскую больницу». «С ними все в порядке?» «К сожалению, сэр, я не располагаю такой информацией». Николасу понадобилось 40 минут, чтобы добраться до больницы, и почти столько же, чтобы отыскать там Роэн. Она сидела у постели матери в женском отделении хирургии. Джорджина еще не пришла в себя после наркоза. Когда Николас подошел к ней, Роэн подняла голову. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Что произошло?» «У мамы сильно повреждена нога, хирургу пришлось поместить в бедро пластину». «А как ты?» «Пара синяков и царапин, ничего серьезного». «Что произошло?» «Грузовик. Он столкнул нас с дороги». «Нарочно?» В Николасе что-то дрогнуло, когда он вспомнил другой грузовик на другой дороге другой ночью. «Думаю, да. На водителе была маска, вязаный шлем. Он врезался в нас сзади, и я уверена, что нарочно».
2: «Ты рассказала полиции?»
0: Роэн кивнула. «Кажется, грузовик украли сегодня рано утром. Задолго до происшествия, когда водитель остановился в одном из придорожных кафе. Он немец и не говорит по-английски».
2: «Тебя пытались убить в 3-й раз», — мрачно проговорил Николас.
0: «Все, я беру дело в свои руки». Он отправился.

0: У вас весьма сложный перелом. Кости напоминали конфетти. Мы умудрились собрать все воедино, но вам придется пролежать не менее 10 дней.
1: «Слушай внимательно, юная леди», — сказал Николас Роэн, когда Джорджина заснула, а они вышли из палаты. «Нужны еще доказательства моей правоты? Горничная уже приготовила комнату в Куэнтон-парке. Я не дам тебе снова бродить, где попало. Иначе следующее покушение может оказаться несколько более удачным».
0: Роэн была слишком потрясена и напугана, чтобы спорить. Поэтому она послушно вскарабкалась на переднее сиденье рейндж-ровера и позволила сначала отвезти себя к врачу, снять швы, а потом в Куэнтон-парк. Как только они прибыли туда, Николас отправил ее в спальню. «Повар пришлет обед. Не забудь принять снотворное, которое прописал врач. Если ты дашь ключ от дома в Брэнсбери, кто-нибудь привезет твои вещи. А пока что моя экономка подобрала ночную рубашку и зубную щетку, и чтобы до завтрашнего утра я тебя не видел».
1: Роэн даже понравилось, что ее жизнь взята под контроль. Впервые с той страшной ночи в оазисе она почувствовала себя по-настоящему в безопасности. И все же Роэн предприняла последний жест независимости, спустила снотворное «Магадон» в унитаз. Длинная ночная рубашка, лежащая на подушке, была сшита из натурального шелка и отделана лучшими уэльскими кружевами. Раньше Роэн не приходилось надевать таких роскошных вещей. Она осознала, что рубашка, должно быть, принадлежала покойной жене Николаса. Эта мысль всколыхнула в ней странные чувства. Она забралась в кровать с балдахином, но даже огромный, слишком мягкий матрас и незнакомое окружение не помешали ей заснуть. На следующее утро молодая горничная разбудила Роэн, принеся ей «Таймс» и горячий чайник, а следом и большую сумку с вещами. «Сэр Николас приглашает вас позавтракать с ним в столовой в 8:30. Принимая душ, Роэн изучила свое тело в огромном зеркале, которое занимало целую стену ванной. Помимо ножевого ранения на руке, которое оставалось синевато-багровым и зажило только отчасти, на бедре красовался огромный синяк, еще 2 на левом боку и ягодице, последствия автокатастрофы. На голени была большая царапина, и Роэн надела свободные брюки, чтобы прикрыть ее. Слегка хромая, она спустилась по лестнице и прошла в столовую. «Ешь, не стесняйся», — сказал Николас, поднимая глаза от утренней газеты. Он указал рукой на блюдо на боковом столике. Чуть выше на стене висела картина. Накладывая яичницу себе на тарелку, Роэн узнала пейзаж констебля. «Как тебе спалось?» Николас не дождался ответа и продолжил. «Я слышал новости из полиции. Они нашли брошенный трейлер на придорожной площадке для автомобилей в Харроугейте. Полиция пытается установить, кому он принадлежит, но не надеется на хорошие результаты. Кажется, мы имеем дело с профессионалом».
0: «Мне нужно позвонить в больницу», — проговорил Роэн.
1: «Я уже сделал это. Твоя мать хорошо спала. Я оставил сообщение, что ты навестишь ее вечером».
0: «Вечером?» — резко обернулась она. «Почему так поздно?»
1: «Я намереваюсь занять все твое время до этого. Хочу, чтобы мои деньги не пропали даром».
0: Когда Роэн подошла к обеденному столу, он поднялся и отодвинул для нее стул. Роэн стало неловко при проявлении подобной вежливости, но она ничего не сказала.
1: «Что касается первого нападения на вас с Дурайдом на вилле в оазисе, мы не можем сделать никаких заключений, помимо того, что убийцы хорошо знали, что ищут и где это должно лежать».
0: Ей стало не по себе от неожиданной смены темы.
1: «Однако рассмотрим второе покушение в Каире. Граната. Кто знал, что ты едешь в это время в министерство, помимо самого министра?»
0: Роэн задумалась, не переставая жевать.
1: «Не знаю точно. Кажется, я сказал об этом секретарю Дурайда, может быть, паре научных сотрудников». Он нахмурился. «Значит, половина музея знала об этой встрече».
0: «Вроде того, увы».
1: Николас ненадолго задумался. «Ну ладно. Кто знал, что ты уезжаешь из Каира, что будешь жить в домике матери?»
0: «Один из клерков из администрации привез мои слайды в аэропорт».
1: «Ты называла ему номер рейса?»
0: «Нет, конечно, нет».
1: «А кому-нибудь вообще говорила об этом?»
0: «Нет, хотя...»
1: Она заколебалась.
0: «Да?»
1: «Я сказала министру во время разговора, когда попросила об отпуске. Но не он же, это правда?»
0: На лице Роэн явно читался ужас.
1: Николас пожал плечами. «Порой случается и не такое. Министр знал о работе, которую вы с Дурайдом вели над 7-м свитком?»
0: «Без подробностей, но...»
1: «Да, в общих чертах представлял, чем мы занимаемся».
0: «Хорошо.
1: Тогда следующий вопрос. Чай или кофе?»
0: Николас налил ей кофе и продолжил.

0: Ты говорила, что у Дурайда был список потенциальных спонсоров экспедиции. Можно использовать его в качестве списка подозреваемых.
1: «Музей Гетти», — проговорила Роэн, и Николас улыбнулся.
0: «Смело вычеркиваем. Они не стали бы бросать гранаты на улицах Каира. Кто еще?»
1: «Готтхольд Эрнст фон Шиллер».
0: «Гамбург. Тяжелая промышленность.
2: Заводы по производству металлов и сплавов, добыча полезных ископаемых»,
0: — кивнул Николас. «Кто был третьим?»
1: «Питер Уолш, техасец».
0: «Знаю. Живет в Форт-Уорте. Лицензия на торговлю фастфудом по почте.
1: В мире немного людей, финансовое положение которых позволяет соревноваться с крупными музеями, когда речь заходит о приобретении значительных пополнений в коллекцию древности или финансировании экспедиции. Николас знал всех, поскольку это был круг соперников, включающий не более пары дюжин человек. Ему приходилось соревноваться с ними на аукционах Сотби и Кристи, не говоря уж о менее знаменитых, где продавались свежие древности. Прилагательное «свежие» использовалось в значении «свежевыкопанные».
0: «Это просто бандиты с горящими глазами. Они сожрали бы собственных детей, если бы слегка проголодались. Представляешь их действия, зная они, что ты стоишь на пути к гробнице Мамоса? Кстати, не связывался ли кто из них с Дурайдом после публикации книги, как я?»
1: «Не знаю, но в принципе могли.
0: Не могу поверить, что хотя бы один из этих красавцев не воспользовался таким очевидным способом. Надо исходить из предположения, что оба знают о последней работе Дурайда. Придется внести их в список подозреваемых».
1: Николас посмотрел на ее тарелку. «Наелась? Еще яичницы, нет?
0: Хорошо, тогда пойдем в музей и посмотрим, что для нас подготовила миссис Стрит».
1: Зайдя в его кабинет, Роэн поразилась, как многое Николас успел сделать за такое малое время. Должно быть, он работал весь вечер, превращая комнату почти в военный штаб.
0: В центре кабинета стояла большая доска, на которой были прикреплены несколько наложенных друг на друга спутниковых фотографий. Роэн подошла, чтобы получше рассмотреть их, и обратила внимание на другие материалы, висящие рядом. Помимо крупномасштабной карты, отражающей ту же часть юго-западной Эфиопии, что и спутниковая съемка, на доске висел список имен и адресов, перечень необходимого оборудования и магазинов, в которых Николас ранее закупал товары для других поездок в Африку, лист расчетов расстояния и нечто напоминающее наброски для бюджета экспедиции. В верхней части доски висели листы, озаглавленные «Эфиопия. Общая информация». Всего там оказалось 5 листов формата А3 мелким шрифтом, поэтому Роэн не стала их читать целиком, но основательность подхода ее потрясла. Она решила изучить все материалы, как только представится возможность. Однако пока что она подошла к одному из двух стульев, которые Николас поставил возле стола перед доской. Сам Харпер встал у доски, взял офицерскую тросточку с серебряным кончиком и взмахнул ею, словно учительской указкой. «Внимание, класс!» — Николас постучал по доске. «Первое, что потребуется, это убедить меня, что мы возьмем след Таиты после того, как он остывал несколько тысяч лет. Для начала рассмотрим географические особенности ущелья Абая».
1: Николас провел указкой по руслу реки на спутниковой съемке.
0: «В этой части река выгрызла русло в базальтовом плато. В некоторых местах стены отвесны и достигают 4 или 5 сотен футов с каждой стороны. Там, где присутствует вкрапление более твердого аспидного сланца вулканического происхождения, река не сумела их разрушить. Они образуют серию огромных порогов в русле. Думаю, ты справедливо предположила, что ступени Таиты — это водопады».
1: Баронет подошел к столу, заваленному различными документами, и выбрал из кучи бумаг фотографию.
0: «Я снял это ущелье во время экспедиции вооруженных сил в 1976 году. Таким образом, ты сможешь представить, каковы некоторые из них».
1: Николас протянул ей черно-белую фотографию. «Справа и слева высоченные скалы, а в середине огромный водопад, падающий прямо с небес, на фоне которого полуобнаженные люди в лодках казались лилипутами».
0: «Я не представляла, что такое бывает».
1: Роэн уставилась на отпечаток не без трепета.
0: «Конечно, снимок не передает всего величия и грандиозности этого забытого богом места», — сказал Николас. «С точки зрения фотографа, там неоткуда было снять кадр, передающий перспективу. И все же ты поймешь, как водопад мог остановить отряд египтян, идущих вверх по реке пешком или с вьючными лошадьми. Обычно в обход водопадов существуют тропы, сделанные слонами или другими животными за долгие века. Но способа обойти этот водопад
2: «Нет».
1: Роэн кивнула, и Харпер продолжил. «Даже двигаясь вниз по течению, нам приходилось спускать лодки и все снаряжение на веревках. Это было непросто». Николас снова взял тросточку и провел ею по руслу реки на спутниковом фотоснимке вверх от темного клина плотины в Центральном Судане. Кручи начинаются на эфиопской стороне границы, и именно там находится ущелье. Вокруг нет ни городов, ни дорог, только два моста гораздо выше по течению. Все 500 миль нет ничего, кроме ревущих вод Нила и жестоких черных базальтовых скал.
2: Он умолк, давая собеседнице возможность усвоить сказанное.
1: Это последнее по-настоящему дикое место на Земле, пользующееся дурной славой, как пристанище диких зверей и еще более диких людей. Я отметил на спутниковом снимке основные водопады в самой глубокой части ущелья. Он ткнул указкой в красной кружочке. Это водопад номер 2, находящийся примерно в 120 милях от границы Судана. Однако нам придется учитывать ряд факторов, и не последний из них, что река могла изменить русло за 4000 лет, прошедшие с тех пор, как ее посещал наш друг Таита. Но не могла же она выбраться из такого глубокого ущелья? Целых 4000 футов, запротестовала Роэн. Такое сдержало бы даже Нил.
2: Да, но само русло не могло остаться неизменным. Я не в состоянии описать силу и мощь течения в сезон дождей. Река поднимается на 20 метров и мчит свои воды со скоростью 10 узлов и более.
1: И ты плыл по ней? С сомнением спросил Роэн.
2: Не в сезон дождей. В это время там никто не может выжить.
1: Оба молча смотрели на фотографию не менее минуты, представляя, как кошмарна такая водная мощь в полной силе. Потом Роэн продолжила разговор.
2: «Второй водопад», — напомнила она собеседнику.
1: «Вот он там, где в Абай впадает приток. Это река Дандера, исток которой находится на высоте 12 тысяч футов, ниже пика горы Санкай, примерно в 100 милях от ущелья.
2: А ты помнишь место слияния рек?
1: Это было 20 лет назад. К тому моменту мы пробыли в ущелье уже месяц, и все дни слились в сплошной кошмар. Память меркла от одинаковых скал по сторонам и густых джунглей на склонах. Наши чувства притупились от жары, насекомых, рева воды и бесконечной упорной работы на веслах.
2: Но, как ни странно, слияние Абая и Дандеры запомнилось мне по двум причинам.
1: Ну?
2: Роэн с готовностью наклонилась вперед, но Николас покачал головой.
1: «Мы потеряли там человека. Единственная потеря во второй экспедиции. Веревка порвалась, и он упал с 100 футов, попал спиной на скальный выступ. Мне очень жаль.
2: Но была еще одна причина, по которой тебе запомнилось это место. Там находится Коптский монастырь, вырубленный в каменной стене на высоте 400 футов над поверхностью реки.
1: В самом ущелье?» — изумилась Роэн. — Но зачем там строить монастырь?
2: — Эфиопия — одна из старейших христианских стран в мире. Там более 9000 монастырей и церквей. Многие из них рассеяны по отдаленным и недоступным горам. Это место возле Дандеры славится как место захоронения святого Фрументия, который христианизировал Эфиопию, придя из Византийской империи в начале 3 века. Легенда гласит, что он потерпел кораблекрушение на Красном море и был выброшен на берег в Аксуме, где обратил императора Эзана.
1: «Ты был в монастыре?»
2: «Нет, конечно», — рассмеялся Николас. «Мы были слишком заняты выживанием и желанием выбраться из этого ада, чтобы осматривать достопримечательности. Мы спустились по водопаду и поплыли по реке. Все, что я помню о монастыре, — это дыры в поверхности скал высоко над рекой и далекие фигуры монахов-отшельников в белых балахонах, стоящих у выхода из пещер и бесстрастно наблюдающих за нами. Некоторые помахали им и почувствовали себя довольно неприятно, когда не получили никакого ответа.
1: «Но как мы снова доберемся до этого места без полномасштабной речной экспедиции?» — спросила Роэн, печально глядя на доску.
2: «Уже сдаешься?» — подмигнул ей Николас. «Погоди, пока встретишь тамошних москитов. Они поднимут тебя и отнесут в свое логово, а потом сожрут с потрохами».
1: «Будь серьезнее», — упрекнула его Роэн. «Как мы собираемся спускаться туда? Монахов кормят жители деревень, расположенных на плоскогорьях возле ущелья. Очевидно, вдоль обрыва идет козья тропка. Они сказали нам, что на спуск от верха до низа ущелья требуется 3 дня.
2: И ты сможешь отыскать этот путь?»
1: «Нет, но у меня есть пара идей. Только об этом позже.
2: Сначала решим, что мы собираемся найти там 4000 лет спустя после смерти Таиты».
1: Харпер выжидающе посмотрел на Роэн. Теперь твой черед. Убеди меня.
0: Николас протянул ей указку, опустился на стул рядом с ней и скрестил руки на груди.

0: «Сначала тебе следует вернуться к книге». Роэн положила указку и снова взяла речного бога. «Помнишь такой персонаж Танус?»
1: «Разумеется. Он был командующим египетскими армиями под началом царицы Лострис и носил титул Великого Льва Египта. Он возглавлял бегство, когда гиксосы изгнали его народ.
0: Кроме того, он был тайным любовником царицы и, если верить Таите, отцом царевича Мемнона, ее старшего сына», — заметила она.
1: Танус погиб в горах во время карательной экспедиции против эфиопского вождя Аркуна. Таита мумифицировал его тело и привез царица, — продолжил Николас.
0: «Именно так», — кивнула Роэн.
1: «Это приводит нас еще к одной подсказке, которую вычислили мы с Дурайдом».
0: «Из седьмого свитка?» — он опустил руки и выпрямился.
1: «Нет, не из свитков, а из надписи на могиле царицы Лострис». Роэн полезла в сумочку и достала фотографию.
0: «Это увеличенная съемка части фрески из усыпальницы. Позже стена осыпалась и теперь потеряна для нас. Там оказались алебастровые кувшины. Мы с Дурайдом решили, что раз Таита поместил надпись на почетное место, перед спрятанными свитками это что-то дозначит».
1: Она передала фотографию Николасу, и тот принялся изучать ее сквозь увеличительное стекло. Пока он разгадывал иероглифы, Роэн продолжила. «Ты вспомнишь из книги, что Таита любил загадки и игру в слова, а кроме того, как не раз хвастался, был лучшим игроком в мире в Бао».
0: Николас оторвал взгляд от увеличительного стекла.
1: «Помню. Я согласен с теорией, что Бао — предшественник шахмат. У меня в музее есть около дюжины досок. Некоторые из Египта, остальные с юга Африки».
0: «Я тоже верю в эту теорию. В обеих играх много схожих объектов и правил, но Бао — зачаточный вариант. Вместо фигур там цветные камешки. Я полагаю, Таита не смог избежать искушения продемонстрировать потомкам свое искусство загадывать загадки. Думаю, он тщеславно оставил подсказки о местонахождении могилы фараона как в свитках, так и среди фресок, нарисованных им собственной рукой на могиле любимой царицы».
1: «Думаешь, это одна из подсказок?» — Николас постучал по фотографии лупой.
0: «Прочти надпись», — велела Роэн. «Это классические иероглифы, не слишком сложно по сравнению с его шифрами.
1: Отец царевича, который не отец, даритель синевы, убивший его», — запинаясь, перевел Николас. «Вечно хранит рука об руку с Хапи каменное свидетельство пути к отцу царевича, который не отец, дарителю крови и пепла».
0: Николас покачал головой.
1: «Какая-то бессмыслица, должно быть, я ошибся при переводе».
0: «Не отчаивайся. Ты впервые встретился с Таитой, чемпионом игры в Бао и загадки. Мы с Дурайдом ломали голову несколько дней. Чтобы отгадать шифр, вернемся к книге. Танус — не отец царевича Мемнона по имени, но как любовник царицы — его биологический отец. На смертном одре он подарил Мемнону синий меч, который нанес ему самому смертельную рану во время битвы с вождем эфиопов. В книге приводится полное описание битвы».
1: «Да, когда в первый раз прочитал эту часть, то, помнится, подумал, что синий меч, скорее всего, один из первых экземпляров железного оружия. Он должен был казаться чудом. Достойный дар для царевича. Значит, отец царевича, который не отец, это Танус?»
0: Харпер обреченно вздохнул.
1: «Хорошо, пока примем твою версию».
0: «Спасибо за доверие», — саркастически заметил Роэн. «Но вернемся к загадке Таиты. Фараон Мамос был отцом Мемнона только по имени, но не по крови.
1: Еще отец, который не отец.
0: Мамос передал царевичу двойную корону Египта, красные и белые короны верхнего и нижнего царств, кровь и пепел».
1: «Это уже легче принять. Как насчет остальной надписи?» Николас был явно заинтригован.
0: «Выражение «рука об руку» в древнеегипетском имеет два смысла. Может значить «очень близко к чему-то» или «в прямой видимости».
1: «Продолжай. Тебе удалось захватить мое внимание», — подбодрил хозяин Куэнтон-парка.
0: «Хапи — двуполое божество Нила, бог или богиня в зависимости от ситуации. Во всех свитках Таита использует Хапи вместо слова Нил.
1: Значит, если сопоставить седьмой свиток и надпись на могиле царицы, каков будет полный перевод?»
0: «Вот такой. Танус похоронен в пределах видимости или очень близко ко второму водопаду. Там есть каменный монумент или надпись, который указывает путь к могиле фараона».
1: Николас резко выдохнул. «Я устал от поспешных выводов. Может, у тебя есть и другие подсказки?
0: Это все.
1: Он изумленно посмотрел на нее. Все? Больше ничего нет?
0: Роэн покачала головой.
1: Предположим, что ты не ошибаешься. Пусть русло реки осталось примерно тем же, что и 4000 лет назад. Пускай Таита действительно указывает путь ко второму водопаду на реке Дандера. И что мы должны искать, когда туда доберемся? Если там и высечена надпись на камне, сохранилась ли она или унесена прочь яростью реки?
0: У Говарда Картера были не более подробные указания для поисков могилы Тутанхамона, заметила Роэн. Один листок папируса сомнительной подлинности.
1: Ему надо было обыскать только долину царей. И на это понадобилось 10 лет, а ты предлагаешь исследовать целую Эфиопию, страну размером с 10 Франций. Как думаешь, сколько нам понадобится времени?
0: Роэн резко поднялась. «Прости, думаю, мне следует отправиться в больницу навестить маму. Уже понятно, что я зря теряю время.
1: Но часы приема еще не наступили. Она в отдельной палате».
0: Роэн направилась к двери.
1: «Я подвезу тебя», — предложил Харпер.
0: «Не стоит беспокоиться. Я вызову такси»,
1: — ответила она ледяным тоном.
0: «Такси будет ехать час», — предупредил Николас. И Роэн смилостивилась настолько, чтобы позволить увлечь себя к рейндж-роверу. 15 минут они ехали в молчании, потом Николас заговорил. «Я не очень хорошо умею извиняться. Боюсь, слишком мало практики, но я действительно прошу прощения. Я был неправ. Увлекся». Роэн молчала. Через минуту Николас добавил. «Тебе придется говорить со мной, иначе будем общаться по переписке. Довольно неудобно в ущелье Абая». «У меня возникло четкое ощущение, что ты не собираешься отправляться туда».
1: «Да, я негодяй», — согласился мужчина, и она искоса посмотрела на него. Это ее и погубило. У Николаса была такая заразительная улыбка, что она рассмеялась.
0: «Похоже, мне придется смириться с этим фактом.
1: Ты негодяй».
0: «Партнеры?» — спросил он. «В настоящий момент другого негодяя у меня нет. Похоже, от тебя никуда не денешься».
1: Харпер высадил Роэн у главного входа в больницу. «Вернусь за тобой в 3», — сказал Николас и поехал в центр Йорка.
0: Еще с дней учебы в университете у него была маленькая квартира на одной из узких улочек за кафедральным собором Йорка. Все здание было зарегистрировано на имя Каймановой островной компании, и телефон, не занесенный в справочник, не проходил через международный коммутатор. Формально Николаса ничто не связывало с этой квартирой. До встречи с Розалиндой это жилище играло важную роль в его личной жизни, и теперь баронет использовал его для личных и тайных дел. Ливийская и иракская экспедиции обсуждались именно здесь. Он не был на квартире уже много месяцев, там стоял холод, пахло сыростью и было весьма неуютно. Николас зажег газовую плиту и поставил чайник. Налив себе кружку дымящейся золотистой жидкости, он позвонил в банк в Джерси, а следом в другой на Каймановых островах. «У мудрой крысы не один выход из логова», — так звучала семейная присказка, передаваемая из поколения в поколение. «Всегда следует иметь денежки, припрятанные на черный день. Нужны деньги на организацию экспедиции, а юристы арестовали почти все счета». Николас назвал пароли и номера счетов в каждом из банков и велел произвести переводы. Его всегда удивляло, как быстро можно решить любые проблемы, если у тебя есть деньги. Харпер бросил взгляд на часы. Во Флориде еще раннее утро, но Эллисон сняла трубку на втором звонке. Она была настоящей светловолосой динамо-машиной, которая возглавляла Global Safaris, компанию, устраивающую охоту и рыбную ловлю в самых отдаленных уголках мира.
2: «Привет, Ник. Мы не слышали тебя больше года. Уже решили, что ты нас больше не любишь?»
1: «Да, у меня было немало дел», — признал он.
2: «Как сказать людям, что у тебя умерли жена и две маленькие дочки?»
1: «Эфиопия?» Запрос нисколько не удивил ее. «И когда ты хочешь отправиться туда?»
2: «Как насчет следующей недели?»
1: «Ты, должно быть, шутишь. Мы работаем там всего с одним охотником, Насусом Русосом, и его время распланировано на 2 года вперед».
2: «Неужели больше никого нет?» — настаивал он. «Я должен вернуться оттуда до начала сезона дождей».
1: «И какой добычи ты жаждешь?» — спросила она. «Горная ньяла? Бушбок Менелика?»
2: «Я хотел пополнить свою коллекцию, отправившись вниз по реке Абай».
1: Он не собирался сообщать подробности.
0: Эллисон еще немного потянула время, а потом неохотно проговорила. «Ты должен понимать, что действуешь вопреки нашим рекомендациям. Есть только один охотник, который может согласиться на такие сроки, но я даже не знаю, есть ли у него лагерь на Голубом Ниле.
2: Он русский, а наши сведения о нем противоречивы. Некоторые говорят, что он бывший КГБшник и принадлежал к головорезам Менгисту. Менгисту был своего рода черным Сталиным, который низложил, а потом и казнил императора Хайле Селасия и за 16 лет деспотического правления поставил Эфиопию на колени. Когда финансировавшая его Советская империя рухнула, тирана свергли и вынудили бежать из страны. «Я готов лечь в постель с дьяволом», — сказал он, — «и обещаю, что не буду жаловаться». Ну ладно, никаких возражений. Она продиктовала ему имя и телефонный номер в Адис-Абебе. «Я люблю тебя, милый Эллисон», — заявил Николас. «Ну, разумеется», — ответила она и положила трубку. Харпер полагал, что дозвониться в Адис-Абебу будет нелегко, и не был разочарован в своих ожиданиях. Но в конце концов это удалось. Женщина со слегка шепелявым эфиопским акцентом сняла трубку и немедленно перешла на английский, когда он попросил Бориса Брусилова. «В настоящий момент Борис отправился на сафари», — сказала она. «Я Возеро Тессе, его жена. В Эфиопии жены не принимают имя мужа. Николас достаточно помнил амхарский язык, чтобы перевести. Ее имя означало «госпожа солнца». Очень мило. Но если это связано с сафари, я могу вам помочь». Николас встретил Роян у выхода из больницы. «Как мама?» «С ногой все хорошо, но мама еще убивается по своему псу Магу. Надо будет достать ей нового щенка. У одного из моих егерей родились прекрасные щенки из Паниэля. Все можно устроить». Он помолчал и деликатно спросил: «А ты сможешь покинуть мать? Я имею в виду, если мы поедем в Африку». «Я поговорила с ней. Ее будет навещать женщина из нашего церковного прихода. Даже поживет с мамой, пока она не сможет передвигаться самостоятельно». Роин повернулась на сиденье и в упор посмотрела на собеседника. «Ты что-то затеял с тех пор, как мы в последний раз виделись», — обвиняюще заявила она. «По лицу вижу». «Аллах, защити меня от ведьм!» — Николас сделал арабский охраняющий жест от сглаза. «Перестань!» Он легко мог заставить ее рассмеяться, и она не могла понять, хорошо это или плохо. «Говори, что у тебя припрятано в рукаве». «Погоди, пока доберемся до музея». Он был непоколебимый, и Роин пришлось обуздать свое нетерпение. Войдя в уже знакомое здание, Николас провел ее через египетский зал к африканским млекопитающим и остановился перед диорамой с горными антилопами. Здесь были представлены средние и мелкие виды – импала, газели Томпсона и Гранта, геренук и прочее. «Мадокуа харперии». Он указал на небольшое существо с края стенда. «Дик-дик Харпера», известный также как «полосатый дик-дик». Перед Роин стоял маленький зверек размером не больше зайца. Коричневая шкура покрыта темными полосками на спинке, а нос удлинен почти до состояния хобота. «Немного лохматый», — осторожно сказала она, не желая обижать хозяина, который, кажется, гордился экспонатом. «А в нем есть что-нибудь особенное?» «Особенное?» — удивленно переспросил Николас. «Эта женщина спрашивает меня, есть ли в нем что-то особенное». Он потешно закатил глаза, и Роин, не удержавшись, расхохоталась. «Перед тобой единственная существующая особь. Это одно из самых редких животных на Земле. Оно такое редкое, что, возможно, уже вымерло. Такое редкое, что многие зоологи считают его выдумкой, несуществующим. Они полагают, что мой достопочтенный дедушка, в честь которого оно и названо, его придумал. Один ученый намекал, что дед мог взять шкуру полосатого мангуста и придать ей форму обычного дик-дика. Можно ли вообразить более гнусное обвинение?» «Я сражена подобной несправедливостью», — засмеялась Роин. «И, черт побери, ты совершенно права, потому что мы отправляемся в Африку, чтобы добыть еще одну особь Мадокуа харперии и вернуть семье доброе имя». «Не понимаю. Пойдем со мной, и я все объясню». Николас повел ее обратно в кабинет и извлек из кучи бумаг на столе записную книжку, переплетенную красной кожей. Обложка выцвела, была покрыта пятнами от воды и выгорела на тропическом солнце. Уголки и корешок совсем измялись и обтрепались. «Охотничий дневник старого сэра Джонатана», — пояснил Николас. Кое-где между страницами дневника были заложены поблекшие дикие цветы, которым должно быть насчитывалось не менее столетия. Рядом с текстом имелись картинки, изображающие людей и животных, нарисованные чернилами, тоже выцветшими от времени. Николас прочитал, начиная с даты вверху страницы. 2 февраля 1902 года. В лагере на реке Аббай. Весь день шли по следу двух больших слонов, не могли их догнать. Очень жарко, мои люди измучены. Оставили погоню и вернулись в лагерь. На обратном пути заметил маленькую антилопу, щиплющую траву на склоне у реки,
1: и подстрелил из винтовки Ригби. При ближайшем рассмотрении это оказался представитель рода Мадокуа. Однако таких больших мне не приходилось встречать. Он крупнее обычного дик-дика, и на шерсти имеются полоски. Думаю, это новый вид. Николас оторвал взгляд от дневника. Старый прадедушка Джонатан предоставил нам прекрасный предлог отправиться в ущелье Абая. Он закрыл книгу и продолжил. Как ты заметила, снаряжение нашей экспедиции потребует месяцев планирования и организации, не говоря уж об издержках. Для этого потребуется получение разрешения от эфиопского правительства. В Африке это может занять месяцы, если не годы. Не думаю, что эфиопское правительство было бы склонно к сотрудничеству, зная не нашу истинную цель, согласилась Роэн. С другой стороны, существует ряд официальных компаний, занимающихся организацией сафари по всей стране. У них есть необходимое разрешение, связи в правительстве, машины, оборудование для устройства лагеря и другие припасы для путешествия в отдаленных местах. Местные власти вполне привыкли к охотникам, приезжающим из-за границы, по договоренности с этими компаниями. В то время как пара белых, разгуливающих самостоятельно, несомненно, заставила бы местных военных, да и всех остальных, наброситься на них, как быков на красную тряпку. Значит, мы отправимся туда в качестве охотников на дик-дика? Я уже забронировал одного из устроителей сафари в Аддис-Абебе, столице. Планирую разделить наш проект на три независимых части. Первая – рекогносцировка. Если сумеем отыскать необходимые вехи, то уедем и вернемся еще раз с людьми и необходимым оборудованием. Это будет этап 2. Этап 3, разумеется, вывоз добычи из Эфиопии. И уверяю тебя, судя по моему опыту, это будет не самая легкая часть операции. Но как ты собираешься сделать это? Не спрашивай меня, потому что об этом этапе я не имею даже смутных представлений. Всему свое время. Когда мы уезжаем? Перед тем, как я скажу, позволь задать еще один вопрос. Твоя интерпретация загадки Таиты. Ты излагала все это в записях, похищенных из оазиса? Да, все было либо в этих записях, либо в микрофильмах. Мне очень жаль. Значит, этим гадам ты тоже все преподнесла на блюдечке с золотой каемочкой, как и мне. Боюсь, что да. Тогда ответ на твой вопрос. Чем скорее, тем лучше. Мы должны добраться до ущелья Абая до того, как это сделают наши соперники. Все твои материалы похищены почти месяц назад, можно предположить, что враги уже в пути. «Когда?» — с готовностью еще раз спросил Роэн. «Я забронировал 2 места на субботний рейс британских авиалиний в Найроби, то есть через 2 дня. Там мы пересядем в самолет кенийских авиалиний до Аддис-Абебы и окажемся там в понедельник, около полудня. Сегодня вечером мы поедем в Лондон и остановимся в моей берлоге. Давно ли ты делала прививки от желтой лихорадки и гепатита? Недавно, но у меня нет никакого снаряжения и совсем мало одежды. Я покинула Каир в большой спешке. Этим мы займемся в Лондоне. Проблема Эфиопии в том, что в горах настоящий холодильник, а ущелье похоже на сауну. Николас подошел к доске и принялся вычеркивать из списка пункты. Надо немедленно начать профилактику малярии. Мы отправляемся в зону москитов фальципарум, устойчивых к хлороквину, так что придется посадить тебя на мефлокин. Он быстро пробежался по списку. Разумеется, твои документы в полном порядке, иначе бы ты не оказалась здесь. Нам понадобятся визы для въезда в Эфиопию, но у меня есть знакомый, который сделает их за 24 часа. Покончив со списком, Николас отправил Роэн в комнату собрать немногие вещи, привезенные из Каира. К моменту, когда будущие путешественники собрались выехать из Куэнтон-парка, уже стемнело, но они все равно заехали в больницу, чтобы Роэн могла попрощаться с матерью. Николас ждал в пабе «Красный лев» через дорогу от госпиталя, и когда она забралась на сиденье рядом с ним, от него пахло «Текстон Олд Пекюляр». Аромат был приятный, и Роэн настолько расслабилась в обществе Николаса, что откинулась на спинку сиденья и заснула.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Зимняя волна мягко, покошачьи, подкралась к ногам, норовя лизнуть сапоги. Наташа ловко отскочила и засмеялась. «Мимо!» Море обиженно откатилось назад. Девушка брела по пустынному вечернему пляжу. Ничто не нарушало ее одиночество. Наташа любила гулять зимой у моря, тем более что торопиться было некуда. Муж уехал в командировку. Она присела на гальку и вдруг услышала пение. Мелодичный женский голос выводил задорную мелодию, но слова тонули в шуме прибоя. Наташа вгляделась в темные громады прибрежных скал. Голос доносился оттуда. На огромном валуне, наполовину погруженном в воду, смутно белел женский силуэт. Руки незнакомки плавно поднимались над головой, а потом медленно скользили по плечам.
1: «Причесывается», — догадалась Наташа,
0: и, поднявшись с гальки, пошла по направлению к скалам. Но едва она успела пройти несколько шагов, как пение внезапно оборвалось, и незнакомка соскользнула в воду.
2: «Сорвалась! Она сорвалась!»
0: Наташа побежала, оскальзываясь на мокрой гальке.
2: «Камни-то скользкие, а вода ледяная, и подводные ямы как раз в том месте! Только бы ее судорогой не свело, а то захлебнется, не откачаю!»
0: С замиранием сердца она обогнула валун и увидела большой, почти в рост человека, пакет, доверху набитый мусором. Длинные бумажные полосы бились на ветру вверх-вниз.
2: «Так вот они, руки незнакомки», — усмехнулась Наташа. «А мелодия наверняка донеслась из прибрежного ресторана. Прав Игорь, когда говорит, что я вечно напридумываю, а потом сама же пугаюсь собственных фантазий».
0: На одном из камней лежала дивная, словно морской конек, изогнутая раковина. Полураскрытые створки отливали жемчужно-белым и слабо светились в темноте. Наташа подобрала ее, положила в карман и налила морской воды в заранее припасенную пластиковую бутылку. Каждый раз, гуляя по побережью, она набирала морскую воду. Налить соленой, терпко пахнущей воды в аквариум в форме бокала, бросить несколько камешков и ракушек, и привычная комната наполнится загадочным запахом моря. Девушка зябко передернула плечами. Пустынный пляж наполнился чем-то зловещим, чужим, и городская суета уже не казалась такой навязчивой. Наташа заспешила к выходу с пляжа. Пустая квартира встретила ее молчанием.
2: «Хоть бы Игорь завтра вернулся», — вздохнула Наташа и залюбовалась раковиной на дне аквариума. «Никогда такой красоты не видела», — подумала она, ложась спать.
0: Голубой свет густо сочился сверху, проникая сквозь сомкнутые веки. Наташа обычно спала на спине и, просыпаясь, сразу упиралась взглядом в потолок, которого в данный момент не было. Его заменила квадратная по всему периметру потолка толща воды, медленно, наподобие лифта, опускавшаяся на постель. Онемевшая от ужаса девушка видела морское дно. Змеились причудливые водоросли, между ними сновали рыбки, парили в водной невесомости медузы. Весь этот живой мир, замкнутый в огромный прямоугольник воды, быстро и неотвратимо приближался к кровати. Среди водорослей мелькнуло женское лицо, злобный взгляд огромных зеленых глаз и резким контрастом нежный мелодичный голос. Незнакомка пела. Наташа узнала мелодию, услышанную вечером на побережье. Теперь она разобрала слова. «Петрушка или полынь? Петрушка или полынь?» И тогда Наташа закричала. Продолжая кричать, девушка упала на пол и проснулась. Барахтаясь в спутанных простынях, прибольно ударившись локтем об ножку кровати, она наконец-то осознала, что страшный сон рассеялся без следа. Потолок находился на привычном месте, и лишь тиканье настенных часов и ее собственное тяжелое дыхание нарушали тишину спальни. Девушка вышла на кухню и поставила турку на огонь. О возвращении в постель не могло быть и речи. Крепкий сладкий кофе и телевизор помогли скоротать остаток ночи. Суета рабочего дня – лучшее лекарство от ночных кошмаров. Едва переступив порог родного банка, в котором она работала служащей, Наташа успокоилась. Ровные колонки цифр привычно выстроились на мониторе компьютера. Работая, девушка время от времени бросала нетерпеливые взгляды на лежащий рядом с бумагами мобильник.
1: «Ну же, Игорь, позвони и скажи, что возвращаешься домой».
0: Телефон, наконец, зазвонил.
3: «Тата?»
0: Голос мужа едва был слышен на фоне городского шума.
3: «Я по дороге в аэропорт. Жди меня вечером, родная».
1: «Карик, я так соскучилась! Мне так много нужно тебе рассказать!»
3: «Я тоже очень соскучился. Сегодня прилечу, и мы сядем пить чай. И будем разговаривать обо всем на свете. Долго-долго, никуда не спеша. Целую тебя, таточка!»
1: «И я тебя, дорогой».
0: Телефон отключился, сухо щелкнув на прощание. Наташа извлекла из ящика стола литровую бутылку минеральной воды и высокий стеклянный стакан. Продолжая думать о муже, почти не глядя, наклонила бутылку над стаканом. По прошествии нескольких секунд она заметила, что стакан заполнился лишь наполовину. Вода продолжала литься, но уровень ее оставался прежним. Девушка изумленно наблюдала, как опустошается бутылка, а вода исчезает неизвестно куда. У нее закружилась голова и задрожали руки. Резкий запах свежей петрушки, которую она с детства ненавидела, ударил в нос. На дне стакана из ниоткуда возникла крошечная жемчужная точка. Мгновением спустя она выросла до размеров горошины и превратилась в подобранную на берегу раковину, только размером поменьше. Раковина плавно всплыла, и на поверхность воды вынырнула крошечная, величиной с ноготь большого пальца, рыбка. Она подпрыгнула вверх и, перемахнув через край стакана, забилась на столе. Испуганная Наташа вскочила с места, опрокинув стул. Задетый широким рукавом свитера стакан упал на пол и разбился. Прерывисто дыша, она облокотилась о прозрачную перегородку, отделявшую служащих друг от друга.
1: «Что с тобой? Что случилось?»
0: Лариса, сидящая рядом, по другую сторону перегородки, поспешила на помощь.
1: «Ты что, привидение увидела?»
0: Сотрудница обняла Наташу за плечи, усадила ее на стул, бросив мимолетный взгляд на стол. Рыбка исчезла.
1: «Там!»
0: С трудом выдавила из себя Наташа и остановилась. Вокруг нее столпились встревоженные сотрудники. Рассказ о рыбке, внезапно появившейся в стакане, прозвучал бы, мягко говоря, странно.
1: «У меня голова закружилась. Кто-то принес свежую петрушку, а я с детства этот запах не выношу».
4: «Петрушку, говоришь?» — улыбнулась начальница Ирина Викторовна. «Понятно. Я когда свою старшую носила, мне все зеленым луком пахло. Даже французские духи, и те отдавали душком. Все 9 месяцев промучилась. Давай-ка такси тебе вызовем. Поезжай домой, поспи. Для тебя сейчас сон — лучшее лекарство».
0: Наташа ехала в такси, борясь с подступающей дремотой. Ватная слабость сковала тело. Не было сил ни думать, ни анализировать случившееся.
1: «Может быть, я и вправду беременна? Или же начинаю сходить с ума?»
0: Придя домой, она, не раздеваясь, легла в постель. Ей снилась бабушка. Деревянный дом напоен ароматом душистых трав и меда. Долгий, сотканный из пчелиного гула, деревенский полдень, теплый ветер колышет ситцевую занавеску на окне. Немолодые, но все еще сильные бабушкины руки осторожно и ласково моют маленькую Наташу.
4: «Ты моя маленькая русалочка!»
0: Бабушка поливает из ковшика длинные внучкины волосы.
1: «Бабушка, а кто такие русалки?»
0: Девочка убирает мокрую прядь со лба.
4: «Это, солнышко, души утопленниц. Очень красивые, но злые. А живут в речке, озере или на дне морском. И когда начинается полнолуние, отрастает у них хвост рыбий вместо ног. Иногда они выходят на берег, садятся на камни и расчесывают свои длинные, красивые, как у тебя, волосы. И поют.
1: а голос у них нежный и так за душу берет, что не в силах человек мимо пройти. Остановится путник, заслушавшись, а русалка подбежит к нему и спросит: «Петрушка или полынь?»
5: «Петрушка или полынь?» — зачарованно повторяет девочка.
1: «И если парень ответит „полынь“, то русалка крикнет: „прячься под тын“ и убежит, потому что полынь — трава горькая, окаянная, и одного имени ее русалки боятся. А если скажет он „петрушка“, то русалка ответит: „ах ты мой душка“, и примется щекотать его, пока не пойдет у человека изо рта пена и не повалится он замертво».
0: Большое потемневшее зеркало на стене отражает ужас напополам с восхищением в широко распахнутых детских глазах.
1: «Бабушка, а если русалка повстречает девушку, что тогда будет?»
4: «Тогда русалка постарается передать ей свою душу. Оставит на прибрежном камне красивую вещицу: раковину блестящую, зеркальце или гребень редкой работы. А девушка-то и поднимет безделицу. Все девушки да безделиц охочи. А вещица-то непростая, а заколдованная. В ней русалкина душа спрятана. И станет та девушка такой же холодной и злой, как русалка».
0: Наташа стоит смирно, завороженная сказкой. Тихо плещется вода, перетекая из сна в реальность. Дверь в спальню открыта. За окном поздний вечер. Желтый прямоугольник света, пробивающийся из ванной, ковриком ложится у постели.
1: «Игорь приехал», — произнесла Наташа, и удивилась, как равнодушно прозвучал ее голос. Все фразы имеют свою тональность, свою музыкальную окраску. «Игорь приехал!» — всегда звучало одой радости Бетховена.
0: На этот раз слова скатились из губ сухими горошинками аккордов шнитки.
1: «Мой муж приехал».
0: Она удивленно прислушивалась к себе, изменившийся, холодный. «Мой муж?» Она рассмеялась чужим, непохожим на ее собственный смехом. Резко вскочив с постели, подошла к зеркалу, постояла несколько минут, вглядываясь в свое отражение, и уже не удивилась тому, что глаза приобрели зеленоватый оттенок, а волосы, прямые от природы, завелись мелкими, словно мокрыми локонами. Наташа вошла в ванную комнату, заполненную паром от горячей воды. Игорь блаженно потянулся под густой шапкой пены. «Тата, иди сюда, милая!» Он взял ее за руки и притянул к себе, обнимая.
6: «Ты так изменилась! Вот это сюрприз!»
0: Муж удивленно рассматривал ее.
1: «Подожди!»
0: Наташа отступила на шаг, высвобождаясь из объятий.
1: «Сначала скажи, петрушка или полынь?»
0: «Не знаю», — засмеялся Игорь. Он попытался снова дотянуться до нее, но не смог. «Какая разница, иди ко мне».
1: «Нет, скажи. Ты должен выбрать».
0: Наташа упрямо тряхнула головой, длинные волосы рассыпались по плечам, глаза лихорадочно блестели. Она наклонилась над ванной, обхватила мужа за шею и требовательно спросила:
1: «Петрушка или полынь?»
0: «Ну ладно, сдаюсь». Игорь шутливо поднял руки. «Петрушка!» Пена в ванной медленно оседала, обнажая посиневшее лицо Игоря. Наташа сорвала пластиковую занавеску и небрежно накинула на мертвого мужа. Она присела на край ванной и принялась тщательно расчесывать волосы, тихонько напевая.
7: Евгения Халь. «Петрушка или полынь?» Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
8: Темные аллеи.
9: радиофантастики. Радиофантастики.

Рэй Брэдбери. Лучшее из времен. Страницы книги.

0: когда откроются двери нашего восприятия, перед нами предстанет удивительный и прекрасный мир человеческого духа.
1: Так написал замечательный английский поэт Уильям Блейк. Люди изобрели створки, двери, окна, дверцы и забавляются ими до бесконечности. Чуть приоткроют и, словно чего-то испугавшись, силы захлопнут. И, наверное, будут играть так вечно, ведь в створках есть неразгаданная тайна. Можем ли мы сказать, что именно скрывается за вратами воображения? Можно лишь указать путь к створкам, которые называются просто книги.

Это 1929 года. К тому времени мне, Дугласу Сполдингу, только исполнилось 12, и я еще ни разу не покидал своего маленького городка Гринтауна в штате Иллинойс.

С поезда сошел человек. Качающаяся трость и чемодан, длинные волосы, каштановые с проседью, и шелковистые усы, и бородка клинушком, и орел учтивости окружал его, словно стайка птиц. На крыльце он остановился, чтобы обозреть наш Гринтаун. Что он разглядел с крыльца? Может быть, то, чего мы не могли разглядеть? Или наоборот, он слушал? Может, услышал вдали гудение из парикмахерской, где мистер Винески, который вскоре станет его врагом, с видом прорицателя щипал косматые головы и жужжал своей машинкой? А может, он услышал совсем иное, как вдали, в пустующей библиотеке, по хрупким солнечным лучам скользит вниз золотистая пыль, а в закутке кто-то скрипел и постукивал, и опять скрипел чернильным пером тихая женщина, словно запертая в норе, как мышь. Она тоже войдет в жизнь этого нового человека. Возможно, он и в самом деле слышал то,

0: Он был там, внутри, вместе с дедушкой, расписывался в книге постояльцев, четко выводил на бумаге свое имя. Чарльз Диккенс, эсквайр. И только спустя бесконечное мгновение я, опомнившись, рванулся следом за ним.
1: Сэр! Сэр, как вы сказали ваше имя?
2: Чарльз Диккенс.
1: Да, но я думал, что вы...
2: Умер? Ничего подобного. Жив-здоров. И очень рад встретить здесь читателя и, как я понимаю, почитателя и знатока. Верно?
1: Дедушка, дедушка, познакомься с мистером Чарльзом Диккенсом.
3: Ты говоришь, Дуглас, что этого вот джентльмена зовут Чарльз Диккенс?
1: Да, Диккенс.
3: Ха, что ж, красивое имя. Хотя встречались мне имена и по заковыристее. Ну что ж, я рад встрече, рад. Друзья моего внука, мои друзья.
2: Благодарю, сэр. Если вы не возражаете, я пойду в свою комнату и распакую вещи.
3: Мне-то что? Ваши вещи, что хотите с ними, то и делайте.
2: Ты поможешь мне?
1: С радостью, сэр.

0: Обстановка небогатая. Но мне приходилось останавливаться и в комнатушках похуже этой. Малыш, повесь куда-нибудь мое пальто.
1: Ага.
0: Ты не возражаешь, если я буду тебя так называть?
1: Нет, не возражаю.
0: Ах, какая досада.
1: Что-нибудь случилось?
0: Да вот. Опять куда-то задевал свой блокнот и карандаш. Ах, уж это моя вечная рассеянность.
1: А зачем вам блокнот и карандаш?
0: Как то есть зачем? Писать, конечно.
1: Ой, так вы что же, прямо сейчас хотите начать писать роман или повесть?
0: А почему бы и нет? Понимаешь, дело в том, что я был в пути двое суток, и за это время у меня созрел один замысел. День Бастилии. Ты слышал о нем?
1: Да, конечно. Ой, то есть нет, не слышал.
0: Это ничего. Но ко дню Бастилии моя новая книга обязательно должна выйти в свет. Но нужно еще придумать название. Какое-нибудь хорошее, неизбитое. Название для романа, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже.
1: По.
0: О, ты уже пишешь? Что же ты пишешь, если я тебе еще ничего не продиктовал? Итак, по. М? Что же дальше?
1: По. Весть?
0: Ну.
1: По. Весть. О двух городах, так?
0: В самую точку. Именно так, повесть о двух городах. Ну, ясно. Да ты же умнейший парень, малыш.
1: Ну, не знаю.
0: Так, название есть.
1: Есть.
0: Пиши же дальше, пока я ничего не забыл. Посредине листа книга первая. Возвращение к жизни. Глава первая. То время.
2: Это было удивительное время. Я вместе с Диккенсом писал романы. Забыв обо всем на свете, я проводил у него все свои утро и дни. Не было дня, чтобы я не являлся к мистеру Диккенсу и не просиживал у него полдня. А он диктовал. И мы путешествовали.

0: Парижа в Лондон, обратно в Париж, делая остановки для завтрака и лимонада, а после бутербродов с яичницей опять в Лондон. И я, секретарь мистера Чарльза Диккенса, Гринтаун, Иллинойс, Соединенные Штаты, земля, был счастлив. Ведь я сам мечтал, когда вырасту, стать писателем. И вот я познаю великое таинство с лучшим из них. Только мистер Винески, парикмахер, заботил меня. Мистер Винески, мой хороший друг, мой герой, трудом которого я от души восхищался, считал его скульптором, не больше, не меньше. Обычно я половину лета проводил в его парикмахерской, глядя, как он превращает безобразных людей в прекрасных принцев. Вот он какой был мастер. Теперь же, кажется, я так загляделся на Лондон и Париж, что забыл любоваться мистером Винески и его чудесами. И мистер Винески, теперь-то я это ясно вижу, каждый вечер, приходя домой, заставал за общим столом длинноволосого писаку, которому давно было пора подстричься. И тут же сидел я и смотрел на Диккенса, как пес на хозяина. И вот однажды мистер Винески, парикмахер, взорвался.
1: Вы, сударь, мошенник и негодяй. Вы никакой не Чарльз Диккенс. Сдается мне, что вы Красный Джо, Пайк, разыскиваемый полицией за подлог, или же Билл Хаммер, которого разыскивают за подлые гадости и мелкие кражи. Но кем бы вы и чем бы вы ни были, вы, сбивающий с толку этого мальчика и издевающийся над нашей доверчивостью...
2: Мистер Винески!
1: Позвольте, я даю вам ровно 24 часа на то, чтобы вы убрались вон из этого города.
3: Не то я приглашу
1: начальника полиции и попрошу его заняться вами. Либо я, либо вы должны оставить этот дом. Простите меня все, но я не мог больше молчать. Мне надоело слушать про сочинение романов, которые сочинены 50 лет назад. Выйдите из-за стола, сударь, не то я ударю вас по лицу.
3: Мистер Винески, что вы себе позволяете в этом доме?
1: Сударь,
4: мистер Винески прав.
3: Что?
4: Похоже, пришла пора мне уходить, ибо я, очевидно, истощил всеобщее терпение, понимание и снисходительность.
2: Мистер Диккенс! Мистер Диккенс!
0: Взбежав наверх и постучав в дверь, я не смог попасть к мистеру Диккенсу. Он не хотел никого видеть, даже меня, своего секретаря. Ночью я не мог уснуть. Городские часы пробили 12, потом час, потом 2 и, наконец, 3. Тут я не выдержал и пошел к мистеру Диккенсу.
2: Мистер Диккенс! Мистер Диккенс! Извините, у вас не заперто, мистер Диккенс.
5: Здесь таких нет. Нет таких ни в этой комнате, ни на кровати этой. Ни в этом городке, ни вообще в этом мире.
2: Вы мистер Диккенс!
5: Пора бы тебе уже сообразить. Пора бы тебе сообразить, что сейчас всего 3 часа утра.
2: Я знаю только одно. Каждый день я видел, как вы писали сами. Или диктовали мне. И у вас... каллиграфический почерк.
5: Да, так и есть.
2: Ну так с какой стати вам сокрушаться? Вам, всемирно известному писателю.
5: Ты знаешь, и я знаю, что я мистер Никто из ниоткуда.
2: Так, да? Ну что ж, испортить такое лето. Пошло все к черту! беспокойной вам ночи, господин.
4: Постой, малыш.
2: Ну?
4: Не будем сердиться, ладно? Сядь. Поговори со мной, малыш.
2: Господи, в 3 часа...
4: Утра? Вот именно, в 3 часа утра. Отвратительнейшее время суток. Закат далеко позади. До восхода 10 000 миль. В такую пору человек нуждается в друзьях. Дружище малыш, поговори со мной. Спроси меня о чем-нибудь.
2: О чем вас спросить?
4: По-моему, ты знаешь.
2: Ну, ладно. Кто вы?
4: Я человек, который не дорос до своей мечты.
2: А что это значит?
4: Это значит, Дук, что я, когда был молод, кроил себе платье не по плечу. Я так и не дорос до лучшего костюма. Иначе говоря, я не стал тем, кем хотел стать.
2: А кем вы хотели стать?
4: Писателем.
2: Вы пробовали?
4: Пробовал. Пробовал. Пресвятая Богородица, да ты бы видел, сынок, сколько было истрачено чернил и пота. Я израсходовал тонны чернил, исписал гору бумаги, разбил вдребезги 6 дюжин пишущих машинок и сгрыз и сточил 10 000 мягких карандашей.
2: Ух ты!
4: Вот именно, ух ты!
2: А что вы писали?
4: Чего я только не писал. Поэмы, эссе, трагедии, фарсы, рассказы, романы. 1000 слов в день, парень, ежедневно, 30 лет подряд. Не было дня, чтобы я не писал и не насиловал бумагу. И все это угодило в печку.
2: Вы все сжигали?
4: А что я должен был делать, Дук? Оклеивать ими стены? Моя писанина никуда не годилась.
2: Этого не может быть.
4: Не может быть, а было. Все это было не так себе, не ничего сойдет, а попросту кошки под хвост. Это было абсолютно, совершенно бездарно. И знаешь, что я сделал в тот день, когда открыл, что из меня не выйдет писатель? Я убил себя.
2: Убили?
4: Во всяком случае, убил того писаку, который жил во мне. И тогда я ожил, как Чарльз Диккенс, как Лев Толстой, как Федор Достоевский, как Мопассан, как Флобер. Понимаешь, я помнил каждую строчку, написанную ими. Мог воспроизвести ее в любой момент.
2: У вас фотографическая память.
4: Вот именно, в точку. Ты просто не представляешь, какой это был пир духа, какое торжество, какое счастье. В любой момент я мог стать Гамлетом, Отелло, Макбетом, да кем угодно. Но теперь все кончено. Я понял, что мой восторг, мой полет воображения просто не нужен. Никому не нужен. Поэтому-то я и ухожу.
2: Но как же ваша повесть о 2 городах? Она не дописана, не издана.
4: Ах, малыш, малыш. Что ж, издай ее, если хочешь. Хотя она уже давным-давно издана. А сейчас, извини, тебе пора спать.
2: Спокойной ночи, мистер Диккенс.

0: Доброе утро, мистер Диккенс.
1: А?
0: Доброе утро.
1: Доброе, доброе, доброе.
0: Ваш поезд отходит в полдень, так?
1: Так.
0: Значит, у нас с вами в запасе еще целая уйма времени.
1: Ага, уйма.
0: И вот именно поэтому я прошу вас, мистер Диккенс, подарить мне из этой уймы времени всего 10 минут.
1: Что?
0: Договорились?
1: 10 минут? Но что они могут изменить?
0: Еще как могут. Так, все, время пошло. Побежали!

0: Малыш, малыш, зачем ты притащил меня в библиотеку? Это ведь библиотека, верно?
1: Тихо, тихо, слушайте. Слышите?
0: Я знаю этот звук. Там, там кто-то пишет. И пишет стихи. Пишет пером.
1: Ну?
0: Ну, конечно. Где-то там за стеллажами с книгами кто-то пишет стихи, верно? Нет никакого сомнения. Это стихи. И какие?
1: Мэм!
0: Ради всего святого не прерывай ее. Нельзя этого делать в самый разгар вдохновения. Пусть пишет.
1: О, Дуглас, это ты? А вы? Друг Дугласа? Мистер Диккенс? Позвольте представить. Мистер Диккенс, мисс Эмили.
0: И смерть меня не остановит.
1: О, да, я писала эти строки. Но как вы узнали?
0: О, мисс Эмили, вы поэт. Слышал, как вы скрипели пером. И это было прекрасно.
1: А что вы? Это так? Пустяки?
0: Это вовсе не пустяки. Я видел, как вы повторяли про себя эти строки, когда шли к нам. Я умею читать по губам, мэм.
1: О, тогда вы знаете и то, что...
0: И смерть меня не остановит. Чудесное стихотворение.
1: Чудесное. А собственные мои стихотворения такие скверные. Вот я и переписываю, чтобы научиться.
0: Превосходный способ учиться.
1: Ваши слова очень много значат для меня, мистер Диккенс. Знаете, я прочла все ваши книги.
0: Все?
1: Все те, которые вы до сих пор издали, сэр.
2: Ну, он только что закончил еще одну книгу. Она называется «Повесть о двух городах».
0: А вы, мэм?
1: Я? Я не посылала ни одного стихотворения даже в городскую газету.
0: Но вы просто должны это сделать. Завтра. Нет, сегодня же.
1: Мне некому их даже сперва прочесть.
0: Полно. Вот, малыш, вот перед вами, прошу, возьмите мою визитную карточку.
1: О.
0: Чарльз Диккенс, эсквайр.
1: Чарльз Диккенс.
0: Который, с вашего позволения, при случае охотно заглянет сюда, чтобы проверить, все ли благополучно в этом хранилище книг. Но мы отнимаем у вас драгоценнейшее время. Муза ждет. До свидания, дражайшая леди.

0: как, мистер Диккенс?
1: Что ж, небо синее, парень.
0: Да, сэр.
1: А трава, заметь себе, это зеленая. Ветер. Ты только вдохни, какой благоуханный ветер. Чувствуешь?
0: Чувствую, сэр.
1: Мир полон нуждающимися, малыш. И ты их чувствуешь, этих нуждающихся друг в друге. Мир просто кишит обездоленными, покинутыми людьми, и ты их находишь. Малыш, мир — это живая мозаика. И сегодня ты сложил вместе две плитки этой мозаики. Если ты понимаешь, о чем я.
2: Ну вот, почти и вся история. Стоит только добавить, что ровно через месяц они уехали от нас. Как кто? Мистер Диккенс и бывшая заведующая библиотекой, мисс Эмили. Впрочем, ее теперь правильнее было бы называть миссис Диккенс. Да, именно так. А осенью я получил письмо от них и прочитал вслух дедушке, от которого у меня не было секретов.
3: Дорогой малыш, сегодня вечером мы в одном городе, завтра в другом, а послезавтра поедем дальше. У Чарли вся неделя занята лекциями, и впереди у нас светлые надежды. Мы усердно работаем, и, нужно ли говорить, очень счастливы. Чрезвычайно счастливы. Он называет меня Эмили. Моя Эмили. Мы помешанные, малыш. Люди это говорят. Мы сами это знаем. И все равно продолжаем в том же духе. Помешаться на чем-то вместе очень хорошо. Быть помешанной и одинокой, этого я бы просто не выдержала. Чарли шлет тебе привет и просит передать, что он твой покорный слуга, как и я, твой бывший библиотечный друг. Чарли говорит, что твой дедушка – вылитый Платон. Только не говори ему об этом, Эмили.
2: Я сложил письмо и передал дедушке, чтобы он смог его прочитать еще раз. Но он держал его в руках, не читая, и, устремив взгляд в осенний сумрак, повторял.
4: Так-так. Так-так.
0: Знаешь, по-моему, они вовсе не помешаны.
4: По-моему, тоже. По-моему, тоже.

Вот и все. Захлопнулась створка, а с ней исчез тот удивительный мир, в который мы заглянули лишь ненароком. И перед нами вновь закрытая дверь, как обложка книги. Или обложка книги, как закрытая дверь. Нужно только захотеть и решиться приоткрыть створки в прекрасный и удивительный мир. Мир книг. Так что смелее вперед!

Автор сценария Виктор Калашников, режиссер Николай Грунин, музыкальный редактор Елена Носкова. В спектакле принимали участие актеры Людмила Долгорукова, Инна Алабина, Вячеслав Дугин, Алексей Борзунов и Вячеслав Шалевич.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Мария Парфенова. Предчувствие. Душно. Господи, как же душно. Волосы липнут ко лбу. Пальто и шарф давно брошены на заднее сиденье. Лобовое стекло запотело и истекает тонкими мутными струйками. Но нельзя даже приоткрыть дверцу. Один глоток морозного воздуха, и мир плывет. Пропадает громада заснеженных гор. Тает петляющая лента дороги. Одна за другой исчезают сотни машин. Еще один вдох, и автомобильную пробку на горной дороге сменяет пустырь. Вездесущая желтая пыль, палящее летнее солнце, маячащие в отдалении свечки высоток. Трясу головой. Что за черт? Откуда все это? Да, я пропустил кружечку пива перед дорогой, но ведь... Нет, не верю. Решительно невозможно. Тру переносицу и ловлю на себе обеспокоенный взгляд жены.
3: Бернард, тебе нехорошо?
2: Выдавливаю из себя улыбку и отмахиваюсь как можно беззаботнее. Все нормально, просто жарко. Ильза поправляет на шее тонкий шелковый шарфик и вздыхает.
3: Я же говорила, лучше было остаться в городе, а теперь...
2: Да, теперь мы торчим тут, в этой дурацкой пробке. И вокруг только горы и сотни машин тех невезучих, кого судьба заперла здесь за несколько часов до Рождества. Ильза, как всегда, оказалась права. Но мне так хотелось повидать старину Генриха. Мы не виделись больше года. Да и предложение провести Рождество в домике посреди гор показалось мне более чем просто заманчивым. Потрескивающие в камине сучья, коньяк, мерцающая огоньками рождественская елка. Чем не сказка? И вот теперь вместо этой сказки мы четвертый час сидим в машине. Где-то впереди, далеко за пределами видимости, обвал. Хрипящий помехами приемник пытается хоть как-то скрасить бесконечное ожидание, сообщая, что часть завала уже разобрана, и работы ведутся в ускоренном темпе. Однако, посудите сами, что толку от таких новостей, если до Рождества осталось всего ничего? А за последние несколько часов мы не продвинулись ни на сантиметр. Словно прочитав мои мысли, Ильза вздыхает и тянется за сигаретой. Непроизвольно морщусь. Я не курю и совершенно не выношу сигаретного дыма. Зато моя женушка дымит, как паровоз. Две пачки в день в порядке вещей. Ильза, пожалуйста. Жена бросает на меня недовольный взгляд и собирается что-то ответить. Но тут тишину разрывает длинный автомобильный гудок. Понимающе переглядываемся. Прямо за нами, в сияющем белизной «Опеле», сидит парень лет 20. Сказать, что на его лице написано нетерпение, значит не сказать ничего. Кому он торопится? К жене, подруге, шумной компании приятелей, неловко поворачиваюсь, как я, однако, затек, и достаю с заднего сиденья пакет с продуктами. Протягиваю жене булочку с корицей, встряхиваю термос и хмурюсь. Судя по звуку, чая там почти не осталось. Кошусь на часы и вздыхаю. Время тикает, а мы так и не сдвинулись с места. Ильза давно доживала булку и теперь неторопливо обирает налипшие на свитер крошки.
3: Спать хочется.
2: Она зевает и прикрывает рот ладошкой. Ну так перебирайся на заднее сиденье, вздремнешь чуток.
3: А думаешь, стоит?
2: А почему нет? Ничего интересного точно не пропустишь. Усмехаюсь я собственной шутке. Тут в пробке довольно сложно что-нибудь пропустить, даже если очень постараться. И тут, начисто опровергая только что высказанное мной предположение, в небе над перевалом появляется крошечная черная точка. Ильза взвизгивает и тычет в нее пальцем. Не проходит и минуты, как до нас доносится отдаленный гул. В точке начинают угадываться очертания вертолета. Еще немного, и он зависает прямо над нами. Парень из «Опеля» выскакивает на дорогу, со всей дури шарахает дверцы и, размахивая руками, орет.
4: «Заберите! Заберите меня отсюда, я денег дам! Только заберите!»
2: Дверь вертолета открывается, и изнутри высовывается человек. Оглядев зажатые в пробке машины, он вновь ныряет внутрь вертолета, но через секунду появляется снова. На этот раз у него в руках основательных размеров сверток. Человек тычет в сверток и что-то кричит. Но за шумом винтов разобрать хоть что-нибудь решительно невозможно. Ильза осеняет.
3: «Они нам еду привезли!»
2: Она шустро цапает пальто и распахивает дверцу. «Нет! Нет! Нет! Только не это!» Но поздно. Вдыхаю морозный воздух и проваливаюсь в странный, неизвестный мне мир. Огромный шар полуденного солнца окатывает меня волной зноя, дурманит, тянет к себе. Я хватаюсь за руль и краешком сознания отмечаю, что сижу совсем не в нашем новеньком БМВ, а в какой-то видавшей виды развалюхе. Обивка на сиденьях истерлась, под ногами шуршит песок, а лобовое стекло надвое распорото трещиной.
3: Бернард! Бернард!
2: Ильза трясет меня за плечо.
3: «Ты что, уснул?»
2: Что-то бурчу в ответ и чувствую, как по шее за воротник стекает тонкая струйка пота.
3: «Ну ты даешь, милый!»
2: Жена хихикает и протягивает мне небольшой запаянный пакет.
3: «Гляди, что нам с вертолета сбросили!»
2: На дорогу спускаются сумерки. Мутнеют горные вершины, чернеет, наваливается темнотой обрыв. Утекает вдаль алая лента сотен габаритных огней. Мы устали, чертовски устали. Затекла спина, при каждом движении стреляет в боку, а коленки и вовсе не хотят разгибаться. Уже дважды звонил Генрих. Сначала интересовался, где нас носит, а потом без особой надежды спрашивал, ждать ли нас к рождественскому столу. Погода тоже не радует. Небо затянулось низкими серыми облаками. И вот уже полчаса, как сеет холодной мелкой изморозью, которая тут же застывает на лобовом стекле, рисуя на нем тончайшую вязь переплетенных букв. Мне неизвестен язык дождя, но я без труда могу угадать смысл написанного. Рождество пройдет без нас. Мы останемся в этой треклятой пробке до самого утра. Ильза шумно вздыхает и берется за ручку на дверце.
3: Все, я курить больше не могу.
2: При одной мысли о возвращении на пустырь мне становится плохо. Рывком перевешиваюсь через сиденье, пытаюсь удержать дверь. «Ильза, пожалуйста, не надо! Прошу тебя!» Ильза хмыкает и насмешливо косится на меня из-под густых черных ресниц.
3: «Я тоже тебя просила, милый, просила остаться на Рождество дома, но ты уперся и сказал, что поедешь к Генриху, или я что-то перепутала?»
2: Не дожидаясь ответа, Ильза распахивает дверцу. Задерживаю дыхание и зажмуриваюсь. Раз, два, три, четыре. Хлопок двери. Пять, шесть, семь, восемь. Приоткрываю один глаз. Я все еще в машине. Никакого пустыря, никакого солнца, никакой пыли. Облегченно выдыхаю и чувствую, как в груди гулко колотится недовольное такими фокусами сердце. А Ильза стоит там, на трассе, стоит, запрокинув голову, и пускает в ночное небо зыбкие колечки сигаретного дыма. Ильза улыбается и что-то говорит. Мотаю головой, не слышно. Ильза прикуривает вторую сигарету, склоняется к окошку и, четко артикулируя каждый звук, произносит:
3: «Гололед!»
2: «А-а-а, вот оно что! Впрочем, ничего удивительного. Если из-за этой мороси начинает леденеть стекло, то что уж говорить о дороге. Включаю дворники и какое-то время слушаю, как они со скрежетом сдирают со стекла мутные холодные слезы рождественского неба. Но вот впереди наметилось какое-то движение. Заскользили по скалам ожившие лучи фар, замигали огни, нестройно загудели клаксоны. Не проходит и минуты, как дюжина машин, медленно катясь по обледенелой дороге, скрывается за поворотом. Ильза отбрасывает окурок и тянется к дверце. Но дорога слишком узка, и ей приходится отступить на шаг к приземистым полосатым столбикам, отгораживающим дорогу от пропасти внизу. «Осторожнее там!» — грожу я ей через стекло. Ильза отмахивается, открывает дверцу и на мгновение замирает. Глядя, как поток наконец-то получивших свободу машин тает за поворотом. Мгновение. Такое короткое. Такое непостижимо малое. Но именно его не хватает моей жене. Или парню за рулем Опеля. Гудок. Резкий, короткий, оглушающий, громкий после стольких часов тишины. Ильза вздрагивает и начинает медленно, словно во сне, отклоняться назад. Я забыл о том, что мне нельзя дышать. Я тянусь через сиденье, пытаюсь поймать жену за руку и с ужасом понимаю, что уже поздно. Скрежещет по льду каблучок-шпилька, Взлетают в воздух роскошные каштановые локоны. В распахнутых глазах плещется ужас. Разжимаются, отпускают дверцу тонкие нежные пальчики. Лето. Окраина города. Вдалеке виднеются свечки высоток. Уходит в зыбкий зной серая лента дороги. А полуденное солнце окатывает волнами жара пустырь с притулившейся возле него заправочной станцией. Из-за поворота выезжает серебристый Ауди. Медленно сбавляет скорость, останавливается возле заправки. Из-под навеса появляется рыжий мальчишка в форменном комбинезоне.
4: «Заправиться, подкачать шины, помыть стекла».
2: Усатый водитель Ауди улыбается и качает головой.
5: «Не совсем. Не подскажешь, как отсюда на Хольштрассе выехать? А то я что-то совсем запутался».
4: «А сейчас прямо поедете, за мостом свернете налево».
2: Мальчишка пытается подавить зевок и чуть виновато косится на случайного собеседника.
5: «Да, жара такая, что только и спать остается».
2: Соглашается с невысказанной мыслью водитель.
5: «И клиентов, как я погляжу, у вас тут немного».
4: «Немного».
2: Мальчишка кивает и хитро косится на пустырь.
4: «Зато один постоянный, каждый день тут».
2: Водитель ловит взгляд мальчишки и приподнимает бровь. В самой середине пустыря стоит насквозь проржавевшая машина. Спущены колеса, разбиты фары, дверцы со стороны водителя и вовсе нет. Но за рулем, по глаза замотавшийся теплым шарфом, сидит мужчина. Одна рука покоится на руле, а вторая машет, указывая на место рядом с собой. Зовет, требует.
5: «Это кто?»
2: Водитель Ауди переводит взгляд на мальчишку.
4: «Не знаю, говорят, профессор какой-то. Видите, рукой машет. Это он жену зовет. Он раньше нормальным был, а как жена в пробке умерла, так и чокнулся».
5: «То есть как? В пробке?»
2: Из глубины заправочной станции доносится требовательный трезвон.
4: «Телефон!»
2: Мальчишка срывается с места и исчезает за скрипнувшей дверью. Минута, две, три. Водитель Ауди вздыхает, поворачивает ключ в замке зажигания и совсем уж собирается тронуться с места, как с востока налетает порыв ветра. В воздух поднимаются тысячи желтых песчинок, и на какое-то мгновение в трепещущем летнем зное вырастает мираж. Тянутся ввысь горные вершины, кружит, петляет вдоль них серпантин дороги. А на нем, упершись одна в другую, стоят сотни запертых в пробке машин. Мария Парфенова. Предчувствие. Роли озвучивали: за автора — Олег Булдаков, Ильза — Ирина Мирошина, усатый водитель — Николай Иваков, мальчик с автозаправки — Сергей Баринов.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.

0: fascique.
1: Роджер Желязный. Ночь в одиноком октябре. Я сторожевой пес. Зовут меня Снаф. Сейчас мы вместе с моим хозяином Джеком живем неподалеку от Лондона. Я просто обожаю ночной Сохо с его зловонными туманами и темными переулочками. В это время суток жизнь там затихает, и вот тогда появляемся мы. Давным-давно на Джека было наложено проклятие, и теперь большую часть своей работы он должен выполнять по ночам, чтобы не случилось нечто совсем ужасное. Пока он занимается своими делами, я стою на стреме. А если вдруг кого замечаю, начинаю выть. Собственно говоря, мы хранители даже нескольких проклятий. Наша работа очень и очень важна. Я, например, должен еще сторожить тварь в круге, тварь в гардеробе и тварь в паровом котле, не говоря уже о тварях в зеркале. Когда они пытаются вылезти, тут-то и вступаю в дело я. Дом превращается в один из кругов ада. Но они боятся меня. Не знаю, правда, что б я делал, решение выбраться наружу одновременно. Но работенка не пыльная, хотя порыкивать приходится частенько. Время от времени я приношу Джеку разные вещи. Волшебную палочку или большой нож с выгравированными на лезвии древними письменами. Я всегда знаю, где и когда могут потребоваться ему все эти штуки, потому что основная моя работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать за ходом событий и все знать. Мне по душе быть сторожевым псом. Это куда лучше моего прежнего обличия, которое я носил в те времена, когда Джек вызвал меня к себе и поставил на эту должность. Вот так мы идем, Джек и я, и все остальные псы шарахаются от меня. Правда, иногда я и сам не прочь поболтать с кем-нибудь о сторожах да их хозяевах, но хорошенько припугнуть их — это только на пользу. Однажды ночью, когда мы заглянули на кладбище, ко мне подковылял старый сторожевой пес, и мы разговорились. «Привет, я сторожевой пес».
2: «И я тоже».
1: «Я давно уже слежу за тобой».
2: «А я за тобой».
1: «Зачем твой человек роет большую яму?» «Там под землей находятся кое-какие штучки, которые могут ему пригодиться».
2: «А, только мне почему-то кажется, что этого делать не разрешается».
1: «Могу я увидеть твои зубы?»
2: «Вот, пожалуйста».
1: «А можно взглянуть на твои?»
2: «Разумеется».
1: «Думаю, все будет в порядке. Как ты считаешь, можно будет устроить так, чтобы где-нибудь поблизости появилась вдруг косточка посочнее?»
2: «По-моему, это без труда можно будет организовать».
1: «Вы те самые, что забредали сюда в прошлом месяце?»
2: «Нет, тогда были конкуренты. В то время мы затоваривались в другом месте.
1: У них сторожевого пса не было.
2: Никуда не годится.
1: А твои действия?»
2: «Лаял, пока глотки хватало. Они перепугались и убежали».
1: «Недурно. Стало быть, весьма возможно, что мы все еще впереди.
2: Давно со своим человеком?»
1: «Целую вечность. А ты-то давно кладбищенский пес?»
2: «Всю свою жизнь».
1: «Ну и как?»
2: «Жить-то как-то надо», — ответил он.
1: Джеку для своей работы требуется масса ингредиентов, так как скоро намечается одно весьма значительное событие. Но все по порядку.
3: 1 октября. Сделал пару кружков по дому. Тварь в круге изменила свое обличье, превратившись, наконец, в весьма привлекательную и очень соблазнительную собачку. Но я-то не дурак и в круг кидаться не стал. Да и с запахами у твари были пока явные нелады.
2: «Недурно вышло», — поведал я ей.
1: «Ты свое еще получишь, щенок!» — огрызнулась тварь. Я проследовал мимо нескольких зеркал. Твари, заключенные в них, что-то бормотали и тихонько шебаршились. Я продемонстрировал им клыки, и они тут же ушибаршили.
3: Тварь в паровом котле гулко застучала по стенам, зашипела и расплевалась, стоило мне показаться поблизости. Я сердито заворчал. Она в ответ что-то пшикнула. Я рявкнул, и она заткнулась.
0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Восемнадцатое октября. За один прием мне не удалось вытащить труп из той грязи, где я его бросил. Я чертовски вымотался. Джек уединился со своими ингредиентами. Всюду шлялась полиция, прочесывая округу. И викарий был под боком, наставляя на путь истинный участвующих в поисках. Снова на землю пала ночь, а я вернулся обратно в грязь, отогнал парочку мелких трупоедов и в который раз взвалил на плечи ставшую уже привычной ношу. Так я пахал чуть больше часа, периодически выкраивая минутку-другую перевести дыхание, когда вдруг понял, что не один. Он был куда больше меня и двигался столь беззвучно, что я даже позавидовал. Словно лоскут ночи отделился от пейзажа и бесшумно плыл среди окружающей тьмы. Он, казалось, мгновенно понял, что я заметил его, и направился ко мне длинными легкими прыжками. Это был один из самых громадных псов, каких я когда-либо видел за пределами Ирландии. Поправка. Когда он приблизился, я понял, что на самом деле это вовсе не пес. На меня надвигался здоровенный серый волк. Пятясь задком от трупа, я быстренько прокрутил в уме все, что помнил о благополучных исходах подобных встреч и обстоятельствах, которые этому способствовали.
2: «Можешь забрать», — сказал я. «Нисколько не возражаю. Правда, он не в лучшем состоянии».
1: Волк еще надвинулся. Чудовищные челюсти, дикие огромные глаза. Он сел.
2: «Значит, вот оно где», — заметил он.
1: «Что оно?»
2: «Пропавшее тело».
1: «Снав, ты забавляешься с вещественным доказательством».
2: «С равным успехом ты мог бы заметить, что я забавляюсь с тем, с чем кто-то другой уже успел в волю позабавиться».
1: «Да и кто ты такой?»
2: «Ларри Тальбот».
1: «Даже меня одурачил. Мне показалось, что ты здоровенный волчара».
2: «О, и это тоже».
1: «Так ты оборотень, да? И сейчас перекинулся. Но ведь луны-то почти не видно».
2: «Ну да».
1: «Ловко ты. Как это у тебя получилось?»
2: «Я могу проделывать это, когда захочу, при помощи некоторых растительных веществ, и сохранять подобающую форму, за исключением того времени, когда на небе светит полная луна. Тогда это происходит непроизвольно, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями».
1: «Понятно. Ну, как берсерк?»
2: «Вульфсерк», — поправил он.
1: «Да». «А что ты делаешь здесь?»
2: «Следил за тобой». «Обычно это мое самое любимое время месяца, когда никакой лунный свет меня не тревожит. Но я предпочел воспользоваться этим, чтобы немножко разведать обстановку. Потом возникла необходимость переговорить с тобой. Я отправился на поиски. И все-таки, что ты делаешь с этим телом?»
1: «Пытаюсь дотащить до реки и столкнуть в воду. Кто-то подбросил его прямо к нашему дому, и я побоялся, что на Джека может пасть подозрение».
2: «Могу протянуть тебе руку. В общем, могу помочь».
1: С этими словами он ухватил труп за плечо и начал пятиться. Никаких там взваливаний на себя, никаких подтягиваний, как делал я в свое время. Он просто пятился, быстро набирая скорость. Я даже не видел, чем я могу помочь. Ухватись за что-нибудь, я бы только замедлил его ход. Поэтому я рысцой бежал рядом и сторожил.
3: Час спустя, может, чуть позже, мы уже стояли на берегу и наблюдали за тем, как течение уносит труп с глаз долой.
1: «Даже описать не могу, как сейчас счастлив», — сказал я.
3: «Ты только что это сделал», — возразил он. «Ладно, давай назад». Мы вернулись, но, миновав мой дом, он, не снижая скорости, побежал дальше.
1: «Куда мы направляемся?»
3: Наконец не выдержал я, когда на втором перекрестке он свернул налево.
1: «Я же сказал, что искал тебя специально, чтобы переговорить. Но сначала я тебе кое-что покажу. Если я правильно ориентируюсь во времени, сейчас примерно около полуночи».
3: «Да, около того». Мы приблизились к местной церквушке. Внутри светились тусклые огни.
1: «Передняя дверь, скорее всего, закрыта», — в раздумье промолвил он.
3: «Да и не надо нам туда».
1: «А что, мы собираемся проникнуть внутрь?»
3: «Таковы мои намерения».
1: «Ты бывал там раньше?»
3: «Да, я знаю один кружной путь. Мы войдем через задний вход, если никого там не будет. Проскочим небольшой вестибюль, свернем налево, а через несколько шагов направо и вверх по узенькому коридорчику. Если все чисто, мы очутимся в ризнице».
1: «И что потом?»
3: «А потом, если правильно выберем место для наблюдения, то кое-что увидим».
1: «Что?»
3: «Мне и самому интересно. Так что пойдем посмотрим». Мы обежали здание, подкрались к заднему входу и прислушались. Установив, что с другой стороны двери никого нет, Ларри поднялся на задние лапы. Выглядел он в этом положении куда более грациозно и изящно, нежели смотрелся бы я. Но ведь у него и практики было побольше. Он ухватился за дверную ручку передними лапами, сжал, повернул и медленно потянул на себя. Дверь отворилась, и мы вошли. Столь же тихо он прикрыл ее за нами. Мы проследовали дорогой, которую он описал ранее, и, войдя в ризницу, выбрали достаточно удобное место, чтобы во всех подробностях

0: не на то, что крест перевернут, но я и сам уже разглядел это.
1: «Тебе известно, что это означает?» — тихо спросил он. «Какой-то религиозный знак скорби?»
0: «Прислушайся к тому, что он говорит». И я прислушался.
2: «Ниарлат-Хотеп», — читал он, — «грядет, обираясь на круче, прыгая по долам. И схож видом своим он со многоногим козлом, и встает он позади стен наших, и заглядывает он в окна, объявляясь сквозь решетки, торжествующий козлорог. И Ниарлат-Хотеп молвит так: «Вздымайтесь, дети мои, создание тьмы, оставляйте сие. Ибо зрите, зима недалеко, и холодом ливни струятся. Цветы погибли на лике земном, и птицы замолкли все до единой. И труп черепахи лежит, смоковницы ссохлись, а с ними лоза виноградная. Так поднимайтесь же, дети мои, создание тьмы, оставляйте сие».
0: Со своего места, покачиваясь, поднялась женщина и начала разоблачаться.
1: «Что ж ты доказал мне?» — обратился я к Ларе, тщательно запоминая лица. «Это те самые прихожане, которые, как я подозревал, составляли костяк шайки с арбалетами.
0: Тогда, раз мы намек уловили, давай оставим сие», — сказал он. Я последовал за ним прочь из ризницы, и мы удалились тем же путем, что и пришли. Не спеша, мы потрусили назад к перекрестку.
1: «Значит, и он включился в игру», — пробормотал я спустя некоторое время.
0: «Но вот как раз его статус я и хотел с тобой обсудить».
1: «Да?»
0: «Я знаю, что в подобных делах задействованы некие геометрические законы, но мне так и не удалось целиком овладеть ими», — сказал он. «Однако я отдаю себе отчет, что немалую роль здесь играет место жительства каждого игрока».
1: «Верно. А я понял, к чему ты ведешь».
0: «Да.
1: Как его присутствие повлияет на образ?»
0: «Снав, если я не ошибаюсь, ты умеешь управляться с этими штучками?»
1: «Умею. Я уже бегал по линиям некоторое время».
0: «А вообще, где он живет?»
2: «Тот коттедж сразу за церковью, и есть дом викария».
1: «Понятно. Довольно-таки близко. Придется мне снова заняться расчетами».
0: «Снав, мне нужно знать, где находится центр, место, где состоится проявление».
1: «Я понял тебя, Ларри, и скажу, как только все подсчитаю».
0: «А ты не поделишься со мной своими планами?
1: У меня такое ощущение, ты здесь неспроста».
0: «Извини, но нет».
1: «Следовательно, начинают возникать некоторые проблемы».
0: «Как так?»
1: «Ну, если я не знаю, что ты замышляешь, тогда непонятно, брать тебя в расчет как игрока или не брать, включать или нет твой дом в диаграмму».
0: «Ага».
1: Добежав до перекрестка, он остановился.
0: «А не мог бы ты просчитать и так, со мной и без меня, а потом сообщить результаты?»
1: «И еще неизвестно, включать в расчеты викария или нет».
0: «Нет, это будет чертовски сложно. Придется принимать во внимание сразу четыре варианта».
1: «Почему ты боишься раскрыться мне? Ты ведь уже намекал, что ты закрывающий».
0: «Хорошо, я тоже закрывающий. Легче тебе от этого. Твоя тайна будет в целости и сохранности. Мы на одной стороне».
1: «Да нет, Снав, дело не в этом», — сказал он.
0: «Я ничего не могу сказать тебе, потому что сам ничего не знаю. Я предвижу. Мне известно кое-что из того, что должно случиться в будущем. И я предвижу, что в ночь полнолуния окажусь в центре. И да, я на вашей стороне. Но той ночью я буду, как бы тебе сказать, слегка не в себе. Я никак не могу разработать формулу, которая позволила бы мне оставаться самим собой в полнолуние.

0: Не уверен, что меня можно отнести к игрокам. Но обратного тоже не могу утверждать. Я самая настоящая темная лошадка. Я запрокинул голову и громко завыл. Иногда это помогает. Я пришел домой, обошел дозором тварей, поломал голову над возникшими проблемами и лег спать. С утра пораньше, бегая по округе и делая подсчеты, я столкнулся с серой дымкой. «Привет, кошка!» — поздоровался я. «Привет, пес! Как продвигаются работы по очистке окружающей среды?» «Закончено, исполнено, сделано, все уплыло прошлой ночью». «Замечательно. А то мне уже начало казаться, что они обнаружат его прежде, чем ты успеешь добраться до реки». «Мне тоже». «Теперь мы должны следить за своими словами и за своими мыслями. Но мы оба не малыши и, конечно, весьма разумные существа. Кроме того, мы представляем себе положение вещей». «Ну, как дела?»
1: «Не лучшим образом».
0: «Трудности с математикой?»
1: «Не могу говорить об этом».
0: «Ничего, сейчас все мучаются этой проблемой».
1: «Точно знаешь? Или просто догадываешься?»
0: «Иначе и быть не может, уж поверь мне».
1: Она пристально посмотрела на меня. «А я действительно верю тебе. Одно мне хотелось бы знать. Откуда у тебя такая уверенность?»
0: «Вот этого, боюсь, я сказать тебе не могу».
1: «Понимаю», — ответила она. «Но давай не разрывать отношений только потому, что мы вошли во вторую фазу».
0: «Договорились. Я и сам считаю, что это было бы ошибкой».
1: «А как твои дела?»
0: «Тоже не лучшим образом».
1: «Трудности с математикой или с кем-нибудь из игроков?»
0: «Угадала. И то, и другое».
1: «Если ты разрешил проблему с Стальботом, я могла бы кое-чем махнуться в обмен на сведения, в игре он или нет».
0: «Чем именно?»
1: «Не хочу говорить. Но это может пригодиться, если станет совсем худо».
0: «Я бы, конечно, обменялся, но у меня самого пока нет точного ответа».
1: «Ну, даже не точный кое-что дает. Немного, правда, но все-таки. У меня же отрицательный результат, но тоже результат. Посреди дороги это произойти не может. Хозяйка провела некоторые исследования и нашла ряд весомых метафизических причин, почему не может.
0: Я и сам пришел к такому заключению, хотя абсолютно не знаком с метафизикой. Ладно, таким образом мы остались при своем.
1: До скорой встречи».
0: «Да, до скорого». Затем я направился к своему излюбленному месту для размышлений, невысокому холму на северо-востоке, откуда вся местность была видна, как на ладони. Я называл это место «собачьим гнездовищем». Я залез на верхушку одного из огромных каменных блоков, раскиданных там, и наградой мне была открывшаяся панорама наших краев. Игроки. В случае, если ни Тальбот, ни Викарий не участвуют в игре в полном смысле слова, у меня на руках оказывался один очень любопытный вариант. Вариант этот сохранялся даже в том случае, если Ларри все-таки входил в число участников. Граф еще этот, надо будет его проверить. Да и Викарий — темная лошадка. Если вместо Ларри в игру входил он, то центром событий могло стать то самое место, которое я как раз недавно посетил. А если принять за игроков и Викарий, и Ларри, вероятно, уже третье месторасположение проявления, где-то к юго-востоку. Я сам еще точно его не просчитал. Я по кругу обежал вершину холма, ставя метки на каждом камне, отчасти, чтобы не забыть, что я уже сосчитал, а что нет, отчасти в расстройстве из-за того, что все мои планы рушатся. Ага, вот, получилось, и я в уме отметил место. Если играют и тот, и другой, тогда третьим возможным местом действия становится здоровенный старый дом, о котором мне пока ничего не известно. Сердце радостно ёкнуло, как у щенка, во мне пробудилась надежда, хотя и наивная. Вариант казался очень и очень вероятным. Надо все тщательно проверить. И тогда я понял, что мне потребуется помощь какой-нибудь кошки. Я отправился на поиски серой дымки, но она словно испарилась. Всегда так, кисок никогда нет под рукой, когда в них возникает необходимость. Хотя время еще было.
1: 19 октября. Ночью я отправился на разведку к тому древнему особняку. Приблизившись, я заметил, что совсем недавно здесь хорошо потрудились. В воздухе стояли запахи свежераспиленных бревен, краски, кровельных работ, но заперт дом был покрепче какой-нибудь священной урны, и поэтому я так и не смог разобрать, есть там кто внутри или нет. Я повернул назад, все еще испытывая громадное облегчение, что с перетаскиванием трупа с места на место покончено. Среди ветвей свистел ветер, гоняя по земле сухие листья. Немного в стороне над жилищем дорогого доктора мелькали вспышки молний.
2: «Французский пудель!» — завидев меня, вопросила тварь в круге.
1: «Не сегодня».
2: «Что-нибудь еще? Я дам все, что твоей душе угодно!» «Ох, как бы я хотела выбраться отсюда, убивать, терзать! С каждым днем я становлюсь все сильнее и сильнее!»
1: «Твое время придет», — сказал я. Тварь в паровом котле проковыряла в передней стенке бака небольшую дырочку. Сквозь нее на меня взирал громадный желтый глаз. Но сама тварь вела себя тихо. Из гардероба на чердаке доносился громкий храп. Я постоял напротив зеркала в передней. Все твари снова спутались в клубок и почти не шуршали. Внимательный осмотр показал, что они расположились напротив маленькой трещинки в стекле, которую я раньше не замечал. Или, может, они как-то научились создавать такие пространственные трещинки в оболочке своей тюрьмы. Но все равно эта лазейка была слишком маленькой, чтобы они смогли выбраться сквозь нее. Хотя на всякий случай я решил повнимательнее приглядывать за ними. Проснулся я от скрипа колес, стука лошадиных копыт и шумных споров, доносящихся со стороны дороги. Кто-то пел на неизвестном языке. Потянувшись и задержавшись на пару секунд, чтобы хлебнуть водички, я вылез наружу посмотреть, что происходит. Стояло чудесное, бодрящее утро с сиянием солнца и легкими порывами ветерка, листва похрустывала под лапами. По дороге тянулся целый караван. Люди, подпоясанные кушаками с яркими платками на головах, все без исключения цыгане, брели рядом со своими повозками или ехали на телегах. Насколько я понял, они направлялись к одному из полей, раскинувшихся между нами и городом, неподалеку от дома Ларри Тальбота.
2: «Доброе утро, Снав!»
1: Раздалось из придорожной травы чье-то шипение. Я подошел поближе и осмотрел кустик.
3: «Доброе утро, ползец!» — ответил я, заметив меж травинок темный изгиб.
2: «Как себя чувствуешь?»
3: «Прекрасно!» — сказал он. «Куда лучше, чем в тот раз! Спасибо за совет!»
2: «Да не за что!
3: Куда-нибудь спешишь?»
2: «Вообще-то я следовал за цыганами, но, по-моему, с меня хватит. Потом и так узнаем, где они станут лагерем».
3: «Считаешь, они собираются расположиться где-то поблизости?»
2: «Вне всяческих сомнений. Мы их уже давно поджидаем».
3: «Да? А что такое?»
2: «Ну, в общем, ни для кого не секрет, что неподалеку поселился граф. Поэтому ничего такого необычного я тебе не раскрою. Хозяин довольно долго жил в Восточной Европе, где кое-чему научился. Когда граф отправляется в поездку, чаще всего в пути его сопровождает цыганский табор. Ростов считает, что сюда он прибыл в спешке сразу, как только понял, где будет происходить игра, а уже потом послал за своим табором.
3: И зачем они ему здесь понадобились?
2: Теперь, когда мы вошли в фазу новой луны и сила начала пребывать, появились и всякие опасности. Вроде все знают, где обитает граф, если только он не свил себе несколько других гнездышек.
3: По
4: Поэтому кто-нибудь, выдрав из изгороди кол, решив, что и игра и без графа пройдет прекрасно, вполне может положить конец его участию в ней. Вероятно, он хочет, чтобы цыгане охраняли его жилище в дневное время.
5: «Боги всемогущие!» — воскликнул я.
4: «Что, в чем дело?»
5: «Я даже не подумал о возможности того, что у игрока может оказаться не один дом, а несколько. Ты хоть понял, что тогда станет с образом?»
4: «Проклятье! Ты прав!» «Вот это плохо, Снав. Если у него имеется про запас еще одна могилка, а то и две, все расчеты летят к черту!»
5: «Хорошо, что ты подумал об этом, но что нам теперь делать?»
4: «Сначала я хотел сохранить это в тайне», — сказал я. «Но потом понял, что здесь нам придется действовать сообща. Надо будет составить расписание и по очереди дежурить у могилы, следя за каждым его прилетом и отлетом. Если у него в запасе есть еще какое-нибудь укрытие или укрытие, мы должны найти их».
5: «А может, проще проткнуть этого парня колом?»
4: «Это не решит проблемы, наоборот, только все усложнит. А вдруг он окажется твоим союзником или моим? Ты принесешь в жертву того, кто может все изменить в ту или другую сторону».
5: «Верно, верно. Если бы я только знал, на чьей ты стороне».
4: «Не думаю, что это такая уж замечательная идея, на данный момент, во всяком случае. Мы лучше сработаемся, не зная этого».
5: «Сработаемся. А, ты имеешь в виду те дежурства?»
4: «Есть у меня один план, но не знаю».
5: «Ты располагаешь сейчас временем?»
4: «Что за план?»
5: «Мне придется посвятить тебя в некоторые расчеты, что я проделал вчера, но ничего. Ростов наверняка пришел к тем же выводам».
4: «Так значит, в вашей паре расчетами занимаешься ты?»
5: «Вот именно. Сейчас я расскажу тебе кое-что, а потом мы вместе пойдем и проверим. Неважно, что мы там найдем, главное, мы узнаем несколько вещей, которые помогут нам сдвинуться с мертвой точки».
4: «Конечно, я с тобой».
5: «Хорошо. Мои расчеты показывают, что одним из возможных центров проявления является та разрушенная церквушка неподалеку от склепа графа. Не знаю, случайность ли это или так и было задумано. Но, как бы то ни было, проверить это место мы можем только в дневное время суток. И лучше разобраться с ним прямо сейчас, иначе потом там выставят цыган».
4: «Что именно ты хочешь проверить?»
5: «Хочу, чтобы ты прополз внутрь и посмотрел, пригодно ли оно для этой роли, или там слишком мало места, чтобы вместить центр. Я слишком велик, мне не пролезть туда. Я останусь караулить наверху, и если кто-нибудь будет проходить, дам тебе знак».
4: «Все сделаю», — прошепел он. «Тронулись».
5: Мы отправились в путь. «И тебе придется воспользоваться хотя бы долей воображения. На первый взгляд место может показаться никуда не годным, но если ты сочтешь, что несколько человек с кирками и лопатами без труда смогут его расчистить, скажи мне».
4: «Означает ли это, что Ларри Тальбот тоже играет?»
5: «Неважно», — ответил я. «Считай это одним из возможных вариантов».
4: «А что насчет остальных?»
5: «Ну-ну, не надо жадничать», — пожурил я. Мы пробрались сквозь лес. Цыгане, пока до полянки не добрались, не было поблизости никого постороннего.
4: «Сначала проверь склеп», — сказал я. «Ты заставил меня засомневаться, там ли еще граф».
5: Ползец скользнул в отверстие. Немного погодя, он вернулся.
4: «Там», — отрапортовал он, — «вместе с Иглом. Оба спят».
5: «Отлично. Давай теперь в церковь». Я сделал парочку кругов вокруг развалин, принюхиваясь к ветерку, вглядываясь в лесной полумрак. Никого и ничего. Спустя некоторое время показался ползец.
4: «Нет», — ответил он, — «полный завал, песок до камня, ничего не осталось. Пришлось бы заново ее отстраивать».
5: Я приблизился к отверстию и всунулся туда как можно глубже. Оно быстро сужалось до едва заметной щелочки, сквозь которую ползец и пробрался внутрь.
6: «И далеко ты забрался?»
5: «Футов на 10, вероятно. Там есть два ответвления, но они сразу заканчиваются тупиками».
6: Исходя из того, что удалось мне разглядеть, я решил поверить ему.
5: «Ну и что это означает?» — спросил он.
6: «Что это не то место», — ответил я.
5: «Тогда которое то?»
6: Я быстренько прокачал в уме все возможные варианты ответа. Не люблю выдавать информацию конкурентам. Но в нашем случае один достоверный, но неправильно истолкованный факт может увести далеко в сторону. Тем более, что змей все равно рано или поздно об этом узнает. Я попятился от отверстия и повернулся к лесу.
5: «Викарий Робертс», — начал я, — «очень умело прикидывается религиозным фанатиком».
6: «Что ты хочешь этим сказать?»
5: «Он один из игроков».
6: «Ты шутишь?»
5: «Нет. Каждую полночь прямо у себя в церкви он служит мессу древнейшим богам».
6: «Викарий?»
5: «Можешь проверить», — пожал я плечами.
6: «А что ж тогда образ?»
5: «Судя по моим расчетам, если принять во внимание викария и отбросить Ларри Тальбота, прямо в центре оказывается дом викария и церковь. Конечно, это не окончательный результат, если учесть, что граф перебирается с места на место, но на сегодняшний день расчеты выглядят именно так».
6: «Викарий»,
5: — медленно повторил он. Мы погрузились в полумрак леса.
6: «Таким образом»,
5: — произнес он спустя немного времени, —
6: «если у графа имеется еще один дом или даже два, нам надо разузнать, когда они были устроены, до или после гибели Луны».
5: «Верно», — согласился я. Все упиралось именно в это. Смерть, переезд на другое место жительства, выход игрока из игры — все эти факторы влияли на общее положение дел вплоть до самого новолуния. После же мы могли убивать друг друга, каждый день переезжать из дома в дом, делать все, что захотим, мы уже не в состоянии были изменить основной геометрии. Надо как-нибудь разговорить Игла, только так мы сможем что-либо выяснить. Ползец только хмыкнул. Пока мы пробирались меж стволами деревьев, мне пришло в голову, что с моей стороны могло быть ошибкой выдать ползецу достоверную информацию. Но мне казалось, что сам факт присутствия здесь Ларри, обладающего даром предвидения, придавал ему слишком большой вес в игре, чтобы так просто вычеркнуть его из рядов игроков, и не имеет значения, собирает ли он ингредиенты, творит ли боевые заклинания, защитные заговоры, открывающие или закрывающие заклятия, или вообще ничего такого не делает. А если считать вместе с ним, учитывая и викария, скорее всего, местом действия станет тот старинный особняк, а не церковь. А это то и дело реставрирующийся домина на вид достаточно стар, чтобы где-нибудь поблизости от него могла вдруг обнаружиться часовенка или что-то еще бывшее некогда часовней. Кроме того, не так уж я был и неправ, открыв истинную личину викария ползецу. Стоит только слуху распространиться, как все сразу начнут совать священнику палки в колеса.
6: «Ну так что насчет графа? Дежурство будем устраивать?» — спросил я.
5: «Давай немного повременим, Снав», — прошипел ползец. «Не стоит пока посвящать в наши планы кого-либо еще. Есть у меня одна идейка, как разузнать о проделках графа».
6: «А как же цыгане?»
5: «А что цыгане?»
6: «Что у тебя на уме?»
5: «Позволь мне самому заняться этим. Через денек-другой, обещаю, я все тебе расскажу. По сути дела, это будет даже логичнее. Мне кажется, ты считаешь куда лучше Ростова».
6: «Хорошо. Значит, по временем». На окраине леса мы разделились. Он уполз налево, я побежал направо.
4: Я вернулся домой, быстренько все обошел, все проверил, убедился, что ничего непоправимого за время моего отсутствия не случилось, и снова отправился по делам. Проследить цыган было делом несложным, так как ехали они никуда, с дороги не сворачивая, пока не добрались до места назначения. А местом этим оказалось поле, что неподалеку от жилья Лари. Я притаился и час или два наблюдал за тем, как они разбивают лагерь. Ничего такого особенного не узнал, но зрелище было весьма живописным. Затем со стороны дороги до меня донеслись какие-то странные звуки, которые привлекли мое внимание. К нам приближался старомодный экипаж, запряженный двумя очень усталыми на вид лошадьми. Я, не шевелясь, следил за ним, пока он вдруг не замедлил ход и не повернул на подъездную дорожку, ведущую к дому Лари Тальбота. Тогда я покинул свое укрытие среди кустарника и направился туда, как раз вовремя, чтобы увидеть, как кучер помогает выйти из кареты какой-то пожилой даме. Я придвинулся поближе, зайдя с подветренной стороны, и проскочил рядок древних деревьев, тогда как леди, опираясь на трость из черного дерева, ковыляла к парадной двери Лари. Там она подняла дверной молоток и пару раз ударила в медный гонг. Лари отворил дверь, и они о чем-то заговорили. Ветер относил их слова в сторону, но вскоре Лари посторонился, пропуская женщину внутрь. Весьма странно. Я обогнул дом и начал по очереди заглядывать во все окна подряд. Их я обнаружил в гостиной, они опять о чем-то беседовали. Спустя немного времени Лари поднялся, на несколько секунд отлучился и вернулся уже с подносом, на котором стояли графины, пара бокалов. Тальбот наполнил бокалы и, попивая шерри, они продолжили дискуссию, которая продолжалась по меньшей мере около получаса. Наконец оба поднялись и вышли из комнаты. Я снова побежал вокруг дома, то и дело заглядывая в окна. В конце концов я обнаружил их в комнате оранжереи, где Лари держал свои растения. Они довольно энергично что-то обсуждали, делая время от времени жесты в сторону буйной флоры. Это затянулось на час, не меньше, после чего они вернулись в гостиную, взяли свои бокалы, и вновь потекла долгая беседа. По ее окончании Лари позвал кучера, вручил ему пару горшочков из теплицы и проводил гостей до кареты, где сердечно распрощался с пожилой дамой. Я разрывался на части, то ли последовать за каретой, то ли сразу переговорить с Лари. Пока экипаж с грохотом удалялся прочь, я понял, что долгого ожидания мне не снести. Глупый поступок. Ведь, скорее всего, я смогу общаться, как и с Джеком, только между 12 и часом ночи. Я кинулся к Ларе. «Кто эта леди?» — спросил я. Он улыбнулся. «Привет, Снав. Как дела?» Я повторил вопрос, надеясь, что его собачий дух возобладает над временем, и он поймет меня. «Очень милая леди», — ответил он, — «зовут Линда Эндерби, вдова индийского офицера, погибшего во время мятежа. Она и ее слуга недавно переехали в тот старинный дом неподалеку, она даже заново отстроила его. Город теперь мало влечет ее, чересчур суетлив. Она просто нанесла визит вежливости, хочет познакомиться со своими соседями. Кроме того, она разделяет мою страсть к ботанике. Мы довольно мило побеседовали о двудольных растениях». «А», — протянул я, приводя в порядок мысли. «Я следил за цыганами, когда она прибыла сюда. Я теперь стараюсь следить за всем, что имеет какое-либо отношение к игре». «Что ж, думаю, они действительно каким-то образом связаны с игрой», — ответил он. «Мы с цыганами старые дружки-приятели. Я слышал, граф частенько обращается к ним за помощью». «И это тоже верно», — кивнул он. «Вскоре все прояснится». «Я беспокоился за тебя», — признался я. «Ложная тревога, Снав», — успокоил он. «Она очень интеллигентная и представительная леди. А может, все-таки зайдешь в дом? У меня осталось немного тушеной говядины». «Нет, благодарю», — ответил я. «У меня куча неотложных дел».
7: Да, и еще раз спасибо за помощь. Ну, ночью.
8: Он улыбнулся.
7: Да не за что, в самом деле. Ладно, до встречи. И он свернул к дому.
8: До встречи.
7: Я медленно потрусил назад, обдумывая все происшедшее. Я почуял их запахи, пока лежал в засаде. И сразу понял, что Линда Эндерби и ее слуга на самом деле великий сыщик со своим верным спутником. Мимо скользнуло по воздуху несколько листочков. Я поймал один в зубы, потом выплюнул и ускорил шаг. Когда я приблизился к дому, с поля через дорогу до меня донеслось тихое
9: «Мяу».
7: «Дымка!» — окликнул я.
9: «Она самая».
7: «Отлично, я как раз хотел переговорить с тобой».
9: «Какое совпадение», — заметила она.
7: Я свернул и углубился в поле. Она стояла на том самом месте, где в свое время был обнаружен труп полицейского.
8: «Ну, в чем дело?»
9: «Я не хочу играть с тобой в эти игры. Тра-та-та, тра-та-та, как когда-то высказался Маккап».
8: «А, ну?»
9: «Я подумала, тебе следует знать. Когда викарий вместе с полицией отправился на поиски трупа, первым делом он привел их сюда».
8: «Да?»
9: «Он, должно быть, знал, что тело здесь. Хотел, чтобы они нашли его, хотел, чтобы подозрение пало на Джека».
8: «Как интересно.
9: Откуда еще было ему знать об этом, если он сам его здесь не оставил, или, по крайней мере, сам в этом не участвовал?»
8: «Снав, за всем этим стоит викарий».
7: «Спасибо тебе».
9: «Всегда пожалуйста».
7: Я сообщил ей, где расположился цыганский табор. Она заметила их, когда они проезжали мимо. Также я рассказал ей, что у нас теперь новая соседка по имени Линда Эндерби, которая только что нанесла визит Ларри.
9: «Да, я уже познакомилась с ней», — ответила она. «Она и к моей хозяйке заезжала. Полностью очаровала ее. Они обе интересуются лечебными травами и обе гурманки».
7: «Джилл любит готовить?»
9: «Да. Заходи как-нибудь, я познакомлю тебя с нашим меню».
7: «С удовольствием. По сути дела, я и сам хотел заглянуть к тебе сегодня. Мне потребуется твоя помощь. Надо провести одно расследование».
9: «А что такое?»
7: «Так или иначе, но мне все равно пришлось бы выложить всю правду, чтобы заручиться ее помощью. Поэтому я поделился своими выводами, сделанными на вершине холма, там, посреди кольца из помеченных мною камней. Рассказал о сегодняшних приключениях с ползецом, о его размышлениях по поводу цыган, обо всем, что разузнал про викария, и о моих подсчетах, касающихся старого дома. Рассказал все, кроме того, что великий сыщик прибыл в наш город и поселился в том самом особняке, и что с Ларри Тальботом я могу разговаривать в любое удобное для меня время. Я обнаружил разбитое окно в подвале, когда бродил там прошлой ночью. Продолжал я. Кошке проскользнуть сквозь него нечего делать.
9: И ты хочешь, чтобы я проникла туда и посмотрела, нет ли там внутри часовни?
8: Да.
9: Разумеется, я согласна. Мне и самой это не помешало бы узнать.
8: Когда зайти за тобой?
9: Сразу, как только наступят сумерки.
7: Потом я еще немножко погулял по округе, приводя в порядок мысли. В своих скитаниях я забрел к церкви. С ее шпиля за мной неотрывно следила огромная ворона-альбинос, розовоглазая и абсолютно белая. Для полного успокоения я разок обежал церковь и сразу за ней наткнулся на полненького кучера, кормящего лошадей. Линда Эндерби прибыла свести знакомство с викарием. 20 октября. Прошлой ночью я забежал за серой дымкой к ней домой по ее личному приглашению, и ее хозяйка в самом деле специально для меня выставила на заднее крыльцо миску. Тогда я понял, что Джилл куда моложе, чем я полагал. Особенно, когда она не облачается в свои сумасшедшие одеяния и распускает волосы, а не стягивает их и не прячет под платком. И она действительно отлично готовит.
10: Не помню даже, когда я так отменно едал. После ужина мы с Серой Дымкой направились в сторону старого поместья. Ночь выдалась исключительно ясной, все небо было усеяно звездами.
11: «Я только что вспомнил. Ты же интересуешься птицами», — сказал я.
10: «Разумеется.
11: Ты случаем не замечала в наших окрестностях вороны альбиноса?»
10: «Если уж на то пошло, то да, замечала. Она повсюду крутится вот уже несколько недель».
11: «А что?»
10: «Да я подумал, что, может, она спутница викария. Так просто пришло на ум.
11: Я пригляжусь к ней».
10: Кто-то с арбалетом прошел мимо нас, двигаясь в противоположном направлении. Мы замерли, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.
11: «Это он?» — спросила Дымка.
10: «Нет, просто один из членов полночной паствы», — ответил я.
11: «Не сам. Запах не его. Хотя этого человека я запомню».
10: На небе высоко-высоко проплыли залитые звездным светом облачка, порыв ветра взъерошил мою шерсть.
11: Я охотилась на крыс и питалась из мусорных бачков. Я оплакивала трупики моих котят и была подвешена за хвост. Надо мной издевались злые мальчишки. Внезапно произнесла Серая Дымка. Прежде чем хозяйка подобрала меня. Она была сиротой и жила на улице. Ей пришлось еще хуже, чем мне.
10: «Да», — промолвил я. «Мне и самому доводилось переживать нелегкие времена.
11: Если путь откроется, изменится многое.
10: В лучшую сторону?»
11: «Может быть. Хотя, как сказать, если он останется закрыт, все тоже может перемениться».
10: «К лучшему?»
11: «Черт меня подери, Снав, если я знаю. Да вообще, разве есть кому-нибудь дело до оголодавшей кошки, кроме нескольких ее друзей?»
10: «Вполне возможно, что друзья — это все, чем мы располагаем, и неважно, на чью сторону склонятся весы».
11: «Но все же...»
10: «Да?»
11: «В трудные времена внутри тебя все переворачивается. Как ты считаешь?»
10: «Не сомневаюсь. Хотя иногда можно впасть в цинизм».
11: «Как ты, например?»
10: «Да, где-то так. Чем больше все меняется...»
11: «А вот и дом».
10: Внезапно перебила она, остановившись, чтобы повнимательнее разглядеть огромное здание, возникшее перед нами. Несколько окон призрачно светились.
11: «Никогда здесь не была».
10: «На вид вроде ничего необычного», — отметил я. «И никаких... собак поблизости. Давай спустимся и осмотрим все поближе». Так мы и сделали, кругом обойдя дом и заглядывая во все окна. Вскоре мы обнаружили великого сыщика. Надо отдать ему должное, он настолько вошел в роль, что даже сейчас оставался в женских одеждах. Он сидел в гостиной прямо под портретом королевы и читал. Единственной его ошибкой, если можно так выразиться, было то, что он периодически попыхивал громадной трубкой из тыквы-горлянки, время от времени откладывая ее на специальную подставку на столике справа. Его помощник суетился на кухне, готовя скромную трапезу. Большинство комнат в доме были погружены в темноту. Сразу рядом с кухней мы заметили краешек лестницы, уходящей вниз.
11: «Значит, вот где я должна подняться», — задумчиво сказала Серая Дымка. «Когда заберусь туда, проберусь через кухню, если он к тому времени уйдет, и сначала обследую дальнюю часть дома. Если он так и будет возиться на кухне, я пройду по длинному коридору, тому, что ближе к нам, и смотрю все затемненные комнаты».
10: «План вроде ничего», — прокомментировал я. Мы спрыгнули на землю, обогнули угол и вышли к подвальному окошку. «Удачи!» — напутствовал я ее. Я вернулся к окну и начал наблюдать за кухней. Мужчина не спешил уходить. Он жевал что-то и терпеливо ждал, когда вода закипит. Потом вытащил из буфета фарфоровую тарелку с рисунком и бокал, опять кинул себе в рот кусочек чего-то,
12: поискал в ящике столовые принадлежности, достал из другого буфета чашку с золотым ободком и золотым цветочком на боковинке, одну из таких, что имеются дома у всех и каждого, снова кинул в рот то ли кусочек хлеба, то ли еще чего-то. Наконец я разглядел крадущуюся по лестнице серую дымку. Сколько она там прождала, замерев, следя одними глазами, я не знал. Стоило ему развернуться к ней спиной, как она стрелой понеслась в коридор. А так как та половина дома была недоступна для моего взора, я, чтобы потянуть время, отправился пробежаться по округе. «Что, Снав, проверяешь, как поживает наша новая соседка?» Раздался вдруг чей-то голос с дерева к востоку от меня. «Никогда не вредно проверить и перепроверить», — ответил я. «А ты, ночной шорох, какими здесь судьбами?» «Да такими же, как и ты. Но она в игре не участвует, мы почти уверены в этом».
13: «Да? Вы встречались с ней?»
12: «Да, она навещала вчера хозяев. Они сочли ее безвредной старушкой».
13: «Рад услышать, что хоть кто-то здесь безвреден».
12: «Не в пример викарию, а?»
13: «Ты говорил с ползецом?»
12: «Да».
13: «А я думал, вы в ссоре. Слышал, ты сбросил его в реку».
12: «Маленькое несогласие по некоторым вопросам», — проухал он. «Но мы уже помирились».
13: «А что ты ему отдал в обмен на информацию о викарии?»
12: «Показал, где по ночам питается игл», — сказал он.
13: «Может, ползец собирается подкараулить его, напасть и съесть?»
12: Ночной шорох издал довольный звук, что-то среднее между уханьем и вздохом.
13: «Вот будет забава!»
12: «Только не для игла».
13: Он снова довольно ухнул.
12: «Это верно. Я почти слышу его предсмертный вопль. Это не смешно!»
13: А затем... «Чаф!»
12: «И все мы дружно смеемся последними».
13: «Никогда не ел летучих мышей», — сказал я.
12: «Не так уж плохо на вкус, правда, несколько солоноваты.
13: Послушай, раз я все-таки наткнулся на тебя, может, поменяемся кое-чем?»
12: «Так, ничего особенного. Просто поговорим, а?»
13: «Давай», — ответил я. «Что у тебя?»
12: После того, как я услышал о викарии, то сразу же полетел осматривать его дом и встретил его помощницу.
13: «Белую ворону альбиноса», — добавил я. «Видел ее?»
12: «В общем, я решил не финтить, а поговорить с ней напрямую. Подлетел к ней и представился. Ее зовут Текила. Она, похоже, слегка поотстала от игры и сейчас пытается нас нагнать. Особо меняться ей было нечем, но все, что ей требовалось, — это список игроков и их помощников. Я подумал... Если она не получит его от меня, все равно узнает от кого-нибудь еще. А так я хоть раздобуду ту малость, что у нее имеется. Прежде всего, она действительно знала, что ты и твоя питающаяся птичками подружка входите в число игроков. Она сказала мне, что видела тебя несколько ночей назад, на пару с каким-то здоровенным псом вытащили к реке чье-то тело.
13: «Это был тот самый пропавший полицейский, да?»
12: «Не стану отрицать».
13: «Ты его убил или Джек?»
12: «Нет». «Но тело оказалось слишком близко к нашему дому, чтобы спокойно ходить мимо».
13: «И ты просто избавлялся от него?»
12: «А тебе бы хотелось заполучить такую штуку себе во двор?»
13: «Нет, конечно нет».
12: «Но больше всего мне интересен твой друг. Текила, пролетая над вами, узнала тебя, но другого пса она никогда раньше не видела. Поэтому проследила за ним, когда вы расстались. Она сказала, что он направился к дому Ларри Тальбота».
13: «И что с того?
12: Мы долго ломали себе голову, игрок этот Тальбот или нет. Но у него не было помощника. А теперь...»
13: «А какого дьявола Текила шаталась той ночью в поле?» — перебил его я.
12: «Вероятно, патрулировала окрестности. Так, для информации, мы все это делаем».
13: «Вероятно», — передразнил я. «Да просто ее хозяин участвовал в убийстве этого человека, и она отправилась на поиски тела, которое я утащил. Она сидела в засаде у трупа, чтобы проследить, не вернется ли назад умыкнувший его». Он мигом замолчал и начал чистить перышки.
14: «Вот это я и собирался отдать тебе в обмен на историю о помощнике Ларри», — сказал он. «А ты знаешь, как он умер? Она и это мне рассказала». И тут я все понял. У меня в голове возникла картина. Полицейский, опоенный, избитый, привязан к алтарю, а викарий заносит над ним острый нож.
15: «Ритуальное убийство», — сказал я. «На одной из полуночных мест викария. Хотя для подобных действий было рановато. Но так все и случилось. А затем, чтобы ввести полицию в заблуждение, он перетащил останки к нашему дому. Ему потребовалось это убийство, чтобы набрать силу. Он слишком поздно вступил в игру. Ну ладно. За историю о Тальботе я расскажу тебе еще кое-что».
14: «Что именно?»
15: «Несколько новостей о дорогом докторе».
14: «Договорились. Я уже давненько о нем ничего не слышал. Пес этот, бродячий, из города. Зовут Счастливчиком. Я покормил его, он шлялся поблизости, а за это он помог мне. Также он частенько пасется у дома Тальбота, потому что тот отдает ему объедки. Он слишком здоровый, чтобы кто-то захотел оставить его у себя, не прокормить. Вот потому у него и нет дома. Кстати, ты можешь на него наткнуться как-нибудь ночью, в лесах или в полях. Он здесь кроликов гоняет».
15: «А», — сказал ночной шорох, разворачивая голову на 90 градусов и оглядывая дом. «Значит, одна из новых теорий Морриса летит ко всем чертям. Насколько мне известно, расчетами в вашей паре занимаешься именно ты». «О, ползец, оказывается, любит потрепать языком. Просто к слову пришлось», — пояснил он. «Если принимать Тальбота за игрока, и еще этот викарий вошел в игру...» «Что ж, очень интересным получается расклад. Как ты считаешь?»
14: «Да», — признался я.
15: «Значит, мы оба проверяем это место?»
14: «Верно», — подтвердил я.
15: «Но я не знаю, игрок Тальбот или нет. Если он и участвует в игре, то Счастливчик точно не его помощник».
14: «Интересно. А ты или Счастливчик случайно не замечали никаких кандидатов на это место?»
15: «Нет. Он, кажется, предпочитает животным растения».
14: «А может растение быть компаньоном?»
15: «Не знаю. Они живые, но очень ограничены в действиях. Я не знаю. Может быть...»
14: «Ладно, через несколько дней все утрясется, я уверен. И как раз останется время, чтобы исполнить нашу работу и... не знаю, как лучше сказать... освободить или... уберечь мир.
15: Испытать наши силы. Так будет вернее». Он прикрыл левый глаз и снова открыл его.
14: «А что там, дорогой доктор?» — напомнил я.
15: «А, да», — отозвался он. «О нем Текила тоже знала. Но я был порядком заинтригован, когда она начала настаивать, что в доме том живут трое, а не двое».
14: «Да?»
15: «Так что я полетел на разведку в одной из мерзких бурь, которые только и делают, что бушуют над тем местом. И она оказалась права. Вокруг дома шатался какой-то здоровяк, пьяный в хлам. Самый здоровенный мужик, какого я когда-либо видел. На улице он пробыл недолго, только пока гроза бушевала. А затем улегся на ту странную кровать в подвале, а дорогой доктор закрыл его простыней с головы до ног. И тот больше не шевелился».
14: «Странно. А что по этому поводу говорит Бубон?»
15: «Ха! Тебе следовало бы послать на его поиски дымку, если я не доберусь до него первым. Крысы не такие соленые, как летучие мыши. Хотя пожестче будут. От него бесполезно добиваться любой информации, ни на что не хочет меняться. Либо он самоуверенный дурак, либо предпочитает держать рот на замке».
14: «Я не считаю, что он такой уж дурак».
15: «Тогда он просто не понимает, что для него выгоднее. Как бы то ни было, для нас он бесполезен.
14: Надо будет как-нибудь подкараулить его на узенькой дорожке».
15: «Только хвост не ешь, невкусно». Он еще раз довольно гукнул.
16: Если выяснишь, что насчет Тальбота или этого дома, можно будет снова поговорить.
17: Растение.
16: Ха. Он расправил крылья и, бесшумно взлетев, направился куда-то на юг. Я провожал его взглядом, пока он не скрылся в ночи. Внушительное зрелище. Я снова обогнул дом, заглянул в несколько окон. Затем услышал, как скрипнула дверь черного хода. Я в это время находился как раз у парадной двери, так что рванулся назад и спрятался за деревом.
17: «Славная киска!»
16: Хорошо контролируемым фальцетом промолвил великий сыщик.
17: «Приходи к нам еще!»
16: Серую дымку опустили на ступеньки, и дверь закрылась. Я прочистил глотку, но некоторое время дымка спокойно сидела там, умываясь, а после лениво поднялась и побежала в противоположную сторону. Вдруг она очутилась прямо позади меня. «С тобой все в порядке?» — спросил я.
17: «Все замечательно», — ответила она. «Давай пройдемся».
16: Я повернул в южном направлении.
17: «У нее хорошая память у этой старушки», — наконец проговорила дымка.
16: «В каком смысле?»
17: Ее слуга заметил меня, неожиданно вернувшись на кухню, а она услышала, как он меня позвал. Она тут же пришла и позвала меня уже по имени. Она была очень добра. Налила мне в блюдце молока, которое мне пришлось выпить, чтобы не обижать ее. Кто бы мог подумать, видела меня всего один раз и не только узнала, но и назвала по имени.
16: Может, она любит кошек? Наверняка так оно и есть, раз решила покормить тебя.
17: В таком случае она должна держать кошку у себя дома, а ее там нет. Никаких кошачьих следов.
16: Значит, просто острый глаз и хорошая память. Мы, не снижая темпа, пересекли дорогу.
17: «Видимо», — согласилась дымка. «Но я все-таки успела поосмотреться, прежде чем они меня заметили».
16: «И?»
17: «Там есть одна комнатка, без окон, с широкой дверью и внушительной нишей на противоположной стене, которая, кстати, целиком из камня. Этот старый дом претерпел много перемен. В общем, та ниша вроде бы как раз подходящих размеров, чтобы в свое время там мог стоять алтарь. Я даже разглядела несколько крошечных крестиков, высеченных на камне, и какие-то латинские буквы. Думаю, там действительно когда-то стоял алтарь».
16: «Хорошо», — сказал я, — «с одной стороны».
17: «А с другой?»
16: «Ночной шорох прознал об этом месте. Он пролетал мимо, пока ты была внутри, и мы поговорили. Да, кстати, ту белую ворону зовут Текилой».
17: «О, он знаком с ней?»
16: «И ты оказалась права насчет викария. Это было ритуальное убийство. Он слишком поздно вошел в игру».
17: «Такое впечатление, что вы имели довольно продолжительную беседу».
16: «Верно. Я все тебе расскажу».
17: «Почему мы бежим именно в эту сторону? Есть какие-нибудь причины?»
16: «Да. Это часть того, что рассказал мне ночной шорох». Пока я делился с ней всем, что узнал, мы продолжали углубляться на юг, немножко забирая к западу. Воздух пропитался влагой, над местом, где правила бал небесная артиллерия, сгустилась огромная черная клякса.
17: «Значит, ты снова хочешь заглянуть в окошко к дорогому доктору?»
16: «Что-то в этом роде».
17: «Кошки не любят мокнуть под дождем»,
16: заметила она после того, как мы вошли в полосу мелкой мороси. «Собаки тоже от этого не в восторге», — ответил я и добавил. «Кто бы из нас не победил в этом споре, все равно последнее слово останется за дождем». Она издала какой-то звук наподобие смешка, мурлыканье, ритмичное и музыкальное.
17: «Верно», — сказала она чуть погодя, — «в этом я ничуть не сомневаюсь. Интересно, сколько раз в столетие полнолуние совпадает со днем всех святых? Раза три, четыре?»
16: «Когда как?» — ответил я. «Куда интереснее, на мой взгляд, сколько раз пользуются этим определенные люди, чтобы попытаться открыть или удержать закрытыми двери».
17: «Понятия не имею». «Ты, естественно, в игре участвуешь впервые?»
18: «Нет», — коротко буркнул я, решив не развивать этой темы, учитывая, насколько важную информацию только что выдал. Мы пробирались сквозь морось в сторону ярко освещенного дома, стараясь держаться поближе к дороге, так как там хоть не приходилось обтираться обо всякие промокшие насквозь ветви, траву и так далее. Приблизившись, я заметил, что парадная дверь дома распахнута настежь, и через ее прямоугольник наружу падает яркий свет. И кто-то движется по дороге в нашем направлении. Очередная вспышка, вырвавшаяся из грозовых облаков, украсила здание шипастой короной мечущихся огней, и в этот краткий миг я увидел, что к нам неверным, но очень стремительным шагом приближался какой-то огромный человек. Он был облачен в одежды, явно ему маловатые, а его лицо, насколько я успел разглядеть, производило впечатление чего-то неправильного, будто все было скособочено. Прямо перед нами он резко остановился, раскачиваясь и вертя головой из стороны в сторону. Я, не в силах отвести взгляда, зачарованно уставился на него. Дождь смывал все запахи, но теперь я учуял его, что повергло меня в полную растерянность, ибо человек этот насквозь был пропитан тошнотворным, сладковатым ароматом смерти. Его движения не были агрессивными, скорее его поведение напоминало ребенка, тянущегося ко всему с искренним любопытством. Внезапно в дверях дома возникла высокая фигура в хлопающем на ветру белом медицинском халате, пристально всматривающаяся в ночь. Гигантский силуэт склонился и заглянул мне в глаза. Медленно, не делая никаких резких движений, он протянул правую руку и погладил меня по голове. «Собачка!» — выдавил он хриплым, скрипучим голосом. «Хороший песик!» И снова погладил меня. Затем он обратил внимание на серую дымку. Сделал один молниеносный взмах рукой, что полностью опровергло мое убеждение в его медлительности. Он подхватил дымку с земли и прижал к груди. «Кис-кис!» — сказал он. «Кис-кис! Киска!» Он неловко вскинул другую руку, чтобы погладить ее. По его лицу бежали струйки дождя, с одежды капало. «Кис-кис!»
19: «Снав!»
18: — завопила серая дымка.
19: «Он делает мне больно! Он раздавит меня! Он слишком крепко меня сжимает!»
18: Я поднял лай, надеясь, что сумею отвлечь его внимание, и он немного ослабит хватку.
20: «Эй!» — позвал мужчина, стоявший в дверях. «Ну-ка, домой! Сейчас же назад!»
18: Я продолжал лаять, и мужчина выскочил под дождь, устремившись к нам.
19: «Он немножко отпустил, но вырваться я не смогу», — сообщила дымка.
18: С явным смущением, проскальзывающим во всех жестах, здоровяк обернулся на приближающуюся фигуру, а затем снова развернулся ко мне. Как оказалось, к нам направлялся дорогой доктор. Я лаял, не переставая, раз это, кажется, сработало. Подбежав к гиганту, дорогой доктор взял его под руку.
20: «А, вижу. С некоторых пор кошки и собаки предпочитают мокнуть вместе», — заметил он.
18: Я перестал лаять, тогда как гигант повернул голову и непонимающе уставился на доктора, видимо, окончательно утратив дар речи при виде такого остроумия.
20: «Собачка хочет, чтобы ты отпустил киску», — сказал ему доктор. «Киска тоже хочет на землю. Отпусти ее и пойдем назад. Плохая ночь для прогулок, весь этот дождь».
21: «Плохая ночь», — повторил здоровяк.
20: «Да. Так что отпускай киску и пойдем».
21: «Плохой дождь», — подтвердил он.
20: «Ну да, кошку отпусти. Сейчас же. Идем. Сейчас же. Со мной».
21: «Кошку, киску отпустить», —
18: проговорил здоровяк, после чего наклонился и бережно опустил серую дымку на дорогу. Пока он поднимался, его глаза встретились с моими, и он добавил:
21: «Хороший песик.
0: Не сомневаюсь.

0: 21 октября. Твари постепенно набирали силу, но оковы их пока держали. Утром я забежал к Ларе предупредить его, чтобы с этого момента он отзывался на прозвище «Счастливчик», если какой-нибудь лесной житель вдруг окликнет его. В связи с этим мне пришлось поделиться с ним кое-какими выводами насчет его положения в игре. Он согласился, что теперь ему следует быть поосторожнее в ночных вылазках. Поскольку я считал нас партнерами, то выложил ему абсолютно все, что знал. Все, кроме информации об истинной личине Линды Эндерби. Мне не хотелось разрушать его иллюзии касательно этой добродушной старушки, чье общество доставило ему такое удовольствие. Что узнано, то узнано. Мне показалось, с него и так хватит всяких неприятностей. Он даже мне ничего о себе не рассказывает, так пускай и дальше с милой улыбкой вспоминает об этом визите, совершенно незначащем, когда не надо было ничего бояться, ни от кого скрываться. Я решил подождать несколько дней, прежде чем открыть ему всю правду. «Узнал что-нибудь новенькое о полиции и их поисках?» — спросил я. «Они все еще ведут расследование, но вроде всех уже опросили и теперь начали прочесывать поля в округе». Кажется, самая последняя версия состояла в том, что полицейского сбросили с лошади, он остался лежать, а она вернулась в конюшни. Насколько я понял, тело еще не выкинуло на берег. Надеюсь, его унесет в море. И такое может быть. Не сомневаюсь, они будут внимательно следить за всем, что выкидывает на берег река. Интересно, как их рысканье по кустам повлияет на графа, когда они начнут подбираться к нему? Могу поспорить, если ты сегодня пойдешь и проверишь, то обнаружишь, что он уже съехал из своего склепа. Ты тоже считаешь, что он где-то устроил себе еще одно место успокоения? Ну, конечно, это в его стиле. И он абсолютно прав. У каждого должно быть место, куда в случае чего можно было бы отступить. Лишняя предосторожность никогда не помешает. Да ну. Ларри улыбнулся. «Я в тебе и не сомневался», — сказал он. «Никто не может точно сказать, когда я улыбаюсь». Я отправился на поиски серой дымки, хотел попробовать убедить ее снова слазить для меня в склеп. Но ее нигде не было. Наконец я бросил это занятие и повернул к дому Ростова. Ползец еще не появлялся, и я принялся бродить вокруг да около и заглядывать в окна. Я заметил Ростова. Он, сутулившись, сидел на стуле, зажав в одной руке бутылку водки, а другой прижав к груди деревянную пластинку, очень похожую на икону. На подоконнике что-то зашевелилось, и я понял, что это мой давешний напарник. Ползец приподнялся, уставился на меня, а затем мотнул головой в сторону соседней комнаты, после чего соскользнул с подоконника и исчез. Я вернулся к соседнему окну, оно было слегка приоткрыто. Спустя пару мгновений из щели показался ползец. «Привет», — сказал я. «Как дела?» «Иногда мне так хочется вернуться обратно в поля», — ответил он. «Сейчас бы я уже готовился к долгому зимнему сну». «Что, спал плохо?» «Я вовремя удрал. Он снова взялся за свое. Только и делает, что пьет, да распевает грустные песни. Он еще втравит нас всех в неприятности, вот только переберет лишку. Ему б лучше протрезветь к великой ночи». «Надеюсь, так он и поступит». Мы отправились вокруг дома. «Занят был?» — спросил он меня. «Можешь не сомневаться». «Слушай, Снав, босс мне всего не рассказывает о ночной шорох, сообщил день-два назад, что существует какое-то специальное гадание, из которого можно узнать, кто открывающий, а кто закрывающий. Это правда?» «Он прав», — ответил я. «Только пока луна не спадет, на результаты гадания нельзя полагаться. И на пустом месте оно не делается».
1: «И сколько еще осталось?»

0: Несколько дней. Так значит, в скором времени все игроки узнают, кто есть кто? Ну да, они всегда узнают это. Вот почему очень важно закончить к этому дню любые совместные дела. Как только будут проведены все линии, твои бывшие друзья могут оказаться врагами.
1: Не хотел бы я оказаться во врагах у тебя или у ночного шороха.
0: Но это вовсе не означает, что перед самой игрой мы вдруг должны перебить друг друга. По сути дела, я всегда расценивал такие поступки как признак слабости.
1: Но пара-тройка убийств всегда имеет место.
0: Я тоже так слышал. Пустая трата сил. Подобные штучки лучше приберечь на потом.
1: И половина из нас погибнет, когда другая победит.
0: Открывающие и закрывающие редко распределяются поровну. Никогда нельзя предугадать, каким окажется расположение игроков, и кто может объявиться в конце. Я слышал, как-то раз получилось, что игроки, все до одного, не раскрывали себя до самого последнего дня. Просто никто не показывался, что тоже неверно. Ты только представь себе, любой из них, хвати ему смелости, мог повернуть все по-своему.
1: Сколько еще ждать, пока не распространится слово, Снав?
0: Немного осталось. Думаю, кто-то работает над этим прямо сейчас.
1: А ты знаешь?
0: Нет. Но скоро узнаю. Я предпочитаю оставаться в неведении до самого последнего момента. Он заполз на трухлявый пенек. Я уселся на землю рядом. Кроме того, это могло бы и помешать мне. Я хочу попросить тебя сделать одно одолжение прямо сейчас.
1: «Что за одолжение?» — спросил он.
0: «Я хочу, чтобы ты прогулялся со мной к склепу и проверил его содержимое. Надо выяснить, там ли еще граф». Он помолчал, изворачиваясь под солнечными лучами и блестя своими чешуйками.
1: «Нет», — ответил он чуть погодя. «Можно уже не ходить туда».
0: «Почему?»
1: «Я и так знаю, что там его нет».
0: «Но откуда?»
1: «Я вышел на прогулку прошлой ночью», — сказал он. «Взобрался на сливовое дерево и стал ждать. Я разузнал, где чаще всего кормится игл. Когда он прилетел к сливе, я сказал: «Добрый вечер, игл».
0: «Это ты, ползец?» — ответил он.
1: «Разумеется, кто же еще?» — отозвался я. «Как поживаешь?»
0: «Хорошо, хорошо», — просвистел он. «А тебе как ползается?»
1: «Ох, капитально», — сказал я. «Насколько я понял, ты прилетел поужинать?»
0: «Да. В последнее время я частенько сюда залетаю. Эти сливы мои самые любимые. Отличная закуска после жучков. Я предпочитаю самое вкусное оставлять напоследок».
1: «Само собой», — прошипел я. «Славное завершение ночных трудов. А скажи мне, пожив с Ростовым, я немного поднаторел во всех этих вопросах. Ты никогда не пробовал опавших слив, что уже полежали на земле, сморщились и покрылись трещинками, тех, что так неаппетитны на вид?»
0: «Нет», — ответил он, — «ведь это глупо. На дереве осталось только хороших слив».
1: «А», — продолжал я. «Но только внешность может быть обманчивой и хорошей. Понятие весьма относительное».
0: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Я тоже обожаю всякие фрукты и разгадал кое-какие их секреты. Сливы, что лежат вон там на земле, куда лучше тех, что до сих пор свисают с ветвей».
0: «Да как такое может быть?» — изумился он.
1: «Весь секрет заключается в том, что пока они лежат там, навек лишенные источника, ранее наполнявшего их жизнью, они призывают на помощь все оставшиеся жизненные силы, чтобы войти в новую стадию созревания. Да, верно, процесс сей иссушает их, но таким образом они создают внутри себя новый, совершенно особый эликсир, стоящий несравнимо выше презренного сока, который ты сосешь из плодов, висящих на ветках».
0: Они становятся вкуснее?
1: Нет, даже наоборот. Но здесь суть не во вкусе. Здесь дело во внутренней напоенности.
0: Думаю, стоит их попробовать.
1: Ты не разочаруешься. Настоятельно рекомендую. Он опустился на землю, выбрал одну из тех слив, на которые я указывал, и впился в нее.
0: «Тьфу!» — вскричал он. «Экая гадость! Перезрелые!»
1: «Погоди, погоди!» — молвил я. «Откуси еще кусочек, проглоти, потом все заново. Немножко надо подождать». И он попробовал еще и еще и еще. Спустя какое-то время он обратился ко мне.
0: У меня словно голова начала кружиться.
1: Но это не так уж и неприятно. По сути дела... И он снова приник к сливе, на этот раз с куда большим энтузиазмом. А потом взялся за другой плод.
0: «Ползец, ты был прав», — пробормотал он по прошествии некоторого времени.
1: «В них есть что-то такое особое. Внутри теперь тепло-тепло».
0: «Да», — согласился я.
1: «И голова кружится, но это не совсем то, что обычное головокружение. Такое приятное чувство».
0: «Попробуй еще. Не бойся», — посоветовал я. «Соси, сколько душе будет угодно».
1: В скорости речь его стала настолько бессвязной, что мне пришлось соскользнуть с дерева, чтобы не пропустить ни единого слова из его ответа на мой вопрос. Первым делом и спросил: «Ты ведь был с графом, когда он подыскивал себе новые могилы, да?» Так я узнал о расположении могилы, о том, что прошлой ночью тот переехал на новое место жительства.
0: Закончил рассказ ползец.
1: «Ловко», — отозвался я.
0: «Хорошая работа.
1: Надеюсь, когда он проснулся, ему было не так худо, как мне пару дней тому назад. Я не стал задерживаться там, ибо, насколько я понимаю, проснуться в таком состоянии и еще увидеть прямо перед собой змею — самое гнусное дело. Во всяком случае, так утверждает Ростов. Когда же мне в последний раз пришлось испытать то же самое, первое, что я увидел, проснувшись, — это цыганский табор. А потом, естественно, тебя».
0: «И сколько могил помимо склепа?»
1: «Две», — ответил он. «Одна на юго-западе, а другая на юго-востоке».
0: «Я хочу осмотреть их».
1: «Я отведу тебя. Так юго-западу ближе. Пойдем сначала туда». А мы пустились в путь по местам, которые раньше мне посещать не доводилось. Вскоре мы вышли к маленькому кладбищу, обнесенному ржавой железной изгородью. Калитка не охранялась, я толкнул ее плечом, и мы вошли.
0: «Сюда!»
1: — показал ползец, и я последовал за ним. Он провел меня к небольшому мавзолею под облетевшей ивой.
0: «Вот», — сказал он, — «первый склеп справа не заперт. Внутри стоит новый гроб».
1: «А граф там?»
0: «Вроде нет. Игл сказал, что сегодня он будет спать в другой могиле».
1: Тем не менее, я вошел и подергал лапой защелку гроба. Наконец я понял, как он открывается. Крышка откинулась. Гроб был совершенно пуст, если не считать горсточки грязи на дне.
0: «Выглядит весьма правдоподобно», — заметил я.
1: «Отведи меня теперь в другое место». Мы покинули кладбище и направились на восток. По пути я спросил:
0: «Игл не говорил, когда были устроены эти могилы?»
1: «Несколько недель тому назад», — ответил он.
0: «Перед тем, как луна спала? Или после?»
1: «Перед. Он делал на этом особый упор».
0: «Следовательно, созданный мной образ снова рушится», — сказал я. «Оказалось, все так идеально подходит друг к другу».
1: «Да, жаль».
0: «Ты уверен, что именно так он и сказал?»
1: «Абсолютно».
0: «Проклятие!»
1: Над нашими головами ярко светило солнце, по небу неспешно ползли небольшие облачка,
0: Как всегда, они сходились в единую грозовую пелену над домом дорогого доктора дальше к югу. Веял прохладный северный ветерок. Нас со всех сторон окружали яркие осенние краски. Коричневые, красные, желтые. Земля была сыровата, хотя не чавкала под ногами. Я вбирал в себя ароматы леса и земли. Над далекой каминной трубой курился витиеватый дымок. Я вспомнил о древнейших богах и подумал, насколько же изменится этот мир, если им откроют врата. Мир без вмешательства свыше может быть весьма красив, а может быть мерзок до отвращения. Мы сами научились справляться с существующим порядком вещей, разработали свои категории добра и зла. К некоторым богам лучше обращаться душой, нежели искать их во плоти. Что же касается древнейших, я не видел никакого смысла пытаться иметь дело с кем-то, кто уже преступил все возможные границы. Я предпочитаю рассматривать такие вещи абстрактно, платоновские реальности и все прочее, а не обременять себя их физическим присутствием. Я вдохнул едкий дым пылающих поленьев, в запахи свежей земли и гниющих яблок, сорванных порывом ветра и, возможно, покрытых сейчас налетом инея под сенью деревьев чего-то садика. Увидел ввыси перекликающийся косяк птиц, направляющийся на юг. Услышал, как глубоко под землей копается крот. «А что, Ростов каждый день так наливается?» — поинтересовался я.
2: «Нет, это началось в канун новолуния».
0: «Линда Эндерби уже успела нанести вам визит?»
2: «Да, они долго говорили о поэзии и о каком-то Пушкине».
0: «Ты случайно не в курсе, она видела икону Альхазреда?»
2: «Так ты знаешь, что она у нас?» «Нет, пьяный или трезвый, он никому ее не покажет, пока не наступит в том нужда».
0: «Когда я высматривал тебя, то заметил, как он прижимал к груди что-то очень похожее на икону. Она написана на куске дерева примерно 3 дюймов высотой и 9 длиной?»
2: «Да, сегодня он действительно доставал ее из тайника. Когда на него находит депрессия, он говорит, что икона помогает ему взбодриться и отправиться к берегам Хали, чтоб снова оценить деяния разрушения, а затем в очередной раз обдумать возможное применение ее».
0: «Эти слова могут быть восприняты как девиз закрывающего», — сказал я.
2: «Иногда, Снав, мне кажется, что ты закрывающий».
0: Наши глаза встретились, и я остановился. В какой-то момент все равно приходится идти на риск. «А я и есть закрывающий», — сказал я.
2: «Черт возьми! Значит, мы не одни!»
0: «Только давай потише», — успокоил его я. «И вообще, на время забудем об этом».
2: «Ну, ты хоть, по крайней мере, скажи, может, тебе еще кто-нибудь известен?»
0: «Неизвестен», — ответил я. Я затрусил дальше. Сделан первый шажок, одержана первая победа. Мы миновали несколько коров, головы опущены, что-то шумно пережевывается. Со стороны дома дорогого доктора до нас донесся приглушенный раскат грома. Поглядев налево, я различил на горизонте холм, который именую собачьим гнездовищем. «Эта могила дальше к югу, чем предыдущая», — уточнил я, когда мы свернули на тропку, ведущую в том направлении.
2: «Да»,
0: — кивнул он. Я попытался представить себе образ, который в результате всех этих новых поселений простерся еще в 2 направлениях. Порой это очень раздражало. Ищешь, ищешь, а потом оказывается, что все твои расчеты никуда не годятся. Такое впечатление, будто какая-то дьявольская сила забавляется со мной. Сложнее всего было отказываться от тех вариантов, которые, казалось, подходили, ну, по всем параметрам. Наконец мы очутились на клочке земли, который в далеком прошлом, очевидно, принадлежал какой-то родовитой семье.
1: Только семьи этой уже давным-давно не было на свете. На вершине ближайшего холма маячили развалины старого особняка. От него остался один фундамент, не больше. Но в то же самое время я заметил, что место успокоения членов семьи кем-то снова обжито. Ползец провел меня на поросшее травой кладбище. Вся ограда его обвалилась, за исключением восточной решетки, которая хоть и скособочилась, но все-таки держалась. Сквозь заросли высокой травы мы прошли к огромной каменной плите. По сторонам ее виднелись следы недавних раскопок. Сам же камень был поднят и сдвинут немного в сторону, оставляя таким образом довольно широкую щель, сквозь которую мог бы пролезть даже я. Я сунул внутрь нос и принюхался.
2: «Пыль. Если хочешь, я могу сползать вниз», — предложил ползец.
1: «Давай спустимся вместе», — ответил я. «После такой прогулки мне и самому захотелось взглянуть на это». Я пролез внутрь склепа и сделал несколько неуверенных шажков. На пути мне попалась лужа, я переступил через нее. Впрочем, луж вокруг оказалось немало, и не мог же я обходить их все. Свет сюда почти не проникал, однако, немного попривыкнув к темноте, я, наконец, различил стоящий на возвышении гроб. Крышка его была откинута в сторону. Еще один гроб был отодвинут к стене, чтобы освободить место. Я приблизился к нему и снова принюхался. Хотя что там можно учуять, и сам толком не знал. В ту ночь, когда мы впервые повстречались, от графа вообще ничем не пахло. Мое обоняние было введено в полное заблуждение. Но стоило приблизиться и присмотреться повнимательнее, как сразу пришла в голову мысль. С чего бы ему оставлять крышку откинутой? Сей факт абсолютно не соответствовал тому типу, что представлял собой граф. Поднявшись на задние лапы, я оперся на край гроба и заглянул внутрь. Ползец, извивающийся поблизости, нетерпеливо спросил.
2: «Ну, что там?»
1: Только тогда я осознал, что непроизвольно рыкнул. «Игра становится все более и более серьезной», — ответил я. Он забрался на бортик, оттуда перебрался на гроб, где и замер, напоминая причудливый головной убор какого-нибудь фараона.
2: «Вот это да!» Промолвил он наконец.
1: Внутри гроба на длинном черном плаще лежал скелет. Он все еще был облачен в темные одеяния, которые, однако, теперь пришли в некоторый беспорядок. Меж ребрами, слегка под углом, был вбит огромный осиновый кол, чуть ли не насквозь пронзивший дно гроба и сместивший позвоночник немного влево. Все покрывал толстый слой пыли. Такое впечатление, что новая квартирка графа оказалась не таким уж большим секретом, как он рассчитывал, — сказал я.
2: «Интересно, кем он был? Открывающим или закрывающим?»
1: — задумчиво прошипел ползец. «По-моему, открывающим», — ответил я. «Хотя этого мы уже никогда не узнаем».
2: «Как ты думаешь, кто прибил его этим колом?»
1: «Без понятия». Я опустился на все четыре лапы и, отойдя от гроба, облазил сначала все уголки, а затем каждую щель. «Ты нигде не видишь игла?»
2: «Нет. Думаешь, они и до него добрались?»
1: «Очень может быть. Хотя, если он объявится, ему придется ответить на несколько вопросов». Я вскарабкался вверх по ступенькам и окунулся в дневной свет.
2: «Что же теперь делать?» — спросил ползец.
1: «Не знаю, как тебя, меня ожидают кое-какие заботы по дому».
2: «Так что, будем вести себя так, будто ничего не случилось? Ждать, пока это не произойдет снова?»
1: «Нет, теперь мы будем осторожнее». И мы поползли и потрусили назад к знакомым местам. Джека дома не оказалось, поэтому я быстренько проверил, как там твари, и отправился на поиски серой дымки, чтобы ввести ее в курс последних событий. Я был безмерно удивлен, когда обнаружил Джека
0: мирно беседующим с сумасшедшей Джилл на заднем крыльце ее дома. В руке он держал чашку с сахаром, который, видимо, только что одолжил у нее. Завидев меня, хозяин закончил разговор и пошел прочь. Серая дымка отсутствовала. По пути домой Джек сообщил, что вполне возможно, скоро мы отправимся в город, чтобы на этот раз приобрести себе кое-какие предметы мирского толка. Спустя некоторое время, когда я вновь объявился на улице, оглядываясь по сторонам в поисках серой дымки, мимо прогрохотала карета великого сыщика, в которой сидел он сам, но все в том же обличии Линды Эндерби. Наши взгляды встретились. В течение нескольких долгих секунд мы внимательно рассматривали друг друга. Потом карета исчезла за поворотом. Я вернулся в дом и хорошенько вздремнул. Проснулся перед самым закатом и снова обошел нашу обитель. Твари в зеркале все еще переплетались в своем клубке, тихонько пульсируя. Трещинка вроде бы слегка увеличилась, хотя, может быть, это выделывало шутки мое воображение. Однако я отметил про себя, что надо будет обратить на нее внимание Джека. Поев, попив и обойдя дом снаружи, я в очередной раз отправился за серой дымкой. Она, погрузившись в свои кошачьи грезы, мирно дремала у себя на крылечке. «Привет! Давно ищу тебя», — сказал я. «Уже соскучился». Она зевнула и потянулась, потом принялась вылизывать грудку.
2: «Я отлучалась. Ходила осматривать церковь и жилье викария».
0: «Удалось проникнуть внутрь?»
2: «Нет. Хотя заглянула в каждую щелку, в какую только смогла».
0: «Узнала что-нибудь интересное?»
2: «У викария в кабинете на столе стоит череп».
0: «Мементо мори», — заметил я. «Примечание. Мементо мори, латынь. Помни о смерти». Таким приветствием обменивались при встрече члены основанного в 1664 году в нормандском аббатстве Ла-Трап во Франции ордена траппистов, более всего известные тем, что принимали обет молчания. В обиходе выражение употребляется и как напоминание о неотвратимости смерти, скоротечности жизни, а также вообще обо всех и всяческих грядущих угрозах и неприятностях. Церковники почти все повернуты на такого рода вещичках. А может, череп достался ему по наследству от предшественника?
2: Он покоится в чаше.
0: В какой чаше?
2: В той самой. В древней пятиугольной чаше, о которой тогда говорили.
0: О! Значит, я был неправ, полагая, будто этот атрибут находится у дорогого доктора.
2: Это меняет дело.
0: И хитро добавил. Вот если бы ты еще сказала мне, где находятся две волшебные палочки. Она как-то странно посмотрела на меня и стала прихорашиваться дальше.
2: «Мне даже довелось по стенкам полазить», — сообщила она.
0: «А зачем?»
2: Услышала, как наверху кто-то плачет, поэтому влезла на стену и заглянула в окно, из которого, как мне показалось, доносился плач. Я увидела маленькую девочку на кроватке. Она была одета в голубое платьице, а с ноги свисала длинная цепь, другой конец которой был прикован к раме кровати.
0: «Кто она такая?»
2: «Ну, в общем, потом я повстречалась с Текилой», — продолжала дымка. «Не думаю, что она пришла в восторг от встречи с кошкой. Но все-таки мне удалось убедить ее поделиться со мной тем, что девочку зовут Линет, и она дочка последней жены викария Жанет от предыдущего брака».
0: «А почему она прикована цепью?»
2: «По словам Текилы, это впредь послужит ей уроком, чтобы не убегала из дому».
0: «Очень подозрительно. Сколько ей лет?»
2: 13.
0: «Да, все сходится. Готовится к жертвоприношению».
2: «Именно».
0: «А что ты дала ей в обмен на эту информацию?»
2: «Я рассказала ей о нашей вчерашней встрече со здоровяком и о том, что, скорее всего, цыгане имеют какое-то отношение к графу. Давай-ка лучше я расскажу тебе кое-что новенькое о графе». Перебил я и во всех подробностях описал наше с ползецом приключение. Неважно, на чьей он там был стороне, но не могу сказать, чтобы я очень уж горевала о том, что он выбыл из игры.
0: Подвела итог Дымка.
2: Жутковатый тип.
0: Ты встречалась с ним?
2: Я видела его как-то ночью, когда он вылезал из своего склепа и спряталась на ветке дерева посмотреть, что будет дальше. Он словно вытек из склепа, даже не шевельнувшись, просто струясь оказался снаружи. Так ползец умеет. Затем он недвижно постоял чуть, плащ развивался и хлопал на ветру, а он лишь поворачивал голову, оглядывая весь мир так, будто он безраздельно правит им и сейчас решает, в какую его часть отправиться поискать забав. А затем громко расхохотался. Никогда не забуду этого смеха. Он запрокинул голову назад и залаял. Не так, как обычно лаешь ты, а так, словно ты вот-вот должен сожрать что-то, что вовсе не жаждет оказаться у тебя в желудке, и это радует тебя, прибавляет пикантности грядущей трапезе. Потом он двинулся вперед, и мне показалось, будто у меня что-то случилось с глазами. Он одновременно принимал самые разные обличия, то и дело меняя форму, находясь в одно и то же время в разных местах, и лишь плащ все хлопал на ветру. И вдруг он исчез, а в лунном свете вдаль уплывал черный лоскут. Не хотелось бы мне вновь пережить такое.
0: «Нет, подобного представления повидать мне так и не довелось», — сказал я. Но как-то раз я столкнулся с ним нос к носу и должен сказать, на меня это тоже произвело большое впечатление. Я немножко помолчал. «А ты, Кила, кроме той истории о Линет, больше ничего тебе не рассказывала? Такое впечатление, словно все до единого одержимы идеей, будто центром станет тот старый особняк», — пожала плечами она.
2: «Викарий как-то сказал Текиле, что в старые времена этот дом прилегал к огромной церкви к югу отсюда, к той, которую стер с лица земли последний Генрих, доказывая остальным, что вовсе не шутит.
0: Таким образом, дом этот становится прекраснейшим кандидатом на центр. Если бы только не дурной вкус графа, который свел все расчеты на нет».
2: «Ты уже рассчитал новый вариант?»
0: «Нет. Но скоро сделаю.
2: Дашь мне знать?»
0: «Когда закончу, возьму тебя с собой», — пообещал я.
2: «И когда это будет?»
0: «Скорее всего, завтра. А сейчас я собираюсь пойти немножко понаблюдать за цыганами».
2: «Но зачем?»
0: «Порой они очень колоритны. Хочешь, пойдем вместе?»
2: «Хочу».
0: Мы вышли на дорогу и направились в сторону цыганского табора. Ночь опять выдалась очень ясной, небо усеивали мириады звезд. На подходе к дому Ларри до нашего слуха донеслись приглушенные звуки музыки. Далеко в поле пылали огни костров. По мере приближения я различил звуки скрипки, гитары, бубна и барабана. Мы подтянулись поближе, укрывшись под одной из множества повозок, откуда могли спокойно следить за происходящим. Я почуял запах собак, но поскольку мы находились с подветренной стороны, никто нас не побеспокоил. Сначала несколько цыганок просто танцевали, а потом откуда-то из толпы внезапно выступил певец, громко что-то завопивший. Музыка действовала на нервы, движения танцоров были традиционно предсказуемы. Они смахивали на поступь длинноногих птиц, которых мне случалось встречать в более теплых странах. Вокруг горело множество костров, от некоторых доносились запахи готовящейся пищи. Зрелище портили мечущиеся тени, но завывания певца мне понравились, особенно когда дело дошло до опалаивания и повизгиваний, в этом деле я знаток. Некоторое время мы, не шевелясь, наблюдали за развитием действа, зачарованные в равной степени как яркими красками одеяний танцоров и подыгрывающих им людей, так и их движениями и звуками, которые они издавали. Они сыграли несколько мелодий, после чего скрипач обратился к толпе зрителей, протягивая свои инструменты и делая приглашающие жесты. Я услышал чей-то протестующий голос, но скрипач настаивал, и, наконец, в круг света выступила какая-то женщина. Прошло несколько мгновений, прежде чем я понял, что это Линда Эндерби собственной персоной. Очевидно, великий сыщик еще не отказался от идеи светских визитов. Позади него в тени я различил коренастую, крепко сбитую фигуру его помощника. Немного попротестовав, он все-таки принял скрипку и смычок, коснулся струн, а затем привычным жестом вскинул инструмент к подбородку, так, словно был хорошо с ним знаком. Он поднял смычок, застыл и заиграл. Он был, безусловно, хорош. Это была не цыганская музыка, но одна из древних мелодий, которую я где-то уже слышал. Завершив ее, он, не останавливаясь, обратился к другой теме, в которую включил несколько вариаций. Он играл, играл, музыка становилась все быстрее, стремительнее. И вдруг он резко оборвал игру и шагнул в сторону, словно просыпаясь от долгого сна. Потом поклонился и вернул инструмент владельцу. В движениях его в этот момент явственно проскользнуло мужское начало. Я подумал о постоянной работе ума, о мастерском дедуктивном построении, которое привело его сюда. А затем эта секундная утрата вечного контроля над собой. И вот он снова возвращается к прежнему себе, улыбается, накидывает обличье женщины. Во всем этом я разглядел проявление некой чудовищной силы воли. И вдруг он стал для меня кем-то большим. Не просто загадочным человеком, овладевшим искусством личин. Внезапно я осознал, что он еще многому должен научиться, как учимся различным аспектам мы, чтобы суметь охватить размах затеянного нами. Я понял, что к концу он будет дышать нам в затылок, и что он сам в чем-то игрок, скорее даже некая сила, участвующая в игре. И я проникся к нему таким почтением, какое испытывал лишь к некоторым из тех, кого когда-либо знавал. Когда мы возвращались назад, серая дымка сказала: «Как было здорово отвлечься на время ото всей этой суеты!» «Да», — кивнул я, — «было действительно здорово». И устремил взор к небу, где наливалась луна.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Послушные атомы». Автор Ирина Станковская. Читает Олег Шубин. Одинокий фонарь освещал парадную дверь и ступени без перил, ведущие к ней. Кайла предупредили, что особняк эксцентричного миллионера полон загадок и чудес техники. Ученый, руководствуясь подсказкой, подкупленной горничной, протянул руку и помахал перед собой. Его невесомая подруга, к счастью, не мешала и помалкивала, пока он искал в ночном воздухе точку, дистанционно управляющую звонком. «Бум!» — басовито прогудел огромный колокол над головой Кайла. «Нашел-таки!» — облегченно подумал молодой человек, покрепче прижимая к себе прелестную спутницу. Он в течение нескольких лет добивался приглашения в особняк, и, наконец, мечта сбылась. Нужные люди везде есть, стоит только хорошенько поискать. И теперь он займет достойное место в высшем обществе. Из раскормленного в детстве хот-догами и гамбургерами толстячка Кайл превратился в худощавого элегантного джентльмена. Экономя на солярии, он пользовался пока кремом автозагар. Зато потом, когда хозяин особняка профинансирует его исследования, ученый позволит себе интересные дорогие поездки под солнцем южных широт. Его юношеская любовь, косящая на один глаз Бетси, никак не вписывалась в радужные планы Кайла, и к тому же у нее имелось с десяток лишних килограммов. Нет, Бетси второй сорт, пусть топает в Макдоналдс. Сандру Мон, начинающую кинозвездочку, Кайл взял на прокат в конторе элегантный аксессуар. Вот уж воплощенная утонченность. Колокол гудел, не переставая, и Кайл ощутил неприятные вибрации в черепе. Открывать дверь никто не спешил. Кайл вздохнул и, с осторожностью переставляя тонкие жилистые ноги, генетические инъекции лапки кузнечика, подтащил Сандру к двери и отпустил. Девушка легким движением соскользнула и растеклась по полу. Для ее усовершенствования использовали протеины шелка, и Кайл при желании мог бы изящно обернуть красавицу вокруг шеи, как элегантное кашне. Но какие-то остатки рыцарства были присущи его натуре, и Кайл на публике старался поддерживать Сандру так, чтобы она стояла прямо и не спадала. Наконец-то двери распахнулись. Настоящий дворецкий в напудренном парике и малиновой ливрее с золотистыми пуговицами пригласил парочку в дом. К тому времени Сандра уже держалась хорошо. Видимо, вступили в дело гены, позаимствованные у подсолнуха. Кайл поэтому и взял ее только на прокат. Поездка в Южные моря никак не подразумевала прогулки по освещенному солнцем пляжу в компании, припадающей то на один, то на другой бок девушки. Ох уж эта увлеченность разными генами! Кайл и сам сделал инъекции добровольно, о чем теперь жалел. Но очень уж хотелось похудеть сразу и навсегда. Кузнечиковые ноги имели много достоинства, но иногда коленки начинали движение назад, что в буквальном смысле тормозило карьеру. К удивлению Кайла, в гостиной, куда они проследовали за дворецким, никого не было. Вернее, хозяин особняка был, но считать, что он присутствует, следовало с большой натяжкой. В центре комнаты в воздухе плавало несколько костей. Черепа Кайл не обнаружил, зато имели место тазовые кости, кисть, стопа и несколько ребер. Дворецкий представил гостей к костям и удалился. «Слышал я про ваши исследования», — сразу взял быка за рога хозяин. «Мы хотели бы убедиться, что ваши послушные атомы на самом деле послушные». «Мы?» — не удержался молодой человек, подумав, что миллионер окончательно помешался от богатства и заболел манией величия. «Клементина!» — позвали кости. В роскошном шкафу стиля ампир что-то загремело, дверцы распахнулись, и Кайл увидел хорошо сохранившийся дамский скелет, косточки которого были скреплены обычной проволокой. «Клем старомодно, скончалась до научного взрыва», — пояснил хозяин, — «и не желает левитировать, как я». «Понятно». Ученый нервно хихикнул. «Проволочки! Надо же такое придумать!» Кости выжидательно молчали. Тогда Кайл полез в карман фрака и вытащил оттуда пузырек с ядовито-зеленой жидкостью. Хозяин и его супруга приблизились. Воцарилась зловещая тишина. Наконец, миллионер протянул уцелевшую кисть, взял препарат и почтительно вручил его жене. Скелет неловко откупорил пузырек и окропил жидкостью сначала мужа, а потом себя. Некоторое время ничего не происходило. Затем кости окутало нежно-розовое облако послушных атомов. «Ой!» — только и успел воскликнуть Кайл. Сандра Мон ничего не успела. «Ну вот, дорогая, мы снова в деле!» — захихикал миллионер, разминая перед камином кузнечиковые ноги. «Хорошо, что мое последнее завещание на имя этого выскочки, и доказывать ничего не придется». Клементина не ответила, любуясь собой в высоком венецианском зеркале. Послушные атомы сформировали весьма привлекательное и молодое тело. От Сандры Мон остались лишь большие раскосые глаза и необъятных размеров рот. Дворецкий, взяв двумя руками пузырек, уже нес его на помойку. Хозяин велел выбросить улику, но Дворецкий медлил. Слух у него был отменный — генные инъекции дельфина. Наконец, обернув миниатюрный сосуд в салфетку, чтобы не пролить остатки жидкости, Дворецкий решился. Он спешно покинул дом и первым рейсом вылетел в Вашингтон. Старший брат, работавший уборщиком в Белом доме, давно обещал родственнику познакомить его с главным человеком страны. Вы слушали рассказ «Послушные атомы». Автор Ирина Станковская. Читал Олег Шубин.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Кир Булычев. Фотография пришельца. Даша старше меня на 10 лет. Еще 5 лет назад разница в возрасте была катастрофической. По дороге в институт сестра заводила меня в школу, помогала снять сапожки и разматывала шарф. Некоторые принимали Дашу за мою маму, бывают же очень молодые мамы. Я ее тоже воспринимала как младшую маму. Незаметно я подросла, а Даша не изменилась. Теперь все понимают, что мы сестры, не больше. Тем более, что ростом я ее почти догнала. Дошло до того, что я стала ее подругой и даже доверенным лицом. Именно я отметаю назойливых поклонников. После института Дарья стала работать у нас в ЖЭКе инженером по благоустройству. У нее был выбор, а так как сильно заболела мама и ее нельзя было оставлять одну, Даша попросилась на работу поближе к дому. Наверное, нас сблизила мамина болезнь. Еще год назад мы жили под маминым крылышком. Мама была в командировке, попала в автомобильную аварию, и у нее сломан позвоночник. Притом очень неудачно, так что у мамы отнялись ноги. И когда она придет в норму, неизвестно. Только, пожалуйста, не думайте, что я серьезное деловитое создание, вся в заботах, никогда не улыбнется. Жизнь продолжается. Мы уже купили маме кресло на колесиках. Даша окончила курсы лечебной физкультуры, а я умею делать массаж. А если вы видели бы мою маму, то поняли бы, что все обязательно обойдется. Никого более очаровательного, чем моя мама, на свете нет, особенно если она улыбается. На втором месте стоит моя Дарья. К сожалению, Дарья отлично знает силу своего обаяния и им легкомысленно пользуется. Вернее, пользовалась до того момента, когда возник мой любимый Петечка. Считается, что младшие сестры ревнивы, но я убеждена, что с Петечкой нам повезло. В отличие от других поклонников, которые возникают в городском транспорте, на улицах, в кино и всяких других общественных местах, Петечка материализовался прямо у нас в прихожей. Я готовила уроки, мама смотрела телевизор, когда раздался звонок, и, открыв дверь, я увидела странное сооружение. Худого человека без головы. Петечка стоял близко к двери, и голова его скрывалась за косяком. Для того, чтобы войти в прихожую, ему пришлось нагнуться. И тогда я увидела, что у него есть самая настоящая голова, рыжая и добродушная. Рыжими были тугие курчавые волосы, брови, ресницы и веснушки. Все остальное было ярко-розовым, а глаза оказались зелеными. «Здравствуйте», — сказал он, выпрямляясь и почти утыкаясь макушкой в потолок. «Я хочу видеть Дарью Александровну». Мне бы поздороваться, как положено, и ответить, что Дарья Александровна еще не приходила, но вместо этого я непроизвольно спросила.
1: «Какой у вас рост?»
0: «Вы же видите», — сказал рыжий человек, приставив к затылку большой палец и, растопырив пальцы, достал указательным до потолка.
1: 2,25, — сказала я.
0: 2,23, — ответил молодой человек.
1: «Вы баскетболист?» — спросила я.
0: «К сожалению», — ответил молодой человек, — «я не могу играть в баскетбол, потому что все кричат на трибунах: «Рыжий, давай!» А когда я промахиваюсь, все кричат: «Рыжего с поля!»
1: «Вы заходите», — сказала я,
0: потому что очень захотела показать такого странного человека маме. Хотя не знала, как это сделать, потому что тогда мама еще не вставала, а лежала во второй маленькой комнате. «Спасибо», — ответил Петечка, — «я зайду попозже». И тут он представился как Петр Говоров, корреспондент нашей областной молодежной газеты, и никуда не ушел. Мы с ним разговаривали в прихожей минут 10, потому что он в комнату заходить не хотел, а я не хотела его отпускать, так как боялась, что он потеряется. За эти 10 минут я узнала, что он в самом деле играл в баскетбол, но ему было интереснее учиться в университете и писать детские стихи, что он из маленького городка в 40 километрах от нас и потому живет в общежитии. А я ему рассказала про нашу семью, про несчастье с мамой, про то, что я победила на районной исторической олимпиаде и даже не удержалась и сообщила, что наша Дарья очень красивая. Прислали к нам Петечку из газеты, чтобы написать информацию про детскую площадку, которую придумала Даша. Тут она и вошла. Дарья была злая, усталая после какого-то неприятного совещания.
1: «Что же вы тут стоите?» — — спросила Даша, входя в прихожую. «Или Мария вас уже заговорила?»
0: А Петечка ничего не ответил. Он смотрел, склонив голову на Дашу, и я поняла, что у него отсох язык. И это меня обрадовало, потому что я мысленно уже поселила Петечку в нашем доме и даже придумала, как приставить к дивану журнальный столик, чтобы у него не свисали ноги. Поэтому, когда вечером после того, как Петечка, спросив все, что надо о детской площадке, удалился, а Даша сказала «это какой-то монстр», я сразу заявила: «Как только мне исполнится 18 лет, я выхожу за него замуж». Даша принялась хохотать. Мама, которой мы показали Петечку, тоже начала хохотать, а я сделала вид, что обижена, и пошла мыть посуду. Они ничего не поняли. Меньше всего я думала о замужестве. Эти проблемы меня, к счастью, не волнуют. Мне нужно было создать стрессовую ситуацию, шокировать окружающих, потому что от удивления до интереса один шаг. Если кто-то претендует на человека, который показался тебе монстром, значит, в нем есть что-то, чего ты не увидела. А это заставит Дарью задуматься. Как я была права. Не прошло и месяца, как Петечка стал у нас дома своим человеком, отпугнул других поклонников Дарьи. Это не значит, что он был агрессивным. По характеру Петечка — щенок, притом застенчивый. Я не могу назвать отношения Дарьи с Петечкой романом. Это было бы преувеличением. Дарья иногда шутит, что замещает меня до моего совершеннолетия. Но, по крайней мере, она уже не считает Петечку монстром и не стесняется ходить с ним по улице, хотя

0: самую жару в вагоне пропыленном в Москву приехал кенгуру работать почтальоном. «Вот именно», — сказала тогда Аллочка, и я поняла, что первый раунд я проиграла. Но впереди еще немало раундов. Так что идею с космическим кораблем первой поддержала я и сыграла в ее реализации немалую роль. Мне она была нужна для того, чтобы помочь Петечке. Во-первых, это значило, что у Петечки с Дашей будет общее дело, а общее дело всегда сближает. Во-вторых, это даст возможность Петечке напечатать в газете большой очерк о ценном начинании. Пора Петечке подрастать как журналисту. А в-третьих, это полезно детям нашего двора. Мне иногда кажется, что взрослые совершенно не в состоянии понять, насколько мы в конце 20 века быстрее растем, чем они сами росли лет 30-40 назад. Мы же раньше узнаем слова «телевизор» и «космос», чем «баба-яга» или «соска». Я в 7 классе интересуюсь проблемами, которые моей бабушке и даже маме просто не снились. Может быть, я не самая типичная в классе, и потому у меня почти нет подруг. Но ребята меня отлично понимают, и им со мной интересно. Еще в прошлом году в классе некоторые посмеивались над моей дружбой с Димой Петровым. Но нам друг с другом интересно, понимаете? Причем мы с Димой совершенно разные люди. Он весь в технике, для него в слове «транзистор» буквально звучат трубы, как в оркестре. Я устроена иначе. Я люблю историю, я считаю, что если знать и понимать, как люди жили раньше, то можно лучше понять, что будет завтра. По крайней мере, не повторять старых ошибок. Когда у меня возникла идея с детской площадкой, я обсудил ее с Димой, а потом мы оба принесли ее Петечке. Я сейчас уже точно не помню, что я говорила, но примерно так. «Погляди, Петечка, на нашу детскую площадку. За что мою дорогую сестренку хвалит общественность, и ты в том числе? За то, что посреди нашего двора поставлены качели, какое-то глупое сооружение, по которому надо лазить, теремок и 5 гномов, вырезанных из бревен, не считая медведя, который не похож на медведя. Что в этой площадке от нашего века?»
1: «Но что ты предлагаешь?» — спросил Петечка, который знал, что со мной шутки плохи.
0: «Я предлагаю сделать детскую площадку такой, чтобы на ней могли играть и воспитываться будущие обитатели 21 века».
1: «А чем они будут отличаться от вас?» — спросил Петечка. «Они уже совсем перестанут верить в сказки?»
0: «Нет смысла передавать все разговоры и споры, которые мы вели. Главное, мы с Димкой их убедили. И убедили настолько, что Петечка сам загорелся этой идеей. Он даже придумал очередное стихотворение, в котором в туманной форме отразил наши споры. Почему нет городов у слонов? Потому что для печей им не хватает кирпичей. Глобус Луны мы решили сделать из гипса диаметром в 3 метра. Марсоход на основе разбитого и разоренного «Жигуленка», который уже 3-й год стоял у соседнего дома. Теремок мы договорились перестроить в диспетчерскую космодрома. Остановка была только за кораблем. Дарья предложила сделать его из фанеры. Я не успела возмутиться, как Петечка меня опередил.
1: «Как можно ближе к действительности», — сказал он.
2: «А может, в звездном городке есть какой-нибудь списанный корабль?» — сказала тогда мама, которая за нас переживала. «Детям они его отдадут».
0: «Нет», — сказала тогда я, — «списанные корабли — это вчерашний день космонавтики. Нам нужна перспективная модель».
2: «Я тебя даже музыке не учила», — сказала на это мама. «Я хотела, чтобы у тебя было нормальное детство. А ты сама себя засушила. Ты не девочка, а какой-то робот».
0: «Мама, ты не права», — ответила я. «Ты видишь меня не такой, какая я есть, а какой ты боишься меня увидеть». Мама была так потрясена моим силлогизмом, что надолго выключилась из дискуссии. Строительство площадки заняло больше месяца. Где-то к октябрю достали у строителей гипс и начали делать глобус Луны. Теремок удалось разобрать только после отчаянной войны с дворовыми бабушками. В теремке пока поместили робота, подаренного нам ребятами из кружка изобретателей Дома пионеров. Вездеход помог соорудить Сергей, он шофер такси, с помощью замкнутого человека, который приехал из Норильска и жил временно в квартире Синицыных, которых командировали на 2 года в Алжир. Замкнутого человека звали Ричардом. Я думаю, что он был армянином, потому что у армян часто бывают странные имена. Гамлет, Роберт. Он был похож на армянина.

0: У него были тугие черные волосы, резкие черты лица и легкий акцент. Такой легкий, что его сразу не уловишь. И иногда, говоря, он вдруг делал паузу, словно искал нужное слово. И главное, нам повезло с космическим кораблем. Вспомнил о нем Петечка. Он сказал, что основа для космического корабля стоит в лесу, возле городка, в котором он родился. Еще когда он был мальчишкой, они нашли эту конструкцию во овраге, который проходил по лесу, но тогда они думали, что это остатки самолета, который упал там во время войны. Петечка объяснил нам, что самолет представлял собой остов какого-то сооружения немалых размеров. Вроде бы основа конструкции сохранилась хорошо, почти не проржавела, так что если обшить ее листами алюминия или пластиком, то получится именно то, что надо. Главная задача заключалась в том, как эту железяку выволочь из леса и привезти к нам. Формальности я опускаю, хотя в то время они доставили нам массу хлопот. Под формальностями я понимаю раздобывание автокрана, мобилизацию добровольцев. Решительный момент наступил в субботу, часа в три. Петечка с добровольцами и моей сестрой уехали в лес. Во дворе дома царило необычное оживление, и бабушки, которые садятся на лавочки обычно после обеда, на этот раз сидели с 7 утра, и места для всех не хватало. Поэтому я погнала Димку с его ребятами за стульями в красный уголок. Конечно, я переживала. Конечно, мне казалось, что наш космический корабль рассыпался, когда его стали поднимать, или ГАИ не пустила его в Москву, чтобы не засорять город. Мало ли что может случиться. Даже авария. Я так нервничала, что Димка принес мне стул и сказал, чтобы я сидела, а то у меня стресс. Я села. Рядом сел Ричард. Я обратила внимание на то, что он тоже нервничает. Он держал в руке свернутую трубкой газету и обмахивался ею, хотя в октябре достаточно прохладно, к тому же дул ветер и собирался дождь. Вообще-то он мне оказался странным человеком. Если бы не мои переживания из-за Петечки, Дарьи, мамы, космического корабля, я бы более внимательно к нему пригляделась. Он жил в нашем дворе уже второй месяц. Вроде бы нигде не работал. По крайней мере, появлялся и исчезал в самое неожиданное время дня и ночи. Был очень вежлив, его любили дворовые бабушки, со всеми он раскланивался и в то же время ни с кем не был знаком. И никто никогда не бывал в квартире, которую он снимал. У меня создавалось впечатление, что он даже не стал ее обставлять. Квартира была на первом этаже, и если очень постараться, можно было бы его увидеть или под каким-нибудь предлогом, мало ли предлогов у школьника, заглянуть к нему. Но я повторяю, тогда меня это не интересовало. И если бы не эта сложенная газета именно в тот день, когда должны были привезти корабль, я бы так ничего и не заподозрила. Значит, я сижу на складном стуле и переживаю. Рядом сидит Ричард и тоже переживает. Трейлер все не едет. Собирается дождь. Димка подходит ко мне и говорит шепотом: «Обрати внимание на этого Ричарда». «А что?» «Во дворе только молодежь и бабушки, не считая мамаш с колясками, которые и так бы гуляли. И один мужчина». «Может, он любит детей?» — спросила я, не думая. «Раньше я что-то не замечал». Ричард не слышал нашего разговора. Он положил газету на колени и что-то стал писать на ее полях. В этот момент с шумом во двор въехал трейлер, на котором возвышалась конструкция очень грустного вида. Ни на что не похожая, тем более не похожая на космический корабль. Только бурное воображение Петечки могло в ней увидеть будущие законченные формы. Я даже разочаровалась и чуть было не закричала: «Вы ошиблись, вы притащили не ту железку!» Но 100 детей нашего и соседних дворов подняли такой восторженный крик, что я промолчала. Потом приехал автокран, и после долгих совещаний и споров развалину поместили рядом с бывшим теремком. Теперь я вспоминаю, хотя тогда совсем об этом не думала, что Ричард, как только развалюха появилась во дворе, вскочил, словно ужаленный гремучей змеей, и кинулся к трейлеру. Он все время был в первых рядах зевак, давал советы, и от его обычной задумчивости и следа не осталось. Дождь пошел как раз, когда основные события завершились. Уже под дождем сестрица поблагодарила помощников, и они с Петечкой побежали домой. Мы с Димкой хотели бежать следом, но тут вспомнили, что складные стулья взяты из красного уголка, и надо их вернуть на место. Мы подбежали к стульям и понесли их. А когда мы их поднимали, с одного из стульев упала сложенная в трубочку газета. Та самая, которую держал Ричард. Как известно, все шпионы попадаются на мелочах. Я об этом где-то читала. Ричард совершил непростительную ошибку. И, может быть, этого никто бы не заметил, если бы не моя наблюдательность. И эта ошибка ему дорого обошлась. Я потащила стулья к красному уголку, а газета упала на землю. И тут я вспомнила, что Ричард что-то писал на полях газеты. И эти записи могут ему понадобиться. Поэтому только я взяла газету и сунула ее в карман куртки. Когда мы отволокли стулья в красный уголок, дождь разошелся вовсю, и мы решили его переждать. Мы обсуждали с Димкой, как сделать корабль похожим на настоящий. Тем временем у меня прорезался насморк. У меня насморк возникает очень быстро, стоит мне попасть под сквозняк или дождик. Я полезла за носовым платком в карман и вытащила газету. «Надо отдать», — сказала я Димке. «Напомнишь?» «Кому?» «Ричарду. Он ее оставил». Мы в это время стояли у двери на улицу. Красный уголок у нас в полуподвале, не в нашем корпусе, а в третьем. Нас не было видно. По крайней мере, Ричард, когда выскочил из своего подъезда и побежал под дождем, нас не заметил. Он добежал до того места, где недавно стояли складные стулья. Я поняла, что он ищет газету, и хотела ему крикнуть, но дождь хлынул так сильно, что не перекричать. Чтобы не забыть газету, я вынула ее из кармана и развернула. Я не хотела читать его записи, это неприлично. Просто газета немного подмокла, и я хотела ее просушить. И в этот момент мое внимание приковал заголовок. «Для строителей будущего». «Странное совпадение», — подумала я. «Только позавчера мы придумали с Петечкой такой заголовок для его статьи. Надо ему сказать, что нас опередили». Я машинально начала читать статью под этим заголовком. Статья начиналась так. «Тем, кому сегодня 12 или 14 лет, молодыми людьми вступят в век 21-й». Это было еще более удивительное совпадение, потому что точно так же начиналась наша с Петечкой статья. И как вы уже догадываетесь, все, что в ней было написано дальше, тоже было придумано нами. И еще удивительнее было то, что и подписана статья была Петечкиной фамилией. Произошла ошибка. Статья была напечатана раньше, чем закончена детская площадка. А ведь мы с Петечкой решили, что сначала все сделаем, а уж потом будем рассказывать о наших достижениях. Видно, сегодня утром, когда я перепечатала статью и отдала Петечке, он отнес ее в газету, и там, не договорившись с ним, ее напечатали. И тут же я сообразила... Так быть не может. Если я сегодня утром перепечатала, значит, раньше, чем завтра, статья появиться не может. Тогда я сделала то, что надо было сделать с самого начала. Я посмотрела на число, когда вышла газета. И число было даже не сегодняшнее и не завтрашнее, а послезавтрашнее, 14 октября. Мне показалось, что я сошла с ума. Я зажмурилась, потом открыла глаза и прочла снова. 14 октября. «Дим», — сказала я, — «прочти», — и показала пальцем на дату. 14 октября», — сказал он. Дождь молотил по навесу над дверью. Ричард, отчаявшись, видно, отыскать газету, побежал к подъезду. «Бред какой-то», — сказал Димка. Дождь ослаб, будто кончилась вода в лейке. «Пошли домой». «Там все обсудим», — сказала я, и мы побежали через двор к нашему подъезду. Мы пробежали совсем рядом с развалюхой. Дождь промыл ее округлые балки и стержни, как будто шпангоут у лодки или скелет у рыбы. Чем-то мне этот корабль не понравился. Во мне была тревога. Я еще не могла сказать, что происходит, но происходило что-то неправильное. Я постаралась вглядеться в сплетение железных полос и щитков, чтобы понять, что там внутри. Но внутри развалюхи было темно. «Ты что?» — спросил Димка. «А почему?» — сказала я. «Никто из нас не подумал, чем это было раньше». «Ну, может быть, когда-то строили подстанцию или трансформатор», — сказал Димка. «В лесу?» Объяснение мне могли дать два человека. Петечка или Ричард. Последний из них встретился мне буквально через минуту. Он, оказывается, стоял прямо за дверью подъезда. Никуда не уходил. Мы замерли и молчали несколько секунд. Вообще-то, мне показалось, что мы молчим целую вечность. Потом я спросила почему-то очень тонким голоском. «Это вы забыли газету?» «Мы ее нашли на стуле», — быстро добавил Димка. «Газету?» Я убеждена, что он еле сдержал свою руку, которая дернулась к газете. Но мой голос и все мое поведение меня выдали. Он понял, что я видела статью в газете. И подозреваю его. «Нет, ребята», — сказал он, напряженно улыбаясь, — «газеты я нигде не забывал». «А вы знаете, за какое число эта газета?» — спросил Димка. «Нет, а что?» Ричард как-то ловко взял у меня эту газету, я даже отвести руку не успела, и сделал это так естественно, как человек, который узнал что-то интересное, а теперь хочет убедиться. Он развернул газету, поглядел на дату и сказал: «Очень любопытно». Лицо его было совершенно спокойно, но тут же его исказила гримаса, ему захотелось чихнуть. Ричард полез в карман, достал большой носовой платок и чихнул, и еще раз. На мгновение его лицо скрылось за носовым платком. «Простите», — сказал он потом. Но насморк его окончательно одолел. Он чихал и чихал, и никак не мог остановиться. Он был вынужден даже вернуть нам газету и уйти к себе. В жизни не видала человека, который бы так часто и оглушительно чихал. «Вам нельзя под дождь вылезать», — сказал ему вслед Димка. Дверь за Ричардом закрылась, а тут как раз подошел лифт, и мы, выпустив бабушку с собачкой и зонтиком, вошли в него. Лифт приехал на наш этаж, и мы позвонили в дверь. «Петечка», — сказала я, — «ты знаешь, что твоя статья о детской площадке уже напечатана?»
1: «Почему?»
0: — удивился Петечка.
1: «Я ее только сегодня утром сдал».
0: «Можешь убедиться», — сказала я и протянула Петечке газету. «На третьей странице». Петечка раскрыл третью страницу, проглядел ее и сообщил мне:
1: «Моей статьи еще нет. Все правильно».
0: «Ты совершенно слепой», — сказала я и отобрала у него газету. Я проглядела всю третью страницу. Потом на всякий случай и четвертую. На месте Петечкиной статьи был очерк о передовом токаре, победившем в соревновании. Я поглядела на первую страницу. Газета была от сегодняшнего числа. «Это не та газета», — сказала я Петечке.
1: «А какая та?»
0: «Та была 14 октября», — сказал Димка. «Я тоже видел». «Ну что ж», — сказал Петечка, улыбаясь, потому что решил, что мы его разыгрываем. «Показывайте мне другую газету». «Он ее подменил», — сказала я. «Когда чихал, подменил». «Но я на него смотрел», — сказал Димка. Дарья позвала Петечку на кухню, и, продолжая улыбаться, он нас покинул. А мы остались с самой обыкновенной сегодняшней газетой в руках и понимали, что никого и никогда не убедим, что только что видели совсем другую газету. За обедом Петечка рассказывал, как мы хотели его разыграть, и как он не попался на наш розыгрыш. А мы не спорили. Никому не хочется казаться дураком. Только в одном я была убеждена — теперь этот Ричард будет под нашим постоянным наблюдением. Наблюдать можно было прямо из моего окна. Мой стол стоит возле него боком, так что мне достаточно обернуться, чтобы держать под прицелом весь двор. Конечно, Ричард мог выйти из подъезда и проскользнуть, прижимаясь к стене дома, тогда бы я его не заметила. Но вернее всего, он не будет считать меня за настоящего противника. После обеда Димка ушел к себе домой, а я уселась за стол, чтобы подготовиться к контрольной по химии в понедельник. Разумеется, химия интересовала меня постольку-поскольку. Начало темнеть. Я слушала, как в маминой комнате Петечка вежливо спорит с моими женщинами о творчестве поэта Хармса. Окно было приоткрыто, чтобы не пропустить пушечный выстрел. Дело в том, что у входной двери есть пружина, и потому дверь хлопает, как пушка. Раз пять мне пришлось вскакивать и высовываться в окно, но это была ложная тревога. И все же я не сдавалась. И дождалась. Снова бухнула входная дверь. Ричард вышел во двор и не спеша, словно просто дышал свежим воздухом, направился к центру двора,
1: к детской площадке. Я потушила свет и стала за ним наблюдать. Ричард остановился возле наших космических сооружений и вдруг оглянулся. Быстро и для постороннего человека незаметно. И тут же он буквально переродился. Движения его из ленивых и неспешных стали точными и быстрыми. Наверное, так ведет себя взломщик сейфов. Он сделал два шага, остановился перед космическим кораблем, подтянулся и попытался зачем-то проникнуть внутрь этой конструкции. Железяки мешали ему, и когда не удалось это сделать сразу, он начал отгибать один из погнутых металлических стержней. И тут я решила, что пора действовать. Я громко сказала: «Петечка, погляди, там какой-то хулиган в нашем корабле возится! Выгони его!» Говорила я, зная, что в вечернем воздухе звук моего голоса наверняка донесется до корабля. В то же время не хотела, чтобы Ричард понял, что его узнали. Как я и ожидала, Ричард тут же отскочил от корабля и метнулся за него, затаился. Я молчала, прислушалась. И услышала, как по ту сторону корабля застучали шаги, плеснула вода в луже. Потом зашуршали кусты у забора. Теперь мне надо было что-то предпринять. В самом деле, позвать Петечку? Нет, он слишком серьезен. Он может написать фантастические стихи, но в жизни не поверит в завтрашнюю газету. Я подождала у окна еще минут пять. И не зря. Через пять минут громко бухнула дверь. А так как никто не входил и не выходил из подъезда, то нетрудно было догадаться, что Ричард прокрался обратно, прижимаясь к стене дома. Тогда я решила, что в ближайший час-два он на улицу не высунет носа. А так как окна его квартиры выходили на другую сторону, то ему не видно будет, что происходит во дворе. Тогда я позвонила Димке и сказала: «Привет, ты мне нужен. Через 15 минут у подъезда». Мужчинам нельзя давать времени на размышления, иначе они придумают предлог, чтобы не действовать. Потом я пошла в чулан и начала там шуровать. Взяла с собой фонарик, веревку, плоскогубцы и отвертку. Я подумала, что сейчас этот самый Ричард может тоже мечется по своей пустой квартире, разыскивая плоскогубцы. Но мы его опередим. Димка покорно ждал меня у подъезда. «Что случилось?» — спросил он. «Ричард выходил во двор, ходил вокруг корабля и даже начал в него лезть». «И что?» «А ничего. Я его отпугнула. Думаю, что теперь он будет ждать ночи». «Мало ли, зачем он ходил к кораблю». «Он ходил таинственно и очень испугался, когда я его заметила, и убегал от корабля, скрываясь». «А что это значит?» «Не старайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле», — сказала я. «Мы знаем, что он не тот, за кого себя выдает. Достаточно вспомнить о газете». «Ну, может, это нам с тобой показалось?» «Я просто диву далась, насколько человек может сам себя убедить, чтобы не видеть очевидного, если это очевидное ему непонятно». «Двоим показалось?» — спросила я. Димка решил со мной не спорить. Он спросил: «И что ты решила?» «Тайна Ричарда каким-то образом связана с кораблем». «С каким кораблем?» «С тем самым, который сегодня притащили из леса». «И что мы должны делать? Лезть туда в темноте?» «Не совсем в темноте», — сказала я. «Я взяла с собой фонарь и плоскогубцы». «Ты хочешь туда лезть?» «Не бойся, полезу я одна. Ты останешься внизу и будешь меня страховать». «Слушай», — сказал Димка, — «давай завтра, когда светло будет». «Завтра будет поздно», — сказала я. «Эту вещь он вытащит сегодня ночью, я уверена. А мы с тобой не можем всю ночь сидеть возле корабля и стеречь его». «А если он сейчас выйдет?» «Мы не в лесу», — сказала я. «Мы с тобой у себя во дворе. Стоит крикнуть, полдома сбежится».
2: «Это так». Последний мой аргумент его сразил. И в самом деле приключение было не очень опасное. Петечка наверняка услышит, если что. Я специально окно не закрыла.
1: «Пошли», — сказала я. «Покажу тебе, как он туда лез». Мы подошли к кораблю. Было совсем тихо. В темноте корабль выглядел совершенно не так, как днем. Днем он был скучным и ржавым, ночью — загадочным и почти живым. «Вот тут он лез», — сказала я, зажигая фонарь.
2: Луч фонаря сразу провалился в темноту, отразившись от погнутой балки. Димка подсадил меня, я схватилась за стержни и подтянулась. Физически я развита хорошо, не жалуюсь. Правда, художественную гимнастику пришлось бросить, времени не хватает, а быть средней или даже второй я не люблю. Или первой, или никакой. Я понимала, что надо попасть внутрь, в сплетение конструкции щитов, непроницаемое глазу даже днем. И уж, наверное, Ричард шел по самому верному пути, он-то заранее все высмотрел. Но это было нелегко даже для меня. Уж очень узко и как-то неловко проходил тот лаз. Фонарик мало чем помогал, его лучу все еще не во что было толком упереться. Мне казалось, что я уже целую вечность ползу между железных конструкций. И тут еще, как только я остановилась, чтобы передохнуть, сзади, совсем близко, раздался громкий шепот Димки.
3: «Опасность!»
2: Я потушила фонарик и сказала: «Отойди от корабля, мне сразу не вылезти!» И замерла. Потом я услышала, как приближаются быстрые шаги. Буханье двери я не услышала. Значит, тот человек вышел не из нашего подъезда. «Ничего», — подумала я, — «Димка с тем неизвестным мне человеком, если нужно, поговорит, отведет его. Меня же снаружи без прожектора не увидеть». И вы представляете, как я удивилась, когда услышала голос Ричарда. «Дима, ты что здесь делаешь?» Я думала, что Димка тоже очень растерялся, потому что в нормальном состоянии он никогда бы не спросил: «А вы почему не через дверь вышли?» «А я еще не вошел». Ричард коротко засмеялся. «Из гостей возвращаюсь. Вдруг вижу, ты стоишь». «Лжет», — сказала я себе. «Он вылез через окно и обошел вокруг дома. И сделал это по одной простой причине. Не хотел, чтобы я услышала, как стреляет дверь. Значит, он очень спешит. Теперь все зависит от Димки. Только бы он меня не выдал». «А я хотел проверить», — послышался голос Димки. «Мне показалось, что кто-то там ходил». «И проверил». Мне показалось, что в голосе Ричарда слышно раздражение. Я бы тоже на его месте раздражилась. Все время срывается его неизвестная операция. «Да», — сказал Димка. «Тогда иди домой. Спать пора. Завтра в школу». «Завтра воскресенье», — сказал Димка. «Все равно у детей и подростков должен быть режим. Непонятно, о чем думают твои родители». «Они хотят, чтобы я дышал свежим воздухом», — сказал Димка. «Вот я и дышу». Они помолчали. Вдруг мне стало так смешно, что я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Я вспомнила, как однажды к нам пришли сразу два поклонника Дарьи. Они оба согласились пить чай, я им все поставила на стол. И они натужно молчали, стараясь пересидеть друг друга. «Ну ладно», — сказал наконец Ричард. «Пойду. Поздно уже». «Идите», — сказал Димка, — «а я еще погуляю». Потом снова послышались шаги. На этот раз куда более медленное. Бухнула дверь. Я снова включила фонарик и увидела впереди как бы стенку. Но не стенку, как в комнате, а стенку большого ящика, погнутую с моей стороны. Я поднесла фонарик поближе и поняла, что посреди этой стенки есть тонкий, будто волосяной круг. Очень точно в нее был врезан люк, диаметром с голову. Я толкнула его, ничего не произошло. Я стала нажимать с разных сторон, потом постаралась подцепить отверткой. Ничего не вышло. Потом я пыталась заглянуть по ту сторону ящика, но там было такое сплетение металлических стержней и проводов, что от этой мысли пришлось отказаться. Но у меня появилась идея. Я приложила ладонь к холодному металлу и стала медленно двигать круг. Сначала по часовой стрелке, а когда из этого ничего не вышло, то против часовой. И вдруг круг послушался меня. Это было потрясающее чувство, чувство победы. Круг начал двигаться, словно смазанный, и с каждым поворотом он выдвигался из стенки все больше и больше. И потом начал отваливаться так, что мне пришлось вжаться в железки, чтобы дать ему место рядом со мной. За кругом была темнота. Я посветила туда фонарем. Внутри была ниша, как будто сейф. В ней лежал небольшой плоский ящичек. Я взяла его. Ящичек был прохладным и довольно тяжелым. Больше там ничего не было. Ящичек я спрятала у себя под кроватью, а сама вымылась, переоделась и даже напилась чаю. Все приключение начало мне самой казаться забавным и совсем не страшным. Но этим вечер не кончился. Сказав всем, что пошла спать, я вернулась к себе в комнату. Но спать, конечно, не могла. Я вытащила ящичек, осмотрела его, поняла, что сейчас мне его не открыть, потом потушила свет, но спать ложиться не стала, а подошла к окну. Мне казалось, что все еще не кончилось. И я не ошиблась. Я стояла у окна минут 20, не больше, когда возле корабля снова появилась темная фигура. Ричард. Он был на этот раз куда решительнее, чем раньше. Видно, уже отчаялся. И тоже принес с собой фонарик, которого не было в прошлый раз. Или в прошлый раз он не успел его зажечь. Луч фонарика обскакал корабль, вспыхивая на металлических частях. Потом Ричард подтянулся, именно там, где влезла я, и ловко забрался внутрь. Свет фонарика вспыхивал, как будто там внутри летал светлячок. Что он делал, мне было не разглядеть. Но должна признаться, хоть это и нехорошо, что у меня возникло злорадное чувство. «Карабкайся», — говорила я себе. «Ты уже опоздал, голубчик». Ричард сидел внутри корабля минут 10. Я даже возвратилась к столу, посмотрела еще раз на ящичек. Было тихо, и мне было слышно, как поскрипывают конструкции, и на фоне темного облачного неба можно было угадать, как железки покачиваются, вздрагивают от движений внутри. Ричард был как муха, попавшая в паутину. Мне была видна черная тень Ричарда, которая появилась рядом с кораблем. Вылез несчастненький, не нашел ничего. Вот он даже обходит корабль, глядит на землю, думает, а вдруг его черный ящичек выпал нечаянно. Так он мог выпасть где угодно по дороге. Он мог даже в лесу остаться. Я, как умный человек, могу предположить, что завтра нам надо ждать гостя. Придет Ричард и начнет выяснять, где был корабль первоначально, чтобы поехать туда и перерыть все вокруг. «Ладно», — думала я, глядя, как Ричард понуро бредет к подъезду. «Подождем до завтра». Я еще раз взвесила на руке ящичек. Он был тяжелым. Бухнула дверь. Потом ко мне заглянул Петечка, чтобы попрощаться. «Когда статья будет?» — спросила я. «Разве это от меня зависит?» Петечка развел руками и чуть не сшиб горшок с цветком, который стоял в 2 метрах от него. Наступило воскресное утро. В обычный день я бы спала 10 часов. Я обожаю спать. Но тут меня в 7 часов подкинуло, как по будильнику. Я нащупала под подушкой таинственный ящичек. Вытащила его, он был матовый, чуть скругленный по углам, и тонкая нитяная полоска показывала, как его можно открыть. Чем мы сейчас и займемся. Я вскочила, быстренько вымылась, позавтракала и позвонила Димке. Он, конечно, еще спал, как будто ничего особенного в жизни не произошло. И при всей моей настойчивости поднять я его сразу не смогла. Заявился он ко мне только в 10, и притом был недоволен. Он поворачивал в руках ящичек, словно это была мина, а потом спросил: «Что будем делать?» «Будем открывать», — сказала я. Димка положил коробочку на стол и вдруг родил ценную мысль. Он спросил: «А вдруг там пленка? Может быть, какой-нибудь микрофильм?» «И что?» «Тогда надо открывать в темноте». «Молодец», — сказала я. «Пошли к тебе». Димка — фотограф и не без способностей. Дома у него мы пошли в чулан, где у него фотолаборатория. Димка устроился поудобнее и принялся открывать ящичек так, как открывают ракушку. Но нож никак не входил в узкую щель. Тогда я взяла ящичек у Димки и стала открывать его с помощью рассуждений. Так как никакого отверстия для ключа в нем нет, то значит, ящик не заперт. Конечно, бывают всякие там магнитные или электронные ключи, но вспомним, что люк в корабле я открыла тоже без всяких ключей. Поэтому я начала нажимать на ящичек с разных сторон, стараясь в то же время повернуть его или сдвинуть. Димка смотрел на меня со скукой во взоре. Она была очевидной. Все эти попытки заняли у меня 20 минут, не меньше. И, наверное, я бы плюнула, выбросила этот ящичек или отдала его кому-нибудь, хотя бы Петечке, но рядом стоял Димка и тосковал. Я должна была ему доказать, что в конце 20 века женщины не только добились равноправия, но и завоевали его, сравнявшись с мужчинами интеллектом. Вот это соревнование мужчин и женщин кончилось, разумеется, моей победой. Мне удалось сделать так, что верхняя половинка ящичка повернулась на 45 градусов и тут же отъехала в сторону. Я сделала вид, что ничего особенного не произошло. Как говорится, это у нас может сделать каждый. Я положила ящичек на лабораторный стол и сказала: «Можешь заглянуть». В ящичке не оказалось ничего интересного. Там умещалось несколько дисков. Каждый диск чуть побольше пятака и чуть потоньше. Даже при тусклом свете можно было разглядеть, что диски не сплошные, а свернутые из очень тонкой проволочки. Я поддела внешний виток ногтем, и он чуть-чуть подался. Все диски были одинаковыми, и всего их там оказалось 6. «Все?» — спросил Димка разочарованно, словно в ящичке должно было быть 100 золотых дублонов и скелет мертвеца. «Все», — сказала я, — «можно зажигать свет». Я взяла в руки крышку ящика и хотела его закрыть, и в этот момент дверь в чулан неожиданно начала открываться. Почему-то я вскочила и прижала к груди ящичек. Мне показалось, что это Ричард, который нас все-таки выследил. Димка тоже вскочил и налетел на меня, потому что ему наверняка пришла в голову та же мысль. Но это была его мать. Она спросила, разглядев нас: «Вы что здесь делаете?»
4: «Что за шум?» — спросил Димкин отец, тоже появляясь в дверях чулана.
2: В чулане и так тесно, только-только 2 человека помещаются, теперь же там было как в автобусе в час пик.
5: «Вот», — сказала Димкина мать, — «не завтракал, а уже заперлись в темноте. Фотографы».
4: «И в самом деле», — сказал Димкин отец голосом хорошо выспавшегося человека, — «не гуляешь, спортом не занимаешься, черт знает что. А ну, вылезайте из вашего подвала, пошли гулять. 1, 2, 3, 4». И он принялся хохотать, а я старалась спрятать ящичек. И через 5 минут, несмотря на Димкино сопротивление, мы были отправлены сначала за стол завтракать, а потом на улицу. Великое открытие я сделала уже во дворе. Мы вышли с Димкой на улицу, погода была пасмурная, но без дождя. Кое-кто из мам и бабушек уже гулял с детьми. Наш космический корабль казался при утреннем свете консервной банкой, которые играли в футбол 5 лет подряд. Мы сели на скамеечку, спрятанную в кустах, и я снова достала из кармана ящичек. Я хотела посмотреть, нет ли чего в нем под дисками, и случайно взглянула на внутренность крышки. И обнаружила на ней картинку. Цветную фотографию. Картинка изображала пейзаж. Лес из невысоких растений. На фоне этих растений стоял человек. Все было бы хорошо, если бы растения и человек были нормальными. Но растения были фиолетовыми и похожими на бутылки с колючками, а человек был в синем костюме, обтягивающем тело, с крылышками на плечах и в черном шаре на голове, в скафандровом шлеме. Я ничего не сказала. Я просто протянула Димке крышку фотографии вверх и ждала, что он скажет. Димка смотрел долго, переваривал информацию. Потом сказал очень правильно, сказал то, что я уже продумала. «Пейзаж», — сказал он, — «не наш, не земной. Скафандр не наш, не земной. И ботинки зеленые». Ботинки я не сразу заметила. Они были не только зеленые. У них были вытянутые вперед уродливые носки, которые загибались кверху. «Так», — сказал Димка, — «лучше всего осторожненько положить эту коробку на место. Пускай берет и улетает к себе». Все-таки Димка не дурак. Все правильно сформулировал. Лучше, если Ричард оказался бы шпионом или каким-нибудь преступником. Со шпионами и преступниками ясно, как поступать. Есть специальные люди, которые ими занимаются. А кто занимается пришельцами с другой планеты? Значит, когда-то у нас на Земле потерпел крушение корабль. Вот они и ищут, чтобы взять с него бортовой журнал или какие-нибудь еще секретные данные. И не дай бог кому-нибудь оказаться на их пути. А мы оказались. Представляете, мы прибегаем в милицию и говорим: «Имеем в руках секретные сведения с другой планеты. Кому сдавать?» А нам отвечают: «Дети, перестаньте играть в фантастику».
2: «Возможно, он здесь не один», — сказал Димка. «У них есть все возможности», — сказала я. «И документы достают, и маскируются».
4: «Понял», —
5: — сказал Димка. — Самое главное, чтобы ящичек не попал в лапы Ричарда. И судьба всей земли теперь зависит от нас.
2: — Пошли к Петечке, — сказал Димка.
5: — Только Петечка сейчас в редакции. Он придет к нам обедать.
2: — Будем ждать до обеда?
6: — Ты с ума сошел? Едем к нему немедленно.
2: — Разве по воскресеньям газеты работают?
5: — Ты еще спроси, ходят ли по воскресеньям поезда, — сказала я с сарказмом. Петечка сегодня дежурит по редакции, новости не знают воскресений.
2: И мы пошли к автобусной остановке, чтобы поехать к Петечке в редакцию. Мы уже вышли со двора и повернули к автобусной остановке. Нам оставалось несколько шагов до улицы. Но сделать их мы не успели. На нашем пути стоял Ричард. Он был серьезен и бледен. Он не улыбался. Но по его глазам я поняла, что нам не уйти. Димка пошатнулся, как пошатывается бегун, который должен начинать дистанцию с высокого старта. Но его остановило то, что я никуда не побежала. Я понимала, что бежать бессмысленно. В руке Ричарда было что-то темное и небольшое, похожее на курительную трубку. Мне достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, что это не курительная трубка. Это бластер. Да, тот самый бластер, которым в романах обычно вооружены пришельцы и космические пираты.
7: «Мне надо с вами поговорить», — сказал Ричард.
5: «Я это поняла, как только вас увидела», — сказала я.
7: «Давайте отойдем. Куда-нибудь в тихое место».
5: «Нет», — сказала я, — «тихое место нас не устраивает».
7: «А какое вас устраивает?»
5: «Вон тот сквер». Сквер находился посреди небольшой площади. Он проглядывался со всех сторон, и по ту его сторону, где проходила магистраль, был виден милиционер. Я понимала, что милиционер не успеет прийти к нам на помощь, если Ричард примется нас расстреливать, но все же и пришелец трижды подумает, прежде чем начинать стрельбу. Ему, наверное, приказано не рисковать. Ричард сделал вид, что ничуть не удивился. Он первым пошел через переход к скверику, будто не сомневался, что мы не убежим. Я поняла, что гордость заставляет меня идти следом и никуда не бежать. И даже не дать убежать Димке, у которого чувство гордости развито слабее. Ричард подошел к скамейке и сел. Я села рядом и посмотрела на его бластер, похожий на курительную трубку. Он проследил за моим взглядом, покрутил бластер в руке, потом сунул его в рот, и я поняла, что это все-таки просто трубка. Ричард достал из кармана пиджака кисет и набил трубку табаком, потом раскурил. Я смотрела на улицу, как бегут мимо машины, как милиционер регулирует движение. То, что бластер оказался все-таки трубкой, меня ни в чем не убедило. Настоящий бластер мог таиться у него в кармане.
7: «Лазили?» — спросил Ричард.
5: «Куда?» — спросила я.
7: «В ту развалину, которую ваша сестра привезла из леса».
5: «А вы лазили?» — спросила я.
7: «Мне надо было», — сказал Ричард.
5: «Знаем», — сказал Димка.
7: «Я был неосторожен», — сказал Ричард. «А куда вы дели контейнер?»
5: «Какой контейнер?» — удивился Димка.
7: «Контейнер с пленками», — сказал Ричард.
2: Я принюхалась. Я думала, что его табак пахнет как-то особенно, но он пахнул медом.
5: «Коробочку?» — спросил Димка, прежде чем я успела его остановить.
7: «От перемены названия суть дела не меняется», — вдруг улыбнулся Ричард. «Вы уже наигрались?»
5: «Мы вас не понимаем», — сказала я твердо.
7: «Чего уж там?» — сказал Ричард. «Давайте не будем играть в прятки. Отдайте мне контейнер. Вам он совершенно не нужен».
5: «А вам зачем нужен?» — спросила я.
7: «Мне он очень нужен», — сказал Ричард. «Я за ним специально приехал».
5: «Мы знаем, зачем он вам нужен», — вмешался Димка. «Мы догадались».
7: «Вернее всего, вы догадались неправильно», — сказал Ричард. «Я работаю в институте. Мы производили запуск метеорологической ракеты. И неудачно. Она упала в лес, и мы ее потеряли».
5: «Сколько же лет назад это было?» — спросил Димка. Я решила подождать, не вмешиваться в их разговор. Ричард неумело лгал, и я ждала, пока он запутается посильнее.
7: «Несколько лет», — сказал Ричард.
5: «А почему же?» — спросил Димка. «Вы искали ее, эту ракету, не в лесу, а на нашем дворе. Странно, правда?»
7: «Случайность», — сказал Ричард. «Если вы хотите, я могу вам заплатить за этот ящик».
5: «А нам ваши деньги не нужны», — сказал Димка. И разговор зашел в тупик.
7: «Но, может, не деньги?» — голос Ричарда звучал неуверенно.
5: «В
2: Вторжение на землю явно срывалось ввиду упрямства двух молодых землян, которых нельзя подкупить или запугать. Я подумала, что это неплохо звучит.
5: «А что?» — спросил Димка.
2: «Какие-нибудь ценности? Например, велосипед или моторную лодку?»
5: «Ого!» — сказал Димка. «По велосипеду или один на двоих?»
2: «Даже по моторной лодке каждому!» А так как мы молчали, переваривали информацию, Ричард спросил. «А что вы собираетесь делать с контейнером?»
5: «Отдать его в милицию», — сказал Димка.
2: «Жалко», — сказал Ричард. И тут я не выдержала. Уж очень мирный шел разговор. Как на базаре к вечеру, когда покупателей уже немного, и можно поторговаться не спеша.
5: «А вам нас не жалко?» — спросила я. «Нет, не улыбайтесь. Мы вас раскусили. И не подумайте сейчас стрелять или нас похищать. Контейнер спрятан в надежном месте».
2: «А почему я должен вас жалеть?»
5: «А потому что вы готовите вторжение на землю», — сказала я. «Мы видели портрет вашего сообщника. Лучше скажите, с какой вы планеты, а потом улетайте».
2: «Любопытно», — сказал Ричард. «Кого вы имеете в виду под моим сообщником?»
5: «Того, зеленого», — сказал Димка.
2: «Честное слово, не понимаю», — сказал Ричард. «Какого еще зеленого? Покажите мне, что вы имеете в виду?»
5: «Показать не можем», — сказала я. «Контейнер спрятан. Вам его не найти».
2: «Почему не найти?» — спросил Ричард. «Он же у вас в кармане. Еле поместился».
5: Я непроизвольно схватилась за карман, и Ричард снова принялся раскуривать свою трубку-бластер.
2: «Не дергайтесь», — сказал он. «Я не готовлю вторжение. Я всю жизнь прожил в Москве, на Волхонке».
5: «И завтрашнюю газету там купили?»
2: «Нет», — сказал Ричард. «Я ее в архиве взял».
5: «В архиве?»
2: — я вложила в это слово весь свой сарказм. «Ладно», — сказал Ричард. «Чтобы вы не наделали глупостей, я должен буду вам все рассказать. Вы производите впечатление неглупых людей, хотя и склонных к авантюрам и поспешным обобщениям».
5: «Не верю ему», — уговаривала я себя. «Сейчас он придумает новую ложь, чтобы выманить контейнер».
2: «К вам случайно попал в руки бортовой журнал автоматического катера с корабля «Эверест», который стартовал с Земли к звезде Барнарда в 2134 году».
5: «Ага», — сказала я, потому что была готова, что он соврет. Но нужно признаться, что эта фраза прозвучала очень внушительно.
2: «Корабль не вернулся в назначенный срок», — продолжал Ричард обыкновенным голосом. «Однако направил к Земле, как и принято в таких случаях, автоматический катер с бортовым журналом. И катер пропал тоже. И если я не получу бортового журнала, мы не сможем найти Эверест и помочь нашим товарищам».
5: «И мы должны вам поверить», — перебила я его, потому что мне очень хотелось поверить в такую романтическую и невероятную ложь. И мой верный Димка, который никогда не смеет мне перечить, вдруг грубо сказал: «Помолчи, Машка, не мешай». И я поняла, что ему тоже хочется в это поверить.
2: «И случилось то, что теоретически предсказано, но в самом деле еще не случалось. Во время прыжка через гиперпространство автоматический катер сместился во временном потоке и исчез в прошлом. В далеком прошлом».
5: «Это мы-то далекое прошлое?» — не выдержала я.
2: «Нет, он попал на Землю за 1000 лет до ваших дней», — сказал спокойно Ричард. «Мы смогли примерно вычислить время и место его падения, но в той точке катер не нашли. Тогда мы стали искать какие-нибудь сведения о нем в книгах, архивах, в газетах. Ведь бесследно катер исчезнуть не мог. Была, конечно, опасность, что он попался кому-то на глаза в ваше время или 100 лет назад, и тогда его попросту разобрали на металлолом. К счастью, библиотеки в наше время оборудованы очень совершенными компьютерами, и когда мы подняли индексы всех статей, опубликованных во всех газетах мира, то, на наше счастье, нам попалась статья вашего друга Петечки о том, как создавалась детская площадка. По описанию обстоятельств находки корабля мы поняли, что это, скорее всего, то, что нам нужно. И вот я прилетел к вам».
5: «Так вы уже месяц здесь живете».
2: «Правильно», — сказал Ричард. «Мы же не знали, какого числа и откуда привезут наш катер. Значит, надо было поселиться здесь заранее и ждать. И изъять бортовой журнал. Первыми. Потому что, когда корабль будут переоборудовать, обязательно кто-нибудь найдет контейнер. И тогда следы его исчезнут.
7: Если контейнер попадет в руки к ребятишкам, они, не зная, что это такое, могут разорвать записи.
8: — Машка, — сказал Димка, — отдай Ричарду контейнер.
5: — Погоди, — сказала я, — а почему там картинка инопланетянина? — Понятно, почему, — сказал Димка. — Они его там сфотографировали.
7: Я была в меньшинстве, и никому не хочется прослыть ретроградом, то есть человеком, который ни во что не хочет верить. Я достала контейнер. Я видела, как Ричарду хочется его у меня отобрать, но он сдержал себя, что говорило в его пользу. Я открыла коробочку и показала Ричарду картинку. Он всмотрелся в нее и сказал: «Это такой же инопланетянин, как и мы с вами. Это мой брат, только в скафандре».
5: «А туфли?» — сказала я. «Какой космонавт будет ходить в таких туфлях?»
7: «Мне ваши моды тоже кажутся странными», — ответил тихо Ричард.
8: Димка протянул руку и достал из контейнера один из маленьких дисков.
5: «А это записи?» — спросил он.
7: «Это то, что нам очень нужно», — сказал Ричард. «И я могу вам это доказать, чтобы вы не думали ни о каких вторжениях».
8: Он достал из верхнего кармана пиджака небольшую плоскую коробочку, как из-под пудры, взял двумя пальцами диск и поставил его внутрь. И тут же мы услышали тихий, но внятный голос.
7: «Внимание!» — говорит Эверест. «Привет вам, наши друзья и родные! Мы достигли системы звезды Барнарда, но возвращение невозможно. Нам нужна помощь. Сообщаем обстоятельства». Ричард выключил диск.
5: «А дальше?» — спросил Димка. «Нам же тоже интересно».
7: «Простите», — сказал Ричард. «Я очень благодарен вам за помощь и за доверие. Но поймите же, я не могу вам много рассказать. Ведь это случится через 150 лет».
5: «Понятно», — сразу согласился Димка.
7: «И разумно. Только очень жаль».
5: «Мне бы тоже на вашем месте было жаль. Дай-ка сюда».
8: Я послушно отдала ему контейнер. Ричард осторожно подцепил ногтем тонкую фотографию на крышке контейнера и протянул ее мне.
7: «Разумеется, я нарушаю правила», — сказал он. «Но мне хочется, чтобы у вас осталась память».
8: Он перевернул фотографию инопланетянина, посмотрел и добавил.
7: «Ведь это принадлежит мне лично».
8: Я взяла фотографию и на другой стороне увидела аккуратную надпись. «Дорогой Ричард, надеюсь, что мы скоро увидимся. Привет от нас с Ниной. Твой брат Василий».
5: «Спасибо», — сказала я. «Вы простите, что мы вам не поверили».
7: «А поверить трудно», — сказал Ричард. «Я благодарен вам от своего имени и от имени тех космонавтов, которым мы завтра же пошлем помощь».
5: «Через 150 лет», — поправила его я.
8: Ричард выбил трубку, поднялся, мы поднялись тоже. Он попрощался с нами. Потом сказал:
7: «Я очень прошу оставить все между нами».
5: «Нам бы никто не поверил», — сказал Димка.
8: Ричард повернулся и пошел прочь. Он перешел улицу на зеленый свет, свернул за угол. Он не обернулся. Мы смотрели ему вслед. Больше мы его, разумеется, никогда не видели. Когда мы пошли обратно, Димка сказал: «Фотография будет храниться у нас с тобой по очереди. Всю жизнь. И у наших детей. Чтобы можно было ее вернуть Ричарду через 150 лет». И я согласилась с Димкой. Фотографию надо будет возвратить. Второй у Ричарда нет. Когда я вернулась домой, Петечка уже пришел к нам.
9: «Мария», — сказал он мне, — «завтра моя статья будет в газете. Главный обещал».
5: «Я знаю», — сказала я. «Я ее видела».
9: Петечка не понял, что я имею в виду.
5: «Там справа твоей статьи», — не удержалась я, — «будет еще фотография предильщицы Сидоровой. Очень красивая женщина».
9: «Угадала», — засмеялся Петечка. «Как странно. Сегодня как раз наш фотограф вернулся с предельной фабрики и привез оттуда снимки. А я написал новые стихи. Хочешь послушать?»
5: «Читай», — сказала я, подходя к окну.
8: Корабль стоял посреди двора. И требовалось немало воображения, чтобы представить себе, каким он был 1000 лет назад, то есть каким он должен быть через 100 с лишним лет.
5: «И еще», — подумала я, — «только мы с Димкой знаем, что в антижелезке видели просторы далекой-далекой планеты у звезды Барнарда, а мои правнуки полетят на звезду Барнарда».
8: Кир Булычев. Фотография пришельца. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.
10: радиофантастики. Радиофантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Мы пришли с Каладана, райского мира для нашей человеческой формы жизни. Там, на Каладане, не было нужды строить рай для тела и духа. Перед нашими глазами была уже райская действительность. Но за нее мы заплатили ту цену, какой люди всегда расплачивались за райскую жизнь. Мы стали слабыми, изнеженными, потеряли закалку. Принцесса и Рулан. Беседы с Муаддибом. «Так, значит, ты и есть тот самый знаменитый Гурни Халик», — повторил его собеседник. Халик стоял в круглом, вырубленном в скале зале, оборудованном подо что-то вроде конторы, напротив сидящего за металлическим столом контрабандиста. На хозяине кабинета были фрименские одежды, но глаза не были такими беспросветно синими, как у фрименов, выдавая, что ему нередко приходится есть инопланетную пищу. Помещение имитировало центральный командный пункт космического фрегата. На одной шестой стены размещались экраны интеркомов и внешнего обзора. С обеих сторон дугу экранов замыкали пульты управления вооружением, а стол выступал из противоположной стены. «Я Стабан Туек, сын Эсмара Туека», — представился контрабандист.
1: «Тогда я именно тебя должен благодарить за оказанную помощь», — поклонился Халик.
0: «А, благодарность», — неопределенно сказал Туек. «Что ж, присаживайся».
2: Из стены возле экранов выдвинулось корабельного типа глубокое кресло, и Халик со вздохом опустился в него. Он почувствовал, как устал. Теперь он видел свое отражение в темной поверхности экрана возле контрабандиста и скривил губы, заметив тяжелые линии на своем бугристом лице, следы усталости. Багровый шрам от чернильника на скуле тоже искривился от его гримасы. Оторвавшись от отражения, Халик взглянул на Туека. Да, он походил на отца. Те же густые тяжелые брови, такие же рубленные черты.
1: «Твои люди сказали мне, что твой отец убит Харконненами», — проговорил Халик.
0: «Может, Харконненами, а может, и предателями из ваших», — бросил Туек.
2: Гнев почти заставил Халика забыть об усталости.
1: «Ты можешь назвать имя?»
0: «У нас нет полной уверенности».
1: Суфир Хават подозревал леди Джессику.
0: Бенегессеритская ведьма, возможно. Но Хават сейчас в руках Харконненов.
1: Слышал. Халик глубоко вздохнул. Похоже, без новых убийств не обойдется.
0: Мы не предпримем ничего, что могло бы привлечь к нам внимание, отрезал Туек.
2: Халик замер.
1: «Как, а...»
0: «Ты и все твои люди найдете среди нас убежище», — сказал Туек. «Ты говорил о благодарности. Прекрасно. Можешь отработать свой долг. Нам нужны настоящие храбрецы. Хотя...» «Попытайся ты выступить против Харконненов, и мы, не задумываясь, уничтожим тебя».
1: «Но они же убили твоего отца».
0: «Возможно. Но даже если и так...» «Я отвечу тебе, как отвечал мой отец тем, кто сперва действует, а потом думает. Камень тяжел, и песок весит немало, но гнев глупца еще тяжелее».
1: «Ты хочешь сказать, что спустишь им это с рук?» — презрительно прищурившись, спросил Халик.
0: «Такого я не говорил. Я лишь сообщаю, что не хочу ставить под удар наш договор с гильдией, а гильдия хочет, чтобы мы играли осторожно.

0: Туек пожал плечами.
1: «Этот вопрос представляет скорее чисто академический интерес. Ведьма, как мы имеем основание полагать, мертва. Харконнены, по крайней мере, в этом убеждены».
0: «Ты, похоже, многое знаешь о Харконненах».
1: «Намеки, предположения, слухи и просто догадки».
0: «Нас 74 человека», — проговорил Халлик. «Раз ты действительно хочешь взять нас к себе, то значит уверен, что герцог мертв».
1: «Видели его труп».
0: «А мальчик? Молодой господин Пауль?»
2: Халлик попытался сглотнуть, но горло перехватило.
1: «Согласно последним сведениям, он и его мать попали в пустынную бурю, так что мало надежды даже на то, что найдутся хотя бы их кости».
0: «Значит, и ведьма мертва, все мертвы», — Туек кивнул.
1: «А вдобавок ко всему, зверь-рабан, как говорят, снова возьмет власть на дюне в свои руки».
0: «Граф Рабан Ланквельский?»
1: «Он самый».
2: Халлику пришлось приложить немалые усилия, чтобы подавить вспышку ярости. Задыхаясь, он медленно сказал:
0: «К зверю Рабану у меня есть свой счет. Я задолжал ему за смерть всей моей семьи». Он провел пальцами по скуле. «И за это».
1: «Можно ли рисковать всем ради поспешного сведения счетов?» — укоризненно сказал Туек. Он хмурился, глядя, как ходят желваки на скулах Халлика, как обратился куда-то внутрь взгляд его полуприкрытых глаз.
0: «Да, я знаю», — выдохнул наконец Халлик.
1: «Итак, ты и твои люди можете оплатить вывоз вас с Аракиса, работая на нас. Есть много мест, куда...»
0: «Я снимаю со своих людей все обязательства передо мной. Пусть решают сами. Но раз Рабан здесь, я остаюсь».
1: «Не уверен, что мы сможем тебя оставить с такими-то настроениями».
2: Халлик в упор взглянул на контрабандиста.
0: «Ты сомневаешься в моем слове?»
1: «Нет».
0: «Ты спас меня от Харконненов. Я был верен герцогу Лето за то же. Поэтому я остаюсь на Аракисе. С тобой. Или с Фрименами».
1: «Высказана мысль или нет, но она реально имеет силу», — сказал Туек. «А ты знаешь, что, оказавшись среди Фрименов, можешь найти грань между жизнью и смертью слишком острой и подвижный».
2: Халлик прикрыл на миг глаза. На него внезапно навалилась чудовищная усталость.
0: «Где Господь, который вел нас по пустыне, по земле сухой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной?» — пробормотал он.
1: «Не торопись. И день твоей мести придет», — сказал Туек. «Поспешность — орудие шайтана. Умерь свое горе. У нас есть все необходимое для того. Есть три вещи, способные успокоить сердце — вода, зеленая трава и красота женщин».
2: Халлик открыл глаза.
0: «Я предпочел бы, чтобы возле моих ног текла кровь Рабана Харконнена».
2: Он в упор посмотрел на Туека.
0: «Ты думаешь, придет такой день?»
1: «Я почти никак не связан с твоим будущим, Гурни Халлик. Все, что я могу, это помочь тебе сегодня».
0: «Тогда я принимаю помощь. И остаюсь с тобой, пока ты не решишь, что пришло время мстить за твоего отца и всех, кто...»
1: «Слушай, воин!»
2: Туек перегнулся через стол, вытянув шею и жестко глядя на Халлика. Лицо контрабандиста закаменело.
1: «Вода моего отца! За его воду я расплачусь сам, собственным клинком!»

0: Халлик ответил Туеку таким же взглядом в упор. В этот миг контрабандист напомнил ему герцога Лето. Вождь, смелый, уверенный в себе, непоколебимый в своих поступках. Да, точно как герцог Лето. Да, Аракиса. «Ты хочешь, чтобы мой клинок был рядом с твоим?» — спросил Халлик. Туек откинулся на спинку кресла, расслабился, молча разглядывая Халлика. «Ты считаешь меня воином?» — настаивал Халлик.
1: «Во всяком случае, ты единственный из приближенных герцога, кому удалось спастись», — ответил Туек. «Враг был гораздо сильнее, но ты боролся и отходил. Ты боролся с ним, как мы, с Аракисом».
0: «А?»
1: «Мы живем пока что в покорстве, Гурни Халлик», — объяснил Туек. «Наш враг — Аракис».
0: «Значит, бей врага поодиночке, так?»
1: «Так».
0: «Это и фриманский принцип?»
1: «Возможно».
0: «Ты сказал, что жизнь с фриманами может показаться мне слишком суровой. Ты имел в виду, что они живут в открытой пустыне?»
1: «Кто знает, где живут фриманы? Для нас центральное плато — земля ничейная, пустая. Но я хочу поговорить с тобой еще вот о...»
0: «Мне говорили, что гильдия старается не водить свои меланжевые лихтеры над пустыней», — сказал Халлик. «Но ходят слухи, что если все-таки лететь над пустыней и знать, где искать, можно увидеть в некоторых местах островки зелени».
1: «Слухи!» — скривился Туек. «Ну ладно. Так что ты выберешь, жизнь с нами или с фриманами?» «Мы живем в относительной безопасности. Наш сиеч высечен в скале, у нас есть собственные хорошо укрытые котловины. Мы живем, в конце концов, как цивилизованные люди, а фримены — шайки бродяг и оборванцев, которых мы нанимаем, как охотников за пряностью».
0: «Но они могут убивать харконненов».
1: «А результат? Уже сейчас за фрименами идет охота, как за дикими зверями. С лучеметами, они ведь не используют щиты. Их просто уничтожают. А почему?»
0: «Потому что они убивали харконненов». «Именно харконненов?»
1: — спросил Халлик.
0: — «Что ты имеешь в виду?» «Разве ты не слышал, что на стороне харконненов, возможно, были сардуукары?»
1: «Опять слухи».
0: «Но погром — это совсем не в стиле харконненов. Слишком расточительно».
1: «Я верю только тому, что вижу своими глазами», — отрезал Туек. «Выбирай же, воин, я или фримены. Я могу обещать тебе убежище и возможность когда-нибудь пролить кровь нашего общего врага. Можешь в этом на меня положиться. Ну а фримены смогут предложить тебе лишь жизнь. Жизнь преследуемого. Жизнь дичи».
0: Халлик задумался. Слова Туека звучали мудро и сочувственно. Но все же что-то его настораживало, а что он и сам не понимал.
1: «Ты должен больше верить себе», — настойчиво сказал Туек. «Чьи решения помогли тебе в бою, если не твои собственные? Решай!»
0: «Да, решать надо», — проговорил Халлик. «Так герцог и его сын мертвы».
1: «Харконнены считают, что мертвы. В подобных делах я склонен верить Харконненам», — мрачная улыбка коснулась губ Туека. «Но в чем-либо ином вряд ли».
0: «Тогда я принимаю решение», — сказал Халлик. Он в традиционном жесте поднял правую руку ладонью вверх, прижав большой палец. «Мой меч, твой меч».
1: «Я принимаю его».
0: «Хочешь ли ты, чтобы я постарался привлечь на твою сторону также и моих людей?»
1: «Ты что, предоставишь им решать это самим?»
0: «Они шли за мной до сих пор. Но почти все они уроженцы Каладана. Аракис обманул их. Они потеряли здесь все, кроме своей жизни. Поэтому я бы хотел, чтобы они могли решать сами».
1: «Разве теперь время миндальничать? Ведь они же шли за тобой. Иначе говоря, они тебе нужны. Мы всегда найдем дело для опытных бойцов, особенно в такие времена.
0: Ты принял мой меч. Хочешь ли ты, чтобы я убедил и своих людей?
1: Я думаю, Гурни-Халик, что они пойдут за тобой.
0: Надеюсь, что да.
1: Уверен.
0: Итак, я могу решать это сам?
1: Решай.
0: Халик не без труда встал из глубокого кресла. Даже это небольшое усилие, оказывается, было слишком тяжело для него. Сейчас я бы хотел посмотреть, как они устроены и не нуждаются ли в чем-нибудь.
1: «Обратись к моему квартирмейстеру», — сказал Туек. «Его звать Дриск. Передай, что я велел проявить к вам максимум внимания. Чуть позже я подойду сам, а сейчас я прежде всего должен проследить за отправкой груза пряности».
0: «С кем удача, тот всюду пройдет», — пробормотал Халлик.
1: «Всюду», — подтвердил Туек. «Надо сказать, в смутное время в нашем деле открываются просто редкостные возможности».
0: Халлик кивнул. Послышался тихий шелест. Гурни ощутил движение воздуха. Рядом с ним открылся люк. Он повернулся и, пригнувшись, вышел.
1: Он оказался в зале, через которую незадолго до этого его с товарищами провели люди Туека. Длинное узкое помещение было высечено в скале. Гладкие стены показывали, что тут применялись лучерезы. Потолок, следуя природному строению скалы и образуя надежный свод, уходил вверх достаточно высоко, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха в помещении. Вдоль стен тянулись закрытые шкафчики и стойки с оружием. Не без гордости Халик отметил, что те из его людей, кто был способен держаться на ногах, все еще стояли. Даже усталые, потерпевшие поражение, они не позволяли себе расслабиться. Среди них Халик заметил также медиков-контрабандистов, которые оказывали помощь раненым. По левую руку составили контейнеры-носилки, и возле каждого из тяжелораненых сидел кто-нибудь из людей Атрейдисов. Это было в правилах дома Атрейдис. С этого начиналось обучение воинов. Мы заботимся о своих. И это правило, выдержав все, оказалось незыблемо. Один из офицеров подошел к Халику, доставая из футляра его девятиструнный балисет. Резко отсулетовав, офицер сообщил. «Командир, врачи сказали, что Маттай безнадежен. Банка костей и органов здесь у них нет. Только то, что необходимо для первой помощи. Так что Маттай скоро умрет. И у него есть к вам просьба».
0: «Какая?»
1: Офицер протянул ему балисет. Маттай хотел бы услышать песню, чтобы она облегчила его уход. Он говорит, вы знаете. Он часто просил вас ее спеть. Лейтенант переглотнул. Она называется «Моя женщина, сэр». Может быть, вы...
0: Я знаю ее.
1: Халик взял балисет, достал из паза на деке мультиплектор. Взял мягкий аккорд. Оказывается, кто-то уже настроил инструмент. У него защипало в глазах, но он выбросил это ощущение из головы и повел мелодию, заставляя себя непринужденно улыбаться. Несколько его людей и один из врачей-контрабандистов склонились над носилками умирающего. Один из бойцов Атрейдисов негромко запел, легко ведя песню в контртон. Было видно, что песня хорошо знакома ему. «Женщина моя у окна». Нежных линий плавный изгиб. Рук прекрасных живая волна На квадрате светлом стоит. За окном полыхает закат И струится изгиб нежных рук. Жду вас, руки любимой моей, Руки милой. Обнимите нежней и теплей, Руки милой. Певец смолк и забинтованной рукой прикрыл веки человека на носилках. Халик завершил мелодию тихим мягким аккордом. «Теперь нас осталось 73», — подумал он. Семейную жизнь в Royal Crash, королевских яслях, многие могут найти достаточно трудной для понимания, но все же я попытаюсь дать хотя бы самое общее представление об этом. Я думаю, что у отца был лишь один настоящий друг. Граф Хасимир Фенринг, генетический евнух и один из лучших бойцов империи. Граф — это был вертлявый и довольно уродливый коротышка, но большой щеголь. Привел как-то к отцу новую рабыню-наложницу. Мать попросила меня поглядеть за происходящим. Нам всем приходилось шпионить за отцом просто ради собственной безопасности. Разумеется, ни одна из наложниц, которых, согласно договору между Бене Гессерит и гильдией космогации, подарили моему отцу, не могла бы принести ему наследника. Но интриги в этом направлении не прекращались никогда и даже угнетали своим однообразием. Нам же, матери, сестрам и мне, пришлось в совершенстве научиться избегать изощреннейших орудий убийства. Возможно, ужасно говорить так о своем отце, но я отнюдь не уверена, что он был непричастен ко всем этим покушениям. Императорская семья, увы, не походит на обычные семьи. Итак, новая рабыня оказалась рыжеволосой, как отец, гибкой и изящной. У нее были сильные мышцы настоящей танцовщицы, а ее подготовка, это было видно с первого взгляда, включала знание системы нейрообольщения. Отец долго рассматривал ее обнаженную и, наконец, сказал: «Нет, она чересчур красива. Пожалуй, лучше сохранить ее для подарка кому-нибудь». Вы не сможете вообразить, какое смятение вызвало такое самоограничение в Royal Crash. Дело в том, что проницательность, коварство и способность к самоконтролю всегда были для нас главной угрозой. Принцесса и Рулан в доме моего отца. Уже наступал вечер. Пауль стоял возле десятитента. Расщелина, где он разбил палатку, уже была затоплена тенью. Пауль смотрел через песчаный пролив на скальную стену и прикидывал, не пора ли будить мать. Она еще спала в палатке. От устья расщелины вдаль бежали бесконечные складки дюн. Под катящимся к горизонту солнцем дюны отбрасывали жирные тени, словно под ними прятались клочья ночи. Монотонность плоской равнины угнетала. Он попытался уцепиться глазами хоть за что-нибудь, но все было плоско и неподвижно, кроме дрожащего марева раскаленного воздуха. Нигде не былинки, которая могла бы дрогнуть от ветерка, лишь дюны и далекая стена под сверкающим серебристо-голубым небом. А что мы будем делать, если окажется, что это вовсе не одна из заброшенных испытательных станций, — думал он. Что если там нет фрименов и замеченные нами растения лишь случайность? В это время Джессика проснулась, повернулась на спину и сквозь прозрачную секцию посмотрела на сына. Он стоял к ней спиной, и что-то в его позе, фигуре напомнило ей его отца. Она ощутила, как волна горя вновь поднимается в ней, и отвернулась. Наконец она смогла заняться собой. Застегнула десятикомп, попила воды из кармана десятитента, вышла и потянулась, прогоняя сон. Не поворачиваясь, Пауль проговорил: «Какая тишина! Я поймал себя на том, что уже наслаждаюсь ею». «Как его разум приспосабливается к окружающему», — подумала Джессика и припомнила одно из основополагающих утверждений учения Бена Гессерит. Под воздействием стресса разум может отклониться в любую сторону, как в положительную, так и отрицательную, как верньер от позиции «включено» и «до выключено». Представьте себе это как спектр или шкалу, где на одном конце полное отключение сознания, а на другом — гиперсознание. То, куда отклонится разум, во многом зависит от подготовки. «А тут можно было бы неплохо жить», — сказал Пауль. Она попыталась увидеть пустыню его глазами. Попыталась представить все те лишения, которые Аракис принимал как должное, и гадала, какие варианты будущего видит ее сын. Здесь, думала она, человек может быть один, не боясь врага за спиной, не опасаясь охотников. Она подошла к сыну, подняла бинокль, подстроила масляные линзы и вновь оглядела противоположную стену. Да, действительно, сагуаро, еще какие-то колючки. А в их тени низкая и редкая желто-зеленая трава. «Я сворачиваю лагерь», — решил Пауль. Джессика кивнула, прошла к самому концу расщелины, откуда открывался более широкий вид, повела биноклем налево. Там сверкала белоснежная солончаковая котловинка, белое поле, а в этом мире белый был цветом смерти. Но котловина говорила о другом, о воде. Когда-то эта искрящаяся белизна была скрыта водой. Джессика опустила бинокль, поправила бурнус и некоторое время стояла неподвижно, прислушиваясь к тому, как позади Пауль убирает палатку. Солнце опускалось. Через соляную котловинку протянулись длинные тени. Над закатным горизонтом загорелись яркие полотнища цвета. Постепенно начала сгущаться темнота. Угольно-черные тени казались пальцами ночи. Она будто осторожно трогала пустыню, прежде чем ступить на нее, словно купальщица на краю холодной воды. И вот занавес ночи опустился над песками. Вспыхнули звезды. Джессика подняла к ним глаза. Подошел Пауль. Она почувствовала его движение. Ночь в пустыне устремлялась ввысь. Казалось, будто ты сам поднимаешься к звездам. Давящая тяжесть дня уходила. Лиц коснулся ночной ветерок. «Скоро встанет первая луна», — сказал Пауль. Я уже уложил рюкзак и поставил манок. «Мы можем навсегда сгинуть в этом проклятом месте», — подумала Джессика. «Никто даже не узнает». Ветерок поднимал облачка песка, и песчинки били по лицу. Он нес запах корицы, который источала ночь. «Чувствуешь запах?» — спросил Пауль. «Даже через фильтры. Тут просто несметные сокровища. Но воды здесь на них не купишь». Она повела рукой. «Смотри, ни одного огонька». Фрименский сиеч, если он здесь есть, должен быть укрыт за теми скалами, возразил он. Над горизонтом по правую руку блеснула серебряная полоска. Всходила первая луна. Она поднялась. На ее диске отчетливо вырисовывался силуэт руки. Джессика внимательно оглядывала посеребренные лунным светом пески. «Я поставил манок в самом глубоком месте нашей расщелины», — сообщил Пауль. «Когда я зажгу свечу, у нас будет около 30 минут».
0: «30 минут?»
1: «Ну да, прежде чем он начнет звать». «Ну, червя».
0: «О, понятно».
1: «Я готова, идем?» Пауль отошел. Слышно было, как он поднимается к месту их дневки. «Ночь как тоннель», — думала Джессика. «Дыра в завтра, если завтра наступит для нас». Она потрясла головой, отгоняя тяжелые предчувствия. «Да что это я? Нельзя поддаваться мрачным мыслям. Меня не тому учили». Вернулся Пауль. Поднял рюкзак и зашагал вниз. Дойдя до первой дюны, он остановился, поджидая мать, и, не оборачиваясь, слышал ее мягкие шаги. Мерные тихие звуки на языке пустыни были опасными звуками. «Надо идти без ритма», — озабоченно сказал Пауль, припоминая, как ходят в пустыне. Это была память и реальная, и праведческая. «Смотри», — сказал он, — «вот как фримены ходят по пескам». Он ступил на наветренный склон дюны и пошел вдоль ее изгиба, подволакивая ноги. Джессика следила за ним шагов 10, потом пошла следом, подражая походке сына. Она уловила принцип. Надо стараться имитировать естественные звуки пустыни, возникающие от подвижек песка, от ветра. Но мышцы не желали следовать ненормальной системе. Шаг, шарканье, шарканье, шаг, пауза, шарканье, шаг. Вокруг них расстилалось само время. Скальная стена впереди, кажется, вовсе не приближалась, а та, что осталась за спиной, все так же возвышалась над ними. «Тумп, тумп, тумп, тумп!» — застучало сзади. «Манок!» — сквозь зубы пробормотал Пауль. Машинка стучала, и вдруг оказалось, что очень трудно не поддаться ее ритму, не шагать в такт ударом. «Тумп, тумп, тумп, тумп!» Они шли по залитой луной котловине, и мерный стук пронизывал все вокруг вниз и вверх, вверх и вниз по осыпающимся склонам дюн. Шаг, шарканье, пауза, шаг. По крупному песку, почти гальке, на котором оскальзываются ноги, шарканье, пауза, пауза, шаг. Напряженно вслушиваясь, они ждали, что вот-вот послышится знакомый шорох. Когда же этот звук наконец пришел... Он был вначале так тих, что шаги его заглушили. Но звук, приближаясь с запада, нарастал. Становился все громче, громче. Тумп, тумп, тумп, тумп, усердно долбил манок. Оглушительный шорох затопил ночь. Обернувшись на ходу, они увидели огромный движущийся вал песка. «Иди», — прошептал Пауль, — «не оглядывайся». Сзади от скал раздался яростный шум, схожий со звуком обвала. «Иди», — повторил Пауль. Он отметил, что теперь обе стены и впереди, и сзади были на одинаковом удалении. А позади разъяренный червь крушил скалы, бился о них, и грохот сотрясал тьму. Они все шли и шли. Мышцы ныли той же привычной болью, которая, казалось, растянулась в бесконечность, но манящая стена впереди приближалась. Джессика шла словно в пустоте, сконцентрировавшись только на том, чтобы идти, лишь сила воли заставляла ее передвигать ноги. Рот горел от жажды, но раздавшиеся за спиной звуки не позволяли и думать остановиться, пусть даже на миг, чтобы попить воды из водяных карманов. Тумп. Тумп. Взрыв бешеной ярости позади с новой силой сотряс скалы, заглушив манок. И все смолкло. «Быстрее!» — прошептал Пауль. Она кивнула, хотя и знала, что он не видит ее жеста, который был нужен ей самой. Как бы дать понять мышцам и без того измотанным до предела работой в противоестественном ритме, что от них потребуются еще большие усилия. Стена впереди, несущая безопасность, уже закрывала звезды. У ее подножия тянулась полоса совершенно ровного песка. Пауль ступил на песок, споткнулся. Он очень устал. И, пытаясь удержать равновесие, почти впрыгнул на гладкую поверхность. Гулкий удар сотряс песок. Пауль резко отпрыгнул в сторону на два шага. Бум-бум.
2: Адрес радиофантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: «Барабанные пески!» — придушенно воскликнула Джессика. Пауль ухитрился восстановить равновесие. Мельком оглянулся, успев охватить взглядом пески и скалы. До них оставалось всего 200 метров. А позади раздался шорох, как ветер, как гул потока в мире без воды. «Беги!» — закричала Джессика. «Пауль, беги!» И они побежали. Барабанный песок оглушительно рокотал под ногами. Миновав его предательскую полосу, они вылетели на мелкий гравий. Какое-то время бег казался отдыхом, по крайней мере, в нем был нормальный ритм. Это было естественное, понятное действие. Но песок и гравий словно хватали за ноги, а страшный шорох приближался. Казалось, на них надвигается буря. Джессика споткнулась, упала на колени. Для нее не осталось ничего, лишь усталость, лишь звук позади, лишь ужас. Пауль рывком поднял ее. Впереди появился тонкий шест, торчащий из песка. Они миновали его, увидели следующий. Но Джессика поняла, что видит нечто необычное, лишь когда шесты остались позади. А вот и еще один шест, изъеденный ветром и песком, торчит из щели в камне. И еще один — скала. Она почувствовала ее под ногами. Твердая поверхность, а не вязкий песок. Стало легче бежать. У нее будто прибавилось сил. В каменной стене впереди темнела вертикальная тень, щель в скале. Они из последних сил рванулись к ней и забились внутрь. А позади стих зловещий шорох. Джессика и Пауль обернулись. Там, где кончались песчаные волны, метрах в 50 от каменного берега, над пустыней вставал серебристо-серый холм, и каскады песка срывались с него. Холм вздымался все выше. И вот в нем разверзлась чудовищная жаждущая пасть, черный круглый провал, и его края искристо блестели под луной. Пасть искала их, тянулась к узкой расщелине, куда забились Джессика и Пауль. На них обрушился густой запах корицы. Лунный свет сверкал на кристальных остриях зубов. Огромный рот рыскал из стороны в сторону, то приближаясь к трещине, то откатываясь назад. Пауль затаил дыхание. Джессика сжалась у стены, не в силах оторвать взгляд от ужасающего зрелища. Ей пришлось собрать воедино все, чему учили ее в Бен-Гессерит, чтобы совладать с древним ужасом, с наследственными страхами расовой памяти, готовыми затопить ее разум. Пауль чувствовал почти экстатический подъем. Только что он, переступив барьер времени, вступил на новую, тоже неизвестную ему территорию. Он чувствовал тьму впереди, непроницаемую для его внутреннего взора. Как будто какой-то его шаг был шагом в колодец, в провал меж волн, откуда будущее было невидимо для него. Все окружавшее его резко изменилось. Но это ощущение слепоты, видение тьмы времени отчего-то не испугало его, но невероятно обострило все остальные чувства. Оказывается, он воспринимал и вбирал в себя до мельчайших подробностей вставшую из песков тварь, которая искала их. Пасть червя была огромна, метров 80 в диаметре, не меньше. По краю ее сверкали изогнутые, как крисы, кристаллические зубы. Могучее дыхание несло плотный запах корицы, менее различимые летучие запахи альдегидов, кислот. Червь ткнулся в скалу над ними, закрыв лунный свет. В щель посыпался дождь из песка и щебня. Пауль толкнул мать глубже назад. «Корица!» Запах корицы окутывал его. «Что общего у червя с пряностью? С меланжей?» — спросил он себя. И припомнил, как Лиет Кинес проговорился, намекнув на какую-то связь между червем и пряностью. Брум! Откуда-то справа издали послышался сухой громовой раскат. И снова брум! Червь ушел обратно в песок. Какой-то миг он лежал неподвижно. Кристаллы зубов разбрасывали вокруг лунные блики. Тумп, тумп, тумп, тумп. «Еще манок», — понял Пауль. «Тоже справа». По огромному телу чудовища прокатилась дрожь. Оно погрузилось глубже в песок, теперь над поверхностью оставалась лишь арка пасти. Точно разверстый зев уходящего в песок тоннеля. Песок зашуршал, зашелестел. Червь еще глубже ушел в песок, начал разворачиваться. Теперь это снова был продолговатый песчаный холм, ползущий через дюны. Пауль вышел из укрытия, глядя, как катится грозная песчаная волна через пустыню на новый зов. Вслед за ним из щели осторожно выбралась Джессика. Прислушалась. Тумп, тумп, тумп, тумп. Наконец звук смолк. Пауль нашарил трубку своего десятикомба, глотнул водяной конденсат. Джессика смотрела, как он пьет, но словно не видела. Она еще не отошла от усталости и пережитого ужаса. «Он точно ушел?» — шепотом спросила она. «Его кто-то позвал», — ответил Пауль. «То есть не кто-то. Фримены». Понемногу она приходила в себя. «Он огромен, чудовищен. Но он не так огромен, как тот, что слопал наш топтер». «А это действительно были фримены?»
0: «Они пользовались манком».
1: «Почему они помогли нам?»
0: «Может, они вовсе не помогали. Просто позвали червя».
1: «Но зачем?» Ответ был где-то рядом, на грани понимания, но так и не пришел. Было что-то, видение, что-то связанное с телескопическими, снабженными крюками небольшими штангами, крюками подателя. «Зачем им звать червя?» — повторила Джессика.
0: Ледяное дыхание страха коснулось разума Пауля, и лишь с большим трудом удалось ему заставить себя отвернуться от матери и посмотреть вверх на гребень стены. «Надо бы найти дорогу наверх еще до света», — поднял руку, показал. «Помнишь, мы пробежали мимо шестов? Смотри, вон еще такие же».
1: Она проследила за его рукой. «Действительно». Шесты, изъеденные ветром, стояли вдоль почти незаметного узкого карниза, который высоко вверху изгибался и переходил в трещину.
0: «Шесты отмечают путь наверх», — сказал Пауль. Он вскинул на плечи рюкзак, подошел к основанию стены, полез вверх.
1: Джессика постояла, собираясь силами, и последовала за ним. Они карабкались по склону, следуя указательным шестам. Наконец карниз сузился до совсем уже крохотного выступа перед входом в темную расщелину. Пауль нагнул голову, заглянул в тень. Опора под ногами на узком карнизе была ненадежна, но он из осторожности медлил. В расщелине было темно, хоть глаз выколи. Правда, вверху, куда она уходила, горели звезды. Он прислушался, но не услышал ничего подозрительного. Сыплется песок, негромко трещат насекомые, суетливо топочет какая-то мелкота. Осторожно пошарив ногой, Пауль ощутил припорошенную песком скалу. Он медленно, дюйм за дюймом, обогнул нависший над карнизом выступ и махнул матери: «За мной!» Ухватил ее за полу и придержал, пока она обходила выступ. Звезды смотрели в щель меж каменных стен. Пауль почти не различал фигуру матери, так смутный серый призрак, почти невидимое движение во мраке.
3: «Фонарик бы зажечь», — шепнул он, — «жаль, нельзя».
1: «У нас есть не только зрение», — напомнила Джессика. Пауль передвинул ногу дальше вперед, перенес на нее вес, пошарил второй ногой и наткнулся на что-то. Подняв ногу, обнаружил, что это ступенька, и поднялся на нее. Протянул руку назад, поймал руку Джессики и потянул за собой. «Еще ступенька». «Удобная и ровная», — добавила про себя Джессика. «Без сомнения, дело рук человека». Она поднималась вслед за почти невидимым сыном, ногой нащупывая ступени. Стены постепенно сблизились. Теперь лестница была узкой, еле пройти. Плечи почти касались стен. Наконец она вывела их в узкое ущелье с ровным полом, которое, в свою очередь, открывалось в неглубокую, залитую лунным светом котловинку. Пауль вышел на край котловинки, огляделся и прошептал: «Как красиво!» Джессика, стоявшая за его плечом, могла лишь молча с ним согласиться. Как бы она ни устала, как бы ни раздражали катетеры, носовые фильтры и наглухо застегнутый десятикомб, как бы она ни боялась и не мечтала об отдыхе, красота котловинки захватила ее. «Как в сказке», — прошептал Пауль. Джессика кивнула. Перед ними расстилалась целая рощица пустынной растительности. Кусты, кактусы, крохотные розетки зеленых листиков. Дул ветерок, и листья трепетали в лунном свете. Стены котловинки по левую руку были зачернены тенью, справа озарены луной. «Наверняка тут живут фримены», — проговорил Пауль. «Да, такое количество растений без человеческого ухода не выживет», — согласилась она и, сняв колпачок с питьевой трубки, глотнула воды. Теплая, с еле заметным горьковатым привкусом влага смочила горло, сразу освежив ее. Когда она закрывала трубку, под колпачком захрустели попавшие в него песчинки. Внимание Пауля привлекло движение. Справа от них, на расстилающемся внизу дне котловинки. Сквозь кусты дымника и поросль травы виднелся освещенный луной клин песка, а на нем хоп-хоп, прыг-скок, хоп-скок, хоп, резвились какие-то крошечные зверушки. «Мыши!» — прошептал он. Хоп-хоп-хоп, они то скрывались в тенях, то снова выпрыгивали на свет. Беззвучная тень упала с неба на зверьков. Пронзительный птичий крик, хлопанье крыльев, и серая птица призраком поднялась над котловинкой с темным комочком в когтях. «Весьма своевременное напоминание», — подумала Джессика. Пауль все смотрел в котловинку. Глубоко вздохнув, он почувствовал чуть резковатый запах шалфея, струящийся из ночной тьмы. «Хищная птица». Он принял ее как реальность пустыни, естественный порядок вещей в ней. После атаки хищников в котловинке наступила такая несказанная тишина, что, казалось, слышно было, как льется настоящие на страже кусты сагуара и ощетинившегося зелеными копьями красочника молочно-голубой свет луны. И тихое пение этого света было, наверное, древнейшей, первозданной гармонии Вселенной. «Пора, пожалуй, найти место для палатки», — нарушил, наконец, молчание Пауль. «А завтра с утра попробуем найти фрименов, которые, чаще всего, незваные гости не слишком радуются, найдя фрименов», — прервал его слова тяжелый мужской голос, раздавшийся откуда-то сверху и справа. «Только, пожалуйста, не надо бежать, пришельцы», — добавил голос, когда Пауль дернулся было обратно к проходу. «Если вы побежите, только растратите зря влагу своих тел». «Им нужна вода нашей плоти», — с ужасом подумала Джессика. Ее мышцы пришли в полную готовность, мгновенно преодолев усталость. Внешне, впрочем, это было невозможно заметить. Определив направление на голос, она невольно поразилась. «Вот это мастера!» Даже она не слышала, как фримены подобрались так близко. Тут же она сообразила, что владелец голоса был неслышим потому, что звуки его движения были неотличимы от обычных звуков пустыни. Второй голос откликнулся со стены котловины слева. «Кончай с этим, Стил. Берем их воду и идем дальше. Времени до рассвета осталось немного». Пауль, не так хорошо, как мать, подготовленный к неожиданным опасностям, был раздосадован. Он замер. Он пытался даже бежать. Он позволил панике, пусть даже на миг, захватить себя. Теперь он усилием воли заставил себя действовать так, как его учили. Расслабиться, затем от настоящей расслабленности перейти к кажущейся и быть готовым в любой миг нанести удар в любом направлении. Но он все еще чувствовал страх и знал его причину. Он по-прежнему не видел будущего, и того, что происходило сейчас, он раньше не видел, а их окружали фримены, которым нужна лишь вода двух беззащитных тел. Эта религиозная традиция фрименов является таким образом источником и основой учения, известного сегодня как «Столпы Вселенной», и его квазара Тафвид ныне среди нас, неся все свои знамения, пророчества и свидетельства. Они несут нам мистический сплав веры, вышедший из горнила Аракиса. Глубинную красоту этой веры лучше всего выражает волнующая музыка, основанная на старинных формах, но отмеченная знаком нового пробуждения. Кто не слыхал песнь старца? Кого не тронула она до глубины души? Я влачил стопы свои в пустыне, где сонмы миражей дрожали и текли. Я жаждал славы, я к опасности стремился, достичь пытался горизонтов Аль-Куляба, и видел я, как сравнивает горы седое время, часть настичь меня. И видел, воробьи примчались, быстрее, чем волк в прыжке убийственном, и сели на ветви древа юности моей. Я слышал, в кроне стая их порскала, но растерзали меня их злые маленькие коготки и клювы. Принцесса Ирулан. Аракис пробуждающийся. Человек полз через гребень дюны. Пылинка под полуденным солнцем. На нем были лишь рваные лохмотья, все, что осталось от плаща Джуббы. Голое тело под прорехами было беззащитно перед жарой. Капюшон Джуббы был оторван. Но человек из полосы ткани от подола плаща сумел сделать себе тюрбан. Между витков тюрбана торчали клочья песочного цвета волос. Редкая бородка и густые брови были того же цвета. Под сплошь синими глазами оставалось еще темное пятно. Полоска свалявшихся волос на усах и бороде, тут проходила трубка десятикомба от носовых фильтров к водяным карманам. Человек замер на гребне, перебросив руки на осыпающийся склон. На его спине, на руках и ногах запеклась кровь. К ранам присохла корка серовато-желтого песка. Человек медленно подтянул руки под себя, поднялся рывком и встал, пошатываясь. Даже это слабое, неловкое усилие сохраняло следы былой четкости и отточенности движений. «Я Лиет Кинес», — хрипло произнес он, обращаясь к пустынному горизонту. Его голос был лишь слабой карикатурой на самое себя. «Я планетолог его императорского величества», — продолжил он уже шепотом. «Планетный эколог на Аракисе. Я хранитель этой земли». Он оступился, неловко упал на хрупкую спекшуюся корку, стянувшую склон дюны. Руки, пробив ее, бессильно погрузились в песок. «Я хранитель этого песка», — подумал он с горечью. Он понимал, что почти бредит, что надо зарыться в песок, найти в нем относительно более прохладный слой и как-нибудь укрыться в нем. Но он чувствовал также сладковато-тухлый запах эфиров. Где-то под ним созревал, как нарыв, карман перемеланжевой массы. Кто-кто, а он лучше любого фримена знал, чем это чревато. Раз слышен запах премеланжевых масс, значит, давление газов в глубине стало критическим, близким к взрыву. Надо убираться отсюда. Его руки слабо скребли песок. Внезапно пришла четкая и ясная мысль. Подлинное сердце планеты, ее ландшафт, то, насколько мы заняты в этой основе цивилизации, агрикультуре. Как странно, думал он, что мозг никак не может сойти с привычной колеи. Харконненские солдаты бросили его здесь без воды, без десятикомба, в расчете на то, что если не пустыня, то червь покончит с ним. Кого-то забавляла мысль о том, что он будет медленно в одиночку умирать, что его убьет собственная его планета.
3: «У Харконненов всегда были сложности с убийством Фрименов», — усмехнулся он про себя.
1: «Нас не так-то легко убить». Я сейчас должен был бы уже быть мертв. Я действительно скоро умру. Но экологом быть не перестану. Не смогу.
0: Первая, основная и наивысшая функция экологии — умение видеть последствия.
1: Звук этого голоса потряс его. Ведь владелец голоса был давно мертв. Это был голос его отца, который занимал здесь должность планетного эколога до него и погиб в провальной воронке у гипсовой котловины.
0: «Да, ты, сынок, крепко влип», — сказал отец. «Но ты должен был заранее оценить возможные последствия, когда решился помочь сыну герцога».
1: «Я брежу», — подумал Кинес. Голос, кажется, звучал откуда-то справа. Кинес, оцарапав лицо песком, повернул туда голову. Ничего. Только воздух дрожит над изгибом песчаного склона, раскаленного полуденным солнцем.
0: Чем больше жизни содержит система, тем больше в ней и ниш для жизни, назидательно произнес отец. Сейчас голос звучал сзади и слева.
1: Чего он кружит вокруг меня? Раздраженно подумал Кинес. Он что, не хочет, чтобы я его увидел?
0: Жизнь таким образом повышает способность окружающей среды поддерживать жизнь, продолжал отец. Поскольку жизнь делает питательные вещества более пригодными к употреблению. Она связывает в системе энергию через многочисленные химические связи между организмами.
1: Да что же он все твердит одно и то же, подумал Кинес. Я знал все это, когда мне еще 10 не было. Пустынные коршуны, трупоеды, как большинство диких животных здесь, уже кружили над ним. Кинес увидел тень, черкнувшую по песку подле его руки, и с усилием повернул голову так, чтобы видеть небо. Птицы виделись ему размытыми пятнами на серебристо-голубом небе, как плавающие в вышине хлопья сажи.
0: «Обобщение — наша специальность», — сказал отец. «Проблему планетарных масштабов не очертить тонкой линией. Планетология — это искусство кроить и подгонять».
1: «Что он мне хочет сказать? Может быть, я не учел какие-то последствия?»
0: Его голова снова упала на песок, и сквозь вонь премеланжевых газов он ощутил запах опаленного камня. Где-то в уголке разума, где еще жила логика, возникла мысль.
1: «Это стервятники. Может быть, кто-нибудь из моих фрименов заметит это и придет узнать, в чем дело?»
0: Для каждого действующего планетолога важнейшим орудием являются люди, поучал отец. «Ты должен насаждать в народе экологическую грамотность». Именно поэтому я разработал эту совершенно новую систему экологической нотации, экостенографии.
1: Вот что. Он повторяет то, что уже говорил мне, когда я был ребенком.
0: Он почувствовал прохладу, но тот все еще действующий уголок сознания деловито разъяснил. Солнце в зените, на тебе нет 10 комба, ты перегрелся, и солнце высушивает твое тело.
1: Пальцы бессильно прочертили канавки в песке. Даже 10 комба не оставили.
0: «Наличие в воздухе влаги, — сообщил отец, —
1: предотвращает слишком быстрое испарение таковой живыми организмами.
3: «Ну что он все говорит такие очевидные вещи?» — дивился Кинес.
1: Он попробовал думать о воздухе, насыщенном влагой, дюны, поросшие травой, а там, внизу, открытая вода, широкий полноводный арык, протянувшийся через пустыню и деревья вдоль него. Он никогда не видел открытой воды, разве что на иллюстрациях. Открытая вода, вода для полива. Он вдруг вспомнил, для орошения одного гектара земли в период вегетации необходимо 5000 кубометров воды.
0: На Аракисе первой нашей целью будет создание травяного покрова на больших территориях. Мы начнем эту работу, используя мутированные засухоустойчивые травы. Связав влагу в дерне, мы перейдем к посадке лесов на холмах, а затем дело дойдет до создания открытых водоемов. Сначала небольших, вытянутых вдоль линии преобладающих ветров, с ветровыми ловушками и осадителями, которые отберут у ветра украденную им влагу. Мы, наверное, создадим настоящие сирокко, влажные ветры, но нам никогда не уйти от необходимости ставить ветровые ловушки.
3: Вечно он читает мне лекции. Чтобы ему, наконец, заткнуться. Он что, не видит, что я умираю?
0: «И ты тоже, безусловно, погибнешь, как и я», — заверил отец, «если не уберешься немедленно с образующегося под тобой пузыря. Да-да, там внизу примеланжевый карман, и ты это и сам понимаешь. Ты ведь чувствуешь запах газов и понимаешь, что маленькие податели уже начинают выпускать воду в примеланжевую массу».
3: Мысль об этой воде в глубине сводила с ума. Он представлял ее, эту воду. Там, в пористых породах, запечатанная кожистыми телами полурастений, полуживотных маленьких подателей, была вода. Чистейшая, прозрачная, свежая. И она выливается сквозь тонкий пока разрыв в примеланжевую массу. Он вдохнул гнилостно-сладкий запах. Да, он заметно усилился.
1: Кинес заставил себя подняться на колени. Раздался резкий птичий крик. Захлопали крылья.
3: «Это пустыня пряности», — думал он. «Даже днем здесь должны быть фримены. Они обязательно увидят птиц и придут выяснить, в чем дело».
0: «Движение в среде — обязательное условие для животной жизни», — объявил отец. «Кочевые народы следуют этому принципу. Линия же движения зависит от потребности в воде, пище, минералах и другом сырье. Теперь мы должны контролировать это движение, приспосабливая его для наших целей».
3: «Заткнись, а!» — пробормотал пересохшим ртом Кинес.
0: «Мы должны сделать на Аракисе то, что никогда еще не применялось к целой планете», — ответил отец. «Мы должны использовать человека в качестве созидательной экологической компоненты, внедрять приспособленные к местным условиям земные формы. Тут растения, там животное и, наконец, человек, который преобразует водяной цикл и самый ландшафт».
3: «Заткнись!»
0: «Именно линии движения дали нам ключ к пониманию связи между червями и пряностью», — сообщил отец.
3: «Да, червь», — со внезапной надеждой подумал Кинес. «Податель всегда приходит при взрыве примеланжевого кармана, но у меня же нет крюков. Как я взберусь без них на большого подателя?» Он чувствовал, как отчаяние выпивает последние его силы. «Вода так близко. Всего в сотни метров под ним. И червь придет наверняка. Но удержать его на поверхности и воспользоваться им не удастся».
1: Кинес вновь упал ниц на песок в продавленную им выемку. Песок обжег его левую щеку. Правда, это ощущение словно пришло откуда-то издалека.
0: Экосистема Аракиса
1: организовывалась на основе эволюции эндемических форм жизни», — вещал отец. «Не странно ли, что практически никто не поднял глаз от пряности?» Не удивился тому, что при отсутствии крупных участков, занятых растительностью, в

0: пожалуйста, папа. Хватит лекций, прошептал Кинес. Коршун сел на песок возле самой его руки. Кинес смотрел, как птица сложила крылья и, наклонив голову, одним глазом взглянула на него. Собрав последние силы, он слабо, хрипло крикнул. Коршун отпрыгнул шага на два, но продолжал рассматривать добычу. «До сих пор, — сказал отец, — человек и все созданное им были кожной болезнью планет. Природа же всегда старается бороться с недугом. Она уничтожает или инкапсулирует ее, или включает ее в собственную систему так, как нужно ей самой». Коршун пригнул голову, расправил крылья, хлопнул ими и опять уставился на неподвижно вытянутую руку. Сил крикнуть у Кинеса уже не было. Однако исторически сложившаяся система взаимного ограбления кончается здесь, на Аракисе, сказал отец. Нельзя бесконечно красть у природы, не заботясь о тех, кто придет следом. Физические свойства планеты — основа ее экономики и политики. Мы увидим их, и наш путь очевиден. Он никогда не мог остановиться, заведя лекцию. Лекции, лекции, вечные лекции. Коршун подпрыгнул на шаг ближе к безвольной руке Кинеса. Наклонил голову, взглянул оценивающе на тело сперва одним глазом, потом другим. «Аракис — планета монокультура», — сказал отец. «Монокультура. Всего одна. Она обеспечивает правящему классу такую жизнь, какую во все времена вели правящие классы, в то время как внизу подбирала их объедки безликая масса недочеловеков-полурабов. Так вот, нас занимают именно эти массы и эти, так сказать, объедки. Они куда ценнее, чем кто-либо мог предположить».
1: «Я тебя не слушаю, так и знай», — прошептал хрипло Кинес. «Уходи!»
0: И он опять подумал с надеждой.
1: «Наверняка поблизости должны быть мои фримены, они придут, хотя бы для того, чтобы проверить, не удастся ли поживиться здесь водой».
0: «Итак, массы Аракиса узнают, что мы трудимся, чтобы земля здешняя изобиловала водами», — продолжал отец. «Разумеется, у большинства будут лишь полумистические представления о том, как мы собираемся сделать это. Многие, не осознающие проблемы ограничения веса, могут вообразить, что мы собираемся ввозить воду с какой-нибудь планеты, где она имеется в избытке. Что ж, пусть думают что угодно, пока они в целом верят нам».
1: «Вот сейчас я встану и выскажу ему все, что о нем думаю», — подумал Кинес. «Вместо того, чтобы помочь, стоит, поучает».
0: Птица подобралась еще на шаг ближе к руке. Чуть поодаль опустились на песок еще два коршуна. «Религия и закон должны быть едины для всей этой нашей массы», — сказал отец. «Всякий акт неповиновения должен рассматриваться как грех и караться именно как таковой, наложением религиозной же кары. Это принесет двойную выгоду, укрепляя как повиновение, так и храбрость. Мы, заметь, должны опираться не столько на храбрость отдельных личностей, сколько на храбрость всего населения».
1: «И где же оно, это мое население? Как раз сейчас оно мне особенно нужно», — сердито подумал Кинес.
0: Он собрал остаток сил и двинул руку к ближайшему коршуну. Ему удалось сдвинуть ее сантиметра на полтора. Тот отпрыгнул к своим сородичам, готовый в случае чего тут же взлететь. «Составленный нами график перейдет в природный феномен», — объявил отец. «Жизнь на планете подобна ткани, в которой переплетены многие тысячи нитей. Изменения флоры и фауны на первом этапе будут определяться исключительно сторонним физическим воздействием, нашим воздействием. Но по мере укрепления внесенные нами изменения начнут сами воздействовать на эти воздействия. Нам придется еще разбираться с этим. Учти, что контролируя лишь 3% энергии на поверхности планеты, только 3%, мы сумеем превратить систему в самодостаточную и самообеспечивающую.

0: что же ты мне не поможешь?» — устало спросил про себя Кинес. «Так всегда. Ты подводишь меня именно тогда, когда ты мне нужнее всего».
1: Он хотел повернуться туда, откуда слышался голос отца, и хотя бы взглядом заставить его замолчать, упрекнуть его, но мышцы отказались повиноваться. Коршун вновь пришел в движение. Осторожно, шажок за шажком, птица подобралась к Кинесу. Другие две делали вид, что не обращают внимания ни на будущего сотрапезника, ни на будущий обед. Коршун остановился в шаге от руки Кинеса. И в этот миг на Кинеса сошло озарение. Неожиданно он увидел такое будущее, такую возможность для Аракиса, которого отец не представлял. Вероятности, связанные с этим путем, переполняли его.
2: «Нет худшей беды для твоего народа, чем оказаться в руках героя», — отрезал отец.
1: «Он читает мои мысли», — рассердился Кинес. «А, впрочем, пусть его». Потом мысли его перешли на другое. «Сообщения уже отправлены во все мои сиетчи», — подумал он с удовлетворением. «И ничто их не остановит. Если сын герцога жив, они найдут его и будут оберегать, как я велел. Они, правда, могут убить его мать, но мальчика... мальчика спасут».
3: Коршун сделал еще шажок. Теперь он мог клюнуть руку. Он наклонил голову на бок, рассматривая безвольно простертое тело. Вдруг он замер, вздернул голову и, резко вскрикнув, взлетел в воздух вместе с другими птицами.
0: «Пришли!» — закричал беззвучно Кинес. «Пришли, мои фриманы!»
3: И тут он услышал, как рокочут пески. Этот звук знал любой фриман и без труда отличал от звука идущего червя или любого другого звука пустыни. Где-то под ним премеланжевые массы вобрали достаточно воды и органики, выделенных маленькими, и достигли критической стадии роста. Там, в глубине, возник и начал подниматься огромный пузырь двуокиси углерода. Это было как направленный вверх взрыв. И в эпицентре его возникла песчаная воронка, точно водоворот. В результате произойдет обмен. Пустыня выбросит наверх то, что образовалось в ее недрах, поглотит все, что было на поверхности в месте выброса.
1: Коршуны кружили над ним, разочарованно крича. Они-то знали, что происходит. Это знали все жители пустыни.
0: «Я тоже житель пустыни. Пустынная тварь», — подумал Кинес. «Видишь, отец, я житель пустыни».
1: Он почувствовал, как пузырь приподнял его, лопнул, и пескопад охватил его, унося в прохладную тьму. На какой-то миг ощущение прохлады и влаги принесли благодатное облегчение. А потом, когда его планета убивала своего эколога, ему пришло в голову, что отец и другие ученые ошибались, и основными принципами Вселенной были случайность и ошибка. Даже коршуны согласились бы с ним.

0: fantastiche.
1: Пророчество, предвидение. Как испытать их перед лицом вопросов, ждущих ответа? Сколько подлинного пророчества содержит волна предвидения, как называл свои видения сам Муаддиб, и насколько сам прорицатель воздействует на будущее, подгоняя его под собственные предвидения? А гармонические связи, улавливаемые в акте пророчества? Видит ли пророк само будущее или же слабое место, щель, на которое можно воздействовать, используя слово или решение, подобно тому, как гранильщик бриллиантов раскалывает алмаз ударом резца, попав в верную точку? Принцесса Ирулан. Мои размышления о Муаддибе. «Берем их воду», — сказал человек, прячущийся во тьме. Пауль поборол страх, взглянул на мать. Опытным взглядом он увидел, что она незаметно изготовилась к бою, что ее мышцы напряжены для молниеносного удара. «Жаль было бы просто убить вас», — сказал голос сверху. «Это тот, который заговорил первым», — подумала Джессика. «Их по крайней мере двое, один справа, один слева».
2: «Цигнору Хробосу, Сукарис Хинманги, Лапчкагавас, Дойми Камвас, Набеслас Лелепал Хробос!»
1: Это крикнул тот, что справа, обращаясь к товарищам на другой стороне котловины. Паулю его выкрик показался сплошной тарабарщиной, но Бен и Гессерит обучали языкам, и Джессика узнала этот. Чакобса, один из древних охотничьих языков. Человек, прячущийся над ними, предположил, что, возможно, это и есть те самые чужаки, которых они ищут. Наступила неожиданная пауза. В это время над скалами встал и заглянул в котловину голубой, отливающей немного слоновой костью, ободок второй луны. Сверху, слева, справа послышался шорох, и в котловину скользнули темные тени. «Да их целый отряд», — подумал Пауль, и по его спине пробежал внезапный холодок. К Джессике подошел высокий человек в пятнистом бурнусе. Лицевой клапан капюшона был откинут в сторону, чтобы не мешал говорить. Луна освещала густую бороду, но само лицо и глаза скрывались в тени капюшона. «Посмотрим, кто нам попался, джинны или люди». Джессика услышала в его голосе спокойную усмешку и позволила себе каплю надежды. У него был голос человека, обладающего властью. Именно он испугал их, раздавшись внезапно в ночи. «Вроде бы люди все-таки», — проговорил Фриман, отвечая сам себе. Джессика заметила, не столько увидела, сколько почувствовала нож, спрятанный в складках его одежды. Вот тут она пожалела, что у них нет щитов. «А говорить-то вы умеете?» — с усмешкой спросил Фриман. Джессика постаралась ответить с королевской надменностью в голосе и манерах. Медлить было нельзя, хотя она не успела еще оценить незнакомца, его культуру и слабости. «Кто подкрался к нам, подобно разбойникам, в ночи?» — требовательно спросила она. Голова под капюшоном бурнуса дернулась. Затем Фриман медленно расслабился, и это говорило о многом. Он прекрасно владел собой. Пауль отодвинулся от матери, чтобы они не представляли собой одну цель, и чтобы у каждого было пространство для боя. Капюшон повернулся, следуя за движением Пауля, и свет луны выхватил из тени часть лица. Острый нос, блестящий глаз... «Какой темный», — подумала Джессика, — «да, совсем без белка, под тяжелой бровью, закрученный вверх ус». «Парнишка вроде похож», — пробормотал Фриман. «Вот что, если вы бежите от Харконненов, то, может, статься мы примем вас. Ну так как, мальчик?» Варианты мелькали в голове Пауля. Что это, ловушка? Или все-таки он говорит искренне? Тянуть было нельзя. А с чего бы это вам привечать тех, кто бежит от Харконненов?
2: Ребенок, который думает и говорит как мужчина, задумчиво проговорил высокий Фриман.
1: Ну, что до твоего вопроса, мой юный Вали, то я не из тех, кто платит фай, водяную дань Харконненам. Вот почему я могу и принять вас.
2: Он знает, кто мы, понял Пауль. И, судя по голосу, он что-то скрывает.
1: Я Стилгар, Фриман, сказал собеседник. Может, это сделает тебя поразговорчивее, мальчик?
2: Тот самый голос, подумал Пауль, вспомнив тот совет, на котором этот самый человек требовал тело своего товарища, убитого Харконненами.
1: «Да, Стилгар, я тебя знаю», — ответил он. «Я был с отцом на совете, куда ты пришел за водой своего друга. Ты тогда еще взял с собой человека моего отца, Дункана Айдаха, вместо своего друга».
2: «Айдаха бросил нас, вернулся к своему герцогу», — сказал Стилгар. Уловив нотку неприязни, Джессика изготовилась к бою.
1: Голос со стены напомнил. «Стил, мы теряем время».
2: «Это сын герцога», — отрезал Стилгар. «И он тот, кого велел найти Лиет».
1: «Но он же ребенок, Стил».
2: «Герцог был настоящим мужчиной».
1: «А этот паренек воспользовался манком», — возразил Стилгар. «Разве ты не видел, как смело пересек он путь Шайхулуда?»
2: Джессика поняла, что о ней даже не говорят. «Приговор уже вынесен?»
1: «У нас нету времени испытать его», — пытался протестовать человек наверху.
2: «А что, если он действительно Лиссан Аль-Гаиб?» — спросил Стилгар.
1: «Он ждет знака», — поняла Джессика. «Знамение».
2: «Ну а женщина?» — настаивал голос сверху. Джессика вновь подобралась. В этом голосе она слышала смерть.
1: «Да, женщина», — проговорил Стилгар.
2: «Женщина и ее вода».
1: «Ты ведь знаешь закон», — сказал Фриман на стене котловины. «Кто не может жить в пустыне?»
2: «Довольно», — оборвал его Стилгар. «Времена меняются».
1: «Разве Лиет приказал нам это?» — спросил его собеседник.
2: «Ты что, не слышал голос Сейлага, Джамис?» — рассердился Стилгар. «Что ты ко мне прицепился?»
1: «Сейлаго», — подумала Джессика. «Это уже было кое-что. Язык Илма и Фикха. Сейлаго — это не топырь. Небольшое летающее млекопитающее. Голос Сейлага тоже ясно. Они получили дистранс-сообщение с приказом найти Пауля и ее».
2: «Я только хотел напомнить тебе о твоем долге, друг Стилгар», — сказали сверху.
1: «Мой долг — думать о силе племени», — отрезал Стилгар.
2: «И это единственный мой долг. Я не нуждаюсь в напоминаниях о нем. Меня заинтересовал этот мальчик-мужчина. У него крепкое, плотное тело. Он не испытывал недостатка в воде, и он жил неопаляемый отцом солнцем. У него нет глаз и бада. Но при всем том, он говорит и действует вовсе не как слабаки из чащ. И то же самое можно было сказать о его отце. Так как это возможно? Но не можем же мы припираться тут всю ночь», — пробурчал невидимый собеседник. «Если патруль...»
1: «Я велел тебе замолчать, Джамис! Дважды я не приказываю!»
2: Человек наверху замолчал, но было слышно, как он, перепрыгнув через расщелину, начал спускаться на дно котловины по левую руку от них.
1: «Голос Сейлага сообщил, что мы не прогадаем, если спасем вас, что вы стоите многого», — проговорил Стилгар.
2: «Ну, что до этого крепкого мальчика-мужчины, допустим. Он еще молод и может учиться. Но что касается тебя, женщина...» Он вопросительно посмотрел на Джессику.
1: «Так, я разобралась с его голосом и образом мышления», — подумала Джессика.
2: Теперь я могла бы управлять им, да, одного слова хватило бы. Но он сильный человек. Он куда ценнее для нас, не затронутый контролем, свободный в своих поступках. Посмотрим. «Я мать этого мальчика», — напомнила она. «Своей силой, которой ты так восхищаешься, он отчасти обязан моему обучению». «Сила женщины может оказаться беспредельной», — задумчиво сказал Стилгар. «Без сомнения. Преподобная мать обладает такой беспредельной силой». «Ты преподобная мать?» Джессика решилась отбросить мысли о возможных последствиях этого вопроса и ответила правду. «Нет». «Ты обучена жить в пустыне?» «Нет, но многие высоко оценивают мои знания». «Мы сами судим, что ценно, а что нет. Всякий имеет право на собственные суждения», — сказала она. «Хорошо, что ты понимаешь это», — сказал Стилгар. «Задерживаться здесь, чтобы испытать тебя, мы не можем, понимаешь, женщина? Но мы не хотим, чтобы твоя тень преследовала нас. Я приму мальчика-мужчину, твоего сына. Он получит мое покровительство и убежище в моем племени, но что касается тебя, женщина, ты ведь понимаешь, что против тебя лично я ничего не имею, но закон есть закон». «Из тесла ради общего блага. Разве эта причина недостаточна сама по себе?» Пауль сделал полшага к нему. «О чем это ты?» Стилгар мельком взглянул на него, но обращался по-прежнему к Джессике. «Кто не был с детства обучен жизни здесь, может погубить все племя, таков закон. Мы не можем позволить себе таскать с собой бесполезно». Джессика словно бы в обмороке начала оседать на песок. Чего еще ждать от слабака инопланетянина? Очевидная штука. Но очевидное замедляет реакцию. Требуется какое-то время, чтобы распознать незнакомое в знакомом. Вот его плечо опустилось, рука потянулась в складке одежд за оружием. Он повернулся, чтобы не упускать ее из виду, и в этот миг она скользнула в сторону. Резкий поворот, взмах рук, взметнувшиеся и перепутавшиеся одежды, его и ее, и вот она уже стоит у скалы, а могучий Фримен повержен, беспомощный перед ней. Еще когда Джессика начала свое движение, Пауль отступил на пару шагов. Когда же она атаковала Стилгара, Пауль нырнул в густую тень. На его пути вырос бородатый Фримен. Пригнувшись, он бросился на Пауля, выставив перед собой оружие. Пауль нанес ему прямой удар в солнечное сплетение и тут же, отступив в сторону, свалил согнувшегося человека рубящим ударом сверху в основание черепа. Пока Фримен падал, Пауль успел освободить его от оружия. В следующий миг Пауль уже был в тени и полез по скале вверх, заткнув оружие за кушак. Хотя оно было незнакомой формы, Пауль опознал его как метательное, что-то вроде механического пистолета. Еще одно напоминание о том, что здесь не используют щиты. Сейчас они будут заняты матерью и этим Стилгаром. Ничего, она с ним справится, а я должен занять выгодную позицию, с которой мог бы угрожать им и так дать ей возможность уйти. Внизу защелкали пружины. Иглы засвистели вокруг, застучали по камням. Одна пробила полу бурнуса. Пауль, прижимаясь к скале, обогнул уступ и оказался в узкой вертикальной щели. Уперся ногами в одну стенку, спиной в другую и, медленно стараясь не шуметь, полез вверх. Донесся рык Стилгар. «Назад вы, вши червеголовые! Она мне шею свернет, если вы подойдете ближе!» Кто-то сказал. «Мальчишка сбежал, Стил, что нам? Еще бы ему не сбежать, у пескомозглые! Ух, да легче ты, женщина!» «А ты скажи им, чтобы прекратили палить по моему сыну». «Они уже прекратили, женщина. Парень смылся, как ты и хотела. Великие боги в глубинах! Что же ты сразу не сказала, что ты колдунья и воительница?» «Теперь вели им отойти», — скомандовала Джессика. «Вон туда, в котловину, чтобы я их видела. И лучше тебе сразу поверить, что я знаю, сколько их». А сама подумала, опасный момент. «Но если он так умен, как мне кажется, у нас есть шанс».
1: Пауль, медленно карабкавшийся вверх, обнаружил узкую каменную полку. Теперь можно было отдохнуть и осмотреться. Снизу снова послышался голос Стилгера.
2: «А что, если я откажусь? Как ты можешь быть? Ух! Да хватит же, оставь меня, женщина! Мы тебе сейчас худого не сделаем, великие боги! Если ты можешь эдак скрутить сильнейшего из нас, ты стоишь в 10 раз дороже своего веса в воде!»
1: «А теперь, — подумала Джессика, — испытание разума». «Ты упомянул Лисанналь Гайба?» — спросила она.
2: «Может, вы и правда люди из легенды?» — проворчал Стилгер. «Но я в это поверю не раньше, чем проверю. А пока все, что я знаю, это то, что вы заявились сюда с этим глупцом-герцогом, кого... Ой! Слушай, женщина, ты меня хоть убей. Он, конечно, был достойным и храбрым человеком и все такое, но соваться под Харконненский кулак было глупостью».
1: После паузы Джессика наконец сказала: «У него не было выбора. Но в любом случае обсуждать мы это не будем. А теперь вели своему человеку за теми кустами прекратить целиться в меня. Не то я сперва избавлю мир от тебя, а после займусь им».
2: «Эй, ты!» — взревел Стилгер. «Делай, как она велит!» «Но, Стил!» «Делай, как она велит, ты червемордый, ползучий, пескоголовый кусок ящерицы на дерьма, или я сам помогу ей разнести тебя в клочки. Вы что, не видите? Этой женщине цены нет!»
1: Фриман, прятавшийся в кустах, встал и опустил оружие.
2: «Ну вот, он послушался», — сказал Стилгер.
1: «А теперь, — сказала Джессика, — четко объясни всем своим людям, что ты собираешься со мной делать. Я не хочу, чтобы какой-нибудь горячий мальчишка наделал глупостей.
2: Когда мы идем в поселки и города, нам приходится скрывать, кто мы, смешиваться с народом Чааш и Грабинов», — сказал Стилгер. «И мы не берем с собой оружие, ибо наши крисы священны. Но ты, женщина, владеешь каким-то колдовским искусством боя. Мы о таком только слышали, да и то многие сомневались, что это возможно. Однако теперь мы увидели это искусство своими глазами. Ты победила вооруженного Фримана, и это... оружие, которое не обнаружит никакой обыск».
1: По людям в котловине прошло движение. Слова Стилгера попали в цель. «А что, если я соглашусь обучать вас колдовским приемам?»
2: «Мое покровительство тебе, так же, как и твоему сыну».
1: «Как я могу быть уверена, что это твое обещание не ложь?» Голос Стилгера потерял часть своей убедительности. Взамен в нем зазвучала резкая нотка.
2: «Здесь, в пустыне, у нас нет бумаги для контрактов, женщина. И не бывает так, чтобы вечером мы дали обещание, которое собираемся нарушить на рассвете. Мужчина обещал, и это уже контракт. И как вождь я связываю своим словом и моих людей. Учи нас колдовским приемом боя, и пока желаешь, будешь иметь убежище среди нас. И вода твоя смешается с нашей».
1: «Ты можешь говорить за всех фрименов?»
2: «Со временем, может, и смогу. А сейчас за всех фрименов может говорить только мой брат Лиет. Но я обещаю, что сохраню вашу тайну. Мои люди не упомянут про вас людям других сиечи. Харконнены вернулись на дюны во всеоружие, а герцог ваш мертв. Вас считают погибшими в буре матери. Охотник не станет искать мертвую дичь».
1: «Да, это, кажется, гарантирует нам безопасность», — подумала Джессика. «Но у фрименов неплохо налажена связь. Что, если они пошлют сообщение?» «Я полагаю, за наши головы назначена награда», — сказала она. Стилгер промолчал, и она почти увидела его мысли, ощущая движение его мышц под руками. Наконец он ответил:
2: «Повторю еще раз. Я дал слово от имени всего племени. Теперь мои люди знают тебе цену. Что могли бы дать нам Харконнены? Нашу свободу? Ха! Нет! Ты таква, ты можешь дать нам больше, чем могла бы купить вся пряность в карконненских сундуках.
1: Тогда я стану учить вас моему искусству боя», — объявила Джессика и сама почувствовала, что бессознательно произнесла эти слова с какой-то ритуальной напряженностью.
2: Может, отпустишь меня, наконец? Хорошо. Джессика разжала захват и шагнула в сторону, не теряя из виду людей в котловине. Это Машат. Предельное испытание. Но Пауль должен знать о них правду, даже если мне придется заплатить за это знание жизнью. В выжидательной тишине Пауль перебрался чуть повыше, чтобы лучше видеть мать. Подтягиваясь, он вдруг услышал над собой тяжелое дыхание. Неизвестный затаился. В расщелине на фоне звездного неба обрисовалась смутная тень. Стилгар закричал снизу. «Эй, там, хватит гоняться за парнем, он сейчас сам спустится!» Из темноты сверху ответил не то мальчишеский, не то девчоночий голос. «Но Стил, он не может быть далеко от...» «Я сказал, Ча, не оставь его, слышишь?» «Ящерица на дочь!» Наверху тихо ругнулись и шепотом добавили. «Он назвал меня дочерью ящерицы!» Но все-таки тень убралась. Пауль снова повернулся к котловине, нашел глазами Стилгара, серую тень рядом с матерью. «Ну, все сюда!» — скомандовал Стилгар и обернулся к Джессике. «А теперь спрошу я. А где гарантии, что ты выполнишь свою часть уговора? Это ведь ты всю жизнь жила с бумажками, всякими там никчемными контрактами вроде. Мы, Бен и Гессерит, умеем держать слово не хуже вас», — ответила Джессика. Настала и долго тянулась тишина. Затем много голосов зашептались в темноте. «Бен и Гессеритская ведьма!» Пауль вытянул из-за кушака трофейное оружие, навел на темную фигуру Стилгара, но ни он, ни его люди не двигались с места. Не отрываясь, все смотрели на Джессику. «Все точно! Как в легенде!» — прошептал кто-то. «Нам передавали, что сообщила Шэдоут Мейпс о тебе», — проговорил Стилгар. «Но это слишком важно, чтобы принять просто на веру, без испытания. Если ты и вправду та самая Бене Гессерит из легенды, чей сын поведет нас в рай...» Он пожал плечами. Джессика вздохнула. «Значит, наша миссионария протектива даже устроила в этом аду своего рода религиозные предохранительные клапаны. Что ж, пригодятся. Они для того и придуманы». И произнесла: «Провидица, которая принесла вам эту легенду, принесла вместе с ней прорицание Карамы и Иджаза, прорицание чуда и неизбежности пророчества, и я знаю это. Тебе нужен знак?» В свете луны было видно, как расширились его ноздри. «У нас нет времени на обряды», — пробормотал он. Джессика припомнила карту, которую Кинес показал ей, когда намечал пути для бегства. Как казалось, давно это было. Да, так на той карте рядом с местом, обозначенным Сиечтабр, стояла пометка «Стилгар». «Хорошо», — согласилась она, — «может, позже, когда мы придем в Сиечтабр». Это его проняло, а Джессика подумала, знал бы он, какими фокусами мы пользуемся. А она была молодец, та сестра из миссионарии протектива. Фримены превосходно подготовлены к тому, чтобы уверовать в нас. Стилгар беспокойно шевельнулся. «Пора идти». Джессика кивнула, чтобы он понял, что это она дозволяет идти. Он поднял глаза вверх, почти точно туда, где на карнизе прятался Пауль. «Эй, парень, можешь слезать». Потом вновь повернулся к Джессике и сказал извиняющимся тоном: «Твой сын очень уж нашумел, пока туда лез. Ему придется еще многому научиться, чтобы не навести на нас беду. Впрочем, он еще молод». «Я не сомневаюсь, что нам есть чему поучиться друг у друга», — ответила Джессика. «Кстати, взгляни, что там с твоим товарищем. Мой сын обошелся с ним грубовато, когда разоружал». Стилгар резко обернулся так, что капюшон взметнулся за плечами. «Где?» «А вон за кустами», — показала она. Стилгар тронул двух своих людей за плечо. «Посмотрите, что там». Затем он осмотрел своих. «Нет Джамиса». Он опять повернулся к Джессике. Даже твой парень владеет приемами колдовского боя. Между прочим, мой сын не послушался твоего приказа спуститься, — заметила Джессика. Двое посланных Стилгаром вернулись, поддерживая третьего. Тот, спотыкаясь и глотая ртом воздух, брел между ними. Стилгар усмехнулся. «Значит, твой сын будет слушаться только тебя, а? Ну-ну, порядок знает. Пауль, можешь спуститься», — сказала Джессика. Пауль поднялся из своего укрытия в лунный свет, засунул фрименское оружие за кушак. Когда он поворачивался, от скалы перед ним отделился второй силуэт. В лунном свете, лившемся с неба и слабо отраженным серым камнем, Пауль увидал невысокую тонкую фигурку в свободных фрименских одеждах. На лицо падала тень от капюшона. Из складок бурнуса на Пауля глядел ствол пружинного пистолета. «Я Чане, дочь Лиета», — голос веселый и звонкий. Она, кажется, сдерживала смех. «Я бы не позволила тебе палить по нашим». Пауль сглотнул. Отчаяние повернулось к свету, и он увидал лицо эльфа с темными провалами глаз. Знакомые черты этого лица, которое являлось ему бесчисленное множество раз в его первых видениях, так поразили Пауля, что он застыл неподвижно. Он вспомнил, как когда-то, бравируя в своей гневной запальчивости, описывал это лицо из сна преподобной матери Гайи Елене Махиям. «Я когда-нибудь встречу ее», — сказал он тогда. И вот она в яви перед ним. Но такая встреча ни разу не виделась ему. «Ты шумел, как Шайхулут в ярости», — сообщила она. «И вдобавок ухитрился выбрать самый сложный подъем. Пошли, я покажу тебе, где спуститься полегче». Он выбрался из расщелины и пошел за ней. Ее бурнус взметался, когда девчонка скользила через изломанные скалы. Она была как серна, легко скачущая по камням. Пауль почувствовал, как к лицу прилила кровь. Хорошо еще, что темно. Что за девушка? Словно прикосновение судьбы. Пауля захватила радостная волна. Вскоре они уже стояли среди фрименов на дне котловинки. Джессика криво улыбнулась сыну, но обратилась к Стилгару. «Да, нам полезно будет поучиться друг у друга. Надеюсь, ты и твои люди не в обиде на нас за случившееся. Мне показалось, что другого выхода нет, ты был готов совершить ошибку». «Удержать человека от ошибки — это воистину небесный дар», — отозвался Стилгар. Он поднес левую руку к губам, а правой вытянул из-за пояса Пауля оружие и бросил одному из своих спутников. «Когда заслужишь, парень, у тебя будет свой маулет». Пауль хотел было ответить, но сдержался, вовремя припомнив наставление матери. «Начало — пора деликатное. С ним нужно быть осторожным». «У моего сына есть все необходимое оружие», — ответила за него Джессика и посмотрела Стилгару в глаза. Тот сразу вспомнил, как в руки мальчика попал пистолет, и оглянулся на Фримена, побежденного Паулем. Это был Джамис. Он стоял в стороне, опустив голову и затрудненно дыша. «С тобой нелегко иметь дело, женщина», — сказал Стилгар. Потом, протянув руку в сторону одного из своих людей и щелкнув пальцами, велел: «Кушти баккате!» «Опять Чакапса», — отметила Джессика. Тот немедленно подал вожаку два квадратных газовых платка. Стилгар пропустил их сквозь пальцы и повязал один на шее Джессики под капюшоном, а второй таким же образом на шее Пауля. «Ну вот», — сказал он, — «теперь у вас есть платки Бакка. Если нам случится разойтись, вас всякий опознает как принадлежащих к сиечу Стилгара, а об оружии поговорим в другой раз». Он обошел своих людей, проверяя, готовы ли они. Затем взвалил фримпакет Пауля на одного из них. «Бакка», — вспомнила Джессика. «Это религиозный символ. Бакка значит плакальщик. Ясно, что тут какая-то символика, объединяющая племя, но какая? Почему скорбь, оплакивание объединяют их?» Стилгар подошел к девочке, так смутившей Пауля.
1: Чани, возьми этого мужчину-ребенка под свое крылышко и оберегай его. Чани тронула Пауля за руку. Ну пошли, мужчина-ребенок. Пауль сдержал раздражение и ответил: «Мое имя Пауль, и лучше бы тебе...» «Мы дадим тебе имя, будущий мужчина», — ответил вместо нее Стилгар. «Во время мехны на испытании Акль». «Испытании разума», — перевела про себя Джессика. Она вдруг ощутила, что надо немедленно доказать превосходство Пауля и его зрелость. Это ощущение перевесило всякие мысли об осторожности, и она резко воскликнула: «Мой сын прошел испытание Гом-Джабаром!» По наступившей вдруг мертвой тишине стало ясно, что она поразила такие их. Прямо в сердце. «Да, многое нам предстоит узнать друг о друге», — проговорил Стилгар. «Но мы зря теряем время. Нельзя, чтобы лучи дневного солнца застигли нас в открытом месте». Затем он подошел к поверженному Паулем Фриману. «Идти можешь, Джамис?» Тот мрачно фыркнул в ответ.
0: «Просто он ударил неожиданно, и все. Кто мог ждать от него такой прыти? Это случайность. А идти чего могу?»
1: «Случайность тут ни при чем», — возразил Стилгар. «И слушай, Джамис, ты будешь отвечать за их безопасность вместе с Чани. Они под моим покровительством». Джессика посмотрела на Джамиса. «Это его голос», — возражал Стилгару со стены. «Он хотел их смерти». И Стилгар явно считал нужным подчеркнуть свой приказ специально для Джамиса. Стилгар вновь внимательно оглядел свой отряд и жестом подозвал двоих. «Ларус, Фарух, пойдете позади и проследите, чтобы следов не оставалось. Будьте особо внимательны, ведь с нами двое необученных новичков». Он повернулся и указал рукой направление через котловину. «Походной цепочкой с фланговым охранением пошли. Нам надо поспеть в пещеру кряжей до рассвета». Джессика шла нога в ногу со Стилгаром, пересчитывая людей. 40 фриманов, с ней и Паулем 42, идут, как заправские солдаты, даже эта девочка Чани. Пауль шагал позади Чани. Он уже позабыл, как разозлился на то, что девочка захватила его врасплох. Сейчас в его голове кружились слова матери: «Мой сын прошел испытание Гом-Джабаром». Руку кололо воспоминание о давней боли.
3: «Смотри, где идешь!» — прошипела Чани. «Не зацепись за куст! Оставишь нитку на ветке, выдашь нас!»
1: Пауль сглотнул, кивнул. Джессика слушала, как движется отряд. Шаги свои и сына она различала, а фримены, 40 человек, шли, и не было слышно звуков, отличных от естественных звуков пустыни. Их одеяния плыли во мраке, словно паруса призрачных лодок, и путь их лежал в Сиечтабр, Сиеч Стилгара. Она думала о самом слове «Сиеч», старое слово, опять-таки из Чакобса. И бесчисленные прошедшие века не изменили его. Сиеч — это место сбора во время опасности. Только теперь, спустя какое-то время после стычки, она задумалась о том, что вытекало из значения слова и самого употребления древнего охотничьего языка. «Хорошо, идем», — заметил Стилгар. «С милостью шайху Луда мы таки дойдем до пещеры кряжей к рассвету». Джессика молча кивнула, берегла силы. Оказывается, она была вымотана до предела, и только сила воли как-то подавляла усталость. Сила воли и гордость, призналась она себе, и воодушевление. Она думала о том, как же ценны эти люди. Да, сегодня ей открылось немало нового о фрименах. Все они, весь народ воспитаны как воины. Поистине бесценная находка для герцога-изгнанника.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Девочка. Это произошло однажды вечером в конце мая. В квартиру кто-то настойчиво позвонил. Я открыл дверь и увидел на пороге девочку лет 7-8. Она была в белом коротеньком платьице, маленьких туфельках-босоножках и с большим белым бантом на голове. В руках она держала ученический портфель. «Здравствуйте, маленькая волшебница», — сказал я. «Вы ко мне?» Она весело рассмеялась, бросила портфель и кинулась ко мне на шею. «Здравствуй, папка! Какой ты смешной сегодня!» Я оторопел на мгновение, но тут же пришел в себя и опустил девочку на пол. «Как ты сказала? Папка?»
1: «Папка! Папуля! Папочка!»
0: «Вот как! Это даже интересно! А чего же мы стоим в таком случае на пороге? Проходи!» Она схватила портфель, в припрыжку убежала в комнату, бросила портфель на диван, мимоходом потрепала по спине лениво дремавшую кошку, потрогала колючие иголочки кактуса, росшего в горшке на подоконнике, открыла книжный шкаф, переставила стулья и произвела еще немало перестановок, напевая в полголоса какую-то детскую песенку. А я продолжал стоять, наверняка с открытым ртом и предельной степенью недоумения на лице. Как только нервный шок начал немного проходить, я понял, что, несмотря на загадочность, появление этой девочки в моей квартире мне очень приятно. Я даже пожалел, что эта девочка не живет в нашем подъезде. Я бы приглашал ее иногда к себе в гости, а она вот так носилась бы по комнате, совершая беспорядки. Непосредственная и веселая, маленькая и легкая, стремительная, как солнечный зайчик. Вот только «Здравствуй, папка». Что это? На детскую шутку мало похоже. Может быть, пошутил кто-нибудь из взрослых? Но это было бы слишком жестоко по отношению к самой девочке. А вдруг она перепутала дом? Сейчас ведь все дома одинаковые. Но в таком случае я должен был походить на ее отца. Тоже маловероятно. Тем не менее, что-то нужно было делать, и я отложил решение непосильных для меня загадок. Только сама девочка могла мне помочь. «Ну, раз уж ты пришла, то что бы нам купить к чаю?» «Ах, папка», — укоризненно ответила она, — «ну, конечно, эклер снежный, как будто ты не знаешь». «Да-да», — поспешил ответить я, — «как я мог забыть?» «Папка, ты иди в магазин, а я полью цветы. Они у нас совсем засохли. Наверное, я забыла полить их вчера». «Отлично», — сказал я, надевая пиджак. «Я мигом вернусь. Чайник я сейчас включу, а ты его не трогай. Договорились?»
1: «Договорились, папа».
0: И она, снова что-то замурлыков, достала из кухонного шкафа графин и стала наполнять его водой. Я захлопнул дверь квартиры, спустился вниз и зашел в ближайший кондитерский магазин. Через 5 минут я вернулся, неся коробки с пирожными и конфетами. Девочка сидела посреди комнаты, пытаясь растормошить кошку, которая упорно свертывалась клубком, отказываясь играть. Пустой графин стоял рядом. Цветы были политы. «Ну, вот я и вернулся. И чай, наверное, уже готов. Посмотри-ка, что я принес». Я разложил коробки на столе, и девочка сама открыла их. Через несколько минут на столе уже стояли варенье, сахар и чашки с дымящимся чаем. Мне было приятно чувствовать себя гостеприимным хозяином. «Ну что ж, начнем», — сказал я. «Прошу садиться, волшебница». Уговаривать ее, конечно, не пришлось. Некоторое время мы молча прихлебывали чай и шарили в коробках, выбирая что-нибудь по вкусу. Я окончательно убедился, что вижу эту девочку впервые. Ни у кого из моих друзей и знакомых не было такой. Она вела себя так, словно действительно была дома. Ни тени смущения или робости. Предметы в комнате, казалось, тоже были ей знакомы и известны. Нашла же она сразу графин. Около стены стоял стул. Это она его поставила. Значит, политый маленький кактус на книжном шкафу. А его не сразу ты и заметишь.
1: «Знаешь, папа», — сказала она, смешно сморщив носик, — «я сегодня получила 4 по русскому языку. За диктант».
0: По некоторым ноткам в ее голосе я понял, что она немного расстроена этим событием.
1: «Как же так?»
0: «Так». Внимательно посмотрела она мне в глаза. «И 4-ка-то такая, ближе к 3-ке». И немного помолчав. «Нет, папочка, не выйдет из меня отличницы. Я же ведь стараюсь». «Ну, ничего», — сказал я и даже осмелился потрепать ее по волосам. «На следующий год ты уж как следует поднажмешь. Правда ведь?»
1: «Правда, папка».
0: И она снова вся засияла, словно крохотное солнышко радости и света. Маленький солнечный зайчик.
1: «Скажи, папа, а почему, как только мама куда-нибудь уедет, ты всегда что-нибудь в квартире сделаешь по-своему?»
0: «Вот как? Значит, еще и мама. А, впрочем, почему бы и нет? Мама обязана быть.
1: «Ну и что же я сделал по-своему?» Она кивнула головой в сторону окна. «А шторы?»
0: «Что шторы?»
1: «А у нас таких не было». «Ну, это я купил вчера, то есть сегодня». «А знаешь что, давай с тобой играть. Будем пить чай и играть».
0: «За столом?»
1: «За столом. А мы будем не спеша пить чай и не спеша играть».
0: «Ну, давай».
1: С этой девочкой было очень интересно говорить. Меня только смущало то обстоятельство, что она называла меня папой. И еще, я даже не знал ее имени. Спрашивать прямо мне почему-то было неудобно. Может быть, потому что это расстроило бы игру. Но все-таки наверняка игру. Какой же я папа, если я не знаю, как зовут дочь? «Мы будем играть с тобой в такую игру. Представим, что мы друг друга не знаем. Хорошо?» Она весело рассмеялась и пододвинула поближе к себе коробку конфет. «Ну, тогда начали. Мы не знаем друг друга. Девочка, а как тебя зовут?»
0: «Оля».
1: «Чудесное имя.
0: А как вас зовут?»
1: «А меня зовут...» Я набрал полную грудь воздуха и низким, насколько было возможно, голосом пробасил:
2: «Ануфрий Балалаевич».
1: Она даже подпрыгнула от восторга на стуле и засмеялась так, словно по комнате рассыпались серебряные колокольчики.
0: «Ой, папка, смешной! А почему тебя все зовут Григорий Иванович? А иногда...»
1: Она прижала палец к губам, словно доверяла большую тайну.
0: «А иногда Грик».
1: Теперь подпрыгнул на стуле я. Но только не от восторга, а от неожиданности. Подпрыгнул, да еще подавился горячим чаем. Солнечный зайчик с огромным белым бантом на макушке тихо повизгивал от распиравшего его смеха. Я фыркнул, прокашлялся, взял себя в руки и сказал: «Мы же договорились играть. Значит, пока меня нельзя называть папой. Откуда ты знаешь, что меня зовут Григорий Ивановичем или Григом?»
0: «А откуда ты знаешь, что меня зовут Оля?»
1: «Я этого не знаю».
0: «Так ведь это в игре. А вообще, откуда ты знаешь, что меня зовут Оля?»
1: Я чуть было не брякнул, что я ее вообще не знаю, не только по имени, но вовремя спохватился. «Ну, видишь ли, папы обычно знают, как зовут их детей. Они сами выбирают им имена. Вот и я. А откуда ты знаешь мое имя?»
0: «Я же слышу».
1: И она постучала пальцем по своему уху. «Понятно», — сказал я, чувствуя, что все больше и больше запутываюсь. «А в каком классе ты учишься? И в какой школе?»
0: «В первом классе Б. В школе? В первой школе».
1: «Это здесь, недалеко за углом, на Зеленой улице».
0: «На Зеленой. Можно я еще съем пирожное, пап?»
1: «Конечно, Оленька. Я, наверное, придумал хорошую игру. Но я был настолько растерян, что потерял способность задавать вопросы, кроме таких: как зовут твоего папу и откуда ты взялась здесь?» Мы еще минут 15 продолжали играть в придуманную мною игру. Причем девочка показывала поразительную осведомленность обо всем, что касалось меня. Я же удивлялся все больше и больше, и наконец понял, что игра им надоела. Уж очень скучные и нелепые вопросы я задавал.
0: «Я вымою чашки, папочка», — сказала она.
1: И, не дожидаясь ответа, потащила посуду на кухню. Я уселся в кресло и закурил. Через открытую дверь мне была отчетливо видна фигурка девочки. Ее загорелое лицо, на котором все время менялись выражения. Она то смешно поджимала губы, когда капли горячей воды брызгали ей на лицо и на руки, то удивленно смотрела на дно чашки, подставленной под струю, где в бешеном водовороте кружились черные чаинки. Ее вздернутый носик выражал любопытство, черные стремительные глаза – нетерпение, плавные движения рук – вполне осознанное чувство грации и пластичности. Все в ней было противоречие. Я подумал, что, наверное, невозможно заранее угадать, что она сделает в следующее мгновение. А белый огромный бант на макушке окончательно утвердил меня в мысли, что эта девочка – солнечный зайчик.
0: «Папа», – вдруг сказала она, – «а почему ты так смотришь на меня?»
1: «Извини, Оленька, я задумался».
0: «А почему ты куришь?»
1: Я недоуменно пожал плечами.
0: «Ты ведь раньше не курил».
1: «Ах, да, это я так, просто, случайно». Наконец-то она сказала такое, что ко мне не относилось. Я курил давно и ни разу не бросал. Значит, она знает обо мне не все. Девочка в припрыжку выбежала из кухни, подскочила к радиоприемнику с проигрывателем, включила и, открыв дверцу тумбочки, начала рыться в пластинках.
0: «Папка, ты будешь танцевать со мной лагетту?»
1: «Конечно, буду, Оленька. Только тебе придется меня научить. Я никогда не танцевал лагетту».
0: «Ох, и хитрый папка.
1: Ведь мы с тобой почти каждый день танцуем, Лагетто. Притворяешься? Давай договоримся, что я забыл этот танец. А ты меня будешь учить. Уи! Погрозила мне пальцем девочка и снова начала переставлять пластинки. Пластинки куда-то убежали, папочка. Может быть, у них есть ножки? Это, наверное, проделки Матильды, Оленька. Матильда лениво шевельнула хвостом, услышав свое имя. А Шейк или Чарльстон тебя не устраивает?
3: Устраивает, ответила девочка.
1: И мы стали отплясывать Чарльстон. Тебя, папочка, не перетанцуешь, сказала девочка, смеясь. Да я уже и сам с ног валюсь.
0: Танцы кончились. Девочка села за рояль. Старый беккеровский рояль, на котором играло много поколений моих предков. Играла она неважно, но очень старательно, отсчитывая доли такта вслух. Потом вдруг захлопнула крышку рояля и сказала: «Все равно мне Ксения Николаевна больше тройки не поставит».
1: «Если ты очень захочешь, то поставит».
3: «Я поиграю вечером». «А вообще-то этот контрданс мне не очень нравится. Вот так, папочка».
1: «Ну, Ксения Николаевна, наверное, знает, что тебе нужно играть».
3: «Я пойду к Марине, папа. Сначала мы с ней поиграем, а потом сделаем уроки. Хорошо?»
1: «Хорошо, Оля. Иди, конечно».

0: ядерный полигон. Он был расположен в километрах 15 от Усть-Манска, недалеко от реки, на небольшом слегка волнистом плоскогорье. Полигон занимал площадь в 5-6 квадратных километров. Приземистые, но просторные корпуса лабораторий были, на первый взгляд, разбросаны в совершенном беспорядке по территории полигона. У въезда, возле проходной, теснились огромные ангары для транспортных автомашин и высилось здание подстанции. В центре блестела отполированная тысячами подошв и шин асфальтированная площадка для запуска капсул. И только стоя на этой площадке, можно было понять, что домики и вагончики лабораторий как магнитом притягивались к этому месту. Не будь на то строгого приказа директора, они окружили бы асфальтированный пятачок плотным многоэтажным кольцом. Впрочем, пятачок был не так уж и мал, его диаметр составлял около 200 метров. Из нашей группы испытателей кто-нибудь всегда оставался ночевать на полигоне, и поэтому дверь в домик была уже открыта. Внутри раздавались голоса, стук кнопок шахматных часов, возгласы «Вылазь, вылазь, шах тебе!» «А, Грик, здорово! Значит, и начальство приехало?» «Здорово, парни», — сказал я. «Сваливайте шахматы, феоктистов идет». Шахматы и часы тотчас же убрали, и у всех на лицах появилось сосредоточенное выражение. Феоктистов, руководитель группы испытателей, в которую входило 9 человек, появился на заросшей травой дорожке и еще издали, замахав длинными неуклюжими руками, закричал: «Опять спите! Почему Ерзанов не в капсуле?» «В капсуле он!» – тоже закричав, ответил Иннокентий Семенов, который был дежурным. «В капсуле? В какой капсуле? В шахматы опять шпарите?» «Да в капсуле он!» – не выдержал Семенов. «В капсуле! Черт-то с два! Через неделю запуск, а вы тут блиц гоняете!» «Да и не гоняли мы!» – начал было Семенов и осекся. У других, да и у меня тоже, лица вытянулись. «Ну да. Группу Стрижакова хотели», — вдруг совершенно спокойно сказал Феоктистов. «Потом заспорили. А в конце концов выяснилось, что у них двое кашляют и чихают. А у нас вроде никто. Нет?» И он вопросительно огляделся. «Не вздумайте простыть. Тогда запуск снова отложат». «Ну, а кого же...» Чуть заикаясь от волнения, спросил Ерзанов, неизвестно откуда появившийся. «Кого-кого? Веревкина, вот кого!» Мы набросились на Веревкина, что-то кричали, похлопывали и трясли его за плечи. Левка сначала изумился, когда назвали его фамилию, потом обрадовался, когда до него дошел смысл сказанного, затем сконфуженно смутился и бормотал что-то нечленораздельное. «Если бы Филиппович сейчас видел вас, — сказал Феоктистов, — он бы никого из вас не допустил к запуску, по крайней мере, еще на год. Какие эмоции! Вы что, не умеете держать себя в руках?» «Но ведь радость-то какая!» — сказал кто-то из нас. «А если горе, несчастье? Вы, как никто другой, должны владеть своими чувствами. Авария! Семенов, в главную капсулу! Остальные дублировать! Волновод времени сужается! Перемычка!» Семенов пантерой прыгнул в дверь домика, пролетел половину коридора и скрылся в люке. Мы тоже кинулись по коридору в рассыпную по своим местам.
1: Феоктистов, наверное, задал программу имитатору отказов еще с главного пульта в административном домике. Потому что, когда я захлопнул за собой люк, с начала сужения волновода времени уже прошло 20 секунд. Через 20 секунд волновод времени будет перекрыт. И тогда крышка. Крышка пока еще чисто символическая. Но теория предсказывала, что это может быть и на самом деле. Итак, оставалось 20 секунд. Даже меньше. Нужно или уменьшить мощность, поступающую в реверины, которые создают волновод, или увеличить скорость прохождения через волновод, или то и другое вместе. В кабине имелась небольшая логическая вычислительная машина. Решала проблемы она молниеносно, но вот ввод программы нужно определить, как далеко во времени образуется перемычка, какова скорость ее нарастания. Если полагаться только на приборы, то времени не хватит. Здесь необходима работа не только сознания, но и подсознания, всего тела. Нужно врасти во время, раствориться во времени, почувствовать его. Кроме быстроты соображения, нужна была еще и идеальная реакция. А импульсы, поступающие из мозга, движутся так медленно. Прошло 19,7 секунды. Я успел проскочить перемычку. Рука потянулась к вспотевшему лбу, но задержалась на полпути. Энергия поступала в реверины без контроля, огромными порциями. Система начала работать в разнос. Через 7 секунд я выпаду со своей капсулы в каком-нибудь времени и замкну петлю обратной связи. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Смерть предпочтительнее. Только моя, и все. 6 секунд. Система все более выходит из-под контроля. Выключить источники энергии. Сразу же появляется перемычка сверху. Энергию в реверины. Снова все в разнос. Система совершала колебания между двумя предельными состояниями. Выпадением в чужое время и перспективой остаться вне всякого времени. То есть нигде и никогда.

0: нужно удлинить промежутки критического времени. Как говорят, спуститься потихонечку на тормозах. Через 10 минут пляска прекратилась. Через полчаса начались перегрузки. Обыкновенные перегрузки, когда нет сил поднять руку, закрыть рот, когда даже мысли в голове едва ворочаются, как будто придавленные 1000-килограммовым грузом. И снова перемычки, генерация без насыщения, вернее, с насыщением, которое есть конец. К началу второго часа капсула времени в совершенно чистом идеальном волноводе споткнулась о непреодолимую преграду. Реверины по-прежнему пожирали энергию, но капсула не двигалась в прошлое. Это означало, что волновод моей капсулы пересек волновод, вернее, натолкнулся на волновод какой-то другой капсулы. Может быть, из 2000 года. Может быть, на мой собственный, но более поздний. В прошлое не пройти. В настоящее кто-то пересек и путь к отступлению. А если это надолго? В институте на каждый запуск в прошлое будут оформлять нечто вроде обращения к потомкам. Не заполняйте такие-то и такие-то силовые линии термопарального поля. Осторожно, идут первые попытки человечества пробиться в прошлое. Все это хорошо, все это сверхнадежно. Нам, конечно, уступят дорогу. Но а если ошибутся? Забудут? И вот я сейчас сижу в западне. Что мне до того, что это только имитация? Я перестал расходовать энергию капсулы. Когда произошло столкновение, я немного растерялся. Нужно было мгновенно возвращаться в настоящее. Я опоздал, и теперь мне приходится раскачиваться между двумя окнами в прошлое. Не объехать, не пройти. Я должен был не пропустить мгновение. На секунду открылся путь в настоящее. Руки сами произвели необходимые действия. Прошло 2 часа, 3. Внезапно заныли зубы, все сразу. Потемнело в глазах. И, конечно, в тот момент, когда нужно было проскочить очередную перемычку. Потом на меня напали кашель, смех, апатия. Кто-то щекотал мне подошвы ног. Все это сопровождалось перегрузками, отказом важнейших узлов электронной аппаратуры, перемычками, темнотой, воем, грохотом, леденящей тишиной. В начале 5 часа началось самое страшное. Я на мгновение потерял сознание. Это испугало меня и сразу же лишило уверенности. И все-таки какая-то часть сознания или подсознания бодрствовала. Я увидел перед собой искаженное от смеха свое собственное лицо. Ощутил слабую дрожь, дрожь кабины. И руки начали плясать по клавишам, тумблерам и ручкам. На несколько секунд я пришел в себя и отметил, что только что проскочил опасную перемычку. Все кончилось внезапно, как и началось. Теперь будут трава, солнце, земля и небо. Через несколько дней в моей квартире снова раздался звонок. Я сразу подумал, что это пришла девочка. Звонок пытался воспроизвести какую-то нехитрую мелодию. Это наверняка была она. Валентина сделала движение, намереваясь открыть дверь, но я попросил ее посидеть немного на кухне, ничем себя не выдавая. Валентина недоуменно пожала плечами. Я открыл входную дверь. На пороге снова стоял солнечный зайчик. «Здравствуй, папка!»
1: «Здравствуй, Оленька!»
0: «А мама приехала?»
1: «Мама?
0: Ну, как тебе сказать?» «Приехала! Мама приехала!» Девочка вбежала в большую комнату, затем в маленькую. «А где же мама?»
1: Я поднес палец к губам, как бы говоря, «Терпение, сейчас будет сюрприз, только не надо торопиться».
0: «Вымой руки, Оля». Девочка скрылась в ванной комнате, а я вошел на кухню.
1: «Ну вот», — сказал я Валентине, — «эта девочка снова пришла. Она называет меня папой, она почти все обо мне знает. Она ведет себя так, словно прожила здесь всю жизнь».
0: Мне показалось, что по лицу Валентины пробежала какая-то тень сомнения или недоверия.
1: «Ну что ж, я пойду. Я думала, что все это шутка».
0: «Куда ты, Валюша? Я второй раз вижу эту девочку. Это просто игра».
1: «Игра? Вот она сейчас войдет, увидит меня и подумает, что у ее папы в доме чужая женщина. И игра будет испорчена. Я лучше уйду».
0: «Ничего не будет испорчено». В это время открылась дверь, и в кухню влетела девочка. «Мама!» – закричала она, задохнувшись от радости. «Мама!»
1: Я заметил, как Валентина, на мгновение оторопев и чуть подавшись назад, вдруг схватила девочку и прижала к себе.
0: «Мама, мамочка, наконец-то ты приехала!»
1: «Оля», — сказал я, когда они нацеловались, — «не мешало бы полить цветы, а?»
0: «Ну, я поливала их сегодня утром».
1: «Вот как? Ты их поливала сегодня утром? Что-то не похоже». Я ковырнул пальцем землю в одном горшке. «Совсем сухая».
0: «Ну, хорошо», — сказала девочка, — «я полью их. Но все равно я поливала их сегодня утром».
1: И она занялась своим делом. Ну, что скажешь, Валюша? Вот ты и мама. Признайся, что немного не верила мне. Как тебе все это нравится?
0: Странно. Но она действительно считает меня мамой, а тебя отцом. Ничего не понимаю.
1: Она мне очень нравится. Я про себя называю ее солнечным зайчиком. Правда, похоже?
0: Очень похоже.
1: В этот вечер мы были одной семьей. Нужно было, по крайней мере, пообедать по-семейному. Но в моем холодильнике не было никаких припасов. Валентина поставила на плитку кастрюлю с водой, а я побежал в магазин и купил там мясо, масло, луку и еще всякой всячины. Весь мой предыдущий опыт исчерпывался покупкой колбасы, сыра и рыбных консервов. И поэтому мне пришлось туго. Я импровизировал на ходу. Через полчаса я был дома. Валентина и Оля сидели на диване. На кухне кипела кастрюля, пуская клубы пара. Про нее они, конечно, забыли. По их счастливым лицам было видно, что им было хорошо вдвоем. Валентина поцеловала девочку и сказала: «Оля, ты поиграй немного. Мне надо заняться кое-чем на кухне». Я в это время разгружал сумку. Валентина прикрыла дверь и обняла меня за плечи. «Гриша, она знает обо мне все. Она не перепутала. И мне сейчас кажется, что она действительно моя дочь. Странно, правда? Она не играет».
0: «Успокойся, Валюшенька. Все выяснится. Когда она ушла в тот раз, я все время ждал ее возвращения. Весь вечер, всю ночь и на другой день. Потом решил, что она уже никогда не придет. И мне было грустно. Смешно, правда?»
1: «А она опять сегодня уйдет?»
0: «По-моему, уйдет.
1: И не вернется?»
0: «Этого я не знаю. Но сегодня, во всяком случае, нет. Может быть, завтра или через неделю».
1: «Я не отпущу ее».
0: «Мне кажется, этого нельзя делать. Ведь где-то у нее есть дом, и настоящий отец, и мать».
1: «А может быть, она из детского дома? Может быть, ей просто хочется иметь папу и маму. Вот она их и придумала. Пусть ее сказка окажется правдой. Вдруг она действительно из детского дома». Я видел, как Валентина загорелась этой идеей. После обеда Валентина и Ольга так раздурачились, что я невольно сам принял участие в наведении беспорядков. Потом они, видимо, устав, снова взобрались на диван, но еще долго не могли успокоиться, начиная вдруг ни с того ни с сего хохотать. Смеялся и я. Потом девочка, как и в прошлый раз, засобиралась к подруге поиграть. Но Валентина начала отговаривать ее и предложила сходить в кино или просто погулять. В кинотеатре народу было не очень много, но детей на вечерние сеансы не пускали. И мы отправились в лагерный сад, где можно было побродить среди сосен, поесть мороженого и просто постоять на обрыве. Потом мы ходили по дорожкам парка, причем Ольга и Валентина все время о чем-то говорили. Я немного отстал. Вдруг я увидел растерянное лицо Валентины. Она все-таки ушла. Как ушла?
0: Она захотела мороженого, я дала ей денег, она бегом кинулась к киоску, а когда я подошла, ее уже здесь не было. Мы спросили у продавщицы, не подходила ли только что к ней девочка с большим белым бантом на голове, но та ответила что-то нечленораздельное, и мы отстали.
1: «Я говорил, что она все равно уйдет», — сказал я.
0: «Нет, она, наверное, просто потерялась. Надо объявить по радио. А если она тоже ищет нас?»
1: Мы побежали к радиобудке, но в душе я мало верил в успех нашего предприятия. У девочки где-то есть свой дом, там ее ждут. Может быть, это детский сад, а может, и настоящая семья. Все равно у нее есть дом, а к нам она приходит только поиграть. Мы ждали девочку возле большого фонтана, обычного места встречи. Диктор несколько раз объявил, что потерялась девочка, и просил ее или тех, кто видел девочку, подойти к фонтану. Но к нам никто не подошел.
0: «Она, наверное, дома», — сказала Валентина. «Она потерялась и ушла домой. Здесь ведь совсем недалеко. Она ждет нас. Пошли».
1: В окнах моей квартиры света не было. И в самой квартире никого не было. Я надеялся, что найду там хотя бы ее портфель. И если девочка не вернется за ним, то открою его и посмотрю, что в нем есть. Но портфеля в квартире тоже не было. Я точно помнил, что она пришла с портфелем. А когда мы вышли втроем, портфель оставался в квартире. Теперь его не было. Значит, девочка заходила сюда и взяла свой портфель. Иного объяснения я не мог придумать. Ведь не мог же портфель исчезнуть сам по себе. Не мог он испариться. Но, с другой стороны, у девочки не было ключа. Валентина вышла на балкон. Наступал вечер. Стало прохладно. Я закурил. «Ты все еще ждешь?» – спросил я.
0: «Я буду ждать ее», – ответила Валентина. «Она придет».
1: «Сегодня она не придет».
0: «Все равно я буду ждать».
1: Валентина осталась у меня. Мы решили перевести ее вещи на другой день. Утром мы ехали на полигон вместе. Валентина работала в лаборатории измерений, расположенной почти в противоположном от нашего домика конце полигона. «Объявим, что мы муж и жена. Вечером», — крикнул я ей. «Когда Левка вернется?»
0: «Хорошо».
1: Около нашей лаборатории толпился народ. Кто-то из администраторов безуспешно пытался разогнать эту толпу. Но все было напрасно. Группа Стрижакова в полном составе расположилась под окнами комнаты, где сейчас медики в какой раз тщательно проверяли состояние психики Льва Аркадьевича Веревкина. Около капсулы, на площадке для запусков, возились техники и инженеры. Там тоже шли последние приготовления. Кто-то в последние часы перед стартом нашел несколько мелких неисправностей, и сейчас впаивали новые интегральные схемы, меняли тумблеры. Феоктистов бегал вокруг и был страшно недоволен. Веревкина предполагалось запустить в прошлое, которое будет отстоять от момента запуска капсулы на 2-3 часа. Он должен был увидеть время, непосредственно предшествующее самому запуску. К 11 часам дня напряжение на полигоне достигло своего предела. В разных его концах ревели моторы фургонов, перевозивших аппаратуру поближе к пятачку. Инженеры и техники бегали, как угорелые. Группа администраторов во главе с директором института твердой походкой прошла в наш домик. Появились люди с кинокамерами и фотоаппаратами. Время запуска приближалось. В половине 12-го полигон замер. Люди, которые непосредственно не участвовали в запуске, отошли на приличное расстояние от пятачка. И сразу же выяснилось, что все идет по порядку, что все знают, что им нужно делать, что нет никакой сутолоки и спешки. И вот мы по очереди обнимаем Левку, говорим какие-то слова, что-то советуем. Левка твердым шагом идет к пятачку и, неуклюже согнувшись, лезет в люк капсулы. Люк закрыли. Теперь Веревкина связывалась с настоящим только шнур телефонной связи. Феоктистов сказал еще несколько слов в трубку, и техники отсоединили и этот канал связи. Сматывая кабели и провода, обслуживающий персонал бежал от капсулы к краям пятачка. Феоктистов смотрел на стрелку своих часов, сверенных с часами Веревкина. Истекали последние секунды. Феоктистов махнул рукой. Махнул просто так, потому что Левка должен был сам произвести запуск. Капсула исчезла. Кто-то закричал «Ура!». И вот уже все на полигоне кричат. Только Феоктистов трет переносицу и молчит. В толпе, метрах в 100 от того места, где я стоял, я заметил Валентину. Она махала мне рукой. Я побежал. Вокруг ликовали кто как умел. Одни кружились в танцы под аккомпанемент собственных губ, другие прыгали и задирались с теми, кто стоял рядом. Третьи просто что-то кричали. А что, невозможно было понять. Четвертые улыбались и похлопывали друг друга по плечам. Директор института пробирался к Феоктистову.
0: «Здорово, Валя!» — крикнул я. «Теперь нас не удержишь».
1: «Я тоже рада», — ответила она. «Страшно только. Лучше бы эти несколько часов до его возвращения исчезли. Или уснуть бы».
0: «Не уснешь, во-первых. А во-вторых, на полигоне нельзя спать в рабочее время».
1: «Я хочу, чтобы он вернулся».
0: «Я тоже. Все этого хотят.
1: Я хочу больше всех. Если он вернется, тогда и ты будешь всегда возвращаться».
0: «Ну, не смей трусить».
1: «Что он там сейчас делает?»
0: «Вернется, расскажут».
1: Капсула должна была вернуться через 2 часа, и поэтому никто не отходил от пятачка, хотя уже наступило обеденное время. Радостное оживление, вызванное благополучным запуском капсулы, прошло, и теперь наступило ожидание, когда кажется, что время течет очень медленно, когда не знаешь, куда себя деть и чем заняться. Теперь мы уже ничем не могли помочь Веревкину, если бы с ним что-нибудь случилось. С утра погода была солнечная и теплая. А сейчас потянуло ветерком, и на небе собрались тучи. Несколько раз принимался чуть заметный дождик, но все никак не мог собраться с силами, чтобы хлынуть по-настоящему. Некоторые на всякий случай сбегали за плащами или просто притащили большие листы брезента, чтобы не промокнуть. Но дождь только шутил. Прошло уже около 2 часов, и людьми овладела тревога. Только бы он вернулся. Первым почувствовал неладное Феоктистов. Взглянув в очередной раз на часы, он вдруг побежал к директору института и что-то сказал ему. Директор покачал головой. Феоктистов сказал еще что-то, и директор махнул рукой начальнику отдела надежности. Тот подошел к ним, и лицо у него было не очень радостное. О чем они говорили, я не знал. Прошло уже 2,5 часа, а капсула Веревкина не возвращалась. 2 часа мы с Валентиной простояли под чахлой сосной, а теперь подошли к пятачку. Снова инженеры и техники метались по полигону. Из домиков тащили какие-то схемы и чертежи. Начальник отдела надежности стоял бледный-бледный. Феоктистов рассматривал детали, которые вынули из капсулы перед самым стартом.
0: «Ничего не надо было менять перед стартом. Это плохо действует на человека», — донеслось до меня.
1: «Гриша», — сказала Валентина, — «он должен вернуться. Понимаешь, он должен вернуться».
0: «Я это понимал. Ох, как хорошо понимал. Прошло 3 часа, потом 4, затем 5. Капсула не возвращалась.
1: «Валя, не плачь. Еще ничего неизвестно», — сказал я.
0: «Хотя чего уж тут неизвестного?»
1: Лицо ее заострилось, глаза потухли, она не отвечала на мои вопросы.
0: Когда солнце достигло горизонта, всем стало ясно, что Левка не вернется. Уже несколько часов назад была создана комиссия по выявлению причин катастрофы. Она заседала в административном корпусе. Постепенно люди стали расходиться, но человек 100, в том числе вся наша группа, группа Стрижакова и Валентина, оставались здесь всю ночь. Ничем наше присутствие не могло помочь Левке, но как заставить себя уйти? Казалось, что если уйдешь, то совершишь маленькое предательство. И мы не уходили. Все молчали. Было тягостно и страшно. Утром приехали представители из других институтов, из министерства и еще каких-то учреждений и организаций. Нам всем по очереди задавали самые сложные программы, и мы выполняли их в наших тренировочных капсулах, ни разу не сбившись, ни разу не дрогнув, хотя позади была бессонная ночь и Левина гибель. Феоктистов ходил молчаливый, односложно отвечая на вопросы комиссии. Наша подготовка была признана хорошей. Затем принялись за капсулу, вернее, за ее дублера. Аппаратуру гоняли на самых разных режимах целый день, и она все выдержала на отлично. Комиссии не нашли ничего, что пролило бы свет на трагедию, разыгравшуюся на полигоне. Можно было только предположить, что сам Левка что-то там в капсуле сделал не так. Но мы в это не верили. Прошло несколько дней. Наступил июль. Стояла жара. Я перевез немногочисленные вещи Валентины в теперь уже нашу квартиру. Феоктистов настоял, чтобы тренировки продолжались, и мы занимались в тренировочных капсулах по несколько часов в день. Настроение у всех было подавленное. Один испытатель ушел из группы. Нас осталось 7. До конца лета был произведен запуск в прошлое 1,5 десятка автоматических капсул. Вернулись назад все, кроме одной, у которой перед самым стартом было заменено несколько интегральных схем. Инженеры ухватились за эту зацепку, но объяснить причин катастрофы капсулы по-прежнему не могли. Таинственная девочка Оля, солнечный зайчик, за лето появлялась у нас несколько раз. Валентина сходила с ума от этих посещений. Каждый раз не хотела отпускать девочку домой, придумывала разные хитрости, чтобы задержать ее, но все было напрасно, девочка все равно исчезала. Она стала настоящим членом нашей семьи. Мы купили ей маленький диван и поставили его в маленькую комнату, но она ни разу им не воспользовалась. Она никогда не оставалась у нас на ночь. Однажды она не приходила к нам 3 недели, и мы с Валентиной обошли все детские дома в Усть-Манске. Ольги не было ни в одном из них. Мы побывали в школе, в которой, по ее словам, она училась, но и в этой школе Ольга не числилась. А между тем, девочка знала всех, почти всех, во всяком случае, очень многих. В июле было решено сделать попытку проникнуть в прошлое хоть на 10 секунд. Исполнителем этого эксперимента был назначен Иннокентий Семенов. Эксперимент готовили тщательно. Люди не собирались, как в прошлый раз, толпой под окнами нашей лаборатории. Не было шума, но не было и веселого оживления, предшествовавшего первому запуску. Вокруг пятачка были установлены щиты с большими электрическими табло, на которых отсчитывались секунды. Они отсчитывались в таком порядке, чтобы испытатель в своей капсуле смог засечь время выхода в прошлое. Ведь 10 секунд для человека очень малый промежуток времени. Правда, в тренировочных капсулах за 10 секунд мы успевали дважды проскакивать перемычку в волноводе времени. Но то было на тренировках. 25 июля к 11 часам все было готово к проведению эксперимента. Все отошли от пятачка, и электронное табло начало отсчет времени. И вот капсула Семенова исчезла. Все затаили дыхание. Над полигоном стояла тишина. Только кузнечики преспокойно стрекотали в траве. Их это не касалось. И вот капсула Семенова снова появилась на пятачке. Мы бросились к ней. Семенов мог сам открыть люк изнутри, но он почему-то этого не делал. Добежать до капсулы было делом нескольких секунд. 3 человека принялись отвинчивать люк, спустились в капсулу, вытащили оттуда Семенова. К нему кинулся врач. 30 секунд он колдовал над испытателем, потом закрыл свой чемоданчик. Семенова положили на носилки
1: и понесли. Врач поднял вверх обе руки и сжал их, как будто здоровался. У нас отлегло от сердца. Вид у встречающей группы был встревоженный, но было ясно, что Семенов жив. Он был в неглубоком обмороке. Когда Семенов пришел в себя, мы уже не старались сдерживать своей радости. Он встал, удивленно оглядываясь. К нему со всех сторон лезли пожать руку. Хроникер трещал своей кинокамерой, подняв ее на вытянутых руках. Вокруг орали так, что с трудом можно было расслышать отдельные выкрики. Потом испытатели начали качать, и в это время к нему пробились директор института феоктистов и другие администраторы. Семенова посадили в легковую машину и увезли в главный корпус. «Ничего не дадут узнать», — сказал кто-то недовольно. Меня потянули за рукав. Это была Валентина. Она смеялась и чуть ли не плакала от радости. Мы отошли с ней в сторонку и сели под березу, прямо на траву. «Ты рад?» — спросила она меня.
0: «Спрашиваешь?» «Конечно. Все-таки мы пробились в прошлое. Пусть на мгновение, но все же пробились.
1: Теперь в эту брешь мы и прорвемся. А ты заметила, что никто не дышал, пока капсула не появилась на пятачке? Верили и не верили. Ты верила?»
0: «Я знала, что он вернется».
1: «Как ты могла знать?»
0: «Я не рассказывала тебе, потому что это что-то такое, ну, что всегда связано с Ольгой. Все непонятно. Я как-то случайно спросила ее, кто на нашем полигоне вернется из прошлого первым. И она ответила, что дядя Семенов».
1: Я удивленно посмотрел на Валентину.
0: «Не смотри на меня так, Гриш. Я подумала, что она как-то может влиять на происходящее. Что подумает, то и получается на самом деле».
1: «Совпадение», — сказал я.
0: «Нет, Валентина, девочка тут ни при чем».
1: «Ты так думаешь? Ты уверен?»
0: «Конечно, я был уверен. Не могла же она влиять на происходящие события».
1: «Я, Гриша, все время хочу спросить у нее о тебе. Но у меня язык не поворачивается. Я боюсь».
0: «Валя, ты становишься суеверной. Можешь спрашивать хоть у кого. Со мной ничего не случится. Я знаю это точно».
1: «А то, что она тоже может знать точно, в это ты не веришь?»
0: «Ну, я просто уверен. Слишком жалко расставаться со всеми. С тобой, с Ольгой, с друзьями. Всем жалко».
1: В это время по радио объявили, что все испытатели должны собраться в административном корпусе в зале заседаний. Мы побежали. Мы не могли идти спокойно. В зале было полно народу, но нам отвели пустой первый ряд. На сцене сидели ученые, ведущие инженеры-разработчики и Семенов. Феоктистов поднялся на трибуну и сказал: «Капсула действительно была в прошлом. Аппаратура это зафиксировала, но сам испытатель этого подтвердить не может. Он этого не помнит». Потом было сделано несколько сообщений о том, как вели себя отдельные узлы аппаратуры во время эксперимента. Медики доложили о состоянии здоровья Семенова. Потом выступил сам испытатель. Его речь была очень краткой. Последнее, что он помнил, было мгновение, когда он поднял руку, чтобы нажать кнопку пуска, и посмотрел в иллюминатор. Затем его глаза застлала какая-то дымчатая пелена, и он потерял сознание. Это было не совсем похоже на потерю сознания, но более точно он объяснить не мог. Когда он вернулся в настоящее, то у него был уже обыкновенный обморок.
0: Обморок? Пускай, но почему он не помнил, как нажимал кнопку пуска? Разве мог он в бессознательном состоянии произвести запуск?
1: Об этом спорили несколько часов и пришли к выводу, что Семенов просто забыл в результате обморока время, непосредственно предшествовавшее самому запуску. И все же дверца в прошлое была приоткрыта. Камера зафиксировала те 10 секунд, что капсула находилась в прошлом. После этого в течение 2 недель последовала серия запусков на 10-20 секунд и даже на минуту. Все обошлось благополучно, не считая того, что снова никто не помнил, как он произвел запуск и что было в капсуле до тех пор, пока он не появился в настоящем. Девочка по-прежнему бывала иногда у нас. Валентина так и не осмелилась спросить у нее, что будет со мной, когда меня запустят в прошлое. Я был доволен этим, потому что Валентина в последнее время и без того стала нервной и раздражительной. Откуда приходила к нам эта девочка? Я много размышлял об этом. Могло быть 2 варианта. Первый – это была девочка, которая живет где-то неподалеку. Она очень легко могла перепутать стандартные дома и стандартные квартиры со стандартной же мебелью. А я и Валентина очень похожи на ее родителей. Второй – может быть, это действительно моя дочь, каким-то образом переносящаяся из будущего в настоящее. Но без аппаратуры, без капсулы – это было невозможно. Однажды в середине августа я встретил ее на улице. Это был первый случай, когда я встретил ее не в своей квартире. С ней шел какой-то мужчина. Она прошла почти рядом со мной, но не заметила меня, а мужчина на мгновение оглянулся и смерил меня взглядом. Я успел расслышать, как девочка называла его папой. Это объясняло все. Значит, девочка действительно жила где-то рядом. Все дело в том, что не только дома, но и родители все больше стандартизируются и становятся похожими друг на друга. Все стало на свои места, и это принесло пустоту и грусть. Мы с Валентиной очень привязались к Ольге и все еще надеялись найти ее в каком-нибудь детском доме и взять к себе. Я рассказал Валентине о случившемся, но она мне не поверила. Она не могла этому поверить.
0: И вот настал день, когда в капсулу должен был сесть я. Это было в конце августа. Меня должны были запустить на полчаса. Примерно за час до этого начались сборы. Я облачился в комбинезон и выслушивал последние наставления и советы. По роду службы Валентина в это время должна была находиться на другом конце полигона. Мы пожали друг другу руки немного раньше. И вдруг неожиданно раздался возглас: «Папа! Папа!» Я оглянулся. В дверях лаборатории стояла Оля. Солнце светило ей в затылок, и разлетевшиеся по лицу и над головой волосы казались светлыми, золотыми. Она снова была в белом прозрачном платье и с двумя большими белыми бантами на голове. Лицо ее стремительно меняло выражение. То радостное, потому что она увидела меня, то чуть испуганное, потому что незнакомые дяди и тети могли ее отсюда выгнать, то детски наивное, словно все это игра. Она бросилась ко мне. Она снова была маленьким солнечным зайчиком. Никто не прикрикнул на нее, не остановил. Правда, некоторые хмыкнули в ладошку. Откуда у этого молодого испытателя могла взяться такая большая дочь? Но, заметив, что я нисколько не удивлен этой встречей, веселые люди слегка посерьезнели и по одному вышли из комнаты.
1: «Ты хотел мне показать капсулу, папа», — сказала она, «и разрешить посмотреть на кнопочки. Можно?»
0: Мы зашли в одну из капсул тренажеров. Я начал объяснять ей назначение ручек управления, не очень заботясь о связности объяснения, так как она все равно ничего бы не поняла. Ее особенно интересовала кнопка возвращения. Она несколько раз заставляла меня нажимать ее, приговаривая: «Домой, домой, ты возвращаешься». Потом я объяснил ей, что эту кнопку можно и не нажимать, потому что у капсулы есть электронный мозг, которому перед стартом зададут программу, и он возвратит капсулу на пятачок.
1: «А если этот мозг уснет, папа, что тогда?»
0: «Он не может уснуть, он не умеет спать».
1: «Ну, а если он разобьется или сломается?»
0: «Он очень прочный, Оля. С ним ничего не сделается».
1: «Ну, а все-таки?»
0: «Тогда я нажму вот эту кнопку и верну капсулу сам».
1: «Пап, нажми кнопку. Еще, еще».
0: При нажатии этой кнопки гудел зуммер, и мигали лампочки пульта управления. Это, наверное, и заставляло ее просить меня нажимать кнопку. Я нажал на нее, наверное, раз 20.
1: «Папа, не забудь нажать эту кнопку, когда будешь там», — сказала Оля, и в это время меня осторожно позвали.
0: Мы вышли из лаборатории. Девочка держалась за мою руку, не выпуская ее. Кто-то сказал: «А как же Валентина?» На него шикнули. Он, наверное, имел в виду, что скажет Валентина, когда увидит меня с дочерью. Все знали, что Валентина моя жена, но мало кто знал, что у нас обоих есть таинственная дочь Оля, солнечный зайчик. Мы подошли к пятачку. Валентина увидела нас издалека и подбежала. Ольга кинулась к ней. В глазах у Валентины можно было прочесть: «Как ты сюда попала?» В электронный мозг капсулы закладывали программу возвращения. Я помахал друзьям рукой. Валентина вцепилась в девочку и напряженно смотрела на меня, и словно не видела. «Все будет хорошо!» — крикнул я и пошел к капсуле. Того, что произошло дальше, я не помню. Но все было точно так, как я об этом рассказываю. Иного объяснения тому, что со мной произошло, я не могу найти. Позже все подтвердилось. Когда я нажимал кнопку пуска, я был в полном сознании. Но сразу же после этого начался обморок. Он длился несколько минут. Потом я пришел в себя и каким-то образом понял, что нахожусь в капсуле. Именно каким-то странным образом, потому что мое сознание в это время говорило мне, что я стою возле капсулы. Около пятачка тоже стоят люди и что-то кричат. Потом я начал медленно пятиться от капсулы, очутился на краю асфальтового пятачка, как-то нелепо спрыгнул с него. И в то же время я находился в капсуле. Я каким-то образом каждое мгновение чувствовал свою кабину, ручки и кнопки управления.
1: Вдруг едва заметно задрожала кабина, и хотя в это время я пятясь отходил от пятачка, руки произвели необходимые действия, потому что в волноводе начала образовываться перемычка. В это мгновение я уже не помнил, что со мной было с того момента, когда я прощался с Валентиной, и до того, как я проскочил перемычку. Передо мной вставали все более и более ранние картины, предшествовавшие старту. Это были даже не картины. Я все чувствовал, ощущал, я все слышал, различал запахи леса, трав и цветов. Это было мое настоящее, только чуть-чуть размытое в мелких деталях, на которые я, очевидно, тогда не обращал внимания. А то, что было в кабине капсулы, действительно напоминало какую-то картину, нереальную, выдуманную, не имеющую права на существование. Потому что в это время я был еще только возле домика, следовательно, я никак не мог находиться в капсуле. Словно две кинопленки разворачивались передо мной. Иногда это уже казалось мне сумасшествием. Я переставал понимать, что происходит со мной и где я нахожусь. Я не знал, что мне следует делать в следующее мгновение. У меня, правда, возникла мысль, что все наоборот. Но что наоборот? Зачем наоборот? Что такое наоборот? Любой посторонний наблюдатель, если бы это только было возможно, сразу понял бы, что у меня в капсуле время течет вспять. И вся информация, которая имелась в моем мозге и в запоминающем устройстве вычислительной машины капсулы, постепенно прокручивалась в обратную сторону и тут же стиралась, уничтожалась. Я уже не мог знать, почему и как я очутился в капсуле. Все предыдущие воспоминания об этом исчезли. Я еще не осознал, в каком ужасном положении я нахожусь. Я не мог возвратиться в настоящее сам, потому что не знал, что нахожусь уже в прошлом. И автоматика не могла вернуть меня. Программу для возвращения в память вычислительной машины заложили за несколько минут перед стартом, и она уже была стерта текущим в обратную сторону временем. Со мной случилось то же, что и с Левкой, поэтому Левка и не вернулся, он так и не нажал кнопку возвращения. Я был обречен, пока в кабине оставался воздух, все дальше и дальше уходить в прошлое, не догадываясь нажать кнопку возвращения. Я сидел в тренировочной капсуле, рядом стояла Оля. Наши движения были смешны и нелепы, а речь вообще воспринималась как бессмысленный набор звуков. «Ук-пунк-нин-жан-пап», — говорила девочка. Я понимал ее там, в лаборатории, на полигоне. А здесь, в капсуле, мне было смешно. Что такое ук-пунк? «Ук-пунк-нин-жан-пап», — снова сказала девочка. Я рассмеялся, но она повторяла это снова и снова. И я там, в лаборатории, старательно отдергивал палец от кнопки. Ольга повторила смешную фразу раз 10, и это вдруг заставило меня насторожиться. Я делал все в обратном порядке, но подсознательно ухватился за эту фразу. Что такое ук-пунк? Почему Оля столько раз повторяет это? А она все повторяла и повторяла. И вдруг я почему-то прочел фразу наоборот. Это было какое-то секундное возвращение к действительности. «Пап, нажми кнопку!» Я еще, конечно, не осознал, где нахожусь, но раз Ольга просила, значит, надо нажать. И я нажал кнопку возвращения в прошлое. И сразу же лента в сознании, которая прокручивалась в обратном направлении, остановилась. Это позволило мне окончательно прийти в себя. И я увидел себя в кабине капсулы. Ничто не напоминало мне, что я действительно возвращаюсь из прошлого, что я нахожусь не в тренировочной капсуле. Но я не трогал ни одной ручки. Я сидел неподвижно. Передо мной было лицо девочки с большими белыми бантами. «Ты возвращаешься! Ты возвращаешься!» Вспыхнула световая сигнализация, и раздвинулись створки иллюминаторов. Лицо девочки исчезло. «Ну что ж», — сказал я себе, — «я нахожусь в тренировочной капсуле». Ольге надоело выслушивать мои объяснения, и она убежала. Через полчаса запуск. Я толкнул люк и почувствовал, что он завинчен. Что случилось? Вдруг крышка люка отлетела в сторону, и ко мне заглянул человек. «Жив!» — заорал он. «Жив! И даже улыбается!» «Что случилось, ребят?» – спросил я, вылезая из люка. «Кто перетащил сюда эту капсулу? Ведь скоро запуск!» Мне не дали договорить, схватили за руки и потащили к краю пятачка. Рядом бежала женщина в белом халате и кричала: «Отпустите его! На носилки! Его же исследовать надо!» «Успеете! Теперь успеете!» – сказал кто-то. Я видел, что лица людей радостны, но не понимал причины такого бурного веселья. Кроме того, мне было немного неудобно, что я что-то забыл. А через несколько минут запуск. Еще отменят из-за этого. Когда меня наконец отпустили, я увидел плачущую Валентину. «Валя», — сказал я, — «мы же договорились, что ты не будешь плакать, провожая меня». «Я и не плакала». «Но ведь ты плачешь. Я вернусь. Не бойся за меня». «Ты вернулся», — сказала она, плача и смеясь. «Ты вернулся». «Ты возвращаешься, возвращаешься», — вдруг вспомнил я. И лицо Ольги. «Значит...» «А где Ольга?» — крикнул я. «Я опять упустила ее», — сказала Валентина. «Но теперь, мне кажется, она вернется к нам навсегда». Я просто вынужден был поверить, что побывал в прошлом. Кинокамера, у которой не было программного управления, и которая включалась на мгновение при нажатии кнопки возвращения, зафиксировала, что я действительно на полчаса проник в прошлое. Весь институт долго потом ломал голову над тем, что же со мной произошло. Постепенно картина вырисовывалась. Время в капсуле раздваивалось. Одна составляющая его текла вспять и воспринималась ярко и отчетливо. Другая составляющая текла в нашем обычном понимании, но практически не воспринималась. Теперь я мог рассказать всем, что со мной произошло в капсуле. Почему я вернулся, почему погиб Левка, почему теряли сознание предыдущие испытатели, почему не возвращались некоторые автоматические капсулы. Задавать программу автоматическим капсулам необходимо было хотя бы за несколько часов перед стартом, если их отправляли на продолжительный срок. Мы выиграли сражение, хотя и с потерями. И что же мы имели в результате? В прошлое проникнуть можно, но капсула движется медленно, со скоростью обычного времени. Прощай, мечта проникнуть в прошлые столетия. Нельзя увидеть даже собственное детство, потому что сам испытатель за это время в капсуле превратится в ребенка. Какова же практическая польза наших исследований? Конечно, можно проникнуть в прошлое на сутки или даже на неделю. Но для этого испытателю надо столько же времени специально готовить. Или вписывать в его мозг события последних суток в обратном порядке, с помощью какой-нибудь аппаратуры. Или заранее стирать всю информацию за сутки, предшествующие запуску. Да, результаты были очень скромные. Не могло быть и речи об исследовании истории. В лучшем случае мы могли вторично просмотреть недавние события, расследовать какое-либо преступление. Теперь для испытателей появился еще один вид тренировок. Тренировки в темпокамере, камере времени, а точнее антивремени. Это были самые тяжелые тренировки, ведь эксперимент проводился над нашим мозгом, после чего мы не помнили многих событий своей жизни. И несмотря на то, что все это было нужно, именно этот вид тренировок отталкивал людей от нашей профессии. Она потеряла ореол романтики. Через несколько лет мы уже не тренировались, мы уже работали, проникая в прошлое с исследовательскими целями. Я рассказал Вале, как меня спасла наша таинственная девочка, наш солнечный зайчик. Это она заставила меня нажать кнопку возвращения. После того дня мы ждали ее каждый вечер, но она не приходила. Теперь мы точно знали, что она появлялась не из будущего. Это было принципиально невозможно, а мы даже не догадались сфотографировать ее. Ольга не появилась у нас больше. Она словно возникла для того, чтобы однажды спасти меня и исчезнуть навсегда. Особенно тяжело переживала ее исчезновение Валентина. Но время шло, и боль постепенно стиралась. Когда у нас родилась дочь, мы без колебаний назвали ее Ольгой. Валентина оставила в квартире все так, как было, когда у нас появлялся солнечный зайчик. Она ни за что не позволяла делать мне в квартире какие-нибудь перестановки. «Она еще вернется», — говорила Валентина. «Пусть для нее все будет привычным». Прошло несколько лет. Наша дочь пошла в школу. Валентина заплетала ей в косы такие же большие банты, какие были у солнечного зайчика. Шила ей точно такие же платья. Она до мельчайших подробностей помнила девочку. Однажды она даже сказала мне, что наша дочь и лицом, и фигурой походит на ту девочку. Прошло уже 9 лет, и я не мог точно воспроизвести в памяти портрет девочки. Ведь и видели-то мы ее всего несколько раз. Это произошло однажды вечером в конце мая. Валентина в это время была в командировке. В квартиру кто-то настойчиво позвонил. Так могла звонить только наша Оля. Я открыл дверь. На пороге, конечно, стояла она. «Почему ты так долго задержалась в школе?» — строго спросил я. Она удивленно посмотрела на меня. «Но ведь я уже была дома». «Как это? Что-то я не заметил». «Сразу после школы. Я полила цветы, а ты сходил в кондитерский магазин. Мы пили чай. Ты еще был такой смешной. Потом я пошла готовить уроки и поиграть к Марине». Теперь я посмотрел на нее удивленно. Цветы не были политы. Ни в какой магазин я сегодня не ходил. «Ну и сочиняешь ты, Оля. Надо все-таки приходить домой пораньше или предупреждать, чтобы я не беспокоился. Садись кушать». Мы сели за стол. Я взял газету. Она поглядела на меня сердито. А когда дело дошло до чая, она не вытерпела и спросила: «Пап, почему ты не достаешь коробки с пирожными и конфетами? Ведь я же ничем не провинилась». «Оля, о каких коробках ты говоришь? Я не покупал ничего сегодня».
2: «Покупал. Ты был такой смешной, курил и придумал смешную игру, как будто ты меня не знаешь и впервые видишь. Спрашивал, как меня зовут».
1: Я обжегся горячим чаем. «Постой, постой. Что ты говоришь? Какую игру?»
2: «Ну, как будто мы не знаем друг друга. И еще сказал, что тебя зовут Ануфрием».
1: «Балалаевичем!» – заорал я во все горло.
2: «Балалаевичем!» – засмеялась она и стала вдруг так похожа на быстрого, неуловимого солнечного зайчика. Так похожа на ту Ольгу, на ту девочку. «Вспомнил?»
1: «Вспомнил, Олька. Все вспомнил. Так это значит, ты и была?» Она захлопала ресницами. Выражение радости, испуга, удивления, восторга и недоумения возникали и исчезали у нее на лице.
2: «Ну а кто же ты еще мог быть, папочка? Ты сегодня какой-то совсем смешной. То игру придумал, а теперь все забыл».
1: «Я все помню, только не могу поверить, что это была ты. Ты цветы уже поливала и играла на рояле, и я не знал, как танцевать лагетту. Правильно?
2: Ты придумал новую игру, папочка?»
1: «Придумал, Олька. Ты подожди немного, а я сбегаю в магазин. Бегом!» Потом мы пили чай с эклерами Снежной. Она так их любила. Я вспоминал то, что случилось со мной однажды 9 лет назад.
2: «А когда мы танцевали с тобой Чарльстон, ты сказала, тебя, папочка, не перетанцуешь».
1: «Да, смешно?» Она засмеялась, словно серебряные колокольчики рассыпались по полу. «А Матильда спрятала пластинки с лагеттой».
2: «Ага. А она положила их на место?»
1: «Положила. Станцуем?» И мы начали танцевать лагетту, новый модный танец. Когда она ложилась спать, я осторожно спросил: «Оля, когда ты шла из школы, а потом к Марине, с тобой ничего такого не было? Ну, голова, например, закружилась или еще что-нибудь?»
2: «Нет, папа, я встретила Кольку из 6-й квартиры».
1: «Ну, Колька-то уж, конечно, не имел к этому никакого отношения».
2: «Спи, Оля».
1: «Да, это была она, солнечный зайчик. Но как она могла очутиться в прошлом? 9 лет. Я работаю столько лет над проблемой путешествия в прошлое, но я ничего не могу понять. А она так просто путешествует в прошлое и настоящее. Значит, возможно, что-то принципиально новое, другое. Значит, нам нужно искать другой путь». Когда Валентина возвратилась из командировки, я ей все рассказал. Она мне сначала не поверила. «Как такое может быть? И это говорит старый испытатель». А я уже знал, что в скором времени я тоже появлюсь в том времени вместе с Ольгой. Человек, которого я однажды встретил с Ольгой, ведь это был я. Это я тогда, не в силах сдержаться, оглянулся и бросил быстрый взгляд на себя, тогда еще 23-летнего. «Помнишь тот день, когда ты ее увидела в первый раз? Она была так обрадована, что ты приехала из командировки, и сразу же назвала тебя мамой. Потом мы не попали в кино и гуляли по лагерному саду. А потом она внезапно исчезла. Так вот, вон на диване лежит ее портфель. Но сама она еще дома не была. Я не знаю, как он попал в эту комнату. В котором часу она тогда исчезла?»
2: «В 9», — одними губами прошептала побледневшая Валентина.
1: «В 9 часов она позвонит в дверь и спросит, почему мы ее бросили в саду одну. И нисколько не удивиться, что ты приехала, потому что для нее ты приехала тогда, на несколько часов раньше». Все в этот вечер валилось из рук Валентины. Она и верила, и не верила. Было уже довольно поздно, и Валентина на всякий случай позвонила всем знакомым, у которых могла быть Ольга. Но ее ни у кого не было. В 9 часов раздался звонок. Валентина не нашла в себе силы подняться с кресла. Я открыл дверь.
2: «Почему вы бросили меня в лагерном саду одну, а? Признавайтесь, испытываете на храбрость?»
1: «Олька», — сказала Валентина и заплакала, — «солнечный зайчик».
2: «Почему ты плачешь, мама?»
1: «Я ждала. Я все время верила, что ты вернешься».
2: «Ну, мама, не такая уж я трусиха. Здесь всего-то 4 квартала».
1: «Здесь всего-то было 9 лет».
3: Радио фантастики. Радиофантастики.
4: Глава 4. Сова вышла из сумрака, едва я переступил порог. Вспорхнула, на миг я почувствовал легкий укол когтей и устремилась на холодильник. «Может, тебе насест соорудить?» – спросил я, запирая дверь. Первый раз я увидел, как Ольга разговаривает. Клюв задергался, она выталкивала слова с явным усилием. Честно говоря, все равно не понимаю, как птица способна разговаривать. Да еще и столь человеческим голосом. «Не надо, а то я примусь откладывать яйца». Видимо, это была попытка пошутить. «Если обидел, извини», — на всякий случай предупредил я. «Я тоже пытаюсь снять неловкость». «Понимаю. Все нормально». Зарывшись в холодильник, я обнаружил там кое-что из закуски, сыр, колбаса, соленья. Интересно, как соотнесется 40-летний коньяк с малосольным огурцом? Наверное, они испытывают взаимную неловкость, как я с Ольгой. Я достал сыр и колбасу. Лимонов нет, извини. Я понимал всю абсурдность приготовлений, но все же... Зато коньяк приличный. Сова молчала. Из отведенного под бар ящика стола я извлек бутылку Кутузова. Доводилось пробовать? Наш ответ Наполеону? Сова издала смешок. Нет, не пробовала. Абсурдность происходящего нарастала. Сполоснув два коньячных бокала, я поставил их на стол. С сомнением посмотрел на комок белых перьев, на кривой короткий клюв. Ты не сможешь пить из бокала. Может быть, принести блюдечко? Отвернись. Я подчинился. За спиной послышался шорох крыльев, потом... Легкое, неприятное шипение, напоминающее то ли разбуженную змею, то ли подтекающий из баллона газ. Ольга, извини, но я обернулся. Совы больше не было. Да, я ожидал чего-то подобного. Надеялся, что ей позволено хоть иногда принимать человеческий облик, и мысленно нарисовал портрет Ольги, заточенной в птичье тело женщины, помнящей еще восстание декабристов. Почему-то представлялась княжна Лопухина, убегающая из бала, только постарше, посерьезнее, с мудростью в глазах, чуть осунувшаяся. А на табуретке сидела молодая, внешне совсем молодая женщина, лет 25, коротко по-мужски стриженная, щеки грязные, словно из пожара выбралась, красивая. И черты лица аристократически тонкие. Но это гарь, грубая уродливая стрижка. Одежда шокировала окончательно. Грязные армейские штаны образчика 40-х годов, расстегнутый ватник, под ним серая от грязи гимнастерка. Ноги босые. «Красивая?» — спросила женщина. «Все-таки да», — ответил я. «Свет и тьма». «Почему ты так выглядишь?» «Последний раз я принимала человеческий облик 55 лет назад». Я кивнул. «Понимаю. Тебя использовали во время войны». «Меня используют во время всех войн», — Ольга мило улыбнулась. «Во время серьезных войн. В иное время мне запрещено принимать человеческий облик». «Сейчас войны нет». «Значит, будет?» На этот раз она не улыбалась. Я сдержал проклятие, лишь сделал знак отрицания беды. «Хочешь принять душ?» «С удовольствием». «Женской одежды у меня нет. Джинсы и рубашка устроят?» Она кивнула, поднялась неловко, смешно поведя руками, с удивлением посмотрела на свои босые ноги и пошла в ванную, как будто не в первый раз принимала у меня душ. Я кинулся в спальню. Вряд ли у нее много времени. Джинсы старые, зато на размер поменьше, чем ношу сейчас. Все равно велики будут. Рубашка? Нет. Лучше тонкий свитер. Белье? Да. Три раза да. Антон? Я сгреб одежду в кучу, подцепил чистое полотенце и бросился обратно. Дверь в ванную была открыта. Что у тебя за краны? Импортные, шаровые. Сейчас я вошел. Ольга стояла в ванне. Спиной ко мне, обнаженная, задумчиво поворачивала рычаг крана влево и вправо. «Вверх», — — сказал я. «Поднимаешь вверх — это напор. Влево — холодная вода, вправо — горячая». «Ясно. Спасибо». Она совершенно меня не стеснялась. Понятное дело, учитывая ее возраст и ранг, пусть даже бывший ранг. А вот я смутился и от этого стал циничен. «Вот тряпки. Может быть, что-то подберешь, если это нужно, конечно». «Спасибо, Антон». Ольга посмотрела на меня. «Не обращай внимания. Я 80 лет провела в птичьем теле, большую часть времени в спячке, но все равно мне хватило». Глаза у нее были глубокие, затягивающие, опасные глаза. «Я больше не воспринимаю себя ни человеком, ни иной, ни женщиной. Собой, впрочем, тоже. Так, злая, старая, бесполая дура, иногда способная говорить». Из души ударила вода. Ольга медленно подняла руки, с наслаждением повернулась под тугими струями. «Смыть копоть для меня куда важнее, чем смущать симпатичного юношу». Проглотив юношу без всяких пререканий, я вышел из ванной. Покачал головой, взял коньяк, раскупорил бутылку. По крайней мере, ясно одно. Она не оборотень. Оборотень не сохранил бы одежду на теле. Ольга – маг. Маг. Женщина. Возраст около 200 лет. 80 лет назад была наказана лишением тела. Надежда на реабилитацию остается. Специалист по силовым воздействиям. Последний раз привлекалась к работе приблизительно 55 лет назад. Достаточно данных, чтобы поискать в компьютерной базе. К полным файлам у меня доступа нет, не тот уровень. Но, к счастью, высшее начальство и не подозревает, сколько информации может дать косвенный поиск. Конечно, если я и впрямь хочу выяснить личность Ольги. Разлив по бокалам коньяк, я стал ждать. Ольга вышла из ванны минут через 5, на ходу вытирая волосы полотенцем. Она надела мои джинсы и свитер. Нельзя сказать, чтобы полностью преобразилась и все же стала симпатичнее на порядок. «Спасибо, Антон. Ты не представляешь, какое это удовольствие. Догадываюсь?» «Догадываться мало. Запах, Антон. Запах гари. Я почти привыкла к нему за полвека». Ольга неловко села на табуретку, вздохнула. «Это плохо, но я рада нынешнему кризису. Пусть даже меня не помилуют, но зато возможность вымыться». «Ты можешь оставаться в этом облике, Ольга. Я схожу и куплю нормальную одежду». «Не стоит. У меня лишь полчаса в день». Скомкав полотенце, Ольга бросила его на подоконник. Вздохнула. «Следующие возможности вымыться я могу и не дождаться. Так же, как возможности выпить коньяка. Твое здоровье, Антон». «Твое здоровье». Коньяк был хорош. Я пригубил его с удовольствием, несмотря на полный сумбур в голове. А Ольга выпила залпом, поморщилась, но вежливо сообщила: «Неплохой. Почему шеф не разрешает тебе принимать нормальный облик?» «Это не в его власти». «Ясно. Значит, наказало ее не региональное бюро, а высшие чины». «Я желаю тебе удачи, Ольга. Что бы ты ни совершила, уверен, что твоя вина давно искуплена». Женщина пожала плечами. «Хотела бы верить. Я понимаю, что легко вызываю сочувствие, но наказание справедливо. Впрочем, давай серьезно». «Давай». Ольга потянулась ко мне через стол, сказала таинственным шепотом. «Скажу честно, мне надоело. У меня крепкие нервы, но так жить нельзя. Мой шанс выполнить миссию такой важности, что у руководства не будет выхода, кроме как помиловать меня». «Где взять такую миссию?» «Она уже есть и состоит из трех этапов. Мальчишка, мы защитим его и перетащим на сторону света. Вампирша, мы ее уничтожим». Тон у нее был уверенный, и я вдруг поверил Ольге. «Защитим и уничтожим. Без проблем». «Только это все мелочи, Антон. Тебе подобная акция поднимет уровень, но меня не спасет. Главное, девушка с

0: сторонников, но его спалили бы в первый же военный год, вместе со всей Германией. У Сталина ситуация была иной, чудовищно много обожания, мощный щит. «Антон, я простая русская женщина». Мимолетная улыбка показала все отношение Ольги к слову «простая». Всю последнюю войну занималась тем, что прикрывала врагов своей страны от проклятий. За одно лишь это я заслужила помилование. Веришь?
1: Верю.
0: Мне показалось, что она захмелела. Сволочная работа. Всем нам приходится идти против человеческой природы, но заходить настолько далеко. Так вот, Антон, они не справятся. Я могу попробовать, хотя полной уверенности нет и у меня.
1: Ольга, если все так серьезно, ты должна подать рапорт.
0: Женщина покачала головой, оправила мокрые волосы.
1: Не могу. Мне запрещено общаться с кем-либо, кроме Бориса Игнатьевича и партнера по заданию. Ему я сказала все. Теперь могу лишь ждать. И надеяться, что мне удастся справиться в самый последний момент.
0: А шеф этого не понимает?
1: Думаю, что наоборот, понимает.
0: Вот оно что, прошептал я.
1: Мы были любовниками очень долго. И вдобавок друзьями, что встречается реже. Итак, Антон, сегодня решаем вопрос с мальчиком и психованной вампиршей. Завтра ждем. Ждем, пока не прорвется инферно. Согласен?
0: Мне надо подумать, Ольга.
1: Славно, думай. А сейчас мне пора.
0: Отвернись. Я не успел. Наверное, Ольга сама виновата в этом. Не рассчитала, сколько времени ей отпущено.

Это действительно выглядело отвратительно. Ольга задрожала, выгнулась дугой, по телу прошла волна. Кости изгибались, будто резиновые. Кожа лопалась, обнажая кровоточащие мышцы. Через мгновение женщина превратилась в смятый комок плоти, бесформенный шар. И шар все съеживался и съеживался, обрастая мягкими белыми перьями. Полярная сова вспорхнула с табуретки с криком полуптичьим, получеловеческим. Метнулась к облюбованному месту на холодильнике. «Дьявол!» – закричал я, забывая все правила и наставления. «Ольга!» «Красиво!» Голос женщины был задыхающимся, еще искаженным болью. «Почему? Почему именно так?» «Это часть наказания, Антон». Я протянул руку, коснулся расправленного, трепещущего крыла. «Ольга, я согласен». «Тогда за работу, Антон». Кивнув, я вышел в прихожую. Распахнул шкаф со снаряжением, перешел в сумрак, иначе просто не увидишь ничего, кроме одежды и старого хлама. Легкое тельце опустилось на мое плечо. «Что у тебя есть?» «Ониксовый амулет я разрядил. Ты можешь его наполнить?» «Нет. Я лишена почти всех сил. Оставлено лишь то, что необходимо для нейтрализации инферно. И память, Антон. Еще оставлена память. Как собираешься убить вампиршу?» «Она без регистрации», — сказал я. «Только народными средствами». Сова издала хохочущий клёкот. «Осинка до сих пор в ходу?» «У меня ее нет». «Понятно. Из-за твоих друзей?» «Да. Я не хочу, чтобы они вздрагивали, переступая порог». «Тогда что?» Из выдолбленного в кирпичах гнезда я достал пистолет. Покосился на сову. Ольга внимательно изучила оружие. «Серебро. Для вампира очень болезненно, но не смертельно. Там разрывные пули. Я выщелкнул из Desert Eagle обойму. Разрывные серебряные пули, калибр 0,44. Три попадания нашпигуют вампира так, что он станет беспомощным. А далее? Народные средства? Я не верю в технику.

0: сомнением отозвалась Ольга. Я видела, как восстановился оборотень, разорванный на клочки снарядом.
1: И быстро он восстановился?
0: За трое суток.
1: А я о чем говорю?
0: Хорошо, Антон, если ты не доверяешь своим собственным силам. Она осталась недовольна, я это понимал. Но я не оперативник, я штабной работник, которому поручили поработать в поле.
1: Все будет хорошо, успокоил я. Поверь. Давай сосредоточимся на поисках приманки.
0: Пошли.
1: Вот здесь все и произошло, сообщил я Ольге. Мы стояли в подворотне, разумеется, в сумраке. Порой мимо проходили люди, смешно огибая меня, пусть и невидимого.
0: Здесь ты убил вампира. Тон Ольги был до нельзя деловым.
1: Так, понимаю, друг мой.
0: Зачистил мусор плохо. Впрочем, неважно. На мой взгляд, никаких следов от упокоившегося вампира не осталось. Но я не спорил.
1: Тут была вампирша.
0: Здесь ты ее чем-то ударил.
1: Нет, плеснул водкой.
0: Ольга тихонько засмеялась.
1: Она ушла.
0: Наши оперативники совсем потеряли хватку.
1: След четкий до сих пор.
0: Она обернулась, мрачно ответил я.
1: В летучую мышь?
0: Да. Гарик сказал, что она успела в последний момент.
1: Плохо.
0: Вампирша сильнее, чем я надеялась.
1: Она же дикая. Она пила живую кровь и убивала. Опыта у нее нет, а вот сил хоть отбавляй.
0: Уничтожим, жестко сказала Ольга. Я промолчал.
1: А вот и след мальчишки. В голосе Ольги послышалось одобрение.
0: А и впрямь. Хороший потенциал.
1: Пошли посмотрим, где он живет.
0: Мы вышли из подворотни и двинулись по тротуару. Двор был большой, окруженный домами со всех сторон. Я тоже чувствовал ауру мальчишки, хотя очень слабую и спутанную. Он тут ходил регулярно.
1: «Вперед!» — командовала Ольга.
0: «Сверни налево.
1: Дальше.
0: Направо.
1: Постой!»
0: Я остановился перед какой-то улицей, по которой медленно полз трамвай. Из сумрака я так и не выходил.
1: — В этом доме, — сообщила Ольга.
0: — Вперед. Он там.
1: Дом был чудовищный. Плоский, высоченный, да вдобавок еще стоящий на каких-то ножках-опорах. При первом взгляде он казался исполинским памятником спичечному коробку, при втором — воплощением болезненной гигантомании.
0: — В таком доме хорошо убивать, — сказал я, — или сходить с ума.
1: — Займемся и тем, и другим, — согласилась Ольга.
0: — Знаешь, у меня в этом большой опыт.

Егор не хотел выходить из дома. Когда родители ушли на работу, когда хлопнула дверь, он немедленно почувствовал страх. И в то же время знал, за пределами пустой квартиры страх превратится в ужас. Спасения не было. Нигде и ни в чем. Но дом создавал хотя бы иллюзию безопасности. Мир сломался. Мир рухнул вчера ночью. Егор всегда честно признавал, ну не при всех, а для себя самого, что он не храбрец. Но и трусом, пожалуй, тоже не был. Были вещи, которых можно и нужно бояться. Шпана, маньяки, террористы, катастрофы, пожары, войны, смертельные болезни. Все в одной куче и все одинаково далеко. Все это реально существовало и в то же время оставалось за гранью повседневного. Соблюдай простые правила, не броди по ночам, не лезь в чужие районы, мой руки перед едой, не прыгай на рельсы. Можно бояться неприятностей и в то же время понимать, что шанс в них влипнуть весьма невелик. Теперь все изменилось. Существовали явления, от которых невозможно спрятаться. Явления, которых нет и не может существовать в мире. Существовали вампиры. Все помнилось четко. Он не лишился памяти от ужаса, на что смутно надеялся вчера, когда бежал домой, против обыкновения перебегая улицу без оглядки. И робкие чаяния, что к утру случившееся покажется сном, тоже не оправдались. Все было правдой. Невозможной правдой. Но это случилось вчера. Это случилось с ним. Он возвращался поздно, да, но ему случалось приходить домой еще позднее. Даже родители, которые по твердому убеждению Егора до сих пор не понимали, что ему почти 13 лет, относились к этому спокойно. Когда он с ребятами вышел из бассейна, да, уже было 10, все вместе они завалились в Макдональдс и просидели там минут 20. Это тоже было обычно. Все, кому позволяли финансы, шли после тренировки в Мак. Потом они все вместе дошли до метро, недалеко, по светлой улице, восьмером. Тогда еще все было нормально. В метро он почему-то начал волноваться. Глядел на часы, озирался на окружающих, но ничего подозрительного не было. Разве что Егор услышал музыку. И началось то, чего быть не может. Он зачем-то свернул в темную, вонючую подворотню, подошел к девушке и парню, которые ждали его, которые его подманили, и сам подставил девушке шею под тонкие, острые, нечеловеческие зубы. Даже сейчас, дома, в одиночестве, Егор ощущал холодок, сладкий, манящий, щекоткой пробегающий по коже. Он ведь хотел... Боялся, но хотел касания сверкающих клыков, короткой боли, за которой что-то будет, наверное. И никто в целом мире не мог помочь. Егор помнил взгляд той женщины, что выгуливала собак. Взгляд, прошедший сквозь него, настороженный, но вовсе не равнодушный. Она не испугалась, она просто не видела происходящего. Егора спасло лишь появление третьего вампира, того бледного парня с плеером, что увязался за ним еще в метро. Они схватились из-за него, как матерые и голодные волки грызутся над загнанным, но еще не убитым оленем. Вот тут все путалось. Слишком быстро произошло. Крики о каком-то дозоре, о каком-то сумраке, вспышки синего света, и один вампир начал рассыпаться на глазах, как в кино. Вой вампирши, которой что-то плеснули в лицо, и его паническое бегство. И понимание, страшное, еще страшнее случившегося, никому и ничего нельзя говорить. Не поверят, не поймут. Вампиров нет. Нельзя смотреть сквозь людей и не замечать их. Никто не сгорает в вихре голубого огня, превращаясь в мумию, скелет, горстку пепла. «Неправда», — сказал Егор самому себе. «Есть. Можно. Бывает». Даже себе поверить было трудно.
Он не пошел в школу, но зато убрался в квартире. Хотелось что-то делать. Несколько раз Егор подходил к окну и пристально оглядывал двор. Ничего подозрительного. А сумеет ли он увидеть их? Они придут. Егор не сомневался ни на секунду. Они знают, что он помнит о них. Теперь его убьют как свидетеля. Да и не просто убьют. Выпьют кровь и превратят в вампира. Мальчик подошел к книжному шкафу, где половина полок была заполнена видеокассетами. Наверное, можно поискать совета. «Дракула, мертвый, недовольный». Нет, это комедия. «Однажды укушенный». Совсем ерунда. «Ночь страха». Егор вздрогнул. Этот фильм он помнил. И теперь уже никогда не рискнет пересмотреть. Как там говорилось, крест помогает, если в него веришь. А чем ему крест поможет? Он даже не крещеный. И в Бога не верит. Раньше не верил. Теперь, наверное, надо. Если есть вампиры, то значит есть и дьявол. Если есть дьявол, то есть и Бог. Если есть вампиры, то есть и Бог. Если есть зло, то есть и добро. «Ничего нет», — сказал Егор. Засунул руки в карманы джинсов, вышел в прихожую и посмотрел в зеркало. Он в зеркале отражается. Может быть, слишком мрачный, но вполне обычный мальчишка. Значит, пока все нормально. Его укусить не успели. На всякий случай он все же покрутился, пытаясь рассмотреть затылок. Нет, ничего, никаких следов. Тощая и, пожалуй, не совсем чистая шея. Идея пришла неожиданно. Егор кинулся на кухню, спугнув по пути кота, устраивавшегося на стиральной машине. Стал рыться среди пакетов с картошкой, луком и морковью. Вот и чеснок. Торопливо очистив одну головку, Егор принялся жевать. Чеснок был злой. Рот обжигал. Егор налил стакан чая, стал запивать каждый зубчик. Помогало слабо, язык горел, чесались десны. Но ведь это должно помочь. Кот заглянул в кухню. Недоуменно уставился на мальчика, издал разочарованный мяв и удалился. Он не понимал, как можно есть подобную гадость. Последние два зубчика Егор разжевал, выплюнул на ладони и стал натирать шею. Ему самому было смешно то, что он делал, но остановиться он уже не мог. Шею тоже защипало. Хороший чеснок. Любой вампир сдохнет от одного запаха. Кот недовольно завопил в прихожей. Егор насторожился и выглянул из кухни. Нет, ничего. Дверь закрыта на три замка и цепочку. «Не ори, Грейсик!» — строго велел он. «А то и тебя чесноком накормлю!» Оценив угрозу, кот умчался в родительскую спальню. Что бы еще сделать? Серебро, кажется, помогает. Повторно вспугнув кота, Егор прошел в спальню, открыл шифоньер, из-под простыней и полотенец достал шкатулку, где мама хранила украшения, достал серебряную цепочку, надел. Будет вонять чесноком, да и все равно придется снять к вечеру. Может быть, опустошить копилку и купить себе цепочку с крестиком и носить, не снимая. Сказать, что поверил в Бога. Бывает же такое, что человек не верил, не верил, а потом вдруг стал верить. Он прошел через зал, уселся с ногами на диване, окинул комнату задумчивым взглядом. Есть у них в доме осина? Вроде бы нет. А как она вообще выглядит, осина? Пойти в ботанический сад и вырезать себе из сучка кинжал? Это все хорошо, конечно. Вот только поможет ли, если снова зазвучит музыка? Тихая, манящая музыка. Вдруг он сам скинет цепочку, сломает осиновый кинжал и вымоет измазанную чесноком шею. Тихая-тихая музыка. Невидимые враги. Может быть, они уже рядом? Просто он их не видит, не умеет смотреть. А вампир сидит рядом и усмехается, глядя на наивного пацана, готовящегося к обороне. И не страшна им осина. Не пугает чеснок. Как воевать с невидимкой? «Грейсик!» — позвал Егор. «На, кис-кис!» Кот не откликался, у него был сложный характер. «Иди сюда, Грейсик!» Кот стоял на пороге спальни.
Шерсть у него топорщилась, глаза горели. Он смотрел мимо Егора в угол на кресло у журнального столика. На пустое кресло. Мальчик почувствовал, как по телу пробежал уже привычный холодок. Он рванулся так резко, что слетел с дивана и упал на пол. Кресло было пустым. Квартира была пустой и запертой. Вокруг потемнело, словно солнечный свет за окном померк. Рядом кто-то был. «Нет!» – закричал Егор, отползая. «Я знаю, вы здесь!» Кот издал хриплый звук и метнулся под кровать. «Я вижу!» – крикнул Егор. «Не трогай меня!»

0: Подъезд и без того оказался мрачным и грязноватым. А уж глядя из сумрака, настоящая катакомба. Бетонные стены, в обычной реальности просто грязные, в сумраке оказались поросшими темно-синим мхом. Гадость. Ни одного иного тут не живет, чтобы вычистить дом. Я поводил ладонью над особо густым комком, мох зашевелился, пытаясь отползти от тепла. «Гори», — велел я. «Не люблю паразитов. Пусть даже особого вреда они не причиняют, всего лишь пьют чужие эмоции. Предположение, что крупные колонии синего мха способны раскачивать человеческую психику, вызывая то депрессии, то необузданное веселье, никем так и не доказано. Но я всегда предпочитал перестраховаться». «Гори», — повторил я, посылая в ладонь немножко силы. Пламя, прозрачное и жаркое, охватило спутанный синий войлок. Через миг пылал весь подъезд. Я отступил к лифту, надавил кнопку, вошел в кабину. Кабинка была почище. «Девятый этаж», — подсказала Ольга. «Зачем тратишь силы?» «Копейки». «Тебе может понадобиться все, что ты имеешь. Пускай бы рос». Я промолчал. Лифт медленно полз вверх. Сумеречный лифт, двойник обычного, по-прежнему стоявшего на первом этаже. «Как знаешь», — решила Ольга. «Молодость, бескомпромиссность». Двери разошлись. На девятом этаже огонь уже прошел, синий мох горит, как порох. Было тепло, куда теплее, чем обычно в сумраке. Слегка пахло гарью. «Вот эта дверь», — сказала Ольга. «Вижу». Я действительно почувствовал ауру мальчика у двери. Он даже не рискнул сегодня выйти из дома. «Прекрасно. Козленок привязан за крепкую веревочку. Остается дождаться тигра». «Войду, наверное», — решил я и толкнул дверь. Дверь не открылась. «Да не может такого быть!» «В реальности двери могут быть закрыты на все замки. У сумрака свои законы. Только вампиры нуждаются в приглашении, чтобы войти в чужой дом. Это их плата за излишнюю силу и гастрономический подход к людям. Чтобы запереть дверь в сумраке, надо по меньшей мере уметь в него входить». «Страх», — сказала Ольга. «Вчера мальчишка был в ужасе и только что побывал в сумеречном мире. Он закрыл за собой дверь и, не заметив того, сделал это сразу в двух мирах». «И что делать?» «Иди глубже. Иди за мной». Я посмотрел на плечо, никого не было. Вызвать сумрак, находясь в сумраке, — непростая игра. Я поднимал свою тень с пола несколько раз, прежде чем она обрела объем и заколыхалась напротив. «Давай, давай. У тебя получается», — шепнула Ольга. Я вошел в тень, и сумрак сгустился. Пространство наполнилось густым туманом. Краски исчезли вовсе. Из звуков осталось лишь биение моего сердца, тяжелое и медленное, раскатистое. Словно лупили в барабан на дне ущелья. Досвистел ветер. Это воздух вползал в легкие, медленно расправляя бронхи. На моем плече возникла белая сова. «Долго тут не выдержу», — шепнул я, открывая дверь. На этом уровне она, конечно же, не была заперта. Под ноги метнулся темно-серый кот. Для котов не существует обычного мира и сумрака. Они живут во всех мирах сразу. Как хорошо, что у них нет настоящего разума.
1: «Кис-кис-кис», — прошептал я. «Не бойся, котик».
0: Скорее для пробы собственных сил я запер за собой дверь. «Вот так, мальчик, теперь ты защищен чуть лучше. Но поможет ли это, когда ты услышишь зов?» «Выходи», — сказала Ольга. «Ты очень быстро теряешь силы. На этом уровне сумрака тяжело даже опытному магу. Пожалуй, и я выйду повыше». Я с облегчением шагнул наружу. Да, я не оперативник, умеющий гулять по всем трем слоям сумрака. В общем-то, у меня и нужды в этом не было. Мир стал немножко поярче, я огляделся. Квартира была уютная и не особо загаженная порождениями сумеречного мира. Несколько полосок синего мха у двери — не страшно. Сами сдохнут, раз основная колония уничтожена. Возникли и звуки, кажется, из кухни. Я заглянул туда. Мальчишка стоял у стола и ел чеснок, запивая его горячим чаем. «Свет и тьма», — прошептал я. Сейчас паренек казался еще младше и беззащитнее, чем вчера. Худой, нескладный, хотя и слабым его не назовешь, видимо, занимается спортом. В линялых голубых джинсах и синей футболке. «Бедолага», — сказал я. «Очень трогательно», — согласилась Ольга. «Распустить слух о магических свойствах чеснока — это был удачный ход со стороны вампиров. Говорят, сам Брэм Стокер это и придумал». Мальчишка сплюнул на руку пережеванной кашицей и стал натирать шею чесночным пюре. «Чеснок — полезная штука», — сказал я. «Да, и защищает от вирусов гриппа», — добавила Ольга. «Ох, как легко умирает истина! Как живуча ложь!» Но мальчик и впрямь силен. «Ночному дозору не помешает новый оперативник». «Он наш?» «Пока он ничей. Несформированная судьба, сам видишь. А к чему тяготеет?» «Не понять. Пока не понять. Слишком напуган. Сейчас он готов сделать все, что угодно, лишь бы спастись от вампиров. Готов стать темным, готов стать светлым. Не могу осуждать его за это. Конечно. Пойдем». Сова вспорхнула, полетела по коридору. Я пошел следом. Мы сейчас двигались раза в три быстрее, чем люди. Один из основных признаков сумрака — изменение хода времени. «Будем тут ждать», — велела Ольга, очутившись в гостиной. «Тепло, светло и уютно». Я сел в мягкое кресло возле столика, покосился на газету, валяющуюся на столике. Ничего нет более веселого, чем читать прессу через сумрак. «Прибыли от кредитов падают», — гласил заголовок. В реальности фраза выглядит иначе. На Кавказе растет напряженность. Можно взять сейчас газету и прочитать правду. Настоящую. То, что думал журналист, сляпавший статью на заданную тему. Те крохи информации, что он получил из неофициальных источников. Правду о жизни и правду о смерти. Зачем только? Давным-давно я научился плевать на человеческий мир. Он — наша основа, наша колыбель, но мы иные. Мы ходим сквозь закрытые двери и храним баланс добра и зла. Нас убийственно мало, и мы не умеем размножаться. Дочь мага вовсе не обязательно станет волшебницей. Сын оборотня совсем не обязательно научится перевоплощаться лунными ночами. Мы не обязаны любить обыденный мир. Мы храним его лишь потому, что паразитируем на нем. Ненавижу паразитов.

«О чем ты задумался?» — спросила Ольга. В гостиной показался мальчишка. Метнулся в спальню, очень быстро, учитывая, что он в обыденном мире, стал рыться в шкафу. «Да так, грустно. Бывает. В первые годы бывает со всеми». Голос Ольги стал совсем человеческим. «Потом привыкаешь». «О том и грущу. Радовался бы, что мы еще живы. В начале века популяция иных упала до критического минимума. Ты в курсе, что дискутировался вопрос об объединении темных и светлых? Что разрабатывались евгенические программы?» «Да, я знаю. Наука нас едва не убила. В нас не верили, не хотели верить. Пока считали, что наука способна изменить мир к лучшему». Мальчик вернулся в гостиную. Уселся на диван, стал поправлять на шее серебряную цепочку. «Что есть лучшее?» — спросил я. «Мы вышли из людей. Мы научились ходить в сумрак. Научились менять природу вещей и людей. Что изменилось, Ольга?» «Хотя бы то, что вампиры не охотятся без лицензии. Скажи это человеку, у которого пьют кровь». На пороге появился кот, уставился на нас, завопил, гневно глядя на сову. «Он на тебя реагирует», — сказал я. «Ольга, уйди глубже в сумрак». «Уже поздно», — ответила Ольга. «Извини, я потеряла бдительность». Мальчик соскочил с дивана, куда быстрее, чем возможно двигаться в человеческом мире. Неловко, он еще и сам не понимал, что с ним происходит, вошел в свою тень и сейчас падал на пол, глядя на меня, уже из сумрака. «Ухожу», — шепнула сова, исчезая. Когти больно впились в плечо. «Нет!» — закричал мальчик. «Я знаю! Я знаю! Вы здесь!» Я начал вставать, разводя руки. «Я вижу! Не трогай меня!» Он был в сумраке. Все. Случилось. Без всякой помощи со стороны, без курсов и стимуляторов, без руководства мага-куратора мальчишка пересек грань между обыденным и сумеречным мирами. От того, как ты впервые войдешь в сумрак, что ты увидишь, что почувствуешь, во многом от этого зависит, кем ты станешь – темным или светлым. На темную сторону мы его отпускать не вправе, баланс по Москве рухнет окончательно. Мальчик, ты на самом краю, и это пострашнее, чем неопытная вампирша. Борис Игнатьевич вправе принимать решение о ликвидации. Не бойся. — сказал я, не двигаясь с места. — Не бойся. Я друг и не причиню тебе вреда. Мальчишка дополз до угла и замер. Он не отрывал от меня взгляда и явно не понимал, что перешел в сумрак. Для него все выглядело так, будто в комнате внезапно стемнело. Нахлынула тишина, и из ниоткуда появился я. — Не бойся, — повторил я. — Меня зовут Антон. — Как тебя зовут? Он молчал, часто-часто глотал, потом прижал руку к шее, нащупал цепочку и, кажется, немного успокоился. «Я не вампир», — сказал я. «Кто вы?» — пацан кричал. «Хорошо, что в обыденном мире этот пронзительный крик услышать невозможно. Антон, работник ночного дозора». У него расширились глаза, резко, как от боли. «Моя работа заключается в том, чтобы охранять людей от вампиров и прочей нечисти». «Неправда». «Почему?» Он пожал плечами. «Хорошо. Пытается оценивать свои действия, аргументировать мнение. Значит, не совсем лишился разума от страха». «Как тебя зовут?» — повторил я. «Можно было надавить на мальчика, снять страх, но это было бы вмешательством, и причем запрещенным». «Егор. Хорошее имя. А меня зовут Антон. Понимаешь, я Антон Сергеевич Городецкий, работник ночного дозора. Вчера я убил вампира, который пытался напасть на тебя. Одного?» «Прекрасно. Завязывается разговор». «Да, вампирша ушла. Сейчас ее ищут. Не бойся, я здесь, чтобы тебя охранять, чтобы уничтожить вампиршу». «Почему вокруг так серо?» — вдруг спросил мальчик. «Молодец.
Нет, какой молодец? Я объясню. Только давай договоримся, что я тебе не враг. Хорошо? Посмотрим. Он держался за свою нелепую цепочку, словно она могла от чего-то спасти. Мальчик, мальчик, если бы все было так просто в этом мире, не спасет ни серебро, ни осина, ни святой крест. Жизнь против смерти, любовь против ненависти и сила против силы, потому что сила не имеет моральных категорий. Все очень просто. Я это понял за каких-то 2-3 года. Егор, я медленно пошел к нему. Выслушай, что я скажу. Стойте! Командовал он так резко, будто у него было в руках оружие. Я вздохнул, остановился. Хорошо. Слушай тогда. Кроме обычного, человеческого мира, который доступен глазу, есть еще теневой, сумеречный мир. Он думал. Несмотря на страх, а боялся он дико, меня обдавало волнами удушливого ужаса. Мальчишка пытался понять. Бывают люди, которых страх парализует, а бывают те, кому он только придает силы. Я очень хотел бы надеяться, что и я из вторых. Параллельный мир? Ну вот, пошла в ход фантастика. Пускай, что уж тут, в именах нет ничего, кроме звука. Да. И в этот мир могут попасть лишь те, кто обладает сверхъестественными способностями. Вампиры? Не только. Еще оборотни, ведьмы, черные маги, белые маги, целители, пророки. Это все есть на самом деле? Он был мокрый, как мышь. Волосы слиплись, футболка прилипла к телу, по щекам ползли бисеринки пота. И все же мальчик не отрывал от меня взгляда и готовился дать отпор, словно это ему по силам. Да, Егор, иногда среди людей появляются те, кто умеет входить в сумеречный мир. Они становятся на сторону добра или зла, света или тьмы. Они иные. Так мы называем друг друга. Иные. Вы иной? Да. И ты тоже? Почему? Ты в сумеречном мире, малыш. Погляди вокруг. Вслушайся. Краски стерлись. Звуки умерли. Секундная стрелка на часах еле ползет. Ты вошел в сумеречный мир. Ты захотел увидеть опасность и перешел грань между мирами. Здесь медленнее идет время. Здесь все иное. Это мир иных. Я не верю. Егор быстро обернулся, снова посмотрел на меня. А почему Грейсик здесь? Кот? Я улыбнулся. У животных свои законы, Егор. Коты живут во всех пространствах сразу. Для них нет никакой разницы. Не верю. У него дрожал голос. Это все сон, я знаю. Когда свет меркнет, я сплю. У меня такое было. Тебе снилось, что ты включаешь свет, а лампочка не загорается? Я знал ответ и уж тем более прочел его в глазах мальчишки. Или загорается, но слабо-слабо, как свечка. И ты идешь, а вокруг колышется тьма, а протягиваешь руку, не можешь различить пальцев. Он молчал. Это бывает со всеми нами, Егор. Каждому иному снятся такие сны. Это сумеречный мир вползает в нас, зовет, напоминает о себе. Ты иной. Пусть еще маленький, но иной. И только от тебя зависит. Я не сразу понял, что у него закрыты глаза, голова клонится на бок. «Идиот!» — прошипела с плеча Ольга. «Он первый раз самостоятельно вошел в сумрак. У него нет на это сил. Вытаскивай его быстро, или он останется тут навсегда!» Сумеречная кома — болезнь новичков. Я почти забыл о ней. Мне не приходилось работать с молодыми иными. «Егор!» Я подскочил к нему, встряхнул, подхватил за подмышки. Он был легкий, совсем легкий. В сумеречном мире меняется не только ход времени. «Очнись!» Он не реагировал. Мальчик и так сотворил то, на что другим требуются месяцы тренировок. Сам вошел в сумрак. А сумеречный мир обожает пить силы. «Тащи!»
Ольга взяла командование на себя. «Тащи его живо! Он не очнется сам!» И это было труднее всего. Я проходил курсы неотложной помощи, но вытаскивать из сумрака по-настоящему мне еще никого не приходилось. «Егор, приди в себя!» Я похлопал его по щекам. Вначале слабо, потом перешел на полновесные оплеухи. «Ну же, парень! Ты уходишь в сумеречный мир! Очнись!» Он становился все легче и легче, истаивал у меня в руках. Сумрак пил его жизнь, вытягивал последние силенки. Сумрак менял его тело, превращал в своего обитателя. «Что же я натворил?» «Закрывайся!» Голос Ольги был холодным, отрезвляющим. «Закрывайся вместе с ним, дозорный!» Обычно я создавал сферу больше минуты, сейчас справился секунд за пять. Вспышка боли, будто в голове взорвался крошечный заряд. Я запрокинул голову, когда сфера отрицания вышла из моего тела и окутала меня радужным мыльным пузырем. Пузырь рос, надувался, неохотно вбирая в себя и меня, и мальчишку. «Все, теперь держи. Я ничем не могу тебе помочь, Антон. Держи сферу!» Ольга была не права. Она помогала уже одними советами. Наверное, я и сам сообразил бы создать сферу, но мог потерять еще несколько драгоценных секунд. Вокруг стало светлеть. Сумрак все еще пил наши силы, у меня с трудом, у мальчишки в волю, но теперь в его распоряжении было лишь несколько кубических метров пространства. Здесь нет обычных физических законов, но есть их аналоги. Сейчас в сфере создавалось равновесие между нашими живыми телами и сумраком. Либо сумрак растворится и выпустит добычу, либо мальчишка превратится в обитателя сумеречного мира. Насовсем. Такое бывает с магами, выложившимися до конца, по неосторожности или по необходимости. Такое бывает с новичками, не умеющими толком защищаться от сумрака и отдающими ему больше, чем следует. Я посмотрел на Егора. Его лицо серело на глазах. Он уходил в бесконечные просторы теневого мира. Перекинув мальчишку на правую руку, я левой вынул из кармана перочинный нож. Зубами открыл лезвие. «Это опасно?» — предупредила Ольга. Я не ответил. Просто полоснул себя по запястью. Сумрак зашипел, как раскаленная сковорода, когда обрызнула кровь. У меня помутилось в глазах. Дело было не в потере крови. Вместе с ней уходила сама жизнь. Я нарушил свою собственную защиту от сумрака. Зато он получил такую порцию энергии, которую был не в состоянии проглотить. Мир посветлел. Моя тень прыгнула на пол, и я переступил через нее. Радужная пленка сферы отрицания лопнула, выпуская нас в обыденный мир.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Глава пятая. Кровь тоненькой струйкой брызгала на палас. Мальчик, сникший у меня на руках, был еще без сознания, но лицо его уже начинало розоветь. Кот вопил из другой комнаты, будто его резали. Я опустил Егора на диван, сел рядом, попросил: «Ольга, бинт». Сова сорвалась с моего плеча, белым росчерком унеслась на кухню. Видимо, по пути она вошла в сумрак, потому что вернулась уже через несколько секунд с бинтом в клюве. Егор открыл глаза как раз в тот миг, когда я взял у совы бинт и принялся перевязывать свою руку. Спросил: «Это кто?»
2: «Сова. Не видишь разве?»
1: «Что со мной было?» — спросил он. Голос почти не дрожал. «Ты потерял сознание».
2: «Почему?»
1: Его взгляд испуганно пробежал по следам крови на полу и на моей одежде. Егор я ухитрился не испачкать.
2: «Кровь моя», — объяснил я. «Порезался случайно, Егор. В сумрак надо входить осторожно. Это чужая среда, даже для нас, иных. Находясь в сумеречном мире, мы должны постоянно тратить силы, подпитывать его живой энергией. Понемножку. А если не контролировать процесс, сумрак высосет из тебя все живое. Ничего не поделаешь. Это плата».
1: «Я заплатил больше, чем был должен?»
2: «Больше, чем имел. И едва не остался в сумеречном мире навсегда. Это не смерть, но, может быть, это хуже смерти.
1: Давайте помогу». Мальчишка сел, на миг сморщился, видимо, закружилась голова. Я протянул руку, он стал бинтовать запястье, неумело, но старательно. Аура мальчишки не изменилась, по-прежнему была переливчатой, нейтральной. Он уже входил в сумрак, но тот еще не успел наложить свою печать.
2: «Веришь, что я друг?» — спросил я.
1: «Не знаю. Не враг, наверное. Или не можете ничего мне сделать?» Протянув руку, я потрогал мальчишку за шею. Он сразу напрягся, расстегнул и снял с него цепочку. «Понял?»
2: «Значит, вы не вампир?» — голос чуть просел.
1: «Да. Но вовсе не потому, что смог коснуться чеснока и серебра. Егор, это не помеха для вампира.
2: Во всех фильмах, а еще во всех фильмах, хорошие парни побеждают плохих.
1: Мальчик, суеверия опасны. Они внушают лживые надежды.
2: А надежды бывают правдивыми?»
1: «Нет, по сути своей».
2: Я встал, потрогал повязку. Ничего, держалась крепко и наложено достаточно туго. Через полчаса можно будет заговорить рану, но пока слишком мало сил.
1: Мальчик смотрел на меня с дивана. Да, он немножко успокоился, но еще мне не доверял. Забавно было то, что на белую сову, с невинным видом задремавшую на телевизоре, он и внимания не обращал. Похоже, Ольга все-таки вмешалась в его сознание. Оно и к лучшему. Объяснять, кто такая белая говорящая сова, было бы крайне трудно.
2: «У тебя найдется еда?» — спросил я.
1: «Какая?»
2: — Да любая. Чай с сахаром. Кусок хлеба. Я тоже потратил много сил.
1: — Найдется. — А как вы поранились?
2: — Я не стал уточнять, но не стал и врать.
1: — Нарочно. Так было нужно, чтобы вытащить тебя из сумрака.
2: — Спасибо, если это правда.
1: Наглость у него была, но мне это понравилось.
2: — Не за что. Сгинь ты в сумраке, и с меня начальство снимет голову.
1: Мальчик хмыкнул, встал. Он все-таки старался держаться подальше от меня.
2: — А какое начальство?
1: — Строгое. — Ну, ты нальешь мне чая?
2: — Для хорошего человека ничего не жалко.
1: Да, он продолжал бояться и прятал страх за развязанной хамоватостью. — Сразу уточняю. Я не человек. Я иной.
2: И ты иной.
1: — А в чем разница? Егор демонстративно окинул меня взглядом. — На вид и не скажешь. — Пока не напоишь чаем, буду молчать.
2: Тебя учили принимать гостей?
1: — Незваных.
2: — А как вы вошли?
1: — Через дверь. Я покажу. Позже.
2: — Пойдемте. Кажется, меня все-таки решили угостить чаем. Я пошел следом за мальчиком, невольно морщась. Не выдержал и попросил. — Только знаешь, Егор, вымой вначале шею. Не оборачиваясь, мальчик замотал головой. Это по меньшей мере глупо, защищать одну лишь шею. На человеческом теле есть 5 точек, куда может укусить вампир.
1: Да ну?
2: Ну да. Разумеется, я имею в виду мужское тело. У него даже затылок покраснел. Я всыпал в кружку 5 полных ложек сахара, подмигнул Егору. Налейте стакан чая с 2 ложками сахара, хочу перед смертью попробовать. Видимо, он не знал этого анекдота.
1: — А мне сколько сыпать?
2: — Ты сколько весишь?
1: — Не помню.
2: Я прикинул на глаз. — Сыпь 4. Начальную гипогликемию снимешь. Шею он все-таки вымыл, хотя полностью от чесночного запаха не избавился. Попросил, жадно глотая чай, — объясняйте. — Да, не так я все планировал. Совсем не так. Проследить за пацаном, когда его настигнет зов, убить или схватить вампиршу и отвезти благодарного мальчика к шефу, уж тот сумеет хорошо объяснить. В давние времена, я поперхнулся чаем, похоже на начало сказки, верно? Только это не сказка. Я слушаю. Ладно, начну с другого. Есть человеческий мир. Я кивнул на окно, на крошечный дворик и ползущие по дороге машины. Вот он. Вокруг нас. И большинство не может выйти за его пределы. Так было всегда. Но иногда появляемся мы, иные. И вампиры?
1: Вампиры тоже.
2: Вампиры тоже иные. Правда, они другие иные. Их способности определены заранее.
1: Не понимаю, Егор помотал головой.
2: Ну да я не куратор. Не умею, да и не люблю объяснять прописные истины. 2 шамана, наевшись ядовитых грибов, колотят в свои бубны, — сказал я. Давным-давно, еще в первобытные времена, один из шаманов честно морочит голову охотникам и вождю. Другой видит, как его тень, дрожащая на полу пещеры в свете костра, обретает объем и поднимается в полный рост. Он делает шаг и входит в тень, входит в сумрак. И дальше начинается самое интересное. — Понимаешь? Егор молчал. Сумрак меняет вошедшего. Это иной мир, и он делает из людей иных. А вот кем ты станешь, зависит лишь от тебя. Сумрак — бурная река, которая течет во все стороны сразу. Решай, кем ты хочешь стать в сумеречном мире. Но решай быстро, у тебя не так уж много времени. А вот теперь он понял. У мальчишки сузились зрачки, чуть побледнела кожа. Хорошая стрессовая реакция и впрямь годится в оперативнике. Кем я могу стать?
1: Ты?
2: Кем угодно. Ты еще не определился. И знаешь, какой выбор лежит в основе? Добро и зло. Свет и тьма.
1: И ты добрый?
2: Прежде всего, я иной. Различие добра и зла лежит в отношении к обычным людям. Если ты выбираешь свет, ты не будешь применять свои способности для личной выгоды. Если ты выбрал тьму, это станет для тебя нормальным. Но даже черный маг способен исцелять больных и находить пропавших без вести. А белый маг может отказывать людям в помощи.
1: Тогда я не понимаю, в чем разница?
2: Ты поймешь. Поймешь, когда встанешь на ту или иную сторону.
1: Никуда я не буду вставать.
2: Поздно, Егор. Ты был в сумраке, и ты уже меняешься. День-другой, и выбор будет сделан.
1: Если ты выбрал свет...
2: Егор встал, налил себе еще чая. Я заметил, что он впервые повернулся ко мне спиной без опаски.
1: То кто ты?
2: Маг? Ученик мага. Я работаю в офисе ночного дозора. Это тоже нужно.
1: А что ты можешь делать?
2: Покажи, я хочу проверить. Ну вот, все как по учебнику. Он был в сумраке, но это его не убедило. Мелкие балаганные фокусы куда более впечатляющие. «Смотри!» Я протянул к нему руку. Егор остановился, пытаясь понять, что происходит. Потом посмотрел на чашку. От чая уже не шел пар. Чай похрустывал, превратившись в цилиндрик мутно-коричневого льда с вмороженными чаинками. «Ой!» — сказал мальчик. «Термодинамика — самая простая часть управления материей. Я позволил броуновскому движению восстановиться, и лед вскипел». Егор вскрикнул, роняя чашку. «Извини». Я вскочил, схватил с раковины тряпку, присел, вытирая с линолеума лужу. «От магии сплошные неприятности», — сказал мальчик. «Чашку жалко».
1: «Сейчас».
2: Тень прыгнула мне навстречу. Я вошел в сумрак и посмотрел на осколки. Они еще помнили целые, и чашке вовсе не суждено было разбиться так быстро. Оставаясь в сумраке, я сгреб рукой горстку осколков. Несколько самых мелких, отлетевших под плиту, охотно подкатились поближе. Я вышел из сумрака и поставил белую чашку на стол. «Только чай наливай заново».
1: «Круто!»
2: Кажется, этот маленький фокус произвел на мальчика сильное впечатление.
1: «А так с любой вещью можно?»
2: «С вещью? Почти с любой».
1: «Антон, а если что-то разбилось неделю назад?»
2: Я невольно улыбнулся. «Нет. Извини, уже слишком поздно. Сумрак дает шанс, но его надо использовать быстро. Очень быстро».
1: Егор помрачнел. «Интересно, что он разбил неделю назад?»
2: «Теперь веришь?»
1: «Это магия?»
2: «Да».
1: «Самые примитивные. Ей почти не нужно учиться».
2: «Наверное, я сказал это зря». В глазах у мальчика появился огонек. Он уже оценивал свои перспективы. «Выгляду».
1: «Свет и тьма». «А опытный маг, он может и другие вещи делать?»
2: «Даже я могу».
1: «А управлять людьми?»
2: «Свет и тьма».
1: «Да», — сказал я.
2: «Да, можем».
1: «И вы это делаете? А почему террористы захватывают заложников? Ведь можно незаметно прокрасться через сумрак и застрелить их. Или заставить застрелиться. А почему люди умирают от болезней? Маги ведь могут лечить, вы сами сказали».
2: «Это будет добро», — сказал я.
1: «Конечно. Так вы же светлые маги.
2: Если мы совершим любое, безусловно, доброе действие, темные маги получают право на действие злое».
1: Егор удивленно смотрел на меня. На него слишком многое вывалилось в последние сутки, он еще неплохо справлялся. «К сожалению, Егор, зло сильнее по своей природе. Зло деструктивно. Оно разрушает куда легче, чем добро созидает».
2: «А что вы тогда делаете, вот этот ваш ночной дозор? Вы воюете с темными магами?»
1: Мне нельзя было отвечать. Я понимал это с той же убийственной ясностью, с которой знал, вообще не стоило открываться перед мальчиком. Надо было его усыпить, уйти в сумрак глубже, но не давать никаких объяснений. Я ничего не смогу доказать. Вы с ними воюете?
2: «Не совсем», — сказал я. Правда была хуже лжи, но я не имел права на ложь. «Мы следим друг за другом.
1: Готовитесь воевать?»
2: Я смотрел на Егора и думал о том, что он очень, очень неглупый мальчик. Но именно мальчик. И если сказать ему сейчас, что близится великая битва добра и зла, что он может стать новым джедаем сумеречного мира, то он будет наш. Правда, ненадолго.
1: «Нет, Егор, нас очень мало. Светлых. Меньше, чем темных.
2: Вот сейчас он готов бросить дом, маму с папой, надеть сверкающие доспехи и пойти умирать за дело добра».
1: «Вообще иных. Егор, битвы добра и зла шли тысячи лет с переменным успехом. Порой свет побеждал, но если бы ты знал, сколько людей, даже не подозревающих про сумеречный мир, при этом гибли. Иных мало, но ведь каждый иной способен повести за собой тысячи обычных людей. Егор, если сейчас начнется война добра и зла, погибнет половина человечества. Потому почти полвека назад был подписан договор». Великий договор между добром и злом, тьмой и светом.
2: У него округлились глаза.
1: Я вздохнул и продолжал. «Это короткий договор. Сейчас я прочту его в официальном переводе на русский язык. Ты уже вправе знать».
2: Прикрыв глаза, я посмотрел в темноту. Сумрак ожил, заклубился под веками – и развернулось серое полотно, испещренное пылающими красными буквами. Договор нельзя произносить на память, его можно лишь читать. Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. Мы заключаем великий договор о перемирии. Каждая сторона будет жить по своим законам. Каждая сторона будет иметь свои права. Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные. Мы создаем ночной дозор, чтобы силы света следили за силами тьмы. Мы иные. Мы создаем дневной дозор, чтобы силы тьмы следили за силами света. Время решит за нас.

ли себе охотиться, но на меня нападали? Он думал сейчас лишь о себе. Плохо. Некоторые вампиры нарушают законы. Для того и нужен ночной дозор, следить за соблюдением договора. А так вот просто вампиры на людей не охотятся? Мою щеку обдало ветром от невидимых крыльев. Коготки вцепились в плечо. — Что ты ему ответишь, дозорный? — шепнула Ольга из глубины сумрака. — Ты рискнешь сказать правду? — Охотятся, — сказал я, и добавил то, что когда-то, 5 лет назад, ударило меня страшнее всего. — По лицензии. Иногда. Иногда им нужна живая кровь. Он спросил не сразу. Я читал в его глазах все, что мальчик думал, все, что хотел спросить, и знал, что отвечать придется на все вопросы. — А вы? — А мы предотвращаем браконьерство. — Так на меня могли напасть по этому вашему договору? — По лицензии? — Да, — сказал я. — И выпили бы кровь? А вы прошли бы мимо и отвернулись? — Свет и тьма. Я закрыл глаза. Договор пылал в сером тумане, чеканные строки, за которыми стояли тысячелетние войны и миллионы жизней. — Да. — Уходите. Мальчишка сейчас был взведен, как пружина, на грани истерики, на краю безумия. — Я пришел защитить тебя. Не надо. Вампирша свободна. Она попытается напасть. Уходите. Ольга вздохнула. — Доигрался, дозорный? Я поднялся. Егор вздрогнул, отодвигаясь подальше вместе с табуреткой. — Ты поймешь, — сказал я. — У нас нет иного выхода. Я и сам не верил в свои слова, и спорить сейчас было бесполезно. А за окнами темнело, и вот-вот наступит время охоты. Мальчик шел следом, будто стараясь убедиться, что я выйду из квартиры, а не спрячусь в шкафу. Больше я ничего не говорил. Открыл дверь, вышел на лестницу. Дверь хлопнула за спиной. Поднявшись напролет выше, я сел на корточки у лестничного окна. Ольга молчала, молчал и я. Правду нельзя открывать так резко. Человеку нелегко признать сам факт нашего существования. А уж примириться с договором... — Мы ничего не могли сделать, — сказала Ольга. Недооценили паренька, его способности и его страх. Были обнаружены. Вынуждены были отвечать на вопросы и отвечать правдиво. — Сочиняешь рапорт? — спросил я. — Знал бы ты, сколько подобных рапортов я писала. Воняло гнилью из мусоропровода. За окном шумел проспект, медленно погружающийся в сумерки. Уже начинали мерцать фонари. Я сидел, крутил в руках сотовый телефон и размышлял, звонить сейчас шефу или подождать его звонка. Наверняка Борис Игнатьевич наблюдает за мной. Наверняка. — Не переоценивай возможности руководства, — сказала Ольга. — У него сейчас по уши проблем с черной воронкой. Телефон в моих руках заверещал. — Угадайте, кто? — спросил я, открывая трубку. — Вуди Вудпекер. Или Вупи Голдберг. Мне было не до шуток. — Да? Где находишься, Антон? Голос шефа был усталый, замученный. Таким я его не знал. — На лестничной площадке уродского многоэтажного дома, рядом с мусоропроводом. Здесь довольно тепло и уже почти уютно. — Нашел мальчишку? — без всякого интереса спросил шеф. — Нашел. — Хорошо. Я пошлю к тебе тигренка и медведя. Здесь им делать все равно нечего. А ты приезжай в Перово. Немедленно. Я полез было в карман, и шеф немедленно уточнил. Если нет с собой денег... Впрочем, пускай даже есть. Останови милицейскую машину, и пусть довезут тебя с ветерком. — Так серьезно? — только и спросил я. — Весьма. Можешь выехать немедленно. Я посмотрел в темноту за окном. — Борис Игнатьевич, не стоит оставлять парня одного. Он и впрямь потенциально силен, да знаю я. Ладно, ребята уже едут. С ними мальчику ничего не грозит, дождись и немедленно сюда.

0: звучали гудки. Сложив трубку, я покосился на плечо. «И что ты скажешь, Ольга?» «Странно». «Почему?» «Ты сама сказала, что им не справиться». «Странно, что он позвал тебя, а не меня», — Ольга задумалась. «Может быть...» «Да нет». «Не знаю». Я глянул сквозь сумрак и на самом горизонте обнаружил два пятнышка. Оперативники мчались с такой скоростью, что могли быть на месте минут через 15. «Он даже адреса не спросил», — мрачно заметил я. «Времени не хотел терять. А ты не почувствовал, как он взял координаты?»
1: «Нет».
0: «Тренируйся больше, Антон. Я не работаю в поле».
1: «Теперь работаешь.
0: Пошли вниз. Зов мы услышим». Поднявшись, местечко на лестнице и впрямь уже казалось насиженным и уютным, я побрел вниз. На душе был осадок, скверный, тоскливый. За спиной хлопнула дверь. Я обернулся. «Мне страшно», — сказал Егор без всяких церемоний. «Все в порядке». Я стал подниматься обратно. «Мы тебя охраняем». Он кусал губы, смотрел то на меня, то на полумрак лестницы. Впускать меня в квартиру ему тоже не хотелось, но и одному оставаться уже сил не было. «Мне кажется, на меня смотрят», — сказал он наконец. «Это вы делаете?»
1: «Нет. Скорее всего, это вампирша».
0: Мальчишка не вздрогнул. Ничего нового я ему не сообщил. «Как она нападет?»
1: «Войти в дверь без приглашения она не сможет. Особенность вампиров, они из сказки не врут. Тебе захочется выйти самому. Впрочем, ты уже хочешь выйти».
0: «Я не выйду».
1: «Когда она применит зов, выйдешь. Будешь понимать, что происходит, но все равно выйдешь.
0: Вы мне можете посоветовать что-нибудь?»
1: Егор сдался. Он хотел помощи, любой возможной помощи.
0: «Могу. Доверься нам». Его колебания длились секунду. «Входите». Егор отступил от двери. «Только сейчас мама придет с работы».
1: «Ну и что?
0: Вы спрячетесь? Или что мне сказать?»
1: «Это ерунда», — отмахнулся я. «Но мне...» Открылась дверь соседней квартиры, осторожненько приоткрылась на цепочке. Выглянула морщинистая старушечья личика. Я коснулся ее сознания легонько, на миг, как можно осторожнее, чтобы не повредить и без того расшатанный разум.
2: «А, это ты?»
1: — старуха расплылась в улыбке.
2: «Ты...»
0: «Антон», — любезно подсказал я.
2: «Я уж думала, кто чужой ходит», —
0: снимая цепочку и выдвигаясь на лестничную площадку, сообщила бабулька.
2: «Время-то такое, сплошные безобразия, творят, что хотят».
0: «Ничего», — сказал я, — «все будет хорошо. Вы лучше посмотрите телевизор. Там сейчас новая серия идет». Старуха закивала и, послав мне еще один дружелюбный взгляд, скрылась в квартире.
1: «Какая серия?» — спросил Егор.
0: Я пожал плечами.
1: «Да не знаю.
0: Какая-нибудь. Мало ли мыльных опер».
1: «А откуда вы нашу соседку знаете?»
0: «Я? Ее?»
1: «Да ниоткуда».
0: Мальчик молчал.
1: «Вот так», — пояснил я.
0: «Мы иные. А входить я не буду. Мне надо сейчас уезжать».
1: «Как?»
0: «Тебя будут охранять другие, Егор. И не беспокойся, они профессионалы куда лучше меня».
1: Я глянул сквозь сумрак. Два ярких оранжевых огня приближались к подъезду.
0: «Я не хочу». Мальчишка сразу запаниковал. «Лучше вы».
1: «Не могу. У меня другое задание».
0: Внизу в подъезде хлопнула дверь, застучали шаги. А лифтом боевики пренебрегли.
1: «Я не хочу!» — Егор схватился за дверь, будто решил закрыться. «Я им не верю!»
0: «Или ты доверяешь всему ночному дозору, или не доверяешь никому!» — жестко отрезал я. «Мы не супермены-одиночки в красно-синих плащах. Мы наемные работники. Полиция сумеречного мира. Мои слова — слова ночного дозора».
1: «А кто они?» — мальчик уже сдавался. «Маги?»
0: «Да, только узкоспециализированные». Внизу на изгибе лестницы появилась тигренок. «Привет, мальчишки!» — жизнерадостно воскликнула девушка, одним прыжком преодолевая пролет. Прыжок был нечеловеческий. Егор даже съежился и отступил,
1: настороженно глядя на тигренка. Я покачал головой. Девушка явно балансировала на грани трансформации. Ей это нравилось, а сейчас к тому же имелись все основания порезвиться. «Как там?» — спросил я. Тигренок шумно вздохнул, а потом улыбнулась. «Ой, весело! Все в панике! Иди, тебя ждут, Антошка!» «А ты мой подопечный, да?» Мальчишка молчал, разглядывая ее. Честно говоря, шеф сделал прекрасный выбор, послав на охрану именно тигренка. Она внушала доверие и симпатию всем, от детей до стариков. Говорят, даже темные иногда подкупались на ее поведение. Впрочем, они-то как раз были неправы. «Я не подопечный», — ответил, наконец, мальчик. «Меня Егор зовут». «А я тигренок». Девушка уже вошла в квартиру, дружелюбно обняла мальчишку за плечи. «Давай, показывай плацдарм. Начнем готовить оборону».

0: пошел вниз, на ходу качая головой. Минут через пять тигренок будет демонстрировать мальчику, за что получила свое имя.
1: «Привет!» — буркнул идущий навстречу медведь.
0: «Привет!» Мы обменялись короткими рукопожатиями. Из всех сотрудников дозора медведь вызывал у меня самые странные и смешанные эмоции. Медведь был чуть выше среднего роста, крепкий и с совершенно непроницаемым лицом. Говорить много не любил. Как он проводит нерабочее время, где живет, не знал никто, кроме разве что тигренка. Ходили слухи, что он был даже не магом, а оборотнем. Рассказывали, что вначале он работал в дневном дозоре, а потом, во время какой-то миссии, вдруг перекинулся на нашу сторону. Все это была полнейшая чушь, светлые не становятся темными, а темные не превращаются в светлых, но что-то, порождающее невольную оторопь, в медведе крылось. «Машина тебя ждет», — не останавливаясь, сказал оперативник. «Водитель ас, доедешь с ветерком». Медведь чуть заикался и потому строил короткие фразы. Он не спешил, тигренок уже заступил на дежурство, а вот мне медлить не стоило.
1: «Там тяжело?» — ускоряя шаг, спросил я. Сверху донеслось. «Там уже никак».
0: Перепрыгивая через ступеньки, я выскочил из подъезда. Машина и впрямь стояла, я на миг залюбовался ею, приостановившись. Роскошный темно-багровый БМВ последней модели с небрежно прикрепленной на крыше мигалкой. Обе дверцы со стороны подъезда были открыты, водитель, у которого под полой пиджака угадывалась кобура, торопливо курил, высунувшись из машины. У задней дверцы стоял совершенно монументального вида немолодой мужчина в очень дорогом костюме, на лацкане которого блестел депутатский значок в расстегнутом пальто. Мужчина говорил по сотовому.
1: «Да кто он такой? Когда смогу, приеду. Что? Какие, твою мать, девки? Умом тронулся. Шагу ступить сами не можете».
0: Покосившись на меня, депутат, не прощаясь, прервал разговор и полез в машину. Водитель жадно затянулся, откинул сигарету и схватился за руль. Мотор мягко завыл, я едва успел сесть на переднее сиденье, как машина тронулась. По дверце со скрипом прошлись обледенелые ветки.
1: «Ослеп, что ли?» — рявкнул депутат на шофера, хотя вина в случившемся была лишь моя.
0: Но стоило хозяину машины повернуться ко мне, как тон изменился. «В первого у тебя». Еще ни разу меня не подвозили представители власти, да еще ко всему не то милицейские чины, не то бандитские авторитеты. Умом я понимал, что перед возможностями дозорного все едино, но экспериментировать никогда не пытался. Да туда же, откуда ребята приехали. И побыстрее бы.
1: — Слышишь, Володька? — обратился депутат к водителю. — Жми!
0: Володька поднажал. Да так резво, что мне стало не по себе, и я глянул в сумрак. Доедем ли вообще? Выходило, что доедем. Но не только из-за мастерства водителя или коэффициента удачи, у меня, как у любого дозорного, искусственно повышенного. Похоже было, что кто-то прошелся по вероятностному полю, вычищая оттуда все аварии, пробки и слишком уж ревностных гаишников. В нашем отделе такое мог сотворить лишь сам шеф. Вот только зачем? «Мне тоже жутковато», — шепнула с плеча невидимая птица, — «когда мы с графом...» Она замолкла, будто поймав себя на излишней откровенности. Машина прошла перекресток на красный свет по немыслимой кривой, увертываясь от легковушек и каких-то фургонов. С остановки кто-то показал в нашу сторону рукой.
1: «Глотнешь?» — дружелюбно вопросил депутат.
0: Протянул маленькую бутылочку Реме Мартен и пластиковый одноразовый стаканчик. Это выглядело настолько смешно, что я, не колеблясь, налил себе 30 граммов. Даже на такой скорости и на разбитой дороге машина шла мягко, коньяк не расплескивался. Я вернул бутылку, кивнул, вытянул из кармана наушники, плеера, надел, включил диск. Выпала старая-престарая песня «Воскресенье», моя любимая. Тот городок был мал, как детская игрушка. Не знал с давних пор болезней и нашествий. На башне крепостной ржавела молча пушка, и стороной ушли маршруты путешествий. И так за годом год, без праздников и будней, весь город спал. Во сне он видел земли городов безлюдных и мертвых скал. Мы вышли на трассу. Машина все наращивала скорость. Я еще никогда не ездил в Москве так быстро. Да и не только в Москве. Если бы не вычищенное вероятностное поле, заставил бы сбросить ход, а так просто страшновато. Среди холодных скал музыка звучала, а город спал. Куда она звала, кого она искала, никто не знал. Я невольно вспомнил о том, что Романов сам иной, только не инициированный. Его заметили слишком поздно. Предложение было сделано, но он отказался. Это тоже выбор. Интересно, как часто он слышал эту музыку в ночи. Кто в духоте ночной не закрывал окна, того уж нет. Ушли искать страну, где жизнью жизнь полна, за песней вслед. И еще хочешь? Депутат был, сама благожелательность. Интересно, что ему внушили медведь и тигренок? Что я его лучший друг? Что он мой вечный должник? Что я внебрачный, но любимейший сын президента? Какая ерунда все это! Существуют сотни способов вызвать в людях доверие, симпатию и желание помочь. У света есть свои методы, жаль только, что и у тьмы их немало. Ерунда это. Вопрос в другом. Зачем же я потребовался шефу?

0: Глава 6. У дороги меня ждал Илья. Стоял, засунув руки в карманы, с отвращением глядя в небо, сыплющее мелким снежком. «Долго», — только и сказал он, когда я, за руку распрощавшись с депутатом, выбрался из машины. Шеф заждался. «Что тут происходит?» Илья ухмыльнулся, но обычной жизнерадостности в этой улыбке не было. «Сейчас увидишь. Идем». Мы зашагали по утоптанной дорожке, обгоняя бредущих от супермаркета женщин с сумками. Как странно. Супермаркеты у нас появились совсем как настоящие, а вот походка у людей осталась прежней, словно они только что отстояли часовую очередь за синими куриными трупиками. «Далеко?» — спросил я. «Было бы далеко, взяли бы машину». «А что наш сексуальный гигант? Не справился?» Игнат старался. Только я ответил Илья. Почему-то я испытал короткое и мстительное удовольствие, будто провал красавца Игната был в моих интересах. Обычно, если требовало задание, он оказывался в чужой постели через час-другой после получения задания. Шеф объявил готовность к эвакуации, вдруг сказал Илья.
1: Что?
0: Полная готовность. Если воронка не стабилизируется, то иные покидают Москву. Он шел впереди, и я не мог заглянуть в его глаза. Но зачем бы Илье врать? А воронка по-прежнему, начал я и замолчал. Я увидел. Впереди, над унылой девятиэтажкой, на фоне темного снежного неба, медленно вращался черный смерч. Его уже нельзя было назвать воронкой или вихрем. Именно смерч. Он тянулся не из этого здания, а из следующего, еще скрытого, и, учитывая угол темного конуса, смерч шел почти от самой земли.
1: «Дьявол!» — прошептал я.
0: «Не накликай!» — оборвал Илья. «Вполне пролезет».
1: «В ней метров 30-32,
0: и продолжает расти. Я торопливо посмотрел на свое плечо и увидел Ольгу. Она вышла из сумрака. «Вы когда-нибудь видели испуганную птицу? Испуганную по-человечьи? Сова казалась взъерошенной. Неужели перья могут вставать дыбом? Глаза горели желто-оранжевым янтарным огнем. Моя несчастная куртка была изодрана на плече в мелкую лапшу, а когти все скребли и скребли, будто намеревались добраться до тела. Ольга!» Илья обернулся, кивнул. «Вот-вот». Шеф говорит, что в Хиросиме воронка была ниже. Сова взмахнула крыльями, взмыла в воздух, беззвучно, плавно. За спиной вскрикнула женщина. Я обернулся, увидел растерянное лицо, изумленные глаза, провожающие птицу.
2: «Ворона летит!»
0: Негромко, в полоборота взглянув на женщину, сообщил Илья. Реакция у него была куда быстрее моей. Через миг случайная свидетельница уже обогнала нас, что-то недовольно ворча об узкой тропинке и любителях заслонять дорогу. «Быстро растет?» — кивнув на смерч, спросил я. Рывками. «Но сейчас идет стабилизация». Шеф вовремя отозвал Игната. «Пошли?» Сова, по широкому кругу обогнув смерч, снизилась и полетела над нами. Какое-то самообладание Ольга сохранила, но неосторожный выход из сумрака явно показывал ее растерянность. «А что он натворил?»
1: «Да ничего, кроме излишней самоуверенности. Завязал знакомство, стал форсировать и добился роста воронки. Да еще какого роста?»
0: «Не понимаю», — растерянно сказал я. «Такой рост может идти при энергичном подпитывании со стороны мага, вызвавшего инферно. О чем и речь?» Кто-то отследил Игната и подбросил в топку уголька сюда. Мы вошли в подъезд того здания, что заслоняло нас от вихря. Сова в последний миг влетела следом. Я недоуменно посмотрел на Илью, но спрашивать ничего не стал. Впрочем, тут же стало ясно, зачем мы здесь. На первом этаже в одной из квартир был развернут оперативный штаб. Могучая стальная дверь, в человеческом мире прочно закрытая, в сумраке была распахнута настежь. Илья, не останавливаясь, нырнул в сумрак и прошел. Я несколько секунд провозился, поднимая свою тень, и последовал за ним. Большая квартира, комнаты 4, все очень уютно. При этом
1: шумно, жарко и накурено. Здесь было больше 20 иных, и оперативники, и мы, конторские крысы. На мой приход даже внимания не обратили, на Ольгу поглядывали. Я понял, что старые работники дозора ее знают, но никто даже не попытался поздороваться или улыбнуться белой сове. «Что же ты натворила?» «В спальню, шеф, там», — бросил Илья, сам сворачивая на кухню. На кухне гремели бокалами. Может быть, пили чай, а может, и чего покрепче. Бросив беглый взгляд, я убедился, что прав. Игната отпаивали коньяком. Наш сексуальный террорист выглядел совершенно убитым и раздавленным. На его долю давно не доставались такие неудачи. Я прошел дальше, толкнул первую попавшуюся дверь, заглянул. Это была детская. На маленькой кровати спал ребенок, лет 5. На ковре рядом его родители и девочка-подросток. Все понятно. Хозяев квартиры погрузили в сладкий и здоровый сон, чтобы не путались под ногами. Можно было развернуть весь штаб в сумеречном пространстве, но к чему зря тратить силы? Меня похлопали по плечу. Я обернулся, это оказался Семен. «Шеф там», — коротко сообщил он. «Давай». Похоже, все в курсе, что меня ждут. Я вошел в другую комнату и на миг оторопел. Нет ничего нелепее, чем оперативный штаб ночного дозора, развернутый в жилой квартире. Над туалетным столиком, обильно заставленным косметикой и заваленным бижутерией, висел магический шар средних размеров. Шар транслировал вид на вихрь сверху. Рядом на пуфике сидела Лена, наш лучший оператор, молчаливая и сосредоточенная. Глаза у нее были закрыты, но при моем появлении она чуть приподняла руку в приветствии. Ладно, это дело обычное. Оператор шара видит пространство в комплексе, от него невозможно укрыться. На кровати, обложившись подушками, полулежал шеф. Был он в пестром халате, мягких восточных туфлях и тюбетейке. Сладкий дымок переносного кальяна наполнял помещение. Белая сова сидела перед ним. Судя по всему, они общались невербально. Тоже нормальное дело. В минуту особого напряжения шеф всегда обращается к привычкам, перенятым в Средней Азии. Он там работал на рубеже 19-20 века, маскируясь вначале под муфтия, потом под предводителя басмачей, а затем под красного комиссара, а под конец лет 10 прослужил секретарем райкома. У окна стояли Данила и Фарид. Даже моих способностей хватало, чтобы заметить пурпурное мерцание магических жезлов, спрятанных в их рукавах. Вполне заурядная раскладка. Без охраны в такие минуты штаб не оставляют. Данила и Фарид — бойцы не самые сильные, но опытные, а это зачастую куда важнее грубой силы. Но вот как относиться к еще одному иному, находящемуся в комнате? Он сидел в уголке, на корточках, скромно и незаметно, худой, как щепка, щеки впалые, черные волосы коротко по-военному подстрижены, глаза большие, печальные. Возраст совсем непонятен, может, 30 лет, а может, и 300. Темная одежда, свободный костюм и серая рубашка хорошо гармонировали с обликом. Человек, наверное, принял бы незнакомца за члена маленькой секты и в чем-то был бы прав. Это был темный маг, причем маг высочайшего уровня. Когда он вскользь взглянул на меня, я почувствовал, как скорлупа защиты, не мной, между прочим, поставленная, затрещала и начала прогибаться. Я невольно сделал шаг назад, но маг уже опустил глаза в пол, словно показывая, зондирование было случайным, мимолетным. «Борис Игнатьевич», я почувствовал, что голос мой слегка хрипит. Шеф коротко кивнул, потом повернулся к темному магу. Тот сразу же уставился на шефа. «Выдай ему амулет», — отрывисто велел шеф. Голос темного оказался грустным и тихим, как у человека, удрученного всеми бедами мира сразу. «Я не делаю ничего запрещенного договором». «И я не делаю. Мои сотрудники должны быть иммунны к наблюдателям». «Вот как. В нашем штабе наблюдатель со стороны темных. Значит, рядом развернут полевой штаб дневного дозора, и там сидит кто-то из наших». Темный маг опустил руку в карман пиджака, порылся, достал резной костяной медальончик на медной цепочке, протянул мне. «Бросай», — сказал я. Макс слегка улыбнулся, все так же меланхолично и сочувственно взмахнул рукой. Я поймал медальон. Шеф одобрительно кивнул. «Имя?» — спросил я. «Завулон». Я не слышал раньше этого имени. Либо он не слишком известен, либо стоит у самых верхов дневного дозора. «Завулон», — повторил я, посмотрев на амулет. «У тебя нет больше власти надо мной». Медальон потеплел в ладони. Я надел его поверх рубашки, кивнул темному магу и подошел к шефу. «Такие дела, Антон», — сказал шеф чуть неразборчиво, не выпуская из губ мундштук кальяна. «Такие дела. Видишь?» Посмотрев в окно, я кивнул. Черный вихрь вырастал из такой же девятиэтажки, как та, в которой мы находились. Тонкий, гибкий черенок вихря кончался где-то на уровне первого этажа, и, потянувшись сквозь сумрак, я смог точно локализовать квартиру. «Как это могло случиться?» — спросил я. «Борис Игнатьевич, это ведь уже не кирпич на голову и не взрыв газа в подъезде». «Мы делаем все, что можем», — шеф будто счел нужным отчитаться передо мной. «Все ракетные шахты под нашим контролем, то же самое уже сделано в Америке и Франции. Заканчивается работа в Китае. Труднее с тактическим ядерным оружием. Никак не можем выявить все работоспособные лазерные спутники. Бактериологической гадости в городе полно. Час назад едва не прошла утечка в НИИ вирусологии». «Судьбу не обманешь», — осторожно сказал я. «Именно. Мы затыкаем пробоины в днище корабля, а корабль уже разламывается пополам». Я вдруг заметил, что все, и темный маг, и Ольга, и Лена, и боевики смотрят на меня. Стало неуютно. «Борис Игнатьевич, ты на нее завязан». «Что?» Шеф вздохнул, а выпустил трубочку, холодный опиумный дымок потек к полу. «Ты, Антон Городецкий, программист, холост, способности средние, завязан на девушку, над которой висит эта черная гадость». Темный маг в углу едва слышно вздохнул. «Ничего лучшего, чем спросить, почему я не нашел?» «Не знаю. Мы направили к ней Игната. Тот сработал чисто, ты же знаешь, он может обольстить кого угодно. А с ней не вышло?» «Вышло. Вот только воронка стала расти. Они общались полчаса. Воронка выросла с 1,5 метра до 25. Пришлось отзывать. Срочно». Я покосился на темного мага. Завулон вроде бы смотрел в пол, но тут же приподнял голову. На этот раз защита не отреагировала, амулет надежно прикрывал меня. «Нам это не нужно», — тихо сказал он. «Только дикарь способен убить слона, чтобы позавтракать кусочком мяса». Сравнение меня покоробило, но, похоже, он не врал. «Подобный размах разрушений бывает нужен нам нечасто», — добавил темный маг. «Сейчас у нас нет проектов, требующих выброса энергии такого масштаба». «Очень надеюсь», — чужим скрипучим голосом произнес шеф. «Завулон, ты должен понимать, если катастрофа все-таки произойдет, мы тоже выжмем из нее максимум». На лице темного мага появилась тень улыбки. «Количество людей, которые ужаснутся происшедшему, прольют слезы и посочувствуют горю, будет велико. Но больше, неизмеримо больше окажется тех, кто жадно прильнет к экрану телевизора, кто будет наслаждаться чужой бедой, радоваться, что она миновала их город, сострит по поводу Третьего Рима, который постигло наказание, наказание свыше. Ты знаешь это, враг мой». Он не злорадствовал. У темных высшего ранга нет столь примитивной реакции. Он информировал. «И все же мы готовы», — сказал Борис Игнатьевич. «Ты знаешь». «Знаю. Но мы в более выигрышном положении». Если ты не держишь в рукаве пару тузов, Борис. Ты знаешь, у меня всегда каре. Шеф повернулся ко мне, будто утратив к темному магу малейший интерес. Антон, воронку питает не дневной дозор. С ней работает одиночный автор. Неизвестный темный маг чудовищной силы. Он почувствовал Игната и стал форсировать события. Теперь вся надежда на тебя.
0: Почему?
1: Я же говорю, вы связаны, Антон. В вероятностном поле три вилки.
0: Шеф повел рукой, и в воздухе развернулась белая плоскость экрана. Завулон сморщился, наверное, его слегка задело выбросом энергии.
1: «Первая линия развития событий», — сказал шеф.
0: По белому полотнищу, висящему посреди комнаты, без всякой опоры, прошла черная полоса. Расплылась безобразной кляксой, выходившей за пределы экрана.
1: «Наиболее вероятный путь. Воронка достигает максимума и прорывает инферно. Миллионы жертв, глобальный катаклизм, ядерный, биологический, падение астероида, землетрясение в 12 баллов, все что угодно».
0: «А прямой выход в инферно?» — осторожно спросил я. Покосился на темного мага, его лицо осталось безучастным.
1: «Нет, вряд ли. Порог еще далеко».
0: Шеф покачал головой. «Иначе, я полагаю, дневной и ночной дозоры уже истребили бы друг друга».
1: «Второй путь. Тонкая линия, отходящая от черной полосы, оборванная. Уничтожение цели. Вихрь рассосется, если цель погибнет самостоятельно».
0: Завулон шевельнулся и любезно произнес.
1: «Я готов помочь в этой маленькой акции. Ночной дозор не может осуществить ее самостоятельно. Не так ли? Мы к вашим услугам».
0: Повисла тишина. Потом шеф засмеялся.
1: «Как угодно», — Завулон пожал плечами. «Повторяю, пока мы предлагаем свои услуги. Нам не нужна глобальная катастрофа, которая единомоментно уничтожит миллионы людей. Пока не нужна».
3: «Третий путь», — сказал шеф, глядя на меня.
1: «Смотри внимательно. Еще одна линия, ветвящаяся от общего корня, истончающаяся, сходящая на нет. Это, если в игру вступаешь ты, Антон».
0: «Что мне надо сделать?» — спросил я.
1: «Не знаю. Вероятностный прогноз никогда не давал точных указаний. Известно одно. Ты можешь снять воронку».
0: В голове пронеслась нелепая мысль, что проверка продолжается. Испытание в поле, вампира я убил, а теперь...
1: «Да нет, не может быть. Не с такими ставками».
0: «Я никогда не снимал черных воронок». Голос почему-то стал чужим, не то чтобы испуганным, скорее удивленным. Темный маг Завулон захихикал. «Противно, по бабье». Шеф кивнул.
1: «Знаю, Антон».
0: Он поднялся, запахнул халат, подошел ко мне. Выглядел он нелепо, во всяком случае, в обстановке нормальной московской квартиры его восточное облачение казалось неудачной карикатурой.
1: Таких воронок еще никто и никогда не снимал. «Ты будешь первым, кто попытается».
0: Я молчал.
1: «И учти, Антон, если ты напортишь, хоть самую малость, хоть в чем-то, ты сгоришь первым. Ты даже не успеешь уйти в сумрак. Знаешь, что бывает со светлыми, когда они попадают под прорыв инферно?»
0: В горле пересохло, я кивнул.
1: «Простите, любезный враг мой», — насмешливо сказал Завулон. «А вы не даете своим сотрудникам права выбора? Даже на войне в подобных случаях вызывали желающих. Вызывали добровольцев, — не оборачиваясь, бросил шеф. — Мы все добровольцы. Давным-давно. И никакого выбора у нас нет.
0: — А у нас есть.
1: — Всегда.
0: Темный маг опять хихикнул.
1: — Когда мы признаем право выбора за людьми, мы отнимаем его у себя.
0: — Забулон, — Борис Игнатьевич покосился на темного мага.
1: — Ты стараешься перед чужой аудиторией.
0: — Не мешай.
1: — Молчу.
0: Забулон опустил голову, съежился.
1: — Попытайся, — сказал шеф.
0: — Антон, не могу дать совета.
1: — Попробуй.
0: — Прошу тебя, попробуй.
1: И забудь все, чему тебя учили.
0: Не верь тому, что говорил я.
1: Не верь тому, что ты писал в конспектах.
0: Не верь своим глазам.
1: Не верь чужим словам.
0: Чему тогда верить, Борис Игнатьевич?
1: Если бы я знал, Антон, то вышел бы из штаба и сам вошел в тот подъезд.
0: Мы синхронно посмотрели в окно. Черный вихрь кружился, покачиваясь из стороны в сторону. Какой-то человек, шедший по тротуару, вдруг свернул на снег и стал огибать черенок вихря по широкой дуге. Я заметил, что по обочине уже протоптана тропинка. Люди не могли видеть рвущееся на землю зло, но они чувствовали его приближение.
1: — Я буду прикрывать Антона, — вдруг сказала Ольга, — прикрывать и обеспечивать связь.
0: — Снаружи, — согласился шеф. — Только снаружи.
1: — Антон, иди.
0: Мы постараемся максимально закрыть тебя от любого наблюдения.
1: Белая сова взлетела с кровати, села мне на плечо.
0: Бросив взгляд на друзей, на темного мага, тот словно в спячку впал, я вышел из комнаты и сразу почувствовал, как стихает шум в квартире. Меня провожали в полной тишине, без ненужных слов, без похлопываний по плечам и советов. Ведь на самом деле я не делал ничего особенного. Просто шел умирать.

0: cacique.
1: Тихо было. Как-то неправильно тихо. Даже для спального московского района и в этот поздний час. Будто все забились по домам, погасили свет, укрылись с головой одеялами и молчат. Именно молчат, а не спят. Лишь синевато-красные пятна дрожали на окнах. Всюду работали телевизоры. Это уже стало привычкой, когда страшно, когда тягостно включать телевизор и смотреть все, что угодно. От телешепота новостей. Люди не видят сумеречного мира, но они способны чувствовать его приближение. — Ольга, что скажешь об этой воронке? — спросил я. — Непреодолимо. Сказал, как отрезало. Я стоял перед подъездом, глядя на гибкий, будто слоновый хобот, черенок вихря. Заходить пока не хотелось. — Когда? При каком размере воронки ты сможешь ее погасить? Ольга подумала. — 5 метров в высоту. Еще есть шанс. При 3 метрах наверняка. А девчонка при этом спасется? Возможно. Что-то не давало мне покоя. В этой ненормальной тишине, когда даже машины старались огибать обреченный район стороной, какие-то звуки все же оставались. Потом я понял. Скулили собаки. По всем квартирам, во всех домах вокруг тихо, жалобно, беспомощно жаловались своим хозяевам несчастные псы. Они видели близящиеся инферно. Ольга, информацию о девушке, всю. Светлана Назарова, 25 лет, врач-терапевт, работает в поликлинике номер 17, в поле наблюдения ночного дозора не попадала. В поле наблюдения дневного дозора не попадала. Магические способности не выявлены. Родители и младший брат живут в Братеево, контакты с ними эпизодические, в основном телефонные. 4 подруги, проверяются, пока все чисто. Отношения с окружающими ровные, резкой неприязни не замечено. «Врач», — задумчиво сказал я. «Ольга, а ведь это ниточка. Какой-нибудь старик или старуха, недовольные лечением. В последние годы жизни обычно происходит всплеск латентных магических способностей». «Проверяется», — ответила Ольга. «Пока таких данных нет». Да уж. Глупо бросаться в догадки, полдня с девушкой работали люди поумнее меня. Что еще? Группа крови 1, серьезных заболеваний нет, временами легкие кардиалгии. 1 сексуальный контакт, 17 лет, со сверстником, из любопытства. 4 месяца была замужем, 2 года как разведена, с бывшим мужем отношения остались ровными. Детей нет. Способности мужа? 0. У его новой жены тоже, проверено в первую очередь. Враги? 2 недоброжелательницы на работе, 2 отвергнутых поклонника по месту работы. Школьный товарищ 1.5 года назад пытался получить фальшивый больничный лист. И? Отказала. Надо же. Как у них с магией? Практически никак. Уровень недоброжелательности бытовой. Магические способности у всех слабые. На такой вихрь они не способны. Смерть пациентов? За последнее время? Не было. Так откуда же взялось проклятие? Задал я риторический вопрос. Да, теперь понятно, почему дозор попал в тупик. Светлана оказалась просто-напросто паинькой. 5 врагов в 25 лет. Можно лишь гордиться. Ольга промолчала. Надо идти, сказал я. Обернулся на окно, где виднелись силуэты ребят. Кто-то из охраны помахал мне рукой. «Уля, а как работал Игнат?» «Стандартно. Знакомство на улице, по варианту неуверенный интеллигент, кофе в баре, разговоры. Уровень симпатии объекта быстро повышается. Игнат перешел к форсированному знакомству, купил шампанское и ликер, они пришли сюда». «Дальше. Вихрь стал расти». «Повод?» «Никакого. Игнат ей понравился, более того, она стала испытывать сильное влечение». Но в этот момент пошел рост воронки, катастрофически быстрый. Игнат сменил 3 стиля поведения, добился однозначного предложения остаться на ночь, после чего воронка перешла в стадию взрывного роста. Был отозван. Воронка стабилизировалась. Как его отозвали? Я уже замерз, и в ботинках чувствовалась противная сырость, и я еще не готов был действовать. Больная мама. Звонок по сотовому, разговор, извинения, обещание позвонить завтра. Все было чисто, подозрений у объекта не возникло. И воронка стабилизировалась? Ольга помолчала, видимо, связывалась с аналитиками. Даже несколько присела, на 3 сантиметра. Но это может быть обычным откатом после прекращения подпитки. Что-то во всем этом было. Вот только я никак не мог сформулировать невнятные подозрения. Где ее участок, Ольга? Здесь, вокруг, включая этот самый дом. К ней частенько заходят больные. Прекрасно. Тогда я пойду как пациент. Тебе требуется помощь с наложением ложной памяти? Справлюсь. Шеф одобряет. Через паузу ответила Ольга. Работай. Твоя маска – Антон Городецкий, программист, холост, наблюдается 3 года, диагноз – язвенная болезнь желудка, проживает в этом же доме, квартира 64. Она сейчас пустая, в случае необходимости обеспечим тыл. 3 года я не потяну, признался я. Год. Максимум год. Хорошо. Я посмотрел на Ольгу, она на меня, своим немигающим птичьим взглядом, в котором все же было что-то от той грязной, аристократичной женщины, пившей коньяк у меня на кухне. «Удачи», — пожелала Ольга. «Попытайся снизить воронку. Хотя бы 10 метров. Тогда я рискну». Птица взлетела и мгновенно ушла в сумрак, куда-то в самые глубокие слои.

0: Вздохнув, я пошел к подъезду. Хобот вихря заколебался, пытаясь коснуться меня. Я протянул навстречу ладони, сложив их в ксамади, знаки отрицания. Вихрь дрогнул и откатился. Без страха, скорее принимая правила игры. При таких размерах рвущееся инферно уже должно обрести разум, стать не тупой самонаводящейся ракетой, а скорее свирепым и опытным камикадзе. Смешно звучит «опытный камикадзе», но в отношении тьмы этот термин оправдан. Вломившись в человеческий мир, вихрь инферно обречен погибнуть, но это не более чем гибель одной осы из огромного роя. «Твой час еще не настал», — сказал я. Инферно все равно не ответит, но мне хотелось это сказать. Я прошел мимо черенка. Вихрь казался сделанным из истинно черного стекла, обретшего резиновую гибкость. Внешняя поверхность его была почти неподвижна, а вот в глубине, где темная синева переходила в непроглядную тьму, угадывалось бешеное вращение. Может быть, я и не прав. Может быть, час как раз-таки настал. Подъезд оказался даже без кодового замка. Точнее, замок был, но разломанный и выпотрошенный. Нормально. Маленький привет от тьмы. Я уже разучился обращать внимание на ее мелкие пятнышки, замечать надписи и следы грязных подошв на стенах, битые лампочки и загаженные лифты. Но сейчас я был на взводе. Узнавать адрес нужды не было. Я чувствовал девушку. Вряд ли стоит отказывать ей в праве называться девушкой на основании замужества. Это скорее категория возраста. Я знал, куда идти, я уже видел ее квартиру, точнее, не видел, а воспринимал всю целиком. Единственное, чего я не понимал, как мне убирать эту проклятую воронку. Я остановился перед дверью, обычной, не стальной, что очень странно на первом этаже, да еще с выломанным в подъезде замком. Глубоко вздохнул и позвонил. 11. Поздновато, конечно. Послышались шаги. Никакой звукоизоляции.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Инна Балтийская. Улыбка в зеркале. Я знаю, что тебя там нет. Люсенька виновато улыбнулась. Но я должна с тобой поговорить, иначе я просто разучусь разговаривать. Из зеркала на голубоглазую блондинку Люсеньку с веселым вызовом смотрели миндалевидные карие глаза. Незнакомая смуглая красотка будто смеялась над ней. На мгновение Люсе почудилось, что на столике возник мини-бассейн, овальный, с выложенными зеленоватой плиткой краями. Но нет, на столе лежало обычное зеркало в зеленой раме. «Давай мы еще раз осмотрим дом», — грустно сказала она смуглянке. Совсем недавно ее приводили в восторг огромные, обтянутые парчой и бархатом комнаты, похожие на расписные шкатулки. Изумляли витражи на полукруглых окнах, непривычно низкая резная мебель. До замужества Люсенька работала массажисткой в закрытом женском клубе и нескрываемой завистью смотрела на ухоженных черноволосых красавиц. «Понимаешь, у них не было никаких забот». Ее слова внимательно слушало зеркальное отражение, в котором ее голубые глаза смотрелись черными восточными очами. «Они ходили в закрытые женские клубы, в ювелирные магазины. Им приносили прямо в постель кофе и рахат-лукум. Ну, чем не рай? И когда через пару месяцев работы меня вызвал к себе хозяин клуба и задал один единственный вопрос, я без колебаний ответила: «Да, я согласна». Разумеется, это был вопрос: хочет ли она выйти замуж здесь, в этой стране? Люся хотела. Ей было страшно при одной только мысли о том, что вот закончится срок контракта, и она вернется назад, в безнадегу маленького городка. Даже зеркалу она не хотела признаться в том, что сказка была невеселой. Люся жила в отдельном доме, похожем на золотую крепость. Сходство с крепостью усиливали высокие каменные стены и глубокий ров вокруг них. Зато во внутреннем дворике этой крепости располагался настоящий рай с почти незаходящим солнцем, пальмами и небольшим овальным бассейном, выложенным зеленоватой каменной плиткой. Его ярко-синяя вода радовала глаз, но почему-то даже в самые жаркие дни Люсенька не решалась окунуться в такую ласковую водичку. Причину этого безотчетного страха она не понимала, да и не хотела понимать. Главное, в ее доме было все. Она сама ездила теперь по ювелирным магазинам в сопровождении шофера и пожилой дамы, по всей видимости, домоправительницы. Или она называлась как-то иначе? Люся недостаточно знала язык, чтобы выяснить этот вопрос. Да, он ее и не очень занимал. Ее муж, или не муж, приходил к ней раз в неделю. Он был еще не совсем стар и совсем не противен. Говорил на непонятном гортанном языке, но Люся хорошо понимала его жесты. Сексом занимался без огонька, зато быстро и без извращений. Люся не чувствовала к нему ни любви, ни влечения, лишь благодарность за то, что из непролазной нищеты попала в восточную сказку. Но через пару

тот же день. Она полазила по сайтам, но и это развлечение вскоре приелось. И тут в ее руки попало зеркальце в зеленоватой оправе. Она могла поручиться, что еще утром его на столике не было. Люся равнодушно взяла в руки зеркало и чуть не выронила его, когда из синеватой глубины на нее взглянуло чужое лицо. Впрочем, успокоилась она довольно быстро. Особенных чудес зеркало не показывало. Иногда в нем отражалась сама Люся. Иногда темноволосая, кореглазая красотка со смущенной улыбкой. Или хрупкая блондиночка в очках с тонкой оправой. Ноут был куда более интересной игрушкой. Внезапно его монитор зажегся, и внизу высветилось сообщение. Ей пришло письмо. Девушка задумчиво смотрела на незнакомый адрес. Нет, это не две ее подружки, пишущие из захудалого инет-кафе, а больше писем она ни от кого не ждала. Промелькнула странная мысль стереть письмо, не читая, но скука победила, и она лениво пощелкала мышью. «Людмила, вы меня знаете», — с удивлением прочитала она. «Мы были вместе. Только это было давно. Так давно». Она ошеломленно похлопала ресницами. «Людмила? Да, так ее называла старая паспортистка, оформляя загранпаспорт. Но все и всегда звали ее Люсей. Я думаю, совсем скоро вы меня вспомните». На этом письмо обрывалось. Дурацкая шутка. Люсенька пулей метнулась к столику и дрожащими руками вцепилась в зеркальце. Друзей из-за зеркалья там не было, но Люсе позарез требовалось хоть с кем-то поговорить. Кому-то нечего делать. И он от скуки начал писать. «Ну как? У меня сроду не было электронной почты». Люся положила зеркальце рядом с ноутом и задумалась. Она обзавелась мейлом лишь здесь, в этой восточной стране, где никогда ничего не происходило. «Может, подруги дали мой адрес бывшему ухажеру?» Из зеркальца на нее заинтересованно глядела брюнетка. «Но кому? Монтер Василий давно спился. Толик женат, у него не то двое, не то трое детей. Может, он решил возобновить отношения? Но он вряд ли знает, с какой стороны подходить к компьютеру. Да и не звал он меня никогда Людмилой». Собственное имя засело в ее памяти как заноза и как-то странно соднило. Весь вечер она мучительно пыталась что-то вспомнить, как будто в глубине сознания, в пыльном сундуке памяти хранилось какое-то воспоминание о парне, который звал ее Людмилой. Заснула в эту ночь она сразу, как только закрыла глаза, а на утро, сама себе удивляясь, кинулась к ноутбуку. Руки от волнения слегка тряслись, хотя чему тут было волноваться? «Скорее всего, вчерашнее письмо было дурацкой шуткой», — повторяла она себе. А что-то в глубине души протестовало. «Нет, это весточка. В ее жизни вот-вот что-то поменяется». Экран зажегся, и она сразу увидела. Ее ждет новое письмо. «Ты уже вспомнила? Мы целовались под пальмами, и серебристые волны подкатывались к самым нашим ногам. Мы поклялись никогда не расставаться». Она в растерянности смотрела на монитор. «Какие пальмы?» — обратилась она к строгой шатенке, грустно осмотревшей из зеркала. «В моем городке росли только чахлые елки, а здесь я ни разу не видела моря. Здесь только голубой бассейн». Теперь письма приходили каждый день, по-прежнему без подписи, без пояснений. Неизвестный вспоминал все новые подробности их свиданий, которых не было и не могло быть. Но Люсеньке все казалось, что вот-вот и она тоже вспомнит. По ночам в ее снах шумели серебристые морские волны, накатываясь на желтый песок, и приближались к ее светлым глазам жгучи черные мужские глаза. «Как ты думаешь, это ведь дурацкая шутка?» — серьезно спрашивала она зеркало и замирала в ожидании ответа. Но чужие отражения не отвечали. В конце концов, не выдержав, она отправила ответное письмо. «Кто ты?» Письмо вернулось через минуту с пометкой. Такого адреса

0: не существует. Как ни странно, Люся вздохнула с облегчением. Такого адреса и не могло существовать. Но письма продолжали приходить. «Мы разлучены уже слишком долго», — с трепетом читала она. «Ты еще не тоскуешь?» Отвечать она не могла. Обратного адреса не существовало. Но она уже тосковала. Развязка наступила через пару месяцев. Как всегда, утром ее ждало письмо. «Любимая, я устал ждать. Ты должна решить, хочешь ли вновь увидеть меня? Хотя бы на миг. Я даю тебе 3 дня на раздумье. Если ты решишься на долгожданную встречу, пришли свою фотографию по адресу, который я тебе пришлю, и подпиши. Любимый, я не хочу больше жить в разлуке. Я согласна на встречу, даже если она продлится мгновение». Люсенька несколько раз перечитывала письмо. «Я должна отправить фотографию?» — изумленно спрашивала она у зеркала. Черные глаза брюнетки, не мигая, смотрели на нее, словно гипнотизируя. «Ну, у меня нет фотографий, разве что из паспорта. И фотоаппарата тоже нет». Весь день Люсенька провела в глубокой задумчивости. Настолько глубокой, что лишь к вечеру вспомнила, что завтра у нее день рождения. Ей исполнялось 29 лет. Не юбилей, но... «Еще год, и из молодой девушки я превращусь в обычную тетку средних лет», — жаловалась она блондинке из зеркала. «Мне стукнет 30-ник. Я буду сидеть неделями в золоченой клетке с мягкими коврами, как в тюрьме, жевать сладости и смотреть телевизор. Через пару лет я разучусь говорить». Она чуть не заплакала от жалости к себе. «Такая молодая и ничего не ждет впереди». «Нет, я соглашусь навстречу», — неуверенно сказала Люсенька зеркалу. Брюнетка ласково улыбнулась Люсе и медленно кивнула. В подарок Люся попросила фотоаппарат. Ночь напролет делала фотографии, а под утро на экране замигало письмо.
1: «Решилась? Вот адрес».
2: «Да, я решилась», —
0: растерянно сказала она зеркалу. Там было пусто и холодно, все отражения куда-то исчезли. Не давая себе опомниться, Люся быстро набрала новый адрес, прикрепила к нему несколько фоток и написала:
2: «Любимый, я не хочу больше жить в разлуке. Я согласна на встречу, даже если она продлится мгновение».
0: Через минуту пришел ответ со старого адреса: «Любимая, мы не виделись с тобой 29 лет, 9 месяцев и 9 дней. Своим письмом ты приблизила нашу встречу. Завтра ты меня увидишь».
2: Девушка обомлела. Шутка становилась не смешной. 29 лет и 9 месяцев назад Люсеньки еще не было на белом свете. «Ничего страшного, это какой-то чокнутый шутник», — пытаясь успокоиться, говорила она смуглой красотке в зеркале. «Это просто шутник. Но куда я, дура, послала свои фотографии?»
0: На утро дверь ее спальни резко распахнулась. На пороге появился муж. Или не муж, но повелитель. Он вошел в комнату, а следом, как тени, возникли 2 мужские фигуры в белых одеяниях. Все 3 молча стояли и смотрели на растерянную Люсеньку.
2: «Что вам угодно?» —
0: от волнения она заговорила по-русски. Муж лишь недобро усмехнулся в ответ. Один из охранников на неплохом русском произнес: «Ты перепутала адреса и послала свое письмо мужу, а не любовнику».
2: «Прости меня!»
0: Люсенька в панике бросилась на колени. «Я рожден на Востоке», — грустно произнес муж. «Тут не прощают измены. Ты мне изменяешь так же, как та, кого я любил. Как и другие, ты последуешь за ними». Мрачные белые фигуры молча двинулись вперед. В ужасе Люся вскочила на ноги и метнулась к столику. Что-то холодное скользнуло в ее мокрую от пота ладонь. Девушка вздрогнула и опустила глаза. В руке лежало зеркало с зеленоватой оправой.
2: из его синей глубины задорно подмигнул огромный карий глаз.
1: «Меня спасут!» — мелькнула в воспаленном мозгу успокаивающая мысль. «Это знак. Мне подают знак, что не надо бояться. Это же сказка. Просто восточная сказка, и в ней должны происходить чудеса!»
2: Немного успокоившись, Люся позволила двум мрачным фигурам в белых одеяниях взять себя под руки. В ладони она крепко сжимала волшебное зеркало, уговаривая себя, с ней ничего не случится. Ее вывели в залитый солнцем внутренний дворик. Палачи вели ее прямо к бассейну. На каменном зеленом бортике процессия остановилась. Люся разжала потную ладонь и украдкой посмотрела в зеркало. Оттуда ей улыбалась черноволосая смуглянка. Раздался гортанный возглас. Вздрогнув, Люся выронила зеркальце прямо в бассейн. Тело и ноги девушки быстро обмотали стальной цепью с привинченными каменными ядрами. Легкий толчок, и она стала погружаться в теплую воду. Стоя, из всех сил задерживая дыхание, она все ждала подмоги. Призрачная доселе вода помутнела, мелкие волны колыхались, превращаясь в полупрозрачные тени. Они все сгущались, искажая и меняя очертания, как во сне. Вот появились контуры фигур, закрытых темной паранжой. Снова волна, и на Люсю взглянули миндалевидные карие глаза. Еще волна, и мелькнула кроткая улыбка из-под белокурой челки. Призрачные фигуры закружились в призрачном танце, и, вдыхая полной грудью воду, она еще успела разглядеть их гаснущие улыбки.
0: Инна Балтийская. Улыбка в зеркале. Рассказ читал Олег Булдаков.
3: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: «Какая странная конфета», — сказал я. «Да, я тоже заметила», — отозвалась Кэрол. «И Дженни тоже. Она сказала, что ни за что не станет есть такую», — положила ее обратно. «И сказала, что ее можешь съесть ты». Кэрол вяло улыбнулась, будто бы говоря, если осмелишься. Едва заметная улыбка. Вот и все, на что ей хватило сил в этот Хэллоуин. Год выдался не из легких. Протянул я, внимательнее приглядевшись к конфете, которую только что вытащил со дна мешка со сладостями. Маленькая, мертвенно-бледная рука с 5 пальцами. Она поблескивала так, будто была покрыта песчинками сахара, но на ощупь оказалась совершенно гладкой. «Странно», — заметил я. «А откуда она, не знаешь? Случайно не из какого-нибудь дома с привидениями?»
1: «Понятия не имею».
0: Кэрол села рядом на диван и прижалась ко мне. «Одно могу сказать точно. На ней нет обертки, так что я никому бы не посоветовала ее есть».
2: «Опасайтесь отравленной руки».
0: Я бросил конфету обратно в мешок, который наша 8-летняя дочь украсила летучими мышами, черными кошками, совами и ведьмиными шляпами, вырезанными из яркой цветной бумаги. Этой ночью Дженни в наряде сказочной принцессы ходила за конфетами в компании соседских зомби, призраков, бэтменов, вампиров и говорящих тыкв. Она изрядно вымоталась и уже легла спать. А мы с ее мамой решили порыться в мешке со сладостями, из которого Дженни уже выудила самую ценную добычу. Мелкие шоколадные батончики, каждый в отдельной обертке, пакетики M&M's и шоколадные кексы рис. Она у нас девочка смышленая, все самое ценное она сложила в пакетик поменьше и убрала на кухонную стойку. Я не сомневался, что любую пропажу она непременно заметит. Так что о том, чтобы копаться в пакете с ее добычей, нечего было и думать. Мы жили в маленьком городке, но не слишком маленьком, в таком месте, где не так много улиц, не так много домов, и где почти ничего не происходит. Но город был хороший, и соседи у нас тоже были хорошие. Этим вечером мы втроем, я, жена и дочь, вместе вышли на улицу и обошли много домов в поисках лучших сладостей. И, разумеется, на дне мешка со сладостями оказалась странная конфета, которую не решился бы трогать ни ребенок, ни взрослый. Это неизбежная часть любого Хэллоуина. Как я уже сказал, год выдался не из легких. В этом году на Хэллоуин было гораздо холоднее, чем в прошлом, а еще немного темнее и намного тише. Обстановка была, я бы даже сказал, мрачной. Количество семейных фотографий в нашем доме сократилось. Вот так обстояли дела. Мы с Кэрол обсудили наши планы на завтра, на субботу. Мы могли бы отдохнуть. Идти нам было некуда, никаких важных планов не было. Рано утром обещали дождь и похолодание. Совсем скоро зима. Я подумал о холодных днях, о деревьях без листьев и понял, что еще не готов к этому. Часы показывали почти полночь, время фильма ужасов. Да-да, была у меня такая традиция. Каждый Хэллоуин ровно в полночь я выбирал из своей коллекции DVD-дисков какой-нибудь старый фильм ужасов. А дисков у меня было много. Кэрол устала за день, к тому же она все равно не очень-то любила ужасы, поэтому я поцеловал ее, пожелал спокойной ночи, и когда она стала подниматься по лестнице, полез в свою коллекцию в поисках фильма, название которого уже держал в уме. Нашел. «Призрак дома на холме», первая версия 1963 года. Черно-белая картина, от которой мороз по коже. Я уже смотрел его и не раз, последний раз в прошлом году. Я хорошо его знал. Я вставил диск в DVD-плеер, откинулся на спинку дивана и включил фильм. За окном уныло завывал ветер, будто кто-то оплакивал покойника. Да уж, обстановка под стать празднику. Если не считать, что Хэллоуин почти закончился, и все ведьмочки, черные кошки, вампирчики и призраки либо уже спали, либо готовы были вот-вот провалиться в мир грез. И когда я успел достать эту белую сверкающую руку из мешка? Не помню, но это как-то произошло. Может быть, когда в фильме впервые показали дом на холме, эту прекрасную готическую обитель ужаса. Может быть. Но вот я уже поймал себя на том, что смотрю на странную конфету и гадаю, кто мог бросить ее в мешок. Я понюхал ее. Пахло мятой.
1: «Элеонора! Элеонора, он знает мое имя!»
0: Отличный фильм. Но я держал в руке странную конфету. Держал в руке призрачную руку. И мне начало казаться, что она не только красиво выглядит, пять длинных заостренных пальцев, и не только приятно пахнет. А что, если она приятна и на вкус? Она вовсе не ядовита, просто не такая, как остальные. Необычная. Я никогда раньше таких не видел. Так что, поймите меня правильно, я вовсе не хотел отравиться, просто это всего-навсего конфета, только сделанная в форме человеческой руки. Разве это имеет какое-то значение? Пан или пропал? Ну, это же просто смешно, бояться конфеты. То есть я, конечно, не боялся и откусил один палец, хрустящий. Это определенно мята. Нет, не совсем. Мятный привкус есть, но, кажется, туда добавлена корица или масло гвоздики. Вкус напомнил мне кое-что. Восковые губы. Я до сих пор помнил этот вкус. Незабываемый, но необъяснимый. Ничего плохого не случилось. Я съел всю конфету. Хрустела она вполне приятно. А теперь драма. Черно-белый ужас и одинокая страдающая душа, обитающая в доме на холме. Как я уже сказал, время близилось к полуночи. Почти полночь. Еще несколько шажков секундной стрелки, и очередной Хэллоуин останется в прошлом. Вот только я уже не был в своей гостиной. Я больше не смотрел фильм на большом экране. Нет, я был в другом месте. Это произошло, когда я моргнул, или когда отвел глаза от экрана, чтобы посмотреть на часы, или это случилось в промежутке между ударами моего сердца. Это уже была не моя гостиная. Я стоял в какой-то другой комнате. Мне показалось, или в воздухе слегка пахло порохом. Комната была маленькая, будто гостиничная, темная, печальная. Окна плотно завешаны шторами, словно старые раны, зашиты, но не до конца излечены. Они выглядели так, будто уже долгое время сквозь них не проходил ни свет, ни жизнь. У зашторенных окон на стуле сидел седовласый мужчина средних лет. На лоб ему свешивалась седая прядь. Он без любопытства взглянул на меня, а затем снова отвернулся. Его лицо оставалось в тени. Он заговорил.
2: «Скажи Мэгги, что она не виновата», — сказал он. «Скажи, что я любил ее, но был слишком слаб. Я мог бы винить во всем этом азартные игры, я мог бы много что винить, но винить я должен только самого себя. Она пыталась быть сильной за нас двоих, а я был слеп и не мог оценить этого. Передашь ей это? Передай ей, что она не должна винить себя за то, что я сделал. Это был мой выбор. Маргарет Баллард, 309, 2 Южная Авеню. Передашь ей?»
0: «Да», — ответил я. Или мне только показалось, что я произнес это. «Маргарет Баллард, 309, 2 Южная Авеню. Да, передам». Внезапно и человек, и стул, и вся комната вместе с окнами исчезли. Я оказался посреди извилистой дороги, по бокам которой возвышались деревья. Дул сильный ветер, а этот ветер подтолкнул меня в темноту. На обочине стояли двое. Молодой парень с юной девушкой. Им обоим было лет по 16-17. Они держались за руки и улыбались. Очевидно, парочка влюбленных. «Эй!» — окликнул меня темноволосый кудрявый парень с горящим взглядом. взглядом человека, который наслаждается своим бунтарством. Казалось, он готов был прорваться сквозь ветер и оседлать падающую звезду. Девушка тесно прижималась к нему, а он обнимал ее так, что они практически слились в единое целое.
2: «Скажите папе с мамой, что все хорошо», — сказал он. «Я слишком разогнался. Я идиот. Не сбавил скорость перед поворотом. Но нам так хотелось уехать. Так хотелось. Ужасно хотелось. Скажите им, чтобы они так сильно не расстраивались, ладно? Скажите им, что мы любили друг друга. По-настоящему любили. Такой любовью, о которой все мечтают». Мы ведь не могли просто взять и разлюбить друг друга, правда? Скажите им, что мы до сих пор любим друг друга и всегда будем любить, ладно? Майк и Энн Фрейзер, 622 Авербрук Роуд. Передайте им все это и передайте то же самое родителям Лин. Джеральд и Кейти Баннерман, 4114 Милвью Стрит. Еще. Скажите им... Пусть они принесут сюда цветы. Ну, просто. Тогда мы будем знать, что они нас услышали. «Хорошо», — сказал я. Ветер то усиливался, то менял направление. Я увидел за спинами влюбленных вмятину на дереве и сломанные ветки. 622 Авербрук Роуд и 4114 Милвью Стрит.
0: «Я все им передам», — сказал я. Парень так нежно поцеловал девушку в лоб, что я поверил. Да, они и правда до сих пор любят друг друга. Я уже стоял на углу в деловом центре города. На всех светофорах горел зеленый свет, но на дорогах не было ни единой машины. Потому что была полночь, Хэллоуин, и все в городе уже спали. Все, кроме маленького темноволосого мальчика, который стоял на дороге и улыбался мне, будто своему знакомому. Кажется, я его тоже узнал, только никак не мог вспомнить имени. И, кажется, я что-то слышал о той трагедии, что произошла здесь в мае.
3: «Скажите маме, что мне жаль, но я больше не могу быть главным мужчиной в доме», — сказал он. «А еще пусть она перестанет сидеть дома одна». Пусть снова знакомится, встречается с людьми. Когда меня сбила машина, мне было совсем не больно. Это был просто несчастный случай. Я бежал, хотя не должен был здесь бегать. Но скажите маме, что я не хочу, чтобы она опускала руки. Не хочу, чтобы она пошла за мной. Я мечтал полетать на самолете, но никогда не летал, и когда это случилось, я почувствовал, будто летаю. Скажите ей, что я люблю ее и хочу, чтобы она жила как раньше. Пусть снова играет в бинго, вдруг опять выиграет джекпот. Мэри Олдрен, 744 Кларк-стрит. Только стучитесь посильнее, она обычно сидит в дальней части дома и может не услышать».
0: «Обязательно», — заверил я его. «744 Кларк-стрит. Я все передам». В ту же секунду декорации снова изменились. Я стоял в Мидпоинт-парке, где светили все фонари, а на лавке сидел седой старик. На нем был темный костюм и белая рубашка с тонким черным галстуком. Он сидел, выставив ноги перед собой, и выглядел вполне довольным.
2: «Ну и ну», — вздохнул он. «Время такая штука. Ох, боже мой». «Что за жизнь?»
0: Он посмотрел на меня и улыбнулся.
2: «Была жизнь у меня», — доверительно добавил он. «Скажите Тедди, что его дедушка Николас никогда его не забудет. Ни за что. Он еще совсем маленький и ничего не понимает. Джон с Эмми пытались объяснить ему, но нет, он просто не способен понять». Скажите ему, что дедушка Николас хочет, чтобы он вырос большим и крепким, чтобы научился бросать мяч далеко-далеко. Тот футбольный мяч, который я ему подарил, он знает. Скажите ему, что я в хорошем месте, что я очень скучаю и никогда его не забуду, что все идет так, как и должно. Ах да, передайте Джону и Эми, чтобы сделали бассейн. Тедди будет рад. Джон и Эми Филлипс, 2561 Вайс-Ройс Сёкл. Вы все поняли?
0: Да, ответил я. 2561 Вайс-Ройс Сёкл. Понял.
2: Вот и все, сказал он. Вам пора домой.
0: Я проснулся или пришел домой пешком? Я вернулся домой откуда-то издалека? Не знаю как, но я оказался на диване перед большим экраном. Хэллоуин закончился, на часах было уже 7:01. Снаружи снова выл ветер, и я, судя по всему, решил отправиться спать, потому что я выключил телевизор и DVD-плеер и пошел наверх. По пути я размышлял о своем необычном сне. Странно, но я отчетливо помнил все адреса. Что и кому я должен сказать? Странно. Но еще более странным было то, что я все еще чувствовал мятный привкус во рту. Я подумал, 5 пальцев на призрачной руке, 5 призраков, с которыми я встретился. Я заглянул к Дженни. Она крепко спала, хотя по крыше стучали капли дождя. По привычке я заглянул и в пустую комнату. Затем пошел в спальню, где спала Кэрол. От усталости у меня хватило сил только на то, чтобы снять обувь. Кэрол устроилась рядом со мной, вздохнула, и я тоже уснул, как только мысли о призрачной руке и 5 призраках постепенно исчезли. Во сколько раздался звонок в дверь? Рано, было всего 7:00. Я встала, Кэрол нетвердо села в постели и сказала: «Кто бы это мог быть?»
2: «Не знаю», — ответил я, направляясь к двери под очередную трель звонка. «Но кто бы это ни был, надеюсь, у него есть веская причина».
0: На пороге стоял худой мужчина, чуть за 30, со светлыми рыжеватыми волосами и выражением решимости на лице. Шел небольшой дождь, поэтому на нем была темно-зеленая куртка, ткань которой не пропускала капли воды, заставляя их скапливаться на поверхности. Стекла его очков тоже были покрыты крошечными капельками. Я открыл дверь, возможно, чересчур резко, и спросил: «В чем дело?»
2: «Крис Паркер?»
0: «Да, чем обязан?» Я услышал, как сзади ко мне подошла Кэрол, зевая и потирая глаза. Да уж, отличное начало субботы, в которую мы собирались отдохнуть.
2: «Мистер Паркер», — сказал мужчина. Она просила передать, что у нее все хорошо. Она сказала, что ей больше не больно, и что она хочет, чтобы вы знали, как сильно она вас любит. Вас обоих, — добавил он, посмотрев на Кэрол.
1: «Что?» — спросила Кэрол. «О чем вы?»
0: Я слушал. Я был потрясен, но я продолжал слушать.
2: Она сказала, что не жалеет об утраченных волосах. Ерунда, так она сказала. И еще. Она хотела передать Дженни. Она надеется, что Дженни получила хорошую добычу.
1: «Что?»
0: Кэрол вцепилась мне в руку. В глазах у нее стояли слезы. Я обнял ее и крепко прижал к себе. Мы стали единым целым, как те влюбленные, с которыми я недавно встретился. В эту секунду мы были нужны друг другу, как никогда. Бет, наша старшая дочь, покинула нас в апреле. Ей было 15 лет. Рак. Весна выдалась невеселой. И год выдался не из легких. Семейных фотографий поубавилось, потому что мы потеряли одного из членов нашей семьи. «Кажется, это все». С этими словами мужчина развернулся, спустился с крыльца и направился к своей машине. Но вдруг замешкался и обернулся, стоя под дождем. Он сказал:
2: «Ах да, вот еще что. Она сказала, что там, где она сейчас, нет одиноких».
0: Он сел в машину, и я позволил ему уехать. Так и не спросив, не нашел ли он случайно в мешке со сладостями, которые принесли его сын или дочь, странную конфету с запахом мяты. Я позволил ему уехать, так и не спросив, не съел ли он ту конфету. и каким по счету пальцем на ней был я. Он сел в машину и уехал прочь. Кэрол положила голову мне на плечо. Она дрожала, потому что, хотя она не понимала, что происходит, она понимала, что мы только что получили сообщение от духа, который в эту хэллоуинскую ночь находился где-то на грани между миром живых и миром мертвых. Духа, который не хотел никого напугать, а хотел лишь избавить своих близких от боли, горя и чувства утраты, пусть лишь на малую талику. Я четко помнил все адреса, которые мне дали, и все сообщения, которые должен был передать. Я нежно поцеловал Кэрол в лоб. «Мы всегда будем любить друг друга», — подумал я. Затем я сказал ей, что должен съездить кое-куда. «Это очень важно», и что они с Дженни могут поехать со мной, если захотят. И тогда по дороге я попытаюсь рассказать им о том, что случилось прошлой ночью и что это была за странная конфета. И я попытаюсь объяснить им, в чем заключается миссия, которую я должен выполнить. Миссия сердца и души. Миссия милосердия. Миссия любви, не знающей границ. 5 разных домов на 5 разных улицах нашего города. Города, где почти ничего не происходит. Роберт Маккамон. «Странная конфета». Читала Елена Федорив.
4: Литературный аудиопроект «Глубина». Идея — Олег Булдаков. Дизайн постера — Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audio Book. Погружение следует...

0: plastiche.
1: Юлиан Семенов. Огарева, 6. Повесть. Пименов шел по прямому ходу. Он знал, что Проскуряков собирается на отдых. Он выяснил, что экономисточка Ольга уходит в отпуск через неделю после Проскурякова. Пименов бил беспроигрышно. В этом ему помогало то, что они с Проскуряковым были людьми почти одного возраста. Одному 57, другому 62. А в эти годы привязанность, она уже последняя, самая что ни на есть дорогая и единственная. Хочется в этом возрасте почувствовать себя сильным и не старым. А это только когда молодость рядом. Красивая женщина, кто же еще? И Проскуряков подписал документ, который не имел права подписывать. Впрочем, тем же вечером он придумал себе оправдание. Хотя впервые за эти годы понял в глубине души, что оправдание-то липовое. Какое-то время он ощущал тяжкое неудобство. Оно было похоже на зубную боль, не острую, но постоянную. Однако, уехав на юг, Проскуряков постепенно стал забывать о разговоре с Пименовым, убеждая себя в том, что и на этот раз не случилось ничего непоправимо страшного. Иногда только, чаще всего под вечер, сидя с Ольгой на берегу и задумчиво глядя на зыбкую лунную дорожку, он думал. В конце концов, будь что будет, только подольше не было. До пенсии осталось 3 года, а когда пойдет 7-й десяток, кому я буду нужен? Ей, что ли? Зачем ей старик? Тогда и уйти из игры не страшно. Однако, вернувшись в главк, Проскуряков неожиданно для самого себя сел и написал большое письмо в министерство. Он писал, что необходимо в самый короткий срок наладить серийный выпуск продукции, представляющий сейчас серьезный дефицит. Он перечислил все те наименования, которыми так интересовался Пименов, и проанализировал возможность в самые короткие сроки, без особых затрат, с отдачей в ближайшие же годы наладить реконструкцию ряда ювелирно-афинажных фабрик и всех тех заводов и мастерских, которые входили в его систему. На завтра его вызвал заместитель министра. Недавно пришедший из Академии общественных наук, новый босс был человеком по теперешним временам молодым, только-только исполнилось 40. «Я прочитал вашу записку. Очень интересно это все». Заместитель министра вдруг улыбнулся. «Кто сказал, что нет пороха в пороховницах у старой гвардии, а? Словом, мы решили вашу докладную отправить в Совет министров и Госплан». В лице этого человека было что-то такое располагающее, что Проскуряков внезапно ощутил огромную потребность рассказать ему о Пименове, и о себе самом, и о тех деньгах, что получал за подлость, и об экономисточке, которая на какой-то миг стала вдруг ему ненавистна, и показалось даже, будто именно она виновата в его падении. Но сразу же представилось, как переменится выражение лица этого молодого заместителя, который так хорошо и проникновенно говорит сейчас о старой гвардии. Он представил, что скажи он всю правду, и начнется унизительная процедура сдачи дел, вызовов в милицию, допросов. Впрочем, допросы и милиция рисовались ему как-то отдаленно и нереально. Самым страшным, и это он увидел явственно и близко, было отстранение от работы, потеря привычной уверенности в том, что он нужен, значителен, необходим в той отрасли, которой отдал 40 лет жизни, куда пришел грузчиком и где стал начальником главка. Выйдя из кабинета, Проскуряков ощутил колотье под лопаткой. «Вот бы инфаркт хватил», — подумал он. «Персональная пенсия, никаких тебе 3 волнений». Он приехал в главк и, не заходя в кабинет, поднялся в библиотеку. «Роза Лазаревна», — сказал он, массируя левую ключицу, — «мотор ноет. Боюсь, не уложили бы меня в постель. Вы мне подберите интересных книжек, а? Чтоб лежать не скучно было».
2: «Вы действительно побледнели, Юрий Михайлович. Хотите валидол?»
1: «Нет уж», — он слабо улыбнулся. «Я лучше 40 капель коньяку. Сразу расширит сосуды».
0: «Что вам подобрать, современную прозу? Нашу или зарубежную? Вы мне детективы подберите, Роза Лазаревна. Наши детективы. Какие посерьезнее, чтоб там и жилье, и сыщики умные были».
1: Сказав секретарше, что едет домой отлежаться, Проскуряков вызвал машину, но попросил шофера высадить его в центре. Он прошел мимо Арагви, увидел там большую очередь. «Сволочи», — подумал он о людях, стоявших в очереди возле ресторанных дверей. «Им можно здесь стоять и не бояться, что кто-то из сослуживцев увидит. Им можно сидеть в мраморных залах и есть цыпленка табака под чесночным соусом и пить водку из заплаканных льдистых бутылок». Он был в Арагви только один раз, более 6 лет назад, после защиты главным инженером отдела геологических изысканий Меркуловым кандидатской диссертации. Но Проскуряков помнил и сейчас, помнил тяжело, до мельчайших подробностей, этот ресторан и людей, которые там шумно веселились, много ели и пили, а когда оркестр играл «Реро», нестройно, но очень искренне, подпевали безголосому певцу, одетому в национальный костюм горца. Проскуряков зашел в маленькое кафе на Пушкинской, заказал 200 граммов водки и бифштекс, и долго сидел там. В голове у него метались странные обрывки мыслей, и он даже не пытался как-то организовать эти обрывки в единую линию. И впервые остро почувствовал, что жизнь прожита, и конец ему не страшен, хотя раньше он не мог думать о смерти без ужаса. На следующий день он вызвал врача, обложившись книгами, начал изучать детективные романы, стараясь найти в них какие-то параллели с тем делом, в котором он сейчас играл столь странную и двойственную роль. Однако, чем больше он читал, тем явственнее становилось для него, что аппарат сыска, так или иначе, загонял в угол преступника. «Глупые книжонки-то», — подумал Проскуряков, окончив чтение. «Писатели своим сыщикам помогают. Мне они черта с два помогут. А то, что прихлопнут рано или поздно, так это и дураку понятно. Один против тысячи не устоит». Лежать дома, бездействуя, стало ему невыносимо и страшно. Уже на третий день он поднялся с постели, а когда прошла неделя, поехал к Ольге, сказав жене, что назначена процедура в поликлинике. Через 10 дней он вышел на работу, но в истории болезни доктор вписала строчки о первых симптомах стенокардии. Посетив Госплан и те министерства, с которыми он соприкасался по работе, Проскуряков решил действовать. Он вызвал Пименова и еще 5 директоров на совещание и обговорил с ними планы по расширению и интенсификации производства. Когда совещание кончилось, он попросил Пименова задержаться и сказал: «Те данные, которые тебя интересовали, я достал. Думаю, еще с полгода конъюнктура для тебя будет выгодная, с иголками для проигрывателей, с малогабаритными насосами и сувенирами из русских самоцветов. Так что спеши. Деньги мне приготовь к завтрашнему дню. 2000 это будет тебе стоить». «Не беспокойтесь, деньги я принесу», — согласился Пименов. «Только кого это петух клюнул в министерстве? Сидели себе спокойно, а тут эдакая деятельность». «Не петух министерство клюнул, а я написал докладную записку. Ясно?»
0: «Что ж, в этом тоже есть резон, Юрий Михайлович», — помедлив, задумчиво сказал Пименов. «Только близорукий это резон. Давайте уж до конца все обговорим, чтоб никаких у нас двухсмысленностей не было. Я готов вам платить по 4000 в год. Итого до пенсии вашей 10000 соберется. Только вы б не очень меня с реконструкцией торопили. Тут можно дров наломать. Да и стоит ли сук рубить, на котором сидим? Смотрите, конечно, у каждого человека своя выгода. Не знаю, как вы, а я нищету на всю жизнь запомнил. Боюсь я нищеты. Особенно нищеты в старости, Юрий Михайлович. Я вас стращать не хочу, но зря вы так поторопились. Напрасно, без совета, такой шаг предприняли. Как ни крути, а мы одним делом повязаны».
1: «Это ты верно говоришь», — задумчиво сказал тогда Проскуряков.
0: Только не знаю, как ты, а я по главку хожу и сотрудникам в глаза смущаюсь смотреть. Сидят рядом со мной честные люди и делают свое честное дело. А я... Нет, Пименов, я тебя торопить стану. Очень я тебя буду торопить, потому что иначе мне с собой не совладать, больно тошно мне. Когда еще днем на работе ничего, а вот как спать ложусь. Так что не жди, поблажек я тебе не дам. Побаловался и будет. А через месяц Пименов приехал и рассказал о провале Налбандова. Когда они встретились в «Ласточке», маленькой барже, оборудованной под ресторан на набережной Яузы, Проскуряков начал говорить быстро, короткими фразами, точно так, как он выступал на планерках, отдавая приказы начальникам отделов. «Проверь всю документацию по фабрике. Всю, за последние 3 года особенно. Проведи ревизию, собери совещание по хранению материальных ценностей. Попроси народ войти с предложениями. Дальше...» «Погоди ты командовать, Юрий Михайлович», — спокойно сказал Пименов, не позволив Проскурякову закончить фразу. «Какая ревизия? Какая документация? О чем ты?» «У меня отчетность в полном порядке. Никаких хищений материальных ценностей не было. Для иголочек-то я использовал брак. Списанный товар. Не о том ты тараторишь, ей-богу».
1: «Ты в каком тоне говоришь?»
0: «Тише», — попросил Пименов. «Тут официанты все слышат. А говорю я в твоем тоне. Мне, понимаешь ли, одностороннее тыканье надоело».
1: «И не время нам сейчас с тобой по мелочам цапаться.
0: Когда, как говорится, хата горит. Налбандова будут искать, ясно? Он из больницы сбежал, а паспорт на чужое имя там оставил. Вот в чем дело, Юрий Михайлович. А ты про ревизию. Что с Налбандовым делать? Куда его упрятать? Он ко мне ночью прилетел, клянется, что его никто не видел. А вдруг видели? Ну, отправил я его в горы. Там у меня шалаш охотничий есть. А дальше что? Ты вот о чем думай, а не о ревизии». Проскуряков вдруг вспомнил эпизоды из тех книг, которые он изучал, когда был болен, и предложил: «Пусть берет всю вину на себя». «Какую вину? Товар-то пропал. Товар, видимо, попал в руки того ферта, который Налбандова отравил».
1: «Он раньше знал того ферта?»
0: «Говорит, что знал», — ответил Пименов и выжидающе посмотрел на Проскурякова. «Шапошно, — говорит, — знал. Учились когда-то вместе».
1: «Так пусть найдет его».
0: «И скажет: отдавай мои иголки? Или как? У него там иголок было на 9000. Или ты хочешь, чтобы он того ферта зарезал, а?»
1: «С ума сошел?»
0: «Да не сошел я с ума, Юрий Михайлович. Как раз не сошел. Только так другие поступили бы на нашем месте. Был бы у нас, как у них, тут и вопроса нет. Вызвал гангстера, дал деньги и адьё, молодой человек. Привет».
1: «Сдурел?» — снова переходя на шепот, спросил Проскуряков. «Ты что болтаешь?»
0: «Ну, значит, нам всем каюк, Юрий Михайлович. Каюк. Найдут Налбандова и спросят его, почему он ездил в Москву по чужому паспорту. И зачем сбежал из больницы, едва врачи его от смерти откачали. Что он ответит?»
1: «Пусть все отрицает».
0: «Как же ему свою фотографию на чужом паспорте отрицать?»
1: «Пусть говорит, что ездил к любимой женщине».
0: «Как-то ты с перепугу ошалел, малость, Юрий Михайлович. Не думал я, что ты на излом такой хлипкий. Ты представь себе, что того ферта нашли и взяли у него налбандовский чемоданчик с нашим товаром. Вот ты себе что представь, мил человек».
1: «Ты зачем ко мне со всем этим делом пришел, Пименов? Тебе что от меня надо, а?»
0: «А к кому же мне идти? Кому? У тебя связи, ты этим и ценен, Юрий Михайлович. Помимо уголовного и гражданского права, есть еще телефонное право. Вот тебе и надлежит им воспользоваться, если ты серьезных акций опасаешься. Так что принимай, милое, решение. От тебя сейчас зависит, как ситуация будет развиваться. Ты 10 косых получил не за чистые глаза и красивую внешность, а это, между прочим, ленинская премия.
1: Ее другие люди всей жизнью добиваются.
0: Как деньги тратить, так ты один. А как думать, зачем ко мне пришел? Не пойдет у нас так. Изволь челюстью не трясти и со мной вместе спокойно думать, как выходить из переплета».
1: Проскуряков мгновенно перегнулся через стол и, резко вытянув руку с зажатым в ней фужером, ударил Пименова. Тот упал, и лицо его сразу залилось кровью. Проскуряков огляделся. В зале кроме них никого не было. Несколько посетителей сидели на палубе под открытым небом. Официанты на первом этаже что-то говорили и громко смеялись. Там, в трюме, этой маленькой баржи помещалась кухня. Проскуряков обошел стол, толкнул Пименова носком ботинка и сказал: «Вставай, сволочь! Едем в милицию! Вставай!» Повторил он и расстегнул воротник рубашки, который сейчас показался ему тугим, как ошейник. Пименов поднялся, вытер кровь с лица и тихо сказал: «Ну и тряпка же ты поганая, Проскуряков! Шваль, двурушник!» Когда Пименов произнес слово «двурушник», Проскурякову вдруг стало страшно. Так ему давно страшно не было. Он хотел что-то ответить Пименову, но ответить ничего не смог, потому что в горле странно забулькало, левую руку свело длинной болью, дыхание перехватило где-то ниже поддыха, и он упал со стоном, обвалившись шумно, как подпиленное большое дерево. Глава 7. Размышления в тюремной камере. Так, это отпадает. А если он поднимет регистрации в Сочи? Правда, ему придется переворошить все гостиницы, дело это нелегкое. Если он пойдет на это, значит, у него есть что-то еще, кроме этих чертовых камней. Если он все-таки поднимет все регистрации, тогда получится, что я жил в Сочи в гостинице, как раз в тот день, когда они взяли меня в Питере. Подобное алиби может оказаться косвенной уликой. Кто мог подумать? Кишалава повернулся на правый бок.

вопрос ей. «Спросите, кто прислал номер все те букеты, которые стояли тогда на подоконниках и на столе?» «Я ей букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей — бросать к ногам женщины ценности. Но я не князь, я аспирант. А откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитье костюмов из английского материала у лучшего портного?» «Отвечаю. Когда я заболел, моя тетя Вартанова, урожденная Кишалава, подарила мне 1000 рублей на лечение и отдых, переведя эти деньги со своего текущего счета. Нет, нельзя говорить «переведя». Это протокол, это значит, что у меня заранее был готов ответ. Надо подумать сначала. Нет, сначала надо поинтересоваться, а чего, собственно, мне задают подобного рода вопрос? Конституция гарантирует отдых каждому человеку, и он не обязан отчитываться в своих расходах до тех пор, пока ему не будет предъявлено обвинение. Пусть он начнет ставить свои капканы. Я посмотрю, куда он будет клонить, а уж потом скажу про тетку. Как же хорошо, что я тогда подстраховался ею. Так, что еще? Надо потребовать, чтобы он запросил мою характеристику в институте. Впрочем, стоит ли поднимать волну? Уже, видимо, поднялась. Наверняка он будет допрашивать Гребенщикова. А если сразу в наступление? Раз Торопова говорит, что я насильник, это принимается на веру, без доказательств. Она была избита. Синяки, ссадины. Их нет или они есть? Порвана одежда или нет? Если я вам сейчас скажу, товарищ полковник, что неплохо было бы мне поскорее вернуться домой, это что, можно мне инкриминировать как попытку побега? Надо подбросить ему по поводу мирного сосуществования этой стервы с ее мужем. Это можно трактовать как угодно. Может, он ей развода не дает, и ей нужен повод, откуда я знаю? Только не впрямую. Это будет выглядеть как очернительство. Мне надо вести себя по-джентльменски. Кровь ищут на пиджаке. Это тоже за меня, никакой крови нет. Серия изнасилований. Надо же мне было перепить тогда в эшерах. Нет. Алиби у меня абсолютное. Только надо сохранять спокойствие и не попасться по мелочам, когда он станет искать насильника и начнет ворошить гостиницы, где я жил. «Эй, к отцу, у тебя покурить не найдется?» — спросил Кишалава сосед по камере. Высокий, сумрачного вида человек с желтоватым и спитым лицом. «К отцу? По-грузински говорить умеете?» — Кишалава усмехнулся. «Или только начали учиться?» «Как мне себя вести с ним?» — подумал он. «Сразу отбрить? Или это покажет, что я слишком всего боюсь?» «Я не курю, мой друг. Извините, пожалуйста». «Почему ко мне посадили этого кретина? А если я пугаю самого себя? Не может быть, чтобы в милиции были какие-то данные по тем делам». Когда Кишалава позволил себе вспомнить те дела, а он весь этот день заставлял себя не думать о них, он приказывал себе вычеркнуть те дела из памяти, будто их не было вовсе. Ему вдруг стало жарко. Вернее, ему показалось, что стало жарко, потому что он покрылся испариной. Нет, на самом деле Кишалаве стало холодно, и эта испарина была предтечей страха, который на какое-то мгновение лишил его возможности рассуждать. «Нельзя так», — отдернул он себя. «Это начинается паника. Какие у меня основания паниковать? Никаких. Я 1000 раз продумывал каждый ход, и провала быть не может». Он действительно 1000 раз продумывал свои операции. Вычерчивал схемы, изучал литературу по криминалистике, обращался к последним научным трудам юристов, химиков, социологов, прежде чем принять решение. Те 35 тысяч и иглы Налбандова, которые он получил после своих главных дел, он спрятал так, что их никто не сможет найти. Он приказал себе забыть об этих деньгах. Сначала диссертация, потом, после того, как определит себя в обществе, можно будет воспользоваться теми деньгами. Это ни у кого не вызовет подозрения. Когда Виктор был мальчишкой, он с тяжелой ненавистью смотрел на детей Вашадзе. Родители Виктора снимали у Вашадзе комнату в Гагре. Хозяин со старшим сыном работали в колхозе и в конце года получили

получали хорошие деньги. Отец 6 тысяч, сын 4. А учитель Кишалава зарабатывал 150 рублей в месяц. Его жена, врач районной больницы, 120. «Никогда не завидуй», — сказал тогда отец Виктору. «Пойди, поработай один день с Фасона плантации, под солнцем, и ты поймешь, что они справедливо получают свои деньги». Виктор пошел на плантацию, но ему через 5 часов стало плохо, и он потом 3 дня пролежал в постели, начались рвоты и понос. «Сынок», — говорил тогда отец, — «они такие же люди, как мы, и им поначалу было так же плохо, как сейчас тебе. За более тяжкий труд надо больше платить, разве нет?» «Лучше мне привыкнуть к их труду», — сказал тогда Виктор, — «чем учиться 16 лет. Сколько я буду получать после института? 100? А к пенсии приду со 150?» Отец очень сердился и говорил сыну, что общество, накапливая коллективное богатство, будет со временем иначе его распределять. Но Виктор, слушая отца, думал о своем. Он не хотел ждать, пока общество накопит богатство. Ему хотелось приезжать в Гульрипш на своей «Волге». Он хотел посылать на соседние столики бутылки вина и танцевать с красивыми женщинами, лениво и снисходительно покупая им маленькие букеты красных гвоздик. На всю жизнь ему запомнилась фраза из романа. Полузакрыв глаза, Зоя Монро пила шампанское из длинного тонкого бокала. Эта фраза вызывала в нем холодящее чувство неведомой радости. Он потом пытался анализировать, отчего именно эта фраза вызывала в нем такой странный восторг, но точного ответа так и не смог найти. Он хорошо знал, что уликами считаются показания свидетелей, отпечатки пальцев, следы, оставленные на месте преступления. Он еще и еще раз перебирал в памяти свои дела. Нет, там ничего не могло быть. Главный свидетель — жертва. Вот и надо, чтобы жертва оказалась жертвой. Все эти вашадзе, колхозники, мужики, быдло, приезжают с толстыми пачками затертых денег покупать машины. Они уважают разум. С ними должен говорить разумный, интеллигентный человек, а не жучок с бегающими глазами. С ними надо говорить спокойно, без всякой нервозности. Надо заранее узнать, кто собирается ехать за машиной. Это легко выяснить на побережье, где каждый знает каждого. Надо шапошно познакомиться с этим человеком, а потом встретить его возле магазина и пригласить в номер, чтобы побеседовать, какую он хочет машину, как отблагодарить тех, кто через него, Кишалаву, поможет получить автомобиль без очереди. Все должно развиваться по каноническим нормам классицизма. Единство места, времени и действия. Если у человека при себе нет денег или они в аккредитивах, то, распив бутылку, можно дать несколько полезных советов и уйти. А если деньги в карманах, во внутренних карманах черных, засаленных, плохо сидящих пиджаков, тогда надо доставать из портфеля водку с лекарством, которое свидетелей сделает жертвами. Никто не должен выходить из комнаты. Снотворное подействует через час. Риск заключается в том, что кто-нибудь может прийти. Значит, сначала надо выяснить, кто еще живет в номере. Эти мужики из колхоза приезжают за машину артелью. Как напоить их и не выпить самому яда, это он тоже отработал. Он доставал свою бутылку, когда в другой еще оставалось какое-то количество водки или коньяку. Себе он наливал из здоровой бутылки, а из отравленной наливал в стакан мужика. Потом он забирал свой стакан и бутылку, прятал их в чемоданчик, доставал из карманов мужика деньги и уходил. Кишалава никогда не шел в номер вместе с тем, кого должен был убить. Он появлялся минут через 5, раздевшись предварительно в гардеробе ресторана. Идет гость. Да и какое мог иметь отношение интеллигентно одетый молодой человек к мужикам в неопрятных костюмах и плохо почищенных ботинках с развязанными шнурками? Если же гостиница была интуристская, и в тот день был заезд каких-нибудь империалистических боссов, Кишалава спрашивал дежурную по-английски, как пройти в буфет.
Он знал, что на допросе эта дежурная, если и вспомнит молодого, со вкусом одетого иностранца, то не в связи с погибшими колхозниками. Он сказал себе, что проведет 3 операции, больше не надо. Он получил все то, что хотел получить. Он решил больше не рисковать. А полузакрыв глаза, пить шампанское из тонкого длинного бокала. И надо же было ему провалиться с этими проклятыми камнями. «Стоп!» — остановил себя Кишалава и сел на койке. «А если Налбандов похитил эти камни? Их сейчас ищут?» «Так, где я был тогда, в какой гостинице?» «В Гульрипше?» «Я прилетел из Москвы ночью. Я стоял с дежурной и угощал ее шоколадом. И рассказывал ей, что собираюсь утром в горы на весь день. Она должна будет подтвердить это. Улетел я из Адлера с первым самолетом. А вечером вернулся. Да, но откуда ко мне попали камни? Я же ответил, не знаю, я ничего не знаю о камнях. Меня никто не видел с Налбандом в Москве. Никто. В день его гибели я утром ушел в горы. А вечером вернулся в свой номер. Это алиби». «Этому черту полковнику надо еще доказать, что я убил Налбондова, что я взял его чемодан с камнями и с иголками для проигрывателей. А как он докажет, если я в тот день был в Гагре?» «Он никак этого не докажет». «Эй, Кацо, а жрать у тебя ничего нет? Икры хочешь?» «Чего?» «Икры! Рыбьих яиц!» Сосед засмеялся. «Откуда ж у рыбы яйца? Спокойной ночи, не мешай мне спать». «Скажи спасибо, что камера сегодня пустая. Вообще-то эта камера особая. Тут одни бабники сидят». «Страдальцы», — Кишалава усмехнулся. И, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову. Глава 8. Размышления состарившегося человека. Садчиков сидел возле книжного шкафа в углу костенковского кабинета. Листал альбом, подаренный работниками венгерской милиции, бегло проглядывал фотографии осеннего Будапешта и наблюдал, как Костенко беседовал по телефону, чуть отодвинув трубку от уха. Спокойно выслушивал ответы, в обычной своей иронической манере задавал вопросы, а потом предлагал свой план, тактично и ненавязчиво. «А я отдавал категорические приказы», — думал Садчиков, когда мы работали на Петровке, 38. «Я учился у нашего комиссара. Главное — уметь отдать жесткое, волевое указание. Наш комиссар ставил себя в основание конструкции, будь то небоскреб или изба. Он пропускал факты через свой опыт, а опыт его, словно пример из учебника арифметики, подсказывал ту или иную возможность. Он верил себе, он очень верил себе, наш старик. Он жил возможностями 40-х годов. Он был убежден, что возраст и опыт сыщика — основополагающие и единственные гаранты успеха в нашем деле. И еще он считал, главное — сломать арестованного, подавить его превосходством сильного. Костенко и тогда умел спорить с комиссаром, а я боялся. Я пытался на свой страх и риск вязать комбинацию, не вступая с комиссаром в конфликт. Славка вступал. Приказ командира — закон для подчиненного. Слава тогда сказал, что этот постулат войны не может быть автоматически перенесен в наше дело. Ну да, когда я воевал, он был еще школьником. Когда я поменял погоны офицера артиллерии на милицейские, он только-только сел на университетскую скамью. Я долго еще после армии, куда ни крути, щелкал каблуками, а он всегда стоял на своем, особенно если доказывал, что преступник 60-х годов отличается от своего предшественника вора или расхитителя 40-х. «Чем?» — возражал тогда ему комиссар. «Морды, что ли, сытей? И телевизор смотрит? Бандюга он во все времена бандюга». «Если защищать закон», — как-то ответил Костенко комиссару, «стараясь сломить арестованного, унизить, показать свое над ним превосходство, тогда мы тоже можем преступниками оказаться, товарищ комиссар. Изобличить не значит подавить. А вдруг арестовали человека случайно? Так может быть?» Комиссар тогда ответил: «Извинимся, поймет, если честный советский человек. А если вражина, пусть обижается, мы к обидам привычны». А Слава сказал: «Это не по-нашему.
Вот он и стал моим начальником, Славик-то. «Дед», — сказал Костенко, положив трубку, — «слушай, дед, у меня новости есть». «Хорошие?» — спросил Садчиков. «Как тебе сказать, занятные. Честно говоря, я иногда испытываю мазохистское наслаждение, когда моя версия летит. Противно чувствовать себя легавой, которая всегда безошибочно идет по следу. Раскрываемость тогда у тебя будет плохая. Критиковать станут. На собраниях прорабатывать. Переживу. Загодя к каждому подходить с осторожностью. Стоит ли? Так вот, дед, врачи мне прислали ответ. Они Кишалаве прописывали валерьяновый корень и седуксен. Никаких других, тем более сильно действующих, снотворных ему не давали. На этом ты его не прижмешь. На одном этом нет. Ты, дед, говоришь, как прозорливец. На этом я его не ущучу. Тут другое соображение. Ни в одном из его костюмов снотворного больше не было. Только в том, синем, который был на нем, да и то остатки. Дома все переворошили пусто. Где он держит снотворное, вот в чем вопрос. Ты убежден, что он еще держит снотворное? Он уже 4 человек уконтрапупил. Зачем ему снотворное? Ему хватит денег на 10 лет, если считать, что с каждого взял 1000 по 15. Он уконтрапупил 3, 4 жив. И самое любопытное, что прямой начальник этого исчезнувшего, но живого 4-го, директор ювелирной фабрики Пименов, задержан в Москве по случаю странной смерти начальника их главка. Что? Садчиков не сразу понял. Позвонили с Петровки. Я просил ребят посмотреть по всем ювелирным хозяйствам. Нет ли каких новостей? Один из ювелирных начальников, Проскуряков, помер в ресторане во время драки с Пименовым. Где Пименов? Взяли? За что? Не он бил, его били. Он идет свидетелем. Проскуряков от инфаркта скончался. Поедем на Петровку, я хочу послушать, как Пименова будут допрашивать. А вдруг камешки Кишалавы с его завода? Едем, а? А кто здесь будет заниматься связью с Кавказскими республиками? Вдруг позвонят, что нашли Налбандова?

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Пименова допрашивала лейтенант Ермашева из 2-го отдела МУРа. Она работала на Петровке первый год, пришла сюда сразу из МГУ и по-прежнему, недалеким, впрочем, временам, заметь ее кто в коридоре из сотрудников, наверняка бы решил, что эту тоненькую девушку с модной прической в короткой юбчонке вызвали на допрос по поводу морального облика, бледует в интуристе с иностранцами. «Скажите, гражданин Пименов, когда вы приехали в ресторан, состояние Проскурякова вам не внушало никаких опасений?» «То есть?» Пименов мельком взглянул на вошедшего Костенко. Костенко сразу заметил, что от внимания Пименова не ускользнуло, как поспешно Ермашева поднялась из-за стола, как вспыхнуло ее лицо, отчего завитушки у висков показались совсем светлыми. И заметив эту реакцию Пименова, Костенко понял, что этот маленький, какой-то пыльный человек обладает острым взглядом и быстрой сметливостью. «Продолжайте, Ирина Васильевна, продолжайте», — попросил Костенко, чувствуя, что неловкость, вызванная его приходом, затянулась. «Я не буду вам мешать. Мне бы посмотреть заключение врачей». «Вот здесь, в этой папке», — ответила Ермашева и снова покраснела. Костенко был на Петровке человеком легендарным. Молодые сотрудники смотрели на него с обожанием. Костенко начал перебирать фотографии и вчитываться в заключение экспертов, прислушиваясь к тому, как Ермашева вела допрос. «Мы с вами остановились на том...» «Я помню. Я сразу-то не очень понял, чем вы интересуетесь. Вы, наверное, думали, может, он был бледным или испаренным на лбу?» «Да, именно это меня интересует». «Знаете, никаких симптомов. В этом-то и ужас. Румяный был, веселый, бодрый, как всегда. Он же не человек был, а машина. Весь в движении, огонь, мужик. Скажите, а почему он ударил вас? Я же объяснял товарищам в отделении милиции. Он не ударял меня. Это смешно, ей-богу. Зачем же на покойного напрасленно возводить? Хулигана из него делать? Любим мы на тех, кто ответить не может, сваливать. Он, покойный-то, был человеком высоких душевных качеств. Я ведь объяснял, как дело было. Он в последний миг зацепенел весь, а у него в руке фужер. Я к нему потянулся через стол, а он вперед рухнул и прямо мне стеклом в лицо. А почему он упал не на стол, а возле вашего стула? Да разве тут упомнишь каждую мелочь? Я кровью умылся, понять ничего не понял, а уж потом крик и шум начался, когда официанты подскочили. Я сообразить ничего не соображаю, кровь хлещет на глаза. А как очнулся, как увидел его рядом с собой мертвого, так шок у меня случился. Говорить уж совсем не мог. От нервов, понятное дело. Человек-то он был замечательный. «Если бы я не пришел, — подумал Костенко, — то допрос, видимо, превратился бы в сольную партию Пименова. Девушке неловко ставить жесткие вопросы, потому что этот человек — уважаемый работник, директор завода, орденоносец. Издеваемся над интеллигентской мягкотелостью, а ведь это идет от нашего дремучего полузнания. Настоящий интеллигент никогда не бывает мягкотелым. Настоящий интеллигент всегда обнажает существо проблемы, не опасаясь, что при этом он кого-то может обидеть вопросом, беспощадным и прямым. Мягкотелый интеллигент. Эти два слова, в принципе-то, взаимоисключающие друг друга в данном понятии. Мягкотелым может быть мещанин, обыватель. Как бы мягкотелый ни говорил о себе, что он интеллигент, все равно на деле он мещанин. Когда речь идет о поиске истины, надо сразу же называть кошку кошкой и заранее оговаривать условия игры. Костенко дождался, когда Ермашева начала записывать ответ Пименова и спросил. «Скажите, по пути к Ласточке Проскуряков в больницу не заезжал?» «Не знаю, ей-богу». «Разве вы не в одной машине ехали?» «Мы?» «Да нет, я на такси, а он на служебный. Вы шофера его спросите. У него шофер хороший человек. Вам точно скажет, завозил он его куда или нет». «Спасибо. Это, видимо, Ирина Васильевна сделает позже. Вы меня извините», — обратился он к Ермашевой, «что я влез в вашу работу без разрешения». «Ну что вы, Владислав Романович, пожалуйста». «Тогда позвольте, я задам еще несколько вопросов». «Да-да, конечно». «Скажите, товарищ Пименов», начал Костенко, отодвигая от себя папку с экспертизами. Он поднялся со стула и по обычной своей манере сел на краешек подоконника. «Скажите, пожалуйста, А Проскуряков был воздержан по части спиртного?
2: Да он и не пил вовсе.
1: Так, чуток за компанию.
2: Может, компаний было много?
1: Нет, раз-два и обчелся.
2: Он никогда раньше не жаловался на боли в сердце?
1: Никогда.
2: Вы с ним часто выпивали?
1: Да как вам сказать? Раза три.
2: Где?
1: Один раз, когда он к нам на завод приезжал, а два раза здесь, в Москве.
2: Когда первый раз пили?
1: Ну, этого я не помню.
2: Где?
1: Тоже не помню. Он сказал мне, пойдем, Пимен, поужинаем. Что-то настроение скверное. Семья на даче, одному грустно.
2: А в день гибели что он вам сказал?
1: Едем, говорит Пимен, поужинаем, а? На бережку посидим, поболтаем. Яуза течет, чайки летают.
2: Вот и поболтали.
1: Это когда он вам предложил?
2: В какое время?
1: Да уж часов семь, после работы, конечно.
2: У него посетителей не было?
1: Нет, всех принял, все вопросы решил.
2: А у вас?
1: Что?
2: Что у меня?
1: Тоже все вопросы были решены?
2: Да, я все провернул.
1: Так, продолжайте.
2: Да вот, собственно, и все, чего ж тут продолжать?
1: Нет, не все. Он вас пригласил, что было дальше?
2: Дальше поехали в «Ласточку».
1: Вот меня и занимает. Почему вы врозь поехали, если работа у вас обоих была кончена?
2: А вам непонятно?
1: Не совсем, признался Костенко и закурил, предложив сигарету Пименову.
2: Спасибо, я, если позволите, свои,
1: ответил тот и достал мятую пачку Севера.
2: Так вот, неловко перед подчиненными, ему, а мне перед работниками главка, чтобы, знаете, чего не подумали. У нас ведь народ скор на сплетни. Если начальник дружит с подчиненным, значит, обязательно и поблажки, и там, понимаете, льготы всякие.
1: Вы давно дружили с Проскуряковым?
2: Давно.
1: Домами?
2: Что?
1: Я спрашиваю, домами тоже дружили?
2: Мы-то. Бывал я у него, а моя старуха скручена радикулитом. В Пригорске сидит безвыездно. Я-то у него был пару раз.
1: Кто предложил поехать в «Ласточку» врозь?
2: Неужели Проскуряков так боялся досужих сплетен? Такой уважаемый человек, начальник главка.
1: А может, он куда с шофером заезжал? Надо шофера спросить.
2: Теперь это просто-таки необходимо сделать, согласился Костенко и посмотрел на Ермашеву со своей обычной улыбкой.
1: Не так ли, Ирина Васильевна?
2: Шофер уже вызван, Владислав Романович.
1: А в отделении милиции его не допрашивали?
2: Допрашивали. Он сказал, что отвез Проскурякова прямо из главка к высотному зданию на Котельнической, а «Ласточка» рядом с высоткой.
1: Вот как?
2: Видите, товарищ Пименов?
1: Никуда больше Проскуряков не заезжал.
0: Костенко ощущал, как за последние 15 лет в нем остро развилось особое качество чувствования. Он порой ощущал себя неким индикатором, улавливающим и безошибочно отделяющим ложь от правды. Однажды в клубе милиции выступал с психологическими опытами Вольф Мессинг. Костенко подошел к нему после сеанса, и они долго беседовали. Маленький, с седой шевелюрой, в безупречном костюме Мессинг, держа свои пальцы в руке Костенко, говорил: «Каждый человек может развить в себе заложенные с рождения качества телепата, угадывателя, а скорее не угадывателя, а распознавателя. Надо только желать, надо поставить перед собой цель». Первое время, когда Костенко чувствовал во время допроса, что человек ему лжет, и оперативная целесообразность не возбраняла сказать об этом, он, тем не менее, опасаясь зря обидеть, молчал. Из-за этого еще более раздражался, как и всякий, кому лгут в глаза. Он ловил себя на том, что, почувствовав фальшь, в корне ломал отношение к человеку, подвергая затем сомнению даже самые правдивые показания. И сейчас Костенко уловил в словах Пименова, таких, казалось бы, искренних и открытых, неправду. И непростую, связанную с тем, что проглядел что-то или напутал. Многие лгут, чтобы не выглядеть смешными или жалкими. Нет, в словах Пименова была особая ложь, расчетливая и продуманная. И поняв это, Костенко перестал задавать вопросы, решив, что Пименова надо вызвать для серьезной беседы, тщательно к ней подготовившись. Ибо слишком уж многое во всем этом деле закольцовывалось настолько, казалось бы, случайно возникшем фигуранте. Кишалава Налбандов, Налбандов Пименов, Пименов Проскуряков.
2: «Не буду вам больше мешать», — сказал Костенко, поднимаясь. «До свидания, Ирина Васильевна». «До свидания, Владислав Романович». «До свидания», — сказал Костенко, полуобернувшись к Пименову. «Может статься, что мне понадобится с вами побеседовать по поводу интересующих меня вопросов». «Пожалуйста», — с готовностью ответил Пименов. «Слетаю домой, все на производстве утрясу и могу приехать, если есть необходимость». «Я думаю, улетать сейчас вам ни к чему», — Ермашева спросила. «Взять подписку о невыезде?» «Нет», — ответил Костенко, — «зачем же?» «Просто попросить товарища Пименова задержаться на 2-3 дня. Адрес ваш указан?» «Да, я указал. Гостиница «Турист», номер 94, корпус 5. Но мне бы хоть на пару дней вернуться домой, товарищи. Все-таки я вместо 2 дней и так уже задержался. Мне-то в Белокаменной приятно, но ведь там фабрика работает. Нерешенных вопросов, наверное, тьма». «А зачем государственные деньги на билеты тратить?» — в тон ему ответил Костенко. «Рублей 70 набежит, не меньше. Мы-то ведь не оплатим. Мы только преступников за казенный счет возим». Костенко уже взялся за ручку двери, но потом, задержавшись на какой-то миг, обернулся. «Между прочим, мне бы вас и как квалифицированного эксперта хотелось привлечь. Вы не откажетесь помочь нам?» «Смотря какая экспертиза. По камням. У наших экспертов мнения расходятся». «По камням, пожалуйста, но только смотря какие. Бриллиант, изумруд, это я не понимаю. А вот сердолик и гранат — наша продукция. В этом могу помочь». «Ну, спасибо. Я вам закажу пропуск. Огарёва, 6, второй подъезд». Костенко разложил перед Пименовым две горсти камней. В одной были алмазы, которые он еще вчера попросил затребовать с московской ювелирной фабрики, а во второй — те гранаты, что Кишалава оставил в номере актрисы Тороповой. «Вот, товарищ Пименов, — сказал Костенко, — предлагаю вам блеснуть профессиональным умением. Меня интересует, что собой представляют предложенные вам на экспертизу камни, их поштучная стоимость, место изготовления и возможность их реализации через торговую сеть. На этой бумажке я написал все вопросы. Не буду вам мешать. Если ко мне станут звонить, передайте, что я вернусь через полчаса». «Одну минуточку», — остановил его Пименов, нахмурившись. «Одну минуточку, пожалуйста. Простите, я вашей фамилии не знаю». «Костенко». «Моя фамилия Костенко. Не надо меня здесь на полчаса оставлять, товарищ Костенко. Я вам готов сразу сказать, что в этих алмазах московской фабрики я ничего по-настоящему не понимаю. А вот гранаты мои, с нашей фабрики. Стоимость каждого не менее 100-120 рублей. Убеждены, что эти красивые гранаты с вашей фабрики?» «Абсолютно убежден, товарищ Костенко. Сомнений быть не может. Как они к вам попали? Я же их централизованно, с охраной переправляю в ювелирторг». «У нас свои хитрости есть, товарищ Пименов. Вы мне напишите, пожалуйста, ваше заключение, а потом я вернусь и объясню вам, как они попали в этот кабинет». Еще вчера Костенко попросил Садчикова связаться с аппаратом управления по борьбе с хищениями социалистической собственности и подумать совместно, каким образом, не привлекая излишнего внимания, поднять всю переписку между главком и Пригорской афинажной фабрикой. По просьбе Костенко, коллеги из УБХСС должны были поручить сотрудникам Пригорского районного отдела милиции организовать внезапную ревизию по линии местных органов народного контроля. «Ну, как там, дед?» – спросил Костенко, заглянув к Садчикову. «Начали в главке документации смотреть?» «Подбираются. Сейчас и я к ним подключусь, Слава. Знаешь, он сразу определил, что эти красные рубины... гранаты. Да, гранаты, ты прав. Он сразу же сказал, что это с его фабрики».
3: «Ну и что?»
2: «Да, в общем-то, ничего. Посмотри заодно, дед, какие там правила по хранению готовой продукции. Свяжись с московской фабрикой и предприятием на Урале. Проконсультируйся сначала с ними, а потом поспрашай, каким образом можно эти самые камни украсть в процессе производства. Именно в процессе производства, чтобы нам не выпячивать отдел технического контроля».
3: «Хитрый ты. Зарплату нам дают именно за это качество. За хитрость? Выдавливай из себя по каплям раба. Слава, за ум нам дают нашу нищенскую зарплату, за ум. Хитрость чем дальше, тем больше будет не в цене. Тут хитришь, а просчитают на ЭВМ, и сразу окажешься голеньким. Ну, я двинул. Жду сигналов. К 2 часам я получу кое-что из Тбилиси, от Серго Сухишвили, и пойду по 2-му кругу с Кишалавой. В прокуратуре был? Пока плохо. Они не дают санкции на арест. И вообще-то правильно делают. Из моих косвенных улик дело не склеишь. Жидко. А к камни? Откуда у Кишалавы камни? А почему, собственно, это его камни? На показаниях одной Тороповой обвинения не построишь. Или? Когда Костенко вернулся в свой кабинет, Пименов передал ему маленькую бумажку. Вот. Нет, на такой бумаге писать не надо. Вы меня не поняли. Это вас просили позвонить. В клинику. Я написал заключение на большом листе. А это телефон клиники.
2: Клиники?
3: Да, какой-то Ларин звонил.
2: Ларин?
3: Нет, это Ларик. Спасибо большое. Это дружок мой, спасибо вам. Недавно Костенко встретил Лазаря на стадионе. Играли «Динамо» со «Спартаком». Именно тогда он сказал Ларику, что в последнее время чувствует себя чертовски плохо. Усталость сломала его, начиная с 2 часов. Огромным усилием воли он заставлял себя быть таким же, как и утром, но иногда все же приходилось запирать дверь кабинета и ложиться на диван. Подремав 1/2 часа, Костенко снова мог работать до 9 вечера.
2: «Знаешь, Ларик», — задумчиво говорил Костенко, — «я стал бояться следующего дня. Вдруг не смогу встать. Раньше ведь мечтал вырваться сюда, выпить с тобой пивка, а сейчас ничего не хочу. Только бы завтра проснуться без боли в брюхе и без этой чертовой усталости. Как дома?»
3: «Все хорошо, ты ведь Машуню знаешь. Она святая. Ты, между прочим, тоже не дьявол. Ну-ка, покажи язык. Желтый.
2: Чтобы нам с тобой зря не волноваться, зайди ко мне. Мы быстренько проведем обследование».
3: Ларик после этого 3 раза звонил Костенко и снова просил приехать в клинику, где он был главным врачом. Он знал, что Костенко ненавидит ходить по докторам, и обещал, что задержит его всего на 1 час, от силы на 1.5.
2: «В мусорное время живем, брат», — сказал Ларик. «Гарантий никаких, все друг друга подсиживают. Не жизнь, а смертельная схватка за выживание. Приезжай, не глупи, тебе еще дочку надо вырастить». Позавчера рано утром, до начала работы, Костенко заехал в клинику к Ларику. Тот провел его по всем кабинетам за 40 минут.
3: «Алло, Ларик», — сказал Костенко, набрав номер. «Ты чего меня домогаешься? Нашел язвочку?»
2: «Язвочку не обнаружил, а вот профессору Иванову я хочу тебя сегодня показать».
3: «Иванову? Он чем же занимается?»
2: «Кровью. Твоя кровь мне не нравится».
3: «Здесь мы с тобой не столкуемся», — Костенко улыбнулся. «Мне очень нравится моя кровь».
2: «Славик, послушай, это все, конечно, ерунда, но изволь ко мне сегодня приехать».
3: «Исключено. Как-нибудь на той неделе».
2: «Слава, я прошу обязательно приехать сегодня. На 1/2 часа. С этим делом шутить нельзя».
3: «Когда? В какое время?»
2: «Начиная с 3, в любое».
3: «В 11 можно?»
2: «До 7 я тебя жду», — сказал Ларик и положил трубку. Ему было трудно продолжать этот разговор с Костенко. Он не знал, что следует говорить другу, потому что данные анализов неопровержимо свидетельствовали о наличии в организме полковника Костенко какого-то, весьма возможно, злокачественного воспалительного процесса.
3: «Эскулапы», — сказал Костенко, задумчиво посмотрев на телефонную трубку, из которой доносились короткие гудки.
2: «Охраняют здоровье трудящихся. Так вот, по поводу вашего вопроса, товарищ Пименов. Эти гранаты мы получили не из ювелирторга. Мы их изъяли у преступника».
3: «Ограбление магазина?»
2: «В том-то и дело, что ни один магазин не был ограблен. Я запрашивал ювелирторг, у них сальдо с бульдо сходится, как в аптеке».
3: «Если вы убеждены, а вы, как я вижу, убеждены, что эти камни вашей фабрики, то похитить их могли только там».
2: «Налбанда, скотина! Сучья харя!» Пименов сразу же все понял. «Он паразит, один он, никто больше не мог украсть. Контролеры бы мне сразу стукнули. Ах, мерзавец! Ах, гад! То-то он побоялся в город вернуться, то-то он плел ахинею, а я болван. Поверил! Раз в одном деле, значит, между собой во всем честны. Мало ему было наших иголок, так нет же. Целые камни стал воровать. Это же надо, камни воровать. Кому он их сбывать думал? Все мало, мало, твари ненасытные. Тараканы, мразь. Этого не может быть, товарищ Костенко».
3: «Может, товарищ Пименов. Надо срочно отправить ваших людей и проверить наши склады. Может, еще что похищено? У нас ведь и гранаты, и рубины, и аметисты. Когда эти камни были похищены?
2: Совсем недавно. А что касается наших людей, это хорошая мысль. А знаете, что мы сделаем? Я сейчас закажу разговор с вашей фабрикой.
4: Кто вас замещает?
2: Главный инженер. Ну и прекрасно. Я позвоню ему, а вы его попросите провести наших сотрудников вечером по фабрике. Посмотреть замки, двери, окна. Не возражаете?
3: Как же я могу возражать, если сам это предлагаю?
2: Ну, спасибо. Очень хорошо. Теперь, может быть, и вторую формальность закончим?
3: Пожалуйста.
2: Я допрошу вас об инструкции по хранению ценностей и возможности хищений. Согласны?
3: Конечно. О чем разговор?
2: Сейчас посидим вместе, помаракуем, как это могло произойти. Только, ей-богу, не верится мне, честное и благородное, как гром среди ясного неба.
3: Надо же, все к одному, одно к одному.
2: Значит так, вопрос первый. Костенко снова улыбнулся и пощупал пальцем то место под нижним правым ребром, где снова появилась боль. Кто из сотрудников фабрики имел доступ к хранилищу готовой продукции?
3: Директор, то есть я.
2: Всегда, в любое, как говорится, время дня.
3: Ох, не нравится мне этот змей, думал Пименов, наблюдая за тем, как Костенко записывал его ответ.
2: Мягко стелет бес. Не пришлось бы спать на нарах от такой подстилки. Он еще вчера смекнул, что и я все вижу. Поэтому меня от девочки увел.
3: Еще кто?
2: Главный инженер.
3: Так,
2: еще.
3: Мой заместитель, начальник УТК и начальник охраны.
2: Вот, собственно, и все.
3: Там, в Пригорске, он не подкопается. Там у меня все чисто.
5: А Налбандова надо прятать.
3: Эта сволочь меня под монастырь подведет.
2: Надо будет его выводить, только осторожно, под виновного.
3: Он и есть виновный, его и надо отдавать. Так или иначе, не полный же он осел. Уговор был, все берет на себя, я потом его вытащу.
2: Надо будет сразу же, как прилечу, идти к нему в горы.
3: Сразу же. Пусть отвечает за эти камни.
2: Господи святый, а если к ним не только камни, но и весь товар попал?
3: Если Налбандов держал эти проклятые гранаты вместе с нашими левыми иголками?
2: Каждый из поименованных вами сотрудников мог входить в хранилище один или же в сопровождении начальника охраны?
3: Конечно, один.
2: Зачем же людей унижать недоверием?
3: Тоже разумно.
2: Карточку Налбандова они могли показывать нам, потому что он чужой паспорт оставил.
3: Говорил же я ему, идиоту, оставь на крайний случай. Не трогай документ, береги, пригодится, если надо будет уходить в бега.
2: Но что же этот змей не спрашивает про Налбандова?
3: Темнит?
2: Значит, у него есть что-то в запасе для удара.
3: Я слушаю вас, прервал задумчивое молчание Пименова Костенко.
2: Вы еще что-то хотите сказать мне?
3: У нас все построено на принципе «доверяй, но проверяй», продолжал Пименов.
2: Сигналов-то за 8 лет не было. Ни одного ведь не было сигнала, товарищ Костенко.
3: Всегда переходящее знамя держали, и по плану, понимаете, всегда впереди.
2: Значит, никто, кроме поименованных вами сотрудников, не имел права входить в складское помещение?
3: Никто?
2: Может быть, вы не замечали каких-нибудь незначительных нарушений правил по хранению продукции?
3: К сожалению, у нас бывает. Занят, к примеру, главный инженер, попросит секретаршу пойти на склад.
2: Такого не было?
3: Что вы?
2: Упаси Господь, у нас за этим смотрят очень строго.
3: А во время промежуточного периода, когда камень-минерал только поступил в обработку, цех-то у вас, видимо, большой,
2: Пименов снисходительно улыбнулся.
3: Он точно сыграл эту снисходительную улыбку, подставляясь Костенко.
2: 40 камней минералов запускаем, 40 принимаем на контроле, товарищ Костенко.
3: Да и потом, рабочий класс у меня замечательный, чудо, что за люди.
2: Нет, это я отметаю начисто. Рабочий человек, он и есть рабочий человек.
3: Значит, если наши люди установят, что на территорию завода не проникали бандиты, у нас останется полный список возможных расхитителей, не так ли?
2: Именно так, но только я за каждого из моих людей могу подписку дать.
3: Думаете, что на территорию фабрики залезли злоумышленники?
2: Да, скорее всего.
3: Как часто начальник охраны проверяет надежность запоров? Окон, дверей, проверяются ли чердаки, полы.
2: Все по инструкции, товарищ Костенко, все по инструкции. Что там проверяют, я уж точно не помню, но то, что положено, обязательно проверяют.
3: Вам начальник охраны ни разу ни о чем не сигнализировал? Не просил введения дополнительных постов, улучшения систем надзора?
2: Нет, у нас все 8 лет надежно было.
3: Значит, утверждаете, что кроме главного инженера, заместителя директора, начальника ОТК и начальника охраны, в складские помещения никто не входил?
2: Никто.
3: Что ж он про Налбандова-то до сих пор не спрашивает? Карточку ведь приносили не зря на опознание. Вы понимаете, что я должен проверить поименовых вами людей?
2: Понимаю, только вы еще одного человека упустили.
3: Я перечислил всех, кого вы назвали.
2: Нет, товарищ Костенко, вы забыли меня. Вы обязаны меня первым проверить.
3: Да? Ну что ж, хорошо. Надеюсь, наш разговор останется между нами. Я готов дать подписку о неразглашении.
2: А разве есть такая? Спросил Костенко, поднимаясь.
3: Ладно, не буду вас больше задерживать. Пожалуйста, еще денька-два пострадайте в столице. Ладно.
2: Без ножа вы меня режете, товарищ Костенко.
3: Ну, так не бывает, ответил Костенко, подписывая пропуск. Вы в коридоре подождите, когда дадут пригорск. Я вас сразу приглашу, хорошо? Дадите указания заместителю или главному инженеру по поводу наших людей.
1: Глава 9. Все-таки плохо обманывать своих. Здесь загнешься от холода, в колонии от работы. Какая разница где? И жрать нечего. Что же он не идет? Что же он меня тут на смерть обрекает? Налбандов подтянул коленки к животу. За эти 4 дня он исхудал, и теперь его колени, если нагнуть голову, легко касались подбородка. Первые 2 дня, что он жил здесь, согреваться приходилось только днем, осторожно выползая из охотничьего шалашика на солнце. У него тогда еще оставался батон, вязка сушек и пачка сахара. Теперь все это кончилось, а вчера ночью ударил первый заморозок. Горы сделались белыми, вокруг то и дело что-то потрескивало, будто кто-то подкрадывался к шалашу. И поэтому Налбандов не сомкнул глаз, сжимая в руках ружье, заряженное картечью. «Если он сегодня не придет, надо ночью спускаться в город. А где я ночью еды достану? Ему позвоню, пусть вынесет. Кому же мне еще звонить? Он меня в это дело втравил, пусть теперь и придумывает, как вылезать. Он во всем виноват. Я работал спокойно, всем честно в глаза смотрел». Налбандов спрятал голову под бурку и начал дуть на заледеневшие пальцы. В детстве, когда они с братом уезжали на лето к бабушке в деревню, там, в холодные ночи, точно так же прятались головой под бурку и долго, до звона в ушах, дули, пока им не становилось тепло. Налбандов вспомнил брата. Степан сейчас заканчивал в Ленинграде аспирантуру в консерватории. Он 3 раза ездил за границу и в Бельгии занял 3-е место на конкурсе скрипачей. 1.5 года назад ему присвоили звание заслуженного артиста. «Чего же мне на Пименова сваливать?» Вздохнув, подумал Налбандов, чувствуя, что ему становится еще холодней и в глазах загораются быстрые черно-зеленые точки из-за того, что он очень сильно дул на пальцы и на грудь. «Сам виноват. Мог бы не согласиться и все. Да еще заявить в народный контроль. Какие мне предложения передовой директор вносит? Нечего на Пименова валить. Он еще не знает про камни. Я во всем виноват, один я. Посмотрел, как Степка живет, и мне так захотелось. Чтоб и машины, и 5 костюмов, и туфли на каучуке, и рубашки из полотна. И чтоб завтракать в ресторане. Ужинать там и дурак может. Нет, именно позавтракать. Без коньяку и водки. А чтоб тостик, пожалуйста, омлет с сыром и кофе. И чтоб официант не задавал глупого вопроса. С молочком? А чтобы знал клиента, как они Степу знают, и чтоб нес медную маленькую кофейницу. И чтобы иностранцы разные оглядывались и просили официанта принести такой же кофе, а тот чтобы отвечал. Это специально для заслуженного артиста Налбандова. Степик заслуженный. А кто я? За что мне жить так, как он? Это все только учит нас. Равенство, равенство. Какое же это равенство, если одним все открыто, а другие должны таиться, чтобы хоть чего-то достичь? А добившись, снова таится, чтобы не начали копать, откуда взял, почему столько денег тратит. Если бы нас учили с детства,
3: Он умнее и способнее, ему и жить по его уму. Налбандов вздохнул. Не возьми я камни, все было бы поправимо. Пименов сам говорил, надо обождать.
5: Если фабрику трясти не будут, значит, наши иголки у Ферта,
3: а не в органах. Он попадется, обязательно попадется, он ведь бандит. Но это будет позже. Мы все успеем в нашем производстве перестроить. Мы на другой товар переключимся, с этого мы и так хорошо получили. Мне друзья в Москве подскажут, на что переключиться. Мы торопиться с тобой не будем. Своего достигнем, только без суеты, спокойно. На иголках нас не возьмешь. Мы со всех сторон закрыты.
2: А если Кишалава попадется с камнями? Не сможет ведь он им объяснить, что эти камни списаны мною из брака. Как он им это объяснит, если попадется?
3: Я просиживал по две смены, спасая раздробленные камни. Я придумал новые грани. Я новый рисунок и новую форму создавал. Я! Никто ведь до меня в мире не смог осколок наново превратить в драгоценный камень. Я это придумал. Другой бы директор мне за это 100 000 отвалил. А я и сказать про то не мог. Мне Волга была нужна. Ах, Кишалава, душегуб. Доберусь я до тебя, дай только отсюда вылезти. Я найду тебя, мерзавец, я всех ваших выпускников обойду. И тогда плохо тебе будет. Смерть в твои глаза посмотрит, если добром не отдашь мой товар. Сразу надо было в Тбилиси лететь, нечего было у Пименова слушать. Он старый, он всегда страхуется по 100 раз. Я бы там нашел этого Витеньку, красавчика, мерзавца. Налбандов отбросил бурку, поднялся, вышел из шалаша. Вокруг, в лунной ночи, все было белым, рельефным и трескучим. Он начал прыгать на месте, потом побегал вокруг шалаша, но согреться не мог. Налбандов вспомнил, как потемнело лицо Пименова, когда он признался директору, что взял номер в Украине по паспорту Урушадзе. Он никогда не видел у Пименова такого лица за все 5 лет, что проработал на фабрике. «Зачем же ты эдак, сынок?» — спросил тогда Пименов после долгой-долгой паузы. «Я ведь тебе говорил, что тот паспорт беречь надо, на самый крайний случай. Баба, что ли? Или решил погулять?» Налбандов сказал, что познакомился с женщиной. Красавица, блондинка с голубыми глазами, товару в ней через край, сисястая. Не тащить же ее в турист, в трехкоечный номер. На один день взял люкс, а тут встретил этого гада. Он же мне точно пообещал Волгу. При мне из автомата звонил Григорию Васильевичу. Просил зайти ко мне в Украину, чтобы обо всем договориться. Ему 1000 приготовь, сказал Виктор. Еще надо будет 1000 передать директору магазина. Пойдем куда-нибудь. Надо подписать заявление, чтобы тебе позволили купить именно мою машину. Или ладно, у тебя напишем. Только возьми лучше коньяку в магазине. Зачем переплачивать ресторанную цену? Вот и переплатил. После 3-й рюмки отключился. Как же он мне всыпал снотворный изверг. Ведь я сам купил коньяк. Точно, в его бутылке эта гадость уже заранее была. То-то я обратил внимание, что та бутылка, которую он достал из своего портфеля, была без фабричной пробки. Он еще объяснил, что это прямо с завода, 10-летней выдержки. Наверное, он себе наливал из моей бутылки, а мне из своей. Точно. Он ведь просил меня принести воды. Я в ванной ушел, а он в это время налил мне отравленного коньяка, мерзавец. А еще кричат: «Милиция, милиция, советская милиция!» Тоже прощелыги. Работать не умеет, паскуды. Налбандов даже споткнулся, когда осознал до конца то, о чем он только что говорил себе. Тихо засмеялся. Вор у вора украл. Он даже сел на землю от смеха. Он боялся громко смеяться даже в этом пустом, трескучем громадном лесу. «Будь я проклят!» Он вздохнул, почувствовав, что начал согреваться. «Будь я 3-ж проклят! Сам во всем виноват! Как Степику в глаза посмотрю, если будет суд, и меня в зал ведут конвоиры, бритого наголо, без галстука и ремня? Как посмотрю ему в глаза? Как объясню, что не корысть руководила мною, а желание во всем быть как он, чтобы не позорить его своим запыленным, засаленным старым костюмом и крикливо-цветастыми носками. Чтобы он не говорил друзьям: «Познакомьтесь, это Павел», а чтобы ему было приятно представлять своим товарищам, тоже артистам и балеринам, старшего брата, видного горного инженера, который на своей «Волге» завез меня позавтракать. И вообще, чтобы 11 месяцев унылого прозябания в Пригорске можно было компенсировать хотя бы месяцем раздольной жизни возле тебя, мой талантливый и любимый младший брат Степик. Никак я этого ему не объясню. Лучше умереть, чем доставить Степику такое горе. Если меня арестуют, его жизнь тоже будет сломана. Перестанут за границу пускать. Из аспирантуры прогонят. У нас людей ломать умеют, чему-чему, а этому выучились. Нет, такое не имеет права быть. Я, мерзавец, захотел того, что мне Богом не отпущено. А Степику за что страдать? За то, что его брат дурак? Пусть меня Пименов куда-нибудь в геологическую партию устроит года на 3. Надо скрыться, время все спишет.
2: А если не спишет? Возразил он себе. Тогда как?
3: На все пойду, до конца пойду. Любое дело сделаю, только бы не тюрьма. Не за себя ведь боюсь. Да и кто за себя в наш век боится? За детей боятся, за любимую, за родителей. А у нас во всем мире никого нет, только Степик и я. «На все пойду, на все», — повторил он и начал бегать по лугу, чтобы согреться. Трава была схвачена заморозком и казалась сейчас декорацией из детской сказки, которую они со Степиком смотрели в театре много лет назад. Так давно это было, что и вспомнить страшно. Дышать тяжело, и слезы закипают.

0: fantastiche.
1: Глава 10. Как порой полезно плохое настроение. Садитесь, кишалавы. Вы передали мое письмо прокурору? Конечно. Ну и каков результат? Я вам отвечу. Только сначала позвольте мне задать вам ряд вопросов. Моя просьба не носит противозаконного характера, и вы должны ответить мне. В ином случае я откажусь разговаривать с вами до тех пор, пока сюда не будет вызван представитель прокуратуры. Костенко подумал, что на то время, пока он будет припираться с кишалавой, стоит остановить диктофон. Но потом решил выключить его совсем, потому что сегодня следовало разыграть иную партитуру допроса, предложив кишалаве подписывать каждый его ответ в протоколе. Здесь магнитофонная запись не нужна. Для очередной стычки в прокуратуре, во всяком случае. Прокурор, у которого Костенко побывал сегодня, отказался дать санкцию на продление срока задержания кишалавы. «Товарищ полковник», — сказал прокурор, — «вы отлично понимаете, что улик не хватает. Интуиция — вещь бесспорно интересная, но к закону неприложимая. Давайте учиться уважать закон даже в мелочах. Давайте научим этому всех людей в стране. Это лучшая гарантия и для нашей спокойной старости, и для юности наших детей. Иначе вполне может начаться новая волна террора. Многие ведь мечтают о новом Сталине». Возразить было нечего. К тому же прокурор говорил именно то, с чем Костенко был принципиально согласен. И тем неприятнее было выслушивать все это от другого человека. Тут у кого угодно испортится настроение. Начальник управления, ознакомившись с доводами Костенко, позвонил заместителю генерального прокурора, но тот, выслушав просьбу комиссара, отказался дать немедленный ответ. «Я должен посмотреть материалы», — сказал он. «Вы же сами говорите, что улики не закольцовываются в логическую систему. Может быть, вы попросите ваших сотрудников написать более мотивированное обоснование? Дело горячее. Посажу я их объяснение писать, а работать кто будет?» После разговора с прокуратурой комиссар пригласил представителей всех служб, принимавших участие в автомобильном деле, которое за последние дни так разрослось, что пришлось подключить людей из УПХСС, и попросил Костенко подробно изложить положение не просто на сегодняшний день, а на последний час. Он долго выслушивал разные точки зрения. Полковник Курочкин предложил выделить всех фигурантов дела, Кишалаву, Налбандова и Пименова, в отдельной разработке. С Курочкиным не соглашался майор Родин, поддерживающий Костенко, который был убежден в том, что растаскивать это дело по разным людям ни в коем случае нельзя, и принял половинчатое решение. До тех пор, пока не будет готова экспертиза УБХСС по Пригорской фабрике, и пока не обнаружен Налбандов, дело по страничкам не расшивать. Однако он еще раз подчеркнул «пока», и на этом совещание закончил. Но до сих пор от комиссара никаких сигналов не было, и Костенко, в упор разглядывая кишалаву, решил провести массированное наступление на этого парня. Он почему-то был убежден, что массированное наступление принесет свои плоды. Костенко не спешил начинать допрос кишалавы. Он из-под лобья приглядывался к нему, неторопливо затягиваясь сигаретой, высушенной в духовке газовой плиты. Так подсушивать сигареты его научил майор Ганов, когда несколько лет назад, еще на Петровке 38, комиссар перевел Костенко за неуживчивость характера из группы по борьбе с бандитизмом в отдел, занимавшийся малолетками, преступностью среди несовершеннолетних. Кто-то из высокого начальства сказал тогда, что именно эта проблема сейчас самая важная, и немедленно был создан отдел, на который сразу же повалились все шишки. Как всегда, Костенко полез в спор. «Наивно же все это», — говорил он тогда. «Зачем мы в формализм уходим, товарищ комиссар? Сейчас военное поколение, безотцовщина. Я тут схемочку набросал, посмотрите, что получается. Чаще всего по делам проходят преступники 45-го года рождения, реже 48-го. Подростки 15 и 17 лет. У них сплошь и рядом в графе вместо имени отца прочерк. Надо в школах, в ремесленных училищах, на заводах работать. Детский туризм.

не принимая лишь его разнузданного вольнодумства. «Кишалава — это патология», — думал Костенко. «Социальных корней искать не приходится. Защитил он диссертацию, меньше 200 рублей не получал бы. Один, семьи нет. Прояви себя, защити докторскую. Будут платить 500. И только обыватель, пьянь или завистливый подонок упрекнет его за эту зарплату. В чем же дело? Родной Ламброза или тлетворное влияние гангстерских картин? Почему же тогда я отмычку не беру? Люблю ведь гангстерские картины, просто даже обожаю. Биофизика должна прийти нам на помощь в этом вопросе. Откуда такое врожденное чувство собственной исключительности? Кто воспитал в Кишалаве ницшеанский дух самоутверждения через вседозволенность? Кто запрограммировал это в его генетическом коде? Значит, неродимые пятна проклятого прошлого. Значит, родимые гены? А может, психическая аномалия? Нельзя ссылаться на психическую аномалию, когда налицо осмысленное, точно продуманное деяние. Все-таки, — продолжал размышлять Костенко, неторопливо разглядывая Кишалаву, понятие «бюрократ» мы трактуем сугубо неверно. Бюро — это не так уж плохо, особенно когда работа в этом самом бюро отлажена, четко и бесперебойно. И сейчас, если я буду на высоте этого неверно трактуемого понятия, я добьюсь того, чего следует добиться. «Отвечаю на ваш вопрос», — сказал, наконец, Костенко, разложив на столе бланки для допроса. «Ваше заявление в прокуратуру мною было передано в тот же день. Вы потом сможете это проверить по входящему номеру. Ответ на ваше заявление еще не поступил. Видимо, слишком маленький срок прошел. Нарушения процессуальных норм таким образом нет. Я не буду отвечать на ваши вопросы до тех пор, пока не получу ответ из прокуратуры. Пожалуйста, напишите мне это на отдельном листочке, вот на этом. Я больше писать ничего не буду». «Ну и ладно», — согласился Костенко. «Спасибо вам. Этим вы облегчаете мою задачу. Есть основания просить прокуратуру о превращении вашего задержания в арест. Эту статью кодекса помните?» Эту статью Кишалава не помнил. И Костенко сразу же понял это. Он позвонил дежурному и попросил вызвать конвой, чтобы задержанного увели в камеру. «Хорошо», — сказал Кишалава. «Я отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, после этого вы отпустите меня?» «Это будет зависеть от того, что вы мне ответите. Вот, распишитесь, пожалуйста. Об ответственности перед законом за дачу ложных показаний. Нет, не здесь, ниже». Разбирая заключение экспертиз, просматривая еще раз бумажки, разложенные перед ним со странными, понятными одному лишь ему записями, Костенко, это с ним бывало в минуту отчаянного плохого настроения, твердо поверил, что сейчас он прижмет Кишалаву, прижмет на улики, которые позволят ему убедить прокуратуру и получить санкцию на арест. Только нельзя торопить события. Сейчас все решит соревнование выдержек. У Костенко бывали в жизни тяжелые дни, когда он не мог спать по ночам, терзаясь мыслью, что в камере сидит невиновный человек, а он, Костенко, арестовавший этого человека, лежит себе под теплым одеялом, покуривает и прислушивается к тому, как листва жестяно шелестит за окном. Сажать в тюрьму невиновных людей — зверство и подлость. Последнее время он несколько раз ловил себя на мысли, а почему же виновность этого красивого, воспитанного парня так спокойно и уверенно, именно уверенно державшего себя на допросе, не вызывает у него сомнений? А вдруг не он? Костенко проверял Торопову. Лейтенант Рябинина прошлась по всем знакомым актрисы. Душенькая, бессребреница, честная и открытая, истинно русская актриса. Уходила из двух театров более низкооплачиваемой только потому, что не хотела играть макулатурные роли в чудовищных пьесах нынешних литературных вождей страны. В массе своей номенклатурных бездарей, которых наемные критики чились представить социалистическими Гомерами, Гёте и Достоевскими. Никогда не лжет, всегда правду в глаза. Сколько вокруг нее велось, да и сейчас вьется солидных людей, так нет —

0: влюбилась в рядового актера, комнату уже 3 года снимает в полуподвале. Дежурная в гостинице категорически утверждала, что весь вечер сидела на своем месте, и никто, кроме Кишалавы, в номер Торопова не входил. Костенко пригласил Торопову к себе и долго беседовал с ней обо всех обстоятельствах той памятной ночи в Сухуми. «Может быть, он был просто пьян?» — задумчиво сказала Торопова. «Может быть, не надо так строго судить его?»
1: «Вот так даже?» — удивился Костенко.
0: «Всепрощение и благость? Просто жаль человека. Он был таким тактичным и внимательным весь вечер. С ним произошла какая-то странная метаморфоза у меня в номере. Он стал совсем иным. Я испугалась его. Не всякому актеру дано так сыграть перевоплощение с человека в зверя».
1: «Значит, пощадим зверя?»
0: «Поругайте его хорошенько и достаточно. Это ему урок на всю жизнь.
1: А то, что он камни из кармана пригоршнями доставал, это вас не смущает?»
0: «Единственное, это и смущает.
1: Вот видите, прошу вас, если получите письмо с просьбой простить его, отказаться от своих прежних показаний, позвоните мне сразу же. Ладно?»
0: Костенко закурил, продолжая разглядывать Кишалаву в упор.
1: «Так», — сказал он, дождавшись, пока высохли чернила на бланке допроса. «Хорошо, поскольку, как я убедился, вы относитесь к категории клиентов хлопотных, мне придется просить вас подписывать все ваши ответы. Нет возражений?»
0: «Пожалуйста»,
1: — ответил Кишалава, плотнее усаживаясь на стуле. «Вы утверждали, что все последние месяцы провели на побережье, отдыхая после серьезного заболевания?»
0: «Да».
1: «Распишитесь».
0: «Спасибо.
1: Вы согласны с заключением профессора Лебедева, что вы сейчас совершенно здоровы?»
0: «Да».
1: «Распишитесь».
0: «Угнетенного настроения нет?»
1: «Нет».
0: «Сон восстановился?»
1: «Да».
0: «Распишитесь».
1: «В половом смысле?»
0: «На этот вопрос я отказываюсь отвечать».
1: «Почему?»
0: «Я считаю этот вопрос бестактным и не имеющим отношения к делу.
1: Я же говорил вам, что в течение последних 2 месяцев в Туапсе, Москве, Сочи и Ленинграде прошел ряд изнасилований, аналогичных по предварительной фазе тому, из-за которого я задержал вас».
0: Костенко заметил, как глаза Кишалавы, напряженные, собранные, на какое-то мгновение стали иными.
1: «Как держится, а?» — поразился Костенко. «Я ему 2-й раз такого червя пускаю, а он держится.
0: Другой бы хоть вздохнул облегченно».
1: «Значит, вы продолжаете подозревать меня в изнасиловании?»
0: «То-то», — удовлетворенно подумал Костенко, хоть в слове дрогнул.
1: «Вы не ответили на мой вопрос. Вы никогда не жаловались на половые анормальности?»
0: «Вас интересует, не являюсь ли я половым психопатом?»
1: «Нет. Половыми психопатами являются, как мне кажется, несколько недоразвитые люди. Кстати, что с моим пиджаком?»
0: «Много следов крови?»
1: «Я вам отвечу. После отвечу. Пока что мы вернемся к истории вашей болезни. Когда вы отказались от медикаментов?»
0: «Когда уехал на море».
1: «Значит, последние 2 месяца лекарств не принимали?»
0: «Нет, какое-то время еще принимал».
1: «Когда вы прекратили прием лекарств?»
0: «Я опять-таки не понимаю, какое все это имеет отношение к делу».
1: «Прямое, Кишалава. Чтобы вы не писали писем в Министерство здравоохранения по поводу жестокости милиции. Арестовали больного человека. Тогда мне придется сажать вас на экспертизу в клинику Кащенко. А это еще 3 месяца. Я хочу оградить себя от всякого рода ненужных сложностей».
0: «Повторяю, сейчас я совершенно здоров.
1: Последний месяц отказался от приема лекарств, чтобы организм не привыкал к их постоянному воздействию».
0: «Вы отказались от приема всех лекарств?»
1: «Да».
0: «Распишитесь».
1: «Вы никогда не пользовались наркотиками?»
0: «Нет».
1: «Распишитесь».
0: «Перечислите, какими лекарствами вы пользовались?»
1: «Седуксен, триоксазин, настойка валерьянового корня».
0: «Это все?»
1: «Да».
0: «Распишитесь».
1: «Так, теперь я застрахован. Он дал ложные показания. У него в кармане было снотворное, которые дают только в психиатрических лечебницах под надзором врачей в минимальных дозах. Этим лекарством были убиты 3 человека. Один убит именно в тот день, когда больной Кишалава приезжал в Ленинград, имея прописку в Гагре. И на камнях, которые шлифуют в Пригорске, где работал исчезнувший Налбандов, и в кармане Кишалавы был один и тот же яд, именуемый сильнодействующим препаратом сна.
0: «Это все? Или у вас есть еще вопросы?»
1: «Мы только начинаем, Кишалава. Как говорят в Одессе, об все не может быть и речи. У меня вот какой вопрос. Вы откуда прилетели к Милютину примерять костюм?»
0: «С юга. Я догадываюсь, что не из Воркуты. Вы в тот период жили в отеле или спали на берегу под шум прибоя?»
1: «Не помню».
0: «Вы не помните, а я знаю. У вас ведь тогда был номер в Гулерифше».
1: «Может быть. Я там действительно несколько раз останавливался, когда были свободные номера».
0: «Значит, в тот день у вас был номер в Гулерифше?»
1: «Это вы говорите. Я говорю, что это могло быть.
0: Ознакомьтесь с выпиской из регистрационной книжки. Эти данные вашего паспорта?»
1: «Да». «Распишитесь. Благодарю вас».
0: «Значит, 12-го вы снимали номер в Гулерифше?»
1: «Да».
0: «Распишитесь».
1: «Зачем же снимать номер в отеле, а самому улетать в Ленинград?»
0: «Я в Ленинград улетал на один день. 3 часа туда, 3 оттуда. Утром улетел, днем сделал дела, а вечером вернулся. Или даже на следующее утро.
1: Все равно прилетишь в свой номер. Иначе пойди и достань место в гостинице. Не на улице же спать.
0: Подпишите.
1: Зачем вы записываете каждое мое слово?
0: Я что-либо перепутал?»
1: Кишалава подписал свой ответ, и Костенко решил нанести первый открытый удар. Он решил сломать темп допроса. Сейчас, после того, что он скажет Кишалаве, тот перейдет на односложные ответы «да» и «нет». Именно они сейчас и нужны Костенко. Они и будут теми капканами, которые он заранее приготовил.
0: «Вы спрашивали», — начал Костенко неторопливо, — «зачем я записал ваш ответ так подробно?»
1: «Я объясню вам. Видите, вы же подписали ответ. Сами подписали, не так ли? Не на улице же мне спать. А на прошлом допросе вы говорили, что больше всего любите спать не в гостиницах, а на берегу моря. Сиречь на улице».
0: «На берегу моря и на улице разные понятия. От Гульрипша до моря не более 100 метров. Пошли дальше?
1: У меня вот какой вопрос. Вы всегда снимали одинарный номер?»
0: «Да».
1: «А если одинарных не было?»
0: «Я платил за 2 койки».
1: «Скажите, а в ваше отсутствие никто не мог воспользоваться вашим костюмом? Некто похожий на вас?»
0: «Нет».
1: «Распишитесь».
0: «Благодарю».
1: «Вопрос. Мог ли неизвестный преступник взять у вас из номера костюм и в нем совершить преступление?»
0: «Нет».
1: «Распишитесь».
0: «Почему не мог?»
1: Костенко рассчитал точно. Кишалава не такого масштаба человек, чтобы заглатывать крючок спасения. Какой-то неизвестный преступник ночью надел его костюм.
0: Нет, он играл свою игру. Он не собирался никому подыгрывать.
1: Потому что, как вы мне сказали, насильник действовал в разных городах и еще потому, вероятно, что вы мне устроите очную ставку с жертвами, которые подтвердят, что я не тот, кого вы ищете.
0: Распишитесь.
1: Благодарю. Беда заключается в том, Кишалава, что насильник убивал свои жертвы.
0: Как?
1: Что как? Вас интересует, каким образом он убивал их?
0: Нет, меня это не интересует. Как в данном случае выражает мое удивление и гнев?
1: Значит, вы отвергаете возможность использования преступником вашего костюма?
0: Отвергаю.
1: Подпишитесь.
0: На сегодня все.
1: Вы собираетесь снова отправить меня в тюрьму?
0: Обязательно.
1: На каком основании, объясните хотя бы?
0: Кишалава, не надо. Вы, как я убедился, человек умный. Вы же понимаете, что я не могу отпустить вас до тех пор, пока не проверю все версии, существующие по делу.
1: Если бы вы мне сказали, драгоценные камни, оставленные у Тороповой, я купил за сотню у пьяницы возле базара, я бы отпустил вас, попросив стать моим помощником в деле разыскания преступника, похитившего государственное имущество. Но поскольку вы категорически отвергаете сам факт, поскольку вы утверждаете, что Торопова оговаривает вас, и никаких камней вы не видели, я не могу вас отпустить. Ну, подумайте, как бы вы на моем месте поступили? Вы позволите мне написать еще одну жалобу? У меня или в камере? У вас, если можно. В камере нас теперь пятеро. Эти страшные люди чудовищно ведут себя. Какие-то скоты. Это верно. Ну, пишите. Вот бумага, перо. Снова в прокуратуру? Нет, я напишу моему депутату. Это, я думаю, будет верней. Депутат, ректор нашего института, он меня прекрасно знает. Я для него не единичка в деле, а советский человек. Живой человек, кстати сказать. «Валяйте», — согласился Костенко. «Может быть, вы и правы». Прокурор ознакомился с объяснениями Костенко, который, в частности, указывал, что Кишалаву утверждает, что в последний месяц он не употреблял снотворных препаратов и отвергает возможность использования его костюма другим преступникам. Таким образом, никто, кроме Кишалавы, не мог положить в карман принадлежащего ему пиджака особо опасный ядовитый препарат сна, которым были убиты 3 человека и серьезно отравлен Налбандов. В оперативных целях от продолжения допроса я отказался, однако изложенное дает основание для дальнейшей перспективной работы с Кишалавой. «Ну что же», — сказал прокурор, — «теперь вы можете попробовать предъявить ему обвинение, и это будет законное обвинение». Когда Костенко вернулся в министерство, было уже 6. Он хотел было попросить у помощника дежурного машину и поехать к Ларику, чтобы показаться этому самому профессору Иванову, но улыбчивый, нежноглазый Савчиков сказал: «Сославик, хочу тебя обрадовать. Некий старшина Надар Гакиели опознал на фото нашего Кишалаву. Знаешь, где он его видел? Он его видел в горах, около альпинистского лагеря «Труд». И знаешь, когда? На следующий день после эпизода с Налбандовым. И знаешь что? В тот день все альпинисты в маршрут ушли. Остался один инструктор Ламер Марадзе. Это уже не старшина выяснил, это я. Причем Марадзе — сосед Кишалавы под Тбилиси». Костенко позвонил к Сухишвили. «Здравствуй, Серго». «Здравствуй, Славик, Геноцвали». Полковник Сухишвили засмеялся. «Тебе уже сказали про нашего горного Пинкертона?» «Спасибо, Серго, сказали. Ты меня бронить не будешь?» «Тебе, как и мне, к брани не привыкать, Слава. Начальство бронит, жена бронит. Общественность тоже не отстает». «А что, дорогой?» «Серго, мне надо, чтобы именно ты полетел к Марадзе. Нас с тобой сейчас интересует только одно — найти место, где у Кишалавы оборудован тайник. Тайник там, в горах, больше негде. Мы еще не отработали линию его тетки. Старуха теперь живет в деревне, старого княжеского рода старуха. Тетка теткой. А то, что он сразу после Москвы рванул как лань в горы, это горячей, Серго. Это горячей».

0: В 6:45 позвонил Ларик. «Старикашка», — сказал он неестественно бодро, «я передаю трубку профессору Иванову». Костенко хотел было ответить, что такие женские номера не проходят, что это глупо и неловко, но ответить ничего не успел, потому что услышал голос. Странный, сухой, резкий, неинтересный по тембру, но властный и снисходительно картавый. «Послушайте, Костенко, вы давайте-ка проезжайте скоренько. Если денег на такси нет, я одолжу. Вы меня интересуете, понятно? Вы мне любопытны. Я не умею рассказывать». «Что?» «Я говорю, рассказывать не умею про мою работу». «Это вас Лазарь Борисович обманул, что я хороший рассказчик». «Вы меня интересуете не как рассказчик, а как больной. Поторопитесь, пожалуйста, я задержал рентгенолога». И положил трубку. Костенко обернулся к Садчикову. «У кого бы машина стрельнула, дед?» «Тебе куда?» «В клинику». «А что случилось?» «Черт его знает. Съезжу, узнаю. Что-то говорят с кровью». Садчиков позвонил к дежурному, выпросил у него на 15 минут разгонную «Волгу» и подвез Костенко на Кировскую. Профессор Иванов оказался высоким, барственного вида бритоголовым человеком с громадным перстнем на мизинце. «Неинтеллигентно все это», — сказал он, не ответив на приветствие Костенко. «Пойдемте, там старуха ждет». Пока они шли по коридору в рентгеновский кабинет, к старухе Блюминой, профессор продолжал выговаривать Костенко, причем оборачивался к Ларику, будто Костенко здесь и не существовал.
1: «Кичимся тем, что Кафку читаем», — ворчал он. «А к врачу не ходим. Это же неинтеллигентно. Чувствовать боль, усталость, запираться во время рабочего дня, чтобы отдохнуть, и не обратиться к лекарю. На Западе люди ежемесячно за большие деньги психиатру показываются. А у нас принудительно не затащишь. Что я вам, сумасшедший?»
0: Ларик опасливо посмотрел на Костенко. Не стал бы тот спорить. Иванов не терпел, когда ему возражали. «Игорь Павлович», — заметил Ларик, — «этот неинтеллигентный тип спас жизнь вашему учителю».
1: Иванов споткнулся, словно налетел на стену, даже руки выставил перед собой. «Это вы?» — он обернулся к Костенко. «Вы милиционер?»
0: «Он полковник», — обидчиво ответил Ларик.
1: «Это вы спасли профессора Галиновского?»
0: «Он», — радостно повторил Ларик, — «именно он».
1: «Хорошо, что вы мне сказали, Лазарь Борисович. Иначе в гневе я мог бы отрезать ему кое-что пониже, вместе с аппендицитом. Чем вас наградили за то дело? Галиновский любит рассказывать о том, как вы его спасли от бандитов. Орден, медаль, часы Заря, именные», — ответил Костенко.
0: «23 рубля?» — профессор фыркнул. «Страна, потерявшая умение благодарить за добро, обречена на гибель».
1: «Пока держимся», — вздохнул Костенко. «Как здоровье того юноши, в которого стреляли бандиты?
0: Рослякова?»
1: «Ничего, оклемался».
0: Они вошли в кабинет, и Ларик шепнул: «Раздевайся».
1: «А где этот Росляков?» «Галиновский сделал на его сердце свою лучшую операцию. Ее сейчас изучают студенты».
0: Костенко не ответил, потому что ему казалось, что этот профессор, как и большинство людей такого типа, говорит так, чтобы не дожидаться ответов, а лишь высказывать свои мысли.
1: «Так как же у него со здоровьем, у этого Рослякова?»
0: «Со здоровьем у Рослякова хорошо», — ответил Костенко. «Правда, после женитьбы стало ухудшаться».
1: «Что, дрянь попалась?»
0: «Нет, она не дрянь, просто он дурак».
1: «Так, становитесь поближе к экрану. А что же вы майку не сняли? Бросьте ее куда-нибудь, здесь пол чистый».
0: Сильные пальцы профессора Иванова властно ухватили Костенко за руки и придвинули к холодному экрану рентгеновского аппарата. «Вот что значит беззащитность», — подумал Костенко. «А у Даля в словаре совсем не то написано».
1: «А где сейчас этот Росляков? Вместе с вами? Не дышите. Задержите воздух. Где он, а?»
0: «Мне отвечать или воздух задерживать?» — спросил Костенко, чувствуя, как в нем растет раздражение против этого громилы с перстнем.
1: «Отвечайте».
0: «Из милиции он ушел. Он теперь...»
1: «Не дышите. Еще ближе ко мне. Не дергайтесь. Тут металл холодный. Согреется». «Так где он?» «В адвокатуре. Повернитесь левым боком». «Почему ушел?» «Покашляйте». «Нет, активней». «Здесь болит?» «Нет». «Не врите. Рядом болит». «А так?» «Так глаза на лоб лезут. Не жмите больше, а то заору». «Ну и орите, все равно жать буду». «Здесь?» «Нет». «А если так?» «Болит. Отдает в печень или бьет в поддых?» «И бьет, и отдает». «Правым боком повернитесь». «Рука не пускает». «А вы поднимите руку». «Кашляйте». «Сильней». «А теперь не дышите». «Больно? Вы же велели не дышать». «Вылезайте и одевайтесь». «Лазарь, дайте мне сигарету, мои в плаще». Костенко тихо спросил старуху Блюмину, лет 30, хорошенькую докторшу-рентгенолога. «Что? Швах мои дела». «Кто это вам сказал?» Женщина засмеялась, не отрывая глаз от истории болезни, в которую она что-то записывала. «Дела у вас вполне приличны». Одевшись, Костенко вышел в коридор. Профессор Иванов стоял возле окна и курил. Ларик что-то быстро говорил ему, но, услыхав скрип двери, обернулся и замолчал. «Плохо дело», — решил Костенко, и сразу же на смену усталости пришло незнакомое ему доселе странное, несколько суетливое желание узнать о себе и о своей болезни всю правду. То, что он серьезно болен, стало ему сейчас ясно до конца, и он вспомнил, как на днях шутливо говорил жене: «Рачок у меня, Машуля», и совершенно не боялся этих слов, а теперь он ощутил страх и сказал себе, что никакого рака у него не может быть. Все это ерунда, просто какой-нибудь плеврит или воспаление печени. И он отстраненно и холодно засек этот внезапно возникший в себе страх и отметил промелькнувшую мысль про обычное воспаление. И вспомнил, что серьезно больные люди интуитивно выстраивают заслон против правды. «Профессор, я тоже за интеллигентность», — сказал Костенко. «Я за то, чтобы говорить больному правду. Наверное, это жестоко, слабый обязательно сломится. Но не надо следовать врачебной этике, ориентируясь на одних слабых. Для меня высшим милосердием является правда». Иванов внимательно выслушал его, докурил, размял в пальцах окурок, бросил на пол. «Привык, черт, что за ним все поднимают», — успел отметить Костенко. «И все в руки подают». И сказал: «Вы больны, и я не собирался этого скрывать». «Больны вы серьезно. Рак?» «Не знаю, не убежден». «Скорее всего, у вас воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы. Но это тоже не подарочек. Операцию часа на 4 я вам гарантирую». «Однако...» Он неторопливо двинулся к кабинету Ларика, продолжая властно и картаво говорить на ходу: «Я не исключаю возможность злокачественной опухоли, сиречь рака, в правом легком. Из 170 раковых больных доктор Зарьялова в нашей клинике выписала на работу 110. Из них более 80% люди не старые, вашего возраста. Старики мрут. Я вам сказал все в открытую, потому что лгать нет смысла. Вы, вижу, хотите вылечиться, и у вас есть сила. Поэтому завтра же с утра вам надлежит лечь в институт, в онкологический институт». «Завтра не выйдет». «Почему?» «Не выйдет», — повторил Костенко. «Так или иначе, придется проходить обследование в нашей клинике. Я человек служивый, профессор. И потом, дело у меня сейчас». «Это бросьте. Оставьте такие ответы драматургам, которые пишут героические пьесы. Вы нужны государству здоровым. Слишком накладно платить пенсии больным». «Профессор, я это дело не могу бросить. Оно выгодное». Костенко вдруг улыбнулся и понял, что он улыбнулся сейчас нормально, как улыбаются обычно, а не задано от страха и ощущения обреченной беспомощной неловкости. «Мне за него премию дадут, у нас сейчас премии дают, месячный оклад получу. И на все про все мне надо 5 дней. Позвольте, а? Я управлюсь за 5 дней. Ну, не больше, чем за 7. «Хорошо. Торговаться не буду, это не штатное расписание убивать», — сказал Иванов. «Даю вам неделю при условии, что завтра и послезавтра вы проведете у меня утро. Надо сделать обследование загодя. Я ведь не убежден, что у вас рак, отнюдь. Как говорится, 50-50. Но имейте в виду, каждый день сейчас может иметь решающее значение. Каждый. Если наши исследования покажут, что отсрочка невозможна, ляжете завтра же. К начальнику вашего госпиталя я позвоню. Он меня знает. Мои ученики консультируют у вас онкологию.
0: Слава! Костенко обернулся. На скамеечке, под деревом с уже облетевшей листвой, сидел Садчиков.
1: Это Садчиков. Удивительно незнакомым Ларику голосом сказал Костенко.
0: Дед! Дружок мой, знакомься.
1: Влас.
0: Что? Не понял Садчиков.
1: Я Влас, это моя фамилия.
0: Ах так, а я Садчиков.
1: Ну что, Слава, что у тебя обнаружили эскулапы?
0: А леший его знает.
1: Воспаление селезенки. Так что ли, Ларик?
0: Почти.
1: А я что-то волновался.
0: Ну, в общем, правильно делал.
1: Через неделю я, брат, покидаю тебя. Кладут в клинику.
0: Да, Ларик, я забыл спросить. Насколько он меня ухайдакает?
1: Больше месяца они не держат, Слава. Там весь курс месяц.
0: А если придется удалять пузырь, тогда недели две.
1: Не надо позволять вырезать из себя ничего.
0: В организме нет лишних деталей, сказал Садчиков.
1: Пошли, посидим куда-нибудь, мужики, предложил Костенко.
0: У меня есть в загашнике десятка.
1: Если ты решил посидеть, значит, ничего серьезного, сказал Садчиков.
0: А если ничего серьезного, тогда я двину домой.
1: Когда он ушел, Костенко сказал Ларику.
0: Стареет дед. Теперь его можно обмануть.
1: Так ведь ты его не обманывал, правду сказал?
0: А что, по-твоему, лживой правды не бывает?
1: Пошли в пельменную, Ларик, а? Мы студентами всегда в пельменную ходили.
0: Пошли и не кисни, брат.
1: Я знаю, как Иванов говорит с теми, кому по-настоящему плохо.
0: Ларик, милый, не надо. Моя проклятая профессия научила меня кое-чему. Я точно отличаю ложь от правды.
1: И я еще пока не так постарел, как Садчиков.
0: Ты мне лучше посоветуй, говорить Маше или нет.
1: Не стоит.
0: Но она же увидит вывеску.
1: Институт онкологии.
0: Не увидит. Скажешь, что у тебя только один день для посещений, а я буду переводить тебя в этот день в терапевтическое отделение. Там главный мой дружок.
1: Слушай, а может не ходить в пельменную, брат?
0: Нет, пойдем в пельменную. У меня есть в загашнике десятка, и потом снова хочется почувствовать себя студентом.
1: Первый раз его привел сюда Левон Кочерян, который уже успел перезнакомиться с поварами, официантками, с бухгалтером и заведующим. Когда он входил, все кидались к нему. «Здравствуй, Левушка! Спой, Левушка! Новый анекдот, Левушка!» И он пел новую песню. Они здорово умели это делать с Митей Степановым на два голоса. Рассказывал анекдоты, проводил воспитательные беседы с 15-летним сыном поварихи Эльвиры. Ее сын сейчас защитил кандидатскую в тонкой химической технологии. Выступал свидетелем в суде, когда муж буфетчицы Анны Павловны убежал от алиментов в Якутию. Он был в пельменной своим человеком, и ему разрешали самому делать особые пельмешки для друзей. Когда кончалась стипендия, Левону верили в долг, и он приводил с собой Митю Степанова с Костенко и, подперев лицо кулаками, улыбчиво наблюдал, как друзья уплетали суп харчо. Как-то раз, по прошествии 8 лет, Степанов пригласил сюда. У него вышла первая книга, и он решил отметить это не в ресторане и не в писательском клубе, а именно в их пельменной, маленькой, тихой и до щемящей боли в сердце родной. Чем дальше уходит молодость, тем больше людей тянет к тем местам, где она проходила. Они собрались здесь в 7 часов. Степанов ждал их неподалеку. «Устроим пир, Левон», — сказал тогда Степанов. «Коньяк у меня в портфеле, а пельмени ты сделаешь по люксовскому классу».
0: «Пельмени будут экстра-примочка, ультра-потрясочка», — сказал Левон и открыл свой портфель.
1: «Видите, животные, я купил на рынке не только сметану и сало, но и сунели, кинзу и аджику».
0: «А будильник-то зачем?» — удивился Костенко.
1: «Или ты регламентируешь свое киновремя даже на вечеринке?»
0: «Это для гардеробщицы. Тете Кате я тащу польскую губную помаду. Анне Павловне сеточку волоку.
1: Это, говорят, дефицит, сеточка для волос. Костенко и Степанов тогда переглянулись и тут же опустили глаза. Стало неловко за себя и гордо за Левона. Они вошли в пельменную. Вместо тети Кати сидел старик. Эльвира уехала в Геленджик, а Анна Павловна умерла. «Ладно», — сказал Левон. «Будильник я подарю старику, пусть слушает, как тикает». «Ничего. Только давайте все-таки иногда будем сюда приходить, а? Если очень хорошо или очень плохо. Ладно?» Из пельменной Ларик позвонил Степанову. Тот приехал через полчаса. «Ты что, полковник?» — сказал он, стараясь бодро улыбаться. «С ума сошел? За модой погнался? Что будешь пить?» «Я за рулем». «Оставь машину, пройдемся пешком». «Что касается моды, то это Ларик паникует». «Я в свой нюх верю. Рака нет. Нет у меня этого рака, понимаешь? Нет. И давайте поставим точку на этом вопросе. Меня ведь успокаивать не надо. Будь здоров, писатель». «Будь здоров, сыщик. Будь здоров, лекарь». Пельмени давно остыли, склизкое серое тесто расползлось, и стала видна начинка. Крохотные катышки мяса. Костенко усмехнулся. «С каждой порции повар имеет копеек 5 чистой прибыли». «А что ж ты смеешься?» – спросил Степанов. «Пойди на кухню и арестуй его за воровство». «А санкция?» «Нет у меня на это санкции. И это прекрасно, Митя, что я не могу пойти и запросто арестовать повара». Степанов смотрел на Костенко, похудевшего за эти дни, желтого с запавшими в мелкой сеточке морщин глазами, и думал со страхом. «Славка Костенко! Господи, Славка, только-только, казалось бы, окончивший университет, только-только переселившийся из тесной коммуналки, только вроде бы начавший работать в полную силу». Он вспоминал, как всего год назад Слава чуть не каждый день приезжал за ним, тормошил, не давая тоскливо, в оцепенении сидеть за столом над чистым листом бумаги, увозил в бассейн и заставлял плавать километр, играть в мяч, а когда понял, что Степанов наконец пришел в себя, и тоска в его глазах исчезла, снова начал пропадать по неделям, лишь изредка позванивая. У него была поразительная способность появляться именно тогда, когда Степанову плохо, то есть не пишется, а когда не пишется, жизнь кажется пустой, надоедливой и скучной. Для него, Степанова, Костенко стал той постоянной силой, на которую можно во всем опереться. И вот сейчас он, Славка Костенко, пытается шутить, избегает смотреть тебе в глаза, боясь прочесть в них страх и боль, и отчаяние. Старается казаться спокойным, уверенным. Но Степанов-то видит, что все это не так. Он-то знает Костенко. Он сразу заметил, как изменился Слава за один этот день. Такой слякотный, суетливый, такой нежданно страшный день. «Слушай, литератор», — сказал Костенко, заказав еще по 100 граммов. «Знаешь, что мы сейчас сделаем?» «Выпьем». «Ты всегда был прагматиком, Митя». «Выпьем — это тактика. Я тебя о стратегии спрашиваю». Ларик сказал: «Стратегия — это завтра же лечь в больницу, брат. Через неделю мы уже уговорились. А стратегия ближайшего порядка — это проводить тебя домой. А потом у нас с Митей останется одно дело. По бабам тебе сейчас ходить не стоит», — проворчал Ларик. «Это ты, друг, брось. Я с первого дня, как поженился на Марье, чувствовал себя абсолютно свободным. И не безразлично свободным», — с задумчивой улыбкой продолжал Костенко, «а свободным по-настоящему, как, наверное, и должен быть свободен каждый мужчина. Тогда бы измен не было. Я считаю, что только действие рождает противодействие. Да и клады ищут лишь голодные люди. Нет, мы с Митькой поедем сейчас в один дом. Ты не сердись, Ларик. Там должны быть только он и я». «Не надо, Мить», — сказал Костенко, когда они отвезли Ларика домой. «Не храни меня покуда. Я тебе правду говорю, чудак. Я не верю, понимаешь? Не просто так, как олухи не верят. Я не верю по логике. Рака у меня не имеет права быть. За что? Не за что мне это, понимаешь?» Степанов подумал.
0: А за что он был у Левона?
1: Левон — другое дело, — продолжал Костенко, словно бы услыхав Степанова. В вашем деле у людей искусства все не так, как у нас. Вам приходится воевать друг с другом, а это страшная драка. В ней гибнут самые сильные. Те, кто не может делать подлостей. Те, кто берет удар на себя. У меня каждая победа как стеклышко. Я спокойно сплю по ночам, мне не надо мучительно вспоминать те поражения, которые я вынужден был нанести своим же, чтобы победить. Знаешь, куда тебя сейчас веду? К бабе Наде. Старушка. Живет во флигеле вдвоем с внуком. Ее дочку тоже звали Надей. Тут осторожнее иди, ямы. Ноги можно сломать. Я у них часто бываю. 17 лет я у них бываю. Если что со мной случится, тебе над ними шествовать. Направо поверни, Мить. У нас строители как вандалы, кругом все рушат. После них Куликово поле остается, а не стройплощадка. Костенко остановился возле маленького грязного парадного. Желтый свет тусклой лампочки освещал его лицо. Глаза были странные. Он смотрел на Степанова холодно, с прищуром. Неужели те, что уходят, начинают обязательно ненавидеть живых? Это ж Славка. Не может этого быть, подумал Степанов. Или это закон общий для всех? Слушай, Мить, погоди, я отдышусь. Ты послушай, а потом скажи свое мнение. Оно мне сейчас очень важно. Помнишь, я с вами не поехал в Архиповку, когда были ты, Левон, Федоровский, Цветов, Великовский, Сметанкин, вся ваша потуга. Помнишь?
2: Помню.
1: Это было в 55-м, когда мы все только-только начали работать. Помнишь? Чего это ты заговорил, как в советских пьесах?
2: Здравствуй, Коля. Как ты помнишь, я твоя жена Нюра.
1: Слушай, Мить, ты не перебивай меня, не надо. Я знаешь, почему тогда с вами не поехал? Я в глаза вам всем стыдился смотреть. Помнишь, я рассказывал, что взял Шевцова? Надя, он кивнул головой на дверь, беспутница, воровала по мелочам, а красивая была Митя. Как красиво. И умница. Безотцовщина, голодуха, вот и пошла по рукам. Я ее на допрос из камеры вызвал. Это был первый в моей жизни допрос. И как она стала мне рассказывать про свою жизнь... Не знаю, почему так открыто со мной заговорила, может, умнее меня была. А может, я и странным после наших участковых показался. Как начала она мне задавать вопросы, Митя, про нашу ужасную, злую и бесправную жизнь. Словом, я на завтра пошел к комиссару и потребовал ее освобождения. Посмеялись надо мной, и все на этом кончилось. Надо было мне вывести ее на места преступлений, там, где ее дружки воровали. Я ее вывез, машину отпустил и весь день с ней по городу ходил. В Третьяковку отвел, кино в ударнике показал. Судьбу солдата в Америке. Накормил в кафе, на речном трамвайчике катал. Потом она меня попросила к яслям отвезти, где ее сын Колька жил. Из-за забора на коляске смотрела, слезинки не проронила. Только зацепенела вся, когда услыхала, как няньки на детишек кричали. Ясли там ужасные были. В общем, на следующий день она мне сказала, что бандит живет на малине у Фроськи свиное ухо. Сделали мы облаву, а он, отстрелявшись, ушел, гад. Она мне сама предложила найти Шевцова. Он у нее первым был. Снасильничал, а она к нему привязалась с собачонкой. Ребенка родила. Только через год очнулась, когда он ее своему другу в койку положил. Пошел я к комиссару. Добиваться санкций на ее освобождение. Хмыкал, правда, комиссар, считал, что все это сантименты. Ершистая девка. Такие всегда свой смысл первее нашей выгоды держат. Если бы она приблотненной была, тогда легче. Мне хитрость сразу видна. А тут кто его знает?
3: Смотри, на твой риск отпускаю. Шею тебе буду ломать.
1: В общем, через 3 дня она мне позвонила. Я пришел сюда. Ее мать, баба Надя, чай поставила, тихая, на всю жизнь испуганная старуха. Собралась было уходить, чтобы нас одних оставить. Надя ее к этому приучила. «Остайся, мама», — Надя ей тогда сказала. «Посиди с нами, попей чайку, чтоб лучше этого парня запомнить. А чего ж мне, доченька, его запоминать? Пришел да уйдет.
2: «Это верно, мама, только он мне помог. Я сама-то все никак не решалась. Силы не было в людей поверить. Попили мы чайку. Мать вышла за перегородку чашки мыть. А Надя мне говорит, сегодня обещали к Хахалю отвезти. Вроде бы хочет он повидаться со мной, спросить, как сын живет. Колька, ты ведь от него?» Что-то в ней тогда новое появилось, когда она заговорила. Жесткое, холодное. «Я к вам рано утром позвоню», — сказала она. «Когда он еще спать будет. Убаюкаю я его накрепко». «Неужели ты после этого сможешь мне позвонить?» — спросил я и, видно, за лицом не уследил. «Помнишь, как нас учили за лицом следить, Мить? А когда он меня отдавал своим дружкам? Как подушку передавал надоевшую? Он умог?» «И знаешь, Митя, не поверил я ей. Не поверил и пустил за ней наблюдение. Не поверил, понимаешь? Довели ребята ее до дома на Молчановке, этот домик сейчас еще стоит. Позвонили мне. Ринулся я туда, а в комнате лежит Надя с перерезанным горлом и записка на груди. Смерть сукам. Может, Шевцов увидел наших людей? Или она ему высказала все, что думала, не знаю. Только я до сих пор чувствую свою тяжелую вину, Мить. Может, за это мне все сейчас и отливается, а? Но ведь я потом Шевцова один на один брал. За нее подставлялся, готов был смерть принять. Разве я виноват, что он выпустил всю обойму в сантиметре от моей головы? Как ты думаешь, а?» Костенко не дождался ответа Степанова. Вошел в парадное, позвонил в дверь, обитую драной черной клеенкой. Старуха, увидав Костенко, радостно запричитала. Из комнаты вышел высокий парень, красивый и странный, диковатой красотой. Улыбнулся Костенко, а когда тот его обнял, вдруг закрыл глаза и потерся щекой об его висок, словно совсем маленький. Степанову стало страшно смотреть на Костенко, когда тот обнимал этого парня, сына бандита Шевцова и Нади, погибшей из-за того, что Костенко не смог ей поверить.
4: Радио фантастики.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области, пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 28K. Джастина Робсон. Перерыв на год. Я проснулась со странным чувством. Пищал какой-то сигнал. Я подтянула ремень на поясе и посмотрела в иллюминатор, на облака, белевшие посреди синего неба, как сахарные горы. Мы скользили сквозь них. На развороте, сквозь эту сахарную вату, сверкнули крылья. Я была голодна. 3 стакана вина убедили меня отказаться от завтрака. Было так шикарно — лететь и лететь, пить вино, ужинать, смотреть фильмы. Ну а то, что ожидало меня в конце пути, заставляло меня так нервничать, что я изо всех сил старалась об этом не думать. Стюардесса готовилась к посадке, проверяла застегнутые ремни. Мне хотелось попросить принести воды, но пришлось подождать. Она выглядела как-то странно. Дрожащие губы растянуты в улыбке, пепельная бледность, как будто шок. «Мы начинаем снижение на посадку. Пожалуйста, приведите кресло в вертикальное положение и проверьте, что ваш багаж тщательно закреплен». Она сбилась и продолжила. «Убедитесь, что выключили телефоны, планшеты, лэптопы. После приземления, пожалуйста, оставайтесь на местах с пристегнутыми ремнями до тех пор, пока капитан не отключит сигнал». Меня начинало чуть подташнивать. Возможно, снова вино, и я выглянула в иллюминатор. Но все, кроме отрезка крыла, укрывало серое облако. На металле поблескивали капли воды. Чуть заметный в тумане сигнальный огонек напоминал, что и остальная часть крыла еще существует. Я достала и, как было велено, выключила свой телефон. Кто-то справа пробормотал, что сигнала нет. Но, по крайней мере, не было турбулентности. Если я без проблем покину аэропорт, скоро буду в гостиничном номере и смогу со всем разобраться. Я прочту сообщение, позвоню родителям и попробую как-то спасти ситуацию с Джеймсом и мерзавкой Эрикой, которые до сих пор торчат в Токио. Подготовлю себе маршрут и намечу планы. Я в порядке. Я сама закончу свое путешествие. Я отправлюсь в Нью-Йорк, встречусь с тетей, хорошо проведу время на побережье в Джерси, а потом поеду домой. А сегодня мне просто надо попасть в отель. Где-то в салоне вопил младенец. Пару раз в ушах что-то хлопало, как рвущаяся бумага. Я засунула все, плед, подушку, журналы, в карман на спинке кресла перед собой. Оглянулась через плечо. За иллюминаторами над морем сверкало солнце. Меня удивило, какое вокруг все зеленое. Мне казалось, Сан-Франциско — это главным образом серый бетон, ярко-красного цвета мост, да несколько небоскребов. Но перед нами был аэропорт песочного цвета, крестом, выдающийся в воду и окруженный белыми стеклянными зданиями. Все остальное было зеленым. Совсем не похоже на Токио. Из заднего ряда доносилось приглушенное бормотание. Я разобрала сказанное с американским акцентом.
2: «Это что такое? Что за стекло?»
1: Мы приближались к земле, и я увидела стоящий сбоку от посадочной полосы громадный авиалайнер и не отводила от него глаз, пока наш самолет не коснулся земли. Раздался взволнованный гул приветствий. «Теперь я знаю, что все в порядке, ведь мы на земле», — подумала я. «Теперь бы в отель, а тот странный самолет... Должно быть какая-то новая модель. Просто я таких никогда раньше не видела». Да, а они его обслуживали или что-то вроде того. Люди, хотя они и выглядели немного странно, слишком большие, очень-очень большие.
3: «Леди и джентльмены, пожалуйста, оставайтесь на своих местах!»
1: Мы подрулили к терминалу, но остановились и ждали. Вентиляторы в салоне гоняли спертый воздух, люди фыркали, мыли, потягивались в нетерпении. Автобус, в конце концов, привез нас к главному зданию. Действительно хороший автобус с удобными сиденьями и странными багажными полками с ремнями, которые сами аккуратно перемещали в ряды тяжелый багаж. Впечатляло. Я в Японии повидала несколько трюков. Все касались экономии места, а тут такая круть прямо в аэропорту с обычными сумками. Мы, пассажиры, переглядывались, обменивались замечаниями, посмеивались нервно. Как-то вдруг мы стали единым «мы». Я подумала, что об этом стоило бы написать, если бы это не выглядело так пугающе и нелепо. Мне хотелось поскорее попасть внутрь здания, получить доступ к почте. Я достала телефон и сделала фото багажной стойки. Мы прошли под еще одним самолетом, похожим на рыбу. Связи ни у кого не было. Нас ввели внутрь, в первоклассный зал с множеством декоративных растений, где все было покрыто листьями. Роскошные кресла, все вокруг чистое. Воздух из кондиционеров невероятно свежий, и не только после душного самолета, но особенный, словно погружаешься в кислородный коктейль. Я оглянулась, ища розетку для подзарядки, и уже полезла за переходником, но ни одной не увидела. Возле входа стояли члены нашего экипажа, разговаривали с чиновниками в мундирах. Один из них рассмеялся, но не весело, скорее истерично. Потом поднялась женщина в синей форме с эмблемой «Международный аэропорт Сан-Франциско», и начала объяснять нам, что происходит. Я вспомнила мать, когда в начале этого путешествия, несколько месяцев назад, она приходила попрощаться со мной в Хитроу. Она мужественно улыбалась, хотя мы с ней ссорились всю дорогу до регистрации. Мне хотелось продлить путешествие и побывать на Аляске, а она злилась из-за того, что я опоздаю к началу своего первого учебного года в университете. Мы так не договаривались, и это стоит целое состояние, и мои дела пойдут еще хуже, и можно подумать, что студенческого займа будет достаточно, и собираются ли туда Джеймс и Эрик, и что об этом думают их родители, и бла-бла-бла. Я ответила, что если за короткий момент веселья придется платить 40 годами унылой и жалкой работы и не побывать нигде, то мне такая жизнь не нужна. И мать сказала, как мы с папой платим, и мы с ней были готовы убить друг друга. Она писала мне каждый день, я почти не отвечала. Исчезло 20 лет времени. Конечно, это была какая-то чушь, скорее всего, вранье. Как такое возможно? Передо мной какие-то идиоты из бизнес-класса кричали, шумели и требовали ответов и объяснений. Где-то позади заплакала женщина. Младенец снова завелся. Все нервно переговаривались, но мне не хотелось ни на кого смотреть. Хотелось опять получить сообщение из дома. Последнее, что я открыла, вчерашнее. Отмечено, как вчерашнее. Вчера. Нет, даже меньше, чем 18 часов назад. Погода ужасная, а папа пошел с Джонсонами на футбол. Пса пришлось везти к ветеринару. Ушная инфекция. Уилл обходится в целое состояние. Бабушка говорит, чтобы мы избавились от него, но я не могу. Надеюсь, тебе в Японии нравится. Пришли, если сможешь, фото. Я положила 50 фунтов тебе на счет. Люблю. Вчера, сегодня. Это было несколько часов назад. Часов. В ближайшие пару дней вам в помощь будут назначены эксперты-ассистенты. Родных и друзей уведомят о вашем прибытии. Вам будут предоставлены стандартные линзы, как только они прибудут, а также комнаты в отелях аэропорта, бесплатно на следующие 2 дня. Располагайтесь, пожалуйста. Батарея садится. Я с ужасом подняла взгляд и за стеклянной стеной увидела, как желтый тягач вывозит на взлетную полосу огромный белый самолет-скат.

0: понравились друг другу в чертовом Токио. Вполне возможно. Люди вокруг меня говорили о том же. Повторяли снова и снова, но все, уже поздно. Та часть меня, что не болтала сама с собой, уже знала, что это правда. Я это костями чувствовала. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Люди то и дело говорили, кричали, смотрели куда-то вдаль. Некоторые уходили из зала и не возвращались. Судя по всему, они были просто не в силах ждать и отправлялись домой самостоятельно. Но я не решилась, хоть мне и хотелось бежать. Что если их остановит какой-нибудь полисмен? Как можно освобождать людей из прошлого, если они здесь явно из-за какого-то странного несчастного случая, который необходимо расследовать? Возможно, они так поняли объяснение и удирают, чтобы не стать подопытными? Я Сан-Франциско не знаю. Хотела добраться до отеля автобусом из аэропорта, а уж потом смотреть карты и строить планы. Теперь не получится. И в этом зале я тоже ни с кем не знакома. Я проспала почти весь полет и не узнаю даже парня, сидевшего рядом, или женщину через проход. Я посмотрела на стюардессу, но та сидела у двери на своем чемодане, тыкала пальцами в телефон, а слезы бежали у нее по лицу. Я тоже проверяла свой телефон, но не часто, поскольку батарея почти села. Я устроилась в сторонке и, ничего не видя, смотрела в книгу, в окно, на кресло и вещи, как будто каким-то чудом они могли прояснить, как все это случилось. Я то и дело трогала обивку кресла, стекло в окне. Они были твердые, настоящие. Они были здесь, и я могла сидеть здесь. И я сидела. Со мной все нормально. Все хорошо. Я здесь в безопасности. Я ничего не хочу. Мне нужно сбежать, пока не забрали, но я понимала, что не сбегу. Хочу в наш дом. Не в тот, что сейчас. Вчерашний. Потом прибыла мой эксперт-ассистент. Она оказалась азиаткой, примерно моего возраста, одетой в отличный, строгий костюм необычного кроя, местами переходящий в летнее платье. Все в нем от ткани до формы годилось для обоих случаев. Костюм симпатичный. Черные волосы ассистентки оформлены в каре боб. На носу красивые очки в красной оправе. Она напоминала японских девушек, которых я видела. Такая же милая, очень женственная и приветливо-компетентная. «Привет, я Бо!» Мне говорить не хотелось. Но что поделаешь, надо. «Элли. Элли Фокс». Она улыбнулась и выглядела при этом такой искренне счастливой, что я и воспряла духом и растянула рот в некоем подобии улыбки.
1: «Вот!»
0: Она протянула мне очки.
1: «Это линзы. Это то, во что превратились теперь телефоны. Они все умеют. Они настроены под тебя».
0: Я их взяла, делать нечего, и раздвинула дужки. Оправа у очков была черная, прямоугольная, довольно красивая, но стекла выглядели прозрачными. Я не заметила, чтобы все их носили.
1: «Многие предпочитают контактные линзы», — сказала она. «Ты просто попробуй, посмотрим, подходят ли. Потом мы можем их включить, и ты позвонишь кому хочешь».
0: Она была так дружелюбна, и мне уже становилось неловко из-за того, что я такая заторможенная, неуклюжая, злая, напуганная. Я словно была все время на стороже, как будто вокруг вражеская территория, и меня втягивают во что-то. Но мои руки покорно надели очки, оказавшиеся удивительно легкими.
1: «Отлично», — объявила Бо, проверяя заушники.
0: Когда ее пальцы коснулись пластика, я ощутила на коже что-то мягкое, вроде меха.
1: «Не беспокойся, это динамики», — сказала она. «Модель старая, но это все, что мы смогли достать за короткий срок».
0: «Мы?»
1: «Специальный центр. Планировался как подразделение ЦРУ, но когда оно распалось на отдельные секции, мы стали той, которая занимается чрезвычайными ситуациями, затрагивающими гражданских. На самом деле, похоже на щупальца. Их 8, как осьминога. Мы – щупальца по чрезвычайным проблемам с гражданскими».
0: Она усмехнулась. «Хм, чрезвычайная щупальца. Тогда я в полной безопасности». Но, как ни странно, я подчинилась. Сквозь линзы все виделось так же, как раньше, но только слегка расплывчато.
1: «Я не пойму. Забыла включить», —
0: хихикнула Бо, упрекая себя, и тронула пальцем верхнюю часть оправы. Комната сфокусировалась так внезапно и резко, что я ахнула и отшатнулась назад. Руки вцепились в подлокотники кресла, челюсть отвисла. Я никогда не видела таких мелких деталей, таких красок и света. Куда ни глянь, мое зрение стало острым, как бритва. Если я останавливала на чем-то взгляд, объект сам собой приближался, становился крупнее и четче.
1: «Линзы прежде всего адаптируются к твоему зрению», — сказала Бо, внимательно наблюдавшая, сидя рядом со мной. «А потом настроим их, чтобы дополнять реальность тем, что ты хочешь увидеть».
0: Все вокруг меня тоже.

0: подстраивали новые линзы. Среди слез и истерик уже слышались негромкие возгласы облегчения и восторга. Нас включали в новую жизнь. Эти люди добры и готовы нам помогать. Может, все еще наладится. Только их добродушие казалось мне странным. Ничего не поделаешь. Я на самом деле ожидала подозрительности, тюремного заключения, угрожающие предупреждения, страх полета и угрюмые сотрудники служб безопасности. Как все это могло так измениться? Просто нереально. «А теперь проверяем звук», — сказала мне Бо и опять прикоснулась к оправе. Сквозь мою голову слева направо, потом обратно пронесся великолепного качества стереозвук оркестра. И теперь, если взгляд останавливался на каком-то предмете, я ощущала, что на нем фокусируется и мой слух. Фон при этом приглушается, но не исчезает. Было похоже на систему стабилизации. «Все так могут?» «О, ты можешь сконфигурировать это как пожелаешь», — ответила Бо. «Многим базовые настройки не нравятся. Предпочтительнее обычный уровень. Это просто, чтобы показать тебе возможности линз». «Шпионить за другими людьми?» «Разумеется», — улыбнулась она. «Но знаешь, можно настроить все так, что ни ты не сможешь шпионить за ними, ни они за тобой. Для этого у тебя есть дополнительные настройки режима, обычный или приватный».
1: «Как все это работает?»
0: «Все в сети. Иногда слегка тормозит. Все зависит от системы управления данной сетью. Не всегда синхронизация приходит достаточно быстро. Нам приходится быть осторожными с используемыми частотами, поэтому полоса соединения бывает недостаточно широкой».
1: «Мои мама и папа тоже подключены к этой сети?»
0: «Да».
2: Я представить не могла, чтобы мама носила эти очки. Или нет? Могла.
0: Она будет надевать их для чтения и терять, когда они у нее на лбу. Даже если это суперочки. «Как я могу кому-нибудь позвонить?»
2: Мне отчаянно хотелось услышать мамин голос.
0: «Если ты собираешься звонить домой, придется подождать, пока я не получу подтверждение от британского щупальца», —
2: мягко и успокаивающе ответила Бо.
0: «Нужно время, чтобы проинформировать твою семью и дать ей немного свыкнуться с произошедшим».
2: «Угу, свыкнуться. Каждый день же такое случается. Просто время пролетело так быстро, мам».
0: «В самом деле, моя дорогая, у меня на днях тоже так получилось. Совершенно забыла про стоматолога и еще про лото с тетей Джули. Вот досада, да?»
2: «Хуже, мам. Это хуже».
0: «Ты не знаешь, такое уже случалось?» — спросила я Бо. «Я имела в виду наш прыжок во времени». «На моей памяти нет». Она тряхнула головой так, что завеса струящихся черных волос покачнулась и рассыпалась у нее по плечам. Я почувствовала, что начинаю относиться к ней с большей симпатией. У нее такой добрый взгляд. «Тьфу на это чувство, Элли. Возьми уже себя в руки». Я выпрямилась. Разумеется, она понимала, что я рассматриваю ее волосы, глаза и даже помаду. Как можно сделать контур губ таким совершенным? Я почувствовала себя глупо, смутилась, но она продолжала, как будто ничего не произошло.
1: «Но ошибки нет, и ваш рейс действительно пропал 20 лет назад. Совпадает все, даже сорт авиакеросина. Знаешь, он больше не используется. И даже если захочешь, для розыгрыша такое уже не найти. Все на батарейках. И на месте все пассажиры, которые, судя по декларации, вылетели из Токио. Ничего не пропало, даже багаж».
0: «Если только его по ошибке не отправили в Таиланд», — добавила я. Получилась самая глупая и неуклюжая шутка в мире.
1: «Об этом я не подумала», — сказала она, и мы рассмеялись, как будто это и правда было весело.
0: Неужели она способна быть доброй настолько, чтобы смеяться над моими жалкими попытками скрыть свой ужас?
1: «Сейчас мы проверяем, не испортилась ли еда на борту», —
0: небрежно сообщила она.
1: «Но ты будешь рада узнать, что никаких признаков порчи не найдено».
0: «Это ты узнала через...»
2: Я указала на ее очки.
1: «Да, постоянный контакт со всеми и обновление. И... да, готово. У нас есть для тебя разрешение связаться с семьей и друзьями и отправить в отель, если ты туда хочешь».
0: «Ты пойдешь со мной?»
2: Я вдруг ощутила, что хочу этого почти так же, как и отправиться домой.
1: «Пойду. Я буду сопровождать тебя несколько дней, пока ты снова не встанешь на ноги и не освоишься».
0: «Это стандартно для чрезвычайного щупальца?»
1: «Нет, это очень необычная чрезвычайная ситуация, но мы всегда остаемся с людьми до тех пор, пока они не готовы снова стать самостоятельными. Это стандарт нашего поведения. Таков протокол для травматичных случаев. Сейчас я передам в твои линзы контактную информацию.
2: Она пристально посмотрела на меня, и передо мной появился словно парящий в воздухе светло-зеленый дисплей.
1: «Нужно, чтобы ты на секундочку захотела сделать звонок».
2: Но это было нетрудно, поскольку я очень хотела.
1: «Отлично. Теперь ты можешь вызвать любого из появляющегося списка контактов. Просто смотри на нужный. Когда ты хочешь выйти из телефонного режима, думай о том, что заканчиваешь звонить».
2: «Что? Как это?» Я пролистала список. «Совсем как в моем телефоне, только многие имена отсутствовали».
1: «Мозг каждого человека излучает характерные индивидуальные импульсы. Линзы просто фиксируют их и перенаправляют в телефонную систему. Настроить можно на что угодно. К примеру, включение телефона, когда подумаешь о своем домашнем любимце. Могу поклясться, все мужчины настраивают на подумать про сиськи».
2: «О, Господи, зачем я это сказала? Да еще таким громким голосом. Кто угодно мог слышать». Бо лукаво подмигнула в ответ.
1: «Я знаю, они так и делают, но ненадолго, иначе все время будут в телефонном режиме, и больше ничего. Поэтому мы в итоге настраиваем на что-нибудь скучное. Ну, а у нас с тобой, кстати, есть много другого, на что нужно настроиться, поэтому я быстренько расскажу тебе, что могут мои линзы. Ты скажешь «да» или «нет», и я настрою на это твои. Потом, когда будет время, ты сможешь сама их поправить. Согласна? Пока просто сделаем это, чтобы ты могла двигаться дальше».
2: Ладно.
1: Тогда начнем. Итак, GPS-трекинг и карты. Следуешь к месту назначения по дорожке из блесток, избегая возможных опасностей, пешеходов и прочего».
2: «Да». «Слава богу, я больше не заблужусь. Прекрасно будет, если мне удастся снова пойти куда-нибудь. Я представляю, как иду в ресторан вместе с Бо, и блестки сверкают у нас под ногами».
1: «Исполнитель поручений. Покажет, где получить любой предмет, какой хочешь. Вот, скажем, колу».
2: Я увидела, как по воздуху пробежала искрящаяся дорожка, прямо в угол, за пальму в горшке. Пальма стала прозрачной, и за ней зеленым контуром высветился автомат с напитками. На его дисплее вспыхнула красная точка. Указание, куда нажимать. «Черт возьми!»
1: «Да. Как сказать очкам, чего я хочу?» «С твоей моделью придется говорить вслух. Ты даешь своим линзам имя, а потом говоришь: Джон Доу, хочу колу».
2: «Но ты же не говорила».
1: «У меня топовый образец. Он понимает, что я делаю презентацию и работает в режиме помощника, так что давай попробуем. Сначала придумай имя для своих линз».
2: «Тамси. Наша собака. Бедная Тамси. Я ее больше никогда не увижу».
1: «Отлично. Ну, теперь ты умеешь делать покупки и перемещаться».
2: «А деньги?»
1: «Кэша больше нет. Линзы платят за все автоматом, если у тебя есть кредит».
2: «Значит, нет и краж. Как что-то украсть, если плата автоматическая?»
1: «Что, если я потеряю или разобью свои линзы?» «Просто возьмешь в любом магазине новую пару. Сеть обновит их из твоего последнего кэша. Данные кэшируются каждые 10 секунд. И пока я не забыла о безопасности. Если замечаешь, что линзы странно себя ведут, это, возможно, кибератака. Такое у нас иногда случается. В этом случае выполняешь очистку, нажимая на ресет. Вот здесь. И потом дожидаешься восстановления».
2: «Может кто-то похитить мою информацию?»
1: «Нет, это вряд ли. Могут скопировать изображения или другие объекты из кэша. Могут заставить тебя видеть то, чего нет, вроде рекламы или объявлений. Но когда такое случается, это очень заметно. Просто никогда не используй линзы в режиме только добавленной реальности. Держи их прозрачными, и тогда будешь видеть мир как есть, даже если они сломаются. А если произойдет нечто, чего ты не хотела, очистка и перезагрузка».
2: «Очистка. Да, уж успокаивает.
1: Что, если система обрушится или сойдет с ума?» «Работу подхватит другая. За все 8 лет с тех пор, как система решает повседневные задачи для людей, значительных перебоев не возникало. Ладно, последнее, что я тебе покажу, персональная безопасность. В ней подсвечиваются любые места, куда ты заходишь, если это считается потенциально опасным. Например, если ты одна ночью входишь в область с криминогенной активностью или потенциально проблемную, ты увидишь... Ну, давай представим, что ваш экипаж вооружен и опасен».
2: Оставшихся в зале членов экипажа окружило красное свечение. Люди между мной и ними стали прозрачными. Я могла теперь видеть все, что делают капитан и второй пилот. Не мешали мне даже разделявшие нас предметы и мебель. Блестки указывали на поворот. В ушах у меня зазвучал вой сирен, напоминавший тревожное предупреждение из «Стартрека».
1: «Кроме того, можно выставить настройки так, что если ты чего-то боишься, например, какой-то тип уж слишком приближается к тебе ночью, Его линзы предупредят его, что ты беспокоишься, и дадут указание отойти.
2: А что, если он откажется?
1: Тогда вмешается полицейское щупальце, — улыбнулась Бо. Когда система выдает предупреждение, а реакции по-прежнему нет, высылается подразделение на перехват.
2: Получается, что система может видеть все, что видят каждые линзы?
1: Так и есть.
2: А тебе не кажется, что это слегка... Мне совсем не хотелось портить настроение ни ей, ни себе. Эта штука как громадный и странный всевидец, словно бог. Как же люди со всем этим живут?
1: Жутковато, договорила она. Может быть, но системы запрограммированы только на то, чтобы служить и защищать. Не как люди. Они видят реальность совсем не такой, как мы, и она их не интересует.
2: Что если они прикажут нам убивать друг друга?
1: Была такая попытка. Взлом джихадом в 32-м. Мощности линз недостаточно для прямого воздействия на мозг.
0: Она постучала себя по лбу костяшками пальцев.
1: Слишком крепко.
2: Конечно, так ты и должна говорить.
0: Бо улыбнулась.
1: Должна. Я и говорю. Ты можешь сделать апгрейд для полной защиты от прочих объектов, но для твоей модели...
2: Понятно. Мне шапочка из фольги не понадобится. У меня есть базовая модель.
0: Она засмеялась.
1: «Да, а теперь можешь сделать звонок. Разрешение есть».
2: Я окинула взглядом зал. Я не знаю этих людей. Не хочу быть здесь. Не хочу быть беспомощной, как младенец. «Можно мне сначала пойти в отель?»
1: «Разумеется», —
0: улыбнулась Бо, осторожно потрепав меня по руке.
1: «Я помогу тебе забрать сумки и пойдем прямо сейчас». Мы вдвоем покинули холл и пошли, следуя за дорожкой мягко поблескивающих искорок. Дальше был кордон прессы. Судя по тому, как пристально нас рассматривали, наклоняя головы из стороны в сторону, как любопытные птицы, я догадалась, что они фотографируют. Но неважно. У меня они были подсвечены синим, а значит, им не увидеть мой мир, не послать мне сообщение и не понять, что я делаю. Для них я просто обычная пассажирка. Я могла отключить любого, кого хочу. Отключила всех, кроме Бо. Почему-то от этого она стала мне еще ближе, хотя наверняка могла получить этот доступ сама, но впустить ее казалось мне проявлением дружбы. Я нуждалась в этом слишком отчаянно и не думала, заслуживает ли Бо доверия.
2: «Я могу смотреть новости?»
1: «Конечно, только сделай запрос».
2: «Я... Тамси... Новости».
0: Где-то в правой части моей головы зазвучал мягкий голос. «Пока вы идете...» Я ретранслирую вам аудионовости. Вот они. До сих пор известно мало подробностей относительно сегодняшнего невероятного появления рейса 008 авиакомпании «Ана» в аэропорту Сан-Франциско. Хотя мы получили несколько фотографий пассажиров, которые до сих пор...
2: «Выключи новости», — оборвала я.
1: Совсем не хотелось видеть себя такой, как видят они или Бо, растерянную, напуганную, с заплаканными глазами.
0: Сумки ехали вслед за нами на маленькой самоходной тележке. Мы вошли в шикарный вестибюль Хилтона. Стойка регистрации отсутствовала. Только встречающий любезно приветствовал нас и сообщил о сегодняшних предложениях. Он попробовал уговорить нас заплатить за спа, но Бо от него отмахнулась. Мы отправились прямо в номер. В нем все выглядело нереально мягким. Я даже сняла линзы, но ничего не изменилось. Все углы были плавно сглажены, все грани закруглены. Все линии деликатные и даже цвета пастельные. Все, что окружало меня, словно старалось утешить, защитить и помочь ощутить себя в безопасности. Я вспомнила пьяную истерию прошлой ночи в стеклянно-хромированном блеске караоке-бара, как я цеплялась за руку Эрики, испытывая вину за то, что оставила их вдвоем, и ярость из-за того, что она выбрала Джеймса, хотя мы все были друг для друга особенными.
2: Особенными. Я даже не смогла им сказать об этом. Токио под дождем сверкал неоновыми огнями, все было усыпано разноцветными бликами, шум и вонь машин, запахи еды и повсюду люди, счастливые и обезумевшие, пытающиеся уйти от всего этого и в то же время все это любящие. Я вдруг всхлипнула, неожиданно для самой себя. До сих пор я старалась не показывать чувств, во всяком случае настоящих, и, конечно же, не шуметь из-за них. Извинившись, Бо ушла в соседнюю комнату, чтобы не мешать мне звонить, но заверила, если что понадобится, она здесь. Ее пальцы слегка сжали мое плечо, словно проверяя силу, словно нужен был мой кивок, чтобы дать ей уйти. Я сидела на краешке кровати, Смотрела на свой пыльный, подклеенный скотчем рюкзак на первозданно чистом ковре и не двигалась. Я сняла очки, но без них почувствовала себя совсем беззащитной и одинокой, и потому надела их снова. Перед глазами засветилось зеленым имя отца. Лишь теперь я поняла, что маминого имени нет, ведь на то, возможно, только одна причина. Но звонить отцу я никак не могла. Интересно, он сам позвонит или, может быть, они ему не велели? Все равно об этом я его не спрошу. Слова Тамси на американском английском заставили меня вздрогнуть.
3: «Реджинальд Фокс вызывает вас. Кивните, чтобы принять звонок. Покачайте головой, чтобы отклонить».
2: Папа опередил меня. Мы с ним говорили на прошлой неделе. Я рассказывала ему про синтоистские объекты, которые мы смотрели, про какой-то фестиваль боевых искусств, на который хотели попасть, но пришли слишком поздно, и про поезда, на которых ему всегда хотелось проехать. Я отправила папе короткое видео, которое снимала из окна поезда, проносящиеся мимо туманные горы, несколько кадров с сиденьями, туалеты, вокзал. На прошлой неделе. Я кивнула, и передо мной появился мой дед. Как будто сидел напротив, а на место отельной мебели перенеслась наша гостиная. Папа так состарился. Я расплакалась, и прошло много времени, прежде чем смогла говорить, а он просто сидел, повторяя «Элли» снова и снова. Радостно и в то же время печально.
4: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
2: Пару дней спустя мы с Бо вышли на прогулку по городу, последнюю перед моим отлетом в Англию. Пару раз меня чуть не сбили бесшумно едущие машины, но трамваи сновали по улицам с прежним веселым грохотом. Сперва мне не нравилось находиться под наблюдением. Любая стеклянная панель могла быть камерой, микрофоном, экраном, и система наблюдала за всем. Я сама даже видела много людей с оружием, скрытым в сумках и кобурах. Каждый вооруженный был частью системы, волонтером, способным за считанные секунды заметить и предупредить смертельную опасность для человека поблизости. Но еще больше было невооруженных хранителей в серебристых лучах, готовых помочь любому нуждающемуся. Приложение «Хранитель» стало моим любимым. С его помощью можно было в любой момент отключить и снова включить себя, показать готовность к активной службе. Если система выбирала тебя для этого, она указывала на тех, кто нуждается в помощи. Из-за этого мир казался наполненным рыцарями. Я была шокирована количеством оружия, но когда отключила функцию линз, отображавшую этот статус, меня поразили уверенность и дружелюбие взглядов встречных прохожих. Они словно совсем потеряли страх и ничуть не тревожились о том, кто что думает или делает. Я привыкла к лондонскому метро, где контакт глазами с незнакомцем был сродни играм с ручной гранатой, и поэтому испытывала неловкость. Я играла с настройками связи, придавала заячьи ушки тем, кому нравилось то же самое, что и мне, и рога чертей людям с противоположными взглядами. К своему видению я добавила еще сотню других мелких и забавных корректировок. Мы зашли в кафе, заказали сэндвичи. Те смешные перегруженные американские штуки, где полсотни ингредиентов уложены в пирамиду. Я спросила про зеленые здания, и в ответ получила целую презентацию о том, как мох адаптировали для покрытия всех бетонных поверхностей, чтобы собирать дождевую воду и фильтровать в коллекторах до состояния питьевой. Сорняки впитывали углерод, а стекло поглощало солнечную энергию и наблюдало, наблюдало и наблюдало. Другие растения производили лекарства, и на каждом углу росли деревья с доступными фруктами. Воздух чистый, привкус серы и дизельного топлива в этом городе не ощущался, зато чувствовался запах моря. Бо пыталась рассказывать мне обо всех переменах, только их случилось так много. Я не понимала, почему люди терпят такое пристальное наблюдение, но она объяснила, потому что следят не люди, а только машины, которые поддерживают мир и порядок. Им безразлично, почему и зачем. Они видят все, но при этом равнодушны и слепы, как любая машина. Я не была с ней вполне согласна. В покинутом мной 2017-м тем людям, кто отвечал за подобные вещи, вы не доверили бы контролировать и продажу церковной выпечки. Но уже через 3 дня я привыкла. Мне очень нравились линзы. С ними весело. Как мне хотелось, чтобы мама могла это видеть. Я сказала об этом Бо, а после и печальную историю моего отъезда из Токио. При этом, даже с купюрами, я не могла не чувствовать себя полной дурой. Все, что слетало с моего языка, сводилось к тому, что единственным человеком, о котором я думала, была я сама. Я бы так хотела сказать это маме,
1: Она бы посмеялась надо мной. Она-то знала, что я абсолютная дура и все же любила меня. Я знаю, папа так говорил. Я так скучала по ней, что, кажется, могла просто свалиться и умереть. Бо относилась ко мне с огромным терпением. Должно быть, она по этой части эксперт. Я вылетела из аэропорта на одном из тех гигантских скатов. Мне было страшно, как и многим из нас, ведь в прошлый раз мы слишком много потеряли и приобрели. Я схватила линзы, теперь на новом шейном ремне, и смотрела, как город становится все меньше, пока облака вовсе не скрыли его из виду. Я иду. Я двигаюсь дальше. Пока не знаю, куда. Я хочу верить Бо. Я хочу увидеть, что все изменилось к лучшему, но пока говорить об этом мне рано. На борту мы, старые пассажиры Тардиса, устроили маленький праздник в честь встречи. Обсуждали все, что увидели. Ничего из прошлого меня уже не волнует, и я чувствую, как оно меня отпускает по мере того, как небо за стеклами иллюминаторов обретает совершенную синеву. Я слушала рассказы о том, что моря теперь свободны от пластика, но еще не восстановлены после вылова рыб, что проблема перенаселения еще существует, и для нынешнего человечества это важнейший кризис, несмотря на то, что воды хватает для всех. Хотя линзы и бесплатны, они распространены не везде. Существует множество мест в глубинке, где пока все как раньше. Люди сами думают и сами принимают решения. Как и прежде, люди злятся и ссорятся, и стараются честно жить, и тысячи раз в день совершают ошибки. Но мне так больше нравится. Линзы мне показывают, где мои друзья. Мы обмениваемся сообщениями, разговариваем, и я восхищаюсь их сединой, а они пищат от моего юного возраста, и совсем скоро мы забываем о разделяющих нас годах. Мне уже не терпится увидеть Англию. Правда, степень в области юриспруденции, которую я собиралась там получить, теперь устарела. Я хочу заниматься чем-то позитивным, например, градостроительством или медициной. Я хочу быть полезной и найти свой путь, чтобы мама могла мной гордиться. Когда мы приземлились, я не потеряла 20 лет жизни. Я их приобрела. Я бегу к отцу, и момент, когда мы, как столкнувшиеся ракеты, заключаем друг друга в объятия, до конца моей жизни становится символом гражданского движения, объединяющего людей разных взглядов и поколений, войдя в сотни видеоклипов. Джеймс и Эрика часто в шутку вспоминают о нем. Это слишком сильно противоречит той, прежней мне. У них двое детей. Я их крестная мать, путешественница во времени. Мама кто? Будущее могло оказаться и хуже.
0: Джастина Робсон – английская писательница в жанре научной фантастики. Ее работы были номинированы на ряд заметных литературных премий, а первый роман «Серебряный экран» получил номинацию на премии Артура Кларка, Филиппа Дика и британскую премию в области научной фантастики. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки – Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».

Роджер Желязный. Пиявка из нержавеющей стали. Они по-настоящему боятся этого места. Днем они будут лязгать среди могильных надгробий, но даже центральная не принудит их вести поиски ночью со всеми их ультра и инфра, а уж в склеп они не пойдут ни за что. И это меня вполне устраивает. Они суеверны, это заложено в схему, их сконструировали служить человеку, и в краткие дни его пребывания в земной юдоле благоговение, преданность, не говоря уж о священном ужасе, были автоматическими. Даже последний человек, покойник Кеннингтон, распоряжался всеми роботами, какие только не существуют, пока был жив. Его особа была объектом глубочайшего почитания, и все его приказы свято исполнялись. А человек, всегда человек, жив он или мертв, вот почему кладбище – это комбинация ада, небес и непостижимой обратной связи, и они останутся отъединенными от городов, пока существует земля. Но и в то время, пока я смеюсь над ними, они заглядывают под камни и обшаривают овражки, они ищут и боятся найти меня. Я невыбракованный, я легенда. Один раз на миллион сборок может появиться такой, как я, с браком, который обнаружат, когда будет уже слишком поздно. По желанию я мог отключать свою связь с центральной станцией контроля, стать вольным ботом, бродить где захочу и делать, что захочу. Мне нравилось посещать кладбище, потому что там тихо и нет доводящих до исступления ударов прессов и лязгания толп. Мне нравилось смотреть на зеленые, красные, желтые, голубые штуки, которые росли у могил. И я не боялся этих мест, так как и тут сказывался мой брак. А потому, когда меня определили, то из моего нутра извлекли узел жизни, а остальное швырнули в кучу металлолома. Но на следующий день меня там не было, и их обуял великий страх». Теперь я лишен автономного источника энергии, но катушки индуктивности у меня в груди служат аккумуляторами. Однако их необходимо часто подзаряжать, а для этого имеется лишь один способ. Робот-оборотень. Страшная легенда, о которой шепчутся среди сверкающих стальных башен, когда вздыхает ночной ветер, обремененный ужасами прошлого. Тех дней, когда по земле ходили существа не из металла. Полужизни, паразитирующие на других, все еще наводят мрак на узлы жизни всех ботов. Я диссидент, невыбракованный, обитаю здесь, в парке роз среди шиповника и миртов, могильных плит и разбитых ангелов, вместе с Фрицем, еще одной легендой в нашем тихом и глубоком склепе. Фриц – вампир, и это ужасно, это трагично. Он до того истощился от вечного голода, что больше не способен ходить, но и умереть он не может, а потому лежит в своем гробу и грезит об ушедших временах. Придет день, и он попросит, чтобы я вынес его наружу, на солнце, и я увижу, как он будет иссыхать, угасать и рассыплется прахом в мире и небытие. Надеюсь, он попросит меня еще не скоро. Мы беседуем. Ночью, в полнолуние, когда он чувствует себя чуть покрепче, Фриц рассказывает мне о более счастливом своем существовании в местах, которые назывались Австрия и Венгрия, где его тоже страшились и охотились на него. Но только пиявка из нержавеющей стали способна извлечь кровь из камня или робота, сказал он вчерашней ночью. Так гордо и так одиноко быть пиявкой из нержавеющей стали. Вполне возможно, что ты единственный в своем роде. Так поддержи же свою репутацию, лови их, осушай, оставь свой след на тысячи стальных горл. И он был прав. Он всегда прав и знает о подобных вещах куда больше меня. Кеннингтон. Узкие бескровные губы Фрица улыбнулись. Какой это был поединок! Он последний человек на земле, а я последний вампир. 10 лет я пытался осушить его, и дважды добирался до него, но он со старой родины и знал, какие следует принимать предосторожности. Чуть только он узнал о моем существовании, как выдал по осиновому колу каждому роботу, но в те дни у меня было 42 могилы, и все их поиски оказались напрасными.
хотя совсем меня загоняли. Зато ночью, ах, ночью, он захихикал. Вот тогда положение менялось. Охотником был я, а добычей он. Помню, как отчаянно он разыскивал последние стрелки чеснока и кустики шиповника, еще остававшиеся на земле, и как он окружал себя крестами круглые сутки. Старый безбожник. Я искренне сожалел, когда он упокоился. И не столько потому, что не сумел осушить его как следует, сколько потому, что он был достойным, достойным противником. Какую партию мы с ним разыграли? Его хриплый голос перешел в еле слышный шепот. Он спит в каких-то 300 шагах отсюда, выбеленный и весь сухой, в большой мраморной гробнице у ворот. Будь добр, наломай завтра побольше роз и возложи их на нее. Я согласился, так как между нами больше родства, чем между мной и любым другим ботом, вопреки сходной сборке. И я должен сдержать слово, прежде чем этот день завершится, хотя наверху меня ищут. Но таков уж закон моей природы. «Черт их побери!» — этим словам научил меня он. «Черт их побери!» — говорю я. «Выхожу наверх. Берегитесь, любезные боты, я буду ходить среди вас, и вы меня не узнаете. Я присоединюсь к поискам, и вы будете считать меня одним из вас». Я наломаю красных цветов для покойного Кеннингтона бок о бок с вами, и Фриц посмеется такой шутке. Я поднимаюсь по выщербленным и стертым ступеням, восток уже подернут сумерками, а солнце почти касается западного горизонта. Я выхожу. Розы живут на стене по ту сторону дороги, на толстых змеящихся лозах, и головки у них ярче любой ржавчины и пылают, как аварийные лампочки на панели, оставаясь влажными. Одна, две, три розы для Кеннингтона, четыре, пять. «Что ты делаешь, бот?» «Ломаю розы». «Ты должен искать бота-оборотня. Какое-нибудь повреждение?» «Нет, у меня все в порядке», — отвечаю я, и тут же обрабатываю его, ударившись о него плечом. Цепь замыкается, и я осушаю его жизненный узел до полной своей зарядки. «Ты бот-оборотень», — произносит он еле-еле и падает с оглушительным лязгом. «Шесть, семь, восемь роз для Кеннингтона, покойного Кеннингтона, такого же мертвого, как бот у моих ног». Даже еще более мертвого, ибо когда-то он жил полной органической жизнью, более похожей на жизнь Фрица и мою, чем на их существование. «Что тут произошло, бот?» Он замкнулся, а я ломаю розы, отвечаю я им. 4 бота и 1 супер. «Вам пора уйти отсюда», — говорю я. «Скоро наступит ночь, и бот-оборотень выйдет на охоту». «Уходите, не то он вас прикончит». «Его замкнул ты», — говорит Супер. «Ты, бот-оборотень». Я одной рукой прижимаю пучок цветов к груди и оборачиваюсь. Супер, большой, сделанный по спецзаказу робот, делает шаг ко мне. Другие надвигаются со всех сторон. Оказывается, он послал вызов. «Ты непонятная и страшная штука», — говорит он, — «и тебя нужно выбраковать ради общего блага». Он хватает меня, и я роняю цветы Кеннингтона. Осушить его я не могу, мои катушки уже почти полностью заряжены, а он снабжен добавочной изоляцией. Меня теперь окружают десятки ботов, страшась и ненавидя. Они разберут меня на металлолом, и я буду лежать рядом с Кеннингтоном». «Ржавей с миром», — скажут они. «Мне жаль, что я не выполню своего обещания Фрицу. Отпустите его!» Не может быть. В дверях склепа, шатаясь, цепляясь за камни, стоит истлевший, закутанный в саван Фриц. Он всегда знает. «Отпустите его!» — приказываю я, человек. Он совсем серый, задыхается, а солнечные лучи гнусно его терзают. Древние схемы срабатывают, и внезапно я вновь свободен. «Да, господин», — говорит Супер, — «мы не знали. Хватайте этого робота!» Он тычет в Супера дрожащим и схудалым пальцем. «Он, робот-оборотень!» — хрипит Фриц. «Уничтожите его!»
Тот, который собирал цветы, исполнял мое распоряжение. Оставьте его здесь со мной». Он падает на колени, и последние стрелы солнца пронизывают его плоть. «И уходите, все остальные, быстрее! Мой приказ: ни один робот больше никогда не войдет ни на одно кладбище». Он падает внутрь склепа, и я знаю, что на лестнице нашего с ним приюта лежат только кости и клочья истлевшего савана. Фриц сыграл свою последнюю шутку, изобразил человека. Я отношу розы Кеннингтону, а безмолвные боты уходят за ворота навсегда, уводя с собой послушно идущего супера. Я кладу розы у подножья мраморного памятника Кеннингтону и Фрицу, памятника последним, непонятным и истинно живым. Теперь только я остаюсь невыбракованным. В гаснущем свете я вижу, как они загоняют кол в жизненный узел супера и закапывают его на перекрестке. Затем они торопливо удаляются к своим башням из стали и пластика. Я собираю останки Фрица и уношу их вниз, укладываю в гроб хрупкие безмолвные кости. Так гордо и так одиноко быть пиявкой из нержавеющей стали».

0: Classique.
1: «22 октября.
2: Чихуахуа?» — предложила тварь в круге. «Так, для смеха».
1: «Не», — ответил я, — «языковой барьер».
2: «Да ладно тебе», — сказала она. «Я и так достаточно набрала сил, еще чуть-чуть, и сама смогу выбраться отсюда. Вот тогда тебе не поздоровится».
1: «Чуть-чуть не считается», — возразил я. Она зарычала. Я зарычал в ответ. Она стушевалась. Я все еще был у руля. Тварь в паровом котле также вела себя достаточно буйно, то и дело поглядывая на меня сквозь свою щелку. А на дверце стоящего на чердаке гардероба нам пришлось поставить засов, так как сидящая в нем тварь умудрилась сломать защелку. Но я тут же загнал ее обратно. Там я тоже пока пользовался уважением. Затем я вышел наружу и обошел дом в поисках возможных источников беспокойств. Не найдя ничего подозрительного, я направился в гости к Ларе, намереваясь посвятить его во все происшедшее за последние дни и разузнать, нет ли у него каких новостей. Но, свернув на дорогу, ведущую к его дому, резко затормозил. Перед крыльцом стояла карета миссис Эндерби, а возле нее бродил слуга. Не слишком ли далеко это зашло? Что такого необычного нашел там великий сыщик, если решил нанести в этот дом еще один визит? Но сейчас я ничего не мог поделать, и потому развернулся и потрусил назад. Во дворе меня ждала серая дымка.
2: «Снав», — спросила она, — «ты уже сделал расчеты?»
1: «Только в уме. Я подумал, что лучше проверить все со своего наблюдательного пункта».
2: «С какого такого пункта?»
1: «С собачьего гнездовища», — объяснил я. «Если тебе интересно, то пойдем». Она побежала рядом со мной. Воздух пах сыростью, небо было затянуто серыми облаками. С северо-востока дул пронизывающий ветер. Мы миновали жилище Оуна, и трескун, сидевший на ветке, затрещал вслед.
3: Странная парочка, открывающий и закрывающий, открывающий и закрывающий!»
1: Мы не ответили. Пускай себе предсказатели резвятся.
2: «Какое-то странное на вас наложено проклятие», — наконец заметила серая дымка.
1: «Небольшая поправка. Мы хранители проклятия, и даже ни одного. Когда живешь на свете достаточно долго, эти штуки имеют привычку собираться вокруг тебя». «А откуда ты узнала об этом?»
2: «Джек рассказывал моей хозяйке».
1: «Очень странно. Обычно мы предпочитаем о таких вещах не распространяться».
2: «Значит, была причина».
1: «Верно».
2: «Так ты не однажды присутствовал при этом? Скажи, сколько раз ты уже участвовал в игре?»
1: «Мне хватило».
2: «Как ты думаешь, может, он пытался убедить ее, ну, перейти на другую сторону?»
1: «Да».
2: «Интересно, удастся ему это?»
1: Мы пробежали мимо дома Ростова, но задерживаться не стали. На дороге мы повстречали Маккаба, бредущего куда-то с палкой в руке. Он было замахнулся на нас, но я оскалил клыки. Он сразу опустил трость и пробормотал нам след проклятия. Я уже привык ко всяким проклятиям, и никто не может точно определить, когда я улыбаюсь, а когда нет. Мы все дальше углублялись в поля, пока, наконец, не очутились у моего холма. Тогда мы забрались на его вершину, войдя в круг из поваленных и торчавших в разные стороны каменных глыб. На юге, прямо над домом дорогого доктора, из темных туч били молнии. На этой высоте ветер усилился, а к тому времени, как я обошел весь круг, закапал мелкий дождик. Серая дымка скорчилась с подветренной стороны одной из глыб, наблюдая, как я сверяюсь со своими пометками. Начал я с кладбища на юго-западе и от него провел линии ко всем остальным точкам, где находились дома игроков. Затем, обратившись к тому месту, где теперь лежали останки графа, проделал все заново. Я тщательно запомнил получившийся узор. Теперь центр переместился от старого поместья вниз на юг, минуя нас, и расположился немного впереди и чуть слева. Я встал как вкопанный, начисто позабыв про дождь, и снова проверил расчеты линию за линией. Вот центр ползет, ползет, смещаясь вниз. И опять прежний результат. А там же абсолютно ничего нет, никаких отличительных знаков. Просто склон холма, несколько деревьев да валунов. И никаких строений, никаких объектов поблизости.
0: «Что-то не то», — пробормотал я.
1: «В чем дело?» — спросила серая дымка.
0: «Не знаю. Происходит что-то очень странное. Все прошлые варианты хоть какой-то интерес представляли, вписывались в общую схему. А здесь обыкновенная пустышка. Просто кусок поля к югу отсюда и немного на запад.
1: Но в то же время все предыдущие варианты оказались неверными», — сказала она, подойдя ко мне. «Какими бы интересными они ни казались». Она запрыгнула на ближайший камень.
0: «Где это?»
1: «Вон там», — кивком указал я. «Справа от той купы из 5-6 деревьев на склоне холма».
0: Дымка внимательно рассмотрела указанное место. «Ты прав», — согласилась она. «Вид не очень-то многообещающий. Ты уверен, что все правильно сосчитал?»
1: «Два раза проверил», — обиделся я. Дождь внезапно хлынул, как из ведра, и она снова вернулась в свое убежище под камнем. Я присоединился к ней.
0: «Думаю, надо пробежаться туда», — сказала она немного погодя. «Разумеется, после того, как дождь немного поутихнет».
1: Она начала вылизывать себя. Но вдруг подняла голову.
0: «Мне только что пришло на ум», — сказала она. «Скелет графа. У него на пальце был перстень?»
1: «Нет», — ответил я. «Кто бы там его ни пришпилил, он же без сомнения и перстень забрал».
0: «Так значит, теперь этот кто-то располагает уже двумя атрибутами?»
1: «Значит, так».
0: «Что делает его сильнее?»
1: «Только в некотором смысле усиливает его отвагу. Но одновременно с тем и делает его куда более уязвимым».
0: «Ну, отвага — это уже кое-что».
1: «Пожалуй».
0: «Игра всегда на определенном этапе становится такой запутанной. Что, мысли игроков, их идеи, атрибуты постоянно так мешаются друг с другом?»
1: «Постоянно. Особенно перед самым завершением, когда события одно другое не успевают сменять. Своим пребыванием здесь и некоторыми определенными поступками мы создаем вокруг всех нас что-то наподобие вихря. Твое собственное замешательство в один прекрасный момент может погубить тебя. И наоборот, ошибка твоего соперника может спасти тебе жизнь».
0: «Ты утверждаешь, что с каждым днем положение дел все больше и больше запутывается. Но ведь должно же когда-то все встать на свои места».
1: «Да, более или менее. Но только к самому завершению».
0: Неподалеку от нас ударила молния, раздался приглушенный удар грома. Гроза, созданная дорогим доктором, начала распространяться на окрестности. Ветер вдруг переменился, и нас с головы до ног окатило дождем. Мы сразу кинулись прочь под прикрытие камня покрупнее. И вот пока я сидел там, одолеваемый печальными думами, которые обычно лезут в голову, когда насквозь промокнешь, мой взгляд внезапно остановился на боковинке плиты. Под струйками дождя царапинки и шероховатости на ней начали складываться в единое целое.
1: «Что ж, надеюсь, эта шайка оценит то, что нам довелось пережить», — промолвила серая дымка. «Всякие там Ньерлатхотепы, Ктулху и прочие ребята с абсолютно непроизносимыми именами. Мне даже захотелось сейчас очутиться где-нибудь подальше отсюда, половить мышек для какой-нибудь фермерской женушки».
0: «Точно. начали проявляться буквы какого-то неизвестного мне алфавита, давным-давно выбитые на камне, успевшие почти начисто стереться, но вдруг возникшие вновь, когда струящаяся вода оттенила серый цвет плиты. Они проступали буквально на глазах. И тут я отшатнулся, ибо они засветились призрачным красноватым отблеском. И все разгорались и разгорались.
4: «Снав!» — окликнула меня дымка. «Что ты делаешь там под дождем?»
0: Она перевела взгляд на плиту, на которую уставился я, и добавила.
4: «Ого! Думаешь, они услышали меня?»
0: Теперь они уже пылали, эти буквы, а потом начали сменять друг друга, как бы читаясь сами собой. Исходящий из камня свет образовал вокруг них четырехугольник.
4: «Да я ж пошутила!» — тихо пробормотала дымка.
0: Внутренности прямоугольника приняли молочный оттенок. Половина меня хотела развернуться и бежать отсюда со всех ног, но другую половину полностью поглотила вершащаяся передо мной. К сожалению, возобладала та другая половина. Дымка превратилась в серое изваяние, она тоже не в силах была отвести глаз. Потом молочно-белый свет постепенно замутился, и я думаю, это можно назвать предчувствием, ибо вдруг моя первая половина вновь обрела власть над телом. Я метнулся вперед, схватил серую дымку зубами за шкирку и отпрыгнул вправо. Только я убрался, как из прямоугольника вылетел пучок света, опаливший как раз тот клочок почвы, где секунду назад стояли мы. Пребывая в некотором шоке от увиденного, я даже споткнулся и упал, шерсть моя встала дыбом. Серая дымка заурчала, а в воздухе запахло озоном.
4: «Кажется, они чересчур обидчивы», — заметил я, поднимаясь на ноги и снова падая.
0: И тут я почувствовал, как вокруг нас взвился ветер, усилившийся по меньшей мере раз в 10. Я вновь попытался встать на ноги и опять кубарем покатился по земле. Я оглянулся на камень и увидел, что к прямоугольнику вернулась былая прозрачность. Значит, следующий удар молнии на время откладывается. Теперь над камнем возникли светящиеся контуры серебряного ключа. Я подполз поближе к серой дымке. Ветер неистово метался вокруг нас. Откуда-то раздался монотонный напев.
5: «И шабник Гурат, черный козел из древа с тысячью дев».
4: «Что происходит?» — взвыла дымка. «Кто-то открыл врата. Показать, что твое замечание пришлось несколько не по вкусу», — предположил я. «Вот это сейчас и происходит, и дверь еще не закрылась. Так мне кажется».
0: Она припала ко мне, спина выгнулась дугой, уши прижались, шерсть встала дыбом. Ветер, опять усилившийся, толкал нас к камню. Противостоять ему мы уже были не в силах. Таща за собой дымку, я начал скользить по земле в сторону врат.
4: «Кажется, они не успеют закрыться!» — прокричала она. «Нас затягивает внутрь!»
0: И тогда она повернулась и, что было сил, вцепилась всеми четырьмя лапами мне в грудь. А когти у нее были острые.
4: «Мы ни в коем случае не должны разделяться!»
6: «Согласен!» — прохрипел я, все быстрее и быстрее съезжая к дыре.
0: Пока мы катились, мне удалось мало-помалу подобрать под себя ноги. Уж лучше войти туда самому и с честью, кроме того, это вообще может продлить жизнь, нежели влететь, беспомощно кувыркаясь в воздухе. Чем ближе нас подтаскивало к плите, тем меньше казалась она прежней каменной стеной, ибо внутри нее открывались хмурые глубины без определенных очертаний. Изображение ключа померкло. Что нас ждало впереди, я не имел ни малейшего понятия. Но по поводу того, что нас все равно туда утащит, не было никаких сомнений. В таком случае немножко достоинства не повредит. Резко распрямив ноги, я прыгнул вперед. В брешь между мирами. в туман, в тишь. Сразу, едва мы прошли сквозь врата, звуки ветра и колотящегося о камни дождя исчезли. Однако ни о какую твердую поверхность мы не ударились, то есть не приземлились вообще. Мы висели посреди жемчужно-серой дымки, а если и падали, то ощущения падения не было. Мои ноги все еще были напряжены, вытянуты так, словно я прыгал через изгородь. Вокруг нас закручивались туманные водовороты, резвились призрачные облачка, я не понимал, куда мы движемся. Каждый раз, стоило повернуть голову в какую-либо сторону, сразу возникало чувство, будто именно туда мы и плывем. Я обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как прямоугольник позади потускнел, трава и камни, виднеющиеся сквозь него, побледнели и исчезли. Пространство рядом с тем местом, где он раньше находился, было усеяно висящими в воздухе капельками дождя. Прямо напротив нас замерло несколько пожухлых листочков и пара травинок. Или мы все вместе падали вниз, или поднимались. Это зависело от... Серая дымка тихонько заурчала и огляделась по сторонам. Я почувствовал, как она облегченно вздохнула.
7: «Главное, чтобы мы здесь не потеряли друг друга», — сказала она.
0: «Тебе известно, где мы находимся?»
7: «Да. Я-то уверена, что приземлюсь на все четыре лапы, но вот не знаю, как ты. Давай-ка я переберусь тебе на спину. Так нам обоим будет удобнее».
0: Она полезла вверх по моей груди, зацепилась за шею и переправилась на плечи. Устроившись там, она в конце концов втянула коготки.
7: «Где мы очутились?» — вновь повторил я. «Теперь я поняла. Какая-то сила пыталась помочь мне, когда нас затягивала вовнутрь», — ответила она. «Ничего общего с ударом молнии это не имеет. Но путь был свободен, и он ухватился за эту возможность, чтобы спасти нас. А может, за этим кроется нечто большее, чем кажется?»
0: «Боюсь, что не понимаю тебя».
7: «Сейчас мы находимся между нашими

0: личное, окликни меня».
1: Произнеся это, она замолкла, и пока я ожидал, что же будет дальше, успел вновь прокрутить в памяти всю цепь событий, которые привели нас в этот мир. Внезапно мне показалось очень странным, что ее пренебрежительное замечание о древнейших было не просто услышано. Что бы там ни обиделось на нее, оно располагало достаточной властью, дабы как-то ответить. Все верно, наступило время, когда сила пребывает с каждым днем, но меня заинтриговала подобная расточительность. Ведь такую мощь можно было бы использовать с куда большей выгодой, если только это не очередное проявление так называемой божественной непостижимости, которой, на мой взгляд, больше подходит определение ребячества. И вдруг в голове мелькнула смутная догадка, весьма вероятное объяснение случившемуся. Однако мне пришлось отложить его рассмотрение на потом, ибо окружающий мир начал изменяться. Откуда-то сверху пролился свет. Всего единственный маленький лучик, но меня поразила темнота, вдруг простершаяся подо мной. Я ничего не сказал серой дымке, решив не отвлекать ее, если только не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее, пока она сама не заговорит. Но я внимательно изучил этот свет. Было в нем что-то очень знакомое, может, именно с него начинаются наши сны, и под него мы пробуждаемся. Затем я понял, что это просто очертание, как на карте, какого-то континента или очень большого острова, или двух, а то и более. Ландшафт простерся прямо у меня над головой, далеко-далеко. Таким образом, у меня несколько поменялся взгляд на мир, и я решил хоть как-нибудь сориентироваться в пространстве относительно него. Я задвигал лапами и изогнулся, попытавшись развернуться так, чтобы смотреть на мир сверху вниз, а не наоборот. Это не составило никакого труда, и я тут же перевернулся. Вид расчистился, земля приблизилась. По мере приближения сквозь голубые прозрачные вихри облачков, нависших над неровностями почвы и побережьями, начали проявляться топографические особенности местности. Между двумя значительных размеров лоскутами земли проступила пара огромных островов, увенчанных острыми пиками, ближе к западу, если считать, что север сверху. В принципе, ничем это не доказывалось, но, если уж на то пошло, ничем и не отрицалось. Серая дымка забормотала безжизненным тихим голоском. К западу от Южного моря возвышаются базальтовые столбы, а прямо за ними раскинулся город Катури. На восток побережье покрыто зеленью, среди которой ютятся рыбацкие деревушки. На юге за черными башнями Делатлина простирается земля белесых грибов, где строения все коричневого цвета и лишены окон. В водах тех мест в спокойные дни можно увидеть аллею хромых сфинксов, ведущих к огромному куполу, ушедшего вглубь озера храма. А если взглянуть снова на север, то покажутся упокоенные сады Зуры, града недостигнутых удовольствий, храмовые террасы Зака, два мыса, вытесанные из хрусталя и образующие залив Сонный Нил, шпили Талариона. Пока она это говорила, мы подплывали все ближе, и мой взгляд скользил по морскому побережью, то и дело останавливаясь, ибо описываемые ею места странным образом увеличивались, становясь видными на большом расстоянии. Я очутился будто во сне и, надо признаться, был буквально ошеломлен этим необычным феноменом. Лишь какая-то частица меня принимала все увиденное как нечто должное, давно забытое, а не только что познанное. «Делатлин», — как бы про себя вспоминала она, — куда стекаются алчноукие торговцы в странных тюрбанах, в поисках рабов и наживы, пребывая на черных галерах, смрад которых способно затмить лишь благоухание дерева так, и расплачиваются они рубинами и отплывают на мощных ударах весел невидимых гребцов. Обратим взоры на юго-запад, к Трану, окруженному катящимися алибарами,

0: алебастровыми стенами. Возносящиеся к небу замки его сияют белизной и златом там у реки Шай, а пристани сплошь из мрамора. А вот на берегах Циренийского моря лежит гранитостенный город Хлонит, его пристани из дуба, крыши домов остроконечны. «Перед нами благоухающие джунгли Кледа», — продолжала она. «Там затерянные дворцы из слоновой кости, прежний обитель монархов из забытого королевства, спят бестревожным сном. А вверх по течению реки Укранос, впадающей в Циренийское море, поднимаются яшмовые террасы Кирана, куда раз в год в золотом паланкине прибывает король или квада, чтоб вознести молитвы речным божествам в семибашенном храме, сладко поющим, когда на храм падает лунный свет. Мы медленно приближались, теперь уже проплывая над огромными землями, коричневыми, желтыми, зелеными. Бахарна, в 11 днях пути по морю от Делатлина, есть наиважнейший портовый город, занявший остров Ариаб, врата в залив охраняемы великими маяками Тоном и Талом, молы все из порфира. А вот канал к озеру Яд, все, что осталось от рухнувшего города, и несет он воды свои по туннелю, запертому гранитными вратами. Люди, живущие на холмах, ездят на зебрах. К западу, средь пиков Трока, раскинулась долина Пнот. Там мерзкие дхоли, переродившиеся из гулей, за многие века беспрерывного пиршества копошатся среди гор останков. Примечание. Здесь Киска вкупе с автором шутит. Дхоли, дхоулс или по-латыни цуорутилус, свирепые дикие собаки, обитающие в Индии и охотящиеся стаями. За подробностями можно обратиться, например, к бессмертному Маугли Рейдьярда Киплинга. Гули же, на латинице «гхоулис». В мусульманской мифологии джинны женского рода особо враждебные людям. Отличаются тем, что, меняя внешний облик, заманивают путников, а затем съедают. В английском языке это слово имеет еще ряд значений. Кладбищенский вор, садист, растленный тип, любитель отвратительного или страшного. По-английски «дхоулс» и «гхоулс» фонетически близки, но джинны-оборотни могут переродиться в кого угодно, хоть в индийских красных собак. На то они и джинны. Тот пик на юге есть Нграник. Всего за 2 дня можно доскакать до него от Бахарны на зебре, если найдется смельчак, не боящийся ночных мрачнецов. Тот же, кто осмелится взойти на склон Нграника, в конце концов очутится у огромного, вырезанного в скале лика с большими мочками и заостренными носом и подбородком. И нет счастья в очах его. И снова назад, в северные земли, прекрасный Ултар расположился неподалеку от реки Шай, за огромным каменным мостом, в котором, когда строительство завершилось целых 13 столетий назад, замуровали живьем человека. Это город аккуратных домишек и булыжных мостовых, где бродят коты и кошки, и не с тем числа, ибо благословенные правители давным-давно издали закон в нашу защиту. Добрая, милая деревенька, где усталый путник может найти свой последний приют и взращивать и любить кошек, множа их число, как и быть должно. А вот приземистые купола Урга, промежуточного пункта на пути к Инкваноку, столь часто посещаемому искателями Оникса. Сам же Инкванок — ужаснейшее место вблизи пустыни Лэнг. Дома его подобны дворцам со остроконечными куполами, минаретами и пирамидами, златоиспещренные их стены, черные от летописной вязи, разбрасывают во все стороны буйные пляшущие блики. Улицы вымощены Ониксом, иногда звонит колокол громадный. Вторят ему рожки, виолы и чарующие голоса. Высоко-высоко на срединном холме возведен во славу древнейших огромный храм, окруженный семивратным садом с колоннами, фонтанами и прудами, в которых светящиеся рыбы гоняются друг за другом, где мерцают и резвятся отражения треног, что установлены на балконе храма. На самой верхушке плоского купола храма высится поднебесная башня, и когда в ней начинает звонить колокол, то жрецы в рясах с лицами, сокрытыми масками, проносят в ложе подземные дымящиеся кубки. На ближайшем холме вздымается дворец сокрытого правителя. Он проезжает сквозь бронзовые врата, вовлекомые яками колесницы. «Стерегись, прародителя шантакских птиц, обитающего под куполом храма того! Задержи чуть свой взгляд, и он одолеет тебя кошмарами ночными! Избегай честного инкванока! Ни одна кошка не может селиться в нем, ибо тени его несут яд нашему роду. А вот саркомант сразу под плато Ленг. По покрытым солью ступеням путь лежит к его базальтовым стенам и докам, храмам и площадям, мимо бесконечных колонн улиц, к месту, где врата с летучими сфинксами открываются на центральную площадь, и два окаменевших крылатых льва охраняют вершину лестницы, ведущей в великую бездну. Мы спустились еще ниже, и я уже мог расслышать звуки ветра, завывавшего меж мирами, а она все продолжала читать свой молебен географии мира грез. По пути в Кадав мы должны пересечь ужасную пустыню Ленг, где в огромном монастыре без окон, окруженном монолитами, обитает верховный жрец мира грез, чье лицо спрятано под желтой шелковой маской. Это здание древнее самой истории, и стены его расписаны фресками, повествующими о судьбе Ленга. Там изображены танцы нечеловеческих существ средь давно сгинувших городов, война с пурпурными пауками, приземление черных галер, пришедших с луны. И вот мы входим в сам Кадав, чудовищных размеров город, состоящий изо льда и тайн. Мы входим в столицу этой земли. И, наконец, мы возле честного Целифаиса в землях Ут-Наргай на берегах Циренейского моря. Теперь мы плыли совсем низко, минуя увенчанной снежной шапкой пик. «Гора Аран», — молвила дымка, и я разглядел на нижних склонах чудные деревья. А немного погодя, на расстоянии проявились мраморные стены, минареты, бронзовые статуи. Здесь в море впадает река Наракса. В некотором удалении лежат Танарийские пики. Бирюзовый храм, что вниз по улице колонн, и есть то место, где великий жрец почитает над Гартота. Вот так мы прибыли в место, куда меня призвали. Мы медленно опустились на ярко горящий камень ониксовой мостовой. Снова нас окружили всевозможные звуки, шорохи, говор, создаваемые отнюдь не ветром, чье дуновение я ощущал. Серая дымка соскочила с моей спины, легко приземлилась рядом, встряхнулась и огляделась по сторонам. «Сюда ты приходишь в снах, пока дремлешь?» — спросил я.
1: «Иногда», — ответила она, — «а порой я оказываюсь в других местах. А ты?»
0: «Мне кажется, что и я бывал здесь». Покружившись на месте, она секунду помедлила и неторопливо тронулась вперед. Я последовал за ней. Мы шли довольно долго, но никто из торговцев, восседающих на верблюдах или облаченных в увитые орхидеями одеяния жрецов, не тронул нас.
1: «Здесь нет понятия времени», — заметила она.
0: «Не сомневаюсь». Мимо проследовали матросы, идущие из окутанного розовой дымкой порта. Солнечный свет отражался от мостовой, играл на минаретах. Ни одной собаки я поблизости не заметил, даже не почуял. Вдалеке показалось какое-то ослепительно сверкающее здание, к которому мы и направились. Дворец 70 наслаждений, вырезанный когда-то давным-давно из розового хрусталя. Пояснила она. Отсюда он и призвал меня. Пока мы шли ко дворцу, мне начало казаться, что часть меня, обычно бодрствующая, теперь погрузилась в сон, а другая, которая обычно дремлет, наоборот, проснулась. С такой внутренней переменой я без труда воспринимал все окружающие чудеса и на время отрешился от дневных переживаний и забот, свалившихся за последние несколько недель. Хрустальный дворец высился над нами, мерцая, подобно огромной глыбе розового льда, так что я старался не смотреть на него прямо, а пользовался лишь боковым зрением. По мере нашего приближения все меньше народу встречалось по пути, солнце мягко светило с небес. Когда мы вошли в пределы дворца, я заметил единственное живое существо во всей округе. Небольшую серую тень, купающуюся в солнечных лучах на террасе перед дворцом. Голова поднята, глаза внимательно разглядывают нас. Серая дымка направилась прямо на террасу. Тень оказалась очень старым котом, возлежащим на плите из черного оникса. Приблизившись и распростершись на земле, дымка обратилась к нему.
1: «Приветствую тебя, высочайший мурлыкающий!» «Серая дымка, дочь моя!» — ответил он. «Здравствуй! Прошу тебя, поднимись!»
0: Что она и сделала со словами:
1: «Мне показалось, будто я ощутила твое присутствие во время неистовства древнейших. Благодарю тебя!»
2: «Да, я весь месяц за тобой наблюдаю», — подтвердил он.
0: «И ты знаешь, почему?»
1: «Знаю».
0: Он повернул голову, его древние желтые глаза встретили мой взгляд. Я опустил морду в знак уважения к его почтенному возрасту и еще потому, что серая дымка вела себя с ним как с персоной исключительной важности.
2: «Ты прибыла сюда в сопровождении пса».
1: «Снав, мой друг», — ответила она. «Он вытащил меня из колодца, спас от молний древнейших».
2: «Да, я видел, он оттащил тебя в сторону, когда она ударила, как раз перед тем, как я решил вызвать тебя сюда. Он желанный гость здесь. Приветствую тебя, Снав».
0: «Здравствуйте, сэр», — ответил я. Не торопясь, старый кот поднялся на ноги, выгнул спину, потянулся и снова выпрямился.
1: «Времена настают крайне сложные», — промолвил он. «Вы создали необычный узор. Пойдем, пройдемся со мной, дочь моя. Я хочу поделиться с тобой некоторыми соображениями относительно последнего дня. Ибо иные вещи представляются слишком незначительными взору великих, и даже кошка может знать то, что неизвестно древнейшим богам».
0: Дымка взглянула на меня, а поскольку лишь немногие умеют определять, когда я улыбаюсь, я кивнул головой. Они пошли вокруг храма, а я подумал, наблюдает ли сейчас за нами из своего убежища, расположенного высоко в горах, некий древний волк, постоянно пребывающий на стороже, неизменно повторяющий одно и то же. «Всегда будь начеку, Снав. Всегда». Даже сейчас у меня в ушах раздавалось его вечное ворчание, исходящее откуда-то из подсознания. Я побродил по округе, поджидая возвращения серой дымки. Сложно было сказать, сколько они уже отсутствуют, в месте, где нет времени. Но, следовательно, они не должны пропасть надолго. Однако я оказался неправ. Когда я увидел их, вынырнувших из-за угла дворца, то снова подивился, какой такой странный каприз судьбы свел меня дружбой с открывающим, который к тому же принадлежит кошачьему племени. Они приблизились, и я заметил, что серая дымка чем-то слегка озабочена, а если не озабочена, то уж озадачена точно. Это я понял потому, как она подняла правую переднюю лапку и изучила коготки.
1: «Теперь сюда», —
0: произнес старый кот, и по его взгляду я понял, что на сей раз приглашение относится и ко мне тоже. Он провел нас по аллее рядом с дворцом 70 наслаждений. По сторонам тянулись урны темно-коричневого, красно-коричневого и светло-синего цветов, инкрустированные искусно выполненными узорами из черненого серебра. Ручки их были вырезаны из малахита, нефрита, порфира и хризоберила. Здесь прятались забытые тайны храма. Пурпурные крысы разбегались, заслышав звук наших шагов. Крышка одной из урн задрожала, издав резкий звон, эхом отразившийся от стены из розового хрусталя. «Сюда», — сказал кот, и мы прошли вслед за ним в затененную нишу, где обнаружилась дверь, ведущая внутрь храма. Рядом на хрустальной стене колыхалась несколько менее вещественная дверь. Едва мы приблизились, как молочный свет внутри внезапно проявившегося на хрустале прямоугольника забурлил. Когда мы остановились перед ней, кот повернулся ко мне. «По элику ты есть друг моего друга», — сказал он, — «я подарю тебе знания. Спрашивай меня, что хочешь». «Что день грядущий мне готовит?» Он мигнул. «Кровь», — произнес он затем. «Моря и океаны ее вижу вокруг тебя. И ты потеряешь друга. А теперь проходите во врата». Серая дымка шагнула в прямоугольник и исчезла. «Что ж, и на том спасибо», — сказал я.
3: «Карпе бакулум!»
0: Прокричал он мне вслед, каким-то образом поняв, что я еще не успел начисто позабыть латыни, и, вероятно, посмеявшись по-своему по-кошачьи, приказав мне на классическом языке принести палку. Постепенно привыкаешь к вечным подколам со стороны кошек насчет собачьей жизни, хотя, думаю, их глава от подобных глупостей мог бы и воздержаться. Но он же все-таки кот и, по-видимому, очень давно не видел собаки, поэтому не смог удержаться. «Et cum spiritu tuo», — ответил я и шагнул в дверь.
3: «Бенедикте»,
0: — донесся до меня далекий ответ. Примечание. «Et cum spiritu tuo», — латынь, — «и с духом твоим». «Бенедикте», — латынь, — «будь благословен». Эти две последние реплики представляют собой перефразированное окончание католической службы. Я снова повис в пространстве меж двух миров.
1: «Что там такое случилось?» — окликнула меня серая дымка.
0: Он на прощание посмеялся над моей вахтой.
1: «С чего бы это?»
0: «Будь я проклят, если знаю. По его морде ничего нельзя прочитать. Ты что, забыла?» Тут она внезапно нырнула в еще один прямоугольник. Очень странное зрелище представляла она. Колеблющаяся, плоская картинка кошки. Затем дымка превратилась в горизонтальную линию, концы черточки сошлись друг с другом, и все исчезло. Когда наступила моя очередь, дело оказалось куда проще. Я очутился рядом с ней на вершине собачьего гнездовища, прямо перед каменной плитой, которая снова стала серым камнем с несколькими царапинками на нем. Солнце зависло далеко на западе, гроза уже кончилась. Я огляделся по сторонам. Никто вроде за нами не шпионил. «До заката время еще есть, так что мы успеем проверить место, которое ты вычислил», — предложила дымка. «Нет, оставим это до завтра. Я и так подзадержался, мне надо дом обходить».
1: «Хорошо».
0: Мы побежали домой. Я вспомнил о даре старого кота, но завтра будет завтра. «Моим снам недостает пышности Целифайса», — заметил я.
1: «А какие они?»
0: «Я возвращаюсь в первобытный лес, где обитает старый волк по имени Ворчун. Он учит меня всему.
1: «Если там водятся зуги, — сказала она, — значит, мы пролетали над твоим лесом. Он к западу от реки Шай, сразу под вратами глубоких дрем».
0: «Может быть». Пробормотал я, сразу подумав о маленьких коричневых существах, которые жили на дубах, питались древесными грибами и бесследно исчезали, едва завидев людей. Ворчун частенько насмехался над ними. Впрочем, это его обычное расположение духа. На западе багрянели облака, а наши лапы насквозь пропитались влагой, оставшейся на траве после грозы. Кровь, моря и океаны крови. Возможно, стоит воспользоваться намеком. Этой ночью мы с Ворчуном станем бесцельно бродить по лесам, пока не подеремся, и в очередной раз я буду бит.
4: 23 октября. С утра я снова взялся за работу. Проверил твари, а затем обследовал все снаружи. Прямо перед нашей парадной дверью лежало черное перышко. Оно могло принадлежать ночному шороху. А могло случиться, что открывающие подбросили его, снабдив каким-нибудь мерзким заклинанием. А может, оно случайно залетело? Я отнес находку за дорогу в поле и помочился на нее. Серая дымка опять куда-то исчезла, поэтому я направился к дому Ларри. Он впустил меня, и я рассказал ему обо всем, что случилось с тех пор, как мы в последний раз виделись. «Надо будет проверить тот склон», — сказал он. «Может, там раньше стояла часовня?»
1: «Верно. Сходим прямо сейчас?»
4: «Давай». Пока он искал пальто, я рассматривал его растения. Некоторые экземпляры выглядели довольно-таки экзотично. Я не стал рассказывать ему о Линде Эндерби, поскольку в нашем разговоре он вскользь упомянул, что они беседовали о ботанике и только. Может, великий сыщик и вправду увлекается цветами? Он вернулся уже в пальто, и мы пустились в дорогу. Когда мы очутились в открытом поле, небо заволокло облаками, задул сильный ветер. Спустя немного времени мы наткнулись на огромные бесформенные следы, уводящие к скрытой пеленой бури ферме дорогого доктора. Я принюхался. Пахло смертью.
0: «Здоровяк снова выходил», — заметил я.
4: «Я туда так и не дошел, а надо бы познакомиться», — ответил Ларри. «Я даже начинаю подумывать, не тот ли это весьма знаменитый ученый, с которым мне доводилось встречаться. Может, это он продолжает свои исследования?»
0: Дальше развивать мысль он не стал. Мы вышли к дереву, в стволе которого глубоко увяз арбалетный болт.
1: «Что ты думаешь о викарии Робертсе?» — спросил я тогда.
4: «Очень честолюбивый человек.
0: Совсем не удивлюсь, если узнаю, что он поставил себе целью в одиночку добраться до конца и быть единственным, кто откроет врата».
1: «А Линет тут при чем? Ты же сам прекрасно знаешь, что принесение в жертву человека вовсе не так уж важно. Ну, может, что-то вроде смазки?»
4: «Я думал о ней», — промолвил он. «По пути назад мы завернем к дому викария, покажешь мне ее комнату».
1: «Я и сам не знаю, где она. Но попрошу серую дымку сводить меня туда, а потом покажу тебе».
4: «Сделай это, пожалуйста».
0: Наконец мы подошли к склону невысокого холма, к месту, где, согласно моим расчетам, должен был располагаться центр.
4: «Ну что, это здесь?» — уточнил он.
1: «Да, примерно, плюс-минус.
4: В отличие от остальных, я, как правило, работаю не по карте».
0: Мы прошлись вдоль холма.
4: «Склон как склон», — наконец подвел он итог. «Ничего необычного, если только те деревья не остатки священной рощи.
1: Они совсем молоденькие. По-моему, они выросли здесь лишь недавно».
4: «Да, и мне тоже так кажется. Но меня не покидает ощущение, будто в своих подсчетах ты что-то упустил.
0: А в этот вариант я вхожу?»
1: «Да».
4: «Мы это уже обсуждали. А что, если без меня?
0: Куда тогда уйдет центр?
2: На другую сторону холма и дальше на юго-восток. Ходьбы как от твоего дома до дороги перед хижиной Оуэна.
1: Давай посмотрим.
0: Мы взобрались на холм, спустились по противоположному склону и повернули на юго-восток. В конце концов мы вышли к какому-то болоту, где я и остановился.
2: «Вон там», — сказал я. «Еще шагов 50-60.
0: Не думаю, что нам стоит лезть в эту грязь, если отсюда все видно. Тот же самый вариант».
2: «Да, малопривлекательное зрелище». Но он некоторое время обозревал округу.
0: «Тогда...» — наконец промолвил он.
2: «Ты, наверное, кого-то упустил».
1: «Таинственный игрок?» — спросил я. «Ты считаешь, что кто-то все это время прячется от нас?»
2: «Похоже». «А что, раньше такого не бывало?»
0: Я поворошил в памяти, припоминая подробности игр, в которых довелось участвовать.
1: «Случалось», — ответил я.
0: «Но остальные обязательно вычисляли его?»
2: «Откуда им было знать о его существовании?»
1: «Оттуда», — сказал я. «Концы с концами не сходятся».
0: «Ну и?»
2: «Игра зашла слишком далеко. До сих пор никому не удавалось скрываться так долго. Обычно к этому времени уже все друг друга знают, осталась какая-то неделя».
0: «В случаях, когда кто-то прячется, каким образом вы раскрываете его?»
2: «Как правило, все становится ясно к моменту смерти Луны. Если же и после этого дня что-то не ладится, вывод один. Существует еще какой-то игрок. Тогда при помощи всякого рода гаданий вычисляют либо его самого, либо место, где он скрывается».
0: «Может, и сейчас стоит попробовать то же самое, как ты считаешь?»
2: «Да, ты прав. Конечно, у меня несколько иной профиль. Хотя о подобных процессах мне кое-что известно, я в первую очередь сторож и занимаюсь расчетами. Но могу попросить кого-нибудь».
0: «Кого именно?»
2: «Пока не знаю. Сначала я должен выяснить, кто это умеет, а затем найти способ договориться с ним, таким образом, чтобы потом мне сообщили результат. После чего, естественно, поделюсь информацией с тобой».
0: «А если окажется, что этого человека ты терпеть не можешь?»
2: «Не имеет значения. Даже когда направо и налево мрут люди, существуют определенные правила поведения. Если ты не будешь им следовать, то долго не протянешь. Кроме того, я могу располагать чем-то, что требуется этому человеку. Например, помимо расчета центра, я умею делать и другие расчеты».
0: «И какие же?»
2: «О, расчеты места, где находится тело, где растет какая-то важная травка, где можно раздобыть особый ингредиент».
0: «В самом деле? Никогда не слышал, что такое возможно».
2: «И как это?»
0: «Очень сложно».
2: «Когда сложно, а когда не очень».
0: Мы развернулись и не спеша направились в обратную сторону.
2: «Ну, к примеру, трудно рассчитать, где лежит тело?» — спросил он, пока мы поднимались на холм.
0: «На самом деле это довольно легко».
2: «Так, может, ты попробуешь вычислить, где сейчас тот полицейский, которого мы скинули в реку?»
0: «Нет, как раз вот это будет весьма неблагодарным дельцем. Слишком много переменных вовлечено. Если же ты просто потерял труп или знаешь, что кто-то умер, но не знаешь где, это совсем не сложно».
2: «Очень смахивает на обыкновенное предсказание», — сделал вывод Ларри.
0: «А когда ты говорил о предчувствиях, мол, знаешь, что вот-вот должно что-то произойти, и где и кто при этом будет присутствовать, разве это не предсказание?»
2: «Нет. Мне кажется, это скорее какое-то подсознательное умение обрабатывать статистические данные, берущее начало в знании человеческих поступков».
0: «Ну, а я большей частью рассчитываю все в открытую, тогда как ты делаешь это подсознательно. Ты совершаешь те же самые расчеты, только интуитивно».
2: «А то, как ты находишь тела, слишком уж это отдает ворожбой».
0: «Так кажется только тем, кто не знаком с этим делом. Кроме того, ты совсем недавно имел честь убедиться, что происходит с моими расчетами, если я вдруг упускаю какой-нибудь важный фактор. Вряд ли это можно назвать даром предвидения. Предположим, я сказал тебе, что все утро меня преследует ощущение, будто один из игроков умер.
1: Нет, боюсь, это выше моих сил. Мне надо знать, кто и при каких обстоятельствах, хоть что-нибудь. Я имею дело с фактами и вероятностными факторами, а не гадаю на картах.
0: Кстати, ты это серьезно насчет своего ощущения?
1: Да, настоящее предчувствие.
0: То же самое ты почувствовал, когда прикололи графа?
1: Нет, тогда я ничего не ощутил. Правда, скажем так, я несколько сомневаюсь в том, что его можно отнести к живым созданиям.
0: Словами играем. Усмехнулся я, и он, уловив мою насмешку, улыбнулся в ответ.
1: Что ж, начинаем узнавать друг друга.
0: Не хочешь показать мне собачье гнездовище? Признаюсь, ты заинтриговал меня.
1: Пойдем,
0: сказал я, и вскоре мы уже подходили к холму с нагромождениями плит. Поднявшись на холм, мы немного покружили на вершине, и я продемонстрировал ему камень, через который нас с Дымкой утянуло в мир грез. Выбитые на камне письмена снова превратились в едва различимые царапинки. Он даже разглядеть их толком не смог. «Хороший вид открывается отсюда», — заключил Ларри, поворачиваясь и окидывая взглядом раскинувшиеся перед нами просторы.
1: «А, вон тот старый особняк. Интересно, прижились ли у миссис Эндерби и саженцы, что я ей подарил?»
0: «Это был мой шанс. Думаю, я мог бы ухватиться за воспоминания о ней и под этим предлогом выложить Ларри всю историю целиком, начиная с Соха. Но, по крайней мере, теперь я хоть понял, что удерживает меня. Он напомнил мне одного знакомого, Рокко. Рокко был огромным веслоухим псом, вечно радующимся чему-то, счастливым, постоянно пускающим слюни и ведущим себя так, будто жизнь вся пронизана исключительно высшими материями и все вокруг благородные и чисты. Некоторых эта его позиция очень раздражала, слишком уж недалеким он был. Как-то раз на улице я окликнул его, и он кинулся ко мне через дорогу, не глядя по сторонам, одолеваемый своими щенячьими радостями. И угодил прямо под телегу. Я бросился к нему, и, будь я проклят, если он по-прежнему не засветился от счастья, увидев меня в последние минуты жизни. Если б я держал пасть закрытой, то, может быть, он бы радовался жизни до сих пор. А получилось... В общем-то, Ларри не был так глуп, как Крокко, но грешил подобной же склонностью к здоровому энтузиазму. Он уже давно мучился проблемой постоянных обращений в волка, и вот сейчас вроде бы нашел путь к ее разрешению, а великий сыщик в своем маскараде ободрил и вдохновил его. Ну, а так как Ларри умел держать рот на замке, то я вспомнил Рокко и подумал. Да и черт с ним. Потом. Мы спустились с холма. На обратном пути я дал ему волю и позволил беспрепятственно рассуждать о тропических растениях, растениях умеренной зоны и арктических областей, об их дневных и ночных циклах, о лечении травами, восходящим аж к заре времен. Когда мы приблизились к дому Ростова, на глаза мне попалась на редкость подозрительная веревка, свешивающаяся с ветви дерева и раскачивающаяся на ветру. Присмотревшись, я понял, что это никто иной, как ползец, и он настойчиво подает мне какие-то сигналы. Ускорив шаг, я подбежал к левой обочине.
3: «Снав, я искал тебя!» — крикнул ползец. «Он все-таки сделал это! Все-таки сделал!»
0: «Сделал что?»
3: «Покончил с собой. Я вышел поискать себе пропитание, а вернулся. Он висит. Я знал, что он в депрессии. Я же говорил тебе».
0: «Когда ты его обнаружил?»
3: «Час назад», — ответил он, — «и сразу отправился искать тебя».
0: «Когда ты уполз из дома?»
3: «На рассвете».
0: «С ним было все в порядке?»
3: «Да, он уже спал. Всю ночь перед этим пил.
2: Ты уверен, что он действительно покончил с собой?
3: На столе рядом стояла бутылка.
2: Это еще ничего не значит, он пил беспробудно. Заметив, что я разговорился с ползецом, Ларри остановился, поджидая. Я извинился перед змеем и ввел Ларри в курс дела.
3: Похоже, твои предчувствия оправдались, но здесь мои расчеты оказались бы бессильны.
2: И тут у меня в голове мелькнула идея.
3: «Икона», — сказал я. «Она на месте?»
2: «Ее нигде не было видно», — ответил ползец.
3: «Впрочем, как всегда, он достает ее только по особым случаям».
2: «А ты проверил место, где он обычно хранит ее?»
3: «Я не могу, для этого нужны руки. Под его кроватью есть потайная доска, она плотно примыкает к остальным и ничем не отличается. Но любой, у кого есть пальцы, может приподнять ее. Под ней пустое пространство. Он хранит икону там, завернутой в красный шелковый платок».
2: «Я попрошу Ларри поднять доску», — сказал я.
3: «Двери заперты?»
2: «Не знаю.
3: Попробуйте. Как правило, он запирается. Но даже если так, то есть еще щелочка в окне, сквозь которую я выбираюсь наружу. Вы можете приподнять раму и пролезть внутрь».
2: Мы повернули к дому. Ползец соскользнул с дерева и потек за нами следом. Наружная дверь была чуть приоткрыта. Мы вошли и подождали змея.
3: «Куда теперь?» — спросил я.
2: «Прямо в дверь».

0: fantastiche.
1: Мы очутились в комнате, которую я видел и раньше, в прошлый раз, когда заходил за ползецом. А прямо посредине ее, на веревке, перекинутой через балку, висел Ростов. Пряди нечесанных черных волос падали на бледное лицо, торчала растрепанная борода, темные глаза вылезли из орбиты, из левого уголка рта на бороду стекала полоска крови, теперь высохшая и своим видом напоминающая бурый страшный шрам. Лицо его побагровело и раздулось. Рядом лежал перевернутый стул. Несколько мгновений мы изучали останки Ростова. Мне же вспомнились предсказания старого кота. Не эту ли кровь он имел в виду?
2: «Где спальня?»
3: «В задней половине дома», — прошипел ползец.
1: «Пойдем, Ларри», — сказал я. «Поможешь нам, поднимешь одну доску». В спальне царил кавардак. На полу валялись пустые бутылки, кровать была разобрана, от простыней несло заскорузлым человечьим потом.
2: «Там под кроватью одна доска не прибита», — обратился я к Ларри и повернулся к ползецу.
1: «Какая именно?» Змей скользнул под кровать и затормозил на третьей от стены доске.
3: «Это...»
1: «Та, на которую показывает ползец», — объяснил я Ларри.
2: «Пожалуйста, подними ее».
1: Ларри опустился на колени и подцепил край доски ногтями. Та легко подалась, и он осторожно приподнял ее. Ползец заглянул внутрь. Я заглянул внутрь. Ларри заглянул внутрь. Красный платок все еще лежал там. Но никакой дощечки 3 на 9 дюймов со странным рисунком на ней не было и в помине.
3: «Пусто», — прокомментировал ползец. «Она, наверное, там, в комнате где-нибудь возле него. Мы, должно быть, просмотрели ее».
1: Ларри отпустил доску на место, и мы вернулись в комнату, где висел Ростов. Все тщательно обыскали, но икона словно испарилась.
2: «Мне почему-то кажется, что он не покончил с собой», — поделился сомнениями я. «Кто-то помог ему, воспользовавшись тем, что он был пьян или с похмелья. А потом обставил дело так, будто Ростов сам повесился».
3: «Он был довольно сильным человеком», — подтвердил ползец. «Но если сегодня утром первым делом он снова приложился к бутылке, то вряд ли был в состоянии защитить себя».
1: Я доложил о наших размышлениях Ларри, и тот согласно кивнул. «А в доме такой беспорядок, что нельзя точно утверждать, была здесь борьба или не было», — добавил он. «Хотя, если уж на то пошло, убийца, сделав свое дело, мог расставить мебель по местам. Я должен сообщить об этом констеблю. Скажу, что просто проходил мимо, увидел открытую дверь и зашел. По крайней мере, я действительно несколько раз заглядывал к Ростову. Нельзя сказать, что мы вообще не были знакомы».
2: «Да и откуда констеблю это знать?»
3: «Да, думаю, это лучший выход из положения», — согласился я.
1: А потом, снова оглядев труп, добавил. «И по одежде ничего нельзя определить. Похоже, он спал в ней, да и не раз». Мы вернулись в переднюю.
2: «Что ты теперь будешь делать, ползец?» — спросил я.
1: «Хочешь, переезжай к нам с Джеком. Так проще будет, как-никак, и ты, и мы, закрывающие».
3: «Нет, спасибо», — прошипел он в ответ. «Довольно с меня всяких игр. Он был хорошим человеком, он заботился обо мне. Ему были небезразличны человеческие судьбы, судьбы мира. Ну, как это называется у людей? Сострадание. У него слишком сильно было развито чувство сострадания. Думаю, потому-то он столько и пил. Он внутри себя переживал страдания других людей. Нет, с игрой покончено. Поползу-ка я обратно в леса. Мне известно несколько норок, в которых обитают мыши. А теперь, прошу вас, оставьте меня, я хочу побыть один. Надеюсь, еще увидимся, Снав».
1: «Как скажешь, ползец», — кивнул я. «Если зимой придется худо, ты знаешь, где нас найти».
3: «Да, спасибо. Прощайте.
2: Удачи тебе.
1: Мы с Ларри зашагали обратно к дороге.
2: Что ж, мне туда, сказал он, поворачивая направо.
1: А мне сюда. И я свернул налево.
2: Продолжение следует, значит, до встречи, сказал он.
1: Да.
2: Я побежал домой.
0: И ты потеряешь друга,
2: добавил тогда старый кот.
1: Эта фраза совсем вылетела у меня из головы.
2: Джека дома не было, и я быстренько пробежался по комнатам, убеждаясь, что за время моего отсутствия ничего не изменилось. Выйдя затем на улицу, я взял след Джека и проследил его до самого дома сумасшедшей Джилл. Со стены за мной наблюдала серая дымка.
4: «Привет, Снаф».
2: «Привет, дымка. Джек у вас?»
4: «Да, он сейчас обедает вместе с хозяйкой. У него кончилась провизия, и она решила покормить его перед отъездом».
2: «Отъездом?» — удивился я. «И куда мы собрались?»
4: «В город, за продуктами».
2: «Да, он и в самом деле что-то такое упоминал. У нас вроде вышли все запасы, и надо, мол, съездить на рынок».
4: «Именно. Он послал за каретой. Она прибудет за нами примерно через час. Жду не дождусь, уже соскучилась по городу».
2: «И ты едешь?»
4: «Мы едем все вместе. Хозяйке тоже кое-что потребовалось».
2: «Может, нам лучше остаться, присмотреть за домами?»
4: «У хозяйки есть отличный заградительный заговор. Время действия как раз один день. Она поделится с вами.
2: А заодно с его помощью можно будет узнать, кто пытался проникнуть в дом во время вашего отсутствия. Насколько я поняла, отчасти мы едем в город, чтобы проверить, не попробует ли кто-нибудь воспользоваться предоставившейся возможностью. Проезжающую карету увидят все, а по возвращении мы узнаем, кто же наши самые заклятые враги».
1: «Если не ошибаюсь, решение было принято совсем недавно?»
4: «Утром. Тебя просто не было».
2: «Да, может, самое время», — задумчиво проговорил я. «До действа осталась какая-то неделя, а столько всего происходит».
4: «О!»
2: — она поднялась, потянулась и спрыгнула со стены.
4: «Что-нибудь новенькое?»
2: «Пойдем пройдемся», — предложил я.
4: «Куда?»
2: «Навестим викария. Ты сказала, что в нашем распоряжении есть час».
4: «Хорошо».
2: Мы выбежали со двора и направились на юг.
1: «Да», — кивнул я наконец.
2: «Мы потеряли чокнутого монаха». Я изложил все случившееся сегодня утром.
4: «Ты считаешь это дело рук викария?» — спросила она.
2: «Скорее всего. Он наиболее агрессивный изо всех игроков. Но вовсе не поэтому я хочу навестить его. Надо выяснить, где находится комната, в которой он держит Линет».
4: «Да, конечно», — согласилась она. «Если сейчас в его распоряжении находится перстень графа, икона Аль-Хазреда, да еще и пятигранная чаша, за эту неделю он может основательно подпортить нам настроение. Ты сказал, что они в каком-то смысле увеличивают его отвагу, и мне показалось, будто ты имел в виду саму церемонию, но он уже сейчас способен причинить немало вреда. Я спрашивала у хозяйки».
2: «В каком-то смысле, да».
4: «Но ты ведешь себя так, словно это не важно».
2: «Я действительно считаю, что это не так уж и важно. Он был бы просто дураком, если бы решил воспользоваться атрибутами таким образом. Здесь ему придется полагаться только на собственные возможности и силы. Атрибуты имеют свойство отдавать отдачу, если их использовать в неположенный срок. Если только викарий не настоящий мастер, в чем я сильно сомневаюсь, он больше навредит себе, чем кому бы то ни было».
4: «С чего ты это взял? Может, он действительно мастер?»
2: «Сомневаюсь, чтобы мастер, обладающий силой, стал бегать по округе с арбалетом, стрелять летучих мышей и замышлять человеческое жертвоприношение, когда это абсолютно не нужно. Так, на всякий случай».
4: «Он не уверен в себе.
2: Настоящий мастер старается не растрачиваться по мелочам и предпочитает не пользоваться
1: искусственными методами наращивания сил.
4: Ты меня убедил, Снав. А что, если он чересчур сомневается в себе? Вдруг ему все равно вздумается опробовать на нас силу атрибутов, расчистить поле деятельности и заодно облегчить для себя заключительную стадию игры.
1: Если он настолько глуп, то и получит по голове.
4: Но не забывай ведь, на кого-то он направит свой удар, и целью он может избрать вас.
1: Я придерживаюсь принципа «тебе ничто не грозит, пока твоя душа чиста».
4: Приму на заметку.
1: Когда мы достигли дома викария, дымка обежала его и остановилась у задней стены здания.
4: «Вон там»,
1: — показала она, кивая на окно прямо у нас над головами.
4: «Там комната Линет».
1: «Мне не приходилось встречаться с ней», — сказал я.
4: «Как сказала Текила, девочка вот уже несколько недель сидит взаперти».
1: «Интересно, и надежны ее запоры?»
4: Насколько мне известно, сбежать ей не удалось. И я же рассказывала тебе, она прикована к кровати цепью.
1: Толстой?
4: Трудно сказать.
1: Хочешь, чтобы я вскарабкалась туда и проверила еще раз?
4: Да, наверное.
1: Я вот думаю, викарий сейчас дома?
4: Мы можем заглянуть в конюшню, посмотреть, там ли его лошадь.
1: Давай. Мы прокрались к небольшой конюшне и нырнули внутрь. Там было всего два стойла, и оба пустовали.
4: «Уехал по делам», — заключила дымка.
5: «Что вам здесь нужно?»
1: Донесся чей-то голос с балок. Задрав голову, я смерил взглядом ворону альбиноса.
4: «Привет, Текила», — сказала серая дымка. «Так, проходили мимо. Да и думаем, зайдем... проверим, слышала ли ты уже о Ростове».
1: Последовало секундное молчание, а вслед за тем...
5: «И что же Ростов?»
4: «Он мертв», — сообщила серая дымка. «Повесился».
5: «А змей?»
4: «Уполз обратно в леса».
5: «Чудесно! Никогда не любила змей. Они нападают на гнезда, воруют яйца».
4: «А у тебя какие новости?»
5: «Знаю только, что здоровяк снова объявлялся. В доме разразился шумный спор, он на какое-то время ушел в сарай и сидел там, забившись в угол. За ним пришел дорогой доктор, и они опять заспорили. И тогда здоровяк убежал в ночь, хотя потом снова вернулся».
4: «Интересно, о чем же они там спорили?»
5: «Не знаю».
4: «Ну ладно, мы пойдем. Пока».
5: «Ага».
1: Мы вышли из конюшни и снова остановились у дома викария. Серая дымка обернулась.
4: «С той балки ей нас не видать», — сказала она. «Ну что, я полезла?»
1: «Погоди», — остановила ее я. «Хочу попробовать один фокус, которому научился у Ларри». Я приблизился к двери черного хода и оглянулся на конюшню. Белое пятно в поле зрения не объявлялось. Поднявшись на задние лапы, сначала я оперся на дверь, чтобы сохранить равновесие, постоял так чуть, а затем, обхватив обеими передними лапами ручку двери, надавил на нее и одновременно развернулся всем телом. Чтобы приноровиться, мне пришлось повторить то же самое трижды. На третий раз ручка подалась и повернулась достаточно, чтобы до слуха донесся едва слышный щелчок. Под моим весом дверь бесшумно провалилась внутрь. Я привел тело в нормальное положение и ступил в дом.
4: «Хороший фокус», — похвалила дымка, идя шаг в шаг за мной. «Заклятий никаких не чувствуешь?»
1: «Нет». Плечом я прикрыл дверь, но не плотно. Так, чтобы потом ее можно было быстро открыть лапой, если придется отступать.
4: «Что теперь?» — спросила она.
1: «Давай найдем лестницу. Хотелось бы выяснить, насколько прочные оковы девочки». По пути мы остановились у кабинета, и дымка показала мне чашу и череп в ней. Чаша, естественно, была самой, что ни на есть, настоящей. Я не раз созерцал ее в прошлом. Однако ни икона, ни перстень на показ выставлены не были, А демонстрировать свои навыки взломщика на ящиках стола мне что-то не хотелось. Мы вернулись к поискам лестницы. Лестницу мы обнаружили на западной стороне дома и поднялись по ней наверх. Серая дымка провела меня к комнате Линет. Дверь была закрыта, но это вовсе не означало, что она заперта на ключ. Девочку-то держала цепь. Я снова пустил в ход трюк с дверной ручкой, и на этот раз он сработал при первой же попытке. Надо будет еще чему-нибудь научиться у Ларри. При виде нас глаза Линет широко раскрылись. «Ой!» — только и смогла вымолвить она.
4: «Я пойду потрусь об нее и дам приласкать себя», — сказала серая дымка. «Людям это очень нравится, а ты пока займись цепью».
1: Вообще-то меня больше интересовали замки, но только я принялся за дело, как услышал далекий стук копыт. Судя по всему, лошадь гнали во весь опор.
4: «Ой-ой!»
1: — проговорила дымка в паузах между довольным мурлыканьем, тогда как девочка гладила ее и расписывала ее достоинства.
4: «Текила, должно быть, видела, как мы вошли, поэтому полетела и подняла тревогу».
1: Я быстренько закруглился с осмотром. Цепь оказалась достаточно надежной, чтобы делать свое дело, и к кровати она была прикована внушительным замком. Замок, качающийся на ножке Линет, размером был поменьше, но все равно с лету его не взять.
5: «Все, я узнал, что нужно», — сказал я.
1: Звук копыт приблизился к дому, обогнул угол, и до меня донеслось тяжелое дыхание лошади.
5: «Сваливаем отсюда!»
1: — крикнула серая дымка, спрыгивая на пол и устремляясь к лестнице. Всадник как раз спешивался, пока мы скатывались на первый этаж. Секунду-две спустя я услышал, как хлопнула дверь черного хода.
4: «Неудача», — констатировала дымка. «Я займусь викарием».
5: «Да черт с ним! Я разобью окно в кабинете!»
1: Я уже завернул за угол, когда с другой стороны коридора появился отвратительный маленький человечек с хлыстом в руке. Он надвигался прямо на меня. Мне пришлось притормозить, чтобы увильнуть в кабинет, но хлыст все-таки успел перепоясать мне спину. Однако прежде чем викарий успел замахнуться во второй раз, прямо ему в лицо, выпустив в когти, метнулась серая дымка. Позади раздался истошный вопль, я пронесся через комнату и, закрыв глаза, сиганул в окно. Я вынес с собой все, что было можно, дождь осколков сопровождал меня до самой земли. Приземлившись, я развернулся и поискал глазами дымку. Ее нигде не было видно, но изнутри донесся отчаянный мяв. Два прыжка, и я снова в кабинете. Викарий держал ее за задние лапы и вовсю обрабатывал хлыстом.

0: я услышал ее мяуканье сзади.
1: «Я ушла!»
0: И всем телом врезался викарию в грудь, сбив его с ног. Челюсти мои были наготове, и целился я в горло. Вовремя поняв, что она благополучно скрылась, я немного повернул голову и впился ему зубами в правое ухо. Хрящ громко треснул. Я соскочил с него, одним прыжком миновал кабинет и вслед за дымкой очутился во дворе церквушки. Из дома неслись вопли викария.
1: «Хочешь, прыгай ко мне на спину!» — крикнул я ей. «Нет, бежим!»
0: И всю дорогу домой мы мчались, как прокляты. Когда мы лежали перед ее домом, я все никак не мог отдышаться, она же вылизывала шкурку, я сказал. «Прости, Дымка, что втравил тебя в эту авантюру».
2: «Я знала, на что иду», — ответила она. «Что ты там сотворил с ним, когда убегал?»
0: Покромсал его ухо в лохмоте.
2: «Зачем?»
0: «Он ударил тебя».
2: «Мне и раньше доставалось, бывало и хуже».
0: «Это не оправдание».
2: «Ты обзавелся смертельным врагом».
0: «Дурак он и есть дурак».
2: «Дурак может использовать против тебя атрибуты или еще как-нибудь отомстить».
0: Я глубоко вздохнул. По нашим телам скользнула тень какой-то птицы. Посмотрев наверх, я вовсе не удивился, обнаружив, что над нами кружит текила. Я перекусил, быстро навел порядок дома, а к тому времени и карета уже подоспела. Мы загрузились и покатили в сторону города. Я примостился у окна, серая дымка свернулась клубочком на сиденье прямо передо мной. Хозяин с хозяйкой расположились у другого окна, друг напротив друга, и о чем-то болтали. Я заработал лишь пару царапин, порезавшись осколками стекла. У дымки же по правому боку вздулся рубец от удара хлыстом. Не могу сказать, что душа моя была чиста, когда я думал о викарии. Я наблюдал за небом. Не успели мы проехать и мили, как над нами снова мелькнула текила. Она покружилась над каретой, а затем спустилась пониже, заглядывая в окошко. После чего исчезла. Я не стал будить серую дымку. Все происшедшее было слишком незначительным. Небо затянуло облаками, в бок кареты время от времени ударяли порывы ветра. Мы миновали цыганский табор, лишь изредка меж телегами мелькали люди, музыкой и не пахло. Я прислушался к стуку копыт, задумался о выбоинах на дороге и о том, что кучер умышленно налегает на кнут, чтобы побыстрее закончить долгий рабочий день. Я от души порадовался, что я не лошадь. Вскоре мы переехали через мост. Я проводил взглядом грязные воды реки и подумал, где сейчас носит тело нашего полисмена. Интересно, была ли у него семья? Мы проследовали по Флит-стрит к Стрэнду, а затем свернули к Уайт-холлу. Над нами вновь замелькала белая ворона. По пути мы несколько раз останавливались, чтобы подкупить кое-чего. Когда мы в последний раз высадились у Вестминстера, где в полночь всегда полно гуляк, Джек обратился ко мне. «Давайте встретимся здесь часа через полтора. Нам надо сделать несколько очень личных покупок». Я не возражал, так как мне нравилось бродить по городским переулочкам. Серая дымка повела меня к извозчичьему двору показать, где ее когда-то подвесили за хвост. Около часа мы бродили по улицам, принюхивались ко всевозможным запахам, наблюдали за прохожими. Но затем, когда мы свернули в один переулочек, чтобы срезать угол, я вдруг почувствовал, что творится неладное. А буквально за секунду до этого из дверного проема прямо перед нами выступила плотненькая фигурка викария. Голова его была перемотана бинтами, на месте правого уха торчала бесформенная шишка. На плече восседала текила. Белый цвет ее перьев настолько сливался с бинтами, что создавалось впечатление, будто у викария внезапно отросла вторая голова. Ворона, должно быть, следила за нами и сообщала о наших передвижениях викарию. Я обнажил клыки и двинулся вперед. Позади раздался подозрительный топот.

0: Двое мужчин с дубинками выпрыгнули из подворотни и быстро приближались, размахивая своими орудиями. Я попытался было развернуться и броситься на них, но поздно. До ушей донесся торжествующий хохот викария, и мне на голову обрушился страшной силы удар. Последнее, что я успел увидеть, это серая дымка, убегающая прочь по переулку. Очнулся я в грязной клетке. Ноздри, глотку, легкие наполняла тошнотворная вонь. Я понял, что меня усыпили хлороформом. Голова раскалывалась от боли, спина мучительно ныла. Я сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы немного прочистить дыхательный аппарат. Со всех сторон раздавались стоны, рычания, жалобные мяуканьи и тихие, резкие, страдальческие всхлипы. Когда ко мне вновь вернулось обоняние, в нос ударили многочисленные запахи собак и кошек всех пород и мастей. Я поднял голову, осмотрелся и сразу пожалел об этом. Клетки вокруг были забиты увечными животными. Собаки и кошки без хвостов и с ампутированными лапами, слепой щенок со срезанными ушами, кошка, у которой отсутствовала почти половина шкуры, постоянно мяукающая, когда она зализывала раны, взгляду открывалась освежеванная плоть. Что это за сумасшедший дом? Я быстренько проверил, все ли на месте у меня. Посреди комнаты был водружен операционный стол, рядом с которым лежал огромный поднос со всяческими инструментами. На крюках сразу у двери висели медицинские халаты, когда-то бывшие снежно-белыми, теперь же их украшали весьма подозрительные разводы. Голова немного прояснилась, ко мне вернулась память, и тут я понял, что случилось. Викарий сдал меня вивисектором. По крайней мере, дымка спаслась, это уже кое-что. Я изучил дверцу клетки. Задвижка была достаточно элементарной, но проволока, обтягивающая клетку, не давала добраться до нее. А саму проволоку не взять ни когтем, ни клыком, слишком толстая. Что бы в этом случае посоветовал ворчун? В первобытных лесах все было куда проще. Первое, что мне пришло на ум, это прикинуться смертельно усталым, когда они придут за мной, а потом, когда дверца отворится, прыгнуть и вцепиться в горло. Но у меня было предчувствие, что я окажусь не первым, кто попробует провернуть подобный трюк. И где сейчас мои предшественники? Однако не могу же я просто лежать и ждать, когда мое тело послужит вящей славе медицины. В итоге я решил остановиться на этом плане, если только не придумаю что-нибудь поумнее. Естественно, когда они пришли за мной, то были ко всему готовы. За свою жизнь они навидались немало клыков и научились избегать их. Их было трое, и у двоих на руках были натянуты толстые войлочные рукавицы длиной по локоть. Так что, когда я вскочил на ноги и, разинув пасть, устремился на них, мне просто сунули в глотку войлочную рукавицу, одновременно схватили за ноги и держали, пока кто-то выворачивал мне ухо. Они действовали весьма умело, и меньше чем через минуту я был намертво прикручен к операционному столу. Лишь мелькнула запоздалая мысль. Интересно, сколько времени я валялся без сознания, раз мои пленители успели столь основательно подготовиться? Переговариваясь друг с другом, они начали приготовление к своему кровавому дельцу. Я прислушался.
1: «Странно, чего это ему выкладывать такие деньжищи за псину какую-то?» — сказал тот, который выкручивал мне ухо.
2: «Да, довольно необычное требование, и здесь придется поработать», — кивнул мужчина, раскладывающий инструменты ровными блестящими рядами. «Принеси-ка чистые ведра для органов». Но он особо настаивал, чтобы пока мы будем резать пса, в те куски, которые пойдут на свечи, не попало никакой посторонней крови или других примесей. «Почем ему знать, чего мы намешаем туда? Учитывая, сколько он нам заплатил, он может потребовать все, что угодно». «Ведра чистить придется. Вот и займись».
0: Краткое затишье сменилось звуком плещущейся воды,
1: что хоть немного заглушило стоны и взвизги животных, которые уже начали действовать мне на нервы.
2: «А где бочонок, куда положим голову?»
3: «Там, в другой комнате».
2: «Пойди и принеси. Я хочу, чтобы все было под рукой».
1: «Хорошая собачка». Он потрепал меня по голове. Намордник, что они натянули на меня, помешал мне достойно ответить на ласку. «Очень странный человек», — задумчиво проговорил третий мужчина, до сих пор не проронивший ни слова, худой блондин с черными от гнили зубами. «Что такого особенного в свечках из собачатины?»
2: «Не знаю и знать не хочу», — ответил гладивший меня мужик, мясистый, мощный, здоровяк с глубокими голубыми глазами, и вновь вернулся к своим инструментам. «Клиент платит, остальное нас не касается». Возвратился последний из троицы. Широкоплечий, большерукий коротышка, уголок его рта сводил нервный тик. Под мышкой у него было зажато необычной формы ведро.
3: «Вот он, ваш бочонок», — промямлил он.
2: «Отлично. Тогда давайте начнем наш урок».
1: И тут моего слуха достиг... Вжик! Тонкий пронзительный звук, через каждые 3 секунды на какой-то миг переходящий в гулкую пульсацию. Он находился за пределами слышимости человеческого уха. Этот звук обычно сопровождает тяготеющее над нами вечное проклятие, разносясь поначалу на 150 ярдов. Вжик!
2: «Сперва отрезаем левую заднюю ногу», — начал лекцию здоровяк, потянувшись за скальпелем.
1: Вжик!
2: Остальные подтянулись поближе и взяли инструменты на изготовку.
1: Вжик! Круг все сужается, ближе, ближе.
2: Дверь дома загрохотала под громовыми ударами.
3: «Дьявол!»
2: — выругался здоровяк.
3: «Посмотреть, кто там?» — спросил коротышка.
2: «Нет, мы оперируем. Если что-то важное, зайдут попозже».
1: Вжик!
2: Снова дверь затряслась, похоже, на этот раз по ней лупили ногами.
3: «Деревенщина неотесанная! Хулиган! Негодяй!»
1: Вжик!
2: Теперь дверь вообще ходуном ходила. Кто-то разбегался и врезался в нее плечом, очевидно, пытаясь сорвать с петель.
3: «Каков наглец! Может, мне стоит сходить перемолвиться с ним?»
2: «Да, сходи». Только коротышка сделал шаг в сторону, как из передней донесся громкий треск, сопровождаемый грохотом рухнувшей двери.
1: Вжик!
2: Звук тяжелых шагов. Дверь напротив меня распахнулась и ударилась о стену. На пороге стоял Джек, внимательно изучая клетки вивисекторов меня распростертого на столе. Из-за его ноги выглядывала серая дымка.
4: «Да кто вы такой? Как смеете вы врываться в частную лабораторию?»
2: — возопил здоровяк.
3: «И мешать научным исследованиям», — добавил длинный блондин.
4: «И ломать нашу дверь»,
2: — завершил широкоплечий коротышка.
1: Вжик!
2: Это было видно невооруженным глазом. Джека окутывал черный вихрь, устремляющийся внутрь. Если кружащаяся тьма полностью исчезнет внутри, это будет означать, что хозяин мой за свои поступки больше не отвечает.
3: «Я пришел за своим псом», — сказал Джек. «Вот он, на вашем столе».
2: Он двинулся вперед.
3: «Нет, нет, парень, не так быстро», — улыбнулся здоровяк. «Это заказ нашего особого клиента.
2: Я забираю его и ухожу». Здоровяк поднял скальпель и начал медленно обходить стол.
3: «Вот эта штучка! Такое способно вытворить с человеческим лицом, красавчик!»
2: Остальные, следуя его примеру, также вооружились скальпелями.
3: «Видно, тебе никогда не приходилось встречаться с человеком, который действительно умеет потрошить», — продолжал здоровяк, приближаясь к Джеку.
1: Вжик!
2: Последний завиток вихря скрылся, и глаза Джека замерцали сумасшедшим огоньком. Рука его вынырнула из кармана, и на рунических письменах ножа заиграл плененный звездный свет.
0: «Надо же, какая приятная встреча!» Сквозь зубы процедил Джек и с кривой ухмылкой направился к вивисекторам. Лишь когда мы уходили, я понял, что моря и океаны крови старый кот предвидел верно. А только интересно, какие свечки получатся из этих?
1: 24 октября. Когда вчера вечером заграждающие заговоры были сняты, общая картина показала, что на закате к нам наведывался ночной шорох, пытался пролезть в дом, а до него трескун. И уже ближе к ночи гигантское, тощее, волкоподобное существо. Твари по-прежнему сидели в своих темницах, хотя настойчиво пытались освободиться. Я чувствовал себя несколько хуже, чем обычно, но все-таки добавил в шаг немного бодрости и пробежался вокруг церкви. На ее шпиле дежурила Текила. Увидев меня, она зашевелилась и проводила внимательным взглядом, но не проронила ни слова. Когда же я немного отбежал от церкви и оглянулся, ее уже не было. Отлично. Я вернулся домой и заснул. Утром от Ларри я узнал, что как только по округе разнеслась весть о смерти Ростова, миссис Эндерби срочно подалась в город. Чуть позже, этим же днем, объявился великий сыщик, чтобы осмотреть останки и поискать улики. Я рассказал Ларри обо всем случившемся с тех пор, как мы расстались, и он клятвенно заверил меня, что вчера к нам не заходил. Поделился и со мной планами на будущее. Ларри намеревался спасти Линет, но не сейчас, а потом. В настоящий момент она в безопасности. Если освободить ее слишком рано, на него начнется охота, как в физическом смысле, так и в астральном. А сила сейчас пребывает с каждым часом, и что более важно, у викария будет время подыскать другое невинное дитя на роль жертвы. Как сказал Ларри, главное — точно рассчитать время. По его мнению, в этом и заключалась его основная роль в происходящих событиях — ослабить влияние викария. Я пообещал помочь, чем смогу. После нашего разговора я опять передохнул и посетил серую дымку. Ночью пошел мелкий дождь, зябкая морось. Джек, заперся в лаборатории, перегоняя из пробирки в пробирку эссенции и всякое такое прочее. Прошлой ночью между полуночью и часом мы, естественно, пообщались, и я посвятил его во все подробности своих приключений. «Не выглядит ли твоя дружба с Джилл несколько неуместной на данном этапе игры?» Заметил я, когда минутная стрелка уже близилась к часу ночи. «Строго профессиональное отношение», — ответил он. «Кроме того, она хорошо готовит». «А что там у тебя с кошкой?» «Мы хорошо сработались», — объяснил я. «Есть какие-нибудь шансы убедить Джилл поменять позицию в расстановке сил?» «Не думаю», — задумчиво промолвил он. «Надеюсь, тебя она не убедила перекинуться на другую сторону?»
4: «Разумеется, нет».
1: «В таком случае, да будет мне позволено высказаться прямо». Но пробило час, и оказалось, нет, не будет. Некоторое время я наблюдал, как черные квадраты наших окон заливает потоками воды, потом обошел дом и улегся спать. Когда у нас в доме разверзаются глубины ада, то, по крайней мере, они разверзаются с шиком и блеском. Я проснулся от чудовищного громового раската, взорвавшегося будто над самым ухом, а вспышка молнии ударила по глазам даже сквозь закрытые веки. Внезапно я очутился в передней, сам не знаю, как туда попал. Однако среди отголосков грома мне послышался звук разбившегося стекла. Зеркало разлетелось на кусочки. Твари вышуршивались из него. Я немедленно поднял лай. Из комнаты, где работал Джек, до меня донеслось восклицание. Что-то упало, то ли книга, то ли какой-то инструмент. Дверь распахнулась, и мне на помощь поспешил хозяин. Увидев шуршал, он крикнул.
4: Снаф, ищи, куда их посадить!»
1: Сам же бросился обратно в лабораторию и задвигал ящиками. Я осмотрелся, понесся в гостиную. Шуршалы, подобно приливной волне, неспешно катились за мной. Наверху отчаянно заколотилась в стены тварь в паровом котле. С каждым ударом до меня отчетливо доносился жуткий хруст. На чердаке поднялся грохот. Снова ударила молния, и на какой-то миг за окнами расцвел желтоватый день. Дом содрогнулся от последовавшего громового раската. В гостиной ничего такого, что напоминало бы зеркало, не было, но на столе рядом с дверью стояла полупустая или полуполная бутылка рубинового портвейна. Припомнив, что этот вид твари может прижиться и в любой склянке, я встал на задние лапы и, тщательно прицелившись, сбил ее со столика. Бутылка покатилась по коврику, благополучно миновав дощатый пол. Она не разбилась, и даже и пробка осталась на месте. Снова вспышка, снова гром. Верхние твари продолжали шумно резвиться. Судя по звукам, на свободу вырвался по меньшей мере обитатель парового котла. Когда я взглянул в сторону передней, взгляду открылась картина неспешного, мерного исхода твари из зеркала. Я услышал приближающиеся шаги Джека. Гостиную и переднюю залило жуткое сверхъестественное мерцание. На обычные блики вечно раскаленных шуршал вроде бы не похоже. Выкатив бутыль в переднюю, я заметил Джека, стоявшего в дальнем углу. В руке волшебная палочка. Это была мирская палочка, которой он обычно пользовался, если хотел перевести шуршал из зеркала в зеркало, а вовсе не могущественные атрибуты игры, закрывающая палочка, которая, впрочем, тоже находилась у него во владении. Но вообще-то он хозяин ножа или вице-верса. Но суть в том, что нож не относится к составляющим игры, хотя его использование допускается. Нож, помимо того, что он источник силы, воплощение нашего проклятия. Примечание. Вице-верса. Латынь. В дословном переводе означает «обратной чередой» и употребляется в значениях «наоборот», «обратным порядком», «обратно». Вопрос таким образом сводится к проблеме «кто чей хозяин?» Нож Джека или Джек ножа? Джек заметил меня и катящуюся бутылку в тот же миг, как я появился в передней. Он поднял волшебную палочку, разделил пролегающую между нами текучую массу и двинулся ко мне. Позади него поток шуршал вновь сливался в единую реку. Встав рядом, он поднял бутыль, взял ее в левую руку и зубами вытащил пробку. Снова по миру прокатился гром, и заливший дом мерцающий свет придал лицу Джека мертвенную бледность. Откуда-то сверху послышались треск и скрип, и вниз по лестнице, раскачивая перила, загрохотала желтоглазая тварь из парового котла.
4: «Займись ею, Снаф!» — крикнул Джек. «Я не могу!»
1: С этими словами он развернулся к тварям из зеркала и, взмахнув палочкой, направил ближайших шуршал в бутылку. Я подобрался и, что было сил, сиганул к лестнице. Пролетев над шуршащей стремниной, я опустился у самых нижних ступеней. Клыки лязгают, шерсть на загривке встала дыбом. Тварь неспешно спускалась прямо ко мне в объятия. Жаль, шея у нее такая короткая. Я хорошо понимал, что придется перегрызть ей глотку. Все вокруг окутывало зеленое свечение, по крыше и стеклам, словно камешки, барабанили капли дождя. Тварь во все стороны раскинула лапищи, заканчивающиеся очень неприятными на вид когтями, и мне подумалось, что надо бы двигаться побыстрее, напрыгнуть, отпрыгнуть и закончить все одним броском, если хочу выбраться из этой переделки целым и невредимым. А целая шкура мне еще ой как пригодится. Судя по звукам, доносящимся с чердачной лестницы, вскоре мне придется иметь дело еще с одним визитером. Блеснула молния. Прохрипев что-то под аккомпанемент грома, я ринулся на тварь. На обратном пути я неплохо врезался в стену, мои челюсти мертвой хваткой сомкнулись на так называемой шее твари, я дернулся и рванул. Вот тогда-то она и съездила по мне своей клешней, слава богу, хоть когтями не достала. Потеряв на какую-то секунду сознание, я сполз на пол, весь рот был забит чем-то мерзопакостным. Наверху лестницы объявилась тварь с чердака и поперлась вниз. Завидев тварь из парового котла, вертящуюся на одном месте и держащуюся за глотку, разбрызгивая во все стороны капли дымящейся крови, тварь с чердака замедлила движение. Оценив размах бойни, она решила присоединиться к веселью. Я собрал свои кости и приготовился дать достойный отпор. Тварь, отшвырнув раненую конкурентку, приближалась. Однако уже отдающая концы тварь из парового котла восприняла этот жест как начало очередной атаки, поэтому и изогнулась и сгробастала противницу когтями. В ответ тварь с чердака обхватила ее и, рыча, впилась прямо в искаженную морду. Позади меня бродил Джек, загоняя в бутыль расползшихся шуршал. Мгновение, перила затрещали, и сладкая парочка отправилась полетать. Молния, молния, молния, гром грохочет беспрестанно, поддерживая грозовые сполохи. Все небо испещрено зигзагами, бьющими в окна, в глазах мелькают резвые огоньки от все усиливающегося зеленого накала. Звуки дождя отдалились и стали неслышными за постоянным грохотом. Дом начал содрогаться и трещать. С камина на пол посыпались номера Strand Magazine. Со стен обрушивались картины, с полок, собрания сочинений Диккенса и Сюрто. Вазы, канделябры, бокалы, подносы летели со стола. С потолка падали снежно-белые хлопья штукатурки. На этот буран сквозь треснувшее стекло равнодушно взирал принц Альберт. Мартин Фарквахар Таппер пристроился на Элизабет Барретт Браунинг, их облачения обложки куда-то подевались. Тварь с чердака поднялась на ноги, встряхивая головой, выкатывая глаза и бросая по сторонам дикие взгляды. Другая тварь осталась отдыхать на полу, из ее порванного горла сочился дымок, голова была свернута налево. В ушах раздался наставительный голос ворчуна, советующий еще раз примериться к горлу, и я, щелкая клыками, прыгнул в надежде заново провести ставшую привычной атаку. И промахнулся. Цель отшатнулась и, запоздало взмахнув лапами, попыталась загробастать меня, но в падении я все-таки сумел цапнуть ее за левое плечо. Вскочив на ноги, я вгрызся в ее левую ногу чуть выше лодыжки, надеясь переломить кость. Но отреагировала тварь достаточно быстро, заехав мне второй конечностью. На секунду я снова отключился, после чего отцепился от ноги и пополз прочь, ожидая, что вот-вот схлопочу еще один пинок под зад. Мне и первого хватило. Во всяком случае, я считал, что это вполне приемлемая цена за то, чтобы несколько ограничить дееспособность твари. Но, к сожалению, чувствительность у меня не бульдожья, да и телосложение тоже. Громы и молнии сменяли друг друга, гроза, казалось, охватила весь мир, гром обратился в несмолкаемый рев, над нашим домом, завывая гортанную песнь, бушевал торнадо, а комната то освещалась ярко-зеленым, бьющим по глазам светом, то погружалась во тьму, и крошечные искорки бегали по поверхности металлических предметов. Шерсть моя встала дыбом, и вовсе не в пылу битвы. Теперь стало очевидно, что это не просто гроза. Кто-то пробовал на нас свои силы. Я цапнул тварь за другую лодыжку и промахнулся. Увернувшись от летящей на меня лапы, я клацнул челюстями ей вслед. Снова мимо, но и тварь меня не достала. Я попятился, рыча и огрызаясь, делая обманные движения. Она, приближаясь ко мне, ступила на больную ногу и, замахав лапами, потеряла равновесие. Тут же я очутился у нее за спиной и вновь вцепился в лодыжку, только на этот раз сзади. Тварь взревела, пытаясь дотянуться до меня, но я сжимал челюсти до тех пор, пока она не бросилась на землю, надеясь придавить меня своим весом. Я, наконец, отстал и уже отпрыгнул в сторону, когда ее лапища, словно молот, вдарила меня по голове, сшибла на пол. В глазах начало двоиться. Передо мной возникло сразу два Джека, вскрывающих двумя ножами глотки двух огромных монстров. Но только я выбрался из-под обмякшей лапищи чердачной твари, как подвальная дверь с громким треском сорвалась с петель, и в несколько быстрых прыжков на меня навалилась тварь из круга.
5: «А теперь, псина, я сожру тебя!»
1: — заорала она. Я затряс головой, так толком и не оклемавшись.
5: «Снав, с дороги!»
1: — приказал Джек, преграждая твари путь. «Вжик!» На лезвии зажатого в его руке ножа отразился яркий лучик звездного света. Упрашивать меня не пришлось. Я забился в дальний уголок, очищенный от шуршал передний, споткнувшись по пути о плотно закупоренную бутылку с портвейном и компанией духов. По зазубренным осколкам зеркала проползло сразу несколько зеленоватых псов. Вжик! Джек был скор на расправу. Я наблюдал за ним, готовый прийти на помощь, если таковая придется кстати, но когда увидел, что мое участие уже не требуется, благодарно вздохнул. Вокруг продолжали бушевать штукатурные вихри. Все, что могло упасть, валялось на полу. Я даже начал привыкать к этим молниям, грому и периодическим содроганиям дома. Обычное дело. Думаю, если прожить некоторое время в такой обстановочке, в один прекрасный день вовсе перестанешь замечать постоянный грохот. Однако проверять эту гипотезу у меня никакого желания не возникло. Мастерский выпад, и тварь из круга, наконец, рухнула на пол. Я же тем временем от всей души клял виновника грозы, явившегося непосредственной причиной того, что твари вырвались на свободу. Совсем не весело столько возиться с ними, а потом вдруг ни с того ни с сего потерять, прежде чем они выполнят свою задачу. По первоначальному плану они должны были прикрыть наше отступление. Кто знает, что сулит завершающая ночь, может возникнуть и необходимость в спешном бегстве, после чего твари обрели бы желанную свободу и возможность добавить в мировой фольклор еще несколько забавных историй о природе темных сущностей. Была задумка, нет задумки. Конечно, не то, чтобы все упиралось в них одних, но они могли оказаться полезными, погонись за нами фури. Закончив разбираться с тварью, Джек провел пальцем по пентаграммам на лезвии ножа, вызывая таким образом силы, которые должны были очистить дом. Раз, и померкло зеленое свечение. Два, и дом перестал содрогаться. Три, затих гром, исчезли молнии. Четыре, прекратился дождь. «Отлично поработали, Снав», — проговорил он. В заднюю дверь кто-то громко постучал. Мы неспешно направились к черному ходу, нож мигом испарился, Джек пригладил волосы и привел в порядок одежду. Он открыл дверь. На пороге стояли Джилл и серая дымка. «С вами все в порядке?» — спросила Джилл. Джек улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. «Может, вы зайдете?» — предложил он. Они вошли, я же выглянул на улицу и заметил, что там не упало ни дождинки. «Я бы с удовольствием пригласил в гостиную, если только вас не затруднит переступить через кое-какие останки расчлененных великанов-людоедов», — извиняющимся голосом промолвил Джек. «Никогда раньше не приходилось встречаться с великанами», — ответила леди, и он провел ее в дом. То, что раньше стояло на полках, столах, на камине, теперь было разбросано по полу, покрытое белой пылью штукатурки. Джек стащил с дивана подушки, выколотил их, перевернул, водрузил на место и предложил Джилл присесть. Сквозь дверной проем виднелись разбитое зеркало и валяющиеся в передней трупы демонов. Часы пробили без четверти 12. «Могу предложить вам рюмочку шерри», — сказал Джек. с портвейном случилась одна досадная неприятность.
6: Да, благодарю вас.
1: Он скрылся в кабинете и вернулся с двумя бокалами и бутылкой. Разлив напиток по бокалам, он поднял один из них и взглянул на Джилл.
6: «Что привело вас сюда?» — спросил он. «С момента, когда я в последний раз вас видела, прошел целый час», — ответила она, отхлебывая капельку шерри.
1: «Все верно», — ответил он, прикладываясь к своему бокалу. «Но мы довольно часто расстаемся. По сути дела, каждый день. И...»
6: «Я имею в виду не только вас, но и ваш дом». Незадолго до этого по округе прокатился тихий звук, что-то наподобие позвякивания хрустального колокольчика. И исходил он с вашей стороны. А когда я выглянула посмотреть, что происходит, ваш дом оказался поглощен непроницаемой тьмой.
1: «А, старая штучка. Эффект хрустального колокола», — задумчиво произнес Джек. «Не сталкивался с таким со времен Александрии. Значит, никакого грома вы не слышали и молнии не полыхали?»
6: «Ничего похожего».
1: «Что ж, неплохая работа, должен признать, хотя не могу сказать, что я в восторге». Пробормотал он, делая еще глоток.
6: «Это викарий руки приложил?»
1: «Думаю, да. Скорее всего, он до сих пор жаждет отомстить Снафу.
6: Может, вам следует перемолвиться с ним?»
1: «Я не верю, что существует какая-нибудь польза от предупреждений. Я предоставляю своим врагам только две попытки. Если же они не понимают, что их поступки чистой воды — безумство и нападают в третий раз, то я их убиваю. Вот и все».
6: «Это он наслал на вас этих тварей?» — кивнула она в сторону передней.
1: «Нет», — ответил Джек, — «они принадлежали мне, но вырвались на свободу во время нападения викари. Похоже, было задействовано очень сильное заклятие освобождения. Жаль. У меня были на них некоторые виды».
0: Анжил поставила бокал на столик, поднялась, вышла в переднюю и осмотрела дохлых тварей. Вернулась она немного погодя.
6: «Впечатляет. И сам их вид, и то, что с ними сталось».
0: Она снова опустилась на диван.
6: «Больше всего меня интересует, куда вы их теперь денете?»
1: «Хм...» — задумался Джек, вертя в пальцах бокал.
6: «До реки далековато».
1: Я энергично закивал.
6: «Думаю, просто стащу в подвал и прикрою куском простыни или еще чем-нибудь».
1: «От них пойдут неприятные ароматы».
6: «От них уже идут неприятные ароматы».
1: «Верно.
6: Но вы окажетесь в крайне неловком положении, если их останки обнаружат в вашем доме, а когда трупы начнут разлагаться, запах может навлечь визит официальных лиц».
1: «Согласен. Тогда, наверное, вырую яму поглубже и закопаю их».
6: «Но поблизости вы этого сделать не сможете, они чересчур громоздки, чтобы тащить далеко от дома».
1: «И здесь вы правы.
6: Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения на сей счет?»
1: «Нет», — просто ответила она, отпивая шерри.
0: Я гавкнул, и взгляды их обратились ко мне. Я кивнул на часы. Вот-вот должна была наступить полночь.
6: «Кажется, у Снафа есть предложение», — заметила она.
0: Я кивнул. «Ему придется подождать еще несколько минут».
6: «А я не хочу ждать».
0: Внезапно повернулась ко мне серая дымка.
6: «Кошки. Обычное дело», — ответил я.
1: «Что ты замыслил?»
6: «Можно оттащить их к дому Оуэна и засунуть в его плетеные корзины. Потом закинем их на тот здоровый дуб, подожжем и сделаем ноги».
1: «Снаф, это абсурд».
6: «Спасибо, что одобрила мою идею», — сказал я.
1: «Сойдет за отличную хэллоуинскую шутку. Правда, чуть рановато, но ничего».
0: Часы пробили 12 раз.
1: Люди купились на мое предложение, и мы отправились притворять его в жизнь.
6: «И
1: О, враги, о, друзья! Огонь в ночи расцвел.